Иван Наумов. Владимир Маяковский. Нулевой. Поэма. Владимир Владимирович Маяковский родился 19 июля по новому стилю 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского. С 1902 года учился в гимназии в Кутаиси, затем в Москве, куда после смерти отца переехал вместе со всей семьей. В 1908 году, исключенный из гимназии, погрузился в подпольную революционную работу. В 15-летнем возрасте Маяковский вступил в РСДРП, выполнял пропагандистские задания. Трижды подвергался аресту. В 1909 году в одиночной камере Бутырской тюрьмы Маяковский начинает писать стихи. С 1911 года занимается в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Примкнув к кубофутуристам, в 1912 году публикует первое стихотворение «Ночь» в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу». В 1913 году выходит первый сборник стихов поэта «Я». Ставится на сцене трагедия «Владимир Маяковский», где автор исполняет главную роль. Накануне революции Маяковского исключают из училища за публичные выступления. Мирная революция февраля 1914 года приводит к отречению Николая II. На апрельских выборах в учредительное собрание социал-демократы получают почти 30% мест. В мае 1914 года в Варшаве проходит 5-й чрезвычайный съезд РСДРП, созванный Мартовым с целью обсуждения необходимых шагов для формирования коалиционного правительства большевиков. Однако фракция большевиков, неудовлетворенная компромиссными недорезультатами революции, заявляет о выходе из клуба успокоившегося меньшевичества. Маяковский в расколе принимает сторону новой российской коммунистической партии большевиков. С 1914 по 1916 год из-под его пера выходят наиболее яркие политические произведения: «Левый марш», «Одер рабочему человеку», «Подполье и надполье», «Покою нет», поэмы «Больше» и «Господин товарищ Мартов». Летом 1915 года Маяковский знакомится с Лилией Иосифом Бриками. Эта встреча изменяет всю его дальнейшую жизнь. Лиля становится музой поэта, в его творчестве с новой силой проступают лирические ноты, флейта-позвоночник, Лилечка, человек, ко всему. Журналист Осип Брик знакомит Маяковского с энтузиастами из группы изучения ракетного движения «ГИРД». Идеи прогресса, научно-технической революции, перспективы покорения космического пространства захватывают воображение поэта, вытесняя политическую борьбу на второй план. В 1918-1926 годах Маяковский принимает активное участие в проекте «Окна комликбеза». Много ездит по стране с поэтическими и просветительскими выступлениями, пишет сценарии кинофильмов. Простыми и ясными словами поэт разъясняет важность и необходимость электрификации, индустриализации, всеобщей грамотности, новаторства и рационализаторства. Он безжалостно громит все, что стоит на пути прогресса. Костность мышления, бюрократизм, взяточничество, очковтирательство, кумовство. На сцене десятков театров ставятся его сатирические пьесы: «Клоп», «Баня», «Палка в колесе», «Министр Скудоумов». Маяковский с восторгом встречает начало космической эры. Он словно ведет хронологию в поэмах «Высота» 1928 год, «Нулевой» 1929, «Да» 1931, «Юрий Алексеевич Гагарин» 1934, «Песня Селены» 1940. Насколько радует поэта достижения космические, настолько вводит в депрессию и апатию события земные. На обломках царской государственной машины всходит и крепнет новая номенклатура. Все достижения прогресса не в силах искоренить пороки человеческой личности. Общество буксует и вязнет в развитии, отставая все дальше от радужных перспектив, грезившихся в 1914 году. При содействии министра межпланетных сообщений Г.С. Титова в 1943 году Маяковский отправляется на Марс с первой волной переселенцев. Романтика фронтира, контакты с новой расой, суровый быт колонии на время избавляют поэта от тревог. Поэмы 1944 года
«Песок и радуга», «Человек-мост» и «Другое время» дышат оптимизмом. Десятки стихотворений, такие как «О мечтах и быте», «Солнце, лампочка», «Товарищ марсианин», воспевают достижения человеческой цивилизации и предрекают новые выдающиеся свершения. Но постепенно этот заряд бодрости сходит на нет. В первой половине 1945 года не появляется ни новых стихов, ни пьес, ни даже газетных статей. 9 августа по земному исчислению Маяковский выезжает из колонии «Маринер-Юг» на легком двухместном вездеходе в сторону шахтного поселка Норильск-18, но так до него и не добирается. Вездеход с открытой дверью, наполовину засыпанный песком, находит днем позже в 7 километрах от дороги на территории тандемов НИЭУА, жестко отказывающихся от любых контактов с землянами. Двухнедельные поиски не дают результатов, тело поэта так и не удается обнаружить. 25 августа о гибели Владимира Маяковского в пыльной буре сообщают по радио и телевидению. Впервые сомнения в его смерти высказываются в прессе 2 годами позже. Лиля Брик, получившая по завещанию поэта его личные вещи и дневники, решается распространить записи, сделанные Маяковским в последние дни перед исчезновением. Особого внимания любителей конспирологических теорий удостаивается черновая строфа, вымаранная из набросков неоконченного стихотворения рукой автора. «Скажут гордец и скажут беспечен, и скажут трусливенько ухожу. Не всем вопросам бывать отвеченными. Пойду поброжу». Во время адаптации 1965-1971 годов, последовавшей за разгромом армии самопровозглашенного императора марсиан Тускуба IV, при контактах с народностями НИЭУА российский этнолог Л.Н. Гумилев обратил внимание на уникальные стихотворные хроники поэта-воина Нейншеба, в которых каждая строка расписана 2- или 3-ступенчатой лесенкой. Не автор стихов, ни его тандем не дожили до адаптации, но представители других тандемов с уверенностью заявляют, что наставником Нейншеба считается некий Улайнир. Земля обмотана сигналов пунктиром, безвоздушье кружится, и гимн человеку поет над миром круглое чудо-птица. Снега и в джунгли несет прогресс в коробке с радиолампой. Песню издали, что дальше небес. Здравствуй, птица, и нам пой. Днем раньше, позже, но лучше бы раньше, уж очень давно дожидались. В небо поднимутся наши товарищи, с космоса сдернуть занавес. Тогда уж точно придет пора ответа на главный вопрос масс. Будет ли завтра иным, чем вчера? Ведь нам приоткрылся космос. Метеориты в авоську, ну! Чекань орбиту, седлай луну! По звездным трассам вперед, пионеры! К равнинам Марса, к горам Венеры! Без печки выпечем публики Меркурианской республики! Отходит планетный литерный... Прошу в вагон за Юпитерный. Ах, шляпу дома забыл, растяпа до полного. Вот вам Сатурна шляпа. Шальную комету в гриву и в хвост. Взметнем ракету на Млечный мост. Засучат галактики рукава мира земного вестники. Ну как не позавидовать вам, спутниковы ровесники? Тех космолетчиков имена, кто первым взойдет в наднебесное заморе, ждут золоченые письмена в граните да в мраморе. Для песен о них не иссякнут слова, и я не жалею слова, но славлю сегодня не первого, а нулевого. Все, что потом, все, что потом, как в лед в историю врубит вехи, имело начало в 11-м году в Переславле, в патронном цехе. Здесь полутьма, только солнце тать, ищет зазоры в железных шторах. Карманы вывернуть, спички сдать. Здесь фасуется легкий порох. Лица спокойны, глаза ясны. Ни движения в туне. Тут нервические не нужны. Тут вешают смерть в латуни. Мастер, даром что инженер, повадки от взрывника. Стакан в тисках, контрольный замер. Не дрогнет рука.
А порох нынче хорош идет, прежнего злее вдвое, и вдвое больше теперь убьет изделие передовое. Конвейером смена змеит к концу, пустые корзины к подвозу. Усталость размазывая по лицу, мастер сползает в грезу. Вот если бы пушки в пузо воткнуть, вместо снаряда пушку, и вместо снаряда пушкой пальнуть в солнечную макушку, да пушка до облаков скакнет и харкнет пушкою третий, славно ангелов шуганет, лишь бы заряд иметь ей. Мастер статуи у станка куда-то сквозь стену пялится, беспечных не жалует техника, не оторвала пальцы, мыслище в клетке мозговой порскает канарейкой. Мастер встряхивает головой, тянется за линейкой. И дома не роздых, всю ночь не спал, мерещились на подушке пыжи, затворы, стволы, запал контур летучей пушки. Поймает идейку и сам не свой, крутит снова и снова он, но чувствует мастер пороховой, слабовато подкован. Мать суетится, не заболел? Не неси ерунду, мать! Какой заболел, когда столько дел? Дай человеку подумать! Зал воронка, по стенам рой пчел, ученых, солдат и трутней. Блестит эполетами, пенсне, мишурой, день будний. Густи воронки, все слова звонки, эхом чеканятся в пятеро, мастер за кафедрой. Покрыта формульной хохломой, доска за спиной. Обывателю знакомых букв ни одной. По центру доски, как будто тиски, держит над столом пушищу вниз стволом. Там, где вчера пустота была, улыбит края парабола. Стрелки часов на шесть. В землю и в небо, Ж и А. Еще вопросы есть? Господа буржуа! А пчелы гудят, нагнетают яд. Каменные лица не знают, где уцепиться. Цапнут сначала, куснут с конца. Батенька, как идея вам? Ёрзают, шушукаются, прячутся за Менделеевым. Мастер таким сплошная обуза, сонные рты пятерней прикрыв, морщатся от немецкого дюза, знать не желают про долгий взрыв. Артиллерийский штабной поручик, губищик, как у Голавля, булькает: мало нам самоучек, так прут аж из Переславля. Видит мастер из варов раз, выкристаллизовывается отказ, дас. Это в пятый раз. Кровь в голове, к щекам, позор, хватит, празднуем труса. Мысли, идеи, бесполезный ссор, в мусор. Хватит, кого тут, кому, перед кем, пыжится и рядится. Мокрым тряпьем по соцветиям схем, к черту, прочь из столицы. А налегке одному легко идти, пуста голова, как тубус. Ну что это, из-за спины? Постойте, пожалуйста, я прошу вас. То, что вы нам сейчас показывали, это на настоящий момент, лепечет тощий и долговязый студент. Ветхий сюртук и залатан скверно, солнце искрит в очках. Держится за бок, бежал, наверное, кипы смятых бумаг в руках. Вы не подумайте, я не псих, есть предложение, деловое. Тысячеглазый космос смотрит на них одних. Да, их уже двое.

На заводе простой, генералы злы, конвейеры обескровлены. Новым порохом рвет стволы, линии остановлены. Рабочие, безрабочие, по цеху без дел слоняются, маются. Заводчик Сыч угрожает мерами мастерам с инженерами, не цацкается с ними и требует точной химии. Мастер в цехе ночью и днем ищет ответ к задачке. Студент обретается где-то при нем, на вроде собачки. В ворохе формул, в колонках цифр ищет подсказки Толику. Студент умом и расчетом быстро, здоровьем не вышел только. Едва запрещит ответ и свет и даст во тьме оглядеться, в грудине щелкает шпингалет где-то в затворах сердца. Всех физик, химии, изящный лад, гармонии небесных чище, вскипает в сердце крови набат от такой красотищи. Впрочем, к набатам студент привык.

хрустят нежданные 5 целковых в кармане внутреннем пиджака. Не в быт, а ради свершений новых пойдут. На дело, наверняка. Ведь мастер-алхимик, маг, демиург, студента ухватив в охапку, летят окрыленные в Петербург, везут важнейших расчетов папку. А там опять, легче в уши глухим слова занести, болванчики не устают повторять. Есть сомнения в целесообразности. Неспокойно в соседних странах, в Пруссии, Турции, на Балканах. Воякам ученые вторят дружно, снаряды, вот что сегодня нужно. А на фантазию про ракету средств нету. Резолюции тонкая вязь тычет мордой в дорожную грязь. Третий класс, духота, махра. 2 непризнанных гения мочат пряник в чаю без сахара, черствый, как настроение. Мастер просто молчит в окно. Студент митингует, мол, рвемся к небу, а им, тугомыслящим, все одно, будто клянчим себе на потребу. Солнце еле заметный круг кажет края из-за низких тучек. «К небу?» — переспрашивает вдруг ютящийся рядом попутчик. То ли купчишка сальная масть, то ли агент страхового дома глядит, как забрасывает снасть. Будем знакомы? Тощ, цыганист и неказист, подстрижен и выбрит гладко, поясняет, что социалист, но сторонник порядка. Вы беседовали про полет? Да этих тем я хоть без меры. Небо, оно прямо так и влечет. Аэропланы, монгольфьеры. В небе ни площадей, ни улиц. Свобода, это ж сойти с ума. Наши герои переглянулись, и речь полилась сама. Про 6 пустых попыток подряд, препоны и заковыки. Они говорят, говорят, говорят, ночь забивая в стыки. Рассказ попутчику понутру, слушает и всерьез. Все время молчит, и уже к утру свой задает вопрос. В глазах попутчика искр ворох, словно отблески детства. А чего бы не выкупить порох на частные, скажем, средства?

Морозно журчит ручеек молвы. Вы слышали, это мыслимо ли? Весь дом уездного головы прямо при них вынесли. На крыльце ни живые, ни мертвы, смирнее смирного приставы. Жандармский полковник статуч черней в гневе выдрал бы узкому. Выкарабкивается из саней, шагает по хрусткому. В доме звук ватный, как на поминках. Лакеи бубнят, мол, знали б заранее. Откинувшись на диванных спинках, в полуобмороке барыня. Его сиятельство лысый, тускл, полиции в доме брезгует. Никому обещает спуску, сплетает пальцы, костяшками трескает. А было так, еще засветло, семеро, все с револьверами. Шайка, и ладно б грабила, а то культурно, с манерами. Простите, но если это был не грабеж, так что ж. Супруга главы через всхлип навзрыд, никак нет сил отдышаться. Экс говорит, про говорит, при говорит, ация. И добавляет, ломая руки, в пользу отечественной науки. Жандарм матерый не лыком шит, и в сыске натаскан туго. Пока след не остыл, поставить спешит на уши всю округу. Искать в стоге сена особый труд, иголкой не сразу одарит. Жандарм слепой тыщелапый спрут, где только не шарит. В кирпичной трухе, в заводском чаду, в переметных сумах калик и иноков, в университетском хмутном пруду, в ржи и меди блошиных рынков, в притонах грязнее болозных тин, в банкирских хоромах и там, и сям результат один — промах. Лезет в окно телеграфный бланк, в пять пополудня ограблен банк, ломятся в дверь волостные газеты, угон и взлом почтовой кареты. Давно полиция сбилась с ног, всегда запаздывает свисток. В солдатской казарме, в поповской обители всюду шастают осведомители. Филеры повсюду рыщут, ищут. В кружевах мамзелек у их дружков и в купеческом нафталинном тряпье, в спитом чайке марксистских кружков, у лиц сановных под пресс-папье, на горе Кудыкиной в чистом поле, в сельде портовой, в вокзальном угле, на фабриках в ветоши и в солидоле, у Христа за пазухой, у черта в котле, в фальшивом дне воровских малин. И вдруг сорока несет на хвосте, скупает кардит и пирокселин, товарищество кто-то там и те. Зацепка нет, в том и дело соль. Каждый заусенец проверить изволь. Заглядатые в ряд, глаз фонари горят. Охоче до крови племя псовье. Но жандарм леса и грозит ни-ни-ни.

Не спугни. Вцепившись в копченую плоть Брандмауэра, на заднем дворе жестяного ангара высится размерами с динозавра серебряная сигара. В клетке лесов, в цепях оснастки, зверь металлом круглит бока. К такому не подойдешь без опаски, хоть он и спит пока. Тысячи дюз на лапах пальцы, словно стволы бамбука. Сустав прогорит и тотчас отвалится. Тонкая штука. Мастер лишь после смены к зверю прокрадывается окольно. Студент же здесь как краб на галере, но добровольно. Кукушкой недель отмеряет ход таинственный благодетель. С порога вопросец: «Ну как идет? Еще взлетать не хотите?» Упреками жмет, похвалой бодрит, торопит и сам суетится, словно земля под ногами горит, по крайней мере, дымится. С ним 6 друзей, иной контингент, каторга да острог. И мастер все понял, и даже студент да оба, увы, не в срок. Пытаться ли небо порвать покров на пожертвование воров? Такие деньжищи утоплены в смету, что выход один, единственно вверх, вот шанс взлететь и другого нету. Даешь обещанный фейерверк! Слишком поздно, чтоб сдаться, значит, пытаться. Студент пауком в лабиринтах схем сверяет целые по кускам. Мастер в схемах доволен всем, верит больше своим рукам. И вот они, 2 заветных слова, благодетелю в уши елей. Ракета готова! Кто тут в небо? Смелей! Ночь, никакой возможности спать. Зверь, избавленный от оков, на дюзье цыпочки хочет привстать. Вот прыгнет и был таков. Студент в подсобке совсем зачах. Того гляди, окочурится. Над схемой ракеты при 3 свечах подслеповато щурится. Друзья благодетеля тут как тут. Храпят за стенкой в терцию. Лишь сам не ложится, напрасный труд. От нервов пьет водку с перцем. А у мастера гость звать Филимон. Пилот, болван набивной. Пялится пуговицами в огонь. Кивает башкой сенной. Мешок Филимоша не держит шил. Совесть совсем замучила. В общем, я все давно решил. Теперь ты за старшего чучело. Ладонь ложится на чертежи. Чтоб другим повадно было, уж ты им все как есть расскажи. Ладно. В ответ молчит, молчит Филимон, задумчив, блестит глазами. За окнами первый рассвет, кордон светлеется над домами. Но что это? Шорохи, скрипы, гул, десятков ног, торопливый топот. Разбойников слава как ветер сдул. Великое дело опыт. Приумножен рупором зычный глаз. Сопротивление ни к чему. Господа, мы просим выйти вас с поднятыми руками. По одному. Семикурковый нестройный треск вместо ответа. Навстречу выстрелы, вспышек блеск. Мастер там, где ракета. По шаткой лесенке в узкий лаз. На самую верхотуру. На память читая в последний раз предстартовую процедуру. Кресло выкуплено у дантиста, ремни из кожевенной мастерской. Люк задраен предельно быстро, на мастера не сходит покой. Все, чем грезил, о чем мечтал, вот оно наяву. Пули клацают о металл, а звезды зовут. Студент на секунду прилип лицом к узкой щели амбразуры. Бегут, приседают, плюют свинцом маленькие фигуры. Да где же мастер, как нужен он? Минута, и все пропало! Но в комнате мастера Филимон сердце вдруг клином стало. Сквозь буквы цифр вертлявый рой сверкнуло молнией грозно. Одно число покинуло строй и найдено слишком поздно. Студент, ему 28 лет, чувствует, рвется внутри сукно. В груди не какой-то там шпингалет, распахнутое окно. Бессильно клонится голова, крик отработанным маслом в горле, последним вздохом едва-едва. Там же ошибка в формуле. А мастер, что там уже тянуть? Судьба не откроет карт. Решается тумблер ногою пнуть. Старт. Залп, как главным калибром эскадр. Вспышка повторно ослепнет крот. Ярчайшим магнием пойман кадр. Эпический разворот. Весь мир впечатан в единый миг, как муха в янтарный клей. Бандит к прикладу в окне приник. Солдаты лезут из всех щелей. Жандарм-полковник распастил рот. Рука взведена в зенит. По смыслу ясно орет: «Вперед! Дави коммунарских гнид!» Вот экспроприатор падает в рост с улыбкой кроткой на устах. Свинцовыми жалами быстрых ос проткнут в 5 местах. Но все это меркнет, лишаясь цвета луной в небосводе дня. На фоне картины игла ракета оперлась на столб огня.
И все застывают, как лот в песках. Глазам больше веры нет. Растет и скрывается в облаках белесый ракетный след. И вдруг за пологом низких туч цветок распускает свет, бросает к земле свой прощальный луч и гаснет. И нет, как нет.

0: Вот и все, всем сказкам конец. Пусто и тишина. Смолкло биение трех сердец. Заради какого ж рожна? Кабы спросить их хоть поздно теперь, стоит оно того? На чаше одной миллиард потерь, а на другой ничего? Или почти ничего? И вот в этом-то вот почти прячется то, что дает завод, чтобы вперед пойти. Плюнув на страх и отринув боль, зная, что правильно так, собраться и сделать свой шаг номер ноль, свой наиважнейший шаг. В туман, в пустоту, в опасность, в провалах. Если б кто мог заглянуть на шаг вперед и советы давал, насколько спокоен путь. Но нет ни знаков, ни вешек, ни троп, некому встать впереди. Там, может, клад, но скорее гроб, и оба зовут «приди». Прячутся в каждом и трус, и герой. Ну-ка их на алтарь! Приди и найди, разведай, вскрой мир из скупого ларь. Трус сбежит, а герой пойдет, не сразу, но до конца. А лавр или терн — это как повезет, еще доберись до венца. Вот так и наш студент разорвал сердце на лоскуты. Всего лишь формулы создавал для дела своей мечты. Вот так и наш мастер достиг высоты слепящего апогея. Воздвиг маяк неземной красоты для Вернера и Сергея. И даже налетчик нашел предел и лыбится в небосвод. Ему-то что было до этих дел? А вот. Так где эти трое? Мне скажут, пусть умер, погиб, убит. А что же начатый ими путь? Вы знаете, путь открыт.
1: Невольник чести.

0: Вошел в студию на негнущихся деревянных ногах, словно поднимался на эшафот. «Если только можно, Авва, отче, эту чашу мимо пронеси». «Не пронесет. Нельзя». Пока не включили камеру, Ипполит Вяземский, ведущий самые рейтинговые из всех информационно-аналитических программ императорского телевидения, сидел, закрыв лицо руками, и думал, вот бы сейчас остановилось сердце. Откинуться назад, опрокинуться вместе с креслом и никогда, никогда больше не видеть этого массивного чипендельского стола с батареей бутафорских телефонов, этого слепящего света, этого ненавистного серебристого задника с размашистой надписью «Честно говоря». Взял себя в руки, выпрямился, по привычке проверил безупречность крахмальных воротничков. До эфира оставалось 10 секунд. Уже пошла заставка. Мужественный красавец с трехдневной щетиной на волевом подбородке и рассыпавшейся пшеничной прядью в кость. Он самый, Ипполит Вяземский, тянет микрофон прямо к белым губам умирающего драгуна, а вокруг разрывы смертоносной шимозы, чмоканье о землю разрывных пуль, дум-дум. И видно, как за териком горцуют немирные горцы в папахах и черкесках с газырями. Разумеется, монтаж. Никогда в жизни Ипполит не совершил бы такой подлости интервьюировать человека, которому предстоит вот-вот встретиться с вечностью. Но опросы показали, что с новой заставкой рейтинг передачи стал на 0,8 выше. Основной зритель программы – мелкие чиновники, приказчики и мастеровые, самый костяк электората, а им, согласно исследованиям специалистов по массовому сознанию, нравится мелодрама с латентными садомазохистскими коннотациями. «Господи Боже! Прости и укрепи», – мысленно поправил Ипполит молитву нобелевского лауреата и твердым красивым баритоном начал, сурово глядя в круглое дуло объектива. «Здравствуйте, дамы и господа. В студии ваш покорный слуга Ипполит Вяземский. Вы снова смотрите честную и беспристрастную передачу «Честно говоря». Сегодня нас с вами ожидает любопытнейшая экскурсия в некие интимные чертоги, куда не то что царь, но даже и сам столичный генерал-губернатор ходит исключительно пешком. Визажисты и имиджмейкеры не раз говорили Ипполиту, что он держится перед камерой не совсем правильно, слишком уж напряжен и неподвижен лицом. Поначалу множество нареканий вызывало и обыкновение ведущего держать левую руку под столом. Это было неверно с точки зрения мимопсихологии. Но потом выяснилось, что телезрители к этой манере привыкли и даже полюбили ее. А обозреватели стали писать, будто Вяземский держит руку под столом нарочно, как бы намекая, что главный козырь он припрятывает на будущее. Но если бы они знали, что пальцы невидимые для камеры руки намертво стиснуты, а ногти впиваются в ладонь так, что после эфира остаются кровавые стигматы, особенно в те дни, когда приходится говорить чудовищные гнусности. Как, например, сегодня. Ипполит привык на своей тошнотворной службе ко всякому, но испытание, выпавшее на его долю нынче, превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. С мерзостью приготовленного материала не шли ни в какое сравнение ни позорнейший спецрепортаж о педофилии в стенах Святейшего Синода, пришлось расплачиваться нервным срывом и тремя неделями бессонницы, ни даже фальшивая сенсация о перемене пола председателем коммунистической партии, достойнейшим человеком и образцовым семьянином. Коммунисты, разумеется, проиграли императорские выборы, но с Ипполитом случился микроинфаркт. Вчера Вяземского вызвал шеф и в своей всегдашней задушевной манере сказал: «Ипа, золотко, горю. На тебя вся надежда. Выручай. Губок наехал по всему меню. Банки, шманки, офшоры, хуёры. Понял, гнида лысая, куда ветер дует. Дедушка снова в отключке, вот псы и борзеют. Сделай губка, как ты умеешь. В нокаут, в кашу, без интеллигентских соплей. Ты ж волк, а не какой-нибудь слюнявый Доренко-Пидоренко». Шеф коротко хохотнул, а Ипполит болезненно улыбнулся. Его покоробил грубый выпад в адрес уважаемого коллеги. Когда же он просмотрел полученный от шефа видеоматериал, и стало совсем худо. Всю ночь просидел в монтажной, то куря крепкие французские сигареты, то глотая сердечные. Один раз, на счастье, рядом никого не было, из груди вырвалось глухое, сдавленное рыдание. Бедный губок так называли столичного генерал-губернатора, кто любовно, а кто и неприязненно, не заслужил этого подлого запрещенного удара, равнозначного политическому самоубийству. Ипполит всегда симпатизировал маленькому энергичному человеку, при котором Первопрестольная похорошела, посвежела, украсилась дивной красоты монументами. Столичные обыватели недаром полюбили потертую треуголку губка и его знаменитые нафиксатуаренные усы а-ля Фюрст Бисмарк. Ну, себе на уме, ну, окружен вороватыми чиновниками, ну, любит и сам хорошо пожить, но зато ведь и о городе не забывает, а маленькие слабости у кого их нет. И вот этого славного хлопотуна он, Ипполит Вяземский, должен втоптать в грязь немыслимо, невыносимо. Но Ипполит Вяземский — человек слова и исполнит долг чести. Как сказал великий Лао Цзы, благородный муж знает, что нет ничего белее признательности и чернее неблагодарности. Эта цитата не раз в трудную минуту укрепляла израненную душу тележурналиста. «Честно говоря, каждый из нас частенько наведывается в это уединенное место», — сказал Ипполит в камеру, чуть скривив уголок рта в саркастической усмешке. «И простые трудяги, и духовные особы, и звезды эстрады, и даже...» — многозначительная пауза — «вершители наших судеб». На экране замелькали картинки всевозможных туалетов. Деревенский нужник, вокзальный сортир, совмещенный санузел хрущобы, малахитовый гигиенический гарнитур из Новорусского дворца, очень вероятно, что шеф уже и принадлежащий. Ими-то вершителями мы сейчас и займемся. Честно говоря, нам стало интересно, на каких стульчиках восседают народные избранники. Да вот хоть бы наш неутомимый генерал-губернатор, избирательная кампания которого построена на похвальном лозунге «Покупаем отечественное». Ипполит просто физически ощутил, как рейтинг программы рванулся кверху. Электорат перестал рыскать по каналам, мечась между ток-шоу и футбольным обозрением, припал к экранам императорского канала. По просторам великой державы прокатился многоголосый крик. «Мань! Хорош по телефону болтать! Давай сюда!» Честно говоря, мы были уверены, что наш главный патриот проводит самые сокровенные минуты своей жизни наедине с унитазом родного пролетарского завода, который бьется, как рыба об лед, пытаясь сбыть свою незатейливую продукцию. На экране крупным планом возник фаянсовый раструб уродливого творения подмосковных мастеров и наложением изможденные лица сидящих без зарплаты рабочих. А сейчас первый нокдаун. У нашего генерал-губернатора 3 уборных в одной квартире, 3 в другой, 4 в загородном особняке и еще несколько в охотничьем домике. «Ах, какой завидный рынок сбыта для отечественных производителей!» — подумали мы, сделанный наивностью проговорил Ипполит и хищно подмигнул. Ну и по нашей обычной привычке решили проверить. Смотрим отчет нашего специального корреспондента. Пошел большой 8-минутный сюжет. Тошнотворные съемки скрытой камерой. Бедный кубок. Кто ж за него после такого проголосует? Смотреть эту гадость еще раз у Ипполита не было сил. Он показал ассистенту, что сейчас вернется, и, пошатываясь, удалился в умывальную. Проглотил противорвотную таблетку. С ненавистью поглядел в зеркало на свое гладкое, лоснящееся от грима лицо. После прошлой передачи Липочка, придя из пансиона, спросила: «Папа, а что такое подонок?» «Зинаида Ивановна говорит, что ты подонок». Один звонок шефу, и Зинаида Ивановна вылетела бы с завидного места, а заодно с ней директриса. Но Ипполит доносительствовать не стал, просто забрал обеих дочерей из пансиона. Потому что бесстрашная Зинаида Ивановна права, он подонок и знает это лучше, чем кто-либо другой. Бедные девочки Липочка и Аглая еще не раз доведется им выслушивать такое про папу. И ведь не объяснишь, не растолкуешь, что если Ипполит Вяземский подонок, то исключительно из соображений чести. Он невольник чести или подонок чести – это одно и то же. 6 лет назад, когда он был подающим надежды, но скромным, еще очень скромным репортером, случилось несчастье. Жена, обожаемая Настенька, которая, по заверениям врачей, должна была родить двойню, произвела на свет сиамских близнецов, двух крошечных девочек, сросшихся бочками. Охваченный ужасом и отчаянием, Ипполит сбился с ног и выяснил, что только в далеком Аумыне есть чудо-хирург доктор Лю, который может разъединить малюток, сохранив жизнь обеим. Однако операция китайского кудесника стоила $500,000, а в ту пору для Вяземского это была совершенно фантастическая сумма. Лучше бы уж его не было вовсе, этого доктора Лю, легче было бы мириться с трагедией. Мысль о том, что спасение возможно, но из-за проклятой бедности недоступно, сводила Ипполита с ума. А между тем шли недели, месяцы, и каждый потерянный день уменьшал шансы на успех операции. И вдруг случилось чудо. Ипполиту позвонил шеф, находившийся тогда в самом зените могущества. Сказал:
1: «Слышал о твоей проблеме. Подваливай ко мне в Кремль. Ты парень способный, надо помочь».
0: Ведь они даже тогда еще знакомы не были. Операция прошла успешно. Дочки превратились из двухголового змея Горыныча в очаровательных резвуний и хохотушек. Ипполит же дал себе клятву: для этого человека он сделает все. Такой долг невозможно было выплатить даже с ценой собственной жизни. А расплата и вышла много дороже, чем просто жизнь. Во всяком случае, для человека чести. Теперь могущество шефа пошатнулось. Газеты прочат ему скорое падение, суму и тюрьму. Так неужто в эту горькую годину Вяземский предаст своего благодетеля? Именно теперь, когда шеф так нуждается в помощи, нет, в роду Вяземских так не поступают. Над зеркалом замигала красная лампочка. Через 30 секунд выход в эфир. Ипполит бросился назад в студию и сел в кресло. Ассистент молниеносным движением поправил ведущему пробор и отскочил в сторону. Уверенным голосом, с недоброй насмешкой, Ипполит сказал в камеру: «Вы имели возможность лицезреть любителя отечественной продукции, восседающим на унитазах во всех его резиденциях поочередно. Иностранное происхождение раззолоченных сосудов, которым его превосходительство доверяет лелеять свою филейную часть, очевидно. Честно говоря, поневоле вспоминается народная присказка: кто сладко жрет, тот...» И Вяземский произнес в рифму чудовищную гадость, им же самим сочиненную. Народ тут был ни при чем. От омерзения ногти впились в ладонь до крови.

Два года в поместье Дорохова всегда отличалось непредсказуемостью. Затерявшиеся на приволжской возвышенности деревеньки были открыты всем лихим ветрам. Тучи, под завязку наполненные снегом или дождем, могли появиться в любой момент. Летом стремительно начиналась песчаная буря, а зимой неистовая метель, и столь же неожиданно они исчезали. Несмотря на суровые природные условия, хозяева Дорохова, семья Верховских, были людьми веселыми и гостеприимными. Глава семейства, помещик Петр Семенович, сколотил неплохое состояние еще при прошлом царе, и теперь круглый год к нему в гости выстраивалась очередь женихов к его дочке-красавице Любаше, один другого завиднее. Обилие поклонников зашкаливало, однако Любовь Петровна оставалась ко всем холодна и непристыдна. Причиной тому были тайные чувства к помещику Владимиру Гавриловичу Жадову, который, хотя и отвечал ей полной взаимностью, не соответствовал строгим требованиям ее папеньки. Был он молод, 35 лет, не дурен собой, однако ни богат и не больно-то знатен. Узнай Петр Семенович об их связи, сразу бы погнал Жадова прочь, и ноги его больше не было в Дорохово. Потому и не решались любовники открыться перед старшим Верховским и встречались только тайно, да переписывались. На людях же Любаша и к Жадову была так же холодна, как к остальным. Как-то зимой Владимир Гаврилович отбыл в столицу по службе, и свидания прекратились. Переписка же стала только активнее и чувственнее. Ежедневно Жадов в ярких красках описывал Любови Петровне, как он тоскует по ней. Присылал неумелые стихи, которые, однако, приводили девушку в восторг. Незадолго до возвращения из Петербурга он сообщил, что получил весьма денежное предложение, а потому впредь им больше не надобно будет скрываться. И вот настал день возвращения Жадова в родное поместье Глухово, откуда он должен был тотчас выехать в Дорохово. Любовь Петровна, не в силах томиться в ожидании, под вечер тайно покинула родительский дом и пошла встречать любимого по дороге между деревнями. Хотела поскорее увидеть его, да так вдвоем и явиться с утра перед старшими Верховскими, огорошить их радостной новостью. Тем временем к Дорохово на всех парах мчалась метель.

0: Петербурге Владимир Гаврилович Жадов прокутил все состояние и остался без гроша. Было заложено даже само поместье Глухова вместе со всеми крестьянами. Поэтому теперь у Горемыки был только один шанс. Поскорее жениться на какой-нибудь богатой наследнице. Дочь помещика Верховского идеально подходила для этого. Она давно пылала к нему страстью, да и он сам был не против общества такой красавицы. Но венчаться с ней не представлялось никакой возможности и до посещения столицы, а теперь-то уж тем паче. Рассудительный родитель ни за что не отпустит дочь к банкроту. Жадов долго и мучительно искал выход и, наконец, решил просто обмануть всех. Придумал историю о том, что ему посулили новую щедро оплачиваемую службу, таким образом он надеялся заполучить благословение Верховского отца. Написав об этом Любаше, помещик отправился обратно в Глухово. О том, что он будет делать, когда обман раскроется, Владимир Гаврилович не задумывался. Да и некогда было. Деньги требовались уже сейчас. Вернувшись в родное поместье, он, не теряя ни минуты, растолкал кучера Сеньку и поспешил в Дорохово. Однако, стоило лошадям преодолеть пару верст, хищно взвыл ветер и поднялась свирепая метель. Дорогу мгновенно занесло и стало не видно низги. Кони пошли медленно и, несмотря на все старания кучера, постоянно сбивались с пути. На борьбу со стихией ушла почти вся ночь. Когда метель утихла, уже светало. Жадов приказал кучеру гнать, что есть мочи, но через некоторое время тот остановился.
1: «Сенька, чего встал?»
0: — недовольно закричал Владимир Гаврилович. Кучер, богатырского вида мужик с пушистой бородой, показал куда-то в сторону.
2: «Барин, кажись, вон там человек лежит. Поглядеть бы, авось помочь надо».
1: «Полноте, нет времени. Вот окажемся в Дорохово, тогда и вернешься, поглядишь. А сейчас погнали!»
0: Кучер удивленно поднял свои густые брови.
2: «Барин, так как же так? Вдруг он жив еще? Не по-христиански это».
0: Однако барин был непреклонен.
1: «После такой-то ночи? Изволишь шутить, Сенька, да и не мог добрый человек оказаться ночью на дороге. Вести мы там разбойник или нищий? Довольно об этом, погнали, говорю тебе!»
0: Сенька только пожал плечами и погнал. А Жадов поежился, и в глазах его отразилось непонятное беспокойство, словно забыл он о чем-то важном.

0: Приехав в Дорохово под утро, Владимир Гаврилович первым делом отправился к Верховским. Однако барышни там не оказалось. Поднялся страшный переполох, стали искать по всей деревне, допрашивать слуг, не знают ли чего. Но слуги не знали, да и найти было невозможно. Ночная метель замела все следы. Любаша как в воду канула. Терзаемый дурными предчувствиями, Жадов приказал Сеньке отправиться обратно в Глухово и отыскать человека, которого они увидели ночью. Только о самом ночном происшествии строго-настрого запретил болтать. Днем Сенька неожиданно вернулся в Дорохово, да не один. В санях покоилось холодное тело Любови Петровны. Как и почему она оказалась ночью далеко от дома, осталось для всех загадкой, кроме самого Жадова, конечно. Он-то понял, что она пошла встречать его. Но об их тайной связи, разумеется, никому говорить не собирался. И вот теперь несчастный любовник сидел в кабаке и топил горе в водке. За этим занятием его и застал человек странной внешности. Одеждой и обувью он не походил ни на крестьянина или ямщика, ни на служивого или чиновника. Не был он похож и на иностранца, француза, немца или даже турка. Казалось, нигде в этом мире не носили такой странный покрой. Верхняя часть его одежды больше всего напоминала короткий сюртук черного траурного цвета или же фрак, у которого зачем-то отрезали фалды. Ноги скрывали длинные панталоны того же окраса до самых пят, словно у простого крестьянина или трубочиста. Однако чудным образом эти крестьянские панталоны гармонировали с сюртуком. Но совсем уж необыкновенной была обувь незнакомца. Вроде как сапоги из белоснежной кожи, только без голенищ, а сверху на них имелась шнуровка, как на лаптях. По бокам этих сапог-лаптей красовались надписи. Перевернутая буква «Я» и непонятное слово «Еевок». Однако Жадов, казалось, ничуть не удивился виду пришельца и словно бы даже узнал. Тот подсел к помещику и промолвил. «Ну что же вы, Владимир Гаврилович, я же предупреждал вас. Вспомните наш последний разговор». Хмельные глаза Жадова прояснились. «Да, теперь он помнил». Когда он вернулся к себе в Глухово из Петербурга, его встретил на улице этот человек и попытался остановить. Но Жадов так торопился, что лишь отмахнулся и только услышал вслед. «Когда поедете в Дорохово, не пропустите свою невесту!» Но и эта встреча, и эти слова сразу же выскочили из его головы, ведь он был полностью погружен в свой план. Потому и не остановился, заметив человека в метели. Дрожащим голосом Жадов прошептал.
1: «Кто ты такой? Дьявол во плоти? Чур меня!»
0: И перекрестился. Его собеседник лишь улыбнулся. «Как раз наоборот. Я ваш ангел-хранитель. Прилетел сюда с небес, чтобы предупредить о беде, а вы все не слушаете. Ну что мне с вами делать?» Жадов уставился на него обезумевшими глазами.
1: «Ангел, говоришь? Пришел с меня за грехи взыскать? Искуплю! Все искуплю!»
0: Вдруг закричал он.
1: «Только дай шанс! Что мне надобно сделать?»
0: «Вот это другой разговор. Еще не поздно все исправить. Давайте попробуем еще раз. Что надо сделать, извольте. Представьте себе, что ничего этого не было. Вспомните нашу встречу, когда вы только приехали из Питера, из столицы. Объясните, что же такое мне следовало сказать вам, чтобы вы поверили? Чтобы это не вылетело из головы, и вы таки спасли свою невесту». Владимир Гаврилович заплакал, как дитя.
1: «Милейший, да какая же теперь разница, когда все свершилось, и Любашу уже не вернешь?»
0: «Ну, я все-таки ангел. Что-нибудь да придумал». Взгляд помещика снова помутнел. Он задумался.
1: «Ангел? Какой же ты ангел? Ни крыл нет, ни сияния. Ну хотя бы ним! Показал бы ты мне тогда, позавчера, какое-нибудь чудо!
2: чтобы я понял, что это ты. Вот тогда я бы точно прислушался.
0: Ангел залез рукой вглубь своего чудо-сюртука и достал оттуда прямоугольный предмет, напоминающий портсигар. Сделав над ним какие-то пассы, он протянул его к Жадову. «Смотрите, это вы. Садитесь в сани. А это вы же только сидите в этом кабаке и пьянствуете». Увидев на портсигаре крошечные картины, на которых было изображено в точности то, о чем говорил ангел, Владимир Гаврилович лишился дара речи. «Подходящее чудо? Тогда вы поверите?» Жадову оставалось только замычать и рьяно закивать головой.

0: Петербурге Владимир Гаврилович Жадов прокутил все состояние. Было заложено даже само поместье Глухова, поэтому теперь у него оставался только один шанс – поскорее жениться на богатой дочери помещика Верховского. Но рассудительный родитель не отпустил бы дочь к банкроту. Жадов решил просто обмануть всех. Сказать, что ему посулили новую щедро оплачиваемую службу. О том, что он будет делать, когда обман раскроется, Владимир Гаврилович не задумывался. Да и некогда было. Вернувшись в родное поместье, он, не теряя ни минуты, поспешил в Дорохово. Однако стоило лошадям преодолеть пару верст, хищно взвыл ветер, и поднялась свирепая метель. На борьбу со стихией ушла почти вся ночь. Жадов приказал кучеру гнать, что есть мочи, но через некоторое время тот остановился.
1: «Сенька, чего встал?»
0: – недовольно закричал Владимир Гаврилович. Кучер показал куда-то в сторону.
2: «Барин, кажись, вон там человек лежит. Поглядеть бы, авось помочь надо».
0: В памяти Жадова пронесся давешний разговор со странным незнакомцем в чудной одежде и сапогах-лаптях. Он показывал ему крохотные картинки на волшебном портсигаре, говорил о том, чтобы Жадов не пропустил свою невесту по дороге. Оно, как и впрямь, это был ангел-хранитель. Неужто это действительно Любаша?
1: «Конечно, надо помочь! Чего стоишь?»
0: Огрызнулся барин и выскочил из саней, побежав к темнеющему силуэту. Человек лежал на снегу ничком. Жадов бросился к нему и бережно перевернул. Однако, это оказалось вовсе не барышня. Это был какой-то мужик в простой одежде, видимо, из Дороховских. крестьян.
1: «Да чтоб тебя, нечистый!»
0: — закричал помещик и брезгливо отбросил человека обратно в снег.
1: «Обманул, проклятый мошенник! Сенька, гони скорее в Дорохово!»
2: «Барин, а как же этот?»
1: «Да и пес с ним утром подберешь, когда возвращаться будешь!»
0: Сенька сузил глаза и сжал пудовые кулаки.
2: «Барин, не по-христиански это бросать человека в беде. А ну, как он еще живой?»
1: «Не живой, не живой, окочурился давно, погнали, времени нет!»
0: Это была неправда. Крестьянин еще дышал, когда Владимир Гаврилович переворачивал его. Но злость на обман ангела застила его разум, и он не захотел возиться с несчастным. Сенька только пожал плечами и погнал. И не стал говорить разъяренному барину, что возле дороги виднеется еще одно тело.

0: Приехав в Дорохово под утро, Владимир Гаврилович первым делом отправился к Верховским. Однако барышни там не оказалось. Поднялся страшный переполох. Любаша как в воду канула. Жадов приказал кучеру Сеньке отправиться обратно в Глухово. Только о самом ночном происшествии строго-настрого запретил болтать. Днем Сенька неожиданно вернулся в Дорохово, везя в санях холодные тела крестьянина Потапа и барышни Любови Петровны. Как и почему они оказались ночью далеко от дома, осталось для всех загадкой. И вот теперь несчастный любовник сидел в кабаке и топил горе в водке. За этим занятием его и застал человек странной внешности. Он подсел к помещику и промолвил: «Ну что же вы, Владимир Гаврилович? Я же предупреждал вас. Вспомните наш последний разговор». Хмельные глаза Жадова прояснились.
1: «Ах, это ты, окаянный! Не она это была! Не она! Солгал ты мне!»
0: «Почему же солгал?» По словам Сеньки, тела были совсем рядом. Я думаю, он и второе Любашина заметил, но не стал говорить, ведь вы же так спешили. Почему же вы не захотели помочь человеку в беде? А ведь могли спасти их обоих. Жадов злобно прошипел:
1: «Мог бы, мог бы! Вот если ты ангел, если такие чудеса творить можешь, так что ж ты их сам не спас?»
0: «Потому что я ваш ангел-хранитель, а не Потапа и не Любаши. Вас я хочу спасти, из вас нормального человека сделать. Вы все никак не даетесь». В кабаке полыхнуло яркой вспышкой, и неожиданно появился седой старик в такой же странной одежде, как и ангел, только не траурно-черного цвета, а бежевого. Владимир Гаврилович перекрестился и сполз под стол.
2: «Достаточно, Марат. Ты нарушил все условия. Возвращаемся. Больше попыток не будет».
0: Ангел, которого звали, как оказалось, Маратом, взмолился: «Ну, Альберт Эрнестович, ну, пожалуйста!» И они оба исчезли.

0: Альберт Эрнестович и Марат сидели в просторном кабинете. За стеклянной стеной открывалась чудесная панорама летней столицы с высоты птичьего полета. Но обоим сейчас было не до урбанистических красот. Преподаватель нахмурил брови и изрек:
1: «Марат, зачет на оператора машины времени ты не сдал. У тебя было 3 попытки, чтобы осуществить простейшие изменения с минимальным влиянием. Сколько из них ты использовал?»
0: Марат скривился и нехотя процедил: «17». Профессор театрально воздел руки к потолку.
1: 17, Марат! 17 раз я позволил тебе пройти испытание. Это уже не зачет, это в нарушение всех норм, но я надеялся, что ты все-таки приблизишься к решению задачи. Казалось бы, что может быть проще? Спасти девушку от холодной смерти. И что ты сделал для этого?»
0: Наступившую тишину нарушало только улюлюканье вентилятора.
1: «Не слышу ответа, Марат. Это был не риторический вопрос. Подробно, пожалуйста, я слушаю».
0: Марат помрачнел и тихо проговорил: «Первые 5 попыток я пытался уговорить ее не ехать. Только она после этих уговоров еще больше рвалась к нему. А один раз просто сбросилась с крыши, потому что решила, что раз уж ей не стоит ехать навстречу любимому, то и вообще жить не стоит».
2: Профессор вытер пот со лба и усмехнулся.
1: «Прелестно! Сбросилась с крыши, спаситель ты эдакий. При этом ты дважды открылся, как пришелец из будущего, а потом придумал сказку про ангела-хранителя. И то, и другое недопустимо. Мы не имеем права выделяться из толпы, Марат. Одежда, стиль общения, манеры — все должно соответствовать эпохе. И никаких пришельцев, никаких ангелов. Какой это параграф?»
0: 5, глава 1. Альберт Эрнестович наклонился к Марату.
1: «Да неужели? Вспомнил вдруг? Так почему же не вспомнил во время испытаний? Догадался одеться в современный костюм да в кроссовки. Решил удивить обывателя картинками с мобильника. Где была твоя голова? Осталась в нашем времени?»
0: Профессор замолчал, протер очки, отдышался и продолжил уже более спокойно.
1: «Следующие 6 попыток ты потратил на то, чтобы физически воздействовать на подопытных. Чуть ли не за ручку вел этого Владимира к девушке. Хотя почему чуть ли?»
0: Он снова усмехнулся.
1: 2 раза вот прямо и вел. И снова в нарушение всех правил. Разве это можно считать минимальным воздействием?»
3: «Нельзя», —
0: грустно вздохнул нерадивый студент.
1: «Нельзя. И еще 6 раз ты пытался убедить помещика быть более внимательным на дороге. При этом 3 последних раза просил у него помощь, спрашивая его самого, как на следующие попытки убедить его сделать то, что нужно. Это немыслимо. До тебя еще никто не догадывался так сделать за всю мою преподавательскую практику.
3: Куда молодежь катится? Ты хоть понимаешь, почему это недопустимо?»
4: «Понимаю. Потому что в реальных условиях даже 2-й попытки не будет».
0: Альберт Эрнестович поморщился и махнул рукой.
1: «Да не только поэтому, а потому что надо все последствия высчитывать правильно. Ты даже такой простой ситуации не смог смоделировать. Что же говорить о более сложных задачах хотя бы городского масштаба? Ты никудышный студент. 10 лет тебя обучали зря. Совсем ничему не научился. Тебя к машине времени нельзя на расстоянии выстрела подпускать. Уходи и можешь не возвращаться в ближайшие 5 лет. Я пересдачу не приму».
0: У Марата отвисла челюсть.
3: «Как же так? Еще целых 5 лет зубрить конспекты, моделировать ситуации, изучать минимальные воздействия и их следствия. Не полный 10-летний курс, конечно, но все же.
0: В то время как бывшие сокурсники будут двигаться дальше по службе. Или еще хуже, сразу в обслуживающий персонал, машины времени драить да латать. Но он не готов к такому. Он не выдержит этого позора. К
4: Как он родителям в глаза посмотрит, ведь он же мечтал все эти годы стать полноценным оператором машины времени, влиять на историю, делать мир лучше. А его обозвали никудышным.
5: Но нет. Он сможет. Он докажет. Теперь он знает, что надо сделать.
2: Марат поднял глаза на Альберта Эрнестовича, тот с интересом наблюдал за ним. Студент решился.
4: «Еще один раз. Последний. Я не подведу».
5: «Марат, у тебя и так было 14 лишних попыток».
4: «Не подведу. Вот точно. Я понял свои ошибки».
2: Учитель, прищурившись, посмотрел на ученика.
5: «Ладно, шут с тобой. Собирайся. Последний раз».
4: «Сначала я зайду в склад одежды конца 18 века».

0: Петербурге Владимир Гаврилович Жадов прокутил все. Поэтому теперь у него был только один шанс – поскорее жениться на богатой дочери помещика Верховского. Вернувшись в родное поместье, он, не теряя ни минуты, собирался отправиться в Дорохово, но его перехватил странный человек, представившийся другом детства. Жадов его в упор не помнил, но незваный гость настоял на немедленном праздновании встречи. Сказал, что платит за все, и Владимир Гаврилович вдруг решил повременить со своим планом.
1: А ну как этот нежданный богатей ему поможет?
0: Слово за слово, стопка за стопкой, и вот они уже обнимаются в кабаке, и Жадов рассказывает свою грустную историю.
2: И ты можешь представить, прости, снова запамятовал твое имя, Маратом меня нарекли.
3: Можешь представить, Марат?
2: Да копейки! Ни гроша не осталось. Все прокутил.
0: Ну, будет. Выпьем за то, чтобы все поскорее разрешилось. Чокнулись, выпили.
4: И что же, Володя, ты собираешься дальше делать?
0: Володя почесал затылок.
2: Да что делать? Денег надо достать где-то, чтобы отыграться. Чтобы поместье выкупить обратно.
0: Марат прищурился и ехидно сказал:
4: «А хочешь, я тебе помогу?»
0: Жадов недоверчиво посмотрел на собеседника.
2: «Неужто денег дать хочешь? Хм, дрожайший, увы, честь отставного офицера не позволит мне принять столь щедрый подарок. Жениться я намерен. Есть у меня сосед богатый, помещик Верховский. Вот на его дочке сватаюсь».
0: Видимо, Жадов уже забыл, как полчаса назад сам собирался просить денег у Марата.
4: «Милейший, но как же он допустит это, если у тебя ветер в кармане гуляет?»
0: Отставной офицер помялся. Склонившись через стол, он прошептал:
1: «Да вот придумал я одну шутку. Расскажу ему, что служба знатная меня в столице ждет. Тут он и захочет со мной продниться».
0: Марат отклонился от него и задумался. «Вот урод», — думал он. «Врезал бы в рожу наглую, но тогда на моей карьере точно можно будет крест поставить». Через некоторое время он холодно сказал:
4: «Выходит, уважаемый, честь офицера позволяет тебе обманывать Верховского и его несчастную дочь. Для офицера, пусть даже отставного, это достойный путь к обогащению».
0: Жадов опустил глаза.
2: «Да не больно ты достойный. Но что же мне делать-то остается?»
0: «Что делать, блин? Иди на завод и работай, хотя нет, это только лет через 200 наступит». Марат постучал себя по лбу.
4: «Головой работать! Головой! Или она у тебя только для того, чтобы есть в нее да шапку носить? Неужто тебе не стыдно, что докатился до жизни такой? Молодой, красивый, энергичный, чуть было не сказал умный!» Он скривил гримасу. «Да вот не могу, извини!»
0: Марат уже почти кричал.
4: «Где была твоя честь, когда ты последняя в карты проигрывал? В какие края она отбыла, когда ты закладывал поместье за рулеткой?»
0: Владимир Гаврилович ошалело посмотрел на Марата, а потом начал вставать, повышая голос.
2: «Марат, почтенный, извольте не учить меня жизни!»
0: Марат тоже встал и заорал ему в ответ.
4: «Володя, полноте! Ты сам себе на уме, не мне тебя учить. Да только тебя жизнь и так уже научила. Я тебе, как старый друг, говорю, опомнись. Это враги твои тебе скажут, что все отлично, и посоветуют продолжать в том же духе».
0: «Марат, держи себя в руках спокойно. Спокойно, только не рукоприкладство. Это твой последний шанс. Будешь до старости драить мавры, если сейчас сорвешься. Не стоит эта гадина того». Оба помолчали, глядя друг на друга и тяжело дыша. Вдруг в кабак ввалился Сенька и заявил:
5: «Барин, сани поданы уже. Прикажете ждать?»
0: Это разрядило обстановку. Володя вдруг улыбнулся, обнял Марата и продекламировал.
1: А ведь и впрямь. Что же я такое делаю? Спасибо, дружище, вразумил. Недостойно это меня. Пока я не достану деньги сам, не взвидеть мне Любашу. Решено. Сенька, прохвост, не жди меня. Поезжай в Дорохово поскорее, да передай Любаше вот что.
0: Через минуту кучер мчался к Верховским с пустыми санями.

0: Марат сидел в просторном кабинете со стеклянной стеной. Альберт Эрнестович стоял у стены и любовался видом летней столицы. Наконец он повернулся к Марату, улыбаясь.
1: «Ну вот, можешь же, когда захочешь. Поздравляю. Я верил в тебя. А теперь расскажи вкратце, что ты сделал?»
2: «Я сказал Жадову то же самое, что вы сказали мне».
0: Марат просто сиял от гордости.
2: «Что он никудышный человек, что вся жизнь его лишена смысла, что он напрасно обманывает Любашу, и что единственный достойный выход — рассказать ей правду и порвать с ней».
1: «А как же минимальное воздействие?» — нахмурился преподаватель.
2: «Так я не сам ему этот выход подсказал», — успокоил Марат. «Только подвел к этой мысли».
0: Альберт Эрнестович ухмыльнулся.
1: «И он тебя не вызвал на дуэль после сказанного?»
2: «Может, и вызвал бы, но я это... подготовил почву».
0: Марат смутился.
1: «Что, напились в кабаке?»
2: «Да».
0: Профессор засмеялся.
1: «Ну ладно, не красней, все методы хороши, потом привыкнешь. И что же дальше?»
2: «Он в чувствах послал кучера в Дорохово, чтобы передать, что не приедет. Кучер подобрал и Любашу, и Потапа, но барышня не поверила ему. Приехал на следующий день к Жадову, где он признался ей во всем. Она же простила его. А сам он снова поехал в Питер и реально получил выгодную службу. В общем, жили они долго и счастливо. Ну, как вам моя работа?»
1: «Отличная. Только зачета ты все равно не получишь».
0: Повисла неловкая пауза. Улыбка медленно сползала с лица Марата под улюлюканье вентилятора.
2: «Как не получу? Почему?»
0: Профессор до

0: Хотя Марат и так сейчас был весь внимание и даже дышать перестал от волнения. «Но тебе еще учиться и учиться, набираться опыта. Ты не переживай, следующие 5 лет ты не будешь проходить общий курс заново. Только индивидуальная программа под моим личным патронажем». У Марата снова загорелись глаза. «Ничего себе! Сам профессор Васько будет его личным наставником. Конечно, он не получит сразу же права оператора машины времени, как иногда получается у лучших выпускников. Но и открывшиеся перспективы обучения у родоначальника теории минимальных воздействий тоже весьма радовали Марата. И он решился задать вопрос, который мучил его уже давно. «Профессор Альберт Эрнестович, по поводу нашего предыдущего разговора».
1: Учитель остановил его жестом. «Понимаю. С чего бы вдруг почетный преподаватель стал истерить подобно бабе деревенской? Я просто увидел, что тебе некомфортно в стандартных условиях. Все эти параграфы, правила. Я решил расшевелить тебя, вывести из стандартных рамок. Как видишь, у меня получилось, и ты быстро схватил нить. Понимаешь теперь?»
0: Марат кивнул.
1: «Я бы не дал тебе столько попыток, если бы не верил в тебя. Просто надо было найти подход правильный. Скажу по секрету, все мои ученики прошли через это. Так что не дрейф, салага, ни ты первый, ни ты последний».
0: Студент застыл, явно озадаченный, а профессор задорно подмигнул ему.
1: «Ну, иди пока отдыхай. А завтра с утра начнем обучение. Я сделаю из тебя профессионального...»
0: Альберт Эрнестович хотел сказать банальные оператора машины времени или профессионально-сленговые опер-мавра, но вдруг усмехнулся и продолжил.
1: «Ангела-хранителя».

0: Андрей Уланов. Беженец.
1: Как отвратительно в России по утрам.
0: Телефон пиликал с наслаждением бывалого инквизитора. Громко, заливисто, выплевывая из своих электронных потрохов одну пронзительную трель за другой.
1: Проклятие, какому кретину взбрело в голову установить именно эту мелодию? Ах да, ему самому.
0: Протянувшаяся рука смела с низкой тумбочки часы, едва не отправила вслед полупустую чашку и, наконец, нащупала источник раздражения. Правда, поднести невесомую пластиковую игрушку точно к уху удалось лишь со второй попытки.
1: На связи.
0: У нас засечка. По идее, у лежащего на кровати после этих слов остатки сна должны были бы улетучиться наносекунд за 20. Однако этого чего-то не произошло. Мысли продолжали ползти по извилинам все в том же улиточном темпе.
1: Я причем?
0: Ты поедешь на осмотр. А вот при этих словах тонус явно повысился. Человек с телефоном резко сел.
1: Какого? В списке же еще двое впереди.
0: Васильченков на цоколе, опека вчера днем улетел в Красноярск. С ноткой сочувствия поведала трубка.
1: Так что... Да ты не психуй так, Леха. Обычная засечка, ничего.
0: В трубке явственно хихикнули.
1: Сверхъестественного для нас. Составишь отчет и свободен.
0: Кто со мной будет?
1: Прапорщик Шептало.
0: Он за тобой заедет 20 минут через.
1: Ясно. Документы какие брать?
0: «Наши конторские!» В трубке хихикнули снова.
1: «Ну и еще чего-нибудь класса второго возьми для прикрытия, чтобы лишний раз грозным выменем народец не пугать. Лучше ментовские. Тебе же, лейтенант, с людьми общаться. А людишки у нас в провинциях темные, и фапси с педигри запросто перепутают».
0: «Понял».
1: «Ну и лады.
0: Координаты я сейчас кину смс-кой. А насчет вертолета уже распорядились». Они остановились, не доехав до точки примерно полкилометра. Вышли из машины. Потрепанный Nissan Патруль, с виду обычная машина не самых преуспевающих фирмачей и бандитов средней руки. Форсированный же движок, стоящий дороже каждой второй из местных авто, заметен, понятное дело, не был. Равно как и иные отличия. Лейтенант почти сразу надел широкие зеркальные очки, чем вызвал у своего спутника едва заметную усмешку.
1: «Агент Смит». «Агент Купер».
0: Шутка была, что называется, для своих. Несколько лет назад их контору пытались окрестить русскими X-файлами, на что один из ее руководителей ехидно заметил: «Сходство примерно такое же, как между формулой «Планка» и излюбленным логотипом российских заборов». Затем лейтенант вытащил из бардачка черную коробочку GPS и, полминуты поколдовав с ней, мотнул головой в сторону квадратного красного здания, украшенного, или в зависимости от уровня эстетического воспитания наблюдателя, изуродованного гирляндой неоновых трубок, в сумме образующих надпись «Спутник». «Туда.
1: Далеко?
0: Не очень». Прапорщик повел плечами, озабоченно покосившись при этом влево. Стильные асфальтовые костюмы шились по спецзаказу, но устроившийся до поры в кобуре под мышкой табельный ПБ был предметом отнюдь немалогабаритным. Метрах в 100 за спутником лейтенант, оглядевшись, потянул было из кармана мобильник и замер, озадаченно злобно уставясь на мигающую надпись «Идет поиск сети».
1: «А все потому, что дерьмо эти сименсы», — ехидно заметил прапорщик, снимая с пояса свой телефон. «Не то что моя старушка». «Да, Васильич, на месте, почти. Давай наводи нас».
2: «Вижу».
1: «Как ты сказал?»
2: «Не, слышимость нормальная, просто я не врубаюсь. А, все увидел».
1: «Здесь это было», — заявил он полминуты спустя, указывая на участок асфальта, на первый взгляд ничем особым не выделявшийся. «Ну, плюс-минус пара метров».
0: «Допуски были сделаны минимальные, с точностью до плюс-минус лапоть», — тихо пробормотал лейтенант, снимая очки и опускаясь на корточки. То же самое секундой позже проделал его напарник. Цепкий тренированный взгляд медленно прошелся по серой шершавости асфальта, привычно фиксируя бумажные обрывки, окурки, камни рваный кулек, то, что на сухом языке этих двоих называлось «детали места происшествия и их взаимное расположение». «Снимать будешь?»
2: «Надо бы!»
0: «А по мне так не стоит», — задумчиво сказал лейтенант. «Только пленку зря тратить».
1: «У меня ж цифровик!»
0: Лейтенант неопределенно хмыкнул и, качнувшись вперед, осторожно, упершись подушечками указательных пальцев в торец и грифель, оторвал от асфальта тонкий золотистый карандаш. Мигом позже карандаш уже очутился в подставленном прапорщиком пакетике.
1: «Думаешь, клиента бронил?» — хмыкнул прапорщик.
0: Лейтенант пожал плечами.
2: «Жаль, погода сухая», — сказал он, разгибаясь. «А что бы мы имели сырости?»
0: «Следы. Ну или протектор».
1: «Тоже верно».
0: Мимо них медленно прошуршал старый 280-й «Мерин». Высунувшийся в боковое окно бритый браток недоуменно уставился на мужика в дорогом костюме, сидевшего на корточках в метре от края проезжей части и разглядывающего дорогу перед собой с таким вниманием, словно посеял минимум бриллиантовую запонку от Cartier. Он даже хотел было скомандовать сидящему за рулем притормозить, но тут прапорщик поднял голову, и от его взгляда грозу шести привокзальных киосков в раз пробрал озноб.
3: «У тебя сегодня крыша какая?» — негромко спросил Алексей, провожая взглядом серый с ржавыми потеками багажник «Мерина».
1: «Ментовский, отдел особо тяжких».
0: «Местный?»
1: «Нет, московский!» — прапорщик отрывисто хохотнул. «Мы же их не на принтере печатаем, а заранее кто знает, в какую дыру нестись придется. Но столица она и в Африке столица».
0: «Угу, не поспоришь».
1: «А у тебя?»
0: «Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков».
1: «Ни хрена себе!» — неожиданно удивился прапорщик. «А что, у дури законный оборот бывает?»
0: «Видимо, да». Лейтенант медленно обвел взглядом выстроившиеся вдоль улицы коробки домов. «Ну, как делить будем? Кто направо, кто налево?»
1: «Да мне», — равнодушно отозвался прапорщик, — «в общем-то, пофиг».
0: На большинство звонков не отзывался никто. Рабочий день — время не очень-то располагающее к домоседству. Лейтенанта это устраивало. Те, кто его интересовал, в большинстве своем на работу не ходили. Уже не ходили. Или, в крайнем случае, еще.
4: «Кто там?»
0: «Милиция», — отозвался лейтенант, привычным жестом поднося распахнутые корочки к выпуклости глазка. «Откройте, пожалуйста, я бы хотел задать вам несколько вопросов».
4: «Ходят тут, ходят», —
0: раздраженно прошамкал старческий голос за дверью.
4: «Всякие. А это, ордер у тебя есть? Без ордера не пущу».
1: «А адвокат из Чикаго тебе не нужен, карга старая?» — насмотрелась сериалов, раздраженно подумал Алексей и, продолжая удерживать на лице фирменную приклеенную улыбочку, примирительно произнес:
0: «Ну что вы, право, гражданка, какой ордер? Я ведь не с обыском пришел».
4: «А по что?»
0: «Плановый сбор информации». «Гражданка, может, все-таки пустите меня? А неудобно как-то через дверь разговаривать».
4: «Ходят тут всякие».
0: Судя по раздававшемуся за дверью звону и лязгу, по количеству запоров этот шедевр местных слесарей вполне мог поработать люком на атомной подлодке.
4: «Подкрываем!»
0: Дверь, наконец, приоткрылась, и вырвавшаяся на лестничную клетку волна тяжелого нафталинного аромата заставила лейтенанта отступить.
4: «Проходь!»
0: За дверью была тьма, нарушаемая лишь шуршанием шлепанцев да четким кап-кап-кап, доносящимся откуда-то справа. «Что, лампочка перегорела?»
4: «Экономим мы!»
0: Лейтенант покосился на выставленные вдоль стены обувные пары. Кроме расхоженных до потери формы туфель, там явно присутствовало несколько пар обуви, не принадлежащих старухе, и мысленно посочувствовал людям, вынужденным делить жилплощадь с реликтом эпохи динозавров.
1: «Раскольникова бы сюда».
4: «Сюды».
0: «Сюды» означало трехногий табурет на кухне. Этот трехножка, шаткий светло-коричневый столик, возле которого табурет стоял, да еще, пожалуй, давно уже не мытая четырехконфорочная газовая плита, как мысленно констатировал агент Купер, отлично сочетались со старухой, но чрезвычайно плохо со всей остальной кухонной обстановкой, начиная от подвесных шкафчиков,
3: и заканчивая импортными моющимися обоями и столь же нероссийским огромным белым айсбергом в углу, до поры до времени притворяющимся обычным холодильником Bosch.
4: «Документы покажешь?»
3: «Я же их вам недавно показывал», — протягивая старухе корочки, сказал Алексей.
4: «А через тую дверную гляделку шиш чего глядишь?» —
3: бойко парировала старуха, извлекая откуда-то из-под шали очки.
4: «Ну-кась, старший лейтенант города Москвы. Это что ж, ты к нам из самой столицы пожаловал?»
3: «Из столицы», — подтвердил лейтенант.
4: «Далеко забрался».
3: «Да уж, не близко», — согласно кивнул агент Купер, выкладывая на стол диктофон.
4: «Это еще что?»
3: — обеспокоенно дернулась старуха. «Это вместо блокнота, чтобы возни меньше было».
4: «Магнитофон, шо ли? Их ты, кроха какая! Импортный, небось!»
3: — завистливо вздохнула старуха.
4: «Видать, хорошо вас там снабжают, в столицах-то».
3: «Так ведь и работа у нас в столице куда больше. Вы, гражданка...»
4: «Галина Никитичная»,
3: — произнесла старуха, особенно выделив «я» в окончании отчества. «Вы, Галина Никитичная, новости-то по телевизору смотрите?»
4: «Ужасы сплошные в том телевизоре», — проворчала старуха. «Как не включишь, то наводнение, то землетрясение, то теракт».
3: «Вот-вот», — поддакнул Алексей, — «а не будь нас».
4: «Ты ж вроде не по этой, который террорюх ловит».
5: «Так ведь оно по-всякому бывает». Лейтенант перешел на доверительный шепот. «Галина Никитичная, сегодня он кило героина привез, а завтра и взрывчатку тем же путем потащит».
6: «А может, он ее уже привез?»
3: Шепот старухи оказался еще более визгливым, чем предполагал лейтенант.
6: «Я давно за ним следю, сосни еще. Аккурат, как он у Любки комнату снял».
3: Следующие 15 минут лейтенант старательно выслушивал подробнейший отчет о последних 9 месяцах жизни азербайджанского торговца фруктами, который, если поверить в сообщаемые Галиной Никитичной сведения хотя бы на четверть, был куда более опасным международным террористом, чем вся Аль-Каида с Аль-Джазирой в придачу. Хранимого им в квартире арсенала, по крайней мере, должно было хватить на вооружение 2-3 мотострелковых дивизий, а уж количество находящихся там 3-литровых банок с красной ртутью и вовсе не поддавалось никакому подсчету. «Пожалуй», — мысленно усмехнулся агент Купер, — «захотел он и впрямь арестовать этого страшного КамАЗа Отходовича, то свободных от уже ведущихся контртеррористических и миротворческих операций частей российской армии могло бы и не хватить. Разве что американцев поддержки попросить». Он живо представил себе плывущий по Москва-реке атомный авианосец «Честер-Нимец», с огромным трудом сдержал рвавшийся наружу приступ хохота и едва не пропустил главное.
4: «А ночь-то сегодня лежу я, сердечко пошаливает, потому, значит, волокординчик под язык, и вдруг за окном как ударит. Чисто гром, да только грозы и в помине нет на 100 верст. Я уж-то с своими косточками не ошибусь, любой дождик за полдня в суставах аукается. Бросилась к окну, гляжу, батюшки святые, посреди улицы по асфальту молнии так и пляшут, так и прыгают, выебаются, здравущие такие синие, а посреди улицы стоит. Точно говорю, это он со светофором нашим учинить что-то пытался».
3: «И долго эти молнии прыгали?» — деловито спросил агент Купер.
4: «Долго, долго», — закивала старуха. «Минут 6, никак не меньше».
3: «Сколько?» — враз севшим голосом переспросил Алексей.
4: «Я же говорю, минут 6, а то и того больше».
3: Слова Галины Никитичной звучали словно издалека или сквозь беруши.
4: «Я ж как с кровати-то вскочил, на часы гляжу, они у меня на тумбочке рядом, электронные, специально, чтобы ночью глядеть, циферки светятся. 3:17 было, как сейчас помню. Я еще подумал, батюшки святые, да что же это такое, где же это видано, что посреди ночи этакое непотребство?»
3: 6 минут. Огромным ночным мотыльком билось в голове лейтенанта.
5: шесть минут. Здесь вам не тут. Это уже не мелочь, не рутина.
4: Я уж в милицию звонить хотел, а гляжу, подруливает к нему, значит, машина. Он мигом внутрь нее. Шесть и сразу ходу моргнуть не успела, как и след простыл.
5: А машину вы хорошо запомнили? Спросил лейтенант.
4: И запомнить, ты запомнила,
5: поскучнела старуха.
4: Только не разбираюсь я в иномарках этих. Понавезли, понимаешь, всяких чироков и хюндаев. То ли дело в прежние времена. Ежели не жигуль, то уж точно москвич. Потому как с Волгой или запорожцем даже я без очков не спутаю.
5: Ну, а хотя бы примерно, Галина Никитична. Цвет, размеры.
4: Большая.
5: Старуха сосредоточенно разглядывала узор на потертой скатерке.
4: А цвету... Ночь ведь. Вроде зеленая, темно.
5: Большая темно-зеленая, повторил лейтенант. А тип кузова, седан, купе...
4: Ох, говорю ж, не разбираюсь я в этих иномарках. Седан оно там или Мерседес. Хотя не, Мерседес и знаю. Они завсегда черные и морда у них приметная. То не Мерседес был.
5: Лейтенант скрипнул зубами, затем чертыхнулся, мысленно, конечно, и выдернул из нагрудного кармана налодонник. «Вот, Галина Никитична, посмотрите», — произнес он полминуты спустя. «Какая больше всего похожа на ту, что ночью останавливалась?»
2: «Вот и моя девчонка сказала джип», — задумчиво произнес прапорщик.
1: «Это, конечно, весьма сужает область поиска», — саркастически заметил лейтенант. «От иксовых БМВ да у вас патриот».
5: Шептало махнул рукой.
2: «Будем проще. Рассудим логически. Улица, где, как принято сейчас неправильно говорить, имел место быть наш прокол, далеко не центральная. И к магистраль тоже не выходит. Вспомни, сколько мы петляли при спутниковой-то карте. Так что навряд ли сюда мог какой-то случайный проезжий заехать. Ну а в здешних Палестинах много темно-зеленых джипов быть не может. Уездный городишко, не рай внутри МКАД».
5: «Губернский».
2: «Что?»
5: «Губернский городишко», — повторил Алексей. «Областной центр как-никак. Потом, если остаточное напряжение в самом деле искрило 5-6 минут, радиус притяжения запросто мог добить километров на 100.
2: «Да ну!»
5: «Антилопа гну!» «Вспомни 97-й. Сентябрьский денек был совершенно не по-летнему теплый, типичье бабье лето. Но слова лейтенанта ничуть не хуже ледяного шквала заставили прапорщика вздрогнуть.
2: «Лучше не вспоминать», — тоскливо произнес он. «Такое... до сих пор мурашки по коже. Чудом ведь успели. В последний, считай, момент».
5: «Ну, можешь еще Владик прошлогодний вспомнить», — пожал плечами лейтенант. «Прокол был всего ничего. 200-граммовая посылка. А зацепило того матросика за 70 километров».
2: «Что в ней, кстати, был в той шкатулке?» — спросил прапорщик.
5: «А неизвестно. Ее почти не смотрели. В самолет, на базу, в 5-й корпус и в распыл».
2: «Ну, у нас-то явно не шкатулка и даже не сундучок», — вздохнул прапорщик. «Жизненная форма, причем двуногая, прямоходящая.
5: И вдобавок разумная».
2: «Это я бы не торопился констатировать», — сказал Шептало. «Это еще сильно неизвестно. С той стороны могло вылезть всякое».
5: «Раз двуногая прямоходящая, еще в одежде, значит, разумная», — возразил Алексей. «А уж есть у него приставка псевдо, пусть товарищ полковник определяет, или научники. После. Нам-то, сам понимаешь, сейчас лучше из худшего рассчитывать».
2: «Лучше из худшего — это ты хорошо сказанул», — усмехнулся прапорщик. «Лады, план действий».
5: «Стандартный. Катим в местную ментовку. Я по дороге связываюсь с начальством и доношу, в какое именно отверстие на теле афроамериканца мы все вот-вот попадем. По прибытии ты идешь трясти картотеку на предмет темно-зеленых джипов со здешней пропиской, ну а я, соответственно, попробую выбить информацию по ночной смене блокпостов».
2: «Думаешь, гость непременно ушел по магистрали?»
5: «Ну, сам прикинь шансы», — сказал Алексей.
3: Если не брать в расчет, что в этот раз к нам пожаловало нечто принципиально новое, 7 из 10, что гость первым делом захочет выбраться из города. Причем как можно дальше. А при таком раскладе хоть джип, хоть танк, скорость по федеральному шоссе и проселочным ухабам различает, сам понимаешь, не слабо.
2: «Слушай, лейтенант», — с подозрением глянул на него прапорщик, «ты все это излагаешь таким видом, будто уже знаешь, кто к нам в теремок пожаловал».
3: «Знать не знаю», — мотнул головой лейтенант, «но догадочка одна имеется».
2: «Ну!»
3: — прапорщик подался вперед.
2: «Давай, не томи, колись!»
3: «Эльф!» На шоссе они выехали через 40 минут. Мигалку прапорщик вешать не стал, а просто вдавил педаль газа, и водитель новенькой трехи только и успел что разинуть рот, когда потрепанный с виду джип сделал его за какие-то пару секунд.
2: «Видел?»
3: «Ну, рожа, как же так? Конфетку у ребенка отобрали!»
2: «Думал, типа черный бумер круче яиц», — ухмыльнулся прапорщик. «Ну-ну, индюк тип тоже думал, что в джакузи».
3: «Угу. Черный бумер, стоп-сигнальный огонь.
2: Да ёрш твою!»
3: Прапорщик резко крутанул руль, обходя бело-желтую тушу междугороднего автобуса, и сразу же выкрутил обратно, выпрыгнув буквально из-под бампера встречного МАЗа.
2: «Хоть ты не начинай. И так уже задолбало это. Точно мобильник поставил, я как услышал, чуть об стену не шваркнул. Лучше на карту глянь».
3: «Сейчас выведу».
2: «Ну-ка, это у тебя что, GPS на ладонником коннектится?»
3: «Коннектится или коннектится?
2: На дорогу смотри, а не проскочим?»
3: «Не проскочим», — уверенно сказал Алексей. «Последний блокпост, где видели клиента, на мосту. До него шпарь спокойно».
2: «Шпарю? Что с вертолетом?»
3: «Сказали, вылетает».
2: «Восьмушка или крокодила дали?»
3: «Крокодила».
2: «Это хорошо. Считай час выигрыша».
3: Сразу за мостом шептал и сбросил скорость до 20. После предыдущей бешеной гонки лейтенанту в первый миг почудилось, что машина даже не стоит на месте, а медленно катится назад. «Шуточки от вестибулярного аппарата», — мысленно усмехнулся он и, опустив стекло, принялся внимательно вглядываться в зеленую стену справа от шоссе. Впрочем, еще через 20 минут за поворотом выяснилось, что прапорщик и он совершенно напрасно зарабатывали резь в глазах. Стоявший в 5 метрах от шоссе у кромки леса темно-зеленый Land Rover Discovery не пропустила бы даже Галина Никитична. Пистолеты они выхватили почти одновременно, привычным, отработанным на сотнях тренировках движением. Шептало, изогнувшись, перекинул левой рукой рычаг на третью скорость, одновременно ловя стволом тушу чужого джипа. Лейтенант в этот миг уже летел через кювет. Два шага, перекат с выходом в нижнюю стойку, вправо, вправо, вправо, еще перекат. Он выпрямился точно перед дверцей Land Rover, и черный прямоугольник мушки почти не дрожал. Вгляделся, опустил пистолет и махнул рукой прапорщику. Тот, недолго думая, скатился с шоссе, развернув машину и, подъехав к лейтенанту, остановился точно между шоссе и Discovery. Вышел и тихо присвистнул.
7: «Вот и я о том же», — вполголоса произнес лейтенант.
2: «Спит?»
3: Прапорщик осторожно потянул дверцу Discovery.
2: «Черт, заблокировано!»
3: «Ну и хорошо».
2: «Чего ж хорошего-то?»
3: «Он с той стороны как раз к стеклу головой привалился», — пояснил Алексей.
2: «И что с то?»
3: Шептало, не договорив, осекся. Медленно прошел вокруг машины и остановился напротив водительской дверцы.
2: «Думаешь, так вот просто и все?»
3: «Как и положено по инструкции».
2: «А он спит».
3: «И? Ты хочешь ждать, пока кукла проснется? Или очень хочешь увидеть, как он проснется?»
2: «Нет, конечно, но...»
3: Прапорщик на миг замялся.
2: «Можно ведь аккуратнее сработать. Тюбик ему вколоть или...» «Он почти час был под воздействием!» — рявкнул лейтенант. «В этой долбанной колымаге гость сидел, а ты в нее лезть собрался! Хочешь весь следующий месяц из карантина не вылезать? Ведь дорадовался бы, что клиент смирно сидит и проблем напоследок не создает».
3: «Ладно, ладно, не ори», — примирительно произнес шептало.
2: «Понял, осознал и проникся.
3: Баллончик с замазкой приготовь». «Уже». Прапорщик быстро глянул по сторонам. Шоссе было пустым, лишь у самого горизонта серела крохотная коробочка удалявшегося трейлера.
7: вытянул руку, приставив ПБ почти вплотную к стеклу, и нажал спуск. Негромкий щелчок почти сразу же перекрыло шипение, и уже через секунду причудливо застывшая белая пена скрыла крохотное отверстие в стекле и темно-красный ореол вокруг него. —

0: Ми-24 опустился прямо на шоссе, напрочь перегородив его. Но еще прежде, чем пневматики коснулись асфальта, створки десантного отсека откинулись, и зеленые фигуры, пригибаясь, бросились к замершему леса джипам. Лейтенант очень не любил такие вот моменты. Он слишком хорошо представлял, что делает с человеком пуля вала, чтобы спокойно разглядывать десяток направленных тебе в лицо стволов, зная при этом, что обладатели этих автоматов сейчас очень нервничают. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем низенький очкарик осторожно коснулся щупом его шеи чуть пониже уха и, обернувшись, крикнул: «Все в норме!» Рядом шумно выдохнул прапорщик. Стволы автоматов дрогнули, медленно, нехотя опускаясь.
1: «ЧПшники!»
0: Стоявший позади врача человек в офицерском бушлате произнес это... «Вкусно произнес», — подумал Алексей. Полковник не ругался, не возмущался. Нет, он всего лишь констатировал факт. А факт ЧП имел место быть. Другой вопрос, что произошло. Это ЧП независимо от их с прапорщиком действий.
1: «Посылаешь их на обычную, рядовую, можно сказать, засечку и на тебя. Гость!»
2: «Мы, товарищ полковник, и сами бы куда больше радовались, если бы это была просто посылка», — буркнул прапорщик.
1: «Да уж, особенно ты», — шептала. «Как в Ялте, так что ли? Я ведь не забыл, ты не думай. У нас никто не забыт и ничто не забыто».
2: «Я не думаю, товарищ полковник», — угрюмо произнес прапорщик. «Я бы лучше с десяток раз нырнул, как в Ялте, чем с гостем возиться».
1: «Да уж, пожалуй», — полковник вздохнул. «Закурить есть?»
2: «Нам не положено, товарищ полковник».
1: «Знаю я, что вам не положено. Давай, лейтенант, в правом брючном пачка голубого Барклая. Свои я в столе забыл, черт, зажигалку взял, а сигареты забыл. Лень, а ты пока выкладывайся».
0: Лейтенант протянул пачку, подумав, взял и сам, прикурив от командирской зажигалки. Курить ему хотелось уже давно, но дымная горечь принесла лишь тень облегчения. Адъютант тем временем осторожно поставил на капот Ниссана тяжело лязгнувший чемоданчик. Тошниба бронированная, как именовалось это чудо самурайской техники в отделе, открыл, щелкнул антенной и, чуть согнувшись, застучал по клавиатуре.
3: «Какой масштаб запрашивать, товарищ полковник?»
2: «Масштаб?»
0: Полковник, прищурившись, выдохнул темное колечко и ткнул в его центр сигареты, словно пытаясь нанизать сизую баранку.
1: «Бери три, не ошибешься. А то, говорят, гость у нас в этот раз прыткий».
3: «Готов, товарищ полковник!»
0: «А командир-то тоже нервничает», — подумал лейтенант, глядя, как полковник ожесточенно, словно какое-то особо мерзкое насекомое, затаптывает бычок. Сам он щелчком отправил недокуренную сигарету в сторону леса и, развернувшись, попытался разглядеть сквозь блики экран ноутбука.
2: «Ты глаза не ломай, стань удобнее», — ворчливо сказал полковник. «И докладывай имеющиеся соображения».
1: «Соображения, на самом деле, простые, товарищ полковник.
0: Наш гость, если я правильно его классифицировал, будет стараться уйти как можно дальше вглубь леса. Выбор у него при этом юг, юго-восток и юго-запад. Я предлагаю следующее. На юго-западе, как раз между шоссе и железной дорогой, военная база МПД мотострелкового полка. Если приказать ему устроить учение, сбегать ней по лесу...»
2: «Разве что учение. Их же на что серьезное пошли, друг друга перестреляют».
0: «На юго-востоке, квадрат Б5 и выше, лес идет как бы клином, с двух сторон поля. Думаю, товарищ полковник, что если организовать там вертолетный бараж, без всяких хитростей, ну просто пусть летают взад-вперед на бреющем».
2: «Это если исправные вертушки отыщутся ближе, чем в Чечне», — вздохнул полковник.
1: «Ладно. Остается юг. Болото.
2: Но болото нашего гостя не остановит».
0: «Здесь», — лейтенант осторожно коснулся ногтем дисплея. «Вот этот полуостров. Короче, здесь самое узкое место болота, и гость наверняка захочет воспользоваться этим. Поставить гребенку 700 метров, не больше, и все». Полковник задумчиво крутил в руке серебристый прямоугольник зажигалки.
2: «Если это и в самом деле эльф», — заметил он, то гребенка может и не сработать. Почует.
0: Значит, спокойно произнес лейтенант, на крючок нужно подвесить живца.
1: Живца? А если он этого живца попросту зачарует?
0: Так я сказал, лейтенант, простого живца посылать тебе не предлагаю.
2: Он остановился в полусотни метров от края болота. Сбросил рюкзак, потянулся с наслаждением, выгибая поясницу, и пошел искать хворост для костра. Ему повезло, долго искать не пришлось. Пройдя буквально дюжину шагов, лейтенант обнаружил поваленное дерево, считай, готовый топливный склад. Сучья, разумеется, были мокрыми, словно майка после марш-броска, но Алексей предвидел это заранее. Предвидел и запасся старой литровой флягой. С содержимым, правда, в последний момент едва не вышла накладка. Их Ниссан-патруль был дизелюхой, вдобавок топлива осталось меньше полбака. Пока достанешь. Хорошо, у саперов в их микробусике нашлась канистра. Пока он возился с костром, стемнело. Впрочем, подумал он, тут наверняка сказался субъективный фактор. Яркое пламя, очертив светлый круг на 2-3 метра, превратило осенние сумерки за его пределом в почти непроницаемую для человеческих глаз темень. Лейтенант усмехнулся.
1: «Темнота — друг человека», — доверительно сообщил он соседнему кусту. «Если, конечно, этот человек — наш человек».
2: Куст никак не прореагировал на фирменную шутку русских X-файлов, зато обиженный костер стрельнул одним из сучьев. Пара угольков крохотными светлячками прилипли к куртке, и лейтенант торопливо стряхнул их на траву, а затем отодвинулся на полметра. «Нафиг, нафиг! Понаделаешь вот так дыр в казенном имуществе и прости-прощай хорошие отношения с прапорщиком Ивлевым». А прапорщик... иной раз бывает полезнее целого майора. Да и куртку жалко. Хоть и казенная, но шита на него из мембранки. Пока новую выпишут, зима в окно метелью постучится. Кстати, а постучиться...
0: С виду направленный микрофон был похож на обычный охотничий. Штучка, постепенно входящая в моду, благо и цены год от года кусаются все меньше. Разумеется, у этого микрофона начинка была куда серьезнее, а идти по болоту абсолютно бесшумно не может никто. Но лейтенант знал, что этой ночью от микрофона толку не будет, и установил его исключительно для галочки. Инструкции пишутся для того, чтобы их выполнять, как говорил его первый еще в училище ротный, а использовать их по прямому назначению допустимо лишь в экстремальной обстановке.
2: Первые 10 минут Алексей вслушивался в симфонию ночного болота полусидя. Затем перекатился на спину и принялся разглядывать небо. Здесь, вдали от электрического сияния городов, было на что посмотреть обычно. Но сегодня небосвод был напрочь затянут тучами, и лишь изредка сквозь разрывы промелькивал одинокий бриллиантовый лучик. Делать было нечего. Абсолютно. Вернее, надо было просто ждать. «Самое забавное, — подумал он, — что я даже для себя не могу внятно сформулировать, за каким лешим тут лежу. Интуиция, черт бы ее взял». Нет, мысленно поправился он, так думать нельзя. А то и впрямь обидится и уйдет. А в нашей работе без нее никак и никуда.
1: Специфик избранного поля деятельности.
2: Не реши, полковник, тогда в 97-м подстраховать кольцо вокруг прокола снайперами. Хотя, казалось бы, никаких видимых поводов не имелось.
1: Казалось, что все будет просто. Взять и скрутить пришедших с той стороны, возымевших наглость использовать стационарный прокол.
2: А гости оказались не такие уж самонадеянные. И прежде чем лезть самим, пальнули... Так и не знаем, чем они пальнули. Был это газ, излучение или еще какая-то чертова хрень. Мы знаем только, что группа захвата легла. 32 человека. Причины смерти так и не смогли определить. Ни эксперты отдела, ни лучшие приглашенные. Естественно, под десяток грозных подписок о неразглашении специалиста. Лишь потом они вылезли. Трое в черном. И оставшийся вне зоны поражения их оружие снайпер снес одному из них голову. 12,7 мы как воздушный шарик прокололись. И они быстренько слиняли обратно, не забыв прихватить тело сотоварища. Так что
0: Для научников осталось только разбрызганные на площадке содержимое черепной коробки гостя, мозги да кости, совершенно ничего сверхъестественного. А когда 7 часов спустя прокол открылся в следующий раз, выйти из него уже никто не успел, потому что никакой группы захвата на этот раз вокруг не было. Напротив прокола стояло самоходное орудие «Конденсатор», ствол которого можно без труда засунуть голову, даже с плечами, если ужаться. Или атомный снаряд. Мы не знаем, что было на той стороне прокола, но если там имелся город, значит, быть ему побратимом Хиросимы. Вот и сейчас я не могу объяснить, откуда берется эта клятая уверенность, что наш нынешний гость — эльф. И что только мой след, отпечаток моих кроссовок на раскисшей от дождей тропинке, способен убедить его пройти по гребенке. Должен убедить. Гребенки. Мысль ускользалась, стиралась. Он попытался ухватить ее кончик, но скользкая нить просочилась между пальцев. Блокировка сработала. Наконец-то. В прошлый раз получилось очень некрасиво. Нашумели. Хоть ВВшники и съели байку о свихнувшемся ролевике, повадившемся отстреливать из лука мирных грибников, но вышло грязно. 7 убитых, 13 раненых. Хорошо, что нагрудные пластины новых броников стрелы не пробивали. Да и то, не зацепи его с вертолета, мог бы и уйти от собак, запросто мог. Он был очень хорош, даже раненый. Мечом отбился от собак, получил 2 пули, все равно и успел расстрелять половину колчана, прежде чем его закидали из подствольников. Плохо в прошлый раз получилось. Неэстетично. Миг, когда она появилась у костра, лейтенант пропустил. И лишь когда повернул голову глянуть, не пора ли подкинуть ветку другую, увидел листья. Это были листья, обычные листья, всевозможных зеленых оттенков. Просто все они вдруг от чего-то решили собраться вместе и сложиться в тонкую фигурку, очень похожую на человеческую. Только у людей никогда не бывает миндалевидных желтых глаз, расколотых напополам черным вертикальным зрачком. Лейтенант сел. Медленно. Хотя затейливый изогнутый лук и лежал в полуметре от своей хозяйки, никаких иллюзий Алексей не строил. Вся его тренировка позволит разве что дотянуться до кобуры, а затем он станет очень похож на подушечку для игл. Первая мысль была: она красивая. Очень. Вторая — полгода карантина. Минимум. С головомойкой. Некоторые выходят из карантина прямиком на пенсию. И всей надежды на крохотный с ноготь большого пальца приборчик, вшитый под кожу на сантиметр ниже правого уха. 45% на то, что чудо микроэлектроники сумеет защитить его мозг от воздействия гостя, и целых 72%, что факт этого воздействия будет зафиксирован. Это, если вдуматься, чертовски много, потому что в начале, когда приборчиков еще не было, с такими вот потенциальными куклами могли бы и не рискнуть возиться. Красивая. Ладно, будем считать, что Париж стоил мессы. И знание, как выглядит настоящая нечеловеческая красота, стоит седых висков в неполных 26.
4: Ты охотник на меня?
0: Знакомые вроде бы с детства слова прозвучали чертовски непривычно. Вроде бы все правильно, и даже ударение верно расставлено, но все же лейтенант несколько секунд пытался понять, что же это была за странность, и сообразил-таки, сами звуки были иными. Даже не акцент, а нечто более глубокое. Словно кто-то записал фразу, а перед тем, как проиграть ее, изрядно пошалил с настройками.
5: Да. Я охотник на тебя.
0: Так вот и попадают на страницы истории, подумал он. В анналы.
2: Седьмой по счету зарегистрированный случай полноценного контакта с гостем за всю историю отдела. Впрочем, поправился он, пока еще не зарегистрированный. И очень даже просто может таковым и остаться.
4: Почему?
2: Ты пришла в наш мир. Она тихонько охнула.
4: Вы убили того, кто помог мне, кого я призвала.
2: Да.
4: Почему? Я пришла в этот мир. Разве это наказуемо смертью?
2: Ты сама смерть. Кажется, она удивилась. Кажется, потому что на самом деле это почти незаметное движение лицевых мышц могло значить все, что угодно. Удивилась, рассердилась, поразилась, расстроилась. Кто знает, как отражаются чувства на лицах обитателей Зазеркалья, и есть ли они у них вообще.
4: Я не смерть.
2: Ты несешь ее в себе, тихо сказал лейтенант. Какой-то дурацкий разговор получается, тоскливо подумал он. Также могли бы беседовать, скажем, скальпель хирурга и раковую опухоль. Можно ли убедить метастазу, что жрать здоровые клетки нехорошо?
4: Не понимаю.
2: Лейтенант вздохнул. На тебе отпечаток твоего мира. Вернее, он досадливо поморщился. В тебе. В твоей голове. Его часть. Ты его часть. И то, к чему ты прикасаешься, тоже получает этот отпечаток. Чем больше таких следов, тоньше грань между мирами. Однажды эта грань может попросту исчезнуть, и тогда лейтенант резко развел ладони. Все. Большой бум. Взаимоаннигиляция, если ты сумеешь понять это слово.
4: Конец всего?
2: Конец обоих миров, сказал он. Того, где мы сейчас, и того, из которого ты пришла. Остальные уцелеют. А может, коротко усмехнулся лейтенант, и нет. Может, и все мироздание махом накроется.
4: Из-за меня смерть всего мира? Только из-за меня? Одна...
2: Следующее слово Алексей не смог даже запомнить, настолько непривычным было его звучание, и уж тем более воспроизвести его в виде букв. Шелест весенних листьев, плеск ручья, крик осенней стаи и хруст первого снега. Попробуйте-ка сплавить все это в единое целое.
4: Одна может погубить миры в любой миг?
2: Нет. Врать лейтенант не хотел, да и, наверное, не смог бы. Одна не может. Потребуются миллионы таких, как ты, и пара сотен лет. Теоретически, мысленно закончил он. Теоретически, потому что мы слишком мало, ничтожно мало знаем о том, как устроены грани Зазеркалья. Какие уж точные расчеты. Просто с научников потребовали хоть какую-то цифру, они и выдали какую-то. Всего лишь одна из теорий, далеко не самая обоснованная, с кучей дыр и белых пятен, но слишком уж высока ставка, чтобы рисковать. Как там у Стругацких? Нам одного не простят, если мы недооценили опасность. Если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. Это сказал тамошний ГБшник, и, понятное дело, никаким производством святой воды он не занимался, а занялся он тем, что у человечества пока что, да и в будущем, скорее всего, тоже получается лучше всего. Убийством. Вот и мы, обнаружив новую игрушку, придумали, что это большая бомба, и теперь с радостным повизгиванием занимаемся отстрелом потенциальных детонаторов.
1: Шлеп-шлеп на раз, два, три. Вот идет защитник человечества. Да что мелочиться, вселенной. А как его узнать? Да очень просто, по кровавым следам.
2: И этот путь уже привел нас к конденсатору. А думать, куда мы пойдем по этой лихой дороженьке дальше, очень не хочется. Потому что исторический опыт нашептывает:
6: на войне как на войне.
2: А войны, как общеизвестно, генералам и политикам, которые, если всмотреться, тоже, в общем-то, генералы, только без погон, не выигрываются сидением в пассивной обороне. И пора уже определиться с врагом и направлением главного удара. Ну а на их удар нужно отвечать нашим контрударом. Да так, чтобы... И вообще, линия обороны наших родных границ должна проходить по граням вражеских миров. Ясно вам? Это ж как аксиома Пифагора.
4: Тогда почему охота?
2: Потому что у правила не должно быть исключений. Если сквозь плотину... Ты знаешь, что такое плотина?
4: Да. У нас есть звери, как ваши бобры.
2: Если сквозь плотину протечет одна капля, вскоре за ней последуют 10 других, за ними 100. И однажды какая-то капля станет той самой последней. Лейтенант замолчал. Она сидела, обняв колени и спрятав лицо. Точь-в-точь, как обычная девчонка. И тонкие плечики едва заметно вздрагивали. Но когда она подняла голову, лицо было сухим.
4: Смерть. Там, откуда я пришла, большая беда. Враг, с которым нет силы бороться. Враг и отчаяние. Лес, что дарил нам жизнь, отравлен черной ненавистью.
2: Наши леса тоже не очень-то дружелюбны.
4: Ваши леса?
2: На миг она замялась, подыскивая нужное слово.
4: Угнетены. Много железа. Больны, но в них есть жизнь. Есть надежда. Там надежды нет. Впереди только тьма. Понимаешь?
2: Понимаю, тихо отозвался лейтенант.
4: Мы...
2: Она вновь замялась, досадливо мотнув подбородком.
4: Беженцы. Так это называется у вас.

0: На лук ее посмотри. И вспомни тех со стрелами в башке, которых ты помогал закидывать в кузов грузовика. А год назад, помнишь? Тот, похожий на огромного фиолетового червяка. У него-то никакого лука не было, и куклу он не притягивал. И даже когда в него начали стрелять, он всего лишь пытался уползти прочь. Не защищался. Не мог? Не умел или не хотел? «Огнеметом бы его», — сказал тогда ты, а Латохин заржал и выкрикнул сквозь рев турбин. «Ну да, шмелем, чтоб наверняка!»
1: Вертолет развернулся, и на кончике черного хоботка под кабиной расцвел ярко-рыжий цветок. Белая нить коснулась земли. Кустарник сразу же вспыхнул, и сосна качнулась, медленно заваливаясь назад. Двойные пули ЯКБ выбивали целые гейзеры песка, щепок и хвои.
2: «Просто мы хотим спастись, жить».
1: «Не повезло. Ты выбрала неправильный мир для бегства».
2: «Я не хочу исчезать», —
1: прошептала она.
2: «А ты? Ты ведь не хочешь убивать. Я чувствую. Почему же тогда? Почему?»
1: «Выбора нет». Он почти ненавидел себя за эти слова. «Скорее бы уже все кончилось».
2: «Не верю!»
1: Вскочив, она вскинула руку, словно пытаясь отмахнуться от назойливого насекомого, а в следующий миг сжала ладонями виски.
2: «Не верю тебе! Слышишь? Страх, ложь, ненависть движет вами. Не хочу! Почему? Просто оставьте меня!»
1: «Все уже решено», — выдохнул лейтенант. «Так или иначе, но финал будет один».
2: «Не верю», —
1: в третий раз повторила она, уже почти спокойно, и подняла лук.
2: «Ты не хочешь убивать меня. Ой, пистолет не выстрелит. А значит, выбор есть. И есть надежда. Прощай».
1: И в этот миг он вспомнил
0: гребенка.
1: Медленно, словно во сне, начал открывать рот, чтобы сказать, но слишком поздно. Она уже шагнула назад и растворилась в темноте. Еще можно было крикнуть. Можно было, можно, можно, пока еще! Лейтенант отвернул манжету куртки и посмотрел на часы. Секундная стрелка почти не шевелилась. Ползла, словно парализованная улитка, с судорожными рывками, подолгу зависая у каждого деления. А крохотный, с ноготь большого пальца приборчик под правым ухом так и не подал сигнал. 72% за то, что воздействия на его мозг не было. Целых 72! И всего лишь 28, что теперь она знает. Он уже почти поверил в то, что взрыва не будет. И как раз в этот миг рвануло. Грохот разрыва и короткий пронзительный визг, который, услышав хоть раз, уже никогда не спутаешь ни с чем иным. Так умеет визжать только злюка. Она же ведьма, она же противопехотная мина ОЗМ-72. Лейтенант вздохнул. Затем встал, неторопливо поднял рюкзак, щелкнул кнопкой фонаря и зашагал по тропе. Думать ему не хотелось. Точнее, он не хотел думать об одной вполне конкретной вещи — сейсмическом датчике. Простенькая электронная штучка, созданная лишь для одного — узнавать о приближающемся двуногом, узнавать безошибочно, бежит ли он, ползет или шлепает на лыжах, опознавать в любую погоду.

0: выделять на фоне движения животных и техники и активировать ближайшую к цели мину. Лейтенант очень не хотел думать о том, что из-за взрыва тонкая настройка датчика могла сбиться. И тогда прибор забудет, что двуногая цель весом более 80 килограммов является для него запретной. Что штатно, ехидно напомнила ему память голосом полковника Кабаевского, в комплект охота входит 5 мин и ставит их с расчетом на взаимоперекрытие зон поражения. Он очень не хотел думать об этом. И поэтому старательно считал шаги. Сделав шаг номер 248, лейтенант увидел иссеченный роликами ствол молодого клена, ободранные кусты и комья земли. Шагнув еще раз, он услышал стон. Она лежала рядом с тропой, свернувшись, словно пыталась согреться. Медленно, словно во сне, лейтенант расстегнул боковой карман рюкзака и вытащил черный пенал телефона.
1: «Орлиное гнездо слушает!»
2: «Возникли непредвиденные обстоятельства».
0: Горло болезненно саднило, словно его долго и старательно пытались чистить ёршиком с остальной щетиной.
1: «Что? Какие еще непредвиденные обстоятельства? Седьмой, доложите толком!»
2: «Она жива».
0: Лейтенант сглотнул вязкий комок и, зло мотнув головой, добавил уже почти нормальным тоном.
2: «Объект не погиб на гребенке».
3: «В каком?»
0: На этот раз проблемы с голосом, похоже, возникли по ту сторону трубки.
1: «В каком состоянии находится объект?»
2: «Объект истекает кровью», — прошептал лейтенант.
1: «Что? Вас не слышно! Повторите!»
2: «Состояние объекта визуально оцениваю как критическое», — четко проговорил лейтенант.
1: «Возможно ли эвакуат?»
0: Трубка на миг замолкла.
1: «Ты сможешь вынести ее?»
0: «Вот он и прозвучал», — тоскливо подумал лейтенант. «Тот вопрос, который ты задал себе, едва увидев ее, едва сформулировав его, ты уже знал ответ». Знал, но так упрямо не хотел его признавать. Кого ты хотел этим обмануть, лейтенант? Неужели самого себя? Маловероятно.
1: «Что? Седьмой, говорите громче, вас плохо слышно!»
0: Опуститься на колени рядом с ней, взять на руки, встать...
2: Нет, с ней и рюкзаком он не встанет точно.
0: Сбросить рюкзак, потом встать.
2: «Брось!»
0: — резко скомандовал его внутренний голос.
2: «Прекрати! Ты же сам понимаешь, шансов дотащить ее живой хотя бы до машины, не говоря уж о вашем госпитале, потому что обычные врачи почти ничем не смогут помочь ей, этих шансов практически нет. 0,6. А стоит тебе неловко качнуться, оступиться... Датчик щелкнет крохотным реле, и где-то рядом выпрыгнет из-под палой листвы еще одна злюка. Ты не, скорее всего, не спасешь ее, вкрадчиво прошелестел этот проклятый, засевший под черепом. А вот погибнуть самому легче легкого. Оно тебе надо?
1: Седьмой, ответьте! Седьмой!
2: Я считаю...
0: Лейтенант снова сглотнул.
2: Товарищ Товарищ Орлиное гнездо, я считаю, что успешная эвакуация объекта невозможна.
0: Трубка молчала. Лейтенант зачем-то попытался вспомнить, сколько стоит минута спутниковой связи. Вроде бы и немного. Ну да, как раз месяц назад говорили, что тариф будет снижен. Ромка из отдела техобеспечения говорил. Он попытался вспомнить, какой свитер был на технике. Не смог. Разозлился и в какой-то миг едва не шарахнул телефоном ближайшую лиственницу. Но сдержался. Вовремя.
1: «Седьмой!»
0: — ожил телефон.
1: «Вертолет к тебе не успевает. 2 часа лету. Посему
2: Пункт 4.1. Действуйте.
0: Вас понял, отозвался лейтенант. Он был спокоен. Теперь, когда черта подведена и все было решено, осталась лишь последняя деталь — формальность. А затем эта история, наконец, получит свой финал.

Ей было очень больно. Боль была везде. И она ясно чувствовала, как с каждой секундой каплями протекающей сквозь пальцы крови из нее уходит жизнь. Но все же она сумела открыть глаза и увидела низкое серое небо над лесом. Чужое небо. И зелень листвы незнакомых деревьев. И черное, круглое, заслонившее собой... Не было ни вспышки, ни грохота, только негромкий щелчок выстрела.

0: Сергей Чекмаев. Песок, уходящий сквозь пальцы.
1: Старая рация зашипела, поперхнулась и разразилась двуязычной матерщиной.
2: «Твою мать! Через 10! Открытие! Быстро!»
1: Маран сплюнул. На губе повисла маленькая соленая капля. Во рту пересохло так, что даже плевать стало нечем. Он утерся рукавом и снова поднес к глазам бинокль. Мутные линзы приблизили жаркое песчаное марево. С северо-запада падал хамсин. Простой, не черный, но все равно опасный. По-хорошему, надо идти не к оазисам, а добраться до узкоколейки и нанять дрезину на Вадихальфу. По крайней мере, в старой ржавой коробке есть фильтры и рахитичный кондиционер. Но вокруг железной ветки уже вторые сутки рыщут банды миротворцев. Хрен его знает, что они там забыли. Вряд ли охотятся конкретно на него, но встречи будут рады, это точно. Даже, наверное, пристрелят не сразу. А когда падет хамсин, магрибский патруль, что с ночи идет по пятам, прижмет Морана к отрогам и... Проводников мало кто терпит, ведь они предлагают выбор. В последний раз он провел через блокпосты целую группу беженцев, аж с двух списанных десантных самоходов. Только с двух. Больше не нашлось желающих рискнуть, когда изъеденный черной сернистой пылью контейнеровоз начал тонуть в маслянистой помойке Нильского устья. В этот раз не было даже жиденькой толпы зевак. Привыкли. Все равно никто из спасенных не выживет. На юге страшный голод, а на севере... На севере они никому не нужны. Хотя именно эти, возможно, и пригодились бы. Беженцы почти не общались с Мораном, но он знал, что их вывезли централизованно. Какой-то Евросоюзный аграрный институт. Для щебнистых подзолистых почв Магриба бесценная находка. Для черных снегов Европы уже несбыточная мечта. Сеять там давно нечего. Весь фонд разграблен и съеден подчистую. А если что и найдется, то все равно не взойдет за короткое шестинедельное лето со скупым солнцем и жадными сернистыми дождями. Вряд ли хоть кто-нибудь на агонизирующем континенте представляет, что происходит тут, в Арабской Африке. Возможно, там просто надеялись сохранить полезных спецов. Возможно, откупились ими от равнодушного Магриба, получив взамен обещание принять еще сотню-другую тысяч беженцев. Или даже хотели основать у границы колонию на самообеспечении. Еще одну тусклую жемчужину в дешевом ожерелье нильских оазисов. Очередную доходную точку для рэкета писмейкерс и неоколонистов. На год, на два, пока чахлый пятачок возделанной земли не захлебнется под напором голодных толп. На западе опять мелькнули черные пятна, несколько маленьких и одно большое, неуклюжее, но целеустремленное. Моран прикрыл рукой окуляры, чтобы не выдать себя отраженной вспышкой. Да, упущенный караван изрядно разозлил магрибов, раз уж они не пожалели горючки и выкатили на поиски целый краулер, а то и не один. Он хотел выругаться, но пересохшее горло как будто натерли изнутри наждаком, и вместо звуков получился один хрип. Оставалось материться про себя, а смысл? Маран скатился с дюны и, пригибаясь экономным шагом, побежал на юг, к плоскогорью. Хамсин нагнал его через полчаса. Кое-как замотав рот платком, он натянул очки из натовского пустынного комплекта, купил по случаю на базаре. Растянутый, сто раз чиненный ремешок снова разболтался, и раскаленные песчинки проникали внутрь, обжигали глаза и резали веки. Слезы высыхали прямо на щеках, а потом и вовсе кончились. Обезвоженная роговица горела страшной болью, и он перестал открывать глаза. Все равно ничего не видно в бесконечной рыжей печи, прогретой до температуры плавления горизонта. Приклад скаута бил по спине в такт шагам, а в ответ также размеренно и сильно колотило в боку. Потом он упал.

0: Сначала на одно колено, сухо закашлялся, смочив горячей и соленой кровью губы и платок. Вдохнул несколько раз, переждал, пока перестанут гореть легкие. Поднялся, но не прошел и сотни шагов, снова упал. Через полчаса он потерял счет этим падениям. В какой-то момент ему почудились голоса, но Моран не обратил внимания. Когда мириад песчинок Хамсина шуршит друг об друга, еще и не такое услышишь. На всякий случай он включил рацию. Тангета приема хрустнула, словно раздавленный скорпион, когда он нажал ее. Динамик разразился шуршанием и свистом, монотонным и безнадежным. До плоскогорья Моран не дошел. Просто не смог подняться в сотый, тысячный раз. С трудом нашарил на поясе флягу, свинтил крышку и, плотно обхватив горлышко сухими, коростными губами, жадно глотнул. Теплая и вязкая, как кровь, вода вперемешку с вездесущими песчинками обожгла ссохшееся горло и не принесла облегчения. Конечно, он знал, что пить нельзя, но ничего уже не мог с собой поделать. Похоже, в этот раз пустыня возьмет таки свое. И его прозвище, наконец, перестанет быть мрачной шуткой.
1: «Сюда! Он здесь!»
0: Моран не слышал. Он не очнулся, даже когда его грубо перекатили на самодельные носилки и куда-то потащили. Полыхнул и жаром раскаленного металла, а потом почти сразу кондиционированный прохладой. На доли секунды Моран пришел в себя, носилки как раз втолкнули в заднюю дверь джипа. Но тут она с грохотом опустилась, и звук набатом раскатился в проваренной голове. Как будто закрылась крышка гроба, милосердно отрезав остатки сознания вместе с душным пеклом Хамсина.
2: «Фамилия?» — холодно спросил офицер.
0: Знаки различия у магрибских военных менялись в зависимости от подразделений, и Моран так и не научился в них разбираться. Наверное, этот был полковником. Слишком чистая форма для майора, а генеральское пузо отрастить еще не успел. Впрочем, тут любой офицер — величина. Восток — дело тонкое.
3: «Моран».
2: «Имя?»
3: «Морт».
0: Полковник поиграл желваками, ткнул в разложенные на столе листы.
2: «Мертвец?» «У меня написано Антуан».
3: «Тогда зачем спрашивать? Имя я сменил, когда перебрался сюда. Наверное, это тоже записано».
2: «Слишком много доброжелателей, так?»
3: «Угу. И каждый второй обещает, что я стану трупом». «Ты труп, Моран. Мертвец, понял?»
0: Я решил их не разочаровывать.
2: «Гражданство?»
3: «Было французское, сейчас нет».
2: «Профессия?»
3: «Беженец».
0: Офицер покопался в папке. Осторожно вынул из сшивателя пару распечаток, развернул. Бумага была плохая, техническая, легко мялась и рвалась.
2: «Вы не беженец, Моран, вы проводник». «Верховный суд Магриба трижды выносил вам смертный приговор заочно. Вы трижды мертвец. Я просто обязан поставить вас к стенке прямо сейчас».
0: Морт улыбнулся, поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее.
3: «Осторожнее с бумагами. Порвется, и на мне будет одним расстрелом меньше».
2: «Хватит и одного. В расстрельном взводе 6 бойцов. Кто-нибудь точно попадет».
3: «В каком вы звании?» — вдруг спросил Моран. Пленник держался слишком свободно, даже нагло, с вызовом. В этом кабинете обычно потеют, дрожат от страха и молят о пощаде. А тут развалился, скалится во все 32 зуба. Сейчас еще сигарету попросит. Может, он просто не понимает, с кем имеет дело?
2: «Майор общественной защиты Великого Магриба. Меня зовут...»
3: «Мне все равно, как вас зовут, майор. Давайте перейдем от допроса к предложениям. И перестаньте меня пугать. Вряд ли ваши парни таскались за мной по всей нубийской пустыне и даже вытащили практически с того света, чтобы тут же расстрелять».
2: «Он прав, Гамаль.
0: Голос прозвучал откуда-то из-за спины.
2: «Мы в равных условиях».
0: Моран обернулся. В полутемном проеме двери маячила странно несоразмерная тень. Он не сразу сообразил, почему. Видны были только ноги и туловище в промасленном хаке. Голова же оставалась вне света. Как будто заглянул на огонек настоящий человек-невидимка.
3: Странно, но Морт не слышал шагов. И не почувствовал, как открылась дверь по колебанию воздуха, по запаху. Хотя запахи в любом бункере одинаковые.
2: Сырой цемент, сдобренный вонью перегретой изоляции и человеческим потом.
3: «А вы кто, невидимка?»
2: «Тоже майор? Техническая служба маг...» Он не договорил.
0: Неизвестный сделал шаг вперед, и Моран увидел его лицо. Глубокие бордовые борозды на щеках, изъеденный нос, тщательно зачесанные на каждую залысину остатки волос. На все ожоги их не хватило, и красная, зияющая лоскутами кожа, как старое одеяло, лысина, блеснула в свете допросной лампы.
2: Черный дождь. Дьявольский вулкан бросил в небо слишком много пепла и сероводорода. 5 лет, прошедших со дня катастрофы, так и не смогли вычистить атмосферу северного полушария. Как и прежде, сверху валятся пемзы и пепел, а едкий сернистый дождь грызет все, что попадется ему на пути. Иногда кому-то не везет. Домам, кварталам, кораблям, людям тоже. Впрочем, Европе еще повезло. Говорят, в Штатах дела обстоят куда хуже.
4: «Доктор Клеменс, профессор экономики и права, Брюссельский университет. У Магриба есть к вам предложение, Моран.
2: Говорят, вы водили людей по пустыне еще до вулкана. Нелегальных иммигрантов, исламистов, любителей сафари. Я их не спрашивал, кто они. Главное, что платили».
4: «Разумно. Сейчас вы ведь тоже не спрашиваете? Ведете, куда скажут, главное, чтоб платили. Мы готовы предложить вам сделку. Хорошая цена, высокая».
0: Моран ухмыльнулся.
2: «Полное прощение? Амнистия великого Магриба? Не только. Деньги, уважение и защиту. Неоколонисты, джаны и писмейкерс тоже ведь давно приговорили вас, Моран. В конце концов, вы бы попались не нам, так люшеру, бандам, работорговцам. Мы предлагаем шанс все изменить. Не просто сохранить жизнь, а сделать шаг назад от скитаний вечного изгоя. Вернуть репутацию. Заслужить уважение».
0: Минуту Моран молчал. Потер горло, в котором сухим колом еще стоял недавний жар.
4: «Первый вопрос — сколько?»
2: «А второй?»
0: «Кого и куда проводить?»

Три дня через пески — это не сахар. Сначала рыжая щебнистая нубийка, потом уныло-серые пустоши Насера. Бывшая египетская граница осталась за спиной, с последней дневки отряд шел по самому краю земель Магриба. Несмотря на настойчивые приказы Клеменса, назначенного главой экспедиции, Моран с самого начала выбрал обходной путь. Безлюдный, подальше от патрулей миротворцев, лагерей неоколонистов и прочей швали. Конечно, два взвода с заводским несамопальным оружием отстреляются от любой банды, если умеют нажимать на спусковой крючок. Но эти, вчерашние молокососы, поровну арабов и белых, на серьезных бойцов не тянули никак. Да, они годились гонять по пескам мародеров, отстреливать голодных одичавших собак и шерстить мирных нубийцев, но еще охранять торговые караваны, особенно если поставить над ними опытного сержанта. А воевать им пока рано. Великий Магриб спешно формирует армию, объявил призыв среди местных, ассимилирует беженцев помоложе и покрепче, но настоящие боевые силы и перепуганные мальчишки станут не скоро. Большая загадка, почему ему дали именно новобранцев. Клеменс два часа заливался соловьем о целях похода, уверял его в особой важности чуть ли не для всего человечества. От прямых вопросов, правда, умело уклонился, ограничился малопонятными намеками. Скаут Морану не вернули, так что он пока до конца не понял, ведет ли он группу или она его конвоирует. Тыкать стволами в безоружных салаги вполне настропалились, и в случае чего пристрелят, не задумываясь. Неизвестно, каких страшилок про него они успели наслушаться. Одно только имя чего стоит. Мертвец Моран. Гордый британец Дик, что всю вторую половину дня шел впереди колонны, всегда опускал глаза, стоило проводнику обернуться, чтобы, не дай бог, не встретиться с ним взглядом. И все же непонятно. Боевая пятерка, летучий отряд грозного магрибского спецназа справился бы с любой проблемой. Да и отследить полдюжины профессионалов куда сложнее, чем четыре десятка новичков. Клеменс намекал, что целью экспедиции интересуется не только Магриб, и хорошо бы опередить конкурентов. Ну-ну. Скверно, когда военные операции руководит гражданский. Разные задачи. Проф уверен, он делает все, чтобы как можно быстрее и проще добраться до цели. А получается, что старательно привлекает внимание к группе. Мысли тяжело перекатывались в гудящей голове. Ситуация Морану не слишком нравилась. Точнее, не нравилась вообще. Он бы давно сбежал, и никто из косоруких неуклюжих мальчишек не смог бы его выследить, и уж тем более догнать. Да и побоялись бы. Только далеко ли уйдешь без ствола? Клеменс выставлял на ночь часовых, и при должной удаче можно было вырубить заспанного новобранца, подхватить, что у него там, Галили или М-16, и вперед. Первый привал Моран не стал рисковать. Во второй не представилось случая, лагерь будоражили постоянные тревоги. А вот сегодня вечером можно попробовать. Он специально выбрал для ночевки именно это место. Нагромождение выветренных камней, под ногами щебень и песок вперемешку. Опытный пустынник пройдет без шума, а непрофессионал выдаст себя шуршанием шагов за 100, сколько бы ни старался двигаться скрытно. Перед тем, как отдать команду на отбой, Клеменс поинтересовался, сколько еще идти? Проф сидел, привалившись спиной к шершавому боку песчаника. Развернутая карта на коленях слегка подпрыгивала от ветра. «Завтра дойдем, к вечеру», — сухо ответил Моран. «Вечером он будет уже очень далеко». Клеменс как будто успокоился. Разгладились морщины на скверно зажившем лице. Морт только сейчас понял, в каком напряжении все это время пребывал начальник экспедиции. В нечеловеческом. Что же там, в конце пути? Забытый оружейный схрон суданских повстанцев? Медикаменты? Продовольствие? Да нет, вряд ли. Слишком ценные призы, чтобы отправлять за ними всего лишь четыре десятка маменькиных сынков. Через три часа, когда лагерь затих, Моран затянул загодя собранный мешок, бесшумно поднялся. Укрылся за камнем, осторожно размял руки и плечи, разгоняя кровь. После вулкана африканские ночи стали еще холоднее, особенно перед рассветом, и во время переходов стылый воздух пробирал до костей. Только движением и можно согреться.
Он еще чуть подождал, пока глаза окончательно привыкнут к звездной полутьме. От нагретого за день песка поднимался теплый воздух, и где-то на уровне пояса слегка подрагивало суетное прозрачное марево. На фоне тускло поблескивающей полоски горизонта угловатую фигуру часового не увидел бы разве что слепой. Он стоял на небольшом каменном уступе. Прекрасная цель для снайпера с ночной оптикой. Бедняга ежился, прятал руки под мышками, испуганно озирался. Время от времени вспоминал, что он все-таки дозорный, и тогда поднимался на цыпочки, пытаясь высмотреть опасность. Прячась в нагромождении камней, Моран медленно пополз к нему. Когда часовой поворачивался в его сторону, он замирал, потом снова полз. С каждой секунды уступ становился все ближе. 10 метров. 5. 4. Рука сама нащупала подходящий булыжник. Так даже лучше, чем дергать парня за ноги. Еще успеет заорать, чего доброго. Или оружие загремит на камнях. Кусок щебня удобно лег в ладонь, и в этот момент часовой захрипел, выронил оружие и схватился за горло. Короткий метательный нож вошел точно в сонную артерию. Захлебываясь кровью, новобранец упал с камня лицом вперед. Моран не терял ни секунды. Подхватил отлетевший в сторону Галиль, передернул затвор, ушел с линии огня. Пока раненый хрипел и копошился в песке, отвлекая внимание нападавших, Морт выбрал отличную позицию в небольшой расщелине. Теперь они были у него как на ладони, с десяток быстрых теней, скупых на движение, как это всегда бывает, когда мышцам мешает тяжесть бронежилета. «Писмейкерс! Миротворческая банда, чтоб их...» Скупой очередью в 3 патрона Моран снял первого, самого активного. Пустыня очнулась криками и ответным огнем. Наверное, лагерь за спиной уже переполошился, но он все равно заорал изо всех сил и полоснул от души в гулкую полутьму, сверкающую ответными вспышками. «Не убежишь теперь. Поздно».

0: Моран сидел прямо на песке, навалившись животом на еще теплый галиль, и курил. Солнце уже показалось из-за края пустыни, золотистые полосы рассыпались по унылой серо-рыжей скатерти, добавив немного веселого цвета. В ночной перестрелке миротворцев положили всех. Как только огонь стих, он специально проверил следы, никто не ушел. Магрибцы потеряли 7, да еще 5 тяжелых стонали сейчас под пологом импровизированной палатки. Клеменс вызвал по рации подмогу эвакуировать раненых. Морану было все равно. Сбежать не удалось. Единственная радость — обзавелся не самой плохой пушкой. Хрен теперь, кто ее отнимет. Молодежь смотрит на него как на героя, и даже проф проворчал что-то одобрительное. Можно попробовать на следующем привале. Моран. Легок на помине, доктор стоял за спиной. «Вы точно уверены, что это писмейкерс? Слишком неумело воюют». Трупы лежали редком на утоптанной площадке. Вчера вечером магрибские солдаты расчистили себе место для сна, теперь на нем спали их противники. Только побудки уже не будет. Натовский пустынный камуфляж, подсумки, жилет разгрузочный. Экипировка у них отличная, ничего не скажешь. А вот люди так себе. Мразь, отбросы, крысы тыловые. Настоящих вояк в первые годы повыбило, когда писмейкерс пытались взять ситуацию под контроль. Когда еще работала связь, и штаб-квартиры миротворческих сил приходили какие-то приказы. «Они растерялись от неожиданности», — отозвался Моран. «Думали, что перережут нас сонными. Часового сняли весьма грамотно, а потом все пошло наперекосяк». Он не стал говорить, почему. И так понятно, что если бы не его бессонница, на площадке такой же ровной шеренгой вытянулись бы трупы совсем в другой форме. «Да и умельцев всех они давно закопали. Теперь одна шваль осталась. Казначеи, бывшие писари да кашевары. Стволов и снаряжения море. Склады ломятся, патронов лет на 10 и горючки хоть залейся. Вот они силой себя и почувствовали. Пугать местных, беженцев грабить и к стенке ставить — это они мастера. Вон, смотрите, док. Двое в солдатских ботинках, один в кроссовках, остальные вовсе в шлепанцах. Курортнички, пижоны, мать их». О главном Моран промолчал. Писари писарями, но и штабных, похоже, кто-то выжил. С головой в нужном месте, а не только там, где сидеть надо. Быстро все просчитали. Едва ли не быстрее магрибских умников, если успели догнать их группу. Клеменс присел рядом. Изжеванные кислотой рубцы явственно проступили на побледневших щеках. «Сигарету, проф?» «Нет, спасибо, я не курю». «Скажите, Моран...» Он немного помялся. «Вы хотели сбежать ночью?» Проводник поднял бровь, чуть улыбнулся краешком губ. «Ай да док!» «Я видел, вы не стали разбирать рюкзак вечером. Да и бессонница ваша неспроста». «Откровенность за откровенность, профессор. Да, я надеялся тихо уйти. Ни в какие высшие цели я не верю. А ваши пацанята все равно ничего и никого не в состоянии защитить. Деньги могли бы пахнуть вполне конкретной подставой, которая мне совершенно не улыбается. Сами разберетесь, в общем. Теперь у меня есть неплохой ствол, 2 рожка. Моран похлопал себя по трофейным подсумкам. «Жилет подберу получше. И вы меня не удержите, если я сам того не захочу. Поэтому сейчас ваша очередь. Что мы ищем?» Клеменс долго смотрел ему в лицо, молчал. Потом пожевал синими губами и глухо сказал: «Будущее». «Будущее кончилось несколько лет назад, профессор. 12 июня, когда чертов вулкан засыпал пеплом полмира. Возможно, вы слышали об этом?»
1: «Это 100-процентное будущее, Моран. Не панацея. Это всего лишь надежда».
0: Солдаты деловито обустраивали лагерь, копались с трофейным оружием.
1: Наименее брезгливые снимали с трупов бронежилеты, разгрузочные пояса, хорошие армейские ботинки. Среди них Моран заметил Дика. В ночном бою парня задело в плечо, и теперь он гордо щеголял грязной и кровоточащей повязкой. Тем в палатке повезло куда меньше. Одному придется ампутировать ногу, а второй, если спасатели не успеют, до вечера загнется от перитонита. Полсотни самодельной дроби в животе не слишком полезны для жизни. Передозировка свинца.
0: Надежды нет, проф, это я понял 3 года назад. Сначала казалось, что у нас есть шанс смыться на юг, пока пепел, кислота и черный снег травят старый свет. Но Африка не резиновая, док. Все, кто пытается сбежать сюда из Европы, в конце концов передохнут от голода. Никакой великий Магриб не способен прокормить столько людей. Мы просто растягиваем агонию.
1: Подбежал вестовой, протянул 2 жестяные кружки с дымящимся кофе. Варил кто-то из арабов. Напиток был чудовищно крепким и горьким, как сама дерьмовая жизнь. Моран даже хмыкнул про себя. Расфилософствовался, мол, умник.
0: Там гуманитарный склад ООН. Сначала, еще до вулкана, туда везли помощь для суданских голодающих. Потом, когда в Евросоюзе поняли, что северное полушарие обречено, на склад стали отгружать стратегические запасы продовольствия долгого хранения. Крупы, муку, молочный порошок, консервы.
2: Ерунда, док.
1: Моран отхлебнул огненную гущу, поморщился.
0: Какого размера должен быть тот склад, чтобы прокормить миллионы? С пол Африки? А даже если и так, то насколько его хватит? На год, на 3. Я же говорю, отсрочка. Потом все равно загнемся.
1: Зачем же вы тогда водите беженцев? Чтобы в Африке стало побольше голодных? Здесь их и так хватало во все времена.
2: А мне все равно. Пока у меня есть деньги, есть что жрать.
1: С каждым днем еда становится все дороже, и вряд ли что-то изменится, даже если весь этот ваш склад пустить на продажу.
0: Я не сказал, что там выход.
1: Клеменс смотрел в кружку, даже поболтал ее, как будто надеялся увидеть на дне что-то необычное.
0: Там надежда.
1: Вы помните последнюю группу беженцев, которых переправили через границу? Аграрный институт?
2: Помню. Магриб, небось, до сих пор кусает локти.
1: Великий Магриб, по моему совету, вывез около 50 таких групп. Спецов по ирригационному земледелию, генномодифицированным культурам, переработке животных тканей. Почти все они осели на подконтрольных Магрибу территориях. Вашим, он усмехнулся, тоже предложат выгодные условия. Главное, чтобы они начали работать. А пока растущее население будет ждать результатов, как раз и пригодятся старые гуманитарные запасы. На год 2 их точно хватит, даже если потоки переселенцев вырастут на порядок.
3: Моран хотел возразить, но профессор остановил его.
1: Я знаю, что вы скажете, Морт. Мол, все равно африканское земледелие — это фикция. С той мизерной отдачей, которой можно добиться от здешних почв, прокормить 250 миллиардов беженцев не удастся все равно.
2: Примерно так. Я не специалист и, конечно, не смог бы выразиться так красиво, но понимаю это безо всяких терминов, нутром.
0: Люди вроде вас считают, что все кончено. Что теперь, когда невооруженным глазом виден крах мира, не осталось ни цивилизации, ни границ дозволенного, ни цели, ни надежды. Особенно вы не верите в последнее. Поэтому я и сказал вам, что наша цель — надежда. Я экономист, Моран. Могу рассчитать производство и потребление, спады, вызванные засухой и неурожаем, прибыль и так далее. Но в моей научной группе есть отличные климатологи, экологи. Они вычислили отпущенный нам срок. Через 8, максимум 10 лет атмосфера очистится от пыли и кислотных испарений.
3: Еще через 2 года можно будет думать о восстановлении плодородного слоя в Европе и Средней Азии.
1: Америка, к сожалению, вряд ли оправится в обозримом будущем. Слой пепла там слишком велик, и почва отравлена на несколько метров вглубь.
3: А у нас есть шанс. Экспансия пойдет обратно. Начнется своего рода новая конкиста.
2: Он запнулся, наткнувшись на внимательный взгляд Морта.
3: «Что вы на меня так смотрите?»

0: Вечером, когда два бывших сафари-джипа, наспех переделанные в броневики, вывозили раненых, на лагерь снова напали. Новобранцы показали себя достойно, и после небольшой перестрелки враг отступил, оставив на песке несколько трупов. Уголовного вида отморозок, зажимавший простреленную ляжку, отказался что-либо говорить, и магрибцы забрали его с собой, в гости к майору Гамалю. Морана без допроса прекрасно понял, кто он, ибо на бандита из Peacemakers раненый походил не больше, чем верблюжье мясо на деликатес. Очередной фанатик, люшер из той сильно больной на голову братьей, что поклоняются бредням давно свихнувшегося психотерапевта. Ребята забавные, но ровно до того момента, как не начнут приносить тебя в жертву или закапывать в землю, назначив пленника деревом. Желающих получить цены пристановится все больше. Интересно. Ночью Моран растолкал спящих, приказал быстро собраться и скорым шагом вывел их из каменного лабиринта. К утру они отмахали километров 40. Непривычные к такому ритму новобранцы натерли ноги и все остальное, что только можно натереть. Но Морд безжалостно гнал их вперед. Половину дневного перехода пришлось идти в знойной духоте, и солдаты выдохлись окончательно, давно выпив всю воду из походных фляг. За спиной роптали, но Моран оставался глух к недовольству. Лучше сухая глотка, соленый пот под мышками и водянистые мозоли, чем пуля в голове. Когда до цели оставалось несколько километров, он объявил привал. Сказал профессору раздать воду из НЗ, специально припрятанного на такой случай. Клеменс кивнул и спросил: «Почему вы остановились именно здесь?» «Никогда не поверю, что пожалели моих парней».
1: «Здесь проще обороняться. День, два, неделю. Сколько понадобится?»
0: Профессор посмотрел на него внимательно, но больше ничего не сказал. Поковылял прочь, тяжело припадая на правую ногу. Для него переход тоже даром не прошел. Догадался, что ли? Первую стражу Моран отдал Дику с напарником, вторую — двум арабам, а вот третью решил стоять сам. Как чувствовал.

0: Клинивший затвор.
1: «Не спи, олух!»
0: Быстрым движением Морт выхватил у него оружие, выщелкнул дефектный патрон, сунул винтовку новобранцу.
1: «К тому камню, быстро! И чтоб ни одна живая душа не проскочила!»
0: Дрожащий от страха солдат едва успел кивнуть, как страшный проводник пропал. И снова возник метрах в 20, упал на колено, дважды выстрелил куда-то во тьму. Пулемет огрызнулся, но Моран не дал себя напугать. Еще одна очередь на два пальца левее вспышки, и смертельная машинка заглохла. Сейчас бы всем сменить позиции, уйти с открытого пространства, пока ищут нового пулеметчика. Разве молокососы сами догадаются? Проклятье! Он обернулся назад, крикнул:
1: «В укрытие! Быстро!»
0: Сзади тоже что-то вопили, может, от страха или боли, но он не слушал. Бросился влево, прополз несколько метров, пока не наткнулся на убитого солдата. С мимолетным сожалением Моран подумал, что так и не успел узнать, как его звали. Потом жалеть стало некого. Пулемет снова очнулся. Морт отбросил опустевший «Галиль», взял из коченеющих рук убитого М-16 и расстрелял полмагазина в опасную пустоту. На левом фланге завязалась отчаянная перестрелка. Там опять кричали от страха, а может, от ярости и проснувшейся жажды убийства. «Ничего». Сами разберутся, если хотят жить. Через час все закончилось. Хотя Мурану показалось, что прошло как минимум вечность. Тишина пала неожиданно. Только звенели под ногами груды расстрелянных гильз и стонали раненые. Оглохшие солдаты бродили среди трупов. Морт приметил Дика, волочившего за собой винтовку. Треснувший приклад оставлял в песке глубокие борозды. Моран не успел удивиться или обрадоваться тому, что парень опять выжил. Кто-то завопил:
1: «Проводник! Сюда! Скорее! Проф ранен!»
0: Доктор Клеменс не был ранен. Он был вполне основательный и безысходно убит. Очередь прошла на два пальца ниже сердца и разворотила легкое. Профессор еще дышал, на губах вздувались пузыри розовой пены, но ясно было, что осталось ему недолго. Он пытался что-то сказать, хрипел, и вместе с каждым вздохом из груди толчками выплескивалась кровь. Какой-то солдатик старательно зажимал руками сразу три пулевых отверстия, второй неумело заматывал раны растрепанным бинтом. Ткань пропиталась кровью и не держала уже ничего.
2: «Моран!»
0: Проводник наклонился над раненым. Под его тяжелым взглядом мальчишки перестали бинтовать профессора, а потом и вовсе куда-то пропали.
2: «Ты должен знать, груз был в трейлерах. Около 1000 трейлеров, чтобы можно было быстро перебросить в нужное место. И все уже...»
3: «Я знаю, док. Лежите спокойно. Скоро будет помощь, вам нельзя волноваться».
0: Клеменс кивнул. Про помощь он все прекрасно знал. Ниоткуда она не придет, просто не успеет, и больше не пытался говорить. А через 20 минут перестал и дышать. Запрокинул к небу изуродованное лицо и затих. Остекленевший взгляд уткнулся в зенит. Моран устроился рядом, сунул в рот недокуренный с вечера бычок и скупыми осторожными движениями начал разбирать автомат. Он уже закончил счищать пороховую гарь и песчинки, когда рядом присел Дик.
3: «Док, умер?»
0: «Умер», — согласился Моран.
3: «Значит, все? Мы можем уходить?»
0: «Кто тебе сказал?» Его спокойствие показалось Дику кощунственным.
3: «Нас осталось всего 7, и док погиб. Мы не дойдем до цели и не сможем вынести груз».
0: Моран сомневался, говорить ему или нет. Молодой ведь и глупый, не поймет. Но все-таки решил сказать. Парень неплохо дрался, имеет право знать.
3: «Да нет там никакого груза.
0: Давно вывезли».
3: «Как вывезли?»
0: «Прицепили трейлеры ко всему барахлу, что еще может ездить, и вывезли. Дня 3 назад, думаю, пока мы топали по пустыне у всех на виду».

0: Моран посмотрел на свет вычищенный ствол.
1: «А... то есть...»
0: Челюсть у Дика натурально отвалилась. Он потер руками виски.
1: «Как это? Зачем?»
2: «Есть такой тактический прием. Защищать ложную цель. Считай, что мы приковываем внимание врага к пустому колодцу».
0: «Долго же до тебя доходит, мальчик».
1: «Это подстава!» – заорал Дик. «Если нет никакого груза, мы просто приманка!»
0: «Не совсем». Моран ставил на место пружину, затвор, быстро собрал оружие.
1: «А что? Что мы тут защищаем, если склад давно пуст?»
0: «Надежду, парень», — сказал Морт и передернул затвор. Нагнулся, зачерпнул горсть песка и стал внимательно смотреть, как рыжие ручейки убегают между пальцев.
2: «Мы защищаем надежду».

Антон Первушин. «Челны среди звезд». Что я знаю о реконструкторах, трудно сказать. Слухи о них давно ходят. И, признаться, я мало им доверяю. Фольклор, современная мифология, просто байки. Надо же как-то скрашивать отсидки в карантине и стращать молодежь. Вот ветераны и развлекаются. Не люблю байки. Но, как вы знаете, сам стал персонажем одной из них. Практически сказочным героем. Как Иванушка-дурачок. Присочинили многое, конечно. Особенно, когда история попала на форумы. Роман можно написать. Кстати, мне и предлагали какие-то ушлые издатели. Причем писать должен был не я, а профессиональный билетрист. Их, как выяснилось, неграми называют. Я, конечно, отказался, ведь издателям не правда была нужна, а та же сказка с приключениями. Вообще говоря, нашу работу принято представлять как сплошную череду приключений, но в действительности приключений мы стараемся избегать. Принцип 3PRO. Все должно быть продумано, просчитано, продублировано. Слишком большие ресурсы в нас вкладывают, а такими деньгами не рискуют. Конечно, если смотреть шире, то можно сказать, что вся наша деятельность — одно большое приключение, но тут вопрос философии или пропаганды. Отвлекся, да. Так вот, о реконструкторах. Их еще мимиками называют. Историю с ними, связанную впервые, я услышал году, наверное, в 29-м, когда проходил первичную подготовку в «Звездном». Даже сейчас не помню точно, кто из парней рассказал. Помню, что в бане сидели, отдыхали после тренировок. Слово за слово. Дескать, был случай на плато-1 в море кризисов, там мобильные накопители изотопов типа «Кентавр» с ума сошли и на людей поперли. Чуть было не пришлось смену эвакуировать. Но слава природе, справились, а потом оказалось, что один из кентавров подложный. То есть он выглядит как настоящий сборщик-накопитель «Made in Japan», а на самом деле мимик, имитация, фальшивка. Я, конечно, вкратце пересказываю. Мне-то в бане все это живенько изложили, с подробностями, с именами участников. Упоминали Артема Вячеславовича Ореха. Вполне реальная фигура, он при мне в комиссии по отбору заседал. Ведь какая продуманная байка! Я потом в инете посмотрел, и вправду Орех был в 26-м на плато-1, и что-то там реально случилось. Но, понятное дело, про фальшивых кентавров в серьезных источниках ничего не было.

Что еще? Про спутник и голоса. Это мне уже потом рассказали. Тоже не помню, кто конкретно. Да и не важно, по большому счету. Что знаю о спутнике? Говорят, будто на определенной орбите и в определенное время осенью на частотах 20 и 40 мегагерц можно услышать бип-бип-бип. Вроде того, как самый первый спутник передавал. Голоса — аналогичный миф. Только вместо сигналов — голоса космонавтов. Самых первых, которые еще в 60-е и 70-е прошлого века летали. Комаров, Добровольский, Волков, Пацаев, Гагарин? Нет, про Гагарина такое не рассказывают. Может, потому что он не в космосе погиб? У этой мифологии объяснение простое. Тут я даже вполне могу поверить. Наверняка кто-то что-то на орбите слышал. Впечатлительных людей при определенных условиях на слуховые галлюцинации пробивает «только держись». И некоторые сигналы вполне можно принять за бип-бипы спутника. Про голоса и говорить нечего. Я лично ни с чем похожим не сталкивался. Но однажды в мой первый рейс экспедиции посещения на Ядро-2 поймалась какая-то музыка непонятная. Командиром у нас был Макс Чагадарь. Объяснил, что такое часто бывает. Радиационный пояс шалит. Так что с сигналами и голосами это либо к психиатрам, либо к физикам. Реконструкторы тут точно ни при чем. Короче, относился я к этому всегда с известным скепсисом. Пока меня челны не догнали. Как это было? Расскажу. Ведь для этого вы меня и пригласили. Постараюсь вспомнить подробности. Данные по моему рейсу вы наверняка знаете. Обычный перелет по трехсуточной траектории к Луне на буксире «Келдыш» с выходом на селеноцентрическую орбиту и стыковской с ядро «Л». Полезный груз — 20-тонный модуль дооснащения «Связь-2». Шел я на пределе массы и, соответственно, характеристической скорости. То есть права на маневрирование и вторую попытку при стыковке у меня не было. Ну и рейс был из простых, все на автоматике. Я ее только подстраховывал в качестве резервного контура управления, как у нас принято говорить. Хотя рейс обещал быть скучным, к Луне я летел впервые. Поэтому, сами понимаете, когда завершил технические процедуры и получил квитанции из ЦУПа, то первые сутки не спал, а сидел у обзорных иллюминаторов в бытовом отсеке. Хотя что там увидишь, кроме знакомых созвездий? Келдыш на трассе сориентирован так, что Землю или Луну только на активных участках видно. Но все равно ощущал я такое нервическое томление. Вспоминал, конечно, вехи, историю Аполлонов, проекты «Гагарин» и «Армстронг», предвкушал. В конечном итоге устал все-таки и сам не заметил, как уснул. Разбудил меня тревожный вызов. Сигнал у него подобран особенно противный. Хорошо, хоть не сирена, но из сна вышибает на раз. Продрал глаза сразу к панели связи. Вызывает ЦУП, но не Королев, а грезы. Сменным руководителем была Женя Лист. И она мне деловито так сообщает, что за мной по орбите сближения идет неопознанный объект сопоставимых размеров. Относительная скорость 8 сантиметров в секунду. Баллистика пока точнее сказать не могут, но вроде объект пройдет в притирку и будет в пределах визуальной видимости через 40 минут. На всякий случай мне предписано облачиться в чиглок и приготовиться к столкновению.

Я, конечно, время терять не стал. И выяснять, откуда за кормой взялся посторонний, тоже. Мелькнула, правда, мысль, что, наверное, это разгонный блок какой-нибудь из прошлых лунных миссий. Их со времен Аполлонов много на близких геоцентрических орбитах болтается. Все вряд ли учтены. Перебрался я к выходному люку, расправил скафандр, влез в него, зашнуровался, загерметизировался, включил контроль, прогнал тесты, потом с открытым шлемом вернулся в командный отсек и доложил, что все в норме. Женя подтвердила, ЦУП информацию принял, и все довольны, и мне следует теперь переключиться на шифрованный канал связи для получения дальнейших инструкций. Тут я удивился, но, конечно, выполнил приказ. Пришлось еще пару минут подождать, пока связь настроилась. А потом слышу знакомый голос. «Борис, прием. Колмановичу аппарата». Я удивился еще больше. Академик Колманович Леонид Семенович возглавляет, как вы знаете, Институт космической психологии. Иногда он приезжал в «Звездные», в «Грезы», читал нам лекции интересные. Но я никогда не подумал бы, что он вхож в администрацию управления полетами. А если вхож, то разве что в должность... консультанта? Конечно, выказывать свое удивление я не стал. Спросил, какие будут указания. Колманович мне говорит, что согласно инструкции, при сближении с неуправляемым объектом космонавт должен сидеть и не отсвечивать. Однако на этот раз он меня попросил бы инструкцию нарушить, выйти в открытое пространство и по возможности изучить объект. Носимой видеокамеры, увы, на буксире нет, но ты, Борис, сделаешь большое дело, если сумеешь хотя бы установить тип объекта. «То есть, — спросил я, — вы предлагаете мне нарушить протокол безопасности?» «Да, — ответил Колманович, — но такой случай сближения является уникальным и вряд ли повторится вновь в обозримом будущем. Тебе, Борис, выпал шанс 1 на 100 миллионов. За наградами у нас не заржавеет». Признаюсь, мне и самому хотелось посмотреть, что там за ерунда у меня на хвосте болтается. Но это было бы из разряда праздного любопытства, а оно у нас не поощряется. Все-таки я давно не школьник, а служащий внеземелье, и знаю, почем обходится нарушение инструкций. Поэтому мне требовалось подтверждение, что Земля одобряет. И Колманович мне его предоставил. Дальнейшее было делом техники. Опыт ВКД, то есть внекорабельной деятельности, у меня был. Я разгерметизировал бытовой отсек, дождался вакуума и еще раз проверил скафандр. Потом прицепился к фалу и повернул запорные рукоятки крышки выходного люка. На все эти манипуляции потратил еще минут 15, после чего вылез на внешнюю поверхность модуля. К тому времени объект должен был войти в зону прямой видимости. И я действительно почти сразу нашел его. Ярчайшая звезда за кормой в верхней полусфере, выше и левее Земли. Чеглок не снабжен прямой связью с ЦУПом, поэтому я слышал только собственное дыхание да попискивание системы сигнализации. Страшно ли мне было? Нет, совсем нет. Нас же готовят к стрессам. Наоборот, было ощущение душевного подъема, практически восторга. И, конечно, звездное небо над головой, оно всегда меня бодрит и настраивает на позитивный лад. Наверное, потому и стал космонавтом. В общем, зацепился я за кольцевой поручень и наблюдаю. Когда, наверное, оставалось 100 метров, я начал различать детали и сразу понял, что меня догоняет не шальной метеороид, а объект искусственного происхождения. Значит, первое предположение оказалось верным. Разгонный блок прежней миссии. Я даже засмеялся от своей догадливости. Однако, чем ближе становился объект, тем больше он меня озадачивал. Мне казалось, что я знаю историю космонавтики, но тут было нечто незнакомое. Белый усеченный конус, за ним длинная цилиндрическая часть. Ничего общего ни с Аполлоном, ни с Союзом, ни с Шэньчжоу, ни с ЛС, ни с Юг. Больше всего объект походил на американский дракон в лунном варианте, но бросались в глаза пропорции.
Они отличались примерно так, как чертеж отличается от рисунка Риберта. Я подумал, что мне сказать Колмановичу. Объект был совсем рядом, и я видел, что столкновение не произойдет. Он скоро обгонит меня и затеряется в космосе. Но что же это такое? Чей это корабль? Откуда этот корабль? В меня словно бес вселился. Я знал, что поступаю дерзко и неправильно, что в случае опасности мне никто не поможет, и хуже того, никто не узнает, что со мной произошло. Келдыш дойдет до ядра пустым, а Маша на землю сообщат, что я пропал без вести. И все же меня буквально потянуло к этому странному кораблю. Я прикинул расстояние и относительную скорость, отцепил карабин, оттолкнулся и полетел к объекту. Стандартный фалчи Глока на буксире не превышает 50 метров. С учетом скорости у меня было минут 5 на всю экспедицию. К счастью, я попал с первого раза. Сходу врезался в носовой конус чужого корабля, инерция понесла меня по его гладкой обшивке, а потом я провалился в открытый квадратный люк и оказался внутри.

Считаю, мне повезло дважды. Может быть, трижды. Так или иначе, время утекало, поэтому я не стал обдумывать ситуацию, а включил на шлемные светильники и жадно осмотрелся вокруг. Знаете, что мне напомнили внутренности корабля? Проектировочные макеты в грезах. Те, на которых инженеры отрабатывают компоновку будущих кораблей. Я видел какие-то контейнеры, панели, но они не выглядели функциональными, словно габаритно-весовые макеты, а не рабочее оборудование. Внимание привлекло какое-то пятно на этой бутафории. Я сунулся к нему и не сразу осознал, что именно вижу. А когда осознал, там была эмблема. Логотип Роскосмоса на белом. Под ним темно-синий фон с золотыми звездочками. Центральный рисунок на фоне — челн под парусом с веслами и с носовым украшением в виде девичьей головы. Еще ниже надпись кириллицей. Я попытался подобраться еще ближе к эмблеме, чтобы прочитать написанное, и тут натянувшийся фал выдернул меня из чужого корабля. Я оказался в пустоте, тряся руками и ногами, но ничего не мог поделать. Объект уходил прочь, и через несколько минут его отраженный свет слился со светом луны.

Что было дальше? Я благополучно добрался до ядра Эль, пристыковался и был принят основной экспедицией. Рассказал им, конечно, о своих приключениях, и они, конечно, не поверили. Не обвиняю их, ведь и сам бы не поверил. Согласно плану, я должен был остаться у Луны на 3 месяца до прилета рейсового Юга, а Мальцев из основной отправился бы на Келдыши домой. Только вот руководство изменило мою программу и потребовало немедленно лететь назад. Пришлось подчиниться. На Земле, как и полагается, отсидел в карантине, написал отчет, потом доложил госкомиссии итоги. Хватило времени подумать. Перед докладом со мной успел встретиться Колманович. Пригласил к себе в московскую квартиру и под душистый чай расспросил. Больше всего его интересовала эмблема, виденная мной в чужом корабле. И он потребовал, чтобы я изобразил ее. Я, конечно, выполнил просьбу. Академик долго разглядывал мой эскиз, потом встал из кресла и поманил меня в соседнюю комнату. Оказалось, там у него целый музей. Разные вымпелы, эмблемы, нашивки наборами в рамах под стеклом. Колманович зажег подсветку и предложил мне взглянуть на один из вымпелов. Меня как громом поразило. Я увидел тот же самый челн на темно-синем фоне, тот же странный парус и носовое украшение, но на этот раз я смог приблизиться и прочитать надпись под ним. «Федерация 7. Набережные Челны». Потрясающе! Я, конечно, потребовал объяснений. Колманович предложил вернуться к чаю и рассказал, что я, вероятно, побывал на корабле типа «Федерация», проект которого разрабатывался по заказу Роскосмоса 20 лет назад. Каждый корабль предполагалось именовать по названию какого-нибудь крупного города или территориального субъекта. Был даже составлен план-график полетов этих кораблей, и 7-м должен был отправиться на орбиту корабль «Набережные Челны». Отсюда и эмблема с гербом этого города. Только есть нюанс. Проект создания кораблей «Федерация» был закрыт, когда пилотируемую космонавтику передали внеземелью. Я спросил, может быть, все-таки секретно запускали макеты? Колманович ответил отрицательно. Он сам, оказывается, участвовал в программе проектирования «Федерации», возглавлял интерьерную группу. Если бы челны все-таки отправились в космос, то ему сообщили бы так или иначе. Тогда что же я видел? Тут Колманович и рассказал мне, что внутри корпорации «Внеземелье» есть организация, называемая «Аркадой». Она занимается проблемами взаимодействия человека и космоса, в том числе изучает гипотезу присутствия инопланетян в Солнечной системе. К ней стекается информация о всяческих аномалиях, наблюдаемых космонавтами. И я, оказывается, далеко не первый пилот, который повстречал артефакт, имитирующий земную технику. Я, конечно, вспомнил слухи о реконструкторах. Колманович подтвердил, что некоторые истории действительно имели место, но мой случай, пожалуй, самый удивительный. И попросил не очень-то распространяться на этот счет. Потому что доказательств нет, а свистунов в корпорации долго не держат. На то мы расстались. Я подумал и решил сократить свою историю. Так и докладывал госкомиссии. Видел объект издалека, опознать не смог, но байка все равно пошла в народ. Обиженный Мальцев с лунного ядра постарался. Что я думаю о природе реконструкторов, тоже трудно сказать. В Аркаде полагают, что они все-таки инопланетяне. Типа разумного океана Солярис из фантастики, который создавал точные копии предметов и землян, чтобы изучать нас. Но я думаю, Колманович ошибается. Может быть, это артефакты из параллельного мира? Слышали о теории Эверетта? Или о хаотической теории инфляции? Может быть, там, в параллельных мирах, освоение космоса пошло иначе, и корабль «Набережные Челны» все-таки полетел? Тоже звучит безумно.
Могу и другую гипотезу предложить. В Солнечной системе действует еще один разум, но не инопланетный, а такой же земной, более могущественный, возникший раньше. Например, в эпоху динозавров и ушедший вперед за миллионы лет. Он нас не замечал, пока мы не вырвались в космос. Ведь наша жизнь на планете — это все была эволюция. А настоящая история человечества началась в октябре 1957 года. Именно ее он и хочет изучать. Только она ему интересна. Нет, больше никаких подозрительных артефактов я не встречал, аномальных явлений не наблюдал. Продолжаю служить в отряде космонавтов корпорации «Внеземелье». Прохожу подготовку по программе введения «Плато-2». Соглашусь ли я принять участие в специальной экспедиции, подготовленной Аркадой? Обсудим. Когда? Куда? Ого! И что ж вы там нашли? Не может быть. Правда? Что ж, я, конечно, готов. Но, думаю, это только начало. Он же необъятен, наш космос. Чудес на всех хватит.

Туман молоком наполнял пространство от земли до неба. Укрытые им деревья сливались в монолитный коридор, нависали над дорогой тяжелыми.

белыми снежными шапками. Илья впервые видел такой туман, порождение лютого мороза. Вахтовики из местных говорили, что подобных холодов не было уже лет 5, и переправу закроют раньше обычного. Перспектива застрять в этом захолустье еще на месяц не радовала. Прикинув шансы, он сторговал в аренду у сменщика древний «Москвич», залил его под завязку, прихватил канистру и выехал засветло. Он не учел одного — тумана. Тот подкрался незаметно, вышел из леса, мягко ступая кошачьими лапами, съел и без того бледный рассвет. Уже часа 3 Илья не выпускал стрелку спидометра за отметку 40. Черепашья скорость измотала нервы. Едва он убедил себя, что времени с запасом, как в скрип и рев сына российского автопрома добавился новый звук. Справа тревожно застучала шаровая опора. «Этого еще не хватало», — пробурчал Илья, на всякий случай поплевал через плечо и вновь впился взглядом в туман. Холод взбил молоко в сметану. Она растеклась по дороге, залила обочину, попыталась просочиться в машину и, встретив отпор радиатора, пошла на хитрость. Спрятала от Ильи старую трещину в асфальте, с годами выщербленную нефтевозами до колдобины. «Москвич» споткнулся, завалился вправо и ткнулся бампером в сугроб. Илья ругнулся и выскочил наружу. Мороз обжег ноздри, в момент закупорил их ледяными пробками, выбил слезу. И не склеил ресницы. Колесо скособочилось под крыло и сразу заявило: «Ты здесь всерьез и надолго». «Главное, чтобы не насовсем», — подумал Илья и обмер. Машин он по пути не встречал. Часы показывали 10:30 вечера, когда Илья потерял надежду. Она уступила место отчаянию, которое сменило злость. Злость на водителей, сидевших по теплым норам, на раздолбая хозяина «Москвича», держащего машину без запаски, которую можно было спалить без зазрения совести, на проклятый туман, который все так же вился в свете фар, и прежде всего на себя. За то, что смолодушничал, не стал жечь покрышки, а вылил всю канистру в бензобак. За то, что отправился, сломя голову, в эту поездку, что так и не купил себе нормальную ушанку вместо дурацкого шерстяного чулка. Мотор кашлянул последний раз и заглох. Салон захлебнулся холодным безмолвием. Илья перекрестился и, натянув до бровей шапку, нырнул в белый кисель. Плотный воздух сразу облепил его, сбил дыхание, сковал движение. Куртка встала колом и целлофаново захрустела. В тишине ночи звук получился оглушительный. Илья прикрыл нос рукавицей и зашагал по дороге, пытаясь держать бодрый темп. Поначалу у него это вышло. Спина взмокла, лицо покрылось ледяными ворсинками. Но со временем идти стало тяжело, одежда перестала греть. Ноги до колен превратились в протезы. Илья уже не чувствовал холода, одну только усталость. Захотелось лечь в сугроб и поспать. От этой мысли его отвлек собачий лай. За поворотом горели светом десятки окон. За поворотом было тепло. Последний рывок дался тяжело. У забора Илья понял, что не может поднять руки, открыть калитку. Не сможет даже крикнуть. Он просто стоял, привалившись к ограде, и смотрел, как прыгают по стеклу блики от телевизора, а за соседним окном женщина в белом платке месит тесто. Потом Илья медленно сполз на землю и под заливистый собачий лай подумал: «А ведь почти дошел».

0: Было мягко и уютно. Илья сладко потянулся и открыл глаза. Он лежал под пуховым одеялом в небольшой, но светлой комнате, а у изголовья сидел мальчик лет 7. Бледное веснушчатое лицо перекосилось, улыбка ему не шла.
1: «Привет! Это мы с Лялей тебя нашли!»
0: Малец вытянул вперед руку с куклой. Левое веко старой игрушки запало, и оттого казалось, что она жеманно подмигивает. Мальчик заметил это и встряхнул кокетку. От белых горошин на ее когда-то пышном синем платье у Ильи запестрело в глазах.
1: «А как тебя зовут, дядь?»
0: Представиться Илья не успел.
2: «Степка, а ну не лезь, дядя!»
0: Донеслось из-за двери, и в комнату вошла та самая женщина в платке. В руках ее ароматно дымилась большая кружка. Желудок Ильи отчаянно застонал.
1: «Не серчайте на него», — сказала женщина, когда мальчишка, насупившись, вышел. «Хворый он».
0: Женщина помолчала, глядя на дверь. Потом стряхнула задумчивость и улыбнулась Илье.
1: «Меня Татьяной звать».
0: Татьяне явно не хватало общения. Пока Илья хлебал обжигающий куриный бульон, она успела рассказать всю свою биографию. Что живет она в этом поселке давно, что муж ее месяцами валит деревья на просеке, а она все по хозяйству больше. Вот только Степка, племяш, одна отрада и есть. Сирота он. Уже год как, а до того в городе жил, за станцией. А переправу закрыли, так что машину с хлебом раньше, чем через неделю, и не жди. Куда там лекарства какие, все из тайги.
1: «Повезло тебе, Илюша», — говорила она, глядя, как тот допивает третью порцию. «Не поморозился почти».
0: «Сам кто будешь?» — спросила Татьяна, но, видя, что сомлевший больной едва ворочает языком, сжалилась.
1: «Ну, спи, спи. Наговоримся еще».
0: Наверное, в роду у Татьяны были колдуньи. Ее отвары и притирания сотворили чудо. На пятый день Илья встал на ноги. Женщина и правда много времени проводила со скотиной, а потому оставляла Степку с Ильей. За дни вынужденного безделья они сдружились. Мальчик исправно навещал дядю Илью, носил еду в постель, помогал как мог. Илья же платил ему историями, выдуманными и реальными, мастерил из бумаги кораблики. С игрушками в поселке было явно не ахти. Мальчик постоянно таскал с собой Лялю. Из-за нее они и повздорили.
2: «Слушай, Степка», — спросил как-то Илья, пытаясь сквозь помехи уследить за ходом футбольного матча. «А чего ты все это с этой куклой возишься? Давай тебе пистолет смастерю, что ли? Ты ведь уже взрослый парень, а парни не играют в куклы».
3: «А я не играю».
0: Тон мальчика заставил Илью оторваться от стремительной атаки «Зенита».
3: «Мы дружим».
2: «В смысле?» — не понял Илья.
3: «Мы с ней разговариваем. Она купаться любит, про море мне все время рассказывает, а я ей про поезда.
1: Я про поезда все знаю. Мой отец обходчиком был. А вот море я не видел», —
0: вздохнул Илья.
3: «Мама все обещала, да так и не успела меня свозить».
2: «Хорош заливать-то! Выдумываешься!»
0: Илья взлохматил Степкину вихрастую голову и, встретив не по-детски суровый взгляд, понял, что ляпнул лишку.
2: «Она же игрушечная, Степ! Она говорить не умеет».
3: «Умеет! Она у меня в голове говорит! И голосок у нее тоненький-тоненький!» — возмутился Степка.
0: Илья тактично промолчал. Слова Татьяны о здоровье мальца приобрели новый смысл.
3: «Не веришь, да? Ну и не надо!» —
0: нахмурился мальчик и соскочил с дивана. Прежде чем выйти из комнаты, он добавил:
3: «Между прочим, это она сказала, почему Дик лает.

0: На следующий день Степка утонул. Все утро он донимал тетку, просил отпустить покататься на санках. От былого мороза не осталось и следа, погода наладилась. Пушистыми хлопьями повалил снег. Илья, пытаясь загладить вину, поддержал парня, обещал присмотреть. Татьяна не устояла и разрешила. Крутой спуск к реке отлично заменял горку. Степка катался и визжал от радости. Старательно пыхтел, волочил за собой санки, взбираясь на кручу. Его обычно бледное лицо раскраснелось и стало таким же розовым, как у Ляли. Он забыл о размолвке и вовсю балаболил, предлагал прокатиться. Илья, смеясь, отказался наотрез. Сослался на возраст. Говорил, что санки для троих маловато. Лед треснул, и Степка ахнул с головой в студеную воду. Илья кубарем скатился с обрыва, кричал на бегу, звал на помощь. Выныривая, мальчик орал на одной пронзительной ноте. От поселка темными точками заспешили на подмогу. Илья распластался лягухой, подполз к полынье и увидел, как варежку с зажатой в ней куклой стремительно затягивает под лед. Кинулся вслед, окунул руку по плечо, схватил под водой игрушку и натужно рванул. И вдруг почувствовал, что Степка отпустил куклу. Вынутая на свет Божий мокрая Ляля поджала губы в скорбной улыбке, тихой грустью поминая своего хозяина. Илья обессиленно перевалился на спину и понял, что плачет. Тело так и не нашли. Ни в тот день, ни на следующий. Вечером вернулся муж Татьяны, Егор. В доме собралось человек 10. Женщины утешали рыдающую в голос хозяйку, мужики пили молча. Разошлись к полуночи. Уверенный, что уснуть не удастся, Илья все же пошел к себе. Степкина игрушка ждала его на подоконнике. «Можно я оставлю это?» — внезапно спросил Илья Татьяну, которая в прострации мыла посуду.
1: «Что?»
0: — встрепенулась женщина.
1: «Оставлю ее себе», — показал Илья куклу.
0: Татьяна побледнела, замерла и вдруг взорвалась.
2: «Убери! Убери эту дрянь с глаз моих!»
0: Она спрятала лицо в ладонях и запричитала.
2: «Это все Прохор, кукольник! Он говорил, все будет хорошо! Говорил! Мы так надеялись! Мы так...»
0: Егор, вышедший на крики, сгреб жену в охапку и затолкал в комнату. Молча сел за покрытый клеенкой стол, медленно взял стакан, сушившийся кверху дном на расстеленном полотенце, плеснул на два пальца, выпил и задымил сигаретой. Из-за двери слышались женские всхлипы. Егор запустил пятерню в бороду и застыл. Дым тонкой струйкой поднимался к потолку, танцуя вокруг зеленого пластмассового абажура. Сигарета тлела, превращаясь в скукоженный серый столбик. Он мелко дрожал вместе с душащими фильтр пальцами. Илья глянул на Лялю и вдруг осознал, что непременно должен встретиться с этим Прохором.
1: «Где мне его найти?» —
0: голос прозвучал глухо. Илья замялся, подбирая слова, чтобы объяснить Егору и самому себе, кого и зачем ему непременно нужно увидеть, но они не понадобились.
1: «За колодцем», — не глядя, процедил Егор.

0: Дом кукольника стоял на окраине поселка. Впрочем, дом это сказано громко. Балок на колесах. Синяя краска облупилась, местами свернувшись причудливыми листьями, и навевала Илье мысли о заброшенном дендрарии. Прожектор, приложенный к сосне, нервно бросал дрожащее мутное пятно света у лестницы. Он словно предупреждал, укрытая снегом чаща полна хищников или даже чудовищ. Илья вынул из-за пазухи куклу. Ляля все так же улыбалась, успокаивая разыгравшееся воображение. «Господи, что я делаю?» – пробормотал Илья, сжал куклу покрепче и в два шага, одолев ступени, постучал. Дверь отворилась, обдав Илью тяжелым теплом и смесью затхлых запахов.
1: «Чем обязан?»
0: – нахмурил брови потлатый старик. «Чем обязан?» – не вязалось с растянутым замызганным свитером, ватными штанами и валенками. Прожектор услужливо вспыхнул и высветил обветренное, почти бурое, скуластое лицо. Лоб, распаханный бараной времени, впалые щеки, подернутую сединой щетину и стеклянный, немигающий взгляд выцветших глаз.
2: «Доброй ночи. Вы Прохор?» Я начал было Илья и замешкался.
0: Взгляд старика внезапно обрел глубину и оцарапал до озноба. Рубанул наотмашь и вернулся, остановился на кукле.
1: «Ты с Лялей пришел?» –
0: протянул дед и добавил.
1: «Да, я Прохор. Входи», –
0: прозвучало приказом. Илья повиновался. Он миновал тамбур, протиснувшись между поленницей вдоль стены и гроздью телогреек на вешалке, и очутился в комнате. На удивление, длинной комнате. Тусклый свет лампочки выхватывал из полумрака стол у железной кровати, убранной линялым полосатым матрасом. Справа под оконцем грозно темнела печка-буржуйка, скорпионом вонзившая хвост в трубу в стену под потолком. Между ними сиротливо ютился явно самодельный табурет. Полированные книжные полки, поставленные друг на друга вдоль стены, массивный секретер выглядели здесь незваными гостями. С них на Илью пялились куклы. Большие, маленькие, новые и побитые жизнью, наряженные и раздетые. Они наблюдали. Сотни неживых глаз поблескивали в неровном свете мигающего электричества. Илья остановился в нерешительности.
1: «Давай сюда», —
0: вернул его к действительности голос Прохора.
2: «Что?»
1: «Лялю давай», —
0: повторил старик и, получив куклу, кивнул.
1: «Присядь пока. Выпить будешь?»
0: Илья опустился на табурет. Голова кружилась. Ему почудилось, что в комнате запахло ландышами.
2: «Вчера мальчик утонул. Степан», — начал Илья.
1: «Ну, как хочешь», —
0: перебил его Прохор и оторвал кукле голову. Держа ее в руке, он положил тело на стол, взял в другую алюминиевую кружку и замер. Зажмурился. Шумно выдохнул и приник губами к игрушечному горлу. Прогнулся назад, словно допивая до дна стакан. Во рту у Ильи пересохло. По коже пробежал озноб. Кукольник скривился. Боль мелкой рябью подернула застывшую сеть морщин. Прохор закашлялся и, переведя дух, сделал три шумных глотка из кружки. Лицо его разгладилось.
1: «Точно не будешь?»
0: Илья молча принял кружку и отхлебнул. Горло вспыхнуло, и в желудке теплом взорвался спирт. Илья глубоко вдохнул, наполнив легкий ароматом ландыша, и почувствовал, что безнадежно пьян. Кукольник хмыкнул, взял со стола не то щипцы, не то ножницы и нацепил очки. Сдвинул их к кончику носа и принялся вытягивать из кукольного тельца обрывок резинки. Илья осоловело таращился на левую дужку, залатанную куском проволоки. Взгляд лениво пополз вниз, задержался на желтых, перечеркнутых ступенями наростов ногтях кукольника. Его пальцы порхали над узелком, возвращая Ляле ее белокурую голову. Они кружились, прыгали, вились и сплетались. От этого зрелища Илью замутило, и он принялся разглядывать кукольную шапку-ушанку, сшитую из куска лежащего рядом рукава шинели. Стежки белой нитки на серой шерсти были так ослепительны, что Илья не выдержал. Отвернулся, уставился в полумрак стеллажей. И тут же потревоженный полумрак всколыхнулся. Зашевелился, зашептал в разнобой хором голосов. Илье отчего-то вдруг стало стыдно, и он отвел глаза. Кукольник уже закончил и теперь придирчиво рассматривал свою работу.
2: «А где вы их всех берете?» — кивнул на полке Илья.
0: «Их?» — удивленно вскинул бровь кукольник. Илью снова накрыла с головой волна смущения.
2: «Ну да, всех этих кукол...»
0: Прохор не ответил. Взгляд старика обдал Илью холодом, потом на мгновение вспыхнул радостью и потух. Морщинистое лицо спрятал занавес сальных волос. Казалось, что склонившийся над куклой Прохор внимательно вслушивается во что-то. Тишина накрыла колпаком трещавшие в печи дрова. Стонущий за окном ветер будто испуганно притих. Один лишь наглый будильник рвал молчание мерной копилью секундной стрелки. Илья понял, что и сам затаил дыхание.
1: «Молод!» — сухо, бесцветно произнес Прохор в пустоту.
0: Помедлил и уже уверенно добавил.
1: «Да, молод!»
0: Уверенность плохо спрятала разочарование. Старик хмыкнул и слегка поводил рукой, держащей куклу. Ляля захлопала в такт ресницами и оказалась на столе перед Ильей.
1: «Все, идите», — обронил Прохор.
0: Илья молча взял куклу и пошел к выходу. На пороге он обернулся.
2: «Ну, что это? Зачем вы мне ее отдали? Я ведь не для того пришел, я...»
0: Илья опешил, пытаясь вспомнить, для чего он здесь. Прохор выждал, но так и не услышав продолжения, пожал плечами и грустно произнес:
1: «Ступай, Илья».
0: Тот молча вышел. Кукольник усмехнулся и тут же надсадно закашлялся. Махом осушил кружку, отер выступивший пот и закутался в лоскутное одеяло.
1: «Чертовщина какая-то», — прошептал Прохор. «Чертовщина какая-то», — передразнил он, глядя в разинутую пасть печки. «Чертовщина?»
0: Угольки в буржуйке весело подмигнули, но промолчали.

0: чертовщина какая-то», — думал Илья, стараясь не оступиться с проторенной им же, но уже порядком запорошенной снегом тропинки. Ветер пытался повалить его навзничь, залепить глаза холодными хлопьями. Илья уже добрался до ограды у дома, когда вспомнил, зачем он ходил к кукольнику. Вспомнил сразу, вдруг. И весь разговор с Прохором, все взгляды и движения превратились в чудовищный, абсурдный балаган. Ноги стали ватными. Ветер как будто прознал об этом и решил воспользоваться моментом. Илья согнулся, борясь с напором, но не удержал равновесия, плюхнулся на колени.
1: «Да что же это? Что тут вообще происходит?» — закричал он.
0: Слова увязли в набитом снежинками воздухе. Илья поднялся и решительно дернул калитку на себя.
1: «Все! Все, завтра же уеду! Утром! Бред какой-то! Колдовство! Вуду, мать его! Куклы, кукольники, голоса! Я тут свихнусь с ними! Что молчишь?»
0: Илья сдавил Ляле горло. Свет фонаря упал на ее лицо. Между ресниц игрушки набился снег, и оттого она казалась ослепшей. Илья размахнулся, чтобы зашвырнуть куклу подальше в сугроб, и не смог.
1: «Ты, тварь пластмассовая, чё скалишься?»
0: Ослепшая Ляля кривила в улыбке пухлые губы. Илья обессиленно ссутулился и заплакал.
2: «Чего кричишь?» —
0: донеслось из-за спины. Илья оглянулся. На пороге, кутаясь в полушубок и выбивая чечетку тапками на босу ногу, стоял Степка.
2: «Чего кричишь-то?» —
0: повторил мальчик.
2: «Заходи, замерзнешь!»
0: «Я принес тебе твою куклу», — только и смог выдавить Илья.
2: «Мою куклу?» —
0: удивился Степка. И с достоинством произнес:
2: «Парни не играют в куклы, дядя Илья!» «Степан, а ну живо в дом!» — крикнула Татьяна из сеней. «Застудишься!»
3: «Лялю!»
0: — прохрипел Илья и протянул дрожащей рукой игрушку мальчику.
3: «Я принес твою лялю».
2: «Теперь она твоя!» —
0: хитро улыбнулся Степка. Вместо престарелой модницы Ляли рука сжимала малыша Пупса, розового и голого, в одной лишь шапке-ушанке шинельной шерсти. Визг, стремительно упавший до сиплого мычания, вырвался из горла Ильи. Он попятился, споткнулся, упал, поднялся, распахнул калитку и с куля бросился прочь, не разбирая дороги. Илья бежал, пока держали ноги, пока не лопнули легкие, не взорвалось сердце. Потом полз на карачках, натыкаясь на стволы деревьев, кусты, ломая наст, царапая руки коркой. Последние силы он потратил, зарываясь поглубже в снег. В темноте ему стало тепло и покойно.

Кукольник спал и видел сон из той далекой жизни, когда он еще не был кукольником. Из той жизни, когда он был счастлив. Когда он не слышал голос, шепчущий о предназначении. Когда палец не ткнул в место на карте, глухое место, где до него, Прохора, не селился ни один из людей, но куда как магнитом тянет теперь всех тех, кто сможет переиграть костлявую. Жить в скрытом от праздных глаз поселке. Просто жить. Кукольник спал. Ему снилось море, лижущее горячий песок. Женщина, снимающая синее платье в белый горошек. Бисеринки пота на загорелой коже.

0: С самого детства мечтал ходить в широкополой шляпе и вынимать сочащиеся медом прямоугольники из жужжащих домиков. Но время течет слишком медленно. Поэтому он просто молчит. Смотрит на игривых барашков на лазурном поле, чувствует кожей ее тепло и молчит. Он счастлив. Шелест волн ворвался рокот мотора. Под нарастающий рев кукольник проснулся. Кряхтя поднялся с кровати и сунул полено в тлеющие угли буржуйки. Плеснул воды в алюминиевую кружку, разбавляя спирт. Машина на улице встала, хлопнула дверца, снег взвизгнул и под тяжелыми шагами заскрипели ступени.
1: «Слышь, дед!»
0: Поспешно закрыл дверь балка здоровый детина, заполнив сразу полкомнаты. Стряхнул с шапки снег, затопотал унтами и затараторил.
1: «Там мужик замерз, насмерть, 10 км!»
0: Кукольник подошел и ткнул пальцем в карман пуховика.
2: «Ну-ка, дай-ка».
1: «Я это у него из кулака едва выковырял!»
0: Смутился вдруг парень и опустил пупса в треухи в протянутую ладонь кукольника. Тот развернулся и пошел к столу.
2: «Выпить будешь?»
1: «Ты что, глухой, дед?»
0: Зло гаркнул здоровяк.
1: «Я говорю, там мужик помер на дороге, ментов надо вызвать! У тебя есть рация? Ты что-то один на 100 верст окрест, лесничий! Чё молчишь, старый? Рация у тебя есть?»
0: Стужа взвыла и швырнула в стекло горсть снежной крупы.
2: «Я не лесничий. Я кукольник», — прошептал Прохор и отломил игрушки голову.

Рассказ Рэя Брэдбери «Озеро». Волна спрятала меня от мира птиц в небе, детей на песке, мамы на берегу. Мир зеленой тишины. Затем волна вернула меня обратно небу, песку, детям. Я шел из воды, а меня ждал мир. Он ничуть не изменился с тех пор, как я исчез под водой. Я выбежал на берег. Мама шлепнула меня мохнатым полотенцем. «Стой и сохни», — сказала она. Я стоял и смотрел, как солнце собирает капельки воды с моих рук. На месте капелек появились пупырышки. «Гляди-ка, ветер», — сказала мама, — «надень свитер». «Подожди, я хочу поглядеть на пупырышки». «Гарольд», — сказала мама. Я надел свитер и стал смотреть, как набегают и падают волны на берег. Не тяжело. Напротив, с зеленой изысканностью. Даже пьяный не смог бы так плавно опускаться, как эти волны. Был сентябрь. Те последние дни, когда неизвестно почему становится грустно. Берег вытянулся и опустел. Всего лишь 6 человек сидело на песке. Дети перестали играть в мяч. Ветер на них нагонял тоску своим особым свистом. И они сидели, чувствуя, как вдоль бесконечного берега бредет осень. Все сосисочные были забиты полосами золотистых досок. За ними прятались горчица, лук, мясо. Все запахи долгого радостного лета. Будто лето заколотили в гроб. Друг за дружкой опускали они крышки, запирали двери. Прилетал ветер и касался песка, сдувая миллионы примет июля и августа. И так случилось, что теперь в сентябре не осталось ничего, лишь следы моих теннисных туфель и ног Дональда и Делауса Арнольдов близ воды. Песок слетал с навесов на тротуар, карусель спряталась под брезентом, в воздухе, оскалив зубы, застыли в галопе лошади на медных шестах. Лишь музыка ветра на скользком брезенте. Я постоял здесь. Все были в школе, а я нет. Завтра я буду сидеть в поезде и ехать на запад через Соединенные Штаты. Мама и я в последний раз пришли на берег попрощаться. Вокруг было так пустынно, что и мне захотелось побыть одному. «Мам, я побегаю по берегу», — сказал я. «Хорошо, только недолго и не подходи близко к воде». Я побежал. Песок подо мной летел в разные стороны, а ветер нес меня. Знаете, как это бывает? Бежишь, вытянув руки, растопырив пальцы, и ощущаешь, какой ветер упругий, словно крылья. Сидящая мама исчезла вдали, вскоре она превратилась в коричневое пятнышко, и я остался совсем один. Одиночество не новость для 12-летнего мальчика. Он так привык, что рядом всегда люди, и по-настоящему остаться один он может только внутри. Вокруг столько правильных людей, объясняющих детям, что и как надо делать, что мальчишке приходится убегать далеко на берег, пусть даже мысленно, для того, чтобы побыть в своем собственном мире. Теперь же я и впрямь был один. Я вошел в воду и дал ей остудить свой живот. Раньше, когда вокруг была толпа, я не смел подойти сюда, взглянуть на это место, войти в воду и назвать это имя. Но теперь вода словно фокусник делит тебя пополам. Такое чувство, будто тебя разрезали надвое. Нижняя часть тает, словно сахар, и растворяется. Вода холодит, и изящно колыхающаяся волна время от времени опадает цветком кружев. Я звал ее десятки раз. Я звал ее Толи, Толи, Толи. Всегда ждешь ответа на свой зов, когда юн. Веришь, что все, о чем мечтаешь, сбывается. И порой так оно и случается. Я вспомнил, как в мае Толли плавала в воде и как болтались ее светлые косички. Она смеялась, и на ее 12-летних плечиках блестело солнце. Я вспоминал о том, как успокоилась вода, о том, как туда прыгнул служащий спасательной станции, и о том, как Толли больше не вышла наружу. Спасатель пытался уговорить ее вернуться, но она не вернулась. Он вылез из воды, лишь водоросли свисали с его пальцев, а Толли ушла. Она больше не будет сидеть впереди меня в классе. Она не будет гонять со мной мяч летними вечерами по мощенным кирпичом улицам. Она ушла слишком далеко, и озеро не отпустит ее назад. И теперь пустынной осенью, когда небо такое огромное, вода огромная и берег такой длинный, я в последний раз пришел сюда один. Я звал и звал ее Толли! О, Толли! Ветер мягко дул мне в уши. Так он шепчется в раковинах. Вода поднялась, обняла мою грудь, потом колени, вверх, вниз, так и вот так, впитываясь в песок под моими ногами. Толли! Вернись, Толли! Мне было всего 12 лет, но я знал, как я люблю ее. Это была любовь, которая приходит до понятий тела и морали. Это была такая любовь, что не хуже ветра, воды и песка, вечно лежащих рядом. Она была соткана из теплых длинных дней на берегу и из коротких спокойных монотонных дней в школе.

темные осенние дни прошлых лет, когда я носил ее портфель из школы. Долли. Я в последний раз позвал ее. Я вздрогнул. Я чувствовал воду на лице и не понимал, как она попала туда. Вода не поднималась так высоко. Повернувшись, я вышел на берег и постоял полчаса, надеясь увидеть хоть намек, хоть знак, что хоть кто-нибудь напомнил бы мне о Толли. Потом я опустился на колени и построил замок из песка, красиво заострив его кверху, так как Толли и я часто строили их. Но на этот раз я построил его лишь наполовину. Затем я поднялся. Толли, если ты слышишь меня, выйди и доделай его. Я двинулся по направлению к далекому пятну, маме. Набегали волны, смывая замок круг за кругом, делая его все меньше и меньше, превращая в ровное место. Молча я шел по берегу. Вдали скрипела карусель, но катался на ней только ветер. На следующий день я уехал на поезде. У поезда короткая память, он все оставляет позади. Он забывает и поля Иллинойса, и реки детства, мосты и озера, долины и коттеджи, обиды и радости. Он всех покидает, и они исчезают за горизонтом. Я вытянулся вверх, раздался вширь, сменил мой детский ум на взрослый, выбросил старую одежду, она мне стала мала. Перешел из средней школы в высшую, затем в колледж, а потом была девушка в Сакраменто. Некоторое время мы встречались с ней, потом поженились. К 22 годам я почти забыл, как выглядит Восток. Маргарет предложила провести наш вечно откладывающийся медовый месяц в этом месте. Поезд как память. Он может вернуть все то, что вы оставили так много лет назад. Лейк Блафф с населением 1000 человек всплыл на горизонте. Маргарет была такой красивой в своем новом платье. Она смотрела, как прежний мир возвращал меня обратно к себе. Она держала меня за руку, когда поезд подошел к станции Блафф, и наши вещи вынесли на перрон. Прошло столько лет. Что же они делают с лицами и телами людей? Когда мы шли по городу, я никого не узнавал. Были лица, словно эхо. Эхо походов по тропинкам и оврагам. Легкая радость на лицах. Ведь школы на лето закрыты, и можно качаться на металлических канатах, взлетать вверх и вниз на качелях. Но я молчал. Я шел и смотрел, полон воспоминаний, слетевшихся в кучу, подобно осенним листьям. 2 недели мы жили здесь. Вместе осматривали все заново. То были счастливые дни. Я думал, что люблю Маргарет. Во всяком случае, мне так казалось. Это произошло в один из последних дней, когда мы провели на берегу. Сентябрь еще не наступил, как тогда, много лет назад. Но уже появились на пляже первые признаки опустелости. Народу становилось меньше, некоторые сосисочные были уже закрыты и заколочены, и, как всегда, тут нас ждал ветер, чтобы спеть свою песню. Мне даже померещилась мама, сидящая на песке, там, где она всегда сидела. И снова мне захотелось побыть одному. Я не мог заставить себя сказать об этом Маргарет, я лишь шел рядом с ней и ждал. Становилось поздно. Почти все дети ушли домой, и только несколько женщин и мужчин грелись на ветреном солнце. К берегу подошла спасательная лодка. Из нее медленно вылез спасатель, держа что-то в руке. Я застыл на месте. Я затаил дыхание и почувствовал себя маленьким, всего 12-летним. Очень маленьким, крошечным и испуганным. Ветер стонал. Я не видел Маргарет. Я видел лишь берег и спасателя, медленно вылезавшего из лодки с серым мешком в руках. И его лицо, такое же серое и заостренное. «Постой здесь, Маргарет», — сказал я. «Зачем я сказал это?» «Да почему?» «Просто постой, вот и все». Я медленно пошел по песку туда, где стоял спасатель. Он взглянул на меня. «Что это?» — спросил я. Спасатель долго не мог выговорить ни слова. Он глядел на меня. Он положил серый мешок на песок. Волна, что-то шепча, обняла мешок и отступила. «Что это?» — настаивал я. «Странно», — тихо сказал спасатель. Я ждал. «Странно», — тихо повторил он. «Самое странное, что мне довелось видеть, она умерла очень давно». Я повторил его слова. Он кивнул. «По-моему, 10 лет назад. В этом году здесь не утонул ни один ребенок. С 1933-го здесь утонуло 12 детей, но все они были найдены спустя несколько часов.
все, кроме одной, насколько я помню. Это тело должно быть 10 лет пролежало в воде.

Этого было достаточно. На берегу было пусто. Лишь небо и ветер, и вода, и одинокая осень направлялась сюда. Я глядел вниз на нее. Снова и снова я что-то произносил. Имя. Спасатель смотрел на меня. «Где вы нашли ее?» — спросил я. «Ниже по берегу, там на мели. Долго же она лежала, правда?» Я кивнул. «Да. Боже мой, да. Я думал, люди растут. Я вырос. А она совсем не изменилась. Она все еще маленькая. Она все еще юная. Смерть не позволила ей вырасти или измениться. Все те же рыжие волосы. Она всегда будет молодой, и я всегда буду любить ее. О, Господи, я всегда буду любить ее». Спасатель снова завязал мешок. Несколькими минутами позже я шел вниз по берегу. Я остановился, что-то увидев. «Тут он ее нашел», — отметил я про себя. Здесь, около самой воды, стоял песочный замок, построенный лишь наполовину. Словно строили Толли и я. Она половину, и я половину. Я глядел на него, потом встал перед замком на колени и заметил маленькие следы, шедшие из воды и снова тянувшиеся в озеро. Обратно они не возвращались. И тогда я понял. «Я помогу тебе», — сказал я. Так я и сделал. Очень медленно я достроил замок, затем поднялся, повернулся к нему спиной и пошел прочь. Только бы не видеть, как он исчезает в волнах, как и все на свете исчезает. Я шел по берегу обратно, где незнакомая женщина по имени Маргарет ждала меня и улыбалась.

на чужбине. После очередного продолжительного периода сна Мклик Лулн очнулся в столь же подавленном расположении духа, в каком и заснул 97 лет назад. Хотя он отлично знал, что от этого душевная боль только усилится, но все же не удержался, просканировал звездное небо за кормой. Новой или сверхновой там не обнаружилось, но из этого следовало только то, что звездолет опять обогнал свет от взрыва звезды, служившей некогда Мклик Лулну и всем представителям его расы Солнцем. Тем не менее, Мклик Лулн словно воочию увидел, как от нестерпимого жара плавятся прекрасные ледяные утесы, как бескрайние снежные равнины превращаются в моря с горячей мутной водой, как затем эти моря вскипают, и пар вместе с клочьями раскаленной атмосферы рвется в космос, прочь от его родной, разлетевшейся на части планеты. И все же сородичи Мклик Лулна уцелели. Вернее, уцелели лишь их души, разум, которые где-то теперь в глубинах космоса ждут от Мклик Лулна весточки о том, что наконец-то найдена планета с пригодными для заселения телами. Но чудо не произойдет. Ему вовеки вечные не отыскать такие же прекрасные, симметричные, шестиугольные тела, какие сгорели в огне разбушевавшегося светила. Разумеется, сам Мклик Лулн сохранил свое прежнее тело, но лишь на время миссии. Но пора было приниматься за дело. И Мклик Лулн с тяжелым сердцем приступил к изучению очередной звездной системы. Интерес представляли лишь две планеты, третья и четвертая от желтой звезды. После беглого изучения оказалось, что четвертая, красная планета, безжизненна, но зато третья, зелено-голубая, сулит немалые надежды, поскольку на ней явно присутствует жизнь. Не просто жизнь, разум. Об этом красноречиво свидетельствовало сильнейшее излучение, идущее от планеты в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиодиапазонах. После долгих, изнурительных маневров в пределах неизвестной звездной системы Мклик Лулн наконец вывел свой космический корабль на стационарную орбиту вокруг зелено-голубой планеты и приступил к изучению радиосообщений. Сразу же выяснилось, здесь используют более сотни языков, что, конечно же, было крайне удивительно, поскольку значительно затрудняло общение между представителями разума. Сам Мклик Лулн без особого труда выучил несколько наиболее распространенных языков, хотя, разумеется, произносить слова он не мог. Мклик Лулн подумал было поселить своих сородичей в тела доминирующей на планете двуногой расы, но вовремя опомнился. Такое решение привело бы к массовым самоубийствам сразу же после того, как сородичи поняли бы, что обрели новую жизнь, истребив целую расу разумных существ. На планете обитали похожие на людей двуногие, обладающие лишь зачатками мыслительной деятельности, но популяция их была невелика, да к тому же многие из них оказались запуганы. Другие виды животных, хотя и были достаточно многочисленны, но их тела явно не подходили для разума. Некоторые не сумели бы выжить без помощи человека, у других был слишком короткий жизненный цикл, либо тела их имели слишком низкую ориентацию для разумной жизнедеятельности. В конце концов, Мклик Лулн оказался перед выбором двух видов четвероногих млекопитающих. Оба жили в непосредственной близости от людей, оба обладали подходящими для поддержания разума телами, оба располагали вполне приемлемым потенциалом для общения как между себе подобными, так и с людьми, оба насчитывали почти достаточное количество особей для переселения в их тела всех сородичей Мклик Лулна. Окончательное решение Мклик Лулн возложил на волю случая. Совершил действие, эквивалентное подбрасыванию монетки у людей, хотя, разумеется, в его распоряжении не было ни монетки, ни даже рук, чтобы ее подбросить. В итоге выбор пал на животное, пользующееся наибольшей любовью среди представителей господствующей расы на зелено-голубой планете, или, как они ее сами называли, Земле. И для Мклик Лулна настало время переходить к решительным действиям.

0: Жить Абу оставалось лишь 20 минут, но он об этом не ведал, и поэтому мысли его текли совсем в другом русле. «Почему мне платят меньше, чем Фазилю?» – бурчал он себе под нос. «Ведь он дни напролет сидит у ворот, а мне приходится вышагивать взад-вперед перед камерами. Разве я менее ревностный мусульманин? Или я глупее его? Или кто-то сомневается в моей преданности партии?» Вдруг затерянную в пустоте тишину сотряс чудовищный грохот, а по коридорам пронесся порыв, обжигающий горячего сухого ветра. Абу вскрикнул, но закрыть глаза догадался лишь после того, как в них набился песок. Именно поэтому он не заметил дыры в стене 23-й камеры, где в ожидании утренней казни томился политзаключенный. Не видел Абу и того, как к нему подбежал старший надзиратель, и, обнаружив, что 23-я камера пуста, вскинул автомат. И даже умирая, Абу так и не понял, что же случилось. Мкликлун с удовольствием потянулся и обошел крошечную кабину звездолета. Ощущать себя внутри нового тела с четырьмя конечностями было и ново, и интересно. Но в то же время было жаль свое прежнее тело, обреченное расплавиться снаружи, как только температура воздуха там под утро поднимется выше точки плавления льда. Мкликлун понимал, что нарушил закон и непременно будет обвинен соплеменниками и приговорен к казни. Неважно, что иного пути для достижения цели не оставалось, да и телом Мкликлун украл у человека, обреченного на смерть через считанные часы. Все равно за столь серьезные преступления, как лишение жизни разумного существа, полагалась смерть. Но это потом, после выполнения миссии. А пока Мкликлун смаковал свежие ощущения. Обживаясь в новом теле, он провел языком по зубам. Затем издал несколько звуков. Попробовал произнести отдельные слова, но прежний владелец тела при жизни пользовался лишь арабской речью, и потому внятно заговорить на английском, доминирующем на планете языке, Мкликлуну удалось лишь после целого часа напряженных упражнений. Звездолет был прозрачен почти во всем диапазоне электромагнитных волн, но существовала вероятность, пусть и незначительная, что на корабль кто-нибудь случайно наткнется. Поэтому Мкликлун принял меры предосторожности. Выйдя наружу, он подождал, пока послужившие ему верой и правдой транспортное средство расплылось бесформенной лужей среди травы, и только после этого, тяжело вздохнув, зашагал к ближайшему городу. Английский Мкликлун оказался сносным. Настолько, что, изъясняясь на нем, Мкликлун сумел продать пригоршню бриллиантов, подписать контракт с компанией Kansas City Development Corporation на производство изобретенной им машины, воспользовавшись для этого фамилией и именем, выбранным наугад из тысячи упомянутых в радионовостях, поручил посреднической фирме Faber-Faber и Maynard запатентовать все сколько-нибудь значимые узлы и детали своего изобретения, разместил заказ на деревообрабатывающем предприятии Сидней на 2000 собачьих будок и, наконец, зарегистрировал на свое новое имя торгово-производственную фирму. И все это за один день. К вечеру, напевая услышанный по радио рок-н-ролл, Мкликлун направился прочь из города и к закату добрался до непримечательного мотеля на окраине городишка Манхэттен, штат Канзас. «Номер на одного?» — спросил его клерк за стойкой. «Да». «Ваше имя?» «Роберт», — уже не задумываясь ни секунды, назвался Мкликлун. «Роберт Редфорд». «Вам, поди, с таким-то имечком скучать не приходится», — предположил клерк. «Да уж», — согласился Мкликлун. «Но зато мое имя помогает мне быстро знакомиться с людьми». Клерк рассмеялся. Мкликлун улыбнулся. Разговаривать с людьми было забавно. И все благодаря их удивительной способности лгать. Этому искусству Мкликлун уже успел научиться, хотя среди его сородичей лжи никто прежде даже и не слыхивал. «Ваша профессия?» — задал следующий вопрос клерк. «Камевояжер». «Правда, мистер Редфорд?» — удивился клерк. «И что же вы продаете?» «Собачьи будки». Ройс Джекобсон рывком распахнул входную дверь и вздохнул, ибо на пороге стоял камевояжер. «Мне ничего не нужно», — твердо заявил Ройс. «Нет, нужно», — с улыбкой возразил гость. Ройс удивился. Обычно камевояжеры не спорят с потенциальными покупателями, а если и спорят, то делают это неназойливо. Оторопевший Ройс бросил взгляд на чемоданчик с образцами. На нем было крупно выведено «Компания собачьи будки». «У меня даже собаки нет», — возмутился Ройс.
1: «Зато у вас в доме очень жарко», — невпопад заметил камевояжер.
0: «Да уж, жара неимоверная», — согласился Ройс и опомнился. «А какое это имеет отношение?»
1: «Но у вас же есть кондиционер», — не дал закончить камевояжер.
2: «А что толку?» – взъярился Ройс. «Проклятая энергокомпания установила лимит. Электроэнергии лишь на 100 баксов в месяц и ни цента больше. Если я включу холодильник или кондиционер более чем на сутки за месяц, то останусь без электроплиты».
1: Коммивояжер придал лицу выражение, красноречиво свидетельствующее о том, что он тронут до глубины души.
2: «Ребятам вроде меня всегда достается пустой лотерейный билет», — продолжал ободренный Ройс. «Можете биться об заклад на свои последние башмаки, что наш мэр пользуется кондиционером, когда ему вздумается. И столько, сколько ему вздумается. А президент чертовой энергокомпании наверняка принимает горячий душ не меньше 3 раз в день, и к тому же оставляет зимой открытыми окна. Да, можете смело держать пари с кем угодно».
1: «Я и не спорю», — немедленно согласился коммивояжер. «Каждому известно, что энергетические компании владеют всей нашей страной. Да что там страной, всем миром. Думаете, в Англии дела обстоят иначе? Или в Японии? Держи карман шире. Компании распоряжаются газом, и, следовательно, им принадлежит самая твердая валюта на свете».
2: «Вот именно», — подтвердил Ройс. «А вы, как я погляжу, парень с понятием».
1: Они сели на знававший лучшие времена диван, и Ройс в деталях описал, что он думает о чертовых энергокомпаниях и в какие именно части своих тел их директорам и управляющим следует запихнуть их проклятые квоты на электроэнергию, раздутые счета и поганые периоды максимального и минимального потребления энергии.
2: «Я вынужден принимать душ в 2 часа ночи и сыт этим уже по горло», — заявил под конец своей пламенной речи Ройс.
1: «Так измените свою жизнь к лучшему», — предложил коммивояжер.
2: «Я бы не возражал, да только как?
1: Купите у меня собачью конуру». Шутка показалась Ройсу столь забавной, что он хохотал над ней не меньше минуты. Но как только наступила тишина, вновь заговорил коммивояжер, подкрепляя свои слова рисунками, диаграммами и листочками с заранее произведенными расчетами. «Вмонтированный в собачью конуру утилизатор солнечной энергии способен обеспечивать весь ваш дом электричеством день и ночь круглый год. Электричества хватит на все включенные одновременно электроприборы, и это не будет стоить вам ни цента после того, как вы заплатите за собачью конуру».
2: Ройс печально покачал головой. «Нет, это незаконно. Вы ведь наверняка знаете, что еще в 85-м или 86-м году было принято решение, запрещающее использовать источники солнечной энергии без специальной лицензии, а ее, насколько мне известно, еще не удалось выбить никому».
1: «Закон протолкнули энергетические компании. И что, вы готовы с этим мириться?»
2: «Но счетчик, если я перестану использовать их электроэнергию, то это очень скоро выяснится. Компания проведет расследование и...»
1: «Мы подсоединим к конуре не все электроприборы в вашем доме, а лишь самые мощные. Кроме того, мы сделаем это постепенно, один за другим, с тем, чтобы в итоге к концу месяца вам приходил счет долларов, скажем, на 50. Только вместо того, чтобы за 50 долларов готовить пищу на костре и изнывать от жары в доме, вы будете круглые сутки использовать кондиционер летом и обогревательную систему зимой, принимать душ, когда вам только заблагорассудится, открывать холодильник так часто, как это необходимо». Ройс все еще сомневался. Коммивояжер укоризненно покачал головой. «Чем, в конце концов, вы рискуете?»
2: «Да, в общем-то, ничем», — признался Ройс.
1: «Кроме того, мы специально вмонтировали утилизатор солнечной энергии в собачью конуру, так что будьте уверены, никто ничего не заподозрит».
2: «Что ж, по рукам», — сдался Ройс. «В конце концов, я даже не голосовал за того чертова конгрессмена, который поддержал этот глупый законопроект».
1: Ройс и его жена Джуни пригласили друзей в гостиную. Там работали кондиционер и телевизор, а из кухни доносилось урчание включенного холодильника. В довершение к этому Ройс зажег свет. Одна из женщин охнула, но ее тотчас шепотом урезонил муж. Ройс и его жена беззаботно ворковали, но входная дверь была распахнута настежь. Заметивший это, мистер Дитверер воскликнул: «Эй!» Вскочил с кресла, но был остановлен словами Ройса: «Угощайтесь орешками и не забывайте про выпивку». Все гости с перекошенными лицами смотрели только на дверь, пока Ройс разносил им блюдечки с орешками и бокалы. Наконец он, слава богу, подошел к злосчастной двери.
2: «Отличный выдался денек», — заметил Ройс, любуясь закатом.
1: Кто-то охарактеризовал ситуацию единственным, но зато весьма крепким словцом. Ройс счел, что поставленная цель достигнута, и неспешно затворил дверь. «Кстати», — сказал он, — «представлю вам своего друга. Его зовут Роберт Редфорд».
2: Реакция гостей была именно такой, какая и предполагалась.
3: Ха, да ты шутишь. Подумать только, среди нас сам Роберт Редфорд. Вот смеху-то, да уж, насмешил.
2: Моего друга действительно зовут Роберт Редфорд. Но он, конечно, не величайшая звезда сценических подмостков голубого экрана и воскресного кино, как вы привыкли слышать. Короче говоря, он продавец будок для собак.
1: В комнату вошел Мкликлун и пожал руки всем гостям.
4: «Он похож на араба», – прошептала пухленькая женщина лет 40.
1: Ройс, похлопав Мкликлуна по плечу, уверенно заявил: «Редфорд – лучший торговец из всех, кого я встречал».
2: «Еще бы», – изрек мистер Дитвеллер, единственный из всех игроков местной лиги по боулингу, умеющий прилично бросать шары и поэтому считающий себя докой во всех вопросах.
3: «Ведь он умудрился продать тебе свой товар, хотя собак у тебя отроду не водилось».
2: «Тем не менее, как любила говаривать одна моя знакомая, прежде чем дать кавалеру отворот-поворот, не худо бы хотя бы мельком взглянуть на него».
1: И Ройс повел гостей через кухню, где горел свет, где стоял открытым работающий холодильник.
2: «Ройс, холодильник открыт! Наверное, кто-то из твоих детей забыл захлопнуть дверцу. Если бы мой сын сделал такое, убить бы я его, пожалуй, не убил, но выпорол бы по первое число».
1: Где работали одновременно микроволновая печь и электродуховка, и где из крана текла горячая вода. От увиденного одна женщина побледнела и едва не хлопнулась в обморок.
2: Стремясь по привычке сберечь прохладу в доме, а следовательно электроэнергию, гости попытались побыстрее проскочить наружу, и у двери, естественно, возникла сутолока.
3: «Спокойнее, без паники. Дом не горит», — сказал Ройс, но впечатление его слова ни на кого не произвели.
1: По пути к заднему дворику, где стояла конура, Дитвеллер, заговорщически подмигнув, тихо спросил Ройса:
5: «Признавайся, приятель, с кем из боссов проклятой энергокомпании ты так крепко сошелся, что тебе подняли квоты на электричество?»
1: Улыбнувшись, Ройс покачал головой.
5: «Мои квоты какими были, такими и остались».
1: Возвысив голос, чтобы слышали все, он добавил:
3: «За электричество я теперь плачу только 50 баксов в месяц и ни цента больше».
2: «Вау, вау!»
1: – пролаял из будки щенок на цепи.
5: «Откуда взялась собака?» –
1: шепотом спросил Ройс у Мкликлуна.
5: «Это для конспирации», – ответил тот. «Если конура пуста, то энергокомпания рано или поздно заподозрит неладное. А тут как раз подвернулся случай. Твой сосед хотел избавиться от щенка».
2: «Отличная идея, Редфорд. Только вот я опасаюсь, что кто-нибудь из моих друзей проговорится».
5: «Не проговорится», – уверил Ройс Мкликлун,
1: а затем в подробностях разъяснил гостям достоинство конуры. В итоге к концу вечера он обзавелся 23 заказами на продукцию своей фирмы, чеками на общую сумму в 2210 долларов 23 цента и кучей новых друзей. Все остались довольны и распрощались с улыбками, включая мистера Дитвеллера, которому щенок обмочил ботинок.
2: «Вот ваши комиссионные». Мкликлун протянул Ройсу чек на $300.
1: «Сумма несколько больше, чем мы договаривались, но вы заслужили эти деньги».
2: «Забавно», — проговорил Ройс. «Я чувствую себя заговорщиком».
1: «Ерунда», — отмахнулся Мкликлун. «Вы ведь не агент нашей фирмы».
2: «В общем-то, действительно», — согласился Ройс после минутного размышления. «Ведь на самом деле я никому ничего не продал».
1: «Вот именно», — поддержал его Мкликлун.
2: Тем не менее, всего лишь через неделю Ройс, Дитвеллер и еще четверо жителей городишка Манхэттен, штат Канзас, разъехались по городам и весям Соединенных Штатов с фирменными чемоданчиками компании «Собачьи будки» в руках. Еще через месяц штат этой компании насчитывал уже 300 человек в 7 штатах. Каждый служащий занимался либо производством собачьих будок, либо их продажей, и к каждой конуре непременно прилагался щенок. По прикидкам Кликлуна выходило, что если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то вызвать на землю свой народ он сможет приблизительно через год.

0: «Что случилось в Манхэттене?» – спросил Билл Уилсон, молодой напористый шеф отдела анализа и статистики Канзасской центральной электрической компании, называемой простонародно иначе как «чертова энергокомпания». «Потребление электричества снизилось», – ответила Кей-Блок. Билл фыркнул, как бы желая сказать: «Это мне известно и без тебя», на что Кей ухмыльнулась, будто говоря: «Уж не полагаешь ли ты, паренек, что обзавелся извилиной в мозгах?» Все же им удалось вполне плодотворно поработать вместе, и через час они пришли к выводу, что потребление электроэнергии в Манхэттене, штат Канзас, снизилось в общей сложности на 40%. Каковы были показатели в предыдущем квартале? Оказалось, нормальные. Совершенно.
1: 40% — это не шутка! Это вызывает подозрение, прорычал Билл.
0: Не орите на меня, рассердилась Кей. Кричите лучше на тех, кто вздумал вдруг посреди лета отключить свои холодильники от сети.
1: «Нет, кричать на них я не стану, а с этим делом разберетесь вы. И сдается мне, что виноваты тут вовсе не отключенные от сети холодильники. Скорее всего, клиенты приноровились скручивать счетчики в свою пользу. А может быть, наши служащие в манхэттенском филиале прикарманивают деньги компании».
0: Двумя неделями позже Кей Блок сидела в офисе административного здания университета штата Канзас. Расследование не выявило ничего. Абсолютно ничего. Доскональное обследование 38 взятых наугад счетчиков показало, что работают они исправно. Аудиторская проверка местного отделения компании не выявила никаких нарушений. Комплексная инспекция университета штата Канзас не пролила свет на происходящее. Здесь не было заметных изменений в использовании электроприборов, как не было подчисток и в учете потребления электричества. Но, тем не менее, показания счетчиков упрямо свидетельствовали об обратном.
2: «Должно быть, уменьшение потребления электроэнергии носит локальный характер», — предположила Кей.
0: «Ну, скажем, стадиону нужно не меньше света, чем обычно, следовательно, искать следует где-то в другом месте. Может, посмотрим в исследовательских лабораториях?»
1: «Это противоречит фактам», — возразила седовласая администраторша университета, которую откомандировали Кей на время изысканий.
0: Вздохнув, Кей выглянула в окно. Ничего путного, кроме крыши нового здания комплексных исследований факультета естественных наук, она не увидела. На крыше стояла собачья будка.
1: «Откуда там конура?» – удивилась Кей.
3: «Полагаю, в ней живет собака», – чопорно ответила администраторша.
0: «На крыше?»
3: «Конечно, там больше свежего воздуха».
0: Кей вгляделась в конуру. Резкое снижение потребления электроэнергии в городе Манхэттен, штат Канзас, было явлением необычным. Собачья будка на крыше выглядела еще более странно. Но какая между этим связь?
3: «Давайте пойдем и посмотрим», — предложила Кей.
0: «Зачем?» — удивилась администраторша.
3: «Неужели вы подозреваете, что в крошечной будке спрятан электрогенератор или источник солнечной энергии? Огромная конструкция величиной с целый корпус».
0: Кей, пристально оглядев администраторшу, решила, что протестует, а ненатурально и чересчур горячо. «Я требую осмотра», — произнесла Кей, нетерпящих возражений тоном. Администраторша улыбнулась.
3: «Как сочтете нужным, мисс Блок. Сейчас свяжусь со сторожем, и он проводит вас на крышу».
0: После телефонного звонка они спустились к центральному входу административного здания, пересекли лужайку и затем зашагали по лестнице здания комплексных исследований к верхнему этажу.
3: «У вас нет лифта?» — спросила Кей, слегка задыхаясь от долгого подъема.
1: «К сожалению, теперь дома строят без лифтов», — промолвила седовласая. «Лифты потребляют слишком много энергии, и потому позволить себе такую роскошь в наши дни могут только энергетические компании».
0: Сторож на верхнем этаже сразу же принялся извиняться.
1: «Простите, мадам, если старина Ровер причинил вам неудобства. Я поселил его на крыше прошлой весной, сразу после того, как сюда через чердачную дверь пытались влезть взломщики. С тех пор, слава богу, ни единый непрошенный гость к нам не сунулся». «Гав!»
0: — воскликнула помесь слона с лабрадором, прыгая на посетителей.
4: «Ровер!» — закричал сторож. «Это же наши гости!»
5: «Гав!»
0: — отозвалось чудище, пытаясь выскочить из собственной шкуры, и вид у него был такой, будто вот-вот это ему удастся.
5: «Гав!»
0: После осмотра двери Кей изрекла.
3: «Не вижу следов взлома».
4: «Оно и не мудрено!» — изрек сторож. «Ведь взломщиков приметили из административного здания, так что повредить дверь они не успели».
3: «Да», — промолвила Кей. «Тогда зачем же вам здесь собака?»
4: «А что, если в следующий раз злодеи проскочат незамеченными?» — сказал сторож таким тоном, будто его вынудили общаться с идиоткой.
2: Кей подвергла конуру тщательному обследованию. Ящик как ящик, ничего особенного. Дырка полуаркой, пропитанная смолой крыша, стенки. Для завершения картины не хватало разве что обглоданных костей, миски с водой и собачьего дерьма. «Талантливая у вас собака», — отметила Кей. «Даже в туалет не ходит».
4: «Да, замечательный пес», — похвастал сторож. «Всегда терпеливо ждет минут, когда я отведу его вниз на прогулку. Правда, Ровер?»
2: «Он даже не оставляет царапин».
4: «Я же вам об этом и толкую. Необыкновенный пес».
1: «Вау!» — радостно воскликнула собака и, задрав заднюю лапу, обмочила дверь, а затем положила аккуратную кучку у самых ног Кей.
5: «Гав-гав!»
1: — добавил Ровер, явно гордясь собой.
2: «В жизни всякое случается», — философски заметила Кей.
1: «Итак, собака здесь все-таки есть». «Наколи так, почему конура торчит на крыше здания комплексных исследований факультета естественных наук университета штата Канзас?»
2: Чертова энергокомпания выдвинула официальное обвинение против города Манхэттен, штат Канзас, и суд постановил, что все собачьи будки должны быть незамедлительно отключены от источников энергии, то есть от бытовых электросетей. Город немедленно выдвинул встречное обвинение и подал апелляционную жалобу в высшую судебную инстанцию. Конфликт грозил затянуться на годы. Тогда чертова энергокомпания прекратила электроснабжение города Манхэттен, штат Канзас. Почти никто в городе Манхэттен, штат Канзас, этого не заметил, если не считать служащих самой чертовой энергокомпании, здание которой оказалось единственным лишенным света во всем городе и пригородах. Так началась акция, названная впоследствии «Войной против собачьих будок». На страницах многих газет замелькали статьи о компании «Собачьи будки» и ее неуловимом основателе Роберте Редфорде. Все 5 общенациональных телеканалов, стремясь опередить друг друга, выпустили в эфир специальные репортажи о доступном каждому источнике дармовой электроэнергии. Вскоре был собран обширный статистический материал, показавший, что почти 7% американцев уже обзавелись собачьими будками, а из оставшихся 99,8% желают приобрести этот товар. 0,2% нежелающих являлись либо крупными держателями акций энергетических компаний, либо администраторами высшего звена тех же самых компаний. Большинство политиков способны сделать простейшее умозаключение, а у тех, кто не способен, обычно в распоряжении имеется целый штат одаренных помощников, а поскольку близились очередные выборы, то неудивительно, что вскоре было принято судьбоносное решение аннулировать закон, запрещающий нелицензированное использование источников солнечной энергии. В тот же день на бирже обвалились акции всех энергетических компаний. Разразился самый незаметный мировой экономический кризис. Первыми пошли прахом отрасли экономики, базирующиеся на потреблении дорогостоящей энергии. Следом развалился казавшийся многие годы незыблемым монолитом ОПЕК, и поскольку единственными потребителями нефти оказались лишь немногочисленные химические предприятия, ее биржевая цена за 5 месяцев упала до беспредельно низкой отметки в 38 центов за баррель. Мировой экономический кризис оказался почти незаметным по той простой причине, что компания «Собачьи будки» постоянно удовлетворяла непрерывно растущий спрос на свою продукцию. Почуяв, откуда дует ветер, правительство США ввело непомерно высокие таможенные пошлины на импорт собачьих будок. Тогда компания «Собачьи будки» разместила в ряде общедоступных печатных изданий подробные чертежи своей продукции и дала добро любым зарубежным фирмам на их производство. Чиновники из Госдепартамента в скорости пошли на попятную, отменив импортные пошлины, и компания «Собачьи будки» публично принесла извинения за то, что опубликованные чертежи были неполными, и, открывая один зарубежный филиал за другим, продолжила свое победоносное шествие по миру. А Роберт Редфорд стал более знаменит, чем его тезка. В общем, не прошло после основания компании «Собачьи будки» и года, как каждый желающий во всем мире обзавелся источником дешевой электроэнергии. Люди были счастливы. Настолько счастливы, что стремились поделиться своим счастьем со всеми тварями божьими. Повсюду стало принято зимой подкармливать птиц, выставлять у порога миску с молоком для бездомных кошек и, конечно же, селить в конуре возле дома собаку.

Орсон Скотт Карт, Джей Парри, «На чужбине». Сидя в главном офисе компании «Собачьи будки» в Сан-Диего, служившем ему в последние дни убежищем от назойливых журналистов, Мклеклоун разговаривал со своими соплеменниками, хотя услышать его, конечно же, никто из них не мог. «После вашего прихода человечество столкнется с расой, намного превосходящей его в умственном развитии. Не станет ли это причиной гибели людей? Не будут ли люди страдать от унижения, узнав, насколько мы опередили их? Еще бы, ведь мы способны пересекать галактику на сверхсветовых скоростях, общаться между собой телепатически и даже вселяться в тела совершенно чуждых нам животных, предварительно отделив наши души от умирающих тел и поместив их среди звезд в капсулах разума». Мклеклоун волновался за судьбу человечества, но прежде всего им двигал долг перед собственным народом. Если раса двуногих окажется настолько гордой, что не справится с открывшимися перед ней фактами, что ж, вины Мклеклоуна в том нет. Приняв окончательное решение, Мклеклоун открыл верхний ящик письменного стола, извлек оттуда крошечный прибор и нажал единственную кнопку. Из приборчика вырвался мощный поток электромагнитного излучения и вмиг достиг всех 80 миллионов собачьих будок в Калифорнии. Каждая из будок, в свою очередь, ретранслировала сигнал, и тот от будки к будке разнесся по всем уголкам мира. Затем все разом испустили идентичный сигнал, который, почти мгновенно преодолев расстояние в сотни и сотни световых лет, разбудил души сородичей Мклеклоуна, которые со скоростью, многократно превосходящей световую, понеслись к источнику сигнала. Собравшись вскоре в непосредственной близости от третьей планеты в системе желтого светила, они заслушали подробный доклад Мклеклоуна. Его работа была высоко оценена. Он был обвинен в уничтожении разумного существа и получил приказ покончить с собой. Очень гордый похвалой, Мклеклоун прострелил себе голову, а души его соплеменников устремились к посылающим призывный сигнал собачьим будкам.

– голосил пес Ройса, носясь по заднему двору. «Рвов! Вов!» «Он рехнулся», – сказал Ройс. Но оба его сына со смехом бросились за псом. Тот, нарезав не меньше дюжины кругов, в изнеможении остановился рядом с конурой. Пробасил пес и, подбежав к Ройсу, ткнулся мордой ему в руку. «Ну-ну, шельмец», — заметил Ройс. Пес подошел к столу, где лежала пачка газет, стащил на землю зубами верхнюю и принялся ее рассматривать. «Будь я проклят», — с улыбкой обратился Ройс к жене, вынесшей из дома продукты для пикника на открытом воздухе. «Пес делает вид, будто читает». «Эй, Робби!» – закричал старший сын Ройса, Джимми. «Сюда! Палка, Робби! Принеси палку!» Пес, научившийся уже с помощью газеты читать и писать, сбегал за палкой, принес ее в зубах обратно, но вместо того, чтобы отдать Джимми, принялся водить ею по земле. «Приветствую тебя, человек!» – неровными буквами вывел пес. «Полагаю, ты удивлен!» «Эй, Джуни!» – закричал Ройс жене. «Ты только погляди, что он вытворяет!» Ройс потрепал пса по голове, уселся за стол и придвинул к себе бокал с мартини. «Жаль, что больше никто не видит, до чего умен наш Робби!» «Мы не причиним вреда вашей планете!» – накорябал пес. «Джимми, присмотри, чтобы собака не помяла петунии на клумбе!» – велела Джуни, раскладывая по бумажным тарелкам салат с молодым картофелем. «Ко мне, Робби!» – приказал Джимми. «Пора на цепь!» «Рау!» — ответил слегка обеспокоенный пес и затрусил прочь от конуры. «Па!» — закричал Джимми. «Я его зову, а он ни в какую!» Дожевывая сэндвич цыпленком, Ройс неохотно поднялся с шезлонга. «Робби, твой пес, Джим. Но если ты с ним не справляешься, то придется от него избавиться». Ройс схватил пса за ошейник и силком подтащил к конуре, где наготове с цепочкой в руке стоял Джимми. Щелкнул карабин, и дело было сделано. «Научись подчиняться, пес», — велел Ройс. «А иначе я продам тебя, и тогда уж тебе не помогут все твои мудреные трюки». «Вау!» «Вот именно. Заруби это на своем собачьем носу». Пес с такой неподдельной печалью неотрывно глядел на обедающее семейство, что после пикника Ройс сжалился над ним и отдал ему все оставшееся на столе мясо.

Вечером Ройс и Джуни обсудили между собой, стоит ли говорить кому-нибудь о необычной способности их пса к письму, и сочли, что не стоит. В конце концов, пес – любимец сыновей, и делать из него цирковую собаку негоже. Но на следующее утро выяснилось, что подобными трюками овладели чуть ли не все собаки в округе. «Мой пес – самый талантливый на свете!» Бас Дитвеллера перекрыл голоса всех игроков команды по боулингу, наперебой хвастающихся тем, что их собаки вдруг научились писать или отворачивать садовый шланг. «А мой пес теперь ходит исключительно в туалет и даже смывает за собой воду!» – воскликнул кто-то. «А мой не только моет лапы в раковине, но и вытирает их полотенцем!» И так далее в том же духе. Все газеты мира трубили о необычайных способностях четвероногих друзей человека. Большинство жителей Земли были рады переменам, произошедшим с их любимцами, за исключением, пожалуй, суеверных жителей Новой Гвинеи, которые, сочтя, что в их домашних животных вселились злые демоны, сожгли бедняк, да корейцев, предпочитавших видеть собак исключительно в тарелках у себя на столе. «Я теперь стал вдвое счастливее», — похвалился Билл Уилсон, бывший некогда молодым и напористым шефом отдела анализа и статистики одной из чертовых энергокомпаний. «Мой пес теперь не только достает из воды подстреленную мною дичь, но и ощипывает ее, потрошит и даже засовывает в духовку». На это Кей Блок лишь улыбнулась и поспешила домой к своему мастифу, в котором души не чаяла, хоть тот частенько обыгрывал ее в шахматы.

За 5 лет, прошедшие после внезапного повышения умственных способностей собак, мы накопили множество новых фактов, касающихся интеллектуального развития животных вообще и, конечно же, собак в частности, что позволило нам иначе взглянуть на эволюционные процессы. Начал свою лекцию перед студентами выпускного курса профессор Вилрайт. Очевидно, что мутации в процессе развития живых организмов представляют собой явление более сложное, более комплексное, чем это считалось прежде. Особенно это касается мутаций, связанных с деятельностью высшей нервной системы. Разумеется, детальному изучению интеллекта собак мы посвятим еще почти целый семестр, но для начала мне хотелось бы обрисовать вам в общих чертах суть вопроса. Итак, в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что интеллектом собаки превосходят дельфинов, но вместе с тем до человека им далеко. Кроме того, дельфины почти бесполезны для нас, в то время как собак после непродолжительной дрессуры несложно превратить в незаменимых слуг и помощников по хозяйству. Но это еще не все. Самое главное, человек наконец-то не одинок на планете. «А с чего вдруг собаки поумнели?» – задал вопрос один из студентов. «Вынужден сразу огорчить вас. Современная наука не выработала единой общепринятой теории на этот счет». Вообще же, изучение внезапного повышения интеллекта у собак во многом сродни разработке теории Большого Взрыва. В обоих случаях мы можем лишь строить догадки по поводу причин возникновения феномена, однако повторить события в лабораторных условиях пока не представляется возможным, и потому доказать или полностью опровергнуть любую из огромного числа рабочих гипотез крайне затруднительно. Тем не менее, теория, с которой согласно наибольшее количество ученых, гласит, популяция собак достигла какого-то критического уровня. После чего произошел качественный скачок. Тот факт, что изменения коснулись не всех собак, а в основном лишь тех, которые жили в цивилизованных районах мира, приводит нас сразу к двум неоспоримым выводам. Первый. Свою лепту в процесс повышения интеллекта у собак, безусловно, внесло их каждодневное общение с человеком. Второй напрочь отметает саму возможность того, что это был результат влияния космической радиации или иного внепланетарного воздействия. А могут ли умственные способности собак со временем достичь уровня людей или даже превзойти его? Раздался следующий вопрос. Современная наука категорически отрицает даже вероятность такого события. И виной тому отсутствие у собак самого необходимого для дальнейшего развития разума. Я говорю, конечно же, об артикуляционном аппарате, необходимом для оперативного сиюминутного общения. И, естественно, о руках, без которых невозможно полноценное использование орудий труда. Нет. К сожалению, в настоящем собаки достигли пика в своей эволюции, и, следовательно, встретить расу превосходящую или хотя бы равную нам по интеллекту мы сможем лишь в глубинах космоса. Профессор Вилрайт потрепал ухо своему псу и спросил. «Правильно я говорю, Скиннер?» «Ра!» — пролаял Скиннер, хотя ответить ему хотелось приблизительно следующее. «Не беспокойтесь, профессор. Никого умнее себя вам никогда не встретить, ибо люди настолько слепы в своей гордыне, что случись это хоть сотни, хоть тысячи раз, вы и бровью не поведете». Студенты громко рассмеялись. Пес раздраженно подошел к миске в углу, сделал несколько глотков воды и угрюмо растянулся на полу. А профессор Вилрайт продолжил свою лекцию о развитии интеллекта у животных.

Сентябрь в штате Канзас выдался необычайно холодным. Подросший и оттого активно протестующий против того, чтобы его звали Джимми, а не Джим, мальчишка играл со своим псом во дворе. Робби корчевал зубами и лапами сорняки, что всегда одобрялось его хозяевами, Ройсом и Джуни. «Смотрите, первый снег!» — вдруг закричал Джим. Перед псом на траву опустилась снежинка. Пораженный Робби замер. Снежинка почти немедленно растаяла, но вслед за ней посыпались еще и еще. Робби, глядя на безукоризненно белые шестигранные снежинки, вдруг заплакал. «Ма, погляди!» — позвал Джим. «Робби плачет!» Ему просто попала вода в глаза, отозвалась Джуни из кухни, где она мыла у раскрытого окна редис. «Собаки не плачут!» Этим вечером снег шел по всему городу, и повсюду собаки с тоской в глазах наблюдали за его падением с небес. «Неужели ничего нельзя поделать?» Снова и снова звучала в их мозгах одна и та же мысль. «Нет, нет, нет», — приходил безнадежный ответ. «Без рук, без пальцев нам вновь не построить машины, которые отделили бы наши души от тел и, заключив их в энергетическую

0: Господа курсанты, это не шутка? Точно не шутка? Ну, тогда благодарю. Благодарю за оказанную честь. Хотя, дайте-ка я проверю по расписанию. 16:00. Нет, в это время ни одной лекции, ни одного семинара и ни одного зачета не наблюдается. Я уж обрадовался. Какой ловкий трюк вы изобрели, чтобы перенести зачет. Так что от души благодарю за приглашение. От всего сердца поздравляю жениха и невесту. Кажется, это первая свадьба на вашем потоке. Желаю жениху и невесте дожить до золотой свадьбы. Желаю вырастить по меньшей мере троих сыновей. И повторю это за свадебным столом и еще чего-нибудь хорошего придумаю. Нет, я бывал на свадьбах, даже тосты произносил. Хотя свадьбы, детки, разные бывают. Видел я и такое бракосочетание, на которое жениха вели под конвоем и в наручниках. Почему в наручниках? Потому что этот дуралей грозился выстрелить себе в висок из разрядника. Конечно, не выстрелил бы, кишка тонка. Но мало ли что стукнуло бы в его дурную голову. Ну да, он совершенно не желал жениться. В этом он был похож на вас, господа курсанты. Вы бегаете к девчонкам в релакс-зону, вы лазите в общежитие к операторам связи и к менеджерам логистики. Знаю, знаю, но жениться вы еще не готовы. Лазить – готовы. Жениться – ни за что. Разве что по факту беременности, да и то с большим скрипом. А вы представьте, что было бы, если бы завтра вышел приказ ректора. Всем курсантам немедленно зарегистрировать законный брак с подружками. Со всеми. Курсант Ганомба, вам плохо?
1: Сколько?
0: А как полагается в вашем племени? Количество жен вообще никак не ограничивается?
1: Да, сочувствую.
0: А если кто-то отказывается жениться?
1: Ничего себе, ну и нравы. Сочувствую, курсант Ганомба, это действительно беда. Но вы в такой ситуации хоть останетесь живы. Где убивают?
0: Нет, нигде такого греховодника не убивают. Просто предлагают выбор между жизнью с матерью своего ребенка и толстой палкой, которая проткнет его насквозь. Бывают ситуации, когда это необходимо. Когда мы осваивали трассу 46, то неожиданно отыскали древнюю пропажу. Пропажу 200-летней давности. Транспортник ушел в прокол и исчез. Просчитать выход специалисты не сумели, тогда еще не научились работать с мигрирующими проколами. На борту транспортника было под сотню человек. Он вынырнул непонятно где, и запаса горючего хватило до ближайшей планеты земного типа. Ну, высадились, погоревали, но жить же как-то надо. Пока разобрались с местной флорой и фауной, несколько человек погибло, а прочие собрались на совет. Вот они были люди образованные и знали слово «популяция». И все они понимали. Не будут рождаться дети, колония вымрет. Значит, защита прав ребенка на первом месте. Остальные права – производные. Был также поднят вопрос о дисциплине. В таких обстоятельствах

0: строительствах она должна быть даже не железной, а вообще металлокерамической. И значит, должен быть кто-то один, кому прочие добровольно подчиняются, иначе начнутся разброты шатания. И вот к тому времени, как пропажа нашлась на Лакстигале, там был 3 поселка, в одном 700 человек и в двух примерно по 200. Поскольку эти люди жили, как наши далекие предки, разве что с гигиеной у них было получше, поскольку у них образовалась своя культура, то этнографы пришли в безумный восторг. Что такое этнографическая экспедиция, знаете? Про сопровождение экспедиции знаете? Это не курорт на Денниссоне. Ученые — люди, которым чувство меры не полагается по штатному регистру. Нам с Гробусом приходилось вытаскивать одного такого безумца из брюха кадуэцкой черепахи. Аборигены чувствовали, когда она всплывает, и брались за весла, а наш безумец не понял, отчего вся компания вдруг его покидает. Его спас скафандр. Он сидел там в брюхе, а мы с Гробусом спешно выясняли, имеем ли право шарахнуть эту проклятую черепаху разрядом главного калибра. Было предположение, что у нее имеется что-то вроде разума, и мы чуть не посидели, пока начальство приказало: «Шарахайте!» И вот нас с Гробусом прикрепили к команде этнографов. А к нам прикрепили Алекса. Сказали: «Вы бывалые космические орлы, вы способны выгнать звездную прозрачную из отработанных брикетов термобрикса. Вы довели начальство центра логистики номер 318 до психиатрического диспансера, причем оно, кажется, до сих пор там сидит. Значит, как-нибудь справитесь с одним единственным стажером». Мы ответили: «Пусть нас лучше пошлют добывать печенку филокрийского осьминога».
1: Стажер, детки, это еще хуже этнографа.
0: Тебе все равно, что там у этнографа в голове, лишь бы не отходил от тебя слишком далеко.
1: А вот что в голове у стажера, тебе не все равно.
0: Допустим, он должен знать, как обращаться с пультом от энергостанции. Он сдавал экзамен по энергооборудованию, он даже какую-то оценку получил.
1: И вот когда ему за 10 секунд нужно активировать энергоблоки, вдруг выясняется, что он впервые видит этот пульт.
0: Это исторический факт, детки. Вернувшись на орбитальную, я подал рапорт, и больше этого стажера в разведкорпусе не видели. Так вот, мы не сумели отбиться, и Алекс пошел с нами в сопровождение этнографической экспедиции.

Нас было 11 человек, 8 ученых, мы с Гробусом и Алекс. Они кудахтали о своих будущих диссертациях, и я напрасно пытался проверить их личное оружие и аптечки. Главный был профессор Эгон Стрелецкий. При нем супруга Вета Стрелецкий. Затем молодые и не в меру шустрые Эрик, Кристина, Елена, 5. А как звали еще троих, я позабыл. Эрик был сын старого Стрелецкий и Веты. Пошел, так сказать, по родительским стопам. А это означало, через 10 лет станет доктором наук, папочка выстроит ему карьеру, мамочка найдет подходящую невесту, и дитя устремится к вершинам этнографической славы. Но Эрик не бездельничал. Нос не задирал, был со всеми на равных. Ты не побездельничаешь при такой мамочке. Девочки. Елена, Кристина и... Вспомнил, Линда. Девочки были так себе. Вот только Елена понравилась Гробусу. Красивая и все время молчит. Представляете? А Линда с Кристиной все время трещали, как транспортерная лента, если в механизм насыпать камней. Местные жители приняли нас, я бы сказал, настороженно. И я их понимаю. Они за 200 лет несколько одичали, им было за это стыдно. Они понимали, что мы такие же люди, что мы им желаем только добра, но держали дистанцию. И в самом деле перепрыгнуть из почти каменного века в век четвертый космический. Четвертый, детки, они же не годами измеряются. Чему вас только учат? Так вот, у них все было очень строго. Женщины не пытались командовать, дети слушались старших. Не послушаешься, удерешь из поселка, потом найдут твой обглоданный скелетик. Работали все, и вожди со своими семействами тоже трудились. Что делали? Пахали землю, выращивали овощи, деревья выращивали, с которых снимали кору, и из этой коры много всего мастерили. Выделывали шкуры местного зверья, состригали с них шерсть, пряли и ткали, ухаживали за отмелями, где плодились съедобные моллюски. И, естественно, завелось у них что-то вроде религии. В общем, для этнографов рай. Развитие культуры в рамках изолированной группы – это вообще сюрприз на сюрпризе. Они изобрели свои орнаменты, каждая закорючка наделялась особым смыслом, и еще были у них рыцарские турниры. Повторяю. Когда предки этих людей оказались вне всякой цивилизации и поняли, что нужно выживать всеми правдами и неправдами, они стали искать образцы для подражания в истории. Видимо, какое-то время они могли пользоваться географическим оборудованием, голоэкранами, ну а потом истории про рыцарей передавались устно из поколения в поколение. Ненужное забывалось, недостающее присочинялось. Что такое турниры? Ну да, курс истории вы проходили на первом курсе и в сокращенном варианте. Так, кто-нибудь знает, что такое лошадь? Курсант Перфильев, найдите нам лошадь. Нет, это верблюд. Нет, это осел, но уже близко. Смотрите все на голокуб. Вот так она скачет, и при этом на ней должен сидеть человек. А теперь представьте. Два человека несутся друг дружке навстречу на двух лошадях, оба в металлических скафандрах, у каждого в руке копье, и кто выбьет противника из седла, тот победитель. И главное, во время турнира участники называются рыцарями. Он до того может быть пастухом или огородником, но на турнире он рыцарь. Да, это вроде игры, но игра опасная. И у нее есть смысл. Парней тренируют, чтобы в бою они чувствовали себя естественно и непринужденно, а не так, как курсант Нарихира в экзоскелете. Лошадей на Лакстигале, естественно, не было, но было что-то вроде шестиногих лам разной величины. На тех, что мне по пояс, перевозили грузы, а на тех, что повыше, ездили верхом. Лам этих колонистам удалось приручить, но были там еще зловредные хищники, с которыми приходилось сражаться не на жизнь, а на смерть. Так тренированный всадник на шестиногой ламе с длинным копьем был не предметом роскоши, а единственным спасением. Значит, про турниры вы поняли. Это было вроде сессии. Парни показывали свое мастерство. Но они еще один смысл имели. Среди колонистов иногда возникали споры. И ссоры. Обычно их мерил принципс.
Вождь у них так назывался. Принцепс, а его супруга – принцепесса. Но иногда вставал вопрос о чести. Есть оскорбления, которые, как раньше говорили, смываются только кровью. И при всем при этом, что каждый человек был нужен, важен и дорог, принцепс иногда позволял поединки. Не столько для того, чтобы людей убивать, сколько в воспитательных целях. Чтобы каждый балабол знал, что его могут вызвать на поединок, а тушку потом выкинуть в лес. Все это мы узнали не сразу, а постепенно. Этнографы разделились. Старшие жили в главном поселке, молодежь в двух других. Мы сопровождали их при вылазках на охоту и на сбор... Черт, как же это назвать-то? Ну, такие длинные штуки на деревьях, набухают под корой, потом оттуда вылетают маленькие желтые шарики. И все бы ничего. Но строгость нравов очень наших этнографов угнетала. «У них тут все держится на страхе! Слова лишнего не скажи!» Возмущался профессор Стрелецкий, а прочие поддакивали. Я тоже иногда поддакивал. Тупое общество. Вместо морали толстый дядька в должности палача и совесть каждого отдельно взятого индивидуума в зачаточном состоянии. Да, палач действительно был. За воровство полагалось телесное наказание. Какое? Если бы его ввели в обиход у нас в колледже, вся ваша группа месяцами не могла бы сидеть, зато уровень знаний подскочил бы невероятно.

0: Мы с Гробусом следили за молодежью только тогда, когда она куда-то лезла за материалом для диссертации. А там 4 молодых аспиранта и 2 аспирантки. Естественно, у них завелись всякие шашни. Было бы странно, если бы не завелись. Но следить за их нравственностью мы не нанимались. Наш стажер Алекс знал, кто с кем, почему и как. Ну так он сам был мальчишка сразу после колледжа. Ему и было интересно, чем красивые девочки занимаются в свободное от изысканий время. И вот как-то приходит Алекс в нашу пещеру. Ну да, нам Принцепс отвел 3 небольшие пещеры, причем в верхнем ярусе, самые безопасные. Приходит он, мрачный, сердитый, и бурчит себе под нос, как псевдопримат с Дзетты. Мы только одно слово разобрали — убью.
1: «Выпей», — говорит Гробус. «Полегчает».
0: А мы уже наладились гнать звездную прозрачную из местной болотной ряски. И скажу я вам, получалось очень даже прилично. Алекс выпил полкружки, но рассказывать, как мы надеялись, про свою будущую жертву он не стал. Просто пошел спать, а мы вздохнули с облегчением. Понимаете, детки, в разведке такое случается. Вдруг совершенно вменяемый человек понимает, что должен кого-то убить. Это потребность организма. Когда очень долго сдерживаешь недовольство, оно перерождается в агрессию. Вот взять меня, я уже полгода сильно недоволен вашей группой.
1: «У него конфликт с этнографами», — сказал Гробус. И «ничего удивительного, я от них тоже не в восторге».
0: «Нужно подрегулировать его разрядник», — ответил я.
1: «Рискованно», — предупредил Гробус.
0: «Всего на пару дней. Будем надеяться, что он за это время не столкнется с буркалозавром». Мы так прозвали одну тамошнюю скотину с фасеточными глазами величиной с умывальную раковину. Колонисты охотились на нее из-за длинного меха. И с одной такой скотины удавалось настричь не меньше 20 килограммов, разумеется, с мертвой. Но ее еще пойди уложи,

Утром Алекс заявил, что никуда не пойдет, будет лежать в пещере и завтракать тоже не желает. Мы поняли, что к мальчику пришла хандра. Она иногда является без всякой причины, но тут причина явно была. Иногда нужно просто двое суток лежать и выращивать в себе эту хандру, пока она не станет совершенно необъятной и не лопнет. Мы это понимали. Так что мы оставили нашего стажера в покое и поделили между собой его обязанности. Первое, что случилось, профессор Стрелецкий сообщил, что все нужные материалы собраны и экспедиция завершается. Мы обрадовались. Второе. Пропала аспирантка Елена. Мы испугались. Елена могла заблудиться, могла сдуру упасть в колодец, могла уйти, никого не предупредив, в один из двух маленьких поселков. Почему она отключила связь, мы узнали только потом. Поняв, что ситуация скверная, мы пошли к принципсу. Звали его Фридрих, в честь какого-то немецкого курфюрста, о котором колонисты знали только то, что он был великим. И он принял нас в помощники и в помещение, где стояли грузовые ламы. Не ламы, конечно, однако очень мордами похожи. Принципс совещался со стариком, умевшим эту скотину лечить. Гробус, который был в нашей тройке за старшего, трижды поклонился и объяснил, в чем проблема. Мы хотели просить себе в помощь хотя бы десяток парней на верховых животных, чтобы обшарить окрестности большого поселка. Принцип сказал, что вышлет парочку опытных следопытов. При этом он так посмотрел на нас, что мы поняли. Наши дипломы и сертификаты он всерьез не принимает. Представьте себе этого Фридриха Великого в серой домотканой рубахе по колено, в кожаных лаптях на босу ногу и с огромной рыжей бородищей. Но он тут принципс, а мы так случайно забрели. Спорить с ним мы не стали. Просто убрались. Потом он прислал мальчишку с сообщением: пропажа нашлась. Подробностей не было. Профессор Стрелецкий уже связался со своим начальством и приказал аспирантам упаковывать экспонаты. Его супруга Вет успешно обрабатывала все записи. Мы с Гробусом укладывали свое имущество и фильтровали последнюю порцию звездной прозрачной. Алекс молча дулся на весь свет. И тут является гонец от принципса с сообщением: «Завтра в суд! Всем явиться!» Мы за собой никакой вины не знали и даже порадовались за наших этнографов. Ритуал суда для них, что для вас, зачет автоматом, который полагается тем, кто не прогулял ни одного семинара. То есть праздник. Мы порадовались, а профессорское семейство что-то затосковало.

0: И вот явились мы на суд. Вся экспедиция, но в неполном составе, Елена так и не вернулась. Принцепс сидел под деревом. У них там положено править суд на открытом воздухе и непременно под толстым деревом. Кулаки выложил на колени, хорошие такие кулаки, как два чайника. Справа и слева сидели те, кто постарше, вокруг стояла молодежь. Женщин я не заметил, даже ее милость принцепесса отсутствовала. Мы встали перед принцепсом туда, куда нас не очень любезно поставили его помощники. Профессор, понятно, впереди, мы за спинами и чуть сбоку, так чтобы все видеть. Мало ли что тут затевает. Я должен быть уверен, что никто не помешает мне достать из-под куртки импульс-разрядник и вывести экспедицию целой и невредимой. Профессора с бригадой я заблаговременно предупредил, при каком сигнале бросаться на землю.
1: «Вот что, ученый муж», — сказал принцепс. «Про твоего сынка сказывают, будто обольстил и бросил девицу, а она от него в тягости. Дело житейское. У нас в таких случаях грех на свадьбе пропивают, как у вас, не знаю. Если бы он и девица молчала, то и нам разницы нет, с приплодом она или еще невинная. Но она моей супруге жалобу принесла».
2: «Ой, мамочка!» – прошептал Эрик.
1: «И жалобу ее моя супруга слышала!»
0: Принцепс повысил голос.
1: «И в покоях своих дала ей убежище. Ты, ученый муж, может, не знаешь, но в таких случаях из покоев моей супруги у девицы выход только один – к брачному ложу».
3: «Ничего себе казус!»
0: – тихо сказал Гробус.
3: «Да уж, казус», — согласился я.
0: «И вы уже, наверное, поняли. Экспедиция была, опустившись на Лакстигалу под юрисдикцией разведкорпуса. Все конфликты сперва исследуем мы с Гробусом, потом при необходимости рапортуем выше». А Елена, девушка образованная и знавшая свои права и обязанности, додумалась просить помощи у принцепессы Иоанны.
4: На самом деле это был очень верный ход.
0: Наши юристы вряд ли могли бы ей помочь. Ну, забеременела, так рожай, требуй материальной поддержки. Помощь в составлении иска гарантируется. Нарушение брачного обещания в процессуальном кодексе дальнего космоса не фигурирует.
4: А теперь речь уже идет не о шалостях влюбленной дурочки, а об отношениях с колонией на Лакстигале.
0: Это куда серьезней.
5: «Это клевета!»
0: — воскликнул профессор Стрелецкий.
5: «Мой сын не мог!»
1: «Это не клевета, а чистая правда», — ответил Фридрих Великий.
4: «Откуда вы знаете? Вы же не делали генетического анализа!»
1: «Девица дала слово перед образом Мадонны!»
0: У них действительно была копия Мадонны Литты Леонардо да Винчи. Как поклонение образу уживалось с жертвами, приносимыми буркалозавром, я не знаю. Какие жертвы? О, всякая мелочь и дребедень. Пирожки, миски с творогом.
4: У нашего профессора все возражения в глотке застряли. Так громко и весомо ответил ему принцепс.
0: А мы с Гробусом даже развеселились. Ну, кто кого? Старый склочник Мадонну или она его?
4: «Ну, допустим, допустим!» «Вета, молчи, умоляю, допустим, между Эриком и этой девицей что-то было. Разве это повод для конфликта?»
0: Трагическим голосом воскликнул Стрелецкий.
1: «Разве в вашем обществе права ребенка не защищают?» – удивился принцепс.
4: «Защищают, конечно!»
1: «И права его матери?»
4: «Ну, я не знаю, я специалист в узкой области, моя специализация – этнография!»
0: – вовремя вспомнил профессор.
1: «Девица, повторяю, принесла жалобу. Повивальные бабки ее смотрели и срок подтвердили. Не знаю, как у вас, а у нас бедных дурочек защищает закон. Ваша девица имеет право на рыцаря».
4: «Какого рыцаря?»
0: – в ужасе спросил Стрелецкий.
1: «Такого, что в поединке принудит соблазнителя на ней жениться. Я уже кинул клич, и 14 человек отозвались. Все готовы стать рыцарями и вступиться за оскорбленную девицу. У нас с самого начала было так принято».
4: «Я!»
0: – воскликнул Алекс и выскочил на площадку перед троном Фридриха Великого.
4: «Я хочу быть рыцарем!»
1: 15, произнес Принцепс. Клянусь, этого более чем достаточно.
4: И тут мы с Гробусом все поняли. Честно вам признаюсь, мы зазевались. Не каждый день попадаешь в такую ситуацию. Нам надо было сразу хватать Алекса за шиворот и вводить ему транквилизатор, но, повторяю, мы зазевались. А когда опомнились, он стоял перед Принцепсом, и рядом с ним старший сын Фридриха Великого спиной к спине. Это они уже сразу соображали, подойдут ли Алексу доспехи старшего сына. Из чего делали доспехи? Из шкуры буркалозавра после того, как сбривали с нее длинную шерсть. Она в палец толщиной. Но если на турнире в нее угодят острым копьем, будет плохо. Опытный боец может пробить такую шкуру. Не слишком опытный, просто оставить противнику синяк во все брюхо. Профессор Стрелецкий не сразу понял, что произошло. Зато поняла Вета. И так заголосила, у нас у всех уши заложила. Она орала на Принцепса, используя такие слова, что и нам с Гробусом выговорить стыдно. С одной стороны, ее можно понять. Она защищала своего ребенка. Ребеночка! С другой, если юный балбес способен стать отцом, то уже никакой он не ребеночек, имейте это в виду. Если окажется, что кто-то из вас, ну, в общем, я его выгораживать не стану. Профессор Веленский тоже. Принцепс подал своим верноподданным знак молчать. Усмирить Вету пытался только профессор. А когда она выкричилась и замолчала, Принцепс сказал: «Как я и говорил, в нее вселился дух горной падали. Ей нужна помощь, иначе будет кричать, пока не умрет». Что такое помощь на здешний лад, мы поняли полминуты спустя. Откуда-то взялись женщины, а женщины на лаг стегали не девочки из релакс-зоны. Они с детства работают на свежем воздухе, ходят с мужчинами на охоту, и скрутить профессорскую жену для них все равно, что для вас справиться со слепым щеночком. Мы с Гробусом переглянулись и не стали ее защищать.
1: «Ступайте сюда!» — велел нам Фридрих Великий, когда мамашу увели. «Что скажете?»
4: Он знал, что наша обязанность охранять экспедицию.
1: «Скажем, что для нас дружба и взаимопонимание с народом Лакстигалы важнее, чем истерика пожилой женщины».
4: За нас обоих ответил Гробус. Это было именно так. В наши задачи входила и ликвидация конфликтов.
1: Это верно. Сделайте так, чтобы ее муж не мешал турниру. Сделаем! Хором ответили мы.
4: Хотите знать, как во время всего этого так называемого суда вели себя этнографы? Профессор, когда его оттолкнули от супруги, перепугался. Никто и никогда с ним так не обращался. Эрик пытался найти поддержку этнографической молодежи, но добился только злобного шипения: «Тебя предупреждали!» Самым вменяемым в этой компании был Эгон. Когда Принцепс распустил подданных, а парни увели Алекса, мы потихоньку спросили Эгона, не сошла ли Елена с ума, чтобы связываться с Эриком. Ей нужно было попасть в эту семью. Хмуро ответил Эгон. Стрелецкий — человек Сайвора Бриса. А Брис — правая рука Раджатапха Кхоша. Кхош — президент фонда Луди. Оттуда идут хорошие гранты, в том числе и на этнографию.
1: «Разве экспедиции не разведкорпус оплачивает?» — удивились мы.
4: «Частично. Примерно половину денег дает фонд Луди, а Елена — девочка талантливая и с амбициями. Сама она в одиночку хорошо, если какой-то один жалкий грант выбьет. А у нее диссертация почти готова, я читал куски, это совсем новый подход к классификации». После этого Эгон 5 минут говорил так, что впору было включить транслейтер. Мы в конце концов поняли, что для Елены единственной возможностью стать доктором наук было родить профессору внука. И с этим следовало торопиться. Вета изо всех сил пыталась свести Эрика с внучкой Кхоша.
1: «Ну, тогда все получается наоборот. Это Эрика соблазнили, это за него нужно вступаться», — сообразил Гробус.
4: Эгон только невесело рассмеялся. А мы с Гробусом хором вздохнули.
3: Бедный Алекс нашел в кого влюбляться.
1: Конечно, эта Елена была девочка правильная, к внешности не придерешься, но уж больно ловко она все организовала.
3: Пойти к принцессе Иоанне – это был верный ход.
1: Осталось только объяснить все это Алексу. Но нас к нему не пустили.
3: Парни готовили нашего Алекса к рыцарскому турниру.
1: Тогда мы взялись за профессора.
2: Вы понимаете, что Эрику нужно немедленно идти к принцессу и просить позволения жениться на Елене, спросили мы.
5: Она меня убьет,
1: ответил профессор.
5: Сделайте что-нибудь. Отправьте его на орбитальную.
1: Мы впервые видели, как взрослого дядю бьет дрожь при мысли о гневе супруги. Надеюсь, больше и не увидим. Да, мы могли доложить наверх о форс-мажоре и вывести Эрика из игры, но...
3: Как бы после этого сложились отношения с Фридрихом Великим? Нам было велено отнестись к этой колонии с максимальным уважением, чтобы принцепс позволил спустить на ее территорию врачей и учителей.
2: Думали, проскребли затылки до самого мозжечка.
1: Наконец решили. Надо бы узнать побольше об этом праве на рыцаря. Вдруг в законодательстве найдется какая-то прореха. К принцепсу мы обращаться не рискнули. Но у него был один подручный, с которым сложилось что-то вроде хороших деловых отношений. Был это мужичок в годах по имени Люциан. Он нам и объяснил, что право на рыцаря имеет всякий, кто не в состоянии себя защитить. Скажем, мальчик до 15 лет или женщина в любом возрасте. Или старик, которому за 60. И потому во всех тех поселках слабых почти не обижают. Ведь быть рыцарем на турнире почетно.
3: Мы узнали, сколько лет профессору Стрелецкий. Оказалось, всего 58. Так что просить у принцепса защиты он не мог. Да и от кого?
1: От самого принцепса? От жены?
3: Госпожа Стрелецкий находилась на излечении. Эрику было больше 15. Меж тем парни тренировали Алекса, а Эрик, видимо, решил, что опасная ситуация сама как-нибудь рассосется, и ничего не делал.
4: Вы бы тоже ничего не делали, имея таких родителей. Он был уверен, что папочка и мамочка что-нибудь придумают.

0: придумали мы. Мы его в пещеры нижнего яруса потихоньку отвели. Самого нижнего, где держали скотину и запасы корма. Воняло там! Вы даже вообразить не можете, как там воняло. И там мы ему сказали: ты, дитя бестолковое, можешь тут отсидеться, и пусть все думают, что ты сбежал в лес и там сожран местными гадами. Потом, когда будет стартовать на орбитальную, что-нибудь придумаем. Но лучше бы тебе срочно бежать к принцессе и требовать немедленного брачного обряда.
1: А мама?
0: Спросил Эрик. О маме раньше нужно было думать.
2: И мы в две глотки стали ему внушать, что мама не вечная, что мама однажды оставит его горьким сиротинушкой, и рядом должна быть женщина вроде Елены, которая будет о нем заботиться и тащить вверх.
0: Перед нами стояла задача. Женить этого детку, этого мамочкиного сынка с полной головой этнографии и с полным же отсутствием характера, пока лекарки принцессы не выпустили Вету на свободу. Иначе ведь Алекс и впрямь проткнет его копьем, а нам отвечать. Конечно, потом она будет воевать, доказывая, что брак недействителен, но Елена с младенцем на руках убедит любое судилище. И вся молодежь экспедиции будет на ее стороне. Не столько наши аргументы подействовали, сколько вонь в пещере. Как только Эрик, зажимая руками нос и рот, промычал согласие, мы буквально отнесли его к принцессу. Для таких случаев у принцепса были полосы тонкой древесной коры. Пока его младший сын бегал за Еленой, он составил брачное свидетельство. Этот документ сперва подписал он сам, потом жених и невеста, потом мы с Гробусом и еще человек 20 народов. И мы немедленно отправили на орбитальную 8 голограмм свадьбу со всеми подробностями и само свидетельство. Думаете, это все? А как же Алекс? Для него эта свадьба была хуже смертной казни. Он-то надеялся спровадить Эрика на тот свет. Причем спровадить совершенно законно. А потом уже как-то договориться с Еленой. Он не понимал, что Елена выйдет замуж только за мужчину, который поможет ей строить научную карьеру. И вот он принял решение. Он попросил нас с Гробусом сопровождать его к принцессе. Сказал, наше присутствие необходимо. А мы как раз старались оказаться подальше от наших этнографов, уже собиравшихся на орбитальную. Там ведь уже буянила Вета. Ну, к принцессу так к принцессу. Мы явились в его пещеру. «Чего вам?» – нелюбезно спросил Фридрих Великий. Он был занят делом, сам доводил до бритвенной остроты свой охотничий нож. «Хочу наняться на службу», – сказал Алекс.
3: «Кем?»
0: «Могу в охотничью команду. К Хагину он меня возьмет».
3: «Ну так и ступай к Хагину, он тебя поставит на довольствие».
0: Принцепс сказал это, не отрывая взгляда от точильного бруска.
1: «Но эти, как их, рекомендации? За меня могут поручиться Уве, Ганс».
3: «Какие еще рекомендации?»
0: Голос у принцепса был скучный-скучный, как у человека, который хочет избавиться от зануды.
3: «Не справишься с делом раз, пошлют на кухню таскать мешки. Не справишься два, пинком под зад, вот и все».
1: «Ваша милость!»
0: Поняв, что на этом аудиенция закончена, заорал я.
1: «Это непорядок! Берете на службу неизвестно кого, имени не спросив. А у него обязательства, он стажер!»
0: «Я подаю в отставку», — твердо сказал Алекс. «Хочу жить здесь».
1: «Гробус, Янчо, вы что, не понимаете? Здесь правильная жизнь. Здесь я на своем месте».
3: «Алекс, ну тебя же столько лет учили, тебя так хорошо выучили!»
0: На два голоса запричитали мы.
1: «Да! Поэтому я все турнирные приемы сразу освоил. Понимаете, наш мир слишком сложный.
0: Пальцем страшно пошевелить. Обязательно найдется закон, который регламентирует шевеление пальцем. А тут законы простые. Не врать, не воровать. Помогать слабым. Их и записывать незачем».
3: Тут мы с Гробусом немного смутились. За время службы в разведкорпусе мы нарушили не так много законов, как хотелось бы, всего 1500.
1: «И еще одно, ребята. Я тут нужен. Я свежая кровь. Нужны здоровые дети. Они же здесь все в дальнем родстве, а я чужой.
3: Так что остаюсь.
1: Главное, он, конечно, не сказал.
3: Он хотел, чтобы между ним и Еленой было по меньшей мере 40 парсеков. Но мы поняли, мы же не дураки. На прощание мы оставили Алексу свой агрегат для производства звездной прозрачной. Фридрих Великий очень ее одобрял. Так что осторожнее с девочками, господа курсанты.
1: Что?
3: А, ну да. О том, как одного жениха вели к нотариусу в наручниках, я расскажу в другой раз.
4: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Антон Первушин. Иванушка и автомат. Посмеиваясь про себя, Иванушка положил мешок на траву, развязал веревку и достал из мешка автомат Калашникова. Потом выпрямился, повелительно сказал:
1: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом».
0: Избушка, заскрипев суставами, нехотя подчинилась. За окошком сидела баба-яга, что-то вязала. Увидев Иванушку, она радостно заулыбалась.
2: «Здравствуй, белок! Далеко ли путь дорогу держишь?»
0: Иванушка ее не слушал. Он пинком распахнул дверь, ворвался в избушку и отрывисто выкрикнул:
1: «Стоять лицом к стене! Руки за голову!»
2: «Что это ты, милок?»
0: — не поняла баба-яга, все еще приветливо улыбаясь.
2: «С ума, что ли, тронулся?»
0: Иванушка снисходительно хмыкнул. «Все, бабка, доигрались вы все со своим Кощеем. Моя теперь власть будет. Видишь эту штуку?» Он кивнул на автомат, который держал в руках дулом на бабу-ягу, палец на спусковом крючке. «Это автомат Калашникова. Я вас этой штукой...»
2: «Чего это я недопонимаю, милок?» —
0: сказал баба-яга.
2: «Какой такой Калашников? Купец, что ли?»
1: «Дура ты, бабка!» — начал сердиться Иванушка. «Раз сама да понять не сможешь, так свяжись с Василисой. Она премудрая, она тебе скажет, что это за штука».
2: «Подожди тогда, милок».
0: Бабка закрыла глаза ладонями и быстро-быстро забормотала что-то себе под нос, потом застыла, как бы к чему-то прислушиваясь. Иванушка с любопытством за ней наблюдал. Наконец баба-яга опустила руки, и лицо ее прояснилось.
2: «Вот уж дура я!» —
0: сказала она.
2: «Спасибо, Василисе, выручил старую!»
0: Она с опаской взглянула на автомат и вдруг растянула губы в приторной улыбке, вскочила, засеменила по горнице.
2: «Чего пожелаешь, молодец ты наш, Иванушка? Накормить, банку затопить битком, напоить, спать, уложить, я мигом!»
1: «Ладно, — сказал Иванушка, — это все после. Я, собственно, сюда за званием царевича пришел. Кто вас тут звание раздает? Кощей мне сказывает».
0: В это время над лесом пролетал змей Горыныч.
1: Смотрит вниз, ничего не понимает. Стоит избушка на курьих ножках, к лесу повернувшись задом, пустому месту передом дверь нараспашку. Спланировал Горыныч вниз, головы в окошко просунул.
3: «Привет, Иван!» —
1: сказала левая голова.
3: «Здорово, старая!» — сказала правая голова. «Что это вы тут делаете?» — спросила средняя голова.
0: Иванушка прыжком отскочил вглубь горницы, наставил на Горыныча автомат.
1: «Стоять! С места не двигаться!»
0: Горыныч вытрущил все шесть глаз.
3: «Не понял», —
0: сказал он, сдвигая затем брови. Баба-яга всплеснула руками, просеменила к Горынычу и зашептала что-то левой голове. Голова внимала. Потом Горыныч вытащил свои

0: Головы наружу, и было слышно, как они там совещаются. «Да я его!» — кричала правая голова. «Он меня!»
1: «Молчи, молчи!» — уговаривала его левая голова.
2: «Он услышит!»
0: «А что такое?» — без особой надежды что-либо понять вопрошала средняя.
2: «О чем это вы?»
0: Кончилось все тем, что в окошко просунулась левая голова и, кашлянув, потупив глаза, виновато сказала:
1: «Ты уж меня, Ваня, извини, не знал я, оплошал. Ты ж знаешь, я к тебе всегда хорошо относился и вообще...»
3: «То-то», — сказал Иванушка.
0: Гордо выпрямившись, он вышел из избушки. Баба-яга, забегая то слева, то справа, последовала за ним.
4: «Да уж, молодец наш Иванушка, изменяй его. Он у нас дурак необразованный, хоть и трехголовый. Про автомат никогда ничего не слыхивал, вот и не разобрался сразу-то».
0: Горыныч почтительно хихикнул.
3: «Надоели вы мне», — сказал Иванушка, останавливаясь и поглядывая то снизу вверх на Горыныча, то сверху вниз на Бабу-Ягу.
0: Горыныч сразу наклонился, лег на брюхо, вытянув шею, чтобы и на него Иванушка мог теперь смотреть сверху вниз.
3: «Царевичем я хочу быть! Где Кощей? Сколько можно ждать? Подать ее сюда, быстро!»
0: И явился Кощей.
5: «Что такое? Кто звал? Кто посмел?
6: Разорю, сокрушу, в порошок сотру, по ветру развею!»
0: Но тут он увидел автомат в руках у Иванушки и подавился очередной своей угрозой. Кощей был Кощеем образованным. Недаром столько лет вокруг Василисы увивался, и что такое автомат Калашникова, знал.
4: «Ваня!» —
0: протянул он, глядя на автомат, как зачарованный.
4: «Где ты это достал, Ваня?»
3: «Не твоего ума дело», — грубо ответил Иванушка. «Мне сказывали, ты тут звание раздаешь. Я меньше, чем на царевича, не согласен, так и знай. И по-быстрому, я ждать не люблю».
0: Кощей молчал, вытаращившись на автомат, пока его не толкнул под локоть Горыныч.
4: «А?»
0: Кощей мотнул головой.
4: «Конечно, конечно. Один момент, Вань, один момент».
0: Он лихорадочно защелкал пальцами, но они тряслись, и в них ничего не появлялось.
3: «Я жду», — сказал Иванушка страшным голосом. «Хотя ждать не люблю».
4: «Сейчас, сейчас!»
0: Кощей затрясся теперь весь. Наконец, после очередного щелчка, в пальцах у него появился свиток с золотым обрезом.
4: «Вот, Ваня, готово! Отныне ты становишься Иваном-царевичем!»
0: Кощей, поклонившись, передал свиток Иванушке.
3: Иванушка, придерживая одной рукой автомат, другой взял свиток. Все там было на месте. И его цветное изображение с короной на голове, и множество печатей и подписей, удостоверявших личность. Иванушка свернул свиток и спрятал его за пазуху. «Построю-ка их напоследок», — решил он, снова наставляя автомат на Кощея.
6: «Ну а теперь», — сказал Иванушка, — «не убей!» —
0: протяжно закричал Кощей и вдруг упал на колени.
6: «Ваня, родной, не надо, не надо, я тебя умоляю, я тебе слугой буду. Я тебе над всеми нечистыми силами власть отдам, только не стрелять».
3: «Тебе-то чего бояться?» — спросил Иванушка. «Ты же у нас бессмертный».
6: «Бессмертный? А это, знаешь, какая штука страшная, эта штука, Ваня. Я на себе ее действие испробовать не хочу. Ты не стреляй, Ваня, а. Я все тебе отдам. Хочешь, на Василисе женю? Я давно замечал, что вы друг другу подходите. Она тебе не откажет. Ты ж молодец хоть куда. Да к тому же теперь и царевич».
0: Иванушка подумал.
3: «Не нужна мне ваша Василиса», — сказал он. «Только хлопоты лишние. Да и сил твои нечистые мне тоже ни к чему».
0: Кощей заплакал. На коленях, протягивая руки, пополз к Иванушке.
6: «Не убивай, Ваня! Не убивай! Ты же, Ваня, не представляешь, как мне жить хочется! Сколько уже прожил, со счета сбился, а с каждым веком жить хочется все больше и больше! Знаешь, Ваня, что это за штука? Жизнь! Это же вечный праздник! Это ж подарок, и такого не будет больше никогда, Ваня!»
0: Кощей плакал. Слезы катились у него по лицу, и Иванушка услышал, как в голос стала подвывать ему Баба-Яга, и даже Горыныч не удержался, заревел, тихонько прикрывшись лапами. Иванушка растерялся.
5: «Да вы что, ребят?» — сказал он. «Да я ж не хотел! Да и автомат у меня не настоящий! Я позавчера трубку металлическую в лесу нашел, деревяшку обстругал, как в книжке нарисовано, и к ней эту трубку приделал. Шутка это была, ребята! Шутка! Правда ведь смешно? Вот ведь умора, правда?»
3: Он увидел, как страшно перекосилось лицо Кощея. Казалось, того сейчас хватит удар. А Горыныч сплюнул в сторону, там, куда попал его плевок, пожухла и задымилась трава, и сказал:
1: «Хоть ты, Ванька, но не царевич, но дурак!»

0: Рядовой Болт переставлял ноги осторожно и не спеша. Ходьба по пересеченной местности — дело опасное, и каждый шаг может оказаться последним, особенно когда не видишь своих ботинок, своих коленок, не говоря уже обо всей остальной фигуре. Все, что он мог разглядеть, — это неровную землю и темные булыжники, резко очерченные неприятно ярким солнечным светом и самым неожиданным образом выраставшие под подошвами. Ботинок за что-то зацепился, застрял, и солдат, не вовремя рванувшийся вперед, шлепнулся и сильно ударился локтями о землю. Откуда-то с вершины холма раздался хохот рядового Катальда. Да, это его голос. Приятный, сдержанный, чуть-чуть рисковатый. Раньше Бол никогда не обращал особого внимания на голоса, но теперь голос — это все, чем приходилось довольствоваться. «Это ты, Бол!» — крикнул Катальда. «Опять?» Бол шарил по земле в поисках винтовки. Нащупал, схватил и повесил на плечо. Кое-как поднялся на ноги и немного постоял, покачиваясь, стараясь сохранить равновесие. Опять голос Катальда. Как ему не надоест. И который это раз? 12-й? 11-й, простонал Бол и, потянувшись, осмотрелся. Где ты? У скалы, отозвался Катальда. Бол вздохнул. Скала. Ничего здесь нет, кроме скал. Кроме бесконечных гряд скал, протянувшихся во всех направлениях до самого горизонта. Оранжевое небо тоже усыпано скалами, скалистыми лунами. «Какая она?» — осведомился Бол. «Большая, треугольная!» Бол, прищурясь, уставился на вершину холма. «Видишь высокий пик?» — подсказал голос Катальда. «Следуй взглядом вдоль линии разлома. Там есть россыпь валунов, и в самом конце находится такая высокая, треугольная...» «Теперь ясно», — перебил Бол. «Иду». Он стал продираться через валуны, опасливо ступая на камни поменьше. И все пытался представить лицо Катальда. Черные волосы, золотистая кожа, узкий подбородок и длинный нос. Бол не видел этого лица целый день. Остался лишь голос.
1: «Окей, я уже здесь», — пропыхтел наконец Бол.
0: Клочок пустоты, представлявший собой Катальда, спросил: «А где Суизи?» «Не знаю». Бол покачал головой, понимая при этом, что Катальда все равно его не видит. «Он за весь день слова не вымолвил. Я пытался с ним заговорить». Катальда застонал.
1: «Суизи! Эй, Суизи! Ты где?»
0: Бескрайние поля валунов оставались каменно неподвижны и безмолвны. Ответа не последовало. «Должно быть, отстал», — предположил Бол. «А может, потерялся или ногу подвернул?»
1: «Он где-то там! Черт возьми, Суизи, отзовись!»
0: Наконец, откуда-то издалека, со стороны камнепада, прозвучал жалобный голос.
1: «Здесь я! Чего вам?»
0: «Рядовой Суизи». Его голос почему-то всегда чуть подрагивал и казался усталым и неприязненным. Этот самый голос рядового Суизи.
1: «Хотим убедиться, что ты все еще с нами!» — заорал в ответ Бол.
0: «Идите себе!» — посоветовал голос Суизи.
1: «Я сам вполне способен контролировать ситуацию!»
0: Катальда презрительно фыркнул и бросил Болу.
1: «Пойдем! Нужно догонять остальных!»
0: Бол понуро повернулся и нехотя потопал в том направлении, куда, по его мнению, ушел Катальда. «Невидимые солдаты!» Бол невесело хмыкнул. «Невидимые солдаты на ответственном задании. Невидимые солдаты с невидимыми ногами». Он снова споткнулся и плюхнулся на землю.

0: Еще неделю назад Бол был в полном порядке, укрытый глубоко под землей в извилистых, влажных, оправленных сталью туннелях форта Дип. В тот момент он как раз сидел на жесткой скамье возле кабинета капитана Шеммера. Болу предстояла важная миссия. Про себя он гадал, останется ли в живых. Катальдо уже побывал в кабинете и ушел. Суизи все еще оставался там. Из-за двери доносились голоса. Голос Суизи, раздраженный с нотками отчаяния.
1: «Но почему я? Я хороший солдат! И вы знаете, что я хороший солдат! Постоянно тренируюсь! Каждый день учу интел, и притом без дураков! Я не заслуживаю!»
0: Голос капитана женский, но слишком низкий и хриплый, чтобы расслышать слова. И снова Суизи.
1: «Но...»
0: Потом опять капитан и так далее и тому подобное. Наконец дверь открылась, и на пороге возник Суизи, тощий, с огромной шишковатой головой, большими обведенными темнотой глазами. «Привет, Суизи!» – тихо окликнул Бол. Суизи, бледный, весь в поту, кивнул и прошел мимо.
2: «Рядовой Бол!» –
0: вызвала капитан Шеммер. Бол встал и вошел в кабинет. Обстановка была спартанской. Письменные столы, два стула. Один для капитана, другой для Бола. Каменные стены обшиты сталью. Шеммер была сотворена из других материалов, хотя на ее создание вполне могли употребить те же камни и металл. Бол неторопливо уселся. «Рад, наконец, познакомиться с вами, капитан». Шеммер кивнула.
3: «Вам, в числе других избранных, поручается ответственное задание. Армия Земли проводит полевые испытания только что принятого на вооружение камуфляжа. Вы видели отчеты?»
0: Она смерила Бола бесстрастным взглядом.
3: «Так точно».
0: На самом деле, Бол не дал себе труда просмотреть отчеты, хотя действительно что-то слышал о камуфляже.
3: «Тот самый, каким пользуются наемники Крейн Хиша», — пояснил он, сдерживая дрожь, «который делает их невидимками».
2: «Мы разработали свой. Вам придется испытать его в боевых условиях».
0: Бол испуганно моргнул.
3: «Боевых?»
2: «Вам следует пройти по поверхности планеты от люка Е к люку А».
0: У Бола перехватило дыхание. Вот уже многие месяцы орбитальные штурмовые платформы кружили высоко в оранжево-пыльном небе. Они проносились над горизонтом и обстреливали ракетами все, что шевелилось на поверхности.
3: «Но орбиталы вас не увидят», — оборвала Шеммер.
2: «При условии, разумеется, что камуфляж сработает. Точно так же, как они не видят наемников Крейвен Хиша».
0: Бол уставился на носки своих ботинок.
2: «Мы провели испытания, и камуфляж выдержал все до единого», — заверила Шеммер. «Следовательно, вы будете в полной безопасности. Но нам нужно знать, как ведет себя камуфляж в полевых условиях. Поэтому мы вынуждены послать людей наверх. На неделю или чуть больше».
0: «Меня?» — выдавил Бол, почему-то оглянувшись.
3: «И Суизи? И некоторых других?»
0: Бол медленно кивнул.
3: «Итак, им нужны двое-трое парней, таких, чтобы могли передвигать ноги. Вполне возможно, этих ребят накроют с воздуха, так что приходилось выбирать самых бесполезных членов подразделения. Его, Катальдо, Суизи. Черт бы все это побрал!»
2: «Есть, капитан!» — выпалил Бол.

работали круглосуточно. Процедура была упрощена до минуты и даже не требовала присутствия второй половины. Но и это не могло удовлетворить всех потребностей. И тогда на помощь пришло МЧС. Красные машины аварийных передвижных ЗАГСов еще долго колесили по стране, останавливаясь на каждый взмах паспортом. Спешное решение Госдумы от 1 января, узаконившее многоженство и многомужество, тоже не смогло толком разрешить всей путаницы, хотя ослабило многие противоречия. И лишь к концу года ситуация в стране начала стабилизироваться. Редко кто указал в своем желании продолжительность действия. Вскоре начали исчезать наиболее фантастические и противоречивые свершения. А за ними и многие другие. Уже к началу лета число президентов нашей страны сократилось с 4000 до нескольких сотен. На знаменитом майском съезде российских президентов самым толковым удалось скоординироваться и законодательно исключить из своих рядов наиболее тупых, неграмотных, страдающих слабоумием и старческим маразмом президентов. Ну а к следующему Новому году Совет полноправных президентов России насчитывал всего 12 человек, и это уже было вполне терпимо. Все 12, взявшись за руки, чтобы продемонстрировать единство, шеренгой вышли поздравить страну по всем телеканалам. К сожалению, а точнее к счастью, я так и не услышал, о чем они говорили. В этот миг, наконец, сработало мое желание. Надо сказать, что желание свое я загадал заранее, оно было нехитрым. Съездить летом с Оксанкой на Кубу. Не буду объяснять, почему именно туда, но была у меня давнишняя мечта. Поэтому во время боя курантов в ту роковую ночь я точно знал, чего хочу, и совсем не думал о Кубе. А думал я вот о чем. Как было бы любопытно поглядеть, что будет, если по стране и впрямь исполнятся все желания. Посмотреть и вернуться по времени обратно в этот самый момент. Но это была такая мимолетная мысль. Но когда летом нам так и не удалось съездить на Кубу, я понял, что есть надежда. И когда 12 президентов начали хором свое поздравление, я вдруг оказался не в компании сотрудников, где отмечал Новый год, а снова на той даче, с рюмкой в руках, как будто всего этого ужаса не было. Нависал над столом беззаботный Филипп, тряс бокалом тесть, улыбалась Оксанка, били куранты, а на экране маячила старая цифра. И тогда я загадал желание. Я загадал, чтобы не было этого ужасного года, чтобы не было этой речи президента и не было никаких переговоров с высшими силами. А просто, чтобы в новом году все осталось как было. И чуть-чуть лучше. А все остальное мы уж как-нибудь сами уладим. Сами.

0: свято соблюдать права и свободы всех живущих на земле, использовать вверенную мне власть исключительно во благо давших ее, ни одним словом, ни поступком своим не обмануть веры миллиардов граждан планеты Земля, избравших меня с тем, чтобы я нес это тяжелое и вместе с тем достойнейшее бремя. Приложить все свои усилия и способности, а если понадобится, то и отдать жизнь за всех вас, мои братья и сестры, за человечество, за его свободу и право на счастье и самоопределение. Клянусь, и да поможет мне Бог.
1: Пиццентайрес закончил свою инаугурационную речь и стоял на трибуне, высоко подняв голову и глядя в пронзительное голубое небо над стадионом. Его взгляд выражал предельную открытость и несгибаемую волю. Все человечество смотрело на него в этот момент, и он не хотел испортить впечатление от своей речи поспешным бегством с трибуны. Он на самом деле верил, что станет для всех этих людей идеальным лидером, самым честным и эффективным из всех, примером для подражания будущим президентом планеты Земля, легендарным Питом Сентайресом. Что в жизни может быть выше этого? Наконец ему подали знак, что трансляция прекращена, и он сошел на зеленый синтетический дерн игрового поля. Его окружили люди, с которыми он прошел трудный путь к победе, которые были его соперниками, те, с которыми он работал прежде, и те, с которыми ему только предстоит сотрудничать в будущем. Они наперебой говорили, смеялись, поздравляли его, норовили пожать руку. У него возникло странное ощущение, что его жизнь закончилась, что все уже позади, хотя он и не понимал. Фактически все только начинается. В нем умирал политик и рождался правитель. На какое-то время он позволил людской толпе закружить его, но потом красивая темнокожая Джесс Ли, секретарь его предвыборной кампании, в сопровождении чуть ли не взвода охранников, оттеснила обступивших его людей и, небрежно взяв его под руку, отвела в сторону полосатую тень трибуны. «Пит, — сказала она, — с тобой хочет поговорить старина Джозеф». «Почему так срочно? — спросил президент Сентайрес. — Уже возникли какие-то проблемы?» «Нет, просто ему не терпится побыстрее ввести тебя в курс дела, самому сбежать на площадке гольф-клуба, чтобы хоть под конец жизни наверстать упущенное». Джесс улыбнулась. «Боюсь, что процесс передачи полномочий займет больше времени, чем ему бы хотелось». И Сентайрес улыбнулся и обернулся к своему предшественнику, высокому сухощавому старику, подошедшему к ним пружинистой походкой. «Здравствуй, Джо!»
2: «Здравствуй, Пит! По-моему, я тебя уже где-то сегодня видел». «Ах да, только что по телевизору!»
1: Старик хитро подмигнул.
2: «Ты знаешь, за что они выбрали именно тебя? Другого такого актера днем с огнем не сыщешь. Нет-нет, не смейся, я говорю совершенно серьезно. Все они в первую очередь обращают внимание именно на твое умение держаться. Уж о том, какие у тебя шансы стать для них хорошим правителем, они и догадаться не пробуют. Не принимай это только слишком уж на свой счет. Когда я в свое время дважды побеждал на выборах, я делал ставку на то же».
1: «Да уж, Джо», — Пит похлопал его по плечу, «ты был первым, продержавшимся в этой упряжке так долго. Но, надеюсь, не последним».
2: «А знаешь, в первые месяцы президентства я мечтал о том, чтобы какой-нибудь маньяк поскорее покончил с этим безумием, пристрелив меня».
1: «И что же случилось потом?»
2: «Неужели ты не помнишь? На меня было совершено покушение».
1: «Ну да, конечно, тебе прострелили ногу».
2: «Задницу. Но из соображений пристойности было объявлено иначе. В забавном мире мы живем, не правда ли?
1: И вот когда я валялся на брюхе в больничной койке, то постепенно пришел к выводу, что все не так плохо, как могло бы быть. И после уже не позволял себе испытывать неудовольствие по поводу новых проблем мирового масштаба. Тем более, что мир этот, как мне представляется, не более чем огромная и не совсем удачная шутка». Сентайрес нахмурился.
3: «Не очень подходящая позиция для человека, на которого возложена такая ответственность».
2: «Нет, не позиция. Всего лишь способ не сойти с ума, вот увидишь».
1: Старик повернулся к Джесс, отошедший на несколько шагов и с задумчивым видом перелистывавший свою записную книжку.
2: «Дорогая, вы не возражаете, если я на пару часов украду мистера президента?»
1: Мисс Ли вскинула голову и негодующе посмотрела на него.
3: «А вам известно, сколько мероприятий запланировано у президента на ближайшие 2 часа?»
2: «Ну что, я делаю это исключительно в интересах человечества. Поверьте, есть вещи первостепенной важности, о которых Питеру могу поведать только я один. И для всех нас будет лучше, если он узнает о них незамедлительно.
3: позволите двум джентльменам, утомленным сегодняшней суматохой, попросту попить где-нибудь пиво и поболтать о прекрасных дамах.
1: «Через 2 часа, Джесс, жди меня в штаб-квартире предвыборной кампании», — сказал Пит Сентайрес и пожал плечами. «Теперь всем нам придется привыкать к тому, что наше время принадлежит не только нам».
3: «А когда оно нам принадлежало?» — Пит улыбнулась Джесс.
1: Спустя 15 минут полета они высадились у дворцового комплекса «Тадж-Махал».
3: «Если останется время, заодно познакомишься со своей новой резиденцией», — бросил ему Джо, выпрыгивая из плеера.
1: «И уж прости, но я смогу освободить его для тебя не раньше, чем послезавтра».
3: Оказалось, что нужно упаковывать столько вещей для переезда.
1: Кстати, не забывай, что ты больше не кандидат, завоевывавший симпатии избирателей, а самый настоящий президент. Сделай серьезное лицо.
3: Посадочные площадки до самого дворца стояли в 2 ряда гвардейцев, блестящих на солнце шлемах. Позади них, на почтительном расстоянии, волновалась толпа, сдерживаемая агентами президентской охраны в штатском. Люди выкрикивали приветствия, размахивали маленькими флажками с цветами его партии, толкались и наступали друг другу на ноги. Многие держали в руках видеокамеры. Пит шел впереди, экс-президент держался в шаге за ним.
4: «Джо, а ведь мы собирались всего лишь тихо попить пиво», — сказал Сентайрес, улыбаясь глазеющим на него людям. Ему не хотелось делать сегодня серьезное лицо. «Откуда этот торжественный прием?»
5: «Ты недооцениваешь свою секретаршу. Не могла же она упустить такое событие, как первый визит президента во дворец.
3: Кстати, теперь любой твой шаг будет обставляться с максимально возможной помпой. Народ должен почаще лицезреть своего правителя, чтобы не забыть, что им управляют».
1: Пит не позволил себе обернуться, чтобы посмотреть на своего предшественника, но у него не было сомнений, что тот ухмыляется до ушей. Они поднялись по ступеням и зашли в огромный прохладный холл.
4: «Всегда удивлялся. Как ты мог жить в такой пещере?» – шепнул президент.
3: «А ведь ты не видел и малой доли президентских апартаментов. Некоторые помещения здесь скрыты под землей на сотни метров».
4: «Угу.
3: Выходит, ты все-таки не летучая мышь, а крот?»
5: «Червь! Просто жалкий червь, господин президент, сэр!» «Но теперь все это, слава богу, позади, и место червя по праву занял ты. Смеешься? Еще наплачешься».
1: Наконец они сумели отделаться от всех остальных, за исключением личной охраны. Зайдя в потайной коридор, они спустились на лифте глубоко под землю и теперь стояли в ярко освещенном тоннеле перед красивой резной дверью с надписью «Личные апартаменты», выполненной такой причудливой вязью, что Пит Сентайрес даже не смог сразу ее разобрать. Джо повернулся к охранникам.
3: «Джентльмены, можете нас оставить. Ступайте на ближайший пост и активируйте защиту. Все как обычно. Думаю, через час мы освободимся. Да, если Гарри доставит свою долгожданную сводку, сразу же сообщите мне, но самого его не пускайте дальше кофейного автомата в приемный. Даже если он начнет кричать про начало новой торсионной войны в Европе. Пускай сидит там и пьет кофе».
1: Когда бойцы скрылись за поворотом, Сентайрес поинтересовался.
4: «А я-то думал, что эти 4 с тобой никогда не расстаются».
3: «Верно. И даже спали они на коврике возле моей кровати. Только теперь они не будут расставаться с тобой. Но тут случай особый. Единственное исключение из правила. Скажи, ты хорошо осознаешь всю серьезность своего теперешнего положения?»
4: «Я слышал, что серьезность — удел глупцов».
3: «Скажу проще. Ты готов вести себя как первый человек Земли? Готов задушить в себе страх, сомнения, нерешительность, пустые эмоции? Собираешься ли ты руководствоваться в своих поступках холодной логикой и ничем другим? Найдешь ли ты в себе силы взглянуть в глаза правде?»
1: «Мне странно слышать это от тебя, Джо», — задумчиво протянул Сентайрес. Что-то в словах его предшественника настораживало его.
3: «Я хочу, чтобы теперь для тебя не было ничего странного. Повторю для тебя то, что когда-то говорил своему сыну. Принимай все, как оно есть, и всегда помни, что это Господь создал наш мир во всех его проявлениях, а Господь не может ошибаться».
4: «Я не вполне понимаю, что ты хочешь мне сообщить, но, Джо, старина, ты ведь знаешь меня. Пит Сентайрес не способен дать слабину».
3: «Хорошо».
1: Взгляд экс-президента немного потеплел.
3: «Тогда добро пожаловать в наш клуб». «Это ваш клуб?» – спросил Пит, указав на дверь.
6: «Да, заходи, и сам все поймешь.
3: А я пока покурю здесь. И помни, что бы ни случилось, ты президент Земли, и в твоих руках жизни миллиардов». Сентайры столкнул дверь и прошел в темный тоннель. Где-то журчала вода, где-то тихо переговаривались люди. Он пошарил по стенам, но не нашел, где включается свет. Тогда он на ощупь пошел по тоннелю, благо ему достаточно было немного развести руки, чтобы коснуться стен. «Не желаете ли фарш из свежего президента?» – подумалось ему. «Жаль, а то он уже зашел в мясорубку». Его глаза привыкли к темноте, и он различил на потолке тонкую зеленую нить световода, отвечающего путь. Он ускорил шаг. Голоса стали громче. «Клуб. Наш клуб. Джентльмены играют в бильярд, у дальней стены пылает камин. На стене висят чьи-то рога, на паркетном полу лежат породистые мастифы и лениво выкусывают блох». Тоннель кончился. Перед ним была металлическая дверь. Голоса доносились из-за нее.
7: «Проблемы на самом деле нет. Вообще, я склонен считать, что большинство ваших проблем вы выдумываете сами, чтобы приукрасить свою унылую жизнь, наверное.
8: Но все наши акции не дали сколько-нибудь значимого эффекта».
7: «Да. Последний раз вы даже пробовали использовать химию».
8: «Гормональные препараты. Добавляли в пищу на протяжении 20 лет. Редкий спад в первое время и возвращение к исходной кривой роста впоследствии. Испытывали на территории большей части Азии и Южной Америки».
7: «Это и не должно было повлиять на рождаемость. Вспомните крыс, наконец. Их совсем затравили ядами, но они становятся более живучими».
8: «Что предлагаете вы?»
7: «Проблема налицо, и еще 20 лет на неудачные эксперименты у нас нет. Вы видели эти отчеты о голодных бунтах в южных провинциях Китая? Я видел, и этого достаточно. Действовать начнем прямо сейчас. Суть моего метода проста. Мы должны действовать не химией, а гораздо более мощным оружием – идеологией. Даю вам месяц на детальную разработку плана и еще 3 на его введение в действие».
8: «Простите, но мне не совсем ясно, как идеология».
7: «Вы что, специально надо мной издеваетесь? Я говорю про то, что если возникает перенаселенность, надо бороться с ее причиной. А причина не в биологической потребности к размножению, как вам это, наверное, представляется, а в общественных нормах, согласно которым каждая уважающая себя особь должна дать потомство. При таком положении даже импотенты от рождения будут от рожи, из кожи вон лезть, чтобы пополнить количество голодных ртов. Теперь понятно, о чем я говорю? Сделайте репродуктивные акты непопулярными».
8: «Боюсь, я зашел в тупик. Как же можно сделать непопулярной доминирующую мотивацию?»
7: «Вы что, изучали психологию?»
8: «У меня ученая степень».
7: «Скомкайте и съешьте ее». «Я не прошу вас уговорить людей прекратить половые сношения. Это невозможно. Я не собираюсь тратить огромные средства на противозачаточные средства. Это глупо. Я хочу одного. Чтобы вы сделали модными половые извращения. Чтобы они стали общественной нормой. Они, а не стандартная, так сказать, процедура воспроизводства. Теперь понятно?»
3: Пит Сентайр столкнул дверь.
7: «Что за балаган здесь творится? Я требую объяснений».
3: В комнате был полумрак. На огромном экране во всю дальнюю стену проецировалась карта со множеством пометок на незнакомом ему языке. В нескольких приземистых креслах, стоявших вокруг длинного изогнутого стола, сидели те, чьи разговор он только что слышал. Трое из них были людьми. Существо, чей голос раздавался последним, резко повернуло к нему вытянутую морду с 4 желтыми точками глаз и протянуло в его сторону короткую трубку, похожую на фонарик. Его кожа была темно-серой, почти черной, со странным серебристым отливом. В высоту оно достигало 3 метра, даже развалившись в кресле. Из трубки раздался голос.
7: «Это еще кто такой?»
3: «Президент планеты Земля, а вы что?»
7: «Так это тебя они избрали сегодня. Очень приятно. Надеюсь, мы сработаемся. На колени, раб!»

0: На 15-м году своего правления Цатуга IV, император Курамона, сидел в тайном чертоге своего запретного дворца в прекрасном городе Чингуне. Он играл в сахи со своим закадычным другом Рейро Нищим. Одни фигуры были вырезаны из цельных изумрудов, другие из цельных рубинов, а квадраты доски сделаны из оникса и золота. На многочисленных полках и столиках в комнате стояли маленькие статуэтки и прочие безделушки. Здесь были также самые разные шарики для игры из золота и серебра, из слоновой кости и черного дерева, фарфоровые, оловянные, яшмовые, нефритовые, из хризопразы и халцедона. В шелковом халате, расшитом серебряными лилиями и золотыми лотосами, Цотуга восседал на кресле красного дерева, подлокотники которого были вырезаны в форме драконов. Глаза чудовищ сияли подлинными бриллиантами. Час назад император принял ванну, был умощен благовониями, но, несмотря на это и явно удачную игру, все же не выглядел довольным.
1: «Твоя беда в том, дружище, — заметил Рейро Нищий, — что в отсутствии реальных опасностей, которые могли бы вызывать беспокойство, ты придумываешь воображаемые».
0: Император не опровергал его. Тайный чертог для того и существовал, чтобы могущественный властитель мог общаться со своим приятелем, а тот с ним, как простые смертные, без удушающего дворцового подобострастия. Не случайно приятель императора Рейро был нищим. Ведь у нищего нет резона интриговать против императора или пытаться убить его, чтобы завладеть троном. Цотуга был опытным правителем, но милостивым его не решился бы назвать никто. При этом он не отличался большим умом, и именно потому временами на него находили приступы ярости. В таких случаях он подвергал страшным карам своих приближенных. Затем, придя в себя, Цотуга раскаивался и иногда даже назначал содержание семьям неправедно загубленных. Он искренне пытался быть справедливым, но для этого ему не хватало самоконтроля и объективности. Рейро давно приятельствовал с императором. Хотя нищий был совершенно равнодушен к искусству, если не считать случаев, когда представлялась возможность стянуть и продать какую-нибудь изящную вещицу, он с удовольствием выслушивал бесконечные рассказы императора о своей коллекции, наслаждаясь роскошной дворцовой едой. За время дружбы с императором Рейро уже заработал 20 фунтов.
2: «Да неужели?» – воскликнул император. «Тебе хорошо говорить. Ведь не тебя по ночам навещает призрак собственного отца, угрожая страшными карами».
0: Рейро пожал плечами.
1: «Ты знал, на что идешь, когда решился отравить старика? Это входит в правила игры, дружище. За то, что ты приобрел, я бы охотно перенес сколько хочешь ночных кошмаров. А как выглядит старый Херио в твоих видениях?»
0: «Все тем же гнусным тираном. Я просто вынужден был умертвить его, ты знаешь, потому что иначе он бы развалил империю. Но не вздумай распускать язык.
1: Все, что я слышу от тебя, не выходит за пределы этих стен. Но если ты думаешь, что о судьбе Херио никто не знает, то обманываешь себя».
2: «Я полагаю, об этом догадываются. Хотя в случае смерти правителя всегда подозревают, что дело нечисто. Как говорил Дохай, для робкой птички любая ветка змея».
0: «Но, — продолжал император, — это не решило моих проблем. Я ношу под одеждой кольчугу, я сплю на матрасе, который плавает в пруду из ртути. Я перестал посещать своих женщин, потому что, когда я лежу в их объятиях, любой заговорщик может подкраться и заколоть меня кинжалом. Должен тебе сказать, императрице не по вкусу этого сдержания. Но все же угрозами и пророчествами Херио нельзя пренебрегать. Этот дурак Козима ничего не делает, только заклинает и воскуряет благовоние, что, возможно, прогоняет демонов, но не может затупить сталь в руках недругов людей».
2: «Что ты мне посоветуешь, нищенская с ума?»
0: Рейро поскреб в затылке.
1: «Есть один старый колдун по имени Аджендра, темнокожий, с носом, похожим на клюв, и круглыми глазами. Он недавно прибыл в Чингун из Малвана. Аджендра зарабатывает на скудное пропитание тем, что продает приворотные зелья, а также, погрузившись в транс, отыскивает пропавшие драгоценности и прочую ерунду. Он утверждает, что у него есть магическое оружие такой мощи, что против него никто не сможет устоять».
2: «Что это за оружие?»
1: «Он не говорил».
2: «Если оно так могущественно, почему он не царь?»
1: «Как же он может сделаться правителем?
0: а Джендра слишком стар, чтобы вести войска в битву. Кроме того, Святой Орден, к которому он принадлежит, молванские мудрецы называют себя святыми, да только все они мошенники, запрещает применять оружие иначе, как для самообороны.
2: Кто-нибудь видел это оружие?
0: Нет, дружище, но ходят слухи, что Аджендра пользовался им.
2: Да? И что же?
0: Ты знаешь соглядатая Нанку?
2: Император сдвинул брови. Прошел слух, что этот человек исчез. Говорят, дурная компания, за которой он следил, узнала, кто он, и разделалась с ним.
0: Нищий хмыкнул. Близко, да не в яблочко. Этот Нанка был отъявленным мерзавцем. Он зарабатывал на жизнь, донося о кражах и вымогательствах. Он заявился в хижину Аджендры с простым и здравым намерением свернуть старику шею и завладеть его пресловутым оружием.
2: Ну и?
0: Нанка оттуда не вышел. Патрульный полицейский застал Аджендру сидящим со скрещенными ногами в медитации и не обнаружил ни следа бывшего соглядатая. Поскольку Нанка был здоров, как бык, а лачушка крохотная, труп там спрятать негде. Как говорят, тот, кто роет яму другому, рано или поздно сам в нее попадет.
2: Да, покачал головой Цотуга. Надо будет навести справки. Ладно, на сегодня хватит. Я должен показать тебе свое новое приобретение. Рейро, издав неслышный стон, приготовился к длительному рассказу об истории необычайной ценности какой-нибудь безделушки. Однако мысль о дворцовой кухне поддерживала его дух. «Куда же я подевал эту штуку?» — спросил себя Цотуга, обмахивая лоб сложенным веером.
0: «Какую именно, дружище?» — поинтересовался нищий. «Это топазовая статуэтка богини Амарашупи времен династии Джамбон. Ох, пусть мои кишки покроются язвами, я становлюсь все более рассеянным день ото дня». «Хорошо, что хоть твоя голова всегда при тебе. Как говаривал мудрый Ашузири, надежда — обманщица, разум — путаник, память — предательница». «Я точно знаю», — бормотал император, — «что поставил ее на самое видное место. А теперь не могу припомнить, что это было за место». «В запретном дворце, наверное, 10 тысяч таких мест», — сказал Рейро. «Пожалуй, есть свои преимущества и у бедняка. Когда имеешь мало, не приходится задумываться, где что искать».
2: «Ты чуть не уговорил меня. Я горю желанием поменяться с тобой местами, да долг не позволяет».
0: «А, черт, куда же подевалась эта чепуховина?» «Ладно, давай лучше сыграем еще разок.
2: Ты играешь красными, я зелеными».

0: Два дня спустя император Цотуга сидел в тронном зале в парадном облачении, которое довершала высокая корона. Этот головной убор, украшенный павлиньими перьями и драгоценными камнями, весил не меньше 10 фунтов. В нем даже было секретное отделение. Из-за тяжести короны Цотуга, когда мог, избегал надевать ее. Привратник ввел Аджендру. Молванский колдун шел, опираясь на посох. Это был высокий, худой, согбенный старик с белой бородой. Все остальное — лицо цвета красного дерева, грязный тюрбан в форме луковицы, неопрятные одежды и босые ноги — было коричневым. Темная фигура резко контрастировала с золотом, пурпуром, зеленью и синевой торжественного зала. Надтреснутым голосом, выговаривая курамунские слова с акцентом, Аджендра произнес официальные приветствия.
1: «Жалкий червь покорно склоняется перед твоим неописуемым величием». И мудрец принялся медленно, с трудом опускаться на колени.
2: Император сказал: «Из уважения к твоим годам, старик, я разрешаю тебе не падать ниц. Просто расскажи нам о своем непобедимом оружии». И жестом приказал ему подняться.
1: «Ваше императорское величество слишком добры к недостойному. Посмотрите сюда».
2: Из рваного рукава молванец достал большой расписной веер. Как и все присутствующие, Аджендра не смотрел в лицо императору, поскольку считалось, что тот, кто взглянет на правителя, будет ослеплен его величием и славой.
1: «Этот веер, — продолжал Аджендра, — был сделан для царя островов Гволинга, известным мудрецом Цунджингом. В силу многих случайностей, перечислением которых я не буду утомлять ваше императорское величество, он попал в недостойные руки вашего покорного слуги».
2: «По виду веер не отличается от любого другого. В чем же его сила?» – спросил император.
1: «Все очень просто, высочайший. Любое живое существо, если махнуть на него веером, исчезает».
2: «О!» — воскликнул император. «Так вот какая участь постигла Нанку!» Вид у Аджендры был самый невинный.
1: «Мерзкий червяк не понимает слов вашего божественного величества».
2: «Неважно, куда же деваются жертвы?»
1: «По одной теории моей философской школы они переносятся в некое высшее измерение. Согласно другой, распадаются на составляющие их атомы, которые, однако, сохраняют взаимные связи, так что по сигналу могут снова воссоединиться».
2: «Ты хочешь сказать, что можно отменить действие веера и вернуть пропавших?»
1: «Да, сверхвеликий государь. Нужно сложенным веером стукнуть себя по запястьям и по лбу в соответствии с простым кодом, и оп, пропавший уже перед вами. Не желает ли ваше величество убедиться воочию, как действует веер? Никакой опасности для испытуемого не будет, поскольку жалкий червь может моментально вернуть его».
2: «Прекрасно, добрый мудрец. Только будь осторожен и не махни на нас. Кого ты предлагаешь для пробы?» Аджендра оглядел тронный зал. Среди привратников, стражников и чиновников началось движение. Свет мерцал и переливался на позолоченных доспехах и шелковых одеждах, так как каждый стремился спрятаться за колонну или за другого придворного. «Но кто вызовется добровольцем?» — спросил император. «Ты, Дзакусан». Первый министр упал ниц перед троном.
3: «Великий император, здравствуй вечно! Твой погрязший в пороках слуга в последнее время слаб здоровьем, к тому же у него 9 детишек, которых надо вырастить. Он униженно просит своего господина извинить его».
2: На тот же вопрос другие придворные лепетали нечто подобное. Наконец подал голос Аджендра.
1: «Если мне будет позволено дать совет вашему великолепию, может быть, лучше сначала опробовать веер на каком-нибудь животном, скажем, на кошке или собаке».
2: «О!» — воскликнул Цотуга. «Замечательно. Нам известно такое животное. Суракай, принеси сюда эту поганую собачонку, принадлежащую императрице. Это маленькое лающее чудовище». Посланный тут же унесся из зала на роликовых коньках. Вскоре он вернулся с маленькой мохнатой белой собачкой, которая лаяла, не переставая. «Начинай», — повелел император.
1: «Недостойный слушает тебя и повинуется», — ответила Джендра, раскрывая веер. Лай собачонки оборвался, как только волна воздуха от веера донеслась до нее. Суракай сжимал в руках пустой поводок. Придворные зашептались.
4: «Клянусь небесными чиновниками!» — воскликнул император. «Это впечатляет! Теперь верни собачонку и страшись, если это у тебя не получится. Императрица не допустит, чтобы ее любимица осталась в другом измерении».
2: А Джендра добыл из другого рукава маленький томик и начал перелистывать страницы. Затем он поднес к глазу лупу.
1: «Вот», — сказал он, — «собак. Два раза по левому, три раза по правому, один раз по голове».
2: А Джендра, держа сложенный веер в правой руке, дважды легко хлопнул себя по левому запястью, потом переложил веер в левую руку и хлопнул по правому запястью, затем один раз по лбу. В ту же секунду собака появилась. Не переставая лаять, она подбежала к трону и спряталась под ним.
4: «Прекрасно», — молвил император.
2: «Оставим животное в покое». «А это что, сборник шифров?»
1: «Да, великий государь. В книге перечислены все живые существа, которые подчиняются силе веера».
2: «Ну, давайте переспробуем его на человеке. Каком-нибудь никчемном. Мишухо, нет ли у нас приговоренного преступника?»
5: «Здравствуй, вечно несравненный», — произнес министр юстиции. «У нас есть убийца, которому завтра должны отрубить голову. Привести его!»
2: Преступника привели, а Джендра движением веера заставил его исчезнуть, а затем вернул.
5: «Ну и дела», — сказал убийца. «Твоего презренного раба подвергли какому-то ужасному заклятию».
2: «Где ты оказался, когда исчез?» — спросил император.
5: «А я и не знал, что исчезал, великий император», — ответил убийца. «Я почувствовал головокружение и чуть было не потерял сознание на какой-то момент, а потом очутился снова здесь, в запретном дворце».
2: «Ты исчезал на самом деле». «Мишухо, принимая во внимание услуги, которые этот заключенный оказал государству, замени смертную казнь 25 ударами плетью и освободи несчастного».
1: «Ну, доктора Джендра, я весь внимание, повелитель мира».
2: «Какова сила твоего веера? Если у него срок годности, может быть, он нуждается в подзарядке?»
1: «Нет, благородный государь. Во всяком случае, его сила не уменьшилась за столетия с тех пор, как Цунджинг сделал его».
2: «Действует ли он на большое животное, скажем, на лошадь или слона?»
1: «Не только. Когда внук царя Гволинга, для которого и был создан веер, царевич Вангер, как-то встретил дракона на острове Баншоу, он смел чудовище с лица земли тремя сильными взмахами».
2: «Хм. Значит, веер довольно мощный. Теперь, мой добрый Джендра, я полагаю, тебе следует вернуть назад соглядатая Нанку, на котором ты испытал свое искусство несколько дней назад».
0: Молванец бросил взгляд на лицо императора. Придворные зашептались, видя явное нарушение этикета, но Цотуга, казалось, ничего не заметил. Мудрец был, очевидно, удовлетворен тем, что правителю известно об этом исчезновении. Он принялся перелистывать книгу, пока не дошел до слова «соглядатай». Затем хлопнул себя 4 раза по левому запястью и 2 раза по лбу. Появился высокий, дородный человек в нищенских лохмотьях. Нанка все еще был на роликовых коньках, на которых вкатился в хижину от Джендры. Он не был готов к появлению во дворце, ноги его подгибались, он поскользнулся и упал на мраморный пол из красных, белых и черных квадратов. Император захохотал, придворные позволили слегка улыбнуться. Когда соглядатый, весь красный от ярости и удивления, поднялся на ноги, Цотуга сказал:
6: «Мишухо, дай ему 10 плетей за попытку ограбления. Скажи ему, что в другой раз он может расстаться с головой или будет брошен в кипящее масло. Убери его отсюда. Теперь, о достойный мудрец, скажи, сколько ты хочешь за это волшебное устройство и за книгу шифров к нему?»
1: 10 000 золотых драконов», — ответила Джендра, «и сопровождение до границ моей страны».
0: «Ого! Не многовато ли для святого и аскета?»
1: «Я прошу не для себя ничтожного», — молвил молванец.
7: Я собираюсь построить храм моим возлюбленным богам в родной деревне. Там я проведу остаток дней в медитации о высших сущностях».
0: «Похвальное намерение», — заметил Цотуга. «Пусть оно исполнится. Чингуту, обеспечь доктору Аджендри надежный эскорт в Малван. Пусть сопровождающие получат грамоту от царя царей, удостоверяющую, что они благополучно доставили Аджендру и не убили его ради золота».
8: «Твой жалкий слуга слушает и повинуется», — ответил военный министр.

0: Весь следующий месяц дела во дворе шли благополучно. Император сдерживал свой нрав. Зная о волшебном веере, которым теперь владел вспыльчивый монарх, никто не осмеливался сердить его. Даже императрица Насако, хотя и злилась, что ее муж так бессердечно обошелся с ее любимицей, держала острый язычок за зубами. Сотуга вспомнил, что где-то была спрятана статуэтка Амарашупи. Без труда нашел ее и какое-то время был почти счастлив. Но, как давным-давно, во времена династии Джамбон, говорил философ Дохай, все проходит. Настал день, когда министр финансов Яэбу попытался рассказать Цотуге, как действует это чудесное новое изобретение – бумажные деньги. Император настойчиво требовал объяснить, почему нельзя просто отменить все налоги, чтобы людям жилось полегче, и платить по государственным счетам только что напечатанными банкнотами. Цотуга пребывал в раздражении, потому что накануне еще одна из его драгоценных безделушек затерялась.
1: «Ваше небесное величество!» – принялся причитать Яэбу. «Это уже пытались проделать в Гволинге полвека назад. Ценность бумажных денег свелась к нулю. Ни один человек не стал торговать, поскольку никто не хотел получать ничем не обеспеченные банкноты. Они снова были вынуждены вернуться к меновой торговле».
2: «Мы считаем, что несколько голов, насаженных на шесты, поправят такое положение», – грозно изрек Цотуга.
3: «Царь Гволинга уже пробовал это средство», – ответил Яэбу. «Но ничего не добился. Рынок оставался пустым, горожане начали голодать».
0: По мере того, как дискуссия продолжалась, император, который имел весьма слабое понятие об экономике, все больше раздражался и терял терпение. Не обращая на это внимания, Яэбу продолжил приводить доказательства. В конце концов, император вспылил.
2: «Да поразит огонь твою задницу, Яэбу! Мы покажем тебе, как все время повторять своему повелителю. Нет, однако, и невозможно. Вон отсюда, любезный!»
0: Сотуга неожиданно выхватил веер, раскрыл его и махнул на Яэбу. Министр исчез.
2: «Да», — задумался Сотуга, — «эта штука и вправду действует. Теперь нужно вернуть Яэбу. Я ведь на самом деле не собирался уничтожать этого достойного человека. Просто он раздражал меня бесконечными «если», «но», «нельзя». Ну-ка посмотрим, куда же я дел книгу шифров. Помнится, я спрятал ее в особом месте, чтобы при случае сразу найти. Ну где это место?»
0: Сначала император заглянул в широкие рукава расшитого шелком халата, которые в Курамоне служили вместо карманов. Там книги не оказалось. Затем император встал со своего делового трона и отправился в императорский гардероб, где висело на вешалках больше 100 халатов. Шелковые халаты для официальных случаев, тонкие на теплое время года и стеганые на зиму. Окрашенные валы, изумрудные, шафрановый, голубой, кремовый, фиолетовый и все другие цвета, которые только были в распоряжении красильщиков. Сотуга шел вдоль одежды, ощупывая рукава каждого. За ним следовал хранитель императорского гардероба, приговаривая:
4: «О, божественный властитель, позволь твоему недостойному слуге избавить тебя от столь низкого занятия».
2: «Нет, мой добрый Шакатаби», — отвечал Сотуга, — «мы никому не можем доверить эту работу».
0: Сотуга прошел вдоль всего ряда халатов, старательно провернув каждый из них. Затем он начал искать по всему запретному дворцу, выворачивая ящики письменных столов и комодов, перебирая полки с бумагами и требуя, чтобы ему подали ключи от сундуков и сейфов. Спустя несколько часов усталость вынудила императора прекратить поиски. Упав на резное кресло в тайном чертоге, он ударил в гонг. Когда в комнату прибежали слуги, император объявил:
2: «Мы, Цотуга IV, обещаем в награду 100 золотых драконов тому, кто найдет пропавшую книгу шифров для вашего чудодейственного веера».
0: Весь этот день в запретном дворце шли лихорадочные поиски. Десятки слуг в войлочных тапочках сновали вокруг, открывая все дверцы, шаря во всех ящиках, перебирая и разглядывая каждую вещь. Наступила ночь, но книга не была найдена.
2: «Проклятье!» – пробормотал Цотуга. «Бедному Яэбу конец, если не найдется эта мерзкая книга. Да и с веером впредь надо быть поосторожнее».
0: Наступила весна, все во дворце шло своим чередом. Однажды Цотуга катался на роликовых коньках по дорожкам дворцового сада вместе с военным министром Чингиту. Император упрекал Чингиту в недавнем поражении, которое курамонские войска потерпели от степных кочевников. Министр приводил оправдания, которые Цутуга посчитал лживыми. И тут император вновь вышел из себя.
4: «Подлинная причина, — рявкнул император, — в том, что твой двоюродный брат, генерал-квартирмейстер, брал взятки, а на важные посты назначал своих никчемных родственников, поэтому наши воины были плохо вооружены. И ты знал об этом? Так вот же тебе!»
0: Взмах веера, и Чингиту исчез. Таким же образом вскоре испарился первый министр Дзакусан. Вскоре отсутствие министров стало ощущаться. Цутуга не мог самолично надзирать за сотнями чиновников обезглавленных министерств. Государственные служащие все больше погрязли в распрях, безделье, кумовстве и казнократстве. Дела в Курамоне шли плохо из-за инфляции, вызванной тем, что Цутуга ввел в обращение бумажные деньги. В правительстве началась неразбериха.
5: «Вам нужно что-нибудь придумать, государь», — сказала императрица Насако. «Не то пираты с архипелага Гволинки и эти степные разбойники разделят Курамон на кусочки, как апельсин».
4: «Но что же во имя 57 главных божеств я могу сделать?» — воскликнул Цутуга. «Черт возьми, если бы у меня была книга шифров, я смог бы вернуть Яэбу, и он привел бы все в порядок. И финансы, и политику.
5: Забудьте об этой книге. На вашем месте я бы сожгла чудодейственный веер, пока он не принес еще больших неприятностей».
1: «Ты сошла с ума, женщина. Ни за что».
0: Насако вздохнула.
5: «Как говорил мудрец Цзуико, тому, кто использует тигра как сторожевую собаку, чтобы охранять свои богатства, вскоре не будут нужны ни богатство, ни сторожевая собака. Во всяком случае, назначите нового первого министра, чтобы он разобрался в этом хаосе».
4: «Я просмотрел список возможных кандидатур, но всех отверг. Один связан с людьми, пытавшимися убить меня 9 лет назад. Другого обвиняют во взяточничестве, хотя прямых доказательств не имеется. Третий слаб здоровьем».
5: «Есть ли в вашем списке Замбен из Джомпеи?»
1: «Первый раз слышу это имя. А кто он?»
5: «Главный надзиратель за дорогами и мостами в провинции Нефритовых гор. Говорят, он прекрасно умеет управляться с людьми».
4: «Как ты о нем узнала?» – подозрительно спросил император.
5: «Он двоюродный брат моей первой придворной дамы. Она уже давно превозносит его достоинство. Я особенно не прислушивалась к ее ходатайствам, зная, что государь не любит, чтобы мои придворные использовали свое положение в интересах собственной родни. Но в вашем теперешнем затруднительном положении вы могли бы хотя бы посмотреть на него».
4: «Прекрасно. Пусть его покажут».
0: Таким образом, Замбен из Джомпеи стал первым министром. Бывший надзиратель за дорогами и мостами был лет на 10 моложе императора. Красивый, веселый, очаровательный и беззаботный, он скоро сделался популярным при дворе, если, конечно, не считать тех, кто возненавидел нового фаворита. Цутуга, правда, уличал Замбена в легкомыслии и говорил, что тот с недостаточным уважением относится к тонкостям дворцового этикета. Но Замбен проявил себя как способный администратор, и вскоре государственная машина заработала без сбоев. Однако, как говорится, самая плохая крыша во всей деревне у кровельщика. Император не подозревал, что Замбен и императрица Насако были тайными любовниками. Впрочем, они стали ими еще до его возвышения. Прежде обстоятельства препятствовали удовлетворению их страсти, они могли лишь изредка встречаться в одном из летних павильонов Насако на холмах. В запретном дворце встречаться стало еще труднее. Дворец кишел слугами, которые мгновенно разнесли бы сплетни. Влюбленные парочки приходилось прибегать к военным хитростям. Как-то раз Насако объявила, что удаляется одна в летний дом, чтобы сочинить поэму. Ко всему прочему, Замбен неплохо писал стихи, он заранее сочинил за нее поэму, а затем спрятался в летнем доме, дожидаясь ее прибытия.
5: «Этого стоило так долго ждать», — сказала императрица, надевая одежды. «Толстый дурак Цутуга уже год не прикасался ко мне, а для женщины с горячей кровью вроде меня необходимо часто подбрасывать дрова в огонь. Представляешь, он даже не посещает своих хорошеньких молоденьких любовниц, хотя ему нет еще и 50.
1: «Почему? Он до времени одряхлел?»
5: «Нет, просто боится, что его убьют». Какое-то время он пробовал заниматься этим сидя, чтобы иметь возможность оглядываться в поисках возможных убийц. Но с тех пор, как он не расстается с кольчугой, любовные занятия с ним никому не доставляют радости. И он отказался от них совсем.
1: Разумеется, мысль об ударе кинжалом в спину угнетает не только дух мужчины. Но если, да хранят императора боги, что-нибудь все-таки случится с его небесным величеством?
5: «Каким образом?» – спросила Насако. «Никакой убийца не посмеет и приблизиться к нему, пока у него есть веер».
1: «Куда он прячет его на ночь?»
5: «Под подушку. И спит, сжимая сокровище в руке. Надо быть по меньшей мере крылатым демоном, чтобы добраться до него, когда он плавает на матрасе по пруду из ртути».
1: «Против стрелы из далеко бьющего арбалета или выстрела веер бессилен?»
5: «Нет, императора слишком хорошо стерегут, чтобы стрелок мог подобраться достаточно близко. К тому же он спит, не снимая кольчуги».
1: «Ладно, поглядим», — сказал Замбен.
5: «Тем временем, Нако, любовь моя, не повторить ли нам?»
1: «Ты несравненный любовник!» — воскликнул Насако, сбрасывая одежды, в которые только что облачилась. Последующие два месяца при дворе отметили, что Замбен снискал подлинное расположение императора. Он действовал так ловко, что вытеснил Рейру Нищего и сам сделался закадычным другом властителя. Замбен даже занялся историей искусств, чтобы восхищаться любимыми безделушками Цотуги со знанием дела. Недоброжелатели фаворита ворчали, что дружба с министром – это попрание закона. «Это нарушает мистическое равновесие пяти элементов. К тому же у Замбена могут появиться узурпаторские настроения, а эта дружба дает ему возможность осуществить их». Но никто не рискнул бы обсудить эту тему со вспыльчивым Цотугой. Придворные только пожимали плечами и говорили: «В конце концов, предупредить его – долг императрицы. А если она этого не может, то и мы подавно». Замбен, не переставая улыбаться, умело руководил правительством в течение дня и приятельствовал с императором по вечерам. Наконец, возможность представилась. Сражаясь с Замбеном в Сахе, император поигрывал веером. Замбен уронил фигуру слона на пол, и фигурка закатилась под стол. «Давай я достану», — сказал император. «Мне ближе». Пока Цотуга шарил под столом, у него упал веер. Когда он выпрямился, держа в руках фигурку, Замбен протянул ему веер. Цотуга мгновенно выхватил магический предмет из рук министра. «Прости мою грубость», — извинился император, «но я вынужден не выпускать веер из рук. Глупо, что я не положил его, когда полез за твоим слоном. Сейчас твой ход». Несколько дней спустя в летнем доме императрица Насаку спросила Замбена: «Ты заполучил его?» «Да», — ответил Замбен. «Подсунуть дубликат оказалось делом нетрудным».
5: «Тогда чего же ты дожидаешься? Смахни этого старого жирного дурака с лица земли!»
1: «Тихо, моя радость. Я должен быть уверен в поддержке своих сторонников. Как говорится, тот, кто съест тыкву в один присест, поплатится за обжорство. Кроме того, меня мучают сомнения».
5: «Фи! Неужели ты храбрец только в постели, а когда ходит до мечей, трус?»
1: «Нет, я просто осторожен. Стараюсь не гневить богов и не глотать кусок, который мне не проживать. Поэтому я применю веер, только если кто-нибудь попробует причинить мне зло. Зная твоего царственного супруга, я уверен, что скоро он заставит меня побегнуть».

0: Настал вечер, когда Замбен, до того не отличавшийся особым искусством играть в сахи, неожиданно выиграл у императора 5 ходами.
1: «Ты, Цотуга, затрясся от гнева. Я покажу тебе, как смеяться над императором. Он из этого мира!»
0: Император выхватил веер и махнул им, но Замбен не исчез. Цотуга махнул еще раз.
1: «Боги, неужели он потерял силу?» – вопросил Цотуга. «Или это не настоящий?»
0: Он не докончил фразы, потому что Замбен, раскрыв подлинный чудодейственный веер, махнул им на императора. Несколько позже он объяснял императрице. «Я знал, когда он обнаружит, что веер не действует, то начнет подозревать подмену. Поэтому ничего не оставалось, кроме как впустить в ход оригинал.
2: Что же мы скажем придворным и всему народу?»
0: «Я все продумал. Мы представим дело так, что разморенный жарой он в рассеянности махнул веером на самого себя».
2: «Ты думаешь, это сойдет?»
0: «Не знаю. Но кто отважится проверять, так ли это? Во всяком случае, надеюсь, что после недолгого траура ты выполнишь свою часть договора».
2: «С большой охотой, любовь моя».
0: Вот так и получилось, что вдовствующая императрица вышла замуж за Замбена из Джунпэй после того, как он по ее приказу отправил в небытие 2 своих предыдущих жен. Министр носил теперь официальный титул императора, хотя и не обладал всей полнотой императорской власти. Формально он был консортом при вдовствующей императрице и опекуном и регентом ее наследника. Что же касается времен, когда 14-летний царевич Вакамба достигнет совершеннолетия, о них Замбен не беспокоился. Он был уверен, что, как бы там ни было, сумеет очаровать юного императора и сохранить свою власть и привилегии. Он подумывал о том, чтобы убить принца, но довольно скоро отказался от этого плана. Побоялся, что Насаку в отместку убьет его самого, ведь она значительно превосходила его по числу сторонников. Перед ним стояла довольно сложная задача сохранять с ней добрые отношения. Императрица была разочарована, обнаружив, что ее новообретенный муж вовсе не вечно жаждущий страсти фавн, а честолюбивый политик, настолько поглощенный дворцовыми интригами, тонкостями управления и религиозными обрядами, что у него оставалось весьма немного времени и сил, чтобы подкидывать дров в ее огонь. На упреки молодой супруги он ответил, что ему в голову пришла новая идея.
2: «Что это за идея?» – требовательно спросила она.
0: «Больше», – ответил он, – «я не потрачу и минуты на поиски книги шифров. Вместо этого я займусь реконструированием шифра методом проб и ошибок».
2: «Каким образом?»
0: «Я стану пробовать различные комбинации похлопывания веером и записывать результат. За столетия, пока существует этот веер, с его помощью наверняка были отправлены в небытие сотни разных существ». На следующий день Замбен в сопровождении 6 тяжеловооруженных дворцовых стражников сидел в тронном зале, где не было больше никого, кроме 2 секретарей. Замбен хлопнул себя по левому запястью 1 раз. На полу перед ним появился нищий. Нищий вскрикнул от ужаса и упал без чувств. Когда же он пришел в себя, то выяснилось, что его отправили в небытие больше 100 лет назад в одной рыбацкой деревушке на берегу океана. Попрошайка был потрясен, внезапно оказавшись во дворце. Замбен скомандовал: «Пишите. 1 хлопок по левому запястью, нищий. Дайте ему золотой и выведите отсюда». 2 хлопка по левому запястью вернули к жизни свинопаса, и это тоже было зафиксировано. В течение дня были возвращены из иного измерения самые разные люди. Однажды появился рыкающий леопард. 2 стражника бросились на него, но он прыгнул в открытое окно и был таков. Некоторые комбинации похлопывания не давали никаких результатов. Либо они не были связаны с какими-то определенными видами жертв, либо таких существ никогда не касались чары веера. «Пока все в порядке», — сказал Замбен императрице вечером того же дня.
2: «А что, если твои опыты вернут сюда Цотугу?»
1: «Клянусь 57 главными божествами, я об этом не подумал, но я полагаю, что для возвращения императора необходима сложная комбинация многих похлопываний. Да если я его и увижу, то немедленно отошлю назад».
2: «Берегись. Я уверена, что рано или поздно веер принесет зло тому, кто им пользуется».
0: «Не бойся, я буду осторожен». На следующий день эксперименты возобновились. Секретари продолжали составлять список, куда входило все большее число формул. Три удара по левому запястью, потом по правому и по лбу вернули пропавшего министра финансов. Яэбу пребывал в страшном...

некогда слышанные истории. Несколько столетий назад веер спас царевича Гволинга Ван Герра дракона на острове Баншоу. Наверное, это и есть тот монстр. Замбен принялся разворачивать веер, но от изумления и страха опоздал на несколько секунд. Мощная чешуйчатая голова броском устремилась вниз. Челюсти со стуком сомкнулись. Единственным человеком, который оставался в зале, был один из секретарей, спрятавшийся за троном. Он услышал один единственный крик. Затем дракон стал протискиваться в окно, ломая оконную раму, и так как отверстие все равно было недостаточно велико, сокрушил довольно большую часть стены. Писец выглянул из-за трона и увидел чешуйчатый хвост, исчезающий в рваной дыре. В тронном зале облаком стояла кирпичная и гипсовая пыль. Яэбу и Насако стали сорегентами. Лишившись мужа, похотливая вздовствующая императрица завела шашни с красавчиком-конюхом. Яэбу, человек скромного происхождения, не стремился к любовной связи с императрицей и довольствовался тем, что стал первым министром. Он управлял империей несколько неуверенно и не очень ловко, но не безуспешно. Поскольку в государстве не было императора, хотя бы и номинального, решено было возвести на трон царевича Вакамбу. После церемонии, длившейся целый день, юноша медленно снял с себя украшенную перьями корону. «Ну и тяжелое», — устало сказал он и ткнул кулаком в царственный атрибут. Яэбу беспокойно засуетился вокруг, приговаривая: «Осторожнее, мой повелитель, не повредите священный убор!» Вдруг что-то щелкнуло, и внутри короны отскочил металлический клапан. «А здесь, оказывается, секретное отделение», — воскликнул Вакамба. «А в нем что же это такое?» «Книга. Клянусь 57 божествами, это должно быть книга с шифрами, которую так искал отец». «Покажи!» — в один голос воскликнули Яэбу и Насако. «Да, это точно она. Но с тех пор, как дракон проглотил веер вместе с отчимом, она ни на что не годится. Нужно положить ее в архив к другим диковинам». Но Насако сказал...

Однако не сохранилось никаких свидетельств тому, увенчались ли усилия придворного мудреца Курамона успехом. Насколько мне известно, книга шифров покоится в курамонских архивах в Чингуне, а те, кто, как Цутуга и Цзакусан, по мановению веера исчезли с лица земли и не вернулись, все еще дожидаются спасения.

0: Следующий рассказ литературной части нашей программы написал Сергей Цветков, и называется он «Посредник». «Мистер Норман Гейтс?» Голос в телефонной трубке, судя по всему, принадлежал молодому мужчине. «Частный сыщик, телохранитель, посредник?»
1: «К вашим услугам, господин...»
0: «Зовите меня Джон Смит».
1: «Смит? Случайно не родственник папаши Смита Северли Роуд?»
0: «Нет, боюсь, что нет».
1: «И даже не однофамилец», — заключил я про себя, вслух же поинтересовался. «Чем могу быть полезен?»
0: «Мне вас порекомендовал Мозес Браун».
1: «Я помню господина Брауна». «Продолжайте».
0: «Скажите, посредник на вашей визитке означает именно то, что я думаю?»
1: «По правде сказать, я не читаю мысли и не могу знать, что вы себе думаете, но если вы слышали обо мне от господина Брауна, полагаю, вам известно, о каком посредничестве идет речь».
0: «Значит, я не ошибся».
1: «Не мне судить».
0: «Надеюсь, что не ошибся. Впрочем, услуги посредника могут и не понадобиться. Для начала я просто хотел бы попросить отыскать одного человека. 500 для начала хватит?»
1: «Для начала, да. Полагаю, нам нужно встретиться и обсудить детали. А как насчет ресторанчика у Тимми на углу Кловер-стрит и Фредерикс? 5 устроит?»
0: Девушка в легком не по погоде платье на мгновение остановилась, затравленная.

0: посмотрела через плечо и вновь ускорила шаг. Не решаясь открыто просить о помощи, она заглядывала в лица встречных прохожих в надежде, что те заметят в ее глазах мольбу и отчаяние и проявят участие. Тщетно. На девушку просто не обращали внимания. Как не обращали внимания и на следующую за ней пару рослых мужчин. В одинаковых черных костюмах-тройках они так походили друг на друга, что не будь один из них белым, а второй чернокожим, вполне сошли бы за близнецов. От девушки они держались на почтительном расстоянии, не приближаясь, но и ни на шаг не отставая. Когда та поравнялась с баром «Ирландское рагу», я решил, что пора вмешаться. Нагнал ее, сгреб в охапку и силой втолкнул в дверь заведения. Все произошло быстро, можно было бы сказать, что девушка даже не успела испугаться, если бы к этому моменту уже не была смертельно напугана. Понимая, что слова вряд ли ее успокоят, я все же шепнул: «Все в порядке, я друг». То ли я был на диво убедителен, то ли у нее просто не осталось сил сопротивляться, но она покорно проследовала со мной к барной стойке. За стойкой, как обычно в этот час, стоял Алекс. Как и все бармены в рагу, веснушчатый парень с огненно-рыжей шевелюрой. Ирландцем, как и большинство его коллег, здесь он не был. Но те, кто приветствовал его словами «Die Guit», разуверять не спешил, поддерживая репутацию заведения. Кроме того, для Алекса это была возможность попрактиковаться в актерском мастерстве. Работу в баре он считал временной, судьбу же свою намеревался связать со сценой. Алекс кивнул мне, приветствуя, спросил: «Бурбон, как обычно?» Я отмахнулся: «Не сейчас. Помоги обрубить хвост». Бармен невозмутимо откинул панель столешницы, пропуская нас за стойку. Не теряя ни секунды, я направился в подсобку, увлекая спутницу за собой. Шкаф у дальней стены подсобного помещения маскировал выход к лестнице черного хода. По ней мы поднялись на третий этаж, именовав офисы адвокатской конторы «Лившиц и Лившиц», торговой компании «Импорт Инкорпорейтед» и представительство фирмы «Solving Industrial», оказались у двери с табличкой «Норман Гейтс, частный сыщик». «Ну вот мы пришли», — сообщил я девушке, безропотность которой начинала меня тревожить. «В моем логове вы будете в безопасности». Гостья задержалась у порога, пристально посмотрела мне в глаза, затем тяжело вздохнула и вошла в кабинет. Я, естественно, последовал за ним. Усадив даму в кожаное кресло, которое по сравнению с прочей весьма спартанской обстановкой комнаты можно было бы назвать даже роскошным, я достал из шкафчика медную турку и жестяную банку с молотым кофе. «Против кофе, надеюсь, не возражаете?» Вопрос был задан мной скорее для проформы. Девушка в ответ пожала плечами, что я расценил как согласие.
1: «Пакет хот-догов».
0: «Вот такой он, Мэтт. Не успокоится, пока не убедится, что его чувство юмора заметили и оценили. Во-первых, не к принцу, а к князю. Во-вторых, ха-ха-ха, очень смешно. Ну а в-третьих, я так понимаю, ты узнал, где он обосновался?»
1: «В точку. Особняк Нордгебау на северном выезде из города».
0: «Ага, знаю такой. А что по Дональду Транку?» Инспектор протянул мне картонную папку.
1: «Сам понимаешь, официально ссылаться на эту информацию ты не можешь. Просто прими ее к сведению».
0: «Ты спешишь?»
1: «Да, служба».
0: «Ну, давай, удачи тебе».
1: «Тебе тоже. В кислое дело ты влез, приятель».
0: Читать досье, собранное Хенриксоном, я закончил, когда такси уже подвозило меня к Нордгебау, внушительному строению в неоготическом стиле, больше похожему на костел, чем на жилой дом. Разумеется, распахивать ворота, ведущие к княжеской резиденции, перед каким-то такси никто не собирался. Я отпустил машину, а сам стал интенсивно давить на кнопку интеркома. В особняке долго делали вид, что дом пуст, но спустя какое-то время сдались.
2: «Да»,
0: — раздалось из динамика.
1: «Я бы хотел поговорить с его светлейшим высочеством князем Борисом».
2: «Вы ошиблись. Передайте князю, что дело касается его дочери».
0: «Пойдите прочь», — ответил уже другой голос.
1: «Ваше высочество, это вы? Я знаю, что случилось с вашей дочерью».
0: «Пойдите прочь. Принцесса Елена сейчас в Париже, гостит у своих друзей».
2: «Я знаю, что случилось с вашей дочерью. Догадываюсь, что вы во всем вините себя. Но вы ни в чем, слышите, ни в чем не виноваты. Мое имя Норман Гейтс. Наведите обо мне справки и все поймете».
0: Динамик смолк. Потянулись минуты. Через какое-то время я начал жалеть, что отпустил такси. Пешком до города путь не близкий, а встретить попутку в такое время практически невозможно. Когда я уже готов был отчаяться, раздался...

0: раздался щелчок электромагнитного замка, и калитка приоткрылась. Мне поверили. Поверили в то, во что я сам порой отказываюсь верить. Ранение изменило меня. Сначала я думал, что сошел с ума, что месяцы комы повредили мой мозг. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять. Придя в себя, я так и остался между жизнью и смертью. Среди живых людей я стал видеть души умерших. Обычно душа, покидая тело, не задерживается на земле, отправляясь либо к райскому блаженству, либо на адские муки. К месту назначения ее всегда сопровождают двое. Я называю их ангелами смерти, хотя и не уверен, что они проходят именно по этому ангельскому ведомству. Я вижу их одетыми в старомодные черные костюмы. Возможно, так мозг интерпретирует то, что не может адекватно воспринять. А может, высшие силы просто без ума от стиля 50-х. Однако не всегда все проходит гладко. Бывает, человек так и не успевает понять, что умер, и продолжает бродить по улицам, удивляясь, почему его перестали замечать, почему он вдруг стал никому не нужен. Ангелы смерти следуют за ним, терпеливо дожидаясь, когда умерший наконец осознает свое положение. И чем ближе этот момент, тем ближе к покойному ангелу. Вас удивляет, как человек может не заметить, что стал бесплотным духом? Дело в том, что наше сознание или подсознание, не силен я в мозговедении, штука крайне консервативная. Оно готово до последнего отгораживаться от всего, что угрожает его статус-кво. Не скованное физическими рамками, оно продолжает поддерживать иллюзию телесной оболочки, не пуская умершего сквозь стены и закрытые двери, заставляя реагировать на тычки и легкие прикосновения. Конечно, эта симуляция взаимодействия с предметами материального мира односторонняя. Сами мертвецы не могут ничего ни подвинуть, ни поднять, повернуть дверную ручку — для них неразрешимая проблема. Но хранимые подсознанием от потрясений, они не замечают этого. Если, допустим, на их пути встанет дверь, вместо того, чтобы толкнуть ее или потянуть на себя, они застынут, задумавшись. Подсознание услужливо подкинет нужную мысль и будут так стоять, пока дверь не откроет кто-нибудь из живых. Мертвецы решат, что этот кто-то, видя их нерешительность, захотел помочь, и шмыгнут в открывшийся проход. Если же живого рядом не случится, подсознание убедит их, что не очень-то им и надо входить в дверь. Впрочем, со временем такая защита начинает давать сбои. И чем чаще, тем ближе к умершему парочка в черном. Судя по тому, как вела себя с чашкой кофе алдонская принцесса, время у нее было. А значит, оно было и у меня. Когда я понял, что могу не только видеть мертвых, но и общаться с ними, мне в голову пришла идея. Ведь почти у каждого из них на этом свете остались друзья, знакомые, родственники, которые не прочь о чем-то спросить их, что-то выяснить. И я могу в этом помочь. Так на моей визитке появилось слово «посредник». Термин «медиум» казался мне отдающим балаганом и шарлатанством. Чтобы успеть выяснить у покойного все, что нужно, я стараюсь затягивать приближение людей в черном и преуспел в этом настолько, что иногда умудряюсь даже отдалить их от преследуемой души. Конечно, ненадолго. Рано или поздно они всегда настигают ее. Впрочем, я ведь и не собирался побеждать смерть. Телефонные аппараты в Нордгебау были под стать обитателям особняка. Никакого новомодного пластика в отделке, только натуральные материалы. Красное дерево, латунь, перламутр, слоновая кость. Мысль о том, что эти произведения искусства имеют чисто утилитарное предназначение, казалась кощунством. И все же, поборов трепет, я поднес трубку к уху и набрал нужный номер. «Алло, отель «Вашингтон»? Можете соединить меня с номером 311? Да, совершенно верно, с господином Джоном Смитом.
1: Алло?
0: Услышал я знакомый голос.
1: Мистер Гейтс, это вы? Что-нибудь узнали?
0: Да, Смит. Это ответ на оба вопроса.
1: Вы нашли мою... ее, ну вы понимаете?
0: Да, я нашел тело.
1: И где же оно?
0: Я полагаю, вам лучше приехать ко мне в контору. Адрес знаете?
1: Да, у меня есть ваша визитка.
0: Отлично. Приезжайте, я расскажу вам, где искать.
1: Я полагал, вы лично сопроводите меня на место?
0: О, нет, дружище, не думаю, что вам стоит там появляться. Я укажу вам место, вы сделаете анонимный звонок в службу коронера. Затем, когда тело привезут в городской морг, явитесь туда. Скажете, что услышали о трупе молодой женщины и решили удостовериться, что это не ваша жена.
1: Бог мой, зачем такие сложности?
0: В противном случае у полиции возникнут к вам вопросы.
1: Какие вопросы?
0: Ну, например, откуда вы узнали, где искать тело? И уверяю, ответ, что вам помог медиум, их не устроит.
1: Похоже, вы правы.
0: Вот и отлично. Значит, я жду вас у себя. И не забудьте захватить оставшуюся сумму.
1: Мистер Гейтс.
0: Что такое? Финансовые трудности?
1: Видите ли, мистер Гейтс, поймите правильно, но откуда мне знать, что вы не обманете меня, и тело действительно найдут там, где вы укажете?
0: Господин Смит, я не первый день этим занимаюсь. Само собой, я дам вам доказательства. Фото вас устроит?
1: Вполне.
0: Тогда через час жду вас у себя. Я повесил трубку. Невежливо, конечно, но разговор начинал меня раздражать. Лимузин с княжеским гербом на дверце я попросил остановить в квартале от своей конторы. Не хватало еще, чтобы Хелен, случайно выглянув в окно, увидела меня в компании князя и решила, что я ее предал. Нет, ее надо было подготовить. Мне нужно было немного времени, и его светлейшее высочество согласился подождать в Ирландском рагу. За князем последовали и крепкие парни из его личной охраны. Я же поднялся к себе. Хелен не спала, ожидая новостей о муже.
1: «Ну что, вам удалось узнать что-нибудь?»
0: «Да, Хелен, но, боюсь, мои известия вас не обрадуют».
1: «Что с ним? Он мертв? Это все мой отец, да? Боже!»
0: «Хелен, пожалуйста, успокойтесь. Вы мне верите?»
1: «Верю ли я? Пожалуй, да. Да!»
0: «Тогда, пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чем. Я пока не смогу вам дать ответы, но уверен, скоро все решится само собой». Через несколько минут с улицы донесся шум мотора. Я подошел к окну, убедился, что приехал тот, кого я ждал.
1: «Хелен, сядьте в кресло и ничему не удивляйтесь».
0: Я подвинул к себе телефон и набрал номер бара. «Алекс, передай моим гостям, что тот, кого мы ждем, уже поднимается». Заслышав шаги в коридоре, я распахнул дверь. «Господин Смит, сюда, пожалуйста».
1: «О, мистер Гейтс!
0: Я уж думал, ошибся адресом».
1: «Дональд!»
0: Хелен узнала голос молодого человека и закричала.
1: «Дональд, это ты? С тобой все в порядке?»
0: «Ваше высочество, сидите смирно», — буркнул я.
1: «А вы что-то сказали?» — переспросил визитер.
0: «Проходите в кабинет, Джон», — пригласил я. «Или, может быть, Дональд?»
1: «Конечно же, Дональд! Боже, Дональд, милый!»
0: Принцесса вскочила с кресла и бросилась обнимать мужа, но тот не слышал ее и не чувствовал ее прикосновений.
1: «Я не сомневался, что вы разоблачите мою неуклюжую уловку».
0: «Да уж, если человек представился Джоном Смитом, можно биться об заклад, что на самом деле его зовут иначе».
1: «И все же шанс встретить настоящего Джона Смита не так уж и мал».
0: «Но это не наш случай, не так ли?»
1: «Каюсь».
0: «Но для чего вам понадобилась эта ложь? Работу мне она не облегчила».
1: «Хотел лишний раз убедиться, что вы не шарлатан. Если вы сумели поговорить с моей женой, то она, конечно, назвала мое настоящее имя». «Дональд, почему ты ведешь себя так, будто меня здесь нет?»
0: Хелен все еще пыталась обратить на себя внимание Дональда Джона. «Она назвала мне имя Дональд Транк».
1: «Что же, молва не лжет, вы действительно отличный
0: посредник. Уж какой есть.
1: Не скромничайте». «Ну, так что, где тело? Это те снимки, о которых вы говорили?»
0: Не дожидаясь ответа, гость схватил со стола конверт и достал из него фотографию.
1: «Что за ерунда? Это же тот снимок, что я дал вам при нашей первой встрече».
0: «Вы правы. Я, наверное, хороший посредник. Ну и сыщик я тоже неплохой. Я выяснил, что Дональд Транк не настоящее ваше имя. Равно как и Ричард Конн и Барри Крэмер. Как же вас назвали при рождении? Уж не Джоном ли Смитом?»
1: «Какое все это имеет отношение к нашему делу? Насколько я знаю, менять имя не преступление». «Норман, что здесь происходит?»
0: Хелен готова была сорваться в истерику. «Убийство — преступление».
1: «Вы в чем-то меня обвиняете?»
0: «Именно».
1: «Что ж, давайте позвоним в полицию».
0: «К
1: Хотя, по-моему, уместнее вызвать скорую. Вы сбрендели?
0: Я знаю, что полиции вы не боитесь. Вы изобрели поистине дьявольскую схему. Под видом скромного клерка, коммивояжера, водителя-дальнобойщика и бог знает еще кого, знакомились с девушками из высшего света, обладательницами крупных состояний. Очаровывали, покоряли, влюбляли в себя. Одна поездка в Вегас, и вот вы уже муж и жена. Вы знали, что семьи ваших жертв будут, мягко говоря, не в восторге от вашего брака. И предлагали своим супругам бежать, просить миллионы, начать жизнь с чистого листа. Вы давали им порошок, уверяя, что он вызывает глубокий сон, который все примут за смерть. У вас якобы есть друг на скорой, он вывезет труп. Девушка придет в себя, и вы заживете счастливо на новом месте под новыми именами. Родителям невесты уверенным, что девушка покончила с собой из-за их черствости, останется мучиться чувством вины. Любите Шекспира? Тот, наверное, в гробу переворачивается, видя, на что вас вдохновила история Ромео и Джульетты. Лицо Смита стало безразличным. Я продолжил. Порошок был обыкновенным ядом. Ваши жены просто умирали. Все выглядело как самоубийство, и вы получали в наследство целые состояния. Только вот с Хелен вышла осечка. Ее отец скрыл смерть дочери. Для всех принцесса Хелен просто вернулась в Европу. Вам же позарез было нужно, чтобы ее труп нашли, и вы наняли меня.
2: Так я мертва?
0: Бедняжка Хелен, кажется, начинала все понимать.
1: Прошу вас, Хелен, дайте мне минуту, сказал я ей.
3: Хелен здесь.
0: Не столько удивился, сколько удостоверился Смит. Напрасно я надеялся увидеть на его лице хоть тень раскаяния.
1: Бросьте, Норман, приберегите свою историю для «Черной маски» или других изданий подобного толка. Вы же сами признали, что у полиции ничего на меня нет.
0: Полиция? Кто говорит о полиции?
1: Так я могу идти?
0: Не торопись. Я кивнул, указав на дверь, возле которой заняли позицию телохранители князя. Неужели ты еще не понял, что князья Полеску не любят тревожить представителей государства? У себя на родине они сами государство, сами вершат суд, казнят и милуют. На последнее, впрочем, особенно не рассчитывай. Все еще сохраняя надменность, Смит выкрикнул:
1: «Но мы же не в их варварском королевстве!»
0: «В княжестве, красавчик, в княжестве!»
1: «Да какая разница?»
0: «В том-то и фокус, что никакой. Видишь ли, представители правящих домов имеют одну важную привилегию. Дипломатический статус позволяет им в любой стране чувствовать себя как дома. Да и дело-то тут, в общем, семейное». Я постарался изобразить самую хищную из своих ухмылок. Парни из княжеской охраны подхватили Смита под руки.
1: Так не пойдет! Я хочу добровольно сдаться полиции! Вы не имеете права удерживать меня!
0: Боюсь, я ничего не могу для тебя сделать.
1: Вызови полицию! Я во всем признаюсь!
0: И что мне с того? Даже если ты не откажешься от своих слов, а ты непременно откажешься...
1: Нет же, нет, клянусь!
0: Даже если так. Ну, получишь ты пожизненное, проведешь десяток лет на казенных харчах, а потом тебя отпустят за примерное поведение.
1: Я заплачу тебе! Ты же знаешь, я богат! Не отказывайся, ты все еще работаешь на меня, я все еще твой клиент!
0: Больше нет. Свою работу я сделал.
1: Ты просто не представляешь, о какой сумме речь! От такого не отказываются!
0: Похоже, инспектор Хенриксен сильно преувеличил в своем досье, назвав тебя исключительно умным мерзавцем. Думаешь, мне позволили вернуться с того света лишь за тем, чтобы я просто зарабатывал деньги? Смита увели. В кабинет вошел князь.
4: Мистер Гейтс, моя дочь еще здесь?
0: Тихо спросил он.
4: Да, ваше светлейшее высочество, здесь. Она вас видит и слышит.
5: Девочка моя, я очень виноват перед тобой.
0: На глазах старого князя выступили слезы.
2: Пап, папочка, это я должна просить тебя о прощении?
0: Зарыдала Хелен. Она ни в чем вас не винит, передал я князю ее слова.
4: Она всегда была слишком добра. Смею надеяться, князь, вы лишены этого недостатка.
0: Что ты хочешь этим сказать, сыщик? Обещайте, что сукин сын будет страдать.
4: Этого желает моя дочь? Я взглянул на Хелен. Она уже справилась со слезами и теперь просто не сводила глаз с отца, будто стараясь запомнить каждую его черточку. Ваша дочь не возражает.
5: Что ж, я в любом случае не собирался давать ему умереть быстро.
4: В дверях появилась пара в костюмах-тройках. «Ваше святейшее высочество!» Я набрался смелости обратиться к князю еще с одной просьбой.
5: «Что-нибудь еще?»
4: «Этот человек дал мне фотографию принцессы Елены. Вы позволите оставить ее себе?» Князь вздохнул, что, видимо, следовало понимать как утвердительный ответ, и, не говоря ни слова, вышел сквозь невидимых ему ангелов. Те же, будто по команде, устремились к Хелен. Секунда, и трое бесплотных существ исчезли в потоке света. Я остался один.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». В сегодняшнем эфире вы услышали два рассказа. Рассказ Дарьи Булатниковой «Запах угля, вкус крови» и Сергея Цветкова «Посредник». Мы вернемся к вам через пару минут, к сожалению, для того, чтобы попрощаться на сегодня.

0: Еще раз напоминаю, что сегодня вы слышали в нашей программе рассказы Дарьи Булатниковой «Запах угля, вкус крови» и Сергея Цветкова «Посредник». Ну, за что им всем огромное спасибо, вам за внимание, а Андрею за музыку. И вот сейчас слово как раз ему.
1: Ну да, самое время сейчас вкратце нам пообщаться, как всегда, и узнать, что я сегодня для вас играл и что вы сегодня, собственно говоря, слушали. Как я говорил в начале эфира, сегодня мы с вами слушали по нашей старой доброй традиции две работки. На мой взгляд, работа очень интересная, поскольку между ретроспективными эфирами и такими какими-то особенно специальными надо иногда делать паузу, чтобы, как говорится, не очень приедалось. Вот сегодня мы слушали достаточно новые работы, свежие, они обе датированы январем этого года, 2012, если я не ошибаюсь. И обе выполнены в стиле псай-прог, dark progressive, deep progressive, experimental, транс. В общем, достаточно серьезная очень компиляция, и самое время их озвучить. Значит, мы с вами сегодня послушали замечательный альбом, который называется Skyrocketeers от проекта Frog Occult. Это релиз известнейшего и старейшего шведского, скандинавского лейбла Spiral Tracks Records. Также мы с вами сегодня слушали сборник, который называется Young Man on Acid, лейбл Ovni Moon Records. Точно так же, как я уже говорил, январь нынешнего года об релизе. И вот здесь вот собрано некоторое количество различных музыкантов, очень интересных, и сборник вообще очень-очень экспериментальный, поэтому вот всем гурманам музыкальным его хочется рекомендовать в первую очередь. Я думаю, что вы, безусловно, обратите на него внимание. Список сейчас музыкантов, лайнап как бы весь, я раскрывать не буду, смысла нет, потому что, во-первых, большинство коллективов никому ни о чем не скажет, а тем, кому что-то скажут, ну, те уже, безусловно, о нем в курсе, потому что такие работы, в принципе, достаточно нечасто выпускаются, и именно поэтому еще мне сегодня хотелось вас с ним поподробнее познакомить. Вот такая вот была музыкальная концепция, надеюсь, у нас более-менее получилось. Также в конце нашего эфира, по традиции, мы хотим вам напомнить о том, что обсуждение всех наших программ, эфиров, ваши вопросы, наши ответы и т.д. и т.п. Все можно сделать на форуме программы по адресу www.mds.ru. Группа ВКонтакте существует, также большая, где вы тоже можете пообщаться. Ну и, собственно говоря, на этом мы, наверное, будем сегодняшний эфир заканчивать, прощаться ненадолго, буквально на неделю. И мне осталось вам сообщить, что сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий, автор программы Владислав Коп, и помогал сегодня ему диджей Андрей Эдисон. Незаметно присоединяйтесь ровно через неделю на этом же месте в этот же час. Счастливо!
0: До встречи! Пока!

Придя домой, я внимательно осмотрел подобранную на тротуаре стеклянную бусину. Она не была стеклянной. Она даже не была бусиной. Это был глаз. Живой. Конечно, я еще не знал, что он вдобавок является зародышем инопланетного существа, размножающегося чисто платонически. Элементарно, после обмена страстными взглядами, от материнского глазного яблока отпочковывается дочернее и начинает существовать самостоятельно. Тем более я не мог знать, что, выбросив с отвращением этот алчно посматривающий на меня глаз в мусорное ведро, я тем самым поместил его в питательную среду, где он начал быстро развиваться. Нарастил века с пушистыми ресничками, головной мозг, две пары клешней и эластичный желудок с полупрозрачными стенками, сквозь которые так теперь трудно различим окружающие.

Жила-была одна маленькая девочка. Все как у других детей. Заботливые родители, уютный дом, кот. Отличие заключалось в том, что она смотрела на мир чуть более широко открытыми глазами, чем остальные люди. И, может быть, поэтому больше видела. А еще она верила в сказки. Не во все. Только в добрые, а про злые она думала, что люди, их написавшие, что-то перепутали. Или были больны, или приговорены к казни. Однажды родители взяли ее с собой в лес. Сначала она держалась рядом с мамой, а затем, заметив какое-то движение в чаще, отходила все дальше и дальше. Она не заметила, как углубилась в самое сердце леса, шла, слушая беззаботные песни птиц, собирала цветы, которые становились все причудливее и красивее. Она не заметила, что пересекла границу мира людей и вошла в мир волшебства. В мире людей стемнело, родители долго и безуспешно искали ее. Ночью все мужчины окрестных деревень бродили с факелами по лесу. Но граница мира волшебного была закрыта. Шла она, шла, любовалась причудливыми растениями, ела ягоды и, наконец, устав, решила отдохнуть. Но земля была холодной, трава в России, а лазать по деревьям она не умела. Вдруг кот, который шел все время рядом с ней, вырвался вперед, как будто указывая дорогу, и уверенно побежал к скалам. Девочка удивленно пошла за ним. Подойдя к скалам поближе, она почувствовала, что камни теплые. Наверное, нагрелись за день, подумала усталая девочка и не стала размышлять об этом дальше, выбрав место поближе.

Не знала она, что под этими камнями в пещере на груди золота спит дракон. Струи пламени вырываются из алых ноздрей. Отблески золотого огня дрожат и переливаются на драгоценной чешуе. И не знает дракон, самое прекрасное существо в двух мирах, что наверху, свернувшись калачиком на древний рак, пригретый теплом его огня, доверчиво спит человеческий ребенок. Прошла ночь во времени волшебного мира и сотни лет во времени мира людей. Память об исчезнувшей девочке и имя ее исчезли из ума. Дракон пробудился, колыхнулась поверхность скал, где-то вдали прогремел горный обвал, вызванный движением могучего существа. Все обитатели волшебного мира узнали о пробуждении дракона и о начале нового дня. Сноп искр и пламени вырвался на поверхность земли. Яркая вспышка разбудила девочку. Она открыла глаза и увидела того, кого немногим из ее соплеменников удается увидеть. Надо заметить, что дракон наделен способностью принимать различные облики, самые невообразимые. Этим, видимо, и объясняется путаница в описании дракона.

0: «Нет», — решительно заявил Херст. «Мне нравится жить здесь и сейчас. Я люблю скорость и все новое. А в будущем мне, наверное, понравится еще больше. Кроме того, что бы там ни говорили циники, история показывает, что человечество меняется к лучшему. Грядущие поколения будут лучше нас, как бы нас ни пугали разные новомодные увлечения. Да и что такое мода? Что мне до музыки, которую слушает теперь молодежь? Повзрослев, наши дети будут сильнее и умнее нас. Они смогут учиться на наших ошибках. Я бы хотел увидеть, как они прочно встанут на ноги». Я кивнул, и некоторое время царило молчание. Наконец я снова заговорил. «Не забывайте о сердечных делах», — предупредил я Херста. «Если у человека есть люди, к которым он привязан, то чем дольше он живет, тем больше вероятность, что с ними может случиться нечто такое, от чего ему будет очень и очень больно. Подумайте об этом как следует, мистер Херст».
1: «Правда?»
0: Я смотрел на Херста, разинув рот.
2: «Конечно. Но разве это честно?»
1: «Нет, если это будут делать нечестные люди», — согласился Херст. «Но если у вас будут благие побуждения, почему бы не прибегнуть и к этому средству? Но давайте досмотрим. Вы, кажется, манипулируете этой штуковиной, глядя на разные кнопки. Что на них нарисовано? Иероглифы?»
0: «Это универсальные условные обозначения», — объяснил я. «Их активизируют взглядом. Чтобы включить воспроизведение, надо взглянуть вот сюда».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Продолжение. Херст все понял на лету, и новости уже продолжались. В принципе, на диске оставалось уже совсем мало. Сообщения о пуске новой атомной электростанции, прогноз погоды, спорт и два маленьких репортажа о местных новостях. Сначала мы 10 секунд слушали и смотрели, как в Сан-Франциско отмечают 200 лет со дня страшного землетрясения 1906 года. А потом нам показали то, из-за чего компания и решила записать для Херста именно эти новости. Мы увидели группу манифестантов, протестующих против использования земель ранчо Херста для строительства нового населенного пункта с жилыми домами, асфальтированными улицами и крытыми галереями магазинов. У Херста явно ёкнуло сердце. Его лицо пугало меня и раньше, а теперь на нем появилось такое выражение, что у меня все похолодело внутри. Он снова и снова сверлил взглядом нужную кнопку. Просмотрев этот короткий репортаж раз 6, Херст выключил прибор и обернулся ко мне.
1: «Это невозможно», — сказал он. «Вы слышали, что они задумали? Погибнет побережье, спилят все деревья, автомобили, шум, выхлопные газы. А что будет с животными? Они ведь тоже имеют право на жизнь».
0: «К сожалению, к этому времени диких животных здесь уже практически не останется», — с извиняющимся видом объяснил я и убрал компьютер в чемодан. «Но теперь-то вы понимаете, зачем компании нужна возможность распоряжаться вашими активами?» Херст молчал и тяжело дышал. Такса подняла морду и смотрела.

0: посмотрела на хозяина с озабоченным видом. «Ну хорошо, мистер Денхэм», — сказал наконец Херст. «Диккенс на моем месте спросил бы, что это, то, что будет или лишь то, что может быть?» «О будущем мне известны лишь факты самого общего характера», — мистер Херст, пожав плечами, ответил я. «Крупнейшие войны, важнейшие изобретения, об остальном мне не сообщают. Я очень надеюсь, что ваше поместье не пострадает. Как вы заметили, в репортаже говорится всего лишь о планах строительства города на его месте. Другое дело, если событие уже произошло. Историю невозможно отменить».
1: «Тут важно отличать события, имевшие место на самом деле, от их описания в летописи человеческой истории», — возразил Херст. «Поверьте, зачастую это разные вещи».
0: «Я готов вам поверить», — сказал я, вновь утирая пот со лба. «Я и сам знаю, как много неточностей вкралось в эту летопись. Именно ими и пользуется моя компания. Она не отменяет историю, а, так сказать, лавирует среди истинных и вымышленных фактов. Я понятно выражаюсь?»
1: «Разумеется», — ответил Херст, откинувшись на спинку кресла. «Теперь я не сомневаюсь в том, что ваши хозяева знают, что делают», — сказал он. В его голосе больше не струился аромат фиалок, в нем звенела сталь. «Передайте им, что от ваших 20 лет жизни мне ни горячо, ни холодно. Такой пустяк меня не устраивает. Я согласен только на бессмертие. Сделайте меня таким же, как вы. Вот это мне подойдет. Я всегда думал о том, что одной жизни мне не хватит. А теперь, увидев будущее, понимаю, как много там для меня работы. Кроме того, я хочу приобрести акции вашей компании. Роль статиста в этой игре меня не устраивает».
2: «Мистер Херст!» — воскликнул я, подпрыгнув в кресле. «Акции я наверняка смогу для вас раздобыть, но о бессмертии не может быть и речи. Вы же не знаете, каким образом оно достигается. Пожилых людей не сделать бессмертными. Компания подбирает себе сотрудников в самом нежном возрасте. Например, меня обессмертили, когда я был почти младенцем. Ваше тело уже состарилось и износилось, оно не сможет существовать вечно».
1: «А я что, говорил, что хочу вечно жить в этом теле?» — сказал Херст. «Может, прикажете мне ездить в старом ржавом Форде Т вместо новых блестящих автомобилей? Судя по всему, возможности ваших хозяев практически безграничны. Я не сомневаюсь в том, что они могут обеспечить мне вечную жизнь в молодом теле. Они могут. Пусть придумают, как это сделать. Им придется это изобрести, если они хотят, чтобы я им помогал. Так им и скажите».
0: Я было запротестовал, но тут же захлопнул рот. Чему спорить, если можно наобещать с 3 короба? «Ладно», — согласился я.
1: «Вот и отлично», — сказал Херст, допивая кофе. «Вы будете им звонить? Моя телефонная станция за несколько минут соединит вас с любой точкой земного шара».
0: «Благодарю вас, но мы пользуемся иными средствами связи», — объяснил я Херсту. «Все необходимое имеется у меня в комнате, но вряд ли Джером сможет это найти. Я свяжусь с моими хозяевами и, скорее всего, получу от них ответ уже к завтрашнему утру». Кивнув, Херст взял в руки флакончик из серебристого металла и стал его разглядывать.
1: «Вы бессмертны благодаря этому эликсиру?» — спросил он, подняв на меня глаза.
0: «В известном смысле, да. В мой организм внесены определенные изменения, и он сам вырабатывает это вещество, постоянно циркулирующее в моих венах», — ответил я. «Мне не приходится его пить».
1: «Но вы ведь не откажетесь сделать глоток из этого флакона вместе со мной?»
0: «Конечно нет», — сказал я и протянул ему кофейную чашку. Херст немного повозился с крышкой и налил мне глоток элефизного трибрантина номер 3. Я осушил чашку, стараясь не морщиться. В бутыле был нечистый трибрантин номер 3. Его смешали с чем-то вроде клюквенного сока, добавив в него гормонов и эйфориантов, чтобы Херст стал не только здоровым, но и веселым. Еще там, кажется, было какое-то вещество, заставляющее организм активно вырабатывать теломеразу. От такой ядерной смеси кто угодно почувствует себя на 7-м небе, но бессмертным не станешь, даже выпив целую цистерну этого зелья. Чтобы сделать Херста бессмертным, нужно было начинать в 3-летнем возрасте. Сначала ему имплантировали бы специально сконструированные для него биомеханические органы и протезы, а потом он еще несколько лет приспосабливался бы к их существованию в его теле. Но зачем ему об этом говорить? А Херст помолодел, просто глядя на меня. Я читал в его глазах удивление, страх и нетерпение.
2: Убедившись в том, что я не умер в страшных мучениях, Хёрст вылил остальной эликсир себе в чашку и выпил его, покосившись на еле слышно жужжавшую в углу кинокамеру.
1: Раскривился он. Какая гадость.
2: Я с извиняющимся видом пожал плечами. Разумеется, Хёрст тоже не умер. Мы еще долго сидели в его роскошном кабинете. Он расспрашивал меня о моей жизни, о том, каково мне было в древние времена, о знаменитых людях, с которыми мне приходилось встречаться. Я рассказывал ему о финикийских купцах, египетских жрецах и римских сенаторах. Через некоторое время я заметил по выражению лица Хёрста, что его самочувствие существенно улучшилось. Он опустил таксу на пол, встал и начал расхаживать по кабинету не осторожными шагами пожилого человека, а легкой, почти приплясывающей походкой. Тогда я возразил Апулею: «Но так останется только три рыбы. И что ты будешь делать с флейтистом?» — говорил я, когда дверь в дальнем конце кабинета распахнулась, и в помещение влетела Марион.
3: «Куда ты пропал?» —
2: закричала она. Устав или расстроившись, Марион всегда заикалась, а сейчас она была и утомленной, и раздосадованной.
3: «Спасибо большое за то, что смылся, не говоря ни слова, и оставил меня развлекать твоих гостей!»
2: Хёрст с разинутым ртом повернулся к Марион.
4: Я был готов побиться об заклад, что он забыл и о ней самой, и о гостях, и стал поспешно извиняться.
2: «Слушай, Марион, это я виноват. Я отвлек мистера Хёрста, мне нужно было с ним кое о чем посоветоваться». Марион с нескрываемым удивлением заметила мое присутствие в кабинете.
3: «Это ты, Джо?»
2: «Извини, дорогая», — сказал Хёрст, подошел к Марион и обнял ее за талию. «У тебя очень интересный друг». «Гостям понравилось кино?» — спросил он, пожирая глазами молодую женщину.
3: «Нет, половина очень скоро ушла, а я-то думала, что они тогда смотрят хотя бы из-за Бинга Кросби».
2: За много тысяч лет жизни я научился вовремя исчезать.
4: «Спасибо вам за то, что уделили мне время, мистер Хёрст», — сказал я, хватая черный чемодан и направляясь к лифту. «Я попробую найти этот проспект. Если найду, покажу вам его завтра».
2: «Ладно, ладно», — пробормотал Хёрст и впился поцелуем в шею Марион.
4: Я был готов спуститься вниз, как обезьяна, по тросу лифта, лишь бы поскорее убраться подальше от кабинета, но, к счастью, кабина лифта меня ждала. Я кинулся в нее и поехал вниз на лифте с видом Мефистофеля, улетучивающегося через печную трубу.
2: В парадном зале было темно, но как только за мной закрылась потайная дверь, на потолке зажглись люстры. Я заморгал, стал оглядываться по сторонам и, наконец, обнаружил под потолком кинокамеру, которую не заметил раньше. Отдав ей римский салют, я поспешил к выходу, попирая ногами помпейскую мозаику. Стоило мне покинуть зал, как люстры на потолке потухли.
4: Слежка! Тотальная слежка! Сколько же у Хёрста верных Джеромов, терпеливо озирающих все помещения в его поместье через маленькие дырочки в стенах.
2: На улице было темно и прохладно. А в воздухе витали ароматы цветущих апельсиновых и лимонных деревьев. На небе сверкали низкие крупные звезды. Я некоторое время бродил среди статуй, прикидывая, как убедить Хёрста в том, что компания согласилась принять его условия. А как мне сообщить руководству компании о том, что оно недооценило Уильяма Рэндольфа Хёрста? Что ж, мне не впервой приносить доктору Зевсу не самые приятные известия. Наконец, я отбросил эти мысли и направился в сторону отведенных нам помещений. В нашей сверкавшей позолотой гостиной горел свет. Льюис примостился на краешке стула работы 16 века. У него был очень смущенный вид. Стоило мне войти, как он вскочил на ноги и заявил:
4: «Джозеф, у нас большие неприятности!»
2: «Что такое?» — устало пробормотал я, не в силах думать ни о чем, кроме горячего душа и чистой постели.
4: «Пропал сценарий с автографом Валентино!»
2: Позабыв о горячем душе, я ринулся к телефону, поднял трубку и, дождавшись, когда мне ответит заспанный мужской голос, сказал:
4: «Джером, привет, старина. Слушай, нам кое-что от тебя нужно. Принеси-ка мне в комнату сливочное мороженое с фруктовым сиропом и скажи, чтобы положили побольше сиропа».
3: «Мне тоже», — пискнул Льюис.
2: Я пригвоздил его взглядом к полу и крикнул в трубку:
4: «Два мороженых, Джером!»
5: Что? Нет, орехов не надо. Лучше поищи там шоколадный пудинг или шоколадные пирожные, или хотя бы батончики. Понял? Давай, шевелись, не пожалеешь.

0: Вот я и решил взглянуть на него перед сном, но в чемодане его не оказалось, объяснил Льюис, облизывая ложку.
1: Ты проверил все на отпечатки пальцев и термолюминесценцию, сказал я, отодвигая вазочку из-под мороженого и берясь за тарелку с шоколадным пудингом.
0: Конечно, отпечатков нет, а термолюминесценции очень слабые, работали явно в перчатках, ответил Льюис. Сейчас я могу сказать только одно. За полтора часа до моего прихода у меня в комнате побывал какой-то смертный. Может, кто-нибудь из слуг?
1: Не думаю. Херст посылал в мою комнату Джерома, но вряд ли тот решил заодно покопаться у тебя в чемодане. При условии, конечно, что он хочет и дальше здесь работать. Если бы у гостей Херста пропадали вещи, об этом уже давно знал бы весь Голливуд. Сплетни здесь распространяются с быстротой молнии.
0: Может, это в первый раз? С унылым видом пробормотал Льюис.
1: Вряд ли. У Джерома на лице написано, что он предан хозяину, как собака, сказал я за 2 секунды, приговорив весь шоколадный пудинг.
0: «Так кто же это сделал?» — спросил Льюис, принимаясь за пирожное.
1: «Тебе виднее. Это ты специалист по психологии смертных. Тебе что, не давали читать романы Агаты Кристи?» Я отодвинул тарелку из-под пудинга и впился зубами в шоколадный батончик. «Не мне тебя учить. Начинай отсеивать потенциальных подозреваемых. Определи, кто, где и когда мог находиться. Скажу тебе сразу, это сделал не я. Папаша Херст тут тоже ни при чем. Он все время был со мной с того момента, как мы покинули кинозал, и до того момента, как в кабинет влетела Марион, а я смылся».
2: Модель для сборки. On Energy.
1: Я закрыл глаза и стал наслаждаться долгожданным действием Теоброма.
0: «Ну да», — рассеянно сказал озиравшийся по сторонам Льюис.
1: «Значит, это был кто-то из тех, кто смотрел кино вместе со мной». «Да». Марион сказала, что половина гостей ушла из зала до конца фильма. «А ты его досмотрел?»
0: «Конечно, я очень удивился тому, что кто-то уходит», — с неподдельным возмущением воскликнул Льюис. «Видел бы ты Бинго Кросби!»
1: «Тебя весь подбородок в шоколаде». «Итак, ты досмотрел фильм до конца...» Я отдавал себе отчет в том, что с трудом шевелю мозгами, но решил во что бы то ни стало докопаться до истины. Марион тоже. Кто еще был в зале, когда загорелся свет? Льюис облизывал нижнюю губу, стараясь заставить работать свой плывущий по волнам теобромной эйфории мозг.
0: «Я просматриваю виртуальную видеозапись событий», — сообщил мне он.
1: «Вот Кларк Гейбл, вот сын Херста с подругой, вот чертовы редакторы в строгих костюмах, вот Конни.
0: А Грета Гарбо? Ее нет.
1: А молчаливые парни Чарли и Лоренс?
0: Нет.
1: А этот самый из Парамаунта, как его, Джек?
0: Его тоже нет.
1: А безумная баба с собачками?
0: Нет.
1: Боже мой, воскликнул Льюис, подняв на меня испуганные глаза.
0: Ведь сценарий мог украсть любой из них.
1: Собравшись с мыслями, он вытер платком шоколад с подбородка. Кроме того, вор мог незаметно выскользнуть из зала и вернуться до конца фильма.
0: «Какой ужас!» – застонал Льюис. «Что же нам делать?»
1: «Пока не знаю», – с трудом поднимаясь на ноги, ответил я. «Но завтра ты найдешь вора и вернешь сценарий. У меня полно других дел».
0: «Каких это дел?»
1: Херст начал капризничать. «Мне надо передать его ультиматум доктору Зевсу».
0: «Ха!» — возмутился Льюис. «Этот Херст думает, что может диктовать условия компании?»
1: «Не только думает, но и диктует», — сообщил я Льюису и направился к себе в спальню. «А все шишки посыплются на меня. Теперь ты понимаешь, почему я так нервничал? Я с самого начала знал, что и все именно так и обернется».
0: «Ладно, не дрейфь!» — крикнул мне вслед Льюис. «Ничего страшнее того, что уже произошло, теперь не случится».
1: Я включил свет в спальне и сразу понял, что Льюис, как всегда, ошибался.

Дорогие слушатели, в сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио Energy вы услышали первую половину повести «Кейдж Бейкер». Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Ольга Громыко. Достопримечательность. В полдень замковые ворота распахнулись, и слуги в черных одеждах деловито раскачали и швырнули на мостовую длинный бугристый сверток. От удара ветхая рогожа лопнула, и по площади раскатились обглоданные кости вперемешку с кусками доспехов. Город, словно вымерший со вчерашнего вечера, ответил затихающим эхом да радостным вороньим карканьем.
1: 347-й!
0: Обреченно подвел итог градоправитель, подглядывающий в щелку ставня.
1: Холеру ему в задницу!
0: На башне замка, словно бы в насмешку, возникла черная фигура в развивающемся плаще. Башня была так высока, что разобрать подробности могли только орлы, но никто из горожан не сомневался. Темный властелин раскатисто хохочет, воздев к солнцу окровавленный меч.
1: «Что делать-то будем, господа?»
0: Градоправитель отвернулся от окошка, но компания пристыженно молчала. Старый маг смущенно теребил конец длинной белой бороды. Начальник городской стражи, потупившись, растирал ноющие к дождю колено. Два отца города, богатых купца, слаженно тряслись от страха. Вдруг темный властелин догадается, кто натравил на него последнюю сотню героев. Знаменитый пророк Брамор вообще улизнул в транс. И даже главе воровской гильдии нечего было сказать, по крайней мере, цензурного. Верный дворецкий безмолвной тенью скользил между стульями, разливая по бокалам траурно-багряное вино. Городская оппозиция в очередной раз потерпела сокрушительное поражение.
1: «Давайте снова развесим по селам объявления», —
0: устало, еще бы в 348-й раз предложил маг.
1: «Вдруг где-нибудь в глубинке родился народный избавитель, так сказать, силушка богатырская, а?»
2: «За три дня!»
0: — язвительно предположил градоправитель.
1: «Я имею в виду возмужал!» —

0: За три дня?»
1: — с еще большей иронией переспросил собеседник.
0: «А чё, дурное дело нехитрое!»
1: — нервно хохотнул вор, вытаскивая из-за пояса нож и начиная рассеянно подбрасывать его с переворотом.
0: «За этот год мы всех богатырей на 10 лет вперед выбрали», —
1: горько бросил начальник стражи.
0: «Видали, кто на последний созыв явился? Одни пацаны, еще борода расти не начала. Хотя нет, вру. Девка одна была, переодетая. Шустрая. В казарму ее пристроил поломойкой.
2: А по соседним государствам грамоты разослать?»
1: Оптимизм мага был откровенно наигранный, но несколько утешительный. Да и вино оказалось забористым.
0: «Можно подумать, у них там своего... дел своих не хватает», — презрительно скривился вор. «Нынче герои на вес золота».
3: «Ну так предложим им 2 веса золота. Сколько там властелин весит? 5 пудов? 6?
0: «В доспехах не меньше 10 будет», —
1: профессионально прикинул стражник.
0: «Это значит 20. В принципе...»
1: Купцы мигом перестали трястись и в один голос напустились на собратьев по заговору.
2: «Вы что думаете, у нас там драконий закрома? Тому 100 монет, этому 300, никто ж без аванса идти не желает, а куда они его за час-другой спустить успевают? Один корчмарь знает! Эй, корчмарь!»
1: Градоправитель приподнял край скатерти.
0: «Спит!» —
1: констатировал он.
0: «Они ж герои, широкой души люди. Когда рвутся, все заведение за свой счет поет. Даже вышибал».
3: «Совсем не обязательно», —
1: вступился за покойных маг.
3: «Этот, например, меч у меня купил. Хороший меч, заговоренный».
1: Градоправитель снова выглянул в окно. Одна из железяк, многожды перекрученная вокруг оси, напоминала штопор для великанской бутыли. Маг сокрушенно развел руками.
3: «Темный властелин, как-никак. Если уж я сам его одолеть не могу, то и нечего простакам всякую ржать всучивать!»
1: — резко оборвал его градоправитель.
3: «Отдавай деньги!»
0: «Позвольте!»
1: — возмутился маг, машинально хватаясь за пазуху и тем обозначая положение кошеля.
3: «А работа? А металл? Знаете, почем нынче брусок хороший стали?»
1: Кошель, тем не менее, совместными усилиями отобрали.
3: «На правое дело!»
1: — веско сказал градоправитель, со звоном ставя добычу в центр стола.
4: «Еще 19 пудов и 7 фунтов собрать осталось»,
1: — едко напомнил вор.
0: «А у самого, между прочим, алмаз на пальце», —
1: подметил стражник.
2: «Горный хрусталь», —
1: торопливо возразил вор, пряча кулак за спину.
4: «Ты кому заливаешь? Ты кому не веришь?»
1: Старинные враги и вынужденные сотоварищи стакнулись грудями. Назревала грязная сцена, но тут пророк Брамор наконец отверз веки и проникновенным басом объявил:
5: «Внемлите мне, друзья! Наше спасение близится. Царство тьмы и зла падет, сраженное отважной рукой. Чужак придет от собачьих ворот в первый день месяца».
1: Все заговорщики затаили дыхание. Брамор славился хаотичными, обрывистыми и по большей части бесполезными, но неизменно точными предсказаниями.
5: «Месяца...»
1: Чуть менее уверенно повторил пророк, проясняясь взглядом и моргая.
5: «Вот зараза, точно же видел, новолуние! Но когда?»
1: Брамор залпом выпил стоящий перед ним кубок, и сообщники с разочарованием поняли, что больше ждать нечего.
3: «Ну, главное, придет и падет», —
1: попытался ободрить всех маг, под шумок телепортируя кошель со стола обратно за пазуху.
3: «Будем ждать».
2: «Будем!»
1: — с облегчением подхватили купцы и поскорее засобирались по домам.

0: Дни проходили за днями. Из замковых ворот периодически кого-то выбрасывали, регулируя численность местных сумасшедших. Подлинных героев не попадалось и, похоже, не предвиделось. Темный властелин продолжал требовать регулярной дани вином, едой, золотом и девственницами, при встречах глумливо раскланиваясь с заговорщиками. Пока однажды... Он неуверенно потоптался у дверей корчмы, прикидывая, класть ли походную сумму в общую кучу у порога или сопрут. В итоге только поправил поудобнее и вошел.
1: «Вина, пиво»,
0: — уныло осведомился корчмарь.
2: «А чье вино?»
0: Пришелец придирчиво изучил стоящий на стойке бочонок.
3: «Мое», —
0: растерялся корчмарь.
3: «Заплатишь, твое будет».
0: «Я в смысле, столичное или местное?»
3: «Столичные», —
0: соврал тот, выгораживая вонючую бурду домашнего брожения. Пришелец, вопреки его чаяниям, разочарованно скривился и отошел.
4: «Простите, уважаемый», — вежливо поинтересовался он у ближайшего посетителя, по случайным совпадениям оказавшегося градоправителем, поминавшим очередного героя. «А что это у вас там такое?»
3: «Это...»
0: Градоправитель оторвал взгляд от почти пустого бокала и вяло посмотрел в окошко на опротивившие зубцы замка.
2: «Ты не здешний, что ли?»
3: «Ага»,
0: — с готовностью подтвердил тот. «Вот только-только в город вошел, через собачьи ворота». Сердце градоправителя замерло, а потом, наверстывая, сделало 3 лишних лихорадочных удара. «Красивый у вас город, я вам скажу», — ничего не подозревая, продолжил незнакомец. «Старинные улочки, розовый гранит, плющ и такие живописные руины возле речки».
4: «Это дракон недавно на храм упал. С перепоя», — медленно пояснил градоправитель. «Какой ж сегодня день-то? Ну точно, ночка выдалась, глаз выколи, хотя и закат ясный был. Новолуние! А вы сами откуда будете?»
3: «Ох, скажу, не поверите! Полмира уже обошел, сам подзабыл, откуда вышел».
0: Пришелец плюхнулся на стул рядом с градоправителем и дружелюбно улыбнулся, давая хорошенько себя рассмотреть. Высокий, широкоплечий, мускулистый, с вызолоченной солнцем кожей и соломенными, небрежно собранными в хвост волосами. Самый раз! Заматеревший, но еще не начавший стареть. Взгляд прямой и уверенный, много повидавший. Меча, правда, при поясе что-то нет, но это дело наживное. «Не посоветуете, что заказать?»
4: «Перловку с луком и курицей», —
0: машинально ответил градоправитель, вспомнив содержимое собственной, уже прибранной служанкой тарелки. Корчмарь готовил в день только одно блюдо в огромном котле, которого хватало на завтрак, обед и ужин. А для совсем уж пьяных клиентов — и снова на завтрак.
2: «Так что там с этим замком?» — сделав заказ, напомнил незнакомец. «Он такой оригинальный!»
0: Градоправитель поперхнулся последним глотком.
3: «Да уж, хорошо сказано. 12 башен. На верхней вечно торчит то сторожевой дракон, то облако. Двор побольше городской площади будет. И все обнесено высоченной оградой с отравленными крюками поверху. А вместо рва вокруг бурлит, плюется раскаленной лавой огненная пропасть. Чтоб этому замку провалиться в нее вместе со всем содержимым!»
4: «Темный властелин в нем живет»,
0: — хрипло сообщил градоправитель.
4: «Хозяин здешних мест, тиран и деспот, отгрохал себе домину на наших костях. Там у него и бриллиантовые покои, и смертный лабиринт в 700 поворотов, и рассадник нежити, бесов там всяких, химер да гарпий, и мертвый сад из ядовитой плесени, и 30 прекрасных девственниц день и ночь рыдают в неприступной башне с замурованной дверью, куда даже сам властелин не может попасть».
2: «А чего тогда рыдают-то?»
0: не понял странник, не глядя, зачерпывая поданную перловку. И хорошо, что не глядя. Среди зернышек отчетливо виднелась не то лушпинка, не то мышиная какашка.
4: «Так ведь им тоже замуж хочется, детей, ну и все такое».
0: Градоправитель чуток смутился.
4: «А он, гад, ни себе, ни людям. И во всем так. Артефакты и драгоценности со всей страны в свою сокровищницу стянул. Золотые старинные вазы вместо подсвечников приспособил. Памятник деве Пахаби и тот из священной часовни выколупал и к себе в спальню отволок. На кой она там ему, страшно подумать!»
0: «Эх!» В
2: глазах пришельца появилось мечтательное и чуток безумное выражение. «Глянуть бы на все эти чудеса!»
5: «Ну это запросто!»
2: — пошутил корчмарь, настороженно прислушивающийся к разговору.
5: «Всего-то и надо у нашего мага меч купить, постучаться в ворота и вызвать темного властелина на смертный бой!»
2: «О!» — восхитился пришелец. «И что?»
5: «Ну...»
2: Градоправитель смущенно кашлянул. Самым коротким и точным ответом было «и все», но градоправитель боялся спугнуть вожделенного героя. Последнее время те как-то разом сникали и вспоминали о неотложных делах.
5: «Тогда к вам выйдет волкоголовый демон и спросит, чего?»
6: «Что, правда?»
2: — с восторгом перебил пришелец.
6: «Прямо-таки с волчьей головой? И большая она у него?»
5: «Вот такая!» —
2: простодушно показал корчмарь, во всю ширь распахнув руки. Городоправитель сделал ему страшные глаза. Корчмарь торопливо урезал леща.
6: «Чудно, чудно! И?»
5: «Скажите ему, зачем пришли, и тогда он проведет вас всеми этажами замка. Он нарочно это делает, чтобы запугать. Но вы не бойтесь!» —
2: торопливо добавил городоправитель.
5: «Наш маг говорит, что там по большей части иллюзия, но и чары ужаса».
6: «Не буду»,
2: — с готовностью пообещал гость. «Я как-никак профессионал».
6: «А потом что?»
5: «Ну...»
2: Градоправитель совсем стушевался.
5: «Будет зал такой огромный, весь в адском пламени, и нетопыри по нему летают. Все воет, ухает, камни с потолка сыплются».
6: «О-о-о!»
5: «И там предстанет перед вами темный властелин в боевом облачении с огненным мечом. Возможно, верхом на драконе».
6: «Да вы что?»
5: «В общем, пообщаетесь и выйдете»,
2: — скомканно закончил градоправитель. Пришелец задумался, барабаня пальцами по столу. Каша корчилась в миске. Корчмарь и градоправитель ждали, благоговейно затаив дыхание. Наконец гость хмыкнул, решительно поднял голову и спросил:
6: «А сколько стоит меч?»
2: К замку героя провожали всем миром. Маг, правда, вздумал торговаться, но градоправитель незаметно саданул ему под ребра, и вопрос тут же уладился. В довесок к мечу герой получил кольчугу, немножко рваную понизу, но почему никто не проговорился, сапоги с несгораемыми подошвами и амулет для общего содействия. Пришелец... Градоправитель спохватился, что так и не удосужился спросить его имя. Браво, словно позируя скульптору, взмахнул мечом, чуть не срезав корчмарю ухо, и решительно пошел к воротам. Вслед ему летела робкая овация. На брусчатку неубедительно шмякнулось несколько цветочков.
5: «Четное число», —
2: отметил вор и с горя спер кошелек у одного из купцов. Волкоголовый демон уже ждал, высунув из глубокой стенной ниши только кончик носа. Он обожал внезапно взметываться перед героями во весь рост, оглушая их монструозным ревом. Героев после этого оставалось примерно половина, а слабых сердцем можно было к властелину уже не вести. К огромному сожалению демона, на сей раз глупый человечишка не только устоял на ногах, но и любопытно уставился ему в пасть.
6: «А у вас в третьем ряду клыков зуб гнилой», —
2: невинно заметил он, щурясь от ветра из гигантской глотки. Демон ошарашенно захлопнул пасть.
5: Там что-то действительно ныло, особенно сразу после еды, но зеркал в замке не водилось, а принятые внутрь цирюльники помогали слабо.
7: «Что тебе нужно, смертный?» —
2: прорычал он, стараясь не разжимать губ, чтобы настырный тип еще чего-нибудь там не углядел. Пришелец оглянулся, но площадь уже привычно опустела.
6: «Я желаю сразиться с темным властелином», — заученно проговорил он.
2: Обычно в этом месте демон рявкал еще раз, и ворота начинали медленно, с леденящим кровь скрежетом, раскрываться. Но сейчас волкоголовый смолчал, и вышло далеко не столь эффектно.
0: Гость, не колеблясь, двинулся вперед. Замковый двор и впрямь поражал размерами, а пуще того, заполонившими его тварями. Был тут и огромный черный дракон, покрытый шипастой чешуей. Ящер, рисуясь, то и дело запрокидывал голову, посылая в небо столб огня. И целое стадо хищных конекошек, как раз доедающих какую-то черноволосую девицу. И гигантские пауки, смирно, но оттого еще более зловеще висящие в паутинных зарослях. Герой равнодушно мазнул по ним взглядом и внезапно оживился.
8: «Ой, а что там у вас в углу?»
5: «Неужто хумункулус?
8: Что, настоящий? А погладить можно?»
0: Хумункулус, мелкое зеленое бестие размером с макаку, не возражал и даже охотно подался навстречу, плотоядно облизываясь, но демон рыком отбросил его назад. Проходя мимо шуршащей, как целая веялка, скалопендры, герой улучил момент, нагнулся и подхватил с земли невзрачный с виду камушек. Когда насторожившийся демон обернулся, камень уже лежал в сумке, а гость, как ни в чем не бывало, улыбался проводнику. Через полсотни шагов герой точно так же разжился пером черного феникса, валявшимся под насестом. Птица поглядела на вора с омерзением и, повернувшись спиной, задрала хвост. Демон еле успел подставить крыло, и на нем, шипя, запузырилась едкая кислота, прожигающая любой щит. Крыло оказалось прочнее, но удовольствие все равно было маленькое. Герой начинал изрядно раздражать демона. Ему очень хотелось прихлопнуть этого нахала на месте и тут же пообедать, но хозяин упрямо чтил древний кодекс и всегда расправлялся с героями сам. Обед, впрочем, все равно доставался демону, так что он терпеливо стиснул клыки и повел гостя дальше. Возле неприступной башни пришелец задержался, прикидывая ее высоту на растопыренных пальцах, полюбовался высунувшимися в окошке девственницами. Те при виде прекрасного незнакомца зарыдали еще горше, а одна украдкой подмигнула и кинула ему затейливый черепаховый гребешок. Он упал к ногам гостя, и тот, не будь дурак, понятливо подобрал вещицу и опять-таки спрятал в сумку. Демон подозрительно на него покосился, но инструкции на подобный случай ему не поступало, поэтому он ограничился тем, что ускорил шаг.
7: «Сейчас ты войдешь в обитель темного властелина, смертный!» — прорычал демон с натугой, толкая створки замковой двери в 5 человеческих ростов. «Ужаснись же и преисполнись трепета!»
8: «А тапочки?»
0: Демон непонимающе вытаращил все 3 пары глаз.
7: «Тапочки?» —
0: почти человеческим голосом переспросил он.
7: «Белые, в смысле?»
8: «Ну, можно и белые. Все-таки такая достопримечательность, а я туда в грязных сапогах».
0: Герой озабоченно осмотрелся, но перед крыльцом лежала только кучка выбеленных солнцем черепов с отчетливыми надгрызами.
7: «Да я тебе сейчас...»
0: Демон снова начал раздуваться.
8: «Иду, иду, не нервничайте!» Виновато, но без тени испуга взмолился гость и уверенно шагнул в непроглядную тьму за порогом.
0: Как ему и обещали, вокруг выло, хрипело, бряцало и воняло то серой, то горелым мясом. По стенам и потолку с заунывным визгом шмыгали черные верткие твари. На пол изредка капала тягучая зеленая слюна. Идти приходилось то по крутым скользким лестницам, то черными сырыми тоннелями, то мостами над бездонными провалами, а также донными, но еще менее привлекательными, с бурлящей внизу лавой и зубьями скал. Герой вел себя вызывающе бесстрашно. А гукал в дыры, наслаждаясь эхом, перевешивался через веревочные перила и восхищенно охал, когда брызги лавы взлетали особенно высоко, впиваясь в доски моста. Демон пару раз даже придерживал его за пояс, а когда этот придурок умудрился уронить меч в пропасть, пришлось летать доставать. Гость терпеливо ждал, а потом долго и искренне благодарил, отчего было еще противнее. Наконец, впереди забрезжил зловещий синий свет ристалищного зала. Сотни огненных струй били из-под земли, как гейзеры, то исчезая вовсе, то взметываясь почти до потолка. Ни топырей что-то не было, видно, не сезон.
8: Властелин тоже запаздывал. Герой со скуки взялся обходить зал по кругу, восхищенно цокая языком и колупая ногтем фосфорические грибы на стенах. А вы знаете, как трудно их вырастить? И почти обошел, когда грянул гром,

0: пробил твой смертный час.
1: Трепещу!
2: С неподдельным восторгом заверил его герой, даже не пытаясь выхватить собственное оружие.
1: Я и представить не мог, что вы такой грозный, такой могучий, такой внушительный.
0: Правда?
2: Недоверчиво уточнил властелин и повернулся боком. В профиль он нравился себе еще больше.
1: Да-да, и этот плащ так вам идет! А какие сапоги! Просто мечта! Вам в них удобно? Такое высокое голенище, оно, наверное, плохо гнется.
0: Настоящая драконья кожа!
2: Надменно процедил темный властелин, отставляя каблук.
1: Надо же! Можно пощупать?
0: Извольте. Бейся или проси пощады, слизняк!
2: Опомнился властелин, отдергивая ногу.
1: Пощады! Пощады!
2: Театрально взмолился пришелец, хлопаясь на колени и молитвенно складывая руки.
1: Пожалуйста, не убивай меня, о великий злодей!
2: Темный властелин совсем размяк.
0: Ладно,
2: пророкотал он, убирая меч в ножны.
0: Я отпускаю тебя, жалкий человечишка. Возвращайся к своим собратьям и поведай им о моей мощи и величии. И пусть их сердца содрогнутся от ужаса.
1: Да-да-да, с готовностью подхватил герой. Все непременно содрогнутся. И от ужаса, и от восторга, и от зависти. Я поведаю о вас всем своим родственникам и друзьям, и знакомым, и даже опишу в мемуарах.
0: Слуга, проводи этого червя к воротам,
2: велел темный властелин, величественно отвернулся, взмахнув плащом, и по-простому зашагал к двери. Демон яростно заворчал, но повиновался.
1: «Спасибо, спасибо!» — непрерывно благодарил герой по дороге, норовя пожать демону лапу.
2: Тот всякий раз брезгливо ее отдергивал, и в итоге герою пришлось пожать крыло, еще зудящее от кислоты.
1: «Очень, очень впечатляющее местечко! Мне так понравилось! А вы давно тут работаете? Ну и как, интересно? А раньше где? Это я не вас в прошлом году в зловонных болотах видел, со спины. Хотя там вроде гребень был, наверное, обознался. Может, как-нибудь посидим в корчме, поболтаем, я плачу!»
2: Демон заколебался, но все-таки отрицательно рыкнул и вытолкнул героя из замка. Ворота захлопнулись, лава под мостом булькнула. После долгой и настороженной тишины город начал оживать. Распахнулись ставни и двери. Жители вначале робко сбивались в стайки, жмущиеся к домам, а потом, решившись, дружно хлынули к герою. Градоправитель схватил его за руку и долго тряс, не находя слов. Корчмарь, не стыдясь, размывал по пухлым щекам слезы радости. Отцы города обнимались, стражник и вор хлопали друг друга по спинам и глупо хохотали.
3: «Ну, как оно?» —
2: протолкался сквозь быстро растущую толпу маг.
4: «Сходил, посмотрел»,
2: — сияя от радости, подтвердил пришелец.
3: «И?
4: Красота!»
1: «Дракон, правда, мелковатый, монстры тощие какие-то, зато какие там внутри виды!»
4: «А уж темный властелин!»
2: Гость восхищенно прищелкнул языком.
3: «Но как же вам удалось его убить?»
4: «Я что вам, степной варвар?» — возмутился пришелец. «Убить такой потрясающий экспонат! Как можно? Не волнуйтесь, я его и пальцем не тронул!»
2: Градоправитель беспомощно хватанул ртом воздух. Да чего там, добрая половина толпы в этот момент напоминала косяк рыб, выброшенных на каменистый пляж.
5: «Дяденька!» —
2: захныкал какой-то мальчишка.
5: «Но вы же герой! Вы же шли зло бороть и справедливость вершить! Надо было тюпнуть его по маковке и голову отхряцать, а потом на кусочки порубать, чтоб знал!»
2: Толпа загудела, вторя кровожадному дитяти. Пришелец неподдельно смутился, сунул меч магу в руки и начал неуклюже стаскивать кольчугу.
1: «Простите, уважаемые, но, похоже, вы меня с кем-то спутали. С чего вы взяли, что я герой?»
3: «Ты сам ж говорил, профессионал!»
2: — отчаянно выкрикнул корчмарь.

0: «Ну да, я профессиональный турист», — подтвердил тот и ласково погладил сумку с сувенирами.
1: «И скажу я вам, такого потрясающего зрелища я еще не видывал».
2: Через месяц замок темного властелина осадила орда приезжих. Они восхищенно ахали и охали, лопотали на жуткой смеси всех известных языков, на корню скупали предметы местного промысла, царапали на стенах памятные надписи, швыряли монетки в огненную пропасть и наперебой заказывали художникам свои портреты на фоне замка или волкоголового демона. Около ворот стало не продохнуть от латошников, пирожниц, кустарей и распутных девок, нахально врущих, что они тоже некогда сидели в неприступной башне да сумели бежать. Этот товар неизменно пользовался спросом. Горластые проводники за умеренную плату водили приезжих вдоль замковой стены, хорошо поставленными голосами вещая, что в нее вбито ровно 1226 крюков. «Обратите внимание, на 118-м в пятом ряду как раз кто-то корчится». Демоническая стража сменяется каждые 3 часа, а подходить ближе 10 сажений означает навлечь на себя жуткую гибель. Тем не менее, всякий раз кто-нибудь непременно подходил, и это было дополнительной забавой для прочих туристов.
1: Страна воспряла. Население разбогатело, несмотря на зверские поборы, и в конце концов темный властелин плюнул, собрал вещи, прихватил парочку самых симпатичных девственниц и канул в неизвестном направлении.
2: Пророк Брамор в очередной раз подтвердил свою безукоризненную репутацию. А замок так и стоит.
3: «Приезжайте!» —

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Подушка взбита, ночник зажжен, любимая игрушка рядышком. Можно начинать. Сегодня сказку расскажет известный актер, а колыбельную поет знаменитая певица. Вот такое чудо вы подарите вашему ребенку, если скачаете приложение «Малышу и маме». Большое количество аудиокниг, а также стихов и сказок, песен и музыки ждет вас и вашего малыша. Приложение «Малышу и маме» – лучший подарок для мам и детей.
2: Рекламная служба podfm.ru. Телефон 8-963-999-2-888. Приглашаем к сотрудничеству рекламное агентство.

сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника «Боги войны» издательства Tactical Press и компания Wargaming, 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Михаил Кликин. Консервы. Часть первая.

0: Зощенко! Эй, Зощенко! Зощенко, вставай, слышь?
1: Я открываю глаза. Зощенко — это я. Разбудивший меня Кузьмич улыбается так, будто он только что в одиночку расстрелял из совы отряд пантер. Глупость, конечно. Кузьмич никогда ни из чего не стрелял. Он свой испачканный мазутом нос не высовывает из ангара, где целыми сутками возится с танками. Он и спит тут же, в своем персональном фанерном закутке, в куче ветоши возле самодельного обогревателя, работающего на соляре. «Завтра на фрицы пойдешь», — объявляет мне Кузьмич. «Откуда знаешь?» «От верблюда». Кузьмич знает все. И никто не знает, откуда он все знает. «А на каком фрице?»
0: «На рысе. Я уже договорился насчет нового Майбаха. Будет твоя рысь прокачана по высшему разряду».
1: «Чего? Как это прокачана?»
0: «Да ничего, не парься».
1: Вечно Кузьмич какие-то словечки новые в свой разговор вкручивает. Сам их, что ли, придумывает. «За мотор спасибо, говорю я. А тебе-то какой интерес?» Мы с Кузьмичом хоть и приятели, но не настолько близкие, чтобы он так обо мне заботился.
2: «Что ж сразу интерес?» — обижается Кузьмич. «Я что, от души помочь не могу?»
1: Вот странный он человек. Сидит в этом вонючем ангаре, жилье тут себе обустроил, будто в казарме места на всех не хватает. Подковырки эти его постоянные. Спросит что-нибудь и смеется над ответом, словно знает что-то, что другим неизвестно.
0: «А как думаешь, Зощенко, сколько мне лет?»
1: «Полтинник, говорю».
0: Смеется, щурится. «Бери больше!»
1: «Может, конечно, и больше. Кузьмич у нас самый старый».
0: «А ты, Зощенко, в каком году родился?»
1: «В 17-м».
0: «Ого! Как Октябрьская революция!»
1: Опять смеется. Ну, словно дурачок. Отсмеявшись, уточняет, глядит хитро.
0: «И сколько же тебе лет, выходит?»
1: Я прикидываю в уме, тру наморщенный лоб. «Со временем у нас тут туго, часы нам не положены, календарей тоже нет. Дни друг на дружку похожи, особенно если в лазарете лежишь. Не мудрено и запутаться. Года 3 я уже здесь, наверное. В 42-м меня на полигон сослали, а значит, 28, говорю». Кузьмич смеется, голову задрав, небритое горло открыв, потом подвигает деревянный ящик, садится на него, большим немецким ножом открывает американские консервы, достает ложку из-за голенища и начинает есть, как уголь в паровозную топку закидывает.
0: «Значит, сейчас 45-й?»
1: Я пожимаю плечами. «Наверное».
0: «Как думаешь, война там кончилась?»
1: «Скорее всего».
0: «Мы победили?»
1: «Конечно». «Победили», — соглашается Кузьмич. Кивает долго, на тушенку свою американскую смотрит. Потом плюет в нее, выбрасывает в кучу железной стружки за токарным станком.
0: «Давно победили».
1: «В каком году?» — спрашиваю я тихо.
0: «В 45-м», — подтверждает Кузьмич.
1: Я ему верю. Он же все знает.
0: «А почему давно?»
1: «Потому что тебе не 28,
0: а мне не 50.
1: Кузьмич не смеется. Он встает и уходит в свою каморку. Я решаю еще поспать. Слова Кузьмича, конечно, кажутся мне странными, но он весь такой загадочный. Что толку рассуждать над шарадами юродивого? Я закрываю глаза.
0: «Зощенко! Эй, Зощенко! Ну нет мне сегодня покоя. В казарму, что ли, пойти?» «Чего?» «Это опять я».
1: Кузьмич протягивает мне мятую кружку. Я по его хитрым глазам вижу, что в ней не вода. Принимаю подношение, оглядываюсь, не смотрит ли кто. В 3 глотка осушаю кружку, выхватываю из руки довольного Кузьмича натертую солью и чесноком горбушку. Тяну ноздрями острый запах, потом заедаю спирт. Вкусно.
0: «Эх, ядреный у тебя топливо, Кузьмич!»
1: «Первосортное», — соглашается он. Я чувствую, что он тоже принял на грудь, там, в каморке своей. Нам хорошо, и мы молчим какое-то время. Но долго молчать Кузьмич не умеет.
0: А скажи мне, Андрюха, за что тебя на полигон сослали?
1: Вообще-то такие разговоры тут не поощряются. Но спирт свое дело делает, и я признаюсь.
0: За то, что секретный летательный аппарат сбил.
1: Ага, кивает Кузьмич. Я понимаю, что это ему известно.
0: А расскажи-ка поподробнее, как оно так у тебя вышло?
1: Я приступаю к рассказу. Кузьмич достает из кармана блокнотик, начинает что-то карандашиком черкать. Я сразу умолкаю. Одно дело из уст набалакать, совсем другое, когда тебя записывают. Кузьмич, угадав мое беспокойство, показывает листок. Он не пишет, он рисует. Спрашивает: такой летательный аппарат?
2: Ну да.
1: На рисунке Кузьмича диск с утолщением в центре, похожий на детскую юлу.
2: Я удивлен.
1: Рассказываю, как видел такую вот штуковину в поле, когда наш экипаж назад из разведки боем возвращался. С перепугу пальнули, себя обнаружили. А летательная машина, повреждения получив, зажгла голубые и оранжевые огни, поднялась будто бы на столбе света и умчалась на бреющем за лес во вражескую сторону.
0: Ясно, кивает Кузьмич. Небось, начальству все доложил, как было. Они тебе и сдали, куда следует.
1: Ага.
0: На полигон сразу направили?
1: Ну да. Сказали, что я уничтожил секретный летательный аппарат. Велели язык за зубами держать. И предложили на выбор. В лагеря или на полигон. Я и выбрал.

0: Что, даже про срок не спросил? А чего спрашивают? Сколько дали, столько и отбуду. Сам виноват, сам наказание понесу. Да и не жалею я о том, что попал сюда. Полезное же дело делаем, на благо страны.
1: Ну да, и опять Кузьмич лыбится. Только вот какой страны?
0: Нет, такие разговоры я с ним вести не собираюсь. Это-таки до измены родине можно договориться. Иди ты, Кузьмич, сам знаешь куда.
1: Ладно, ладно, не горячись.
0: А ведь ты был прав, Зощенко.
1: Что?
0: По делу я к тебе. Не просто так.
1: Ну?
0: Возьми меня завтра в бой. В экипаж свой возьми.
1: Я, наверное, минут 5 пялюсь на Кузьмича. Потом понимаю, что он так шутит и хохочу.
0: Я серьезно, Зощенко. Возьми хоть механиком, хоть радистом, я могу.
1: Не смешно шутишь, Кузьмич. Ты же тут сиднем сидишь, железками копаешься. Какой тебе танк, какой экипаж? Или тебе моча в голову ударила на старости лет?
0: Придержи язык, сопляк.
1: Кузьмич злится.
0: Да таких, как я, по всему полигону от силы 5 человек.
1: Ну и зачем тебе в бой?
2: Он смотрит на меня, явно решает, стоит ли меня посвящать в свою тайну. Понимает, что без веской причины я его с собой не возьму. Вздыхает. Признается.
0: Вы завтра у пересохшей реки будете сражаться. Пойдете со стороны Барханов к поселку. А мне туда очень нужно. Я с одним старым приятелем по рации договорился, он мне передачку там оставит на условленном месте. Ящик такой, из-под консервов. Вот его я и хочу забрать. Вы меня высадите, где я скажу, а потом подождите.
3: Да ты с ума сошел? Мы тебе что, таксомотор?
0: Да я быстро.
1: Нет.
0: Мне очень надо, Зощенко. Вопрос жизни и смерти.
2: Что в ящике? Кузьмич мнется, поглядывает на меня. Не хочет признаваться.
0: Консервы.
1: Врешь же, Кузьмич.
0: Вру.
1: Что в ящике?
0: Посылка.
1: Ладно, не хочешь говорить, не надо. Давай я сам эту посылку заберу.
0: Нет, не могу. Место особое, тайное. Открыть тебе его не могу. Извини.
1: Мне самому надо туда ехать.
0: Что ты за человек, Кузьмич?
1: Возьмешь?
0: Нет.
3: Я же насчет Майбаха договорился.
2: Кузьмич начинает конючить, будто ребенок 6-летний.
0: Верь мне, упакуют твою машинку на завтрашний выезд по высшему классу. А если захочешь, я и дальше буду тебе помогать. Я тебе такую рацию добуду, закачаешься.
2: Закачаюсь? Он отмахивается, смотрит на меня преданно. У нас в части кабель шарик был. Вот он так же в глаза заглядывал, когда ему кости подносили, но сразу не давали.
1: Что в ящике, опять спрашиваю я.
0: Детали.
2: Кузьмич сдается.
0: Запчасти, ЗИП, только особенные. Мой приятель, про которого я тебе говорил, подшаманил кое-что, проапгрейдил.
1: Чего сделал?
2: Опять Кузьмич раздраженно машет рукой.
0: Возьмешь?
2: Ну, не знаю. Дай подумать.
1: Жалко мне полкового кобеля Шарика. Добрый он был, ласковый.
2: А не баловала его жизнь. И сдох он плохо. Просроченных консервов нажравшись.

конце дня я отправляюсь в казармы, чтобы найти радиста в экипаж. Ромка Хохорин, на которого я рассчитывал, отказывается. Харламов отказывается. Курочкин отказывается. И даже Руслан Гаджиев отказывается. Все разводят руками. Кузьмич сказал по секрету, что тебя подобьют. Кузьмич все знает. Так что нет, извини, командир, не в этот раз. Злой иду искать Кузьмича. Впрочем, что его искать? Он же из ангара не ногой. Врываюсь без стука в его каморку, заставленную аппаратурой. Старый интриган сидит перед включенной радиостанцией, паяет что-то. Запах канифоли щекочет мне ноздри. Стоящий на полке круглый громкоговоритель, похожий на бумажную тарелку, изрыгает странную музыку. Я хлопаю дверью. Кузьмич пугается, роняет горячий паяльник на колени.

0: ругается, торопливо выключает радиостанцию, музыка умолкает. «Это что такое?» — грозно спрашиваю я.
1: «Депеш мод»,
0: — говорит напуганный Кузьмич.
1: «Англичане».
0: «Чего?» Мы смотрим друг на друга. Кузьмич понимает, что сморозил что-то не то. Спрашивает осторожно.
1: «Ты о чем, Зощенко?»
0: «Я о том, что ты предательские слухи распространяешь».
1: «А-а-а!»
0: Кузьмич облегченно выдыхает, смеется.
1: «Да ничего я не распространяю, правду говорю. Если не возьмешь меня, сгоришь в танке». «Слушай, Кузьмич, ты совсем дурак!»
0: Я шиплю от злобы. Он достает из-под стола фляжку, взбалтывает, многозначительно на меня смотрит.
1: «Возьми меня в экипаж, Зощенко. У тебя же место радиста пока не занято, ну? А я твой счастливый талисман буду».
0: На столе появляются две кружки, консервы, сухари и...
1: О, чудо! Соленые огурцы. Ровненькие, как бы восковые, в пупырышках. У меня слюнки текут. «Садись, Зощенко!»
0: «Я сажусь. Как тут не сесть?» Спрашиваю на огурцы, глядя, бульканье спирта слушая.
1: «А что такое Депеш Мод?» «А это, Зощенко, тебе знать не положено. Возьми меня в экипаж».
0: Я беру кружку.
1: «Нет, не возьму.

0: Утро. В составе взвода выдвигаемся на позиции, катимся по обочине дороги, вздымая клубы пыли. В экипаже, кроме меня, три человека. Антон Шаламов, Юрка Прохоров по прозвищу Тракторист, ну и, конечно же, Кузьмич. Рысь идет мягко, будто на лапах крадется. Мощный майбах, не мотор, а песня! «Правее!» — говорю громко, по ненужной сейчас привычке, прижимая к горлу ларингофон шлема. «И ходу прибавь, отстаем!» «Ага!» — отзывается в наушниках голос Юрки-тракториста. «Будь сделано, ваше высокоблагородие!» Кузьмич хихикает. Ему теперь все можно. Если бы не он, не было бы у нас ни новых шлемофонов, ни нового танкового переговорного устройства. «Отставить смех!» — говорю. «Чудо! Чудо! Даже кричать не нужно!» Как начинаются дюны, встаем, слушаем боевую задачу. В это время с севера подходят еще два взвода. Тут танки посерьезнее. Вижу три тяжелые машины союзников. Ну, эти дадут жару. Противник, впрочем, у нас тоже не шуточный. А на полигоне иначе и не бывает. Взводный спрашивает, все ли мне ясно. Отвечаю, что вопросов не имею. Повторяю поставленную перед нами задачу. Зайти к населенному пункту с востока, обогнуть его, по возможности скрытно приблизиться к обозначенным высотам, обнаружить позиции самоходной артиллерии противника, передать координаты и ориентиры. «Приступайте», — говорит взводный. Я вижу, как срывается с места леопард Димки Крылова. Перед ним поставлена та же задача, и это уже вызов, уже соревнование. «Быстро, быстро, быстро!» — ору я. Мы с Димкой Крыловым давние соперники. Моя рысь будто прыгает вперед. Умеют все же фрицы делать технику.
1: «Обо мне помнишь?»
0: — хрипит в наушниках голос Кузьмича.
1: «Третий дом справа, как я показывал. Встанем там!»
2: «Под трибунал нас подведешь, Кузьмич!» — кричу я.
1: «Да какой тут к дьяволу трибунал?» — смеется Кузьмич. «Дальше ссылать уже некуда!»

0: Проходит всего минут 10, и мы видим вражеский танк. Тяжелый Маус ломится через кусты. Вступать с ним в бой я не рискую, да и надобности такой нет, пока не выполнена главная задача. Маус исчезает за дюнами, то ли не заметив нас, то ли приняв за своего. И теперь я понимаю, почему нам с Димкой Крыловым достались сегодня немецкие танки.
1: «Левей давай!»
0: Мы уходим на юг. Там должно быть безопаснее и потише.

0: Кузьмич докладывает обстановку. Основные наши силы двинулись маршем на село. Через 5 минут добавляет. Встреченный Маус расстрелян. Еще через 5 минут. Леопард Крылова обнаружен врагом. Нам пока везет. Летим на всех парах, прыгаем по пустым песчаным холмам. Впереди уже видны строения и дым пожаров. Где-то там тайник, так нужный Кузьмичу. Кузьмич, как же ты из ангара решился выбраться? Про тебя говорят, что ты трус. Боишься в боях участвовать? В танке грохот, но шлемофоны работают отлично. Не трушу, а осторожничаю, отвечает Кузьмич. Я даже интонации его голоса разбираю. Мне погибать нельзя, я слишком много знаю. Но в этот бой сунулся. Я все просчитал. Вероятность не вернуться из этого боя примерно такая же, как вероятность попадания шального снаряда в ангар. Так что я рискую не больше обычного. Наверное, задание наше знал? Знал. Я же все знаю. Откуда, Кузьмич? От верблюда. Врываемся в село. Третий дом, нахожу его. Какой-то барак с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Выбираю сторону, где можно встать незаметно. Кузьмич, готовься!
1: Всегда готов!
0: Юрка-тракторист мастерски подводит танк вплотную к стене. Я даю команду заглушить мотор. 3 минуты, говорю я Кузьмичу.
1: Уже бегу!
0: Он срывает шлемофон и, отдуваясь, лезет из танка. Тишина стоит такая плотная, что хоть ее ножом режь. Я достаю карту, сверяюсь с ней, прикидываю, где бы я сам развернул артиллерийские установки. Проходит уже 5 минут. Я теряю терпение и ругаюсь, на чем свет стоит. Мне кажется, что я слышу канонаду. Слушиваюсь напряженно. Вдруг по броне что-то бьет. Я вздрагиваю. Еще удар и скрежет.
1: «Эй, командир!»
0: Кузьмич заглядывает в открытый люк.
1: «Давай быстрее, скотина!» — рычу я на него. «Кто-нибудь, помогите мне!»
0: Антон Шаламов помогает Кузьмичу затащить ящик. Не знал бы я, что там такое, точно бы решил, что это тушенка.
1: «Танки сюда идут!» — кричит мне Кузьмич. «Смываемся, пока не поздно!»
0: Ухает близкий взрыв. Один из домов медленно и красиво рушится, осыпается внутрь себя.
1: «Заводи, ору я!»
0: Новенький Майбах ревет. Рысь дергается, тащит за собой барак, заваливает его. Шаламов около пушки уже готов стрелять, но не знает куда, пока ничего не видно.
1: Еще взрыв, совсем рядом.
0: Нас накрывает волной песка и камней. А я вдруг понимаю, что это лупят вражеские самоходки.
1: «Не стоять!» — ору я. «Полный вперед!»
0: Мы петляем по селу, будто кот, которому скипидаром зад натерли. Из-за каменного здания вымахивает тигр. Я почти в упор леплю ему в борт. Тигру это нипочем, он поворачивает башню в нашу сторону.
1: «А-а-а!» —
0: кричит Юрка-тракторист, пытаясь увести машину. Шаламов готовит орудие к новому выстрелу. Тигр вдруг вспыхивает. Мимо нас проносится леопард, и я угадываю, что это машина Димки Крылова. Приостановившись, леопард со 100 метров добивает охваченного пламенем тигра. У того в стальной утробе рвется боекомплект, и плоская, похожая на консервную банку башня, приподнимается, наклоняется и сползает в гусеницу. Я представляю, как ликует сейчас Димка. Я радуюсь вместе с ним, но недолго. Мощный взрыв рвет леопарду гусеницу. Крутанувшись на месте, танк встает. Вокруг него очень тесно начинают ложиться снаряды. Теперь он легкая добыча для САУ.
1: «Связь, ору я! Давай связь!»
0: Мы уходим из-под обстрела.
1: «Это рысь!» —
0: кричу я, вдавливая в горло ларингофон.
1: «Серый, ответьте!»
2: «Это серый! Слушаю, рысь!»
1: «Даю ориентиры!»
0: Мы вымахиваем на вершину холма, обозначенного на карте как высота 511. Отсюда я вижу позиции самоходной артиллерии. И вижу, как горит расстрелянный ими леопард.
1: «Высота 490, называю я точку. Ориентиры — запад, одинокая сосна. Восток — водонапорная башня».
2: «Понял», — говорит серый.
1: «Спасибо, рысь».
0: Я собираюсь ответить: «Служу трудовому народу», но тут в глазах у меня меркнет, а уши забивает звоном.

Move away.

0: Михаил Клигин. Консервы. Часть вторая. Продолжение и окончание.
1: Зощенко! Эй, Зощенко! Зощенко!
2: Я открываю глаза. Горим? Нет, вроде бы не горим, но от дыма першит в горле.
1: Зощенко!
2: Кузьмич хватает меня за руку. Он перепуган. Лицо белое, губы серые, глаза безумные.
1: Так не должно быть! Слышишь, Зощенко? Место!
2: Кричу я ему, словно собаке.
1: Займи свое место, радист!
2: Я поправляю шлемофон. Перед глазами скачут радужные круги. Сколько я был без сознания.
1: Потери есть?
2: Слышу Прохорова.
1: Шаламов оглох! У него кровь из ушей, отлеживаемся тут.
2: Сам как?
1: Нормально, ваше высокоблагородие.
2: Танк цел.
1: Башню вроде бы заклинило.
2: А остальное?
1: Пока не знаю, не успел проверить.
2: Танк рычит двигателем, вздрагивает.
1: Вроде бы в порядке, докладывает Прохоров. Из боя выходим.
2: Я смотрю на Кузьмича. Он вжался в кресло заряжающего, уставился на меня дикими глазами, шепчет что-то.
1: Шаламов совсем плох.
2: Да, откликается Прохоров. Я припадаю к перископу, ничего не вижу. Открываю люк, стою в полный рост. Мы все еще на высоте. Вокруг холма огонь. Горит все. Дома, кусты, земля. В стелящемся дымном зареве ворочаются тяжелые туши танков, будто киты плавают. Я ныряю в башню.
1: Кузьмич, заряжать сможешь?
2: Он не понимает. Я бью его ладонью по лицу. Он вздрагивает, глаза его проясняются.
1: Твое место теперь здесь, говорю я ему. Заменишь Шаламова.
2: Он кивает.
1: Прохоров, башню действительно заклинило. Будешь сам наводить танк на цель. Ясно, ваше высокоблагородие. Идем в бой. Нашим нужна подмога.
2: Кузьмич скулит что-то. Я его не слушаю. Наклоняюсь к нему и говорю жестко.
1: Ты сам напросился. Хочешь жить? Заряжай.

Мы врываемся в бой. Скатываемся по склону холма и окунаемся в горячий хаос. Я по-прежнему командир, но сейчас от меня мало что зависит. Это Прохоров теперь, царь и бог. Что мы можем противопоставить броне и огневой мощи гусеничных чудовищ? Только скорость и маневренность. Прохоров отлично это понимает, и управляемая им рысь словно танцует среди горящих руин раздавленного села. «Осторожней!» — бормочет Кузьмич. «Осторожней, пожалуйста!» Он переживает за свой ящик, за его хрупкое содержимое. Страшно трусит, но дело свое делает. Выстрел. Еще один. Дышать нечем, дым ест глаза. Я открываю кормовой люк, но легче от этого не становится. «Консервы!» — кричит.

0: Кузьмич.
1: Мы тут как консервы!
0: Два леопарда выходят навстречу. Рысь проскакивает меж них, разворачивается. Молодец, Прохоров! Секундная пауза, выстрел! Кузьмич тянет новый снаряд. Один леопард начинает дымиться. Я победно кричу! Рысь срывается с места, уходит из-под огня, прячется в дыму. Какая-то махина проходит совсем рядом, ее борт заслоняет от нас мир. Рысь, порыкивая, пятится, мне начинает казаться, что наш танк — живое существо. Обрушив кирпичную стенку сарая, выбираемся на дорогу. Здесь сошлись две 34-ки и два немецких Е-50. В стороне догорает американский «Шерман». Пока решаю, как помочь нашим, Прохоров уводит танк за укрытие. Немцы на нас не обращают внимания, а зря. Подкалиберный! Опять выкатываемся на дорогу, уже представляя, где находятся цели. Прохоров делает невозможное. Точно и быстро наводится без прицела. Выстрел! Опять прячемся за стеной.
1: Попали?
0: Спрашивает Кузьмич. Да! Я поворачиваюсь к нему, улыбаюсь широко.
1: Готовь дырку под награду, Кузьмич!
0: И тут нас накрывает. Я даже не понимаю, что происходит. Мощный удар, хлопок. В горле кровь, в ушах пульсирующий гул. Нас трясет. Я вижу, как мнется броня. Кузьмича выбрасывает из кресла. А потом делается темно и тихо.

0: Зощенко. Слышь, Зощенко, этого не должно было быть. Я же все просчитал.
1: Мне кажется, что я умер и похоронен. Открываю глаза и ничего не вижу. Пытаюсь руки поднять, не получается. Душно и тяжело. Сильно пахнет бензином. Зову.
0: Прохоров! Эй, Прохоров!
1: Молчание.
0: Шаламов! Эй, Шаламов!
1: Тишина. Через какое-то время, то ли через минуту, то ли через час, опять...
0: Зощенко! Эй, Зощенко! Все не так должно было быть.
1: Кузьмич, ты?
0: Был Кузьмич, да весь вышел.
1: Что там с тобой?
0: Кранты. Капец.
1: Чего?
0: Сдохнем все, вот чего. Придавило меня. Я тоже пошевелиться не могу. Сейчас полыхнем.
2: Не паникуй, выберемся.
0: Не. Прощай, Зощенко. Засыпало нас.
2: Как засыпало?
0: Стена на нас рухнула. Ты не понял, что ли?
1: Лежим, молчим, дышим. От паров бензина и общей духоты голова идет кругом. По виску течет что-то, то ли кровь, то ли пот. А может, бензин?
0: Ты горел в танке, Зощенко?
1: Что?
0: Нет. Горел, я знаю. 26 раз ты горел, Зощенко. 45 контузий у тебя. 89 ранений. Из них 35 смертельных. Я статистику собирал. Я все знаю.
2: Ты бредишь, Кузьмич?
0: Нет, Зощенко. Я тебе исповедуюсь. Не думал я, что так получится. У тебя же на рысе лучшие показатели. 45 выездов, из них только один неудачный. Поэтому я к тебе и просился. Поэтому тебя и выбрал.
2: Что-то ты врешь, Кузьмич. Я на рысе всего-то 7 раз катался.
0: Это в этой жизни. А я тебе про весь срок говорю.
1: Лежим, дыхание переводим.
2: Какой срок?
0: Про весь твой срок на полигоне. Я 3 года здесь.

0: Кузьмич хрипло смеется. Я уверяюсь, что он сошел с ума.
1: Как же? 70 лет ты тут, как и я. Мы с тобой ровесники, Зощенко.
0: Глухо, будто в другом мире грохочет канонада. Бой еще идет. Кругом пожары. Сколько у нас есть времени, прежде чем огонь доберется до разлившегося бензина? Минута? Пять? Десять?
1: В 39-м состоялся контакт с пришельцами,
0: бормочет Кузьмич.
1: В марте 41-го они предложили идею создания этого чертового полигона. Через 3 месяца все было готово, и сюда начали поступать первые машины и люди. «Кто такие пришельцы?» – спрашиваю я. «О чем ты, Кузьмич? Молчи лучше, воздух береги!»
0: Он меня как не слышит.
1: «Полигон вне нашего мира. Это такая капсула, пузырь, огромная консервная банка. Тут своя физика и даже время свое. И законы тоже. Пришельцы говорили о скором вторжении. Говорили, что мы будем должны помочь себе сами. Для того и создали полигон, чтобы собрать тут танковую армаду. Они нас законсервировали, понимаешь, до поры до времени. 70 лет уже, Зощенко. Мы 70 лет живем в консервной банке, думаем, что испытываем танки, и никто ни о чем не догадывается. А если у кого и появляются подозрения?
0: Кузьмич кашляет, хрипит.
1: Обычный срок жизни танкиста 3 года. Никто разобраться не успевает. Погибает в бою, потом возрождается, как чистый лист, такой же молодой, не помнит ничего. Только приговор и ссылку на полигон. Мы клоны, Зощенко. Нас вычеркнули из того мира и скопировали сюда. И копируют заново каждый раз, когда мы погибаем. Клоуны? Клоуны, дурак ты необразованный!
0: Кузьмич перхает, давится. Это он так сейчас смеется.
1: Я 60 лет тут как живу. Как же обидно умирать! Очнусь в лазарете, такой же отсталый болван, как ты сейчас. Только и буду помнить, что в 42-м случайно раздавил танком штабную палатку. Прощай, Зощенко. И до встречи.
0: Я ему не отвечаю. Лежу, думаю, как бы нам выбраться. Ноги не слушаются, кажется, поломаны ноги. Зато начинаю чувствовать правую руку. Откатываю пару снарядов, пытаюсь за что-нибудь зацепиться пальцами. С неимоверным трудом приподнимаюсь, сажусь. Сильно кружится голова. Кажется, я сейчас опять упаду. Танк вздрагивает. Я думаю, что мне это чудится, но Кузьмич спрашивает:
1: «Что это?»
0: Значит, и он заметил движение. Поверху что-то стучит, скрежещет. Действительно, такое ощущение, будто мы в консервной банке, ее сейчас вскрывают.
1: «Зощенко, ты слышишь?»
0: Я мало того, что слышу, еще и видеть начинаю. Розовый дым, кровавые отцветы. Я стаскиваю шлемофон.
1: «Горим, Зощенко!» — кричит Кузьмич. «Горим!»
0: Грохот усиливается. Танк качается, словно шлюпка на волнах. За считанные секунды становится так жарко, что у меня начинают трещать волосы. Дышать нечем. Я хриплю, хватаюсь за горло.
1: «Горим!»
0: Крик Кузьмича — это последний.

0: санчасти я лежу почти месяц. Скучаю, страдаю от ожогов. Поломанные ноги срастаются плохо. Я переживаю, что теперь меня спишут в технике. Обещаю себе, что сразу, как врачи снимут гипс, начну учиться танцевать. «Ты горел в танке, Зощенко?» Вспоминаю я слова Кузьмича. «Силуянов?» Спрашиваю я у соседа по палате. «Ты знаешь, кто такие пришельцы?» Силуянов мотает головой. Он смотрит в книжку, ему не до моих глупых вопросов. «Что читаешь?» Спрашиваю. «Война миров!» «Англичанин какой-то написал. Уэллс». «Англичанин? А про Депеш Мод там что-нибудь есть?» «Слушай, Зощенко, молчи, ладно, а?» Силуянов сердится. «Ну про что хоть там в книжке-то?» «Про марсиан! Как они на Англию напали! Я дочитаю и тебе дам. Интересно. У них машины такие еще были, на трех ногах». Я почему-то вспоминаю подбитую мною летающую машину, ту, которую без моего описания нарисовал в блокноте Кузьмич. 26 раз ты горел, Зощенко. 45 контузий у тебя. Нашу рысь выволок из-под завала тяжелый ИС-7. Нас с Кузьмичом достали за минуту до того, как в горящем танке начали рваться снаряды. Прохоров и Шаламов остались внутри. «Погибает в бою, потом возрождается, как чистый лист, такой же молодой!» Мне нечем заняться. «Ты мне дай почитать книжку-то, ладно?» — говорю я. «Сказал же, дам!» — опять сердится Силуянов. «И если там про клоунов что-нибудь будет, ты мне скажи». «Да нет там никаких клоунов!» Я отворачиваюсь лицом к стене. Лежу и думаю о разном. У меня много времени. Целый месяц. И даже больше. После выписки я получаю с доктора свои сэкономленные наркомовские, добываю две банки тушенки и сразу отправляюсь в ангар. Кузьмич встречает меня недобро, смотрит с подозрением, осторожно. Я показываю ему аптекарскую банку с водкой, громыхаю сложенными в карман консервами. Он молча сторонится, пропускает меня в каморку. Садимся. Опять Кузьмич достает огурцы. Поразмыслив, пожавшись, вынимает из ящика соленое, чуть подкопченное сало. Так, ни слова не говоря, открываем консервы, режем хлеб и прочий харч, разливаем по кружкам водку, смотрим друг на друга, чокаемся, пьем. «После первой не закусываю», — говорит вдруг Кузьмич и лыбится. Я его не поддерживаю. Беру прозрачный ломтик сала, кладу на тонкий кусок хлеба, сверху огурчиком накрываю, щурюсь. «Эх, хорошо!» «Поговорить пришел?» — спрашивает Кузьмич. Киваю. Начинаю издалека. «Я тут, пока лежал, с доктором своим поприятельствовал. Хороший человек, безотказный». «Ну?» — говорит Кузьмич. «Навел у него справки насчет Шаламова, Юрки Тракториста и Димки Крылова». «Ага», — кивает Кузьмич. «Доктор говорит, такие к нам не поступали». Я жду, что скажет Кузьмич. Он молчит, разливает водку. Его руки обожжены, так же, как и мои. «Шаламов, Крылов и Прохоров поступили к соседям, — говорю я. Через 2 дня после нашего боя. Все трое как бы с контузией и как бы с потерей памяти. Отлежались 2 дня и были зачислены в строй».
1: «Интересно, как доктор это узнал?» — бормочет Кузьмич.
0: «Это они?» — спрашиваю я.
1: «А кто же еще?»
0: «Клоуны».
1: «Клоуны»,
0: — поправляет меня Кузьмич.
1: «Только ты их больше не увидишь. А если бы даже и увидел, то они все равно тебя не вспомнят.

0: наслаждаемся уютом. «Значит, поверил, — говорит Кузьмич. — Никому, надеюсь, не рассказывал?» «Нет, нельзя, наверное».
1: «Нельзя. Нас таких человек 5 по всему полигону. Теперь вот 6. Дурак я, что проболтался».
0: Музыка кончается. Веселый мужской голос начинает что-то говорить. Я невольно прислушиваюсь.
2: «Но нужен ли нам этот праздник? Что мы празднуем 9 мая? Победу? И чью же?»
0: «О чем это он?» — спрашиваю у помрачневшего Кузьмича. Кузьмич встает, выключает радиостанцию, не отвечает. Не хочет, видимо, говорить на эту тему.
1: «Это ведь оттуда музыка?» — спрашиваю. «Снаружи? С большой земли?»
0: Он кивает.
1: «Да. Мы научились перестраивать радиостанции, чтобы принимать внешние сигналы. Вот, значит, что в том ящике было».
0: «То да не то», — говорит Кузьмич.
1: «Это мне американец посылочку переслал, чтобы я одну новую штуковину собрал».
0: Он снимает промасленную мешковину с какого-то электронного устройства, похожего на осциллограф. Включает его, дает ему прогреться, зовет меня.
1: «Садись ближе».
0: Я пересаживаюсь, смотрю в зеленовато-серый экран. Кузьмич возится с подвывающим прибором, крутит ручки, бормочет что-то про сбивающиеся настройки, плохую антенну и неустойчивый сигнал.
1: «И что будет дальше, Кузьмич?» — спрашиваю я.
3: «Сейчас настрою, увидишь».
1: «Да я не про осциллограф твой. Что с нами всеми будет?»
0: На экране что-то происходит. Я вглядываюсь в светящиеся линии, угадываю очертания человеческого лица, чуть отодвигаюсь, чтобы лучше видеть.
1: «Враг пришел»,
0: — бормочет занятый Кузьмич.
1: «Но эти дураки еще ничего не поняли. Так что скоро все кончится. Полигон свою задачу выполнил».
0: «Что ты там бормочешь?» Сказать честно, меня больше занимает живая картинка на экране осциллографа, чем слова Кузьмича.
1: «Да ты сам послушай!»
0: Изображение на экране делается четче. Теперь можно даже буквы прочитать, закрепленные на стене позади человека. «Новости». Из треска и гула выделяется голос.
4: «Сведения о необычных летающих объектах поступили также из Владивостока. Имеющейся информации пока недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Но местные жители связывают пожары и взрывы на военных складах с полетами светящихся шаров. Кто-то даже говорит о похищении людей».
1: «Кончается твой срок, Зощенко», — говорит Кузьмич.
0: Я выпиваю водку, кладу тающий ломтик сала на язык и задаю вопрос, который еще в санчасти не давал мне покоя.
1: «Если все так, как ты говоришь, зачем вообще надо было создавать этот полигон? Неужели на большой земле до сих пор лучше наших танков ничего не придумали? Столько времени прошло, разве там другого оружия не появилось, мощного, нового?» «Оружие появилось, конечно», — говорит Кузьмич. «Ну, так зачем надо было консервировать на полигоне все эти танки? Они же, наверное, давно устарели, клепали бы новые, готовились бы к войне миров».
0: Кузьмич смотрит на меня, как на больного.
1: «Дурак ты, Зощенко. В самом деле не понимаешь или притворяешься?»
0: Я смотрю на него, пьяными глазами хлопаю, требую:
3: «Объясни!»
0: Он подвигается ко мне.
1: «Да, полигон — это такие консервы. Тут ты все правильно понял. Только не танки в эти консервы закатали. Совсем не танки».
3: «А что же?»
1: «Тебя и меня, Зощенко!»
0: Кузьмич повышает голос, ладонью по столу хлопает.
1: «Людей! Героев! Всех нас, воевавших! Таких, как Шаламов, как Юрка Прохоров, как Димка Крылов! Это нас законсервировали! Нас, а не танки!»
0: «Зачем?» — удивляюсь я.
1: «Да потому что таких людей больше не делают, Зощенко!»
0: Кузьмич перестает кричать, говорит тихо, устало и зло.
1: «Танки там научились делать лучше, а вот людей нет. Я 60

0: лет слежу, что на Большой Земле происходит. Сердце кровью обливается, а я слушаю это гребаное радио и все жду, когда же нас, наконец, выпустят.
1: Он сжимает кулаки.
0: Вот что я тебе, Зощенко, скажу. Не осталось больше настоящих людей. Были они еще какое-то время после нас, но потом тоже сгинули. Так что мы последние. Мы консервы.

Далее Трускиновская. Древняя традиция.

0: Сияние пришлось приглушить, это они умели. И в пещере было темно. Мрак ощущался, как тяжелое и липкое покрывало.
1: «Я больше не могу»,
0: — простонала младшенькая Мируэт.
1: «Выпустите меня отсюда, мне страшно».
2: «Терпи, глупая», — приказала ей сестра Элиот, старшая из дочек.
3: «Мы же терпим. Скоро вернется Крианан. Он обязательно найдет выход».

0: Я выйти хочу. И почему он только теперь пошел искать выход?» — хныкала Мируэт.
1: «И я хочу выйти», — поддержал сестру младший сынок Раннан.
0: «Мне тут плохо».
2: «Нет, дорогие мои, нет», — сказала мать. «Наружу я вас не выпущу. Только вглубь, только вглубь. Нас спасет глубина. Нужно только немного подождать. Вот и отца спросите».
1: «Матушка права», — подтвердил отец. «Нам нужно уходить в дальние пещеры. Там мы встретимся со своими и вместе будем искать выходы, пока беда не минует».
0: «Почему? Почему мы всегда так поздно узнаем о ней?» — сердито спросил Раннан.
2: «Потому что предвестники беды — шаги. Пока не загремят вдали шаги, не заскрежещут когти и не приползут щупальца, мы можем жить спокойно. И живем спокойно».
1: Матушка вздохнула.
0: «Но почему мы об этом не можем знать заранее?» — не унимался младший сынок.
3: «Не знаю. Если бы все было по календарю!» — воскликнул отец. «А сейчас мы узнаем о беде, когда она уже рядом. Вдруг шаги, вдруг дыхание чудовища, и нужно искать спасение. В последний раз это было еще до нашей свадьбы, Синуэт, помнишь?»
2: «Помню»,
1: — прошептала мать.
2: «И тогда был взят старший сын Лиловых. Он кинулся защищать сестру, и его взяли. Совсем молодой. Предсказать невозможно, остается лишь сидеть тихо. Горе нам, горе! Отчего мы перебрались в эту пещеру? В той старой было три выхода!»
3: «Ты сама хотела высокую пещеру», — напомнил отец. «Не надо было мне тебя слушать. Вот и уходим в попыхах, в разброд, кто как может. Воистину, горе нам, горе! Навсегда бы надо отсюда уйти.
2: Тут беда хотя бы не каждый год, а раз в поколение»,
1: — возразила мать.
2: «Может, в других местах она случается чаще, но знать бы заранее, все бы успели хоть дочек замуж отдать. Их бы мужья в брачный путь успели увести».
0: «Мне замуж давно пора. За Динуана вы меня не отдали», —
1: сердито напомнила старшенькая Элиот.
0: «Динуан серого племени, а ты золотого, ты принцесса, сколько можно повторять? Если бы он был хоть черного племени, мы бы еще подумали, золото на черном — это благородно!»
1: Мать вздохнула.
0: «Он хороший, твой Динуан, да только нельзя, понимаешь? Серого племени много, а принцесса золотых одна». «И поэтому мы сидим тут одни», —
1: буркнул младшенький Раннан.
0: «Они ушли вместе со всеми. Все спасутся, а мы нет. Все из-за нее. Ты не хотела, чтобы мы ушли вместе с серыми, а теперь мы тут одни. Я боюсь, выпустите меня! Я его люблю!»
1: — воскликнул Элиот.
0: «Когда беда пройдет, я к нему убегу!»
4: «Тише!»
1: — зашипело все семейство.
0: «Накличешь!»
2: «Выход мы найдем сами», —
1: строго сказала мать.
2: «Сами справимся».
3: «Крианан уже должен был бы вернуться», — проворчал отец. «Он давно ушел в тот лаз».
2: «Как я устала, как я устала!» —
1: пробормотала мать.
3: «Если Крианан найдет выход под обрывом, будет полегче. Говорят, таких выходов много. Только бы он не заблудился в норах. Молитесь за него», — приказал отец. «И ты, принцесса, молись».
0: «Племя Лиловых нашло выход, но это теперь их выход. Нас они туда не пустят. Почему, почему мы не умеем договариваться с другими?»
1: — в отчаянии спросил Элиот.
0: «Чем мы лучше серых или даже лиловых?»
3: «Мы королевский род», — напомнил отец. «Мы должны блюсти свое достоинство».
0: «Мы золотые»,
1: — добавила матушка.
4: «Тихо!»
1: — воскликнул младшенький Раннан.
4: «Матушка, это оно! Мне страшно!»
3: «Сияние! Совсем уберите сияние!» — велел отец.
0: «Молчите! Забивайтесь в щели, не держитесь друг за дружку! Живо, живо!»
1: Шорох, который первым услышал Раннан, превратился в грохот. В глубине туннеля, который вел наружу, рушились камни и рвались корни оплетавших его растений. Чудовище приближалось медленно и неотвратимо. Его светящиеся розоватые щупальца застревали в корнях, оно их высвобождало и продвигалось дальше, все ближе и ближе.

0: ближе к семье.
1: «Жена, береги принцессу!»
2: – прошептал отец.
1: «Дети, по щелям! По щелям вы маленькие! Вы можете втиснуться, не прикасайтесь, у него ядовитый пот! Я встречу его! До вас оно не доберется! Сюда!»
2: Мать толкнула Элиот в трещину.
3: «Останешься за старшую. Если не дождетесь Криананна, сама всех поведешь. А ты?»
4: «Я с отцом.
3: Я не пущу. Тише!»
2: Оно ползло узким тоннелем. Ползло молча, неотвратимо. Оно уже протиснулось, насколько могло. Заполнило тоннель с собой, и щупальца вползли в узкую и высокую пещеру. Они шевелились, дергались, пытаясь захватить добычу, но отец вовремя прижался к стене, и они ловили воздух.
3: «А вдруг оно застряло?»
2: – прошептал Раннан. Элиот нашарила камень и попыталась отодвинуть его от стены пещеры. Камень был большой. Может, оно схватит его и, не разобравшись, утащит? Но пошевелить глыбу принцесса не смогла. Рядом с камнем был лаз. Тот, которым ушел на поиски выхода Криананн. Узкий и извилистый лаз. Криананн был средним, еще хрупкий и гибкий, как подросток, но уже сообразительный, как взрослый принц. Только Криананн мог протиснуться, только он. Если семья уцелеет и Элиот отдадут замуж, отец передаст ему корону. Лишь бы вернулся,
4: лишь бы вернулся.
2: Если вернется с удачей, можно будет расширить лаз. Элиот злилась. «Ну почему родители так поздно додумались искать второй выход? Почему все родители на свете так бестолковы? Они же знали, что пещера с одним выходом — ловушка. Вот никак им не жилось в пещере с низким потолком. На что надеялись? На то, что выход снаружи удачно замаскирован? Ну и не помогла эта глупая маскировка!» Страшный вопль наполнил пещеру и оборвался.
3: «Отец!»
2: — вскрикнула Элиот. Шорох и треск были ей ответом. Оно, захватив добычу щупальцами, выползало из тоннеля. Мать кинулась следом, пыталась отбить, повредить щупальца. Не удалось. Она с криком упала и позвала детей. Дети кинулись к ней в потемках, спотыкаясь. Не сразу догадались осветить пещеру обычным своим сиянием.
3: «Я умру»,
2: — сказала мать.
3: «Я умру без него. Элли, ты старшая в роду, и не смей выходить замуж за серое племя. Матушка, нельзя, не уходи! Я умру. Это совсем просто. Матушка!»
5: «Я нашел!» — раздался голос Криананна. «Все сюда! Я нашел этот проклятый выход! Там все наши, и серые, и черные, и лиловые, сидят на карнизах над бездной и ждут рассвета! Расширяйте лаз, там немного надо потрудиться, и я вас всех выведу!»
2: Ему не ответили.
5: «Отец!»
2: — растерявшись, позвал Криананн.
3: «Матушка! Отец!»
6: «Ты теперь король Криананн»,
2: — тусклым голосом ответила мать.
6: «Ты теперь король золотых, и выход больше не нужен».

0: Трубачи на стене ждали сигнала, и вот тоненько зазвучал рожок. Вывел сигнал из трех повторяющихся ноток и в замковую стену ударил первый луч солнца.
1: «Отличная примета, парни», — сказал старый Герберт. «Ну, грянем!»
0: И грянули! На стену вывели опытных трубачей, которые с прошлого раза помнили этот гимн победе. Они стояли статные, седовласые, в алых одеяниях, из золотых труб свисали длинные алые вымпелы. Праздник! Праздник был в королевском замке! Все лучшие места у бойниц были заняты. Люди смотрели на дорогу, по которой медленно, шаркая подошвами грязных сапог и ссутулившись, шел подросток в грязной одежде с серым походным мешком за плечами. Встретив его на перекрестке, никто бы не догадался, что перед ним принцесса. В королевском замке были и лошади, и кареты, и носилки, но этот путь принцесса должна была одолеть сама. Такое условие. Традиции уже по меньшей мере 800 лет. Она нерушима. Когда принцесса выходит на подвиг, никто не смеет приблизиться к дороге больше, чем на полмили. И когда принцесса возвращается, тоже. Все окрестные жители ждут ее у стен замка, иные даже ночуют в палатках, чтобы оказаться потом в первых рядах зрителей. Лишь гонцы выезжают вперед, чтобы издали, увидев принцессу, скакать к замку во весь опор. К ее появлению праздник должен быть готов. И вот принцесса, стоя у замковых ворот, запрокинула голову, глядя на красавцев-трубачей. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы выпрямиться. Остались последние шаги. Нужно держаться стойко. Она принцесса. Нужно! А что-то не получалось. Мост неторопливо опустился. Ворота отворились. Оставалось совсем немного. Пройти через северный двор замка, войти через высокую арку в южный и встать посреди перед резным двухместным троном. За ним в должном порядке выстроилась свита. На троне ждали родители. Отец-король, опираясь на посох, улыбался. Мать-королева и тут не расставалась с вязанием. Фрейлины привыкли к этой причуде и беспокоились, неужели она встретит дочь, продолжая считать петли. Осталось совсем немного. Но принцесса смертельно устала и уже еле волочила ноги. Ее никто не встретил, никто не снял с ее плеч походный мешок. По традиции, она до последней торжественной секунды должна была все сделать сама. И тогда... Горячая ванна, забота лекарей, теплое и мягкое ложе, спать, спать! Все в замке будут ходить на цыпочках и говорить шепотом: «Принцесса спит!» И все, чего она пожелает, любые лакомства, любые напитки, и ванна, и ложе, и еда, все было наготове. Поварята стояли с подносами, фрейлины с резным табуретом, чтобы сразу усадить принцессу и стянуть с ее ног грязные сапоги. Тут же ждали придворные лекари со своими эликсирами и примочками. Северный двор был пуст, все собрались в южном. Принцессе освободили проход, и она подошла к трону. Мать и отец, оба в парче и в горностаевых мантиях, встали, приветствуя дочку.
2: «Родители», — сказала она, — «я справилась. Я уже взрослые родители, слышите? Вот!»
1: «Погоди, погоди», — ответил отец, — «не все сразу. Есть порядок. Господин сенешаль, пажи, ну-ка живенько».
3: «У нее есть норов», —
0: одобрительно зашептались в толпе.
3: «Хороший, сильный норов. Кажется, нам, наконец, повезло».
0: Пажи подбежали, сняли с девочкиных плеч походный мешок, поставили на пол, распустили тесемки, отошли. Сенешаль неторопливо, словно взвешивая каждый шаг, приблизился,
1: высвободил руку из широкого и длинного, отороченного рыжим мехом рукава, потом подцепил пальцем кольцо небольшой позолоченной клетки, извлек ее из мешка и поднял ее так высоко, как только смог.
2: «А-а-а!»
1: — пронеслось по толпе.
2: «Золотой! Сам золотой! Король драконов! Сияет! Сияет! Она принесла короля драконов!»
1: И две сотни глоток разом возгласили славу принцессе. Принцесса стояла, опустив голову. Она так устала, что ей было уже все равно. Неудивительно, пока дошла до драконьего ущелья и до драконьей скалы, пока доползла до хорошо спрятанных отверстий и входов в норы, и потом спускалась, держась одной рукой, во второй держала дракона и не знала, чего ей больше бояться — упустить или придушить. Чудом не свалилась вниз. А потом обратный путь с мешком за плечами, а хлеб остался на дне мешка, но она не хотела распускать тесемки, она просто не хотела видеть свою несчастную добычу. Маленький дракон сидел, съежившись и прикрывая голову крылом. Клетку поднесли к трону, и сама королева милостиво просунула вязальный крючок сквозь решетку. Дракон не шелохнулся.
2: «Он жив?»
1: — с тревогой спросила королева.
0: «Жив, ты же видишь, не потускнел», — ответил король и встал. «Его сияние с ним. Слушайте все! Герольд, повторяй! Да погромче!» «Принцесса, наша дочь, достигнув 13 лет, как велит обычай, в одиночестве ушла совершать свой подвиг. 3 дня и 3 ночи она шла к драконьему ущелью. По дороге она переправлялась через ручьи и реки, наугад двигалась по заросшим лесным тропам, отбивалась от диких зверей».
1: Девочка кивала. Ей впрямь досталось. Руки были ободраны, поперек щеки длинная царапина, в волосах хвоя и прелые листва. Ей встретились дикие кабаны. Она затаилась в кустах и пропустила стадо. Впереди бежал старый клыкастый вепрь, за ним в загадочном порядке самки и поросята. Когда ей навстречу вышел медвежонок, она остановилась и схватила рукоять кинжала. Но медведица так и не появилась, медвежонок ушел. Кинжал пригодился, когда на принцессу напала большая птица, защищавшая гнездо. Пришлось зарезать. И теперь принцесса, наверное, уже никогда не узнает имя той птицы.
0: А Герольд продолжал возглашать. «Она пришла к драконьей скале и забралась туда, где увидела входы в их норы. Она похитила лучшего из драконов. Из поколения в поколение принцессы совершают этот подвиг. И моя благородная супруга, наша королева, то есть благородная супруга нашего короля, она тоже принесла в дар родителям дракона. Как и ее мать, и мать ее матери».
1: Герольд замолчал, переводя дух. Толпа ждала самых главных слов. Принцесса стояла и смотрела на свою добычу. Добыча не шевелилась.
0: «Слушайте все! Принцесса доказала, что способна занять трон! Ура! Вскоре ее портреты будут отправлены в соседние и заморские страны, чтобы собрались на турнир знатные женихи!»
1: Перечисление стран, откуда прибудут женихи, было довольно долгим. Список Герольд знал наизусть. Потом король опять подсказал нужные слова. Лекари с влажными салфетками подошли совсем близко, но девочка отмахнулась от них. Она слушала отцовскую речь, передаваемую голосистым Герольдом, и хмурилась. Вот уж в женихах она сейчас точно не нуждалась. Она нуждалась в большой миске горячей похлебки, можно даже гороховой. И потом пусть ее умывают целебными настоями, пусть с ней делают что хотят, а женихи это... Когда исполнится 16, может быть. И что ей предстоит стать королевой, все знали, и она тоже знала. Для этого и древнее испытание, похищение дракона. То есть покажи, будущая королева, силу характера. Иначе подрастет и пойдет к драконьему ущелью младшая сестра. Вон она, ее госпожа гофмейстерина держит за руку. Принцесса покосилась на мать. Неужели эта полная благодушная дама, не выпускающая из рук вязания даже в такую минуту, тоже переплывала ночью незнакомую реку в обнимку со связкой сухого камыша, как перед выходом на подвиг научили опытные охотники, и дрожала, пытаясь обсохнуть возле костра? Тоже смотрела в глаза рыси, еще раз. Тоже смотрела в глаза рыси? Тоже размачивала в ручье окаменевший хлеб? Тоже собирала ягоды и еле отскочила от выскользнувшей из куста змейки? Речь завершилась. Затрубили трубачи на замковой стене. Синишаль вынес большую ажурную клетку для золотого дракона. Пажи уже держали наготове изысканные мисочки с кормом. Девочка все смотрела на мать. Не может быть, чтобы мать похищала дракона, ведь тогда он должен был бы жить в этой самой клетке. А клетка, сколько девочка себя помнила, стояла в чулане пустая. Кто-то как-то говорил, что драконы очень долговечны. Ей это было неинтересно, пока она не принесла своего собственного дракона. Может, ей достался старый дракон? Потому и достался, что от старости стал плохо двигаться и не сумел улететь? Принцесса подняла руку.
4: «Что, дочка?» — спросил король. «Что ты хочешь сказать нашему доброму народу? Герольд, повторяй!»
5: «Я спросить хочу! Матушка, где твой дракон?»
1: Толпа разом тихо ахнула. Королева вздохнула.
5: «Он умер, доченька».
1: Герольд выполнял приказание.
5: «Отчего? Кто его разберет? Наши доктора не умеют лечить драконов».
6: «От тоски он помер!» — крикнули из толпы. «От голода! Есть не пожелал! Тосковал и сдох!»
4: «Да заставьте же их замолчать!» — приказал король.
1: Он не желал, чтобы смутьяны испортили праздник.
5: «От тоски?»
1: С этим вопросом принцесса обратилась к народу.
6: «Да, да!» —
1: ответили ей голоса, но прозвучали и другие.
6: «Молчи! Разговорился не время! Слава нашей отважной принцессе!»
1: Принцесса прижала к груди маленькую клетку.
7: «Принцесса, давайте сюда вашего дракона», — тихо сказал Синишаль. «Вот сюда, я дверцу придержу».
5: «Я не для того его похищала, чтобы он издох. А ну, пропустите!»
1: Она оттолкнула Синишаль, и откуда только взялись силы. Она побежала прямо на толпу, и толпа расступилась. Смертельно голодная и смертельно усталая, она бежала, а толпа смыкалась за ее спиной.
6: «Но это традиция!»
1: — кричали ей вслед родители.
6: «Стой! Дракон в клетке, так надо! Похищенный дракон, женихи!»
1: Принцесса взбежала на галерею, где стояли трубачи. Там были узкие амбразуры, в которые виднелись окрестные луга и рощи. Вот как раз такая амбразура ей была нужна. Отпихнув трубача, она открыла клетку и протянула к своей добыче раскрытую ладонь. Ей хотелось, чтобы золотой дракон вышел на ладонь, но он боялся. Он ей не доверял. Тогда принцесса поставила клетку в амбразуру дверцей наружу.
5: «Лети!»
1: — сказала она.
5: «Лети, маленький король! Пропади она пропадом, эта дурацкая традиция! Ты не умрешь! Я отпускаю тебя! Я королева! Лети к своим! Живи! Да лети же!
4: Он понял. Он вышел на каменную плитку, постоял, расправил сияющие крылья и кинулся вниз. Там должны были быть хотя бы слабые потоки воздуха, которые могли подхватить его. Крыло у золотого дракона было повреждено, но в воздухе он справился с болью и нашел способ лететь, пусть не стремительно, однако лететь. Девочка, держась за край амбразуры, смотрела вслед, пока он не превратился в золотую искру. А потом она повернулась к толпе.
5: «Вот так!» — сказала она. «Мне решать, что делать с моей добычей. Мне, а не традиции. Мне, а не обычаю предков. Все поняли? Я хочу, чтобы он жил. Я хочу, чтобы золотую клетку сломали прямо сейчас. А если женихам не понравится, что рядом с моим креслом нет клетки с драконом, тем хуже для женихов».
6: «Славный Норов!» — крикнули из толпы. «Королевский Норов! Братцы, нам, наконец, повезло!»
4: И тогда силы покинули принцессу. Последнее она вложила в звонкий голос, заполнивший все пространство Южного двора. Она опустилась на доски, которыми был покрыт пол галереи. Ей больше ничего не хотелось, даже есть. Только спать. Только спать. Самый старший трубач, не дожидаясь приказания, взял ее на руки и понес вниз. Толпа расступалась перед ним. Прошелестело:
5: «Она заснула, она заснула!»
4: И в совершенно невозможной тишине трубач унес принцессу в ее покои.
0: Праздник был сорван. Сорван навсегда. Все глядели вслед старому трубачу, и никому не было дела до короля и королевы. Они сидели в роскошных своих одеяниях и молчали. Даже Герольд и тот позабыл о них, отвернулся, провожая взглядом спящую принцессу.
8: «Что будем делать?»
4: — растерянно спросил супругу король. Он многое знал и умел, но его не учили, как себя вести, когда разлетается в мелкие дребезги традиция.
5: «А тут уж ничего не поделаешь», — горестно ответила королева. «Я даже рада, что это случилось. Я ведь тогда тоже хотела отпустить дракона. Побоялась. Когда он умер, я плакала. Но мне велели немедленно вытереть слезы и умыться холодной водой, ведь это было в утро, когда ты приехал со свитой просить моей руки.
8: Но
5: тогда в клетке возле трона был мертвый дракон. Его подперли палочками, и он выглядел как живой.
8: А я думал, что у тебя на щеках слезы радости».
4: Королева вздохнула.
5: «Нельзя мне было плакать в такой день. Может, оттуда и все наши неприятности. Я ведь так и не стала настоящей королевой. Все, чему я научилась, это вязать кружевные воротнички. А вот она не побоялась».
8: «Но ты ведь тоже шла 3 дня и 3 ночи. Еле выползла из оврага, чуть не утонула. Ты испытала то же самое. Но почему? Почему?»
5: «Все это сейчас не имеет ровно никакого значения, милый», —
4: ответила королева.
5: «Ты не заметил, куда укатился мой клубок? Выплыть один раз в жизни может каждый. Выползти может каждый. И что хорошего было потом? Дракон умер. Я вышла за тебя замуж. Мы проиграли ту войну. Твой дядя нам не помог. Мы сидели на этих прекрасных тронах. Но и сидеть-то может каждый. А вот плюнуть на обычаи и поступить по-королевски — нет. Я не сумела. Мне такой смелости не дано. А дочке дано. Радуйся. Она будет настоящей королевой».

0: Джованни Папини. Последний визит больного джентльмена. Никто не знал настоящего имени того, кого все звали больным джентльменом. После его внезапного исчезновения остались только воспоминания о его незабвенной улыбке и портрет Себастьяно дель Пьембо, на котором он изображен закутанным в мягкую шубу, со свешивающейся, как у спящего, вялой рукой в перчатке. Те, кто очень любили его, а я был в числе этих немногих, помнят также его странную желтовато-прозрачную кожу, почти женскую легкость его шагов и постоянно блуждающий взгляд. Он любил говорить, но никто не понимал его, а некоторые не хотели понимать его. Так страшно было то, что он говорил. Он был поистине сеятель ужаса. Его присутствие придавало фантастический вид самым простым вещам. Когда рука его дотрагивалась до какого-нибудь предмета, казалось, что этот предмет становится частью сказочного мира. В глазах его отражалось не то, что было вокруг него, а что-то далекое и неизвестное, невидимое никому из присутствующих. Никто никогда не спрашивал его ни об его недуге, ни о том, почему он не обращает на него внимания. Он всегда бродил, не останавливаясь, ни днем, ни ночью. Никто не знал, где его дом. Никто не слыхал об его отце и братьях. Однажды он появился в городе и через несколько лет также внезапно исчез. Накануне того дня, в который он исчез, рано утром, когда небо только начало светлеть, он появился у меня в комнате и разбудил меня. Я почувствовал на лбу мягкое прикосновение его перчатки и увидел его перед собой завернутым в шубу с легкой тенью вечной улыбки на губах и с еще более, чем обыкновенно, блуждающим взглядом. По его красным векам я понял, что он бодрствовал всю ночь. Руки его дрожали, и все тело лихорадочно вздрагивало. Видно было, что он ждал наступления рассвета и с тоской и тревогой. «Что с вами?» — спросил я его. «Ваш недуг дает себя чувствовать сильнее обыкновенного».
1: «Мой недуг?» — переспросил он. «Какой недуг? Неужели вы, как и все, думаете, что я болен? Что существует мой недуг? На свете нет ничего моего. Понимаете? Ничего такого, что принадлежало бы мне. Зато я принадлежу кому-то».
0: Я привык к его странным речам и потому ничего не ответил ему. Но я продолжал смотреть на него, и взгляд мой, должно быть, был очень кроток. Он снова приблизился к моей постели и дотронулся рукой в перчатке до моего лба.
1: «У вас нет никаких признаков лихорадки», — произнес он. «Вы совершенно здоровы и спокойны. Кровь ваша спокойно течет в жилах. Поэтому вам можно сказать вещь, которая вас испугает. Иначе говоря, я могу вам сказать, кто я. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно, потому что вряд ли я смогу два раза повторить одно и то же. Я должен вам рассказать это».
0: С этими словами он бросился в фиолетовое кресло у моей постели, затем продолжал более громким голосом.
1: «Я не реальный человек. Я не такой человек, как другие, не человек из плоти и крови. Я не рожден женщиной. Мое рождение не похоже на рождение ваших собратьев. Никто не укачивал меня, не следил за тем, как я рос. Я не знал ни мятежной юности, ни сладости кровных уз. Я говорю вам это, хотя и не знаю, поверите ли вы мне. Я нечто иное, как образ, созданный во сне. Я трагическое воплощение одного из образов, созданных фантазией Шекспира. Я сделан из того же, из чего сотканы ваши сны. Я существую, потому что кто-то видит меня во сне, что кто-то спит и во сне видит, что я живу, двигаюсь, действую и в настоящий момент говорю все это. С того момента, как кто-то этот вот увидел меня во сне, я начал существовать. В тот момент, когда он проснется, мое бытие прекратится. Я плод его воображения, его творчества, создания его ночных фантазий. Сон этого кого-то так продолжителен и глубок, что я сделался видимым или людям бодрствующим. Но мир бодрствования, мир реальной действительности не для меня. Я чувствую себя так не по себе в грубой обстановке вашего существования. Моя настоящая жизнь течет медленно в душе моего спящего Творца. Не думайте, что я говорю загадками и намеками. То, что я говорю вам, правда, истинная, ужасная правда. Не расширяйте же так удивленно своих зрачков. Перестаньте глядеть на меня с выражением ужаса и сострадания. Но не то меня мучает, что я лицо, действующее во сне. Некоторые поэты утверждают, что жизнь человеческая есть только сон, а некоторые философы учат, что действительность есть не что иное, как галлюцинация. Меня же преследует другая мысль. Кто тот, кто видит меня во сне? Кто он? Это неведомое мне создание, которому я принадлежу, чему чей усталый мозг дал мне жизнь, и кто, проснувшись, погасит мое существование, как ветер гасит огонь. Уж сколько дней я думаю об этом моем спящем властелине, о моем создателе, давшем мне мое эфемерное существование. Он должно быть велик и могуществен. Для него наши годы — минуты. Вся жизнь человека — несколько его часов. Вся история человечества — одна его ночь. Сны его такие живые и сильные, что они отбрасывают отражение во внешний мир, и отражения эти кажутся реальными. Быть может, мир... Есть только вечно изменяющийся продукт перекрещивающихся снов в создании подобных ему. Но я не стану делать обобщений. Предоставим метафизику быть неосторожным. Для меня достаточно ужасной уверенности в том, что я плод воображения великого мечтателя. Кто же он? Вот давно волнующий меня вопрос. Вы прекрасно понимаете, как важно для меня знать это. Вся моя судьба зависит от того, каков будет ответ на этот вопрос. Действующие лица снов пользуются сравнительно большой свободой, и жизнь моя не всегда определяется моим происхождением. Она во многом зависит и от меня. Но для того, чтобы избрать стиль жизни, я должен был знать, кто тот, кто видит меня во сне. Первое время меня пугала мысль, что малейшая причина может разбудить его и, следовательно, уничтожить меня. Какой-нибудь крик, шум, дуновение ветра могут внезапно превратить меня в ничто. Жизнь мне нравилась тогда. Я мучительно старался угадать привычки и страсти моего неведомого обладателя, чтобы придать своей жизни формы, отвечающие его вкусу. Я дрожал при мысли о том, что могу совершить какой-нибудь поступок, который испугает и разбудит его. Одно время я представлял его себе чем-то вроде мистического евангелического божества и старался вести самую добродетельную жизнь в мире. Иногда же мне казалось, что он языческий герой. И тогда я надевал венок из широких виноградных листьев, пел лакхические гимны и плясал с холодными нимфами на лесных лужайках. Однажды я даже подумал, что я сон какого-нибудь великого вечного мудреца, живущего в высшем духовном мире. Я стал проводить долгие ночи над изучением бесчисленных звезд, измерений мира и состава органических веществ. Но, наконец, мне надоело служить зрелищем для этого неизвестного и неуловимого существа. Я понял, что такая притворная жизнь не стоит всей этой лести, всего подлеченья. Тогда я стал страстно желать того, что раньше так пугало меня, его пробуждение. Я старался наполнить свою жизнь такими ужасами, что он должен был бы в страхе проснуться и вскочить. Я все делал, чтобы добиться покоя небытия, все, чтобы прервать грустную комедию своей внешней жизни, чтобы уничтожить смешной призрак жизни, делающий меня подобным человеку. Никакое преступление не было мне чуждо. Я не отступал ни пред какой гнусностью, ни пред каким ужасом. Я с утонченным зверством убивал невинных людей. Я отравил воду целого города, поджег в одно и то же мгновение волосы целой толпы молодых женщин. Своими зубами, которыми желание самоуничтожения придавало силу, я разрывал детей, попадавшихся мне на пути. По ночам я искал общество гигантских, черных, шипящих чудовищ, людей неведомых. Я принимал участие в невероятных проделках гномов и кобольдов. Я бросился с вершины высокой горы в голую дикую долину, окруженную пещерами, полными белых костей. Я научился от колдуний кричать, как кричат отчаявшиеся звери, и самые смелые люди вздрагивали при этих звуках. Но, очевидно, тот, кто видит во сне, не боится того, что заставляет дрожать вас, людей. Он или наслаждается при виде всех этих ужасов, или же не замечает их и не боится. Так до сих пор мне не удалось разбудить его, и мне приходится влачить свое жалкое рабское нереальное существование. Кто же освободит меня? Когда взойдет заря моего освобождения? Когда пробьет колокол? Когда запоет петух? Когда раздастся голос, который разбудит его? Я так давно жду освобождения. Так нетерпеливо жду конца этого глупого сна, в котором я играю такую нелепую однообразную роль. В настоящую минуту я делаю последнюю попытку. Я говорю своему властелину, что я сон. Пусть ему снится, что он видит сон. Ведь это бывает с людьми, не правда ли? Когда они замечают, что видят сон, то просыпаются ведь. Потому-то я и пришел к вам и рассказываю вам все это, что хочу, чтобы тот, кто меня создал, понял, что я нереальное существо и прекратил мое призрачное существование. Как вы думаете, удастся мне это? Удастся ли мне разбудить своего невидимого господина, если я буду кричать, повторять это?» Произнося эти слова, он извивался в кресле, то снимая, то надевая перчатку, и смотрел на меня все более блуждающим взором. Казалось, он ждет, что вот-вот произойдет что-нибудь страшное и необыкновенное. Лицо его было как у умирающего. От времени до времени он пристально смотрел на свое тело, как бы ждал, что оно развалится, и нервно поглаживал лоб. «Вы верите всему этому?» – произнес он. «Вы чувствуете, что я не лгу? Но почему я не могу исчезнуть? Почему не могу покончить с собой? Неужели сон, в котором я принимаю участие, никогда не окончится? Неужели это сон вечного мечтателя? Отгоните от меня эту ужасную мысль. Утешьте меня. Подскажите мне какой-нибудь план, интригу, обман, который убьет меня. Я прошу вас об этом всей душой. Неужели вам не жаль этого усталого, соскучившегося призрака?» Так как я продолжал молчать, он еще раз взглянул на меня и встал. Он показался мне гораздо выше, чем раньше. Я еще раз обратил внимание на его прозрачную кожу. Видно было, что он очень страдает. Тело его извивалось. Он напоминал зверя, желающего выбраться из запутавшей его сети. Нежная рука в перчатке сжала мою в последний раз. Пробормотав что-то тихим голосом, он вышел из комнаты. С этого момента он стал видим

0: Сергей Чекмаев. Ночной патруль. Если бы не день рождения шефа, Ириша никогда бы так поздно не задержалась на работе. До дома еще 1,5 часа добираться, на метро с пересадкой, да на автобусе 40 минут не меньше, а его еще дождаться надо. Но полтинник – возраст солидный даже для председателя правления банка. Время подводить итоги, оглянуться назад, дать оценку своим делам. Владлен Тимурович, похоже, оценил и закатил такой банкет на всех, что отказываться было просто неудобно. Да и когда бы еще довелось ей, простому оператору кассового зала, так пошиковать? Поначалу Ириша испугалась. Будет длинный стол, бесконечная перемена блюд, шампанское невесть какого года прямо с ледника, изысканные приборы о назначении половины, из которых и не догадаешься без подсказки, а ей даже и надеть нечего. Не обзавелась пока вечерними нарядами. Ну не идти же в том, право слово, смехотворном платье, что пылится в шкафу еще с выпускного вечера. Вот стыд-то будет. Да на нее никто и не посмотрит даже, кроме тех же компьютерщиков, которые и так цепляются к Ирише через одного. Сослуживцы, такие же операторы Маринка и Эля, как-то неожиданно всего за полгода ставшие близкими подругами, успокаивали.
1: «Ох, Иришка, не смеши. Да кто там на тебя смотреть будет? Я так вообще в рабочем пойду. Большие мужики все уже 40 минут перепьются».
2: «Как?»
1: «Да просто. Каждый будет Тимурычу толкать тост по заковырести или леять мыслишку. Вдруг лицо хозяину запомнится. Тогда такие перспективы.
2: «Ну и что?»
1: «Как что? За все тосты пить придется. До дна причем, чтобы хозяин не прогневался».
3: «Ах да, ты же новенькая. Забыл совсем. Тимурыч, он, знаешь, как Петр Первый. Если видит, что при нем кто-то пьет мало, сразу подлетает, начинает вопить.
1: «Ах, ты меня уважить не хочешь! На моем празднике трезвым сидишь! Вот только соврать не даст. На Рождество 2 региональных в зюзю упою».
0: Черноволосая хохотушка Эля закивала.
3: «Точно, точно. Абсолютно им чуть ли не в литровые фужеры разлил и пить заставил.
1: Орлом над головой навис, брови хмурит, орет, ногами топает. Орлом над головой навис, брови хмурит, орет, ногами

0: Вообще, в банке среди младшего персонала она слыла большой стервой, и общаться с ней старались поменьше. Себе, как говорится, дороже. Но Ирише еще в первый месяц своей стажировки удалось подобрать к начальнице ключи. Как и большинство старых дев, Ольга Эрнестовна больше всего в жизни любила поучать. И чем чаще к ней обращались за советом, тем больше любви она испытывала к новому сотруднику. Увидел бы кто, как старая Мегера задушевно говорит с молоденькой кассиршей, глаза бы выпучил от удивления.
1: «Ох, милая моя, где ж ты таких сведений набралась?»
2: «Я по телевизору видел сериал про банк, помните? Большие деньги».
1: «Ира, я тебя умоляю, там они такое покажут. По-ихнему вообще выходит, что в банках только и делают, что воруют. Большие начальники у государства, средние у области, маленькие у самого банка».
0: Проработав в банке не больше полугода, Ириша была склонна с телевизором согласиться, но спорить с начальницей, естественно, не стала. Сделала возмущенные глаза. «Вот гады, мол, все переврали!»
1: «Настоящий, солидный банк, — поучительно продолжала начальница, — в головном офисе всегда имеет специальный зал для приемов и банкетов. Причин тому много. Престиж, солидность, преимущество родных стен, если надо переговоры за рюмочкой провести незаметно, да и, кроме того, так просто безопаснее».
2: «Ой!»
0: Ириша испуганно прикрыла рот ладонью.
2: «А что, Владлен Тимурович кого-то боится?»
0: Ольга Эрнестовна нахмурилась.
1: «Не думаю». «Да и не мое это дело», — сказала она строго, так что Ириша легко прочитала между строк. «И не твое».
2: «Но зато Олег Юрьевич, начальник охраны, точно боится. У него работа такая, всего боятся, ему за это деньги платят. И его мальчикам проще поваров и официантов, приглашенных один раз, обыскать, чем дергаться в людном ресторане на каждый звук».
3: «Ой, спасибо, Ольга Эрнестовна, я и не знала. Надо же».
0: Начальница барственно кивнула.
1: «Ладно, Ира, работай. И выкини с головы эту телевизионную дурь».
0: Так что волноваться о платье так и не пришлось. Почти новый деловой костюм, в котором Ириша еще на работе не появлялась, произвел среди девчонок фурор. А кто-то из парней компьютерного отдела даже отпустил пару сомнительных комплиментов. Банкет прошел так, как и говорила Маринка. Были бесконечные здравицы, дурные завывания в микрофон приглашенного тамады, но это все далеко, за почетным столом, на полметра вознесенным над общей залой. А внизу младший персонал разбился на группки по отделам, болтал и смеялся, компьютерщики приударяли за отделом валютных операций, а аналитики напропалую флиртовали с кассовым залом. Словно в феодальные времена бароны, вассалы отдельно, а под ногами пьяно веселится смелая дружина. В общем, уходить не хотелось. О времени Ириша забыла начисто, и как сказочная Золушка была неприятно удивлена, когда услышала диалог за спиной.
4: «К тебе поедем?»
0: — пьяно спросил томный женский голос.
5: «Подожди, рано еще. Попозже, а то гаишников пока много. Я сейчас любой спиртометр зашкалю напрочь. Мы с Павлушей две бутылки уговорили».
0: Девушка рассмеялась.
4: «Ой, не могу. Ну ты скажешь».
5: «Часа еще нет, без десяти. В 2:30 поедем, ладненько?»
0: Похоже, банкет собирался затянуться на всю ночь. Многие жили рядом с банком, в центре, начальники всех рангов имели свои машины, а то и водителей, и в неприятном положении оказалась одна Ириша. А ведь мама будет ее ждать. Уходя на работу, Ириша не предупредила, что может задержаться до утра. Да кто ж знал? Ириша думала, что банкет пройдет часа 2-3, но не всю ночь же. «И не позвонишь теперь». В их квартире телефон только в конце лета обещали поставить, а соседи давно уже спят. Ириша чуть не расплакалась от обиды.
6: «Ну так нечестно! Действительно, как Золушка, только башенных часов с боем не хватает, да и карета бы не помешала».
0: Пришлось незаметно выбираться из банкетного зала, отмахнувшись от двух веселых, но изрядно пьяных кавалеров из аналитического. Ириша вихрем пролетела 4 лестничных пролета, лифта вечно не дождешься, ткнула под нос незнакомому ночному охраннику пропуск, подхватила куртку из гардероба и выскочила на улицу.

Садовое кольцо шумело словно днем. Этот бесконечный автомобильный поток не останавливался здесь никогда. Он мелел ночью, медленно тянулся разноцветной железной лентой днем, но никогда не исчезал. От быстрого бега стало жарко, Ириша скинула куртку.

0: кофточку, на ходу сложила ее поверх сумки. Вот и метро. Едва толкнувшись в тяжелые створки дверей, она поняла, что все-таки опоздала. Монотонный невыразительный голос тяжело ворочал языком где-то под потолком.
1: «Внимание! Граждане пассажиры! Последний поезд на станцию Щелковская отправляется через одну минуту!»
0: Ириша все же попыталась. Она летела вниз по эскалатору, перепрыгивая через три ступеньки, но у турникетов шустрая старушка в красной фуражке разбила ее последнюю надежду.
2: «Дочка, дочка, стой! Куда ты? Все уже, последний только что отправили!»
0: Ириша дышала тяжело. В голове стучали маленькие молоточки. Она с трудом в три попытки выговорила:
3: «А когда первый поезд?»
0: Красная шапочка махнула рукой.
1: «Устанешь ждать, дочка. Полшестого, не раньше».
0: Она присмотрелась к Ирише, сплеснула руками.
2: «Что, пойти некуда? Чего ж твой тебя не проводил-то?»
3: «Спасибо»,
0: — невпопад ответила Ириша и побрела наверх по выключенному уже эскалатору. Полшестого — это плохо. Мама три раза успеет всех на уши поставить. Ириша вышла из метро и остановилась в нерешительности. Идти обратно в банк? Охранник может не пустить, объясняйся с ним еще.
3: Нет уж, хочешь не хочешь, а придется ловить машину.
0: Ей уже однажды довелось воспользоваться услугами московских бомбил. Она тогда банально проспала, времени оставалось в обрез, а стажеру опаздывать на работу никак не рекомендуется. Поэтому Ириша выскочила на бровку тротуара, подняла руку, пытаясь сделать вид, что все это ей не вновь, а давно надоевшая рутина. Каждый день, мол, так на работу езжу. И никаких таких ужасов, что любила рассказывать мама и соседка Инна Григорьевна, с ней не случилось. Водитель попался неплохой, веселый, болтал в меру и ненавязчиво, довез быстро, не приставал и не просил телефончик. Хотя такое развлечение не по ее зарплате. Но делать-то нечего. Ириша поправила сумочку и решительно нырнула в переход. Машину нужно ловить на другой стороне Садового кольца. Так короче. В переходе было пустынно. Яркий, какой-то по-больничному резкий свет из забранных плотной решеткой плафонов заливал на удивление чистый, без привычного торгового мусора бетонный пол и приветливо бронированные кабинки павильонов. Стену у дальнего конца перехода подпирали какие-то фигуры. Свет, бивший в глаза, мешал Ирише как следует их разглядеть. Мелькнула мысль перебежать кольцо поверху, мало ли что. Ириша тряхнула головой, непослушная грива снова рассыпалась по плечам. «Ладно тебе, это ж не глухой спальный район. Садовое кольцо, центр, кругом милиция, да стоит только закричать!» Каблучки звонко зацокали по бетонным плиткам.
1: «Вай, красавица, куда так спешишь, а?»

0: Он не знал, что я за ним иду.
1: Откуда?
0: Но волчий инстинкт вышедшего на охоту зверя что-то нашептывал ему, и он то и дело озирался. Когда по велосипедной дорожке прошелестел белый патрульный москвич, он судорожно вздрогнул и нырнул в щель между закрытыми на ночь ларьками.
1: А я все никак не мог выбрать подходящий момент.
0: Я взял его утром у касс станции Яуза. Чисто случайно, даже не искал. Я просто приехал к Левушке на дачу, давно обещал, все никак не мог выбраться, и вот... Мы хорошо посидели ночью, закусывая домашние шашлыками. Или запивая шашлыки домашним, неважно. Ребята из Беломорс привезли гитары, мы всласть поорали и побесились. Купаться было еще рано, но кто-то из максовой тусовки, с ним всегда приезжает много на удивление хороших, веселых и бесшабашных людей, побросался с косы в воду, промерз, конечно, стучал зубами, и мы потом всей теплой компашкой с шутками и приколами сушили их у костра. Когда-то я боялся касаться близких, друзей, держать за руки знакомых женщин. Боялся, что сейчас возьму нечто такое, что... Ну, в общем, такое. Обычное. И потом придется выбирать. Но почему-то этого никогда не происходило. То ли я не могу брать знакомых, то ли они все просто честные и хорошие люди. Я предпочитал верить во второе. И в этот раз тоже. Все там, у Левушки, были чисты. Я брал и передавал стаканы и пластмассовые тарелочки с дымящимся шашлыком, раз 10 давал огня и смыкал руки, прикрывая от ветра трепещущий огонек крикета. Потом мы, смеясь, водили хоровод, потом тащили тех искупавшихся, и никого. Я никого не взял. Наверное, я расслабился. Надо же, иногда. Поэтому так оглушил меня удар эмоций на платформе. Я стоял, привалившись к изъеденному кирпичу кассового домика, и напевал себе под нос одну из ночных песенок. «Когда водой заполнятся овраги, и соловьи, как флейты, запоют, садово-огородные маньяки тебя с собой за город повлекут. Картошки целый центнер ты посадишь, чтобы потом, когда придет пора, собрать, коль ты до осени дотянешь, червивые жути полтора ведра». Очень уж не любят ребята копаться на даче в грядках. Вот написали песню, так и называется «Садово-огородные маньяки». Тот парень протолкался мимо меня к расписанию, оттянул обшлаг толстовки, глянул на часы, я еще удивился, часы были женские, и уже разворачиваясь к кассе, задел меня по запястью. И я взял. Я словно с разбегу налетел на невидимую стену. Вал! Дикий вал эмоций обрушился и захлестнул меня с головой. Я поперхнулся песней, закрыл глаза, до боли сжал кулаки. Сначала я взял время. Сегодня. Вечер. Она очень не любила эту электричку. Предпоследнюю. Здесь с нее почти никто не сходил, не то что со следующей, в 2:13, на которой возвращались из Москвы полуночные гуляки. Ведь как раз под нее приходит последний автобус. А эта шла без остановок, почти пустая. Пустой вагон, пустой, пропахший сигаретным дымом тамбур, подтертая надпись «Не слоняться» в последний раз покачнулась перед глазами, и она юркнула в шипение расползающихся створок. Вот теперь я взял место. Станция «Узловая». Вторая платформа, начала, 300 метров на северо-запад. Она очень спешила, почти бежала. Всего-то надо пройти через лесополосу 500 метров, а там светлый пятачок привокзального Бродвея, кубик павильона игровых автоматов, ночной магазин, палатки. Под ногами шуршала опавшая хвоя с высаженных перед платформами елей, бесчисленные бумажные упаковки, разломанные пластиковые стаканчики. Один раз она чуть не споткнулась об корень, хотя, кажется, эту дорогу знала как свои 5 пальцев. Тихо, шепотом она выругалась на никчемную корягу, на себя, на администрацию, которая уже год не может, наконец, заасфальтировать дорожку. Раздражение почти вытеснило из нее страх, но скорость она так и не сбавила. Просто очень торопилась выйти на свет, как мотылек. Потому, наверное, его шаги она так и не услышала. Его выдало дыхание. Хриплое, прерывистое. Она вздрогнула. Попыталась обернуться, но в этот момент он со всей силы ударил ее в затылок тяжелым гаечным ключом. Страх.
1: Панический ужас, настигнутый жертвой, мешался с недоумением, уходящим раздражением и легкой надеждой. Может, все же пронесет, и ничего, совсем ничего не случится. И уже через мгновение после удара гаснущая мысль.
2: «А как же баба Катя? Я к ней сегодня обещала зайти».
1: Потом темнота и бесконечная бездонная пустота, метнувшаяся словно льстивый щенок, норовя лизнуть шершавым языком, слезать навсегда. Нет, он был не маньяк. Он даже не посмотрел жертве в лицо, а я так и не узнал, сколько ей лет. Сноровисто обыскал карманы, порылся в сумке, что-то такое сделал с ее ушами и, рассовав добычу по карманам, почти спокойным шагом повернул назад, в темноту, прочь от светлого пятна Бродвея. Я вздрогнул. Сережки. Он сорвал с нее сережки. Домой я не поехал. Перешел пути по грохочущему деревянному настилу прямо под носом у электрички, поднялся на другую платформу. Щиток от Москвы висел косо, пузырился пятнами проржавевшего сквозь краску металла. Наверное, милицейские сводки узловой могли бы многое рассказать о его прошлых делах. Только я не пошел в отделение. Незачем. Сидит в нем усталый, замороченный опер с лейтенантскими погонами, который, небось, и спит здесь же. В кабинете с обшарпанными стенами и светлым пятном на месте, где когда-то давно висел железный Феликс. И что я ему скажу? Он даже скорую вызывать не будет, просто пошлет далеко и надолго. До вечера я просидел в том самом павильоне игровых автоматов, методично просаживая оставшиеся с посиделок деньги. По-моему, я стал у хозяина любимым клиентом. Ненадолго, правда. На четвертом часу, третий от входа, автомат замигал разноцветными огнями и сыпанул в поддон целую горсть жетонов. Хозяин, худощавый южанин средних лет, нацелил на меня неизменно горбатый нос, кисло кивнул и расплатился, после чего также кисло сказал: «Слушай, дорогой, ты больше здесь не будешь играть, да?» Намек был ясен. Я вздохнул, принимая деньги, слегка коснулся руки хозяина. Ничего, он был пуст. «Удачи!» Он скривился, неопределенно мотнул головой. Ждать оставалось еще 5 часов. Я купил в киоске олиповатый журнал для европеизированных домохозяек, подыскал не слишком заплеванную скамейку и погрузился с головой в таинство перепланировки 5, 7 и 10 комнатных квартир.

0: Странно, но он тоже пришел заранее. Я увидел его часов в 12. Парень приближался со стороны пустыря, что тянулся прямо за станцией. Он обошел площадь кругом, долго торчал перед дверью ночного магазина, но так и не вошел. Пришла электричка в 0:32. Он дернулся было к тропинке, но с поезда сошло слишком много людей, человек 20. Организованной толпой они ломились сквозь злополучный ельник к остановке, где нетерпеливо пофыркивал мотором старенький пазик с картонной табличкой «До городка». Значит, она будет случайной жертвой. Он ждет не именно ее, а просто припозднившегося пассажира. В 1:09 поезд прошел мимо. Здесь он останавливался только по выходным. 1:24. На платформу сошло всего трое, но он не рискнул. Много. Я шел за ним на небольшом отдалении. Он что-то чуял, но меня не замечал, просто нервно оглядывался, вздрагивал. ПГшники на пару минут загнали его в щели, тут далеко, километрах в 3, прогудела электричка. Он заторопился. Я старался не отстать. Он залез под настил платформы и затаился там. Нервно, буквально в 2 затяжки, выкурил сигарету. Красная точка тлела в воздухе минуты полторы, не больше. Загудели рельсы, темно-зеленая, почти черная в темноте железная гусеница зашипела и остановилась. На платформе ежилась одинокая фигура. Я все никак не мог выбрать момент. А она уже вышла на тропу, зашуршала под ногами хвоя, бумага, пластик, пробежала мимо меня, чуть впереди споткнулась о тот самый корень. И тут меня осенило. Когда он широким, размашистым шагом проходил мимо, я просто подставил ему подножку и для надежности направил его головой в старую могучую ель. Он грузно осел, бесформенной массой повалился в темноту. Конечно, она обернулась на шум. Теперь я мог видеть ее лицо. Лет 30, не меньше, но за собой следит. Ухоженная кожа. Выглядит моложе. Интересно, как ее зовут? Она увидела меня. Вздрогнула, выкрикнула что-то и, инстинктивно отмахнувшись тяжелой сумкой, побежала. Молодец. Я быстро обыскал его. Документов нет. Гаечный ключ на месте. Чудная улика. А вот этого я не ждал. Сзади за поясом у него торчал Макаров. По весу боевой или газовый. Ни игрушка и ни пугач. Лучше некуда. Даже если ментам не удастся раскрутить его на остальные нападения с гаечным ключом, даже при наличии хорошего адвоката, за незаконное ношение он присядет все равно. Трубку в отделении долго не брали. Наконец жесткий голос без всякого выражения произнес: «Милиция!»
1: «Только что на тропинке от платформы к площади кто-то пытался напасть на женщину», — захлебываясь, доложил я. У собеседника проснулся интерес.
0: «Кто говорит?» «Угу, сейчас скажу».
1: «Я видел, как она отмахнулась сумкой и выскочила из ельника, будто ошпаренная. По-моему, она его задела».
0: «Кто говорит?» Я закрыл мобильник. Где-то вдали уже завывала сирена. «Быстро работают. Или это тот патруль развернули?» «Как там у классика?» «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Пора выспаться бы. Завтра ночью еще те трое в переходе».

0: Вай, красавица, куда так спешишь, а?
1: Один отлип от стены, перегородил проход к лестнице и вроде бы шутливо раскинул руки в стороны. Второй аккуратно двумя пальцами ухватил Ришу за ремешок сумочки.
0: «Зачем спешишь? Бежишь, никого не замечаешь».
2: «Извините». Ириша попыталась освободиться, потянула за ремень. «Мне домой надо».
0: «Ну зачем тебе домой?»
2: «Мама ждет».
1: По спине побежали предательские мурашки. «Что за идиотский разговор? Надо развернуться и бежать!»
0: «Мама тебя не должна одну пускать. Ты очень красивая. А если отпустила, значит, ты уже взрослая девушка. Можешь сама решать, с кем тебе быть. Хочешь с нами? Поедем, возьмем вина, фрукты. Сегодня такая ночь».
2: «Пустите, мне правда домой надо!»
1: Ириша повела плечом, вырвала-таки ремешок, дернулась, но тут крепкая злая рука ухватила ее за локоть.
0: «Ай, красавица сладкая, куда ты бежишь? Нет, теперь с нами пойдем».
2: «Да отстаньте вы, ну! Пусти меня!»
1: Дикий гогот, ничем не прикрытое глумление над ужасом беззащитной жертвы.
0: «Будешь ласковая девушка, домой на большой машине привезем, денег дадим».
1: Ее потянули за руку, больно, без всякой жалости. Рукав треснул, повис на немногих уцелевших ниточках. Ириша чуть не заплакала.
2: «Пустите!
3: Господа! Девушка не хочет с вами идти!»
1: Тишина. Лишь где-то наверху неумолчно шумит шинами вечное садовое кольцо и гудит, как растревоженная муха, лампа над головой. На звук негромкого, в общем-то, голоса обернулись все, даже Ириша. В дальнем конце перехода стоял молодой парень, среднего роста, с какой-то странной отрешенностью на лице. На троицу он смотрел с удивительной смесью интереса и брезгливости, словно искушенный зритель на новомодном маргинальном спектакле. Ирише он незаметно подмигнул.
3: «Ой!»
1: Главный из Иришкиных обидчиков, тот, что загораживал проход на лестницу, глумливо рассмеялся.
0: «Такой молодой уже хочет иметь много проблем. Зачем, дорогой? Лучше иди своей дорогой, куда шел, и не мешай нам, да? Ты делаешь свое дело, мы свое, и никто никому не мешает. Хорошо?»
1: Третий, до сих пор молчавший, пробормотал что-то неразборчившее, набычившись, мерил взглядом незнакомца. Ириша даже боялась дышать. Хватит ли у этого парня смелости пойти дальше? Может, просто шел мимо, поддался на искушение и решил помочь девушке, а теперь также решит, что не стоит связываться? Только бы он не ушел.
2: Только бы не ушел.
1: Парень стоял молча, не двигаясь.
0: «Слушай, иди, не стой, да?» — уже резче сказал главарь. «А не то...»
1: Договорить он не успел. Медленно, будто в дешевом кино, парень пошел вперед и, не дойдя каких-то 10 шагов, достал из-за пояса большой черный пистолет. Методично, но быстро, глядя в глаза главному, снял с предохранителя, передернул затвор, потом направил ствол в ногу второго и также негромко повторил. «Она не хочет идти с вами. Я думаю, стоит ее отпустить». Троица оцепенела.
0: Главарь вполголоса выругался что-то про «резать»,
1: но Ириша уже высвободилась и юркнула за спину неожиданному спасителю. Схлипнула. Потом еще раз.
0: «И что теперь?»
1: — непредвещающим ничего хорошего голосом спросил главный. А теперь встали все лицом к стене и широко расставили ноги. Лицо у главаря пошло красными пятнами. Незнакомец спокойно продолжал. «Если кто-нибудь захочет почесаться, не советую. Я услышу шум и решу, что кто-то из вас подумывает о возмездии. Обернуться я всегда успею. Времени на это требуется меньше, чем броситься мне на спину из такой неудобной позы. Чтобы меня не смогли обвинить в превышении пределов необходимой обороны, я буду стрелять в коленную чашечку. С такого расстояния я не промахнусь, а вы... вряд ли вы потом сможете ходить без костылей». Как ловили машину, как незнакомец сажал ее на заднее сиденье, как пытался выспросить адрес, Ириша не запомнила. Она просто разрыдалась, закрыв лицо ладонями. Незнакомец гладил ее по голове, шептал что-то успокоительное. Ириша прижалась мокрой щекой к теплой коже его куртки и вполголоса, так, чтобы не слышал водитель, спросила:
2: «Ты кто?»
1: Он улыбнулся. «Прекрасный вопрос. Я Денис». Ириша смутилась, потом тоже улыбнулась.
2: «Я не это имела в виду».
1: «Знаю. Это не важно. А тебя как зовут?»
2: «Ирина. Ира».
1: «Тогда скажи, Ириш, куда нам ехать, а то мы скоро на второй круг по кольцу пойдем». Ириша ее звала только мама, ну и она сама, в дневнике.
2: «Ты меня проводишь?»
1: Со страхом, что все кончится так быстро, и надеждой спросила она. Денис мягко коснулся завитка ее волос, убрал с лица. «А ты как думаешь?» «Конечно».

0: Олег Овчинников. ИИ.
1: «Красный или белый?» – требует Михаил Павлович.
2: «Ну, красный».
1: «А без ну?»
2: «Красный, думаю».
1: «Ты не думай, ты режь!»
0: «Щелк!» Рука клешня появляется из-за спины и кладет на несгораемый стол следующую машину.

0: машинку.
1: «Синий, зеленый или желтый?»
0: «Синий... да, синий».
1: «Режь, режь!» «Щелк!»
0: «Интересуюсь, вам проводов не жалко?»
1: «Не отвлекайся! Белый, желтый, голубой или красный?»
0: «Белый... нет, по сути, голубой».
1: «Некогда стоять, режь!» «Щелк!»
0: «Мышь, хватит, а то руки уже дрожат».
1: «Давай, давай, не все же на монетках и кубиках тренироваться».
0: «А в чем, простите, разница? Цепь же не замкнута».
1: «Умный! А сейчас?»
0: Трехпалыч давит на кнопку.
1: «Эй, погодите!» «Некогда ходить! Синий, зеленый, желтый, красный или белый?»
0: «Желтый, хотя... стоп, тут же два желтых!»
1: «Наблюдательный! Левый или правый?»
0: «Левый, щелк!» «И что-то такое в карей глубине под насупленными бровями». «И правый, правильно?»
1: «Режь!»
0: — рычит шеф. После щелк шумно вздыхает.
1: «Дальше!»
0: «Да их тут 12!»
1: «А должно быть 11 или 10! Давай!»
0: «Не могу, я уж не вижу!»
1: «Так разуй глаза, режь!»
0: «Щелк и... господи, господи, помоги! Щелк!»
1: «Все, молодец! А теперь живо в буфет! Минералки там возьми, кофе, заварное с кремом!»
0: От облегчения слабеют колени. Выдыхаю так, что, кажется, случись поблизости воздушный шар, надул бы с первой попытки. Предлагаю на радости. «Может, сначала прибрать?»
1: «Живо, я сказал!»
0: Рука клешня цепляет за шею, тащит за собой. Выходим почти бегом. Уже в коридоре вспоминаю. «А дверь?»
1: «Да что дверь?»
0: Михаил Палыч вжимается в стенку за поворотом и меня вжимает за компанию. Вдруг бах-барабах! Выглядывает дверь на полу, рядом ошметки штукатурки. Лаборант Сашка таращится из кабинета напротив. Увидев меня, улыбается понимающе, изображает лицом «Сэляви, старик!» и уходит к себе.
1: «Вот стол, да, жалко!»
0: — как ни в чем не бывало, заканчивает шеф.
1: «Не напасешься на вас!»
2: «Так вы там... серьезно?»
0: Бормочу, а у самого губы дрожат.
1: «Не ной, не так уж серьезно. Там таймер на 10 секунд».
0: И вдруг, о чудо, кажется, начинает оправдываться.
1: «А как с вами еще? Привыкаете ведь, расслабляетесь».
2: «А если бы...»
0: Глотаю комок размером с кулак.
2: «Ну, не успели».
1: «Ну, даже не знаю»,
0: изрекает шеф и чешет подбородок трехпалой лапой. «Пора привыкнуть», говорю я себе. Третий месяц пошел, так что пора привыкнуть.
2: И не могу.
0: В первый раз я увидел будущего шефа весной на экзаменах. Он сидел за столом между семинаристом и поточным лектором. Этих двух я знал, потому что время от времени, чаще не получалось, появлялся на лекциях и семинарах, а вот могучий старикан в черном костюме, похожий на огромного сыча, заставил меня поволноваться. Он молчал всю дорогу, пока я отвечал билеты, не задал ни одного дополнительного вопроса, только выстукивал по столу дробь, в которой словно бы чего-то не хватало, и зыркал из-под бровей так, что думалось невольно: «Ну все, приятель, вот и кончилась твоя пятерочная полоса». Однако обошлось. Через полчаса он отловил меня в коридоре по дороге в буфет. Предложил отойти в сторонку, взял за пуговицу и представился.
1: «Меня зовут Михаил Павлович. Для краткости, Михаил Павлович. За глаза трехпалыч, вот из-за этого».
0: Махнул перед лицом своей клешней.
1: «Кстати, я не обижаюсь».
0: «Очень приятно», — пробормотал я, слегка ошеломленный его откровенностью.
1: «Да».
0: Он сунул в рот папиросу, пожевал, не зажигая, и спрятал в кулак.
1: «Касательно экзамена, вы сколько вопросов выучили? Только честно».
0: «Честно?» — я пожал плечами. «Ну, половину».
1: «А еще честнее?»
0: Карие глаза прищурились требовательно. «Два», — неожиданно признался я. «Один из первой половины, один из второй».
1: «Два из 64,
0: пробормотал он и снова пожевал папиросу.
1: «А что?» «Отвечали чересчур уверенно. Особенно про Гауссиан. Преподаватель еще вопрос задать не успел».
2: «Допустим», — ощетинился я. «И что теперь? Переэкзаменовка?»
1: «Да нет, зачем же? Вы, кажется, в буфет шли».
0: «Ага».
1: «А почему в этот? На седьмом этаже ведь ближе».
0: «Да, ну там сейчас убирают», — ляпнул я.
1: «Вы поднимались на седьмой?»
0: Я вздохнул. «Вообще-то нет».
1: «Понятно. А что у нас в пакете? Ну-ка, живо!»
0: Я, признаться, спасовал перед такой бесцеремонностью. Послушно развел в стороны полиэтиленовые ручки. В пакете не было ничего, кроме зачетки и зонтика. Михаил Павлович кивнул и спросил не в попад.
1: «А чем вы вообще планировали заниматься после университета?»
0: Вот это «планировали» меня сразу насторожило. Я не ответил. Во-первых, не знал, как. Во-вторых, просто не успел.
1: «Хотя зачем ждать?» — продолжил мысль без пяти минут мой шеф. «У вас ведь каникулы сейчас начнутся. Хотите подработать? Денег много не обещаю, вы же пока по совместительству, зато скучно не будет. Опять же, столовая у нас хорошая, недорогая. График работы гибче некуда. Что еще?»
0: Он много чего еще говорил, этот странный и могучий старикан. А я смотрел на него, как мышонок на сыча, иногда даже кивал, только в конце решительно тряхнул головой и спросил:
2: «Постойте, почему вы так уверены, что я соглашусь?»
0: Михаил Павлович ничего не сказал, но зыркнул так, что пропала охота переспрашивать.
1: «Бери чистый лист, пиши. По центру 2 икса, римская 20. Дальше с красной строки. В толпе гостей пустое место, вокруг прозрачная стена, тоска в груди и взгляд на кресло, где миг назад была она. Написал?»
0: «Сейчас, секунду. Написал». «Это стихи, да?» — сообразил я.
1: «Гений!» — вздохнул шеф. «Напомни потом, чтоб поднял тебе зарплату. Ты же все в одну строку записал».
0: «Ну да, вы же не предупредили».
1: «Ладно. Бросай листок в корзину, бери чистый. Пиши сначала. Римская 20. Дальше. Каждый раз, когда я делаю паузу, начинай с красной строки из-за главной буквы. Понятно?»
0: Я кивнул. Михаил Павлович отвернулся к окну, закурил и продолжил диктовку.
1: «В толпе гостей пустое место, вокруг прозрачная стена, тоска в груди и взгляд на кресло, где миг назад была она. Ушел в себя, вернусь едва ли. За сим адью, прощайте, Валя».
0: «Валя тоже с большой буквы?» — уточнил я.
1: «Нет, с маленькой. С маленькой латинской буквы. Или ты уже написал?»
0: «Нет-нет», — поспешил креститься я, добавив про себя: «Слава Богу».
1: «Тогда пиши дальше. Но выход в свет есть выход в свет. И тра-ла-ла-ла-ла-ларнет».
0: «Тра-ла-ла-ла-ла» — на всякий случай переспросил я.
1: «И тра-ла-ла-ла-ла-ларнет», —
0: терпеливо повторил шеф.
1: «И прекрати меня перебивать. Пиши. Блеснул насмешливо, игриво. Эжен, вы где? Вернитесь к нам. Вздохнул. Оставьте, что я вам? Однако отвечал учтиво. Я здесь, мадам, у ваших ног. Но это встреча. Что за рок? Так, Вэжен, над средней Е левый штрих не забыл поставить?»
0: «Нет», — соврал я. Честно говоря, со средней Е в этом слове у меня возникла проблема, ведь я написал его, как услышал. «Эжен».
1: «Хорошо, тогда пиши дальше. Отступи немного. По центру римская 21 и с красной строки. Казалось, все давно остыло».
0: Михаил Павлович продиктовал еще 11 строчек и замолчал до того внезапно, что я спросил на свою голову: «А дальше?»
1: «Дальше сам».
0: «Опять 25. Что сам-то?» Он раздавил папиросу в пепельнице и закурил новую. Глубоко затянулся и с наслаждением выпустил целое облако ядовитого дыма.
1: «Так, бери чистый лист, пиши».
0: «А на компьютере, я извиняюсь, нельзя?»
1: «Нет, помнишь анекдот про миллион обезьян за пишущими машинками?»
0: «Это про войну и мир?» «Ну?»
1: «Не нукай, брехня это. Только от руки. Моторная функция, связь с мозгом».
0: «Не понял».
1: «Ты не должен, пиши. По центру римская 20. С красной строки. В толпе гостей».
0: Передний край сиденья впивался в бедра. Кто только выпускает такие стулья. И табак трехпалыча сегодня вонюч, как 40 000 раздавленных клопов. Хоть плачь. Садист. Садист, палач и инквизитор. Нет, не так. И инквизитор, и палач. Сам не знаю, зачем я записал это на листке, когда шеф в очередной раз закончил свой диктант.
1: «И всякий сам себе хоть плач, и инквизитор, и палач», — промурлыкал Михаил Павлович, который, оказывается, уже минуту стоял за моим плечом. «Ну вот, можешь же!»
0: «Тра-ла-ла-ла-ла», — пробормотал я.
1: «Что?»
0: «Нина Воронская, кто это?»
1: «Долго объяснять», — поморщился шеф. «Зачем тебе?»
0: «Это ведь она была вместо тра-ла-ла-ла-ла. Убейте меня, если я знаю, кто это, но там точно было. И Нины Воронской ларнет блеснул насмешливо и гриво, да? Скажите, да?»
1: «Да, да».
0: Он взмахнул трехпалой лапой. «Или нет?
1: Это ж только вероятности. Ты не отвлекайся, пиши дальше».
0: «Что дальше?»
2: «Что дальше-то? Вы этого хотите? Этого?»
0: Я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы жгучие и какой-то детской обиды. А может, дело было в табачном дыме?
2: «Перестаньте пыхтеть мне в лицо! Вы...»
0: Буквы подпрыгивали на месте, строчки наплывали друг на друга, но рука, как ни странно, писала. И остановилась не раньше, чем вывела внизу страницы «Как сердце бешено стучит при виде чувственных ланит». Потом перевернула листок, поставила в центре римское 25 и закончила чем-то совсем уж хрестоматийным. «Ужель та самая Татьяна?»
1: «Тихо, тихо, тихо», — пробормотал Трехпалыч и потянул у меня из-под носа листок. «Достаточно. Что там получилось?»
0: Первым, кого я встретил, выйдя от шефа, был лаборант Сашка. Он стоял в дверном проеме и протирал какую-то колбу концом перекинутого через плечо полотенца, похожий на скучающего бармена. При виде меня оживился, спросил участливо. «Что, Пушкиным пытал?»
2: «Ну?»
0: «И докуда дошел?»
2: «До ланит»,
0: — кивнул одобрительно. «До ланит, хорошо. Многие на палаче ломаются». Я смерил его взглядом злой, как тысячи чертей.
2: «И что там по расписанию дальше? За звездами падающими наблюдать или искать ржавую иголку в Марианской впадине?»
0: «Дальше не знаю», — развел руками Сашка.
1: «После Пушкина индивидуальная программа. Но скучно не будет, поверь».
2: «Да я уж понял».
0: Действительно понял еще в июне, когда впервые прочел на латунной табличке у входа лаконичную надпись «ИИ» и спросил у Михаила Павловича, который вышел меня встретить, что она означает.
2: «То есть первая и институт, предположил я, а вторая?»
1: «А сам не догадываешься»,
0: — усмехнулся шеф, который в одностороннем порядке перешел на «ты», стоило нам переступить порог здания. Я задумался ненадолго и догадался.
1: Этим утром шеф был особенно мил. Поздоровался первым и дважды пошутил, причем оба раза удачно.
0: В общем, и простой человек с улицы сообразил бы, грядет что-то, ой, грядет. А уж любой сотрудник нашего больного на первую букву НИИ и подавно. Так оно и случилось.
1: «Вот»,
0: — сказал Трехпалыч и поставил на стол бочонок, 40 сантиметров в высоту, 20 в диаметре. Он был серый, но какой-то неоднородно серый. Из курса детсадовской лепки я знал, что добиться такого эффекта можно, смешав разноцветные бруски пластилина в один комок. Кстати, на вид бочонок казался пластилиновым, хотя, скорее всего, был изготовлен из более прочного и эластичного материала. В крышке бочонка я насчитал 12 дырочек. Словом, если вы когда-нибудь коллекционировали каучуковые солонки, шефу удалось раздобыть довольно крупный экземпляр. В расположении дырочек на крышке мнилось что-то гипнотическое. Каждая была диаметром с кончик мизинца или чуть меньше. Мне захотелось проверить... «А можно...»
2: «Ой!»
0: — сказал я, когда похожая на клешню лапа шлепнула меня по запястью.
1: «Руки под стол!»
0: — рявкнул Михаил Павлович. Но я и сам уже пожалел о своем порыве. Из дырочки, в которую я чуть было не сунул палец, показалось что-то желтоватое, напоминающее сдвоенную трубочку для коктейля, только потоньше и со срезанным наискось концом. Показалось и исчезло, как будто дважды кольнуло в воздух.
1: «И вообще, держись-ка ты подальше!»
0: Шеф за края стянул дырявую крышку, потом медленно уложил бочонок на бок и легонько постучал по дну.
1: «Ну, давай, выбирайся, красавица!»
0: Прошла секунда, другая, и из бочонка на стол выбралось нечто. «Бабочка не бабочка, стрекоза не стрекоза», — гадал я. Глаза у странного существа были точно стрекозиные. Круглые, блестящие, симметрично торчащие по бокам головы. А вот туловище веретено и белые с отливом в голубизну крылышки достались ему явно от бабочки. Были, правда, еще какие-то надкрылки цвета спелого каштана, которые начинались на затылке и спускались до середины туловища. «Кто?» — начал я и не договорил. Бабочка-стрекоза развернулась ко мне, вероятно, среагировала на голос, и взметнула туловище вверх, одновременно расправив крылья. Она держалась почти вертикально, опираясь на верхние лапки, которые оказались гораздо длиннее и мощнее остальных. И хоть росту в ней было от силы сантиметров 10, это зрелище показалось мне одновременно грозным и величественным. богомол, не богомол, мысленно присовокупил я и все-таки повторил вопрос, правда, в полголоса.
2: Кто это?
1: Знал бы, зачем бы тебя звал, резонно заметил шеф.
0: Я кивнул. Давно пора привыкнуть. И осторожно заглянул в бочонок. Однако ничего напоминающего сдвоенную трубочку для коктейля внутри не обнаружил. Строго говоря, бочонок был пуст.
2: Откуда это?
0: И вдруг хлоп! Как детская забава, как свисток с бумажным языком на конце, изо рта у существа выскочила желтая молния. Выскочила сантиметров на 40 и моментально втянулась обратно. Я еле успел убрать локоть.
1: «Держись подальше», — напомнил шеф.
0: «Что это, язык?» — спросил я, отодвигаясь на безопасное расстояние.
1: «Нет, язык выше. Что-то вроде полых трубок, между ними перемычки».
0: «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы», — пробормотал я.
1: «Похоже».
0: «Но как они умещаются у нее внутри?» Трехпалыч пожал плечами.
1: «Пока непонятно. Пневматика какая-нибудь или гидравлика. Видишь, они и сейчас немного торчат».
0: «Точно!» Концы трубочек рельсов выпирали изо рта, как не по размеру подобранная вставная челюсть.
2: «Погодите-ка, а это...»
1: «Только близко не наклоняйся, еще стрельнет. Глаза береги».
0: Но мне было уже не до рельсов трубочек, выстреливающих изо рта, даже не до собственных глаз.
2: «Это ведь не надкрылки, да?» — прошептал я. «Это там, по кругу, это же волосы, да?»
1: «Да, да».
2: «Но ведь откуда это?» — повторил я. «Хотя бы с какой планеты?»
1: «С нашей планеты, с нашей, расслабься. Отловлено в Битцевском парке».
2: «Оно летает?»
1: «Пока нет. Видишь же, крылышки еще маленькие».
2: «А чем питается?»
1: «Насколько мы успели заметить, ничем».
2: «Ну, как же...»
1: «Сам в недоумении», — отрезал шеф.
0: Я открыл рот, готовый задать еще десяток дурацких вопросов и получить десяток соответствующих ответов. И промолчал.
1: «Ну что, никаких проблесков?»
0: Я замешкался в поисках остроумного ответа и, ничего не надумав, вздохнул. «Никаких». Со дня нашего знакомства с бабочкой-стрекозой тянулась вторая неделя, а мне так и не удалось ни идентифицировать загадочное существо, ни понять, чем его едят, или хотя бы чем питается оно само. Может, моими эмоциями? В таком случае неудивительно, что наша подопечная день ото дня выглядит все жизнерадостнее и ухоженнее, ведь я, должно быть, закормил ее унынием, переходящим в отчаяние, и осознанием собственной никчемности.
1: «Напомни потом, чтоб вычеркнул тебя из премиальных списков. Иждивенец. Ладно, включай камеру».
0: Шеф провел клешнею по голове, приглаживая волосы, и заглянул в объектив.
1: «Эксперимент номер... какой там?»
0: 47-й.
1: «Эксперимент номер 47. Изменение объема. Давай стеклянный шар».
0: «Прозрачный?»
1: «Да. И подставку на минус 4».
0: «Маловато», — проворчал я.
1: «Нормально. Ты же видишь, она в силу входит».
2: «Я вам не проблесковый маячок. Вот как надо было ответить», — запоздало сообразил я.
0: К сожалению, развитая интуиция имеет мало общего со скоростью реагирования. Впрочем, где она, развитая? На кого меня старого кинуло? Шевельнулась напоследок в тот раз, когда я впервые догадался засунуть в бочонок красный кубик, чтобы час спустя вытащить назад бледно-розовый. И на этом, кажется, и сдохла. Я поместил в центр стола подставку, стеклянный диск на трех изогнутых ножках, посередине круглое отверстие. Сверху положил шарик. Он погрузился в отверстие на треть.
1: «Давай, давай, давай!»
0: Михаил Палыч поклопал по дну бочонка, и существо, которое я всю последнюю неделю называл про себя не иначе, как мучительница, предстало перед нами. Сверкнуло глазищами на шеф, на меня, затем уставилось на стеклянный шар. Я начал отсчет. И раз, и два, и три. А когда уже на четы мелькнула желтая молния, закончил ре. Хорошо, хоть ждать не пришлось. Рукой в защитные перчатки я снял шар с подставки и зажал между лапками штангенциркуля. Покачал головой.
1: «Вообще не в ту сторону. Плюс полтора».
0: Шеф посмотрел с тоскою.
1: «А предсказать не мог?»
0: «Нет», — я скрипнул зубами.
2: «Хотите, я вам землетрясение в Токио предскажу?»
0: Михаил Павлович немного оживился.
1: «А оно будет?»
0: Я мысленно досчитал до 10.
3: Когда-нибудь, не сегодня.
0: В том-то и беда. Я совершенно не мог сказать, какой фокус выкинет мучительница через секунду. Она была закрыта от меня, и я даже не понимал, чем. Серость какая-то, бесформенная серость, без единого проблеска. Следующая фраза трех палыча и то лучше поддавалась прогнозированию. Хотя я никогда раньше не видел, чтобы он с кем-нибудь сюсюкал. Со мной так точно.
1: «Ничего, ничего. Сейчас наш красавец постарается. Сильно-сильно постарается. Правда, голубушка? А ты чего встал? Клади шар».
0: Я положил шар на подставку. Теперь он на 3/4 торчал из отверстия. Но это продолжалось недолго. Под мое заунывное «И-39» желтая молния накрыла цель, и шарик с дробным стуком ударился о столешницу. Михаил Палыч подпрыгнул на месте от восторга.
1: 5 миллиметров! — ликовал он. «А то и 6! Я ж говорил, она входит в силу! Ух ты, моя красавица!»
0: Пожалуй, он расцеловал бы мучительницу, если бы не риск остаться на всю жизнь с заячьей губой или сменить цвет глаз, а то и форму носа. Я выудил шарик из отверстия в подставке и внимательно рассмотрел на фоне окна. На гладкой поверхности не было ни трещины, только в сердцевине, прежде прозрачной, переливалась тонкая цветная паутинка.
3: «Смотрите, там как будто радуга», — сказал я.
1: «Отлично!»
0: Не думаю, что шеф меня расслышал.
1: «Сделай крупный план, отметь в журнале и приготовь все для следующего эксперимента. Кстати, какой там?»
0: «Не помню».
1: «Не ври!»
0: 48-й, буркнул я.
1: «Эксперимент номер 48. Изменение цвета», — объявил он в камеру.
0: Затем посмотрел на меня вопросительно и, не дождавшись ни кивка, ни покачивания, скривился.
1: «Или формы. Достань 2 кубика.
0: «Дерево или пластик?»
1: «Пластик. Сиреневый и зеленый».
0: «Она не любит зеленый».
1: «Она не любит зануд».
3: «Тогда сами доставайте», — огрызнулся я. «Или Сашку позовите, он лаборант, ему положено».
0: Седая бровь саркастически изогнулась.
1: «А ты чем лучше?»
0: Действительно, подумал я. «Чем? Если все, на что я способен, это считать секунды, взвешивать граммы и отмеривать миллиметры, получается ничем». И подчинился. Эксперимент по превращению цветных кубиков в какие-то серые обмылки с закругленными краями утомил меня. Я напомнил шефу, что следующий номер 49, и отпросился на полчасика подышать. Михаил Палыч отпустил меня с легким сердцем, обозвав всего лишь ренегатом. Думаю, он не скучал по мне. Пирамидки, кубики и шарики заняли внимание шефа целиком. Он даже не курил с утра. То есть пару раз, забывшись, вытаскивал из кармана мятую пачку, но, поглядев с умилением на свою новую любимицу, убирал обратно. Я спустился во внутренний дворик института. Скамеек тут не было, и я уселся на бордюр, опоясывающий клумбу. Благо, кто-то из моих предшественников оставил на камне сложенную в четверо газету. Не знаю, бордюр ли сыграл свою роль, или душный запах цветущих гладиолусов, но в какой-то момент я сказал себе: «Стоп! Это уже было». Редкий случай, когда меня посетило не привычное, как я это называю, воспоминание о грядущем, а нормальное человеческое дежавю. Потому что это действительно было. И бордюры, и клумбы за спиной, правда, не с гладиолусами, а с тюльпанами. Весь город был красным от тюльпанов по случаю Дня космонавтики. Мы сидели втроем, подложив под себя ранцы. Я, Мишка Дуренков и Максим Широбоков. Уроки уже кончились, а домой пока не хотелось. Начало апреля выдалось жарким.
3: «А давайте играть в машины», — предложил Максим, и они с Мишкой стали на ходу выдумывать правила. Мишка говорил, что надо назвать марку машины, которая проедет по улице, а Максим настаивал, что достаточно угадать цвет.
0: Припекало. Я запрокинул голову, подставляя лицо солнечным лучам, и увидел в блуждающем сиянии под веками красные «Жигули».
3: «Красные «Жигули», — сказал я. «Москвич!» — включился в игру Мишка. «Все равно какого цвета?»
0: «Автобус!» — сказал Максим и зачем-то уточнил. «Желтый!» — как будто были другие варианты. Выиграли красные «Жигули».
3: «Давайте еще раз!» — загорелся Мишка. «Волга! Такси! Шашечками!»
0: «Автобус!» — желтый упорствовал Максим.
3: «Волга», — согласился я, зажмурившись. «Только без шашечек. Белая». Потом зажмурился еще раз и назвал номер.
2: «Как ты это делаешь?» — спросил Мишка полминуты спустя, провожая взглядом белую «Волгу».
3: Я пожал плечами и улыбнулся. Меня забавляли выражения лиц моих школьных приятелей. После этого наступило затишье. За несколько минут мимо нас не проехало ни одной машины. За это время Мишка успел раз пять поменять свой прогноз, зато Максим с его желтым автобусом был непоколебим, как скала.
2: «А ты чё молчишь?»
3: — дернул меня за рукав Дуренков. Я вздохнул и зажмурился. Потом еще раз зажмурился.
2: Еще раз изо всех сил!
3: В голове зашумело, за ушами что-то щелкнуло, но это ничего не изменило.
2: «Чайка!»
3: Мишка только присвистнул, а Максим уверенно сказал:
2: «Врешь!»
3: Чаек в городе не было отродясь. Только несколько штук на полке в детском мире, но и они оставались маняще недосягаемыми.
2: 11 рублей 20 копеек!
3: Еще пару минут я мужественно сносил глумливые нападки, а потом по центру проезжей части прямо по разделительной полосе в сопровождении 8 мотоциклистов промчалась она. Совсем такая же, как в детском мире. Черная и сверкающая, только в масштабе 43 к одному. На день космонавтики городские власти пригласили Алексея Леонова. Когда она скрылась из виду, мы надолго замолчали. Машин на улице снова стало много, но поиграть больше никто не предлагал. Только когда мимо проехала поливалка, Максим сказал:
2: «Смотри, смотри, радуга! Ого!» — вторил ему Мишка. «Двойная!»
3: Я тоже посмотрел в ту сторону, но увидел только мокрый асфальт и пыльный бок цистерны. А еще какое-то серое марево, на котором у меня никак не получалось сосредоточить взгляд. Потом было много чего еще. Фокусы с монеткой, цитирование таблиц Брадиса у доски и угадывание телефонного номера за поцелуй. Я учился, выражаясь языком Трехпалыча, входил в силу. Точь-в-точь, как наша подопечная, которой еще неделю назад требовалось 5-6 касаний, чтобы ужать стеклянный шарик хотя бы на миллиметр. Но никогда больше я не видел радугу. Вплоть до сегодняшнего утра. «Каждому свое», — подумал я. Кто-то умеет решать сложные уравнения, кто-то просто угадывает ответ. А кто-то, возможно, видит за иксами и игреками линию удивительной красоты. Каждому свое. Я, например, могу, не вставая с газеты, прочесть все заголовки. Только зачем? Они и так не сильно меняются от выпуска к выпуску. Кто-то кого-то посетил с официальным визитом. Кто-то где-то что-то разбомбил, и его за это мягко пожурили. Кто-то призвал своих политических сторонников в едином порыве выйти на марш протеста, а потом подумал-подумал и улетел на недельку на Корфу. Нет-нет, мой метод чтения газет, пожалуй, самый правильный. Разве что на последней странице. Так, в манеже прошла выставка художника. Последний российский блокбастер набрал в прокате. В преддверии нового учебного года в Битцевском парке обнаружен очередной дворец. Стоп! Я все-таки поднялся с бордюра и развернул газетный лист. Пытался читать последовательно, но взгляд заметался по строчкам. Так-так. Пенсионер-энтузиаст. На утро на месте скворечника. Уже третий случай за последнюю личность неизвестного мастера до сих пор. Мы надеемся... «Надейтесь», — пробормотал я и посмотрел на окна четвертого этажа. Потом снова на газету. Внизу статьи была фотография. Висящий на ветке березы дворец с конической крышей, 4 башенками по углам, крошечными колоннами у входа и арочными окошками. Как настоящий, только в масштабе 1 к 1000. «Хорошо, что фото черно-белое», — подумал я. «Иначе я бы не разглядел. Это как радуга. Как серое марево, на которое неуютно смотреть. Как обрывки снов, детских сказок и чего-то еще. Личность неизвестного мастера», — прочел я еще раз и усмехнулся. Я знал одного мастера, для которого форма, цвет и размер предмета не имеют значения. Не самого создателя дворца, конечно, но кого-то из его младших родственников. Я свернул газету в трубку и, зажав ее в кулаке на манер эстафетной палочки, бросился к лестнице. Сбежал на четвертый этаж, ворвался в кабинет шефа и, присев на корточки перед столом, чтобы оказаться вровень с круглыми блестящими глазами,

Максим Макаренков. «Самая сладкая земляника во Вселенной». Рассказ написан для юбилейного сборника к 20-летию журнала «Мир фантастики». Светлой памяти Сергея Павлова и Андрея Балабухи. Часть первая.

0: Мальчишка смотрел так, что Стасу стало неловко. Он уже решил опустить закатанные рукава форменной куртки и закрыть ромбы татуировки, от которой не отводил взгляда рыжий веснушчатый абориген. Конечно, абориген тоже еще с такими зелеными глазами и светло-серыми зрачками-то. Вместо этого перевел взгляд на аборигена и, вздохнув, сказал: «Ты во мне дырку сейчас прожжешь». Мальчишка подошел ближе и ткнул пальцем в один из ромбов.
1: «А вот этот, весь красный, который за опасную планету, да?»
0: Стас вздохнул снова. «Официально работа на опасной планете называется «Проект преобразования планеты с агрессивной средой». Подумал, становлюсь старым занудой». Старых зануд Стас не любил. Присел на удобную из настоящего дерева, однако, лавочку, согнул правую руку, постучал по красному ромбу с синей точкой посередине.
2: «Ее назвали Мирелла,
0: как дочку второго пилота экспедиции. В тот день у нее был день рождения, вот разведчики решили сделать пилоту подарок».
1: «А характер у нее такой же оказался, как у планеты?»
0: — хмыкнул мальчишка и тоже сел на лавку.
1: «Вы там применяли зевсов или стрибогов?»
0: «Нет, стрибог хорош, когда нужно плотно работать с атмосферой. А тут аномальная вулканическая активность по полной программе. Абсолютная непредсказуемость. Один раз вулканическая бомба чуть не угодила в Виман, представляешь? Мне пришлось запросить Кагуцути, да еще и выращивать его по адаптированной программе».
1: «Ух ты! А кто адаптировал? Вы мастера-формовщика вызывали?»
0: «Однако и вопрос у паренька». «Нет, не вызывал», — покачал головой Стас. «Сам растил». Мальчишка открыл рот, закрыл, открыл снова. Кажется, вопросы перестали помещаться в его рыжей голове, и сейчас они извергнутся на меня, — обреченно подумал Стас. По мрамору пассажирского купола зацокали каблуки. К ним спешила очень молодая и очень встревоженная женщина в светло-сером платье сафари. Рыжая и зеленоглазая.
1: «Свят, тебя можно оставить хоть на секунду одного?»
0: Стас с интересом смотрел, как уходит из зеленых глаз тревога, а из голоса сердитые педагогические нотки. Рыжеволосая перевела взгляд на Стаса, протянула загорелую тонкую руку.
1: «Лита, мама этого юного сорвиголовы. Он уже предложил свою помощь в освоении новых планет?»
0: Стас осторожно пожал прохладную, неожиданно крепкую ладонь. «Стас, мы весьма содержательно побеседовали о терраформировании планет с агрессивной средой. Юноша профессионально разбирается в формовочном оборудовании». Стас говорил совершенно серьезно и наблюдал, как от смущения и удовольствия наливаются малиновым кончики аборигеновых ушей.
1: «Спасибо, что заняли его разговором».
0: Лита потрепала сына по волосам, потом глянула на Стаса с каким-то особенным интересом, словно

0: Хотела о чем-то спросить, но не стала. В прошлый раз мне пришлось добывать его из багажного отсека орбитального бота. Юноша пытался отправиться на Шиву Дальнего, услышал в новостях, что там нужны пионеры. Лита перевела взгляд, помахала кому-то рукой. В дверях космопорта стоял высокий молодой парень. Помахал Лите в ответ, улыбнулся. «Ее муж», — подумал Стас, и вдруг ощутил укол ненужной и потому особенно стыдной зависти и ревности к этому парню. Она его любит. Только когда любит по-настоящему, чувствует человека вот так, еще до того, как увидела, уже подняла руку, улыбнулась, точно зная, где он, уже ловя его взгляд. «Это очень здорово, что у аборигена такие славные мама и папа», — думал Стас, глядя им вслед. Сквозь органопленку купола день снаружи казался зеленовато-желтым, а подъездная дорожка темно-серой. К куполу подкатил двухместный кар, и из него выбрался невысокий сухопарый мужчина. Улыбнувшись, вскинул руку, приветствуя семейство Литы, садящееся в открытый вместительный аэромобиль. Кажется, дилижанс, впрочем, Стас в них не разбирался. Абориген высунулся из окна, что-то кричал, водитель кара махал ему вслед. Стасу нравилась эта особенность недавно колонизированных планет. В более-менее крупных центрах все друг друга знают хотя бы в лицо, а тех, кто живет и работает небольшими группами, беспокоятся всей планетой, включая орбитальные станции. Просьба проведать бабушку Еву или узнать, что это нет вести от любимого внука Харальда, была для диспетчеров системных станций такой же естественной, как запрос на сводку погоды. Стас подхватил сумку и зашагал к выходу. Описание Рогова он хорошо запомнил, пора знакомиться. Рукопожатие у директора музея было коротким и крепким, а сам он невысокий, седоватый, стриженный ежиком, чем-то неуловимо напомнил Стасу его первого старшего диспетчера Павла Сергеевича, с которым Стас работал еще на НТИ. Стас вспомнил, как робел тогда при каждом докладе, и улыбнулся. «Петр Григорьевич, вы раньше где работали?» — спросил он директора, устраиваясь на пассажирском сиденье.
1: 15 лет в пионерах, в рейде на Ксению Бис поломался, врачи насели. Пришлось к транспортникам уходить, в диспетчерскую службу. А что?»
0: Рогов вывел глайдер на шоссе и, улыбаясь, посмотрел на Стаса. «В диспетчерскую, значит?» Стас тоже улыбнулся.
1: «Получается, не ошибся».
0: Отвечая на невысказанный вопрос, добавил: «Напомнили вы мне одного человека. Тоже диспетчером. Был Павел Сергеевич суров, но справедлив». Кар с тихим свистом резал осенний воздух. По обе стороны дороги шелестел красно-оранжевый с неожиданными темно-зелеными заплатами высокоельника лес. В кронах путались апельсиновые просверки восхода. По небу плыли совсем земные, белые, с чуть сероватыми краями, как и полагается осенью, облака. Стас с гордостью смотрел на них и улыбался, чуть смущаясь этой гордости. «Ну правда же, взрослый человек, а все равно приятно, как будто сам эти облака лепил. Руками». Он смотрел на зеленоватую биопластовую ленту шоссе, которая вдалеке взлетала на заросший густым лесом холм, и думал, что когда кар будет у самой вершины, надо попросить Петра Григорьевича остановиться, постоять в тишине, послушать долину. Стас вдруг очень четко ощутил, что дрема там, за этим холмом. В груди шевельнулся холодок.

0: 20 лет назад.
1: Кириос, Христофор, можете скинуть результаты обследования вот этого участка?
0: Стас, не глядя, набрал цифры на правом блоке клавиатуры, подтвердил отправку.

0: подождал, глядя на задумчивого диспетчера сектора Христофора Сидериса. Диспетчер сектора Сидерис задумчиво потирал подбородок. Широкий, упрямо выдвинутый, беззащитно белый на фоне загорелого лица и еще более загорелой ладони. Стас надеялся, что у него достаточно хорошо получается скрывать жгучее любопытство, ибо борода Сидериса являлась таким же неотъемлемым атрибутом сектора, как ежевечерняя информационная сводка или знаменитый черничный пирог в столовой базы «Водолей».
1: «А зачем тебе первичные пионерские данные, уважаемый товарищ Светлов?»
0: Продолжая гладить подбородок, вопросил диспетчер. Данные первичного обследования планеты терраморферы действительно запрашивали нечасто. Как правило, корабль пионеров проводил стандартную процедуру первичного обследования. Если ничего экстраординарного не обнаруживалось, сбрасывал инфопакет на базу ближайшего освоенного сектора, после чего уходил в новый прыжок. Аналитики сектора данные обрабатывали и интерпретировали. Если планета представляла интерес, отправляли обработанные данные вместе с заключением и рекомендациями терраморферам. Этой, как правило, исчерпывающей информацией земледелы и руководствовались. Однако и ничего из ряда вон в просьбе Стаса не было. Мало ли зачем земледел на месте хочет посмотреть исходники. Испокон веков у освоителей действовал незыблемый закон. На месте виднее. Но Сидерис был прижимист, как любой хороший диспетчер, поэтому тратить ресурсы на передачу объемистого инфопакета не хотел. Тем более, и Стас это понимал, планетка относилась к спокойным, требовала только легкой доводки, чуть докрутить параметры атмосферы, приживить несколько староземных культур, возможно, изменить воздушные течения в приполярных областях. И то, последнее, если планету решать делать сельскохозяйственной, тогда да, тогда крестьяне вцепятся земледелу в глотку, будут чуть не до миллиметра выверять оптимальные нормы осадков и маршруты влагонесущих атмосферных масс. Так что чё там мудрить? Запускай семена, докручивай под местные условия программы климатизаторов, радуйся жизни. Стас почесал в затылке.
1: «Ничего особо серьезного, Кириос. Хотел сравнить исходные показания и те, что недавно из одного лесного района Машкара принесла. Там не то активная биомасса, не то остаточные следы вулканической активности. Ну, откуда? Горы старые, вокруг тишь да гладь».
0: Сидерис оторвал руку от подбородка и потрогал себя за нижнюю губу. Видимо, отсутствие бороды его беспокоило, и руки с непривычки не находили себе места.
1: «Это, конечно, аргумент».
0: «Еще бы не аргумент», — подумал Стас. «Контролю нетипичной вулканической активности на первом курсе учат». В одно время с первыми практическими занятиями по активации семян автономных комплексов жизнеобеспечения.
1: «Будут тебе пионерские данные, Светлов».
0: Вынес вердикт диспетчер и добавил:
1: «Молодец, выдержку проявил. За это хвалю и сообщаю сам. Бороду сбрил в честь рождения внучки, исполняя данный любимой дочери обет».
0: И отключился. Вот так всегда. Последнее слово за ним.

Рогов сам остановил кар в паре шагов от вершины. Место остановки выбрал явно не случайно. Стас чувствовал нетерпеливые ожидания директора. Ну, как оценит пейзаж земледел? Стас выбирался неторопливо, сдерживал себя, оттягивал момент встречи, знал эту мелкую, но раздражавшую черту. Рвался к новому, ждал, что будет. Ух! И этот миг перед свершением почти всегда был ярче, чем само событие. «Давай сейчас будет не так», — попросил он сам себя. Холодный осенний ветерок тронул шею, но Стас не стал включать климат-контур куртки, только сунул руки в карманы мешковатых форменных брюк. Сделал шаг, встал рядом с Роговым. Местное солнце было чуть более оранжевым, чем земное,

поэтому волна света, плеснувшая на лес, казалась густой, маслянистой. Чаша красно-золотого леса, в центре которой лежала дрема, наполнилась уютным сиянием, и над кромкой леса выкатился в небо огромный, чуть сплюснутый мандарин. Дрема легла в самой середине овального поля, расчерченного шестью подъездными дорогами. Вокруг поля уступами вставал лес. Сначала густая стена кустов местной красной с желтыми окоемками малины, следом невысокие раскидистые псевдобуки, за ними стволы кленовника цвета июльских грозовых туч, над ними ушли в небо высокоели. Отсюда, с холма, даже не сразу было понятно, насколько огромна дрема. Ее желто-коричневый панцирь уступами спускался к земле, постепенно сужаясь, уходил в почву, и поначалу казалось, что лег среди леса останец исчезнувших, сточенных временем гор, обкатанный за миллионы лет ветрами до зеркальной гладкости. Но что-то было такое в этой громадине, что заставляло стоять и всматриваться, пытаясь уловить нечто смутное, уловить едва различимые ощущения глубины и инородности, понять место дремы в этом мире.

20 лет назад. Стас совместил изображение. Силовой экран чуть дрогнул, синхронизируя картинки. «Так, вот это!» Земледел попросил Джинна подсветить зеленым. «Это у нас пионерские снимки. Теперь обозначь аномальные участки красным». Джин послушно высветил тускло-красное пятно посреди зеленого моря лесной чащи. «Ага, обозначь аномалии на свежих снимках оранжевым. Это уже для очистки совести, и так видно, что они практически совпадают». Разве что на старых пионерских снимках термальная аномалия состоит из трех отдельных пятен, но это объяснимо. Снимали в пик холодного сезона, долину занесло снегом, в складке местности могло набиться столько, что камеры исследовательской рыбки просто не вытянули фактические показатели, но общие параметры в норму качества уложились. Сейчас зима только изредка напоминала о своем приближении. По ночам уже основательно холодало, но снег еще не выпал, и аномалия была куда более отчетливой. Стас вывел на экран видео. Да, картинка по сути не изменилась. Поросшие девственным лесом холмы, густейший подлесок, что там под кронами, черт его знает. Мошки снизились, закружились между деревьев, повисли над центром аномалии. Да, так и есть. Скальный останется с плавными сглаженными очертаниями, заросший густым кустарником. Что-то в его очертаниях заставляло Стаса прокручивать картинку снова и снова. Словом, лучше слетать самому. Глянуть, что к чему в этом лесу, посмотреть, что там за невиданные звери на неведомых дорожках. Впрочем, поправил он себя, не факт, что есть там эти дорожки. Да и звери тоже. В его распоряжении была легкая лимонница и Виман. Виман, конечно, потяжелее будет, зато в нем полноценный десантный отсек, да и автономность куда выше. Если что, подвешу машину над точкой высадки. А ну как не будет возможности сесть нормально, решил Стас.

Честно говоря, я все гадал, понравится ли вам вид. Не разочаруетесь ли? Рогов гостеприимно повел рукой, приглашая Стаса внутрь. С чуть слышным шорохом разошлось силовое поле, и Светлов шагнул через порог. «И как стоило переживать?» — глянул на директора Стас. Тот улыбнулся. «Не стоило. Итак, вот он, вестибюль, он же зал номер один научно-музейного комплекса «Дрёмы» Института ксенологии и ксенопсихологии». Стас обвел взглядом зал номер один. Постепенно приходило чувство узнавания, от которого чуть ёкало под ложечкой. Зал расположили в той самой нижней полости, из которой дрема вырастила тоннель выхода. Он шел под почти прозрачным молочного оттенка сводом и все смотрел, как вытягивается перед ним дремина плоть, превращаясь в новые секции тоннеля, а в голове затихает голос. Там становится холодно, там снова падает белое «Я отведу тебя к большим деревьям». Дрема шептала все тише, и Стас замедлял шаг в такт словам, будто это могло помочь. Было в этом затихающем, а он знал, что навсегда затихающем голосе, что-то такое, из-за чего не стоило говорить о терморегуляторе костюма, о висящем над кронами вимане. Дрема и сама все знала. Ей просто хотелось сделать напоследок человеку приятно.

0: Потолок волнами уходил вверх, терялся в тенях. В глубине зала скрытые светильники проливали на пол лужицы оранжевого света, отчего все вокруг казалось уютным и загадочным. И Стас подумал, что, наверное, сюда любят приезжать дети с родителями. Такие, как аборигены с космопорта. Он вспомнил, как впервые оказался внутри дремы. Тогда свет был совсем другим. Рогов стоял рядом, не торопил. Но как только Стас шевельнулся, положил ему руку на плечо. «Идем. Мнемокомплекс в моем кабинете, медиколог нас уже ждет». «Целого медиколога позвали установить пластыри?» — улыбнулся Стас.
1: «Разумеется. Нет, я все понимаю, у вас подготовка, дай бог каждому, но соблюсти приличие надо».
0: Впереди оказалась неприметная дверь, не силовая, из мимикрирующего биопласта, а за ней служебный коридор с белыми стенами и чуть подрагивающими завесами силовых дверей, за которыми шла невидимая посетителям жизнь научно-музейного комплекса.
2: «Я очень рад, что вы согласились на запись воспоминаний. Это давняя моя мечта — добавить к экспозиции эмофон, да такой, чтобы от первого лица, чтобы ух!»
0: Директор потряс кулаком. Да, Стас не ошибся. Рогов был не просто директором комплекса. Он жил дремой, жил планетой и ее людьми, и это было здорово. Стасу нравилось думать, что после того, как он уходит с планеты, ее заселяют как раз такие люди, которым не все равно. «Мне несложно, просто не совсем понимаю, почему вы не взяли мнемограммы, которые с меня снимали сразу после открытия дремы», — пожал плечами Стас. Директор помедлил с ответом. Они как раз подошли к очередной двери, и Рогов ладонью хлопнул по силовой завесе.
2: «Проходите. Вот и мое обиталище».
0: Обиталище было небольшим, светлым и уютным. Рогов не стал менять ничего в приспособленной под кабинет полости, даже напылять обои. Сохранил естественную структуру. У дальней стены, чуть правее от двери, лицом ко входу, мерцает силовой стол с фиолетовым кубом служебного джина. За столом три шкафа с инфокристаллами, какими-то кубками, голограммами, бумажными книгами. Следом вешалка из светлого дерева, на ней широкополая шляпа и клетчатый плед. Стас подумал, что Рогов, наверное, накрывается им, когда остается в кабинете ночевать, но додумать не успел.
3: «Здравствуйте, Петр Григорьевич!»
0: Из-за плавного изгиба стены, который Стас поначалу и не заметил, выглянула рыжеволосая мама астропортовского аборигена. Увидела Стаса и ойкнула.
3: «Так это вы! Что же вы сразу не сказали?»
0: Стас развел руками и расхохотался.
2: «А что я должен был сказать? Я же не знал, что вы тот самый медиколог».
0: Рогов звонко хлопнул в ладоши.
2: «Вот и познакомились. А теперь, Аэлита Петровна, давайте снарядим нашего героя».
0: Стаса усадили в силовое кресло, и медиколог Аэлита приладила на виски и лоб прохладные присоски мнемопередатчиков. Руки у нее были теплые и пахли детством. Стас подумал, что рыжие аборигены, улыбчивый муж Литы, очень счастливые люди. Ему стало чуточку грустно. Впрочем, самую малость, он давно привык к этой грусти, она ему нравилась, как нравилась осень. Золотая, яркая, пахнущая золотыми листьями и пряным утренним холодом. Осень Подмосковья.
3: «Попробуйте сосредоточиться на каком-нибудь сильном, но не болезненном воспоминании», —
0: попросила она, раздвигая в воздухе пальцами границы визора. Лес. Тот, что они увидели недавно с вершины. В визоре задрожала картинка. Лита нахмурилась, легкими движениями подправила что-то в служебном секторе. Картинка сделалась четкой.
3: «Отлично. Вы прекрасно умеете сосредотачиваться и держать образ», — улыбнулась она.
0: Стас сразу вспомнил серьезные темные глаза Кейко.
4: «Светлов, ты не должен думать так сильно. Будь плавным и ритмичным, как прибой».
2: Вы спросили, почему мы не истребовали у земледелов вашу ленту тех лет?
0: Рогов встал перед креслом, закачался с пятки на носок.
2: Дело в том, что тогда перед вами и перед медикологами стояли совершенно другие задачи. Требовалось как можно тщательнее зафиксировать те уникальные знания, что вы получили от Дремы.
0: Он остановился, стал очень серьезным.
2: А я прошу вас снова прожить этот день.

Максим Макаренков. Самая сладкая земляника во Вселенной. Окончание. Двадцать лет назад.

Стас подвесил виман над самым центром аномалии и присмотрелся. Лес как лес. Среди местных деревьев уже вовсю пробивают себе дорогу высокоели, которые земледелы всей душой любят за неприхотливость и высокие трудовые показатели по выработке кислорода. Легкий ветер шелестел в кронах, и ни черта нельзя было разглядеть внизу. Поэтому Стас выпустил рой мошкары под кроны и стал ждать. Скоро на визор пошло изображение, и земледел удовлетворенно хмыкнул. Ну да, действительно, скальный останется заросший кустарником, спрятанный посреди древнего леса, совершенно ничем не примечательный и никому не мешающий. Хотя... Что же он так нещадно фонит в тепловом диапазоне, а в остальных не гугу? Потому и пионеры особо не любопытствовали. Ну, послась какая-то живность, пусть себя пасется. Немного подумав, Стас решился. Скормил автопилоту программу, застегнул лямки автономного комплекта, проверил ремень аварийного симбиота жизнеобеспечения и активировал антиграф. Тонкая, с ярко-красными дужками фиксаторов пластина антиграва жрала энергию, как среднетоннажный внутрисистемник. Поэтому Стас старался лишний раз этим чудом техники не пользоваться, но сейчас маневренность была важнее. Останец был вытянутый, его более узкая и острая часть упиралась в гущу кустарника, правый бок затянула поросль невысоких тонких деревьев, название которым Стас еще не придумал, а левый, видимо, большую часть светлого времени находился в тени. И тут поросль была пореже, просматривалась не полянка даже, а небольшой относительно чистый пятачок. Туда Стас и спланировал. Приземлился чисто, в последний момент красиво спружинил, так что пластина антиграва еще только ложилась на траву, а он уже стоял и, задрав голову, смотрел на каменную стену. Отсюда снизу она казалась очень высокой и странно светлой. Стас успел подумать, какая необычная структура у этой скальной породы. Она будто светится изнутри, и в ней виднеются темные прожилки. Даже сделать шаг по упругой траве успел. И тут в голове беззвучно взорвался ослепительный мягкий одуванчик. Стас упал на колени. —

0: Лита хмурилась, Рогов покусывал нижнюю губу, Стас смущенно молчал. Наконец не выдержал и робко спросил: «Совсем никуда не годится?» Директор и медиколог продолжали молчать и старательно делать вид, что все хорошо, и они очень рады видеть заслуженного земледела Стаса Светлова в этом кабинете, а то, что мнемокомплекс выдает серую хмарь с примерно нулевой эмоциональной насыщенностью, так это ничего страшного. «Я так понимаю, с тем же успехом можно было нацепить мнемодатчики на камень в лесу», — констатировал Светлов. Лита отвела глаза. Рогов изобразил пальцами в воздухе некую сложную фигуру.
1: «Пап, подойди, пожалуйста»,
0: — негромко позвала Рогова Лита. «Так, она еще и его дочь.
2: Ну да, Петровна же».
0: Стас сел в кресле поудобнее, подпер щеку кулаком и стал внимательно смотреть на Рогова и Литу. Шептались недолго. Повернулись одновременно, заговорил Рогов.
2: «Стас, давайте сделаем так, как говорит Лита. Походите по комплексу, попробуйте воссоздать ощущение той встречи. Поверьте, мы старались как можно точнее воссоздать дрему такой, какой ее увидели вы. Не волнуйтесь, вас не потревожат. Я закрыл комплекс для посещения и свернул все работы».
0: «Они правы», — подумал Стас. И вдруг понял, почему мнемоскоп выдает... Ни черта не выдает, и почему он сел в кресло, сцепил руки и сиднем сидит.
2: «Я боюсь», — признался он себе. «Боюсь разрушить ощущение того дня, который мне надо добыть из памяти».
0: Сейчас он уже укрыт слоем воспоминаний, накопившихся за 20 лет, в которые уместилась и срочная эвакуация с взрывающейся дельфиньей, и жуткая песня нагльфаров, и каждое воспоминание уже уютно угнездилось на своем месте. Что будет, если он позволит себе снова вернуться в тот день? Не умрет ли воспоминание, столкнувшись с самим собой? Стас встал и молча пошел по коридору. Вышел в зал номер один и, медленно, глубоко вдыхая свежий с едва уловимым горьковатым запахом воздух, пошел, куда глаза глядят. Длинный коридор вывел в следующий зал, и, отзываясь на посетителя, в центре ожила объемная голограмма сферы разума. В одном из секторов появилась едва заметная точка. Точка росла, неслась на зрителя сквозь черноту космоса и золотистый океан звездного тракта, в котором разработчики голограммы подсветили районы старших сущностей, стала синей-зеленой планетой, в лицо ударил порыв свежего воздуха, тихий женский голос прошелестел.
1: «Были они смуглые, с глазами цвета меда. Как и мы, люди, они стремились сделать своим домом Вселенную. Их исчезновение по сей день остается загадкой. После них осталось лишь 7 планет, которые находятся на огромном расстоянии друг от друга. И наша планета, наша Смара, где удалось найти единственное живое создание исчезнувшей планеты. Верного друга, исследователя и первопроходца. Создатели ласково называли ее Дремой. Она несла в себе все мечты, грезы золотоглазых людей о новом мире. Она была и семенем нового мира».
0: Стас улыбнулся. Создатели этой инсталляции постарались на славу. Планета создателей Дрёмы оказалась на удивление настоящей, именно такой, как ему показала Дрёма.

0: 20 лет назад. Стас тяжело дышал и тряс головой. Участок скальной породы перед ним превратился в светящийся мягким желтоватым светом проход. Что там в глубине прохода, Стас не видел, поэтому, шатаясь, встал на ноги и осторожно шагнул. Ноги вроде держат. Можно осмотреться. Так. Антиграф лежит рядом, если что, одним прыжком вскочить на него и в аварийном режиме вверх. Ох, и поцарапается о ветки.
1: Ты звучишь почти как они. Ты же меня слышишь?
0: На этот раз одуванчики в голове не взрывались, но казалось, что с ним говорит кто-то огромный, и старается этот великан говорить тише, чтобы не напугать лишний раз. Говорил неправильно. Образы наплывали мягкими волнами цвета, светоощущения, и были они огромными, мягкими и нечеловечески усталыми. И была в них нотка боязливого недоверия, детская такая, какая бывает у малышей, которые на что-то очень сильно надеются, но боятся попросить у взрослых.
2: Земледел закашлялся. Слышу.
0: Наконец удалось привести дыхание в порядок.
1: Я рада. Я очень долго ждала, но тот, кого я звала, все не приходил, и я уже почти заснула.
0: А кто должен был тебя услышать и зачем? Было очень странно разговаривать со скалой. Впрочем, во Вселенной встречается и не такое, стоит только звездный тракт вспомнить.
1: У меня осталось не очень много времени. Я покажу тебе, а потом ты мне поможешь.
0: Покажешь что? В чем помочь? Ничего этого Стас спросить не успел. Пространство вокруг него потекло. Чуть изменилось освещение, из пола выросли гибкие не то лианы, не то щупальца, мягко обвившие тело. Движения они не стесняли, скорее поддерживали Стаса, откликаясь на каждое движение, помогая принять позу поудобнее. С потолка опустились полупрозрачные корешки, почему-то решил земледел, коснулись висков, прижались к ним.
1: «Извини, так мне будет проще показывать».
0: Создатели дремы были очень похожи на людей. Разве что кожа смуглее, а глаза — цвета меда. Как и люди, они обустраивали планеты, но в отличие от человечества, гораздо раньше пошли по пути симбиоза с природой и научились создавать помощников и соратников для преобразования планет. Дрему, ее братьев и сестер создавали для путешествия к иным мирам, которые они исследовали. Если планета подходила, исследователи отправляли сигнал своим создателям и ждали. Тут Дрема замешкалась, подбирая образы, наконец показала то, что Стас перевел как «старшего напарника-создателя». Новый мир создавали вместе. Дреме понравилась планета. Она послала сигнал и стала ждать. Век за веком. Тысячелетие за тысячелетием. Терпеливо и спокойно, пока не почувствовала, что дрема, в которой она грезила прекрасным новым миром, сменяется забытьем без сновидений, из которого ей все сложнее возвращаться. Время сначала отполировало, а потом сгладило ее панцирь. Постепенно ветшал ее совершенный, но все же не вечный организм, зародыш прекрасного мира, созданного воображением и наукой ее золотоглазых создателей. А дрема все ждала и ждала. Стас задыхался от этого бесконечного, полного грусти, любви и тревоги ожидания.
3: «Это очень печально, заснуть навсегда, так и не сделав того, для чего рожден», — сказал он дреме.
1: «Да, но я дождалась тебя. Помоги мне».
0: Прошли через земледело волны образы, полные робкой надежды.
3: «Но ведь я не они. Я не знаю того, что знают они. Я не знаю, каким хотели видеть этот мир твои старшие».
1: «Это ничего. Я помогу тебе. Сначала оживи свое самое первое яркое и доброе воспоминание».
0: Его погладила невидимая теплая рука, коснулась темени. Так любила делать мама, и Стас увидел землянику.
3: Какой же она была красивой! Спелой, сочной ягоды гнула к земле стебелек, листья земляничного куста уже чуть пожелтели по самому краю. Стас заранее чувствовал сладкий, с едва заметной, но невероятно освежающей кислинкой вкус. Рядом с этим кустиком другой, с белыми цветками и ярко-желтой сердцевиной, подумал, что на нем ягоды будут такими же вкусными и красивыми. Рвать ягоду почему-то не хотелось, а хотелось любоваться ею и представлять, какая она на вкус.
0: Стас почувствовал, что рядом кто-то есть. Большой, добрый, улыбчивый и очень усталый.
1: «Теперь давай».
0: Дрема прислала волну образ, значение которого Стас не сразу понял. Точнее, понял, но не смог перевести в слова. Что-то вроде «снить, создавать, делать дрему наяву».
1: «Ты уже делал это, я чувствую. Вы для этого используете семена и живые машины. Ты уже умеешь думать как надо. Попробуй это делать вместе со мной».
0: Он попробовал. Земледел думал, каким хочет видеть океан этой планеты. С ровными приливами и отливами, уютными бухтами и длинными пляжами, и чтобы песок на пляже грел ноги. Обязательно с удобными гаванями, по берегам которых станут удобные порты, в которые зайдут огромные тихие корабли.

Он думал, зелено-синеватые леса, полные высокоелей, делающих воздух свежим и сладким. В таких лесах здорово делать школы и зоны отдыха. Дрема думала-делала вместе с ним то, что должно было превратиться в зародыши заготовки. Она была полна того, что сама называла первотканью, основой. Все это были слова, в которые Стас по человеческой привычке пытался перевести дремины образы. Каждый отпечатывался в тренированном, нацеленном на то, чтобы запоминать и хранить нужное мозгу земледела. И дрема почувствовала эту готовность. Образы, инструкции, знания хлынули в его мозг вместе с

0: По мере того, как образы укладывались в мозгу, Стас их осмысливал. Для этого пришлось переходить в режим «ведун», и земледел мимолетно посочувствовал сам себе. Откат после выхода из этого режима будет не самый приятный. Но выбора не было. Стас все отчетливее чувствовал темные зоны, провалы и разрывы в сознании, в самой структуре, в том, что составляло суть дремы. Он осторожно потянулся сознанием по тем нитям, с помощью которых дрема установила с ним контакт, попробовал провести мысленную диагностику, как проводил бы ее со сбойнувшимися минами или простенькими сознаниями климат-машин. Дрема поняла и позволила. Стас вздохнул.
1: «Ты уже сама все знаешь».
0: «Да», — очень тихо ответила дрема.
2: «В этот раз я засну насовсем и уже никогда не проснусь».
0: Они помолчали. Стас понял, что очень устал, и сел, прислонившись к теплому выступу. Ему было очень грустно. Еще и потому, что он не мог позволить себе грустить по-настоящему, полностью слившись с сознанием дремы, чтобы помочь ей облегчить уход в вечный сон. В режиме «ведун» мозг работает в первую очередь на осмысление и точное долговременное запоминание информации.
2: «Извини. Наверное, я не смогу сделать тот мир, который ты мне показал. А он хорош».
0: В голосе дремы одобрение и улыбка.
2: «По-настоящему хорош. Он молодой, сильный и красивый, и немного задумчивый. Мне нравится».
0: «Да. Ты знаешь, мне самому нравится. Мы его вместе думали».
2: «Я хочу успеть и сделать хоть что-то. Помоги мне».
0: И она показала ему правильный овал, поросший почти прозрачной травой с легким изумрудным оттенком. Вокруг овальной поляны ярусами вставали кусты и деревья, образуя чашу, в центре которой лежало огромное дремино тело. Над чашей плыли розоватые облака. Неяркое медовое солнце теплыми лучами гладило темно-зеленые листья и белые цветы кустов земляники, прячущихся среди травы. Стас расслабился и задышал в такт с волнами, которые посылала в мир дрема. Каждая такая волна наполняла окружающее пространство чем-то, что дрема называла живосмесью, и смесь эта бережно меняла все вокруг. Стас лежал в теплом коконе и запоминал. «Кажется, она меняет саму структуру пространства», — мимолетно подумал он, ощущая, как раздвигается почва вокруг дремы, частью которой он стал, и выравниваются обводы поляны. Он не пытался понять, уточнять. Он творил вместе с дремой, чувствовал ее радостный отклик на каждую мысль сотворца и надеялся, что поступает правильно. С каждой отправленной в мир волной дрема слабела, затихала, земледел почувствовал, как ослабли упругие корешки симбиоза.

0: детстве. Стас грустил.
1: Не надо. Ведь я дождалась. Ты пришел, и мы сделали то, для чего я существую.
0: Посылает ему Дрема задумчивую улыбку. Стас вышел на поляну. Действительно, с неба падали первые снежинки, и Стас запрокинул голову, глядя, как они танцуют на фоне свежей, только что созданной зелени. Он стоял и думал, что у Дремы получилась бы замечательная планета. Пытался представить, каково это — ждать так долго и верить так преданно. И ведь она дождалась. Среди свежей, только что созданной травы он увидел ярко-красную точку. Опустился на корточки, раздвинул упругие чуть клейкие стебли. Земляничина была крупной, красной. Стас осторожно сорвал ее, кинул в рот, раскусил. Ягода оказалась холодной и очень сладкой. Он долго сидел, гладил кончиком пальца листья земляники и смотрел, как на только что родившуюся поляну опускаются хлопья снега.

После долго сидели в кабинете Рогова. Конечно, и Петра Григорьевича, и Литу в первую очередь интересовало, что изменилось в жизни земледела после встречи с Дремой. Стас отвечал охотно и подробно, хотя рассказывал об этом столько, что и со счета сбился. Мнемоленты, которые сняли со Стаса сразу же, как только он оказался на базе, и по сей день изучали в институте терраморфинга. Когда Стаса спрашивали, как ему удается решать с таким изяществом такие сложные проблемы терраморфинга, как, к примеру, у дельты лебедя, он лишь пожимал плечами и совершенно честно говорил, что видит их, как во сне. Он сидел, пил чай, отвечал, но был не здесь. Рогов и Лита это видели, и разговор сам собой смолк. Стас вышел на поляну, поросшую травой цвета зеленого чая, и вдохнул прохладный осенний воздух. Оказалось, день в самом разгаре, и Стас удивился. Казалось, что сутки минули. Он подумал, что надо бы взять авиетку и слетать к морю. Он любил делать моря, и ему хотелось посмотреть, каким оно стало за прошедшие 20 лет. В траве у самой тропинки виднелась россыпь красных точек, и Стас сначала сел на корточки, потом опустился на колени и принялся рвать землянику. Набрал полную горсть и, как в детстве, отправил в рот, ожидая, что рот сейчас наполнит кисловато-сладкая свежесть. Зажмурился от удовольствия. Неслышно подошел Рогов. «Знаете, она до самых заморозков ягоды дает, а то и под первым снегом собираем. Это такая... Слов нет! Сколько раз у нас ее просили, пытались на других планетах высаживать? Не-а. Только у нас растет!» Стас улыбнулся. «Я знаю. Здесь самая сладкая земляника во Вселенной».

Я хотел бы предложить вашему вниманию одно небольшое стихотворение. Книга, из которой я его взял, называется «Посмотри в глаза чудовищ». Написана она в соавторстве Андреем Лазарчуком и Михаилом Успенским. Стихотворение из так называемой «Черной тетради». Называется она «Четвертая баллада».

Москве взрывают наземный транспорт. Такси, троллейбусы, все подряд. В метро ОМОН проверяет паспорт у всех, кто черен и бородат. И это длится седьмые сутки. В глазах у мэра стоит тоска. При виде каждой забытой сумки водитель требует взрывника. О том, кто принял вину за взрывы, не знают точно, но много врут. Непостижимы его мотивы, непредсказуем его маршрут, как гнев Господень. И потому-то Москву колотит такая дрожь. Уже давно бы взыграла смута, но против промысла не попрешь. И чуть затлеет рассветный отблеск на синих окнах к 6 утра, юнец, нарочно ушедший в отпуск, встает с постели. Ему пора. Не обинуясь и не колеблясь, но свято веря в свою судьбу, он резво прыгает в тот троллейбус, который движется на трубу. И дальше кружится по бульварам. Россия, Пушкин, Арбат, Пруды. За ней юнец обладает даром спасать попутчиков от беды. Плевать, что вера его наивна. Неважно, как там его зовут. Он любит, счастливо и взаимно. И потому его не взорвут. Его не тронет волна возмездий, хоть выбор жертвы необъясним. Он это знает и ездит, ездит, храня любого, кто рядом с ним. И вот он едет. Он едет мимо пятнистых скверов, где визг играющих малышей ласкает уши пенсионеров и греет благостных алкашей. Он едет мимо лотков, киосков, собак, собачников, стариков, смешно целующихся подростков, смешно серьезных выпускников. Он едет мимо родных идиллий, где цел дворовый жилой уют, вдоль тех бульваров, где мы бродили, не допуская, что нас убьют. И как бы там ни трудился Хронос, дробя асфальт и грызя гранит, глядишь, еще и теперь не тронут, чужая молодость охранит. Едва рассвета кровавит стекла, и город высветится опять. Во двор выходит старик, не столько уставший жить, как уставший ждать. Боец-изменник, солдат-предатель, навлекший некогда гнев Творца. Он ждет прощения, но Создатель не шлет за ним своего гонца. За ним не явится никакая из караулищих нас смертей. Он суши выветренного камня и древние рукописи желтей. Он смотрит тупо и безучастно на вечно длящуюся игру. Но то, что мучит его всечасно, впервые будет служить добру. И вот он едет. Он едет мимо крикливых торгов и нищих драк за бесплатный суп. Он едет мимо больницы моргов, гниющих свалок, торчащих труб. Вдоль улиц, прячущих хищный норов в угоду юному лопуху. Он едет мимо сплошных заборов с колючей проволокой вверху. Он едет мимо голодных сборищ, берущих всякого в оборот, где каждый выкрик равно позорищ для тех, кто слушает и орет. Где, притворяясь чернорабочим, внимание требует наглый смерть. Он едет мимо всего того, чем согласно брезгуют жизнь и смерть. Как ангел ада он едет адом, аид, спускающийся в аид, храня от гибели всех, кто рядом, хоть каждый верит, что сам хранит. Вот так и я, примостившись между юнцом и старцем в июне в 6, таю отчаянную надежду на то, что все это так и есть. Пока я им сочиняю роли, не рухнет небо, не ахнет взрыв, и мир, послушный творящей воле, не канет в бездну, пока я жив. Ни грохот взрыва, ни вой сирены не грянут разом Москву глуша, покуда я бормочу катрены о двух личинах твоих, душа. И вот я еду.

Ричард Хьюз. Незнакомец. Глава первая. Улица в Килфанте была так крута, что если не сильно прыгнуть сверху деревни, то на землю опустишься только в самом низу, правда, можно ушибиться. Каждый дом сидел на левом плече у соседа. По всей улице, так что печной дым миссис Джонс Бакалейной тянула в полуподвал миссис Джонс Сапожной, а из ее верхних окон – подвал почты, а из окна спаленки почтовой дочки – в окно мясницкой тети, парализованной и жившей внизу, и так далее, словно по дымоходу, до самого верха, где он коптил животы овцам, пашемся на склоне холма. Но этим не объяснить, почему в Килфант явился незнакомец. Разве из любопытства? И что он делал в этой блюдущей субботу, а на баптистской деревеньке, зная, что, по всей вероятности, что там недолго угодить в передрягу, и зачем вообще очутился так далеко от дома? Мистер Уильямс был пастырем Килфанта и, наверное, 30 миль окрест. Такой толстый старик, что с трудом ходил между своими церквами. Лицо он имел тяжелое, глаза маленькие, но с мечтательностью, а в кармане всегда носил липкие сласти. Он был глух, как тетерев, и то ревел, как бык, то шептал, как влюбленный юноша. Рев его можно было услышать через долину. У него был один черный костюм с заплатами и один стихарь, каковой он иногда подвергал штопке. Жил он с того, что сдавал дом на лето, а когда Биль об отделении церкви от государства отнял у него годовое жалование в 8 фунтов, он стал прирабатывать стиркой. Вы могли наблюдать, как он стоял перед домом, широко расставив ноги, погрузив могучие руки по локоть в пену, с полотенцем, пришпиленным к плечам, чтобы не выгорал пиджак, и ревом приветствовал каждого прохожего. Килфант очень гордился малочисленностью своего прихода. В Уэльсе иметь много прихожан в деревне считается весьма зазорным. Они всегда мошенники, эти люди, которых изгнали из их церквей. И хотя на рай им рассчитывать не приходится, они надеются все же, что на том свете им будет не так неуютно, если они не откажутся вовсе от веры. Ходили в Килфантскую церковь лишь 3 семьи, если не считать гувернантки Сквайра. Мистер Уильямс терпеть не мог стихи, но проповеди его были чистая поэзия. Он обладал таким воображением, что, когда размышлял об анатомии ангелов, вокруг его головы как будто появлялись непонятные летающие предметы, а страстным ревом и шепотом своим он мог прикрепить Христа даже к полированному медному алтарному кресту. Долго ли, коротко ли... Женился он на барышне, которая играла на физгармонии, но у нее была одна нога. Она-то, Минни, и впустила незнакомца. Однажды вечером они сидели в гостиной, и мистер Уильямс читал книгу проповеди, сильно углубившись в нее, чтобы забыть о своей потере. В тот день на его часовой цепочке открылся замок, и пропал золотой крестик, с которым он не расставался. Минни утверждала, что крестик висел на месте, когда они начали взбираться по улице, но фонаря у них не было, ветер живоем оглашал темноту, так что до утра искать не имело смысла, даже если крестик лежал у самого порога. Мистер Уильямс залпом прочел 3 проповеди и закрыл книгу. Можно только диву даваться, что человек с такой жадностью, читавший такие скучные поучения, вкладывал так много жара и так мало назиданий в свои собственные проповеди. Он захлопнул.

0: книгу, громко вздохнул и, раздувая щеки, посмотрел с прищуром мимо подбородка на широченную грудь своей рубашки. Минни пошла убавить огонь в лампе, она всегда так делала по причине бережливости, когда муж переставал читать, и вдруг услышала голос во тьме. Пронзительный, будто детский, простодушный, испуганный крик. Она отворила дверь и увидела на дороге свернувшееся калачиком тельце. От него шел слабый, неровный, голубоватый свет, и она сразу поняла, что явление это больше, чем естественное. Она твердо поставила свою деревянную ногу на ступеньку, нагнулась, подхватила незнакомца на руки и перенесла через порог. Он лежал и моргал, глядя на лампу. Нелепое создание с неровными ушами и широким приплюснутым носом. Конечности у него были корявые, а кожица на суставах желтая и нежная, как на змеином брюхе. У него были смятые крылья, тонкие, как пленка керосина на луже. Даже в таком исковерканном виде их красота не могла ускользнуть от глаз. Видимо, он страдал от боли. На боку у него был глубокий крестовидный ожог, словно он наткнулся на раскаленную докрасно железку.
1: «Бедное создание», — сказал мистер Уильямс, повернув голову в кресле. «Кто это?»
2: «Такого урода я в жизни не видела», — ответила Минни. «Может быть, это ангел женщин? Женщина не смогла такого родить?»
1: «Нам надо быть смиреннее», — возразил ее муж. «Кто мы такие, чтобы Бог посылал своих ангелов для нашего испытания?»
2: «Ну, я-то думаю, что нет», — сказала Минни. «Посмотрим».
0: Она взяла книгу проповеди и углом тронула его лоб. Он пронзительно закричал от боли.
2: «Господи, прости мне мою жестокость», — воскликнула она. «Это, наверное...»
1: «Это незнакомец», — быстро закончил за нее мистер Уильямс.
0: Минни повернулась и посмотрела на него.
3: «Что будем делать?» — крикнула она ему в ухо. «Ведь если приютим его, будем прокляты непременно. Мы не должны помогать врагам Божиим».
1: «Нас учат любить наших врагов», — прошептал мистер Уильямс. «А кто Богу враг, тот и нам враг».
2: «Но он не ведает благодарности», — сказала Минни. «Он отплатит нам злом за добро».
1: «Если творим добро в надежде на благодарность, нам уже воздалось», — взревел мистер Уильямс.
4: «Значит, ты оставишь его?»
1: «Значит», — застонал старик, — «я не знаю, что делать. Ну, совсем прямо».
0: Но гость сам разрешил их затруднение. Он подполз к камину и, усевшись на самые яркие угли, улыбнулся им душой. Глава вторая. Так поселился чертенок в доме священника. Он был очень обаятельный, и когда крестовидный ожог немножко зажил, ранка затянулась быстро под действием огня, совсем воспрянул духом. Глядя в открытую дружелюбную мордочку, человек невольно забывал о карикатурной красоте фигуры. Жилец сразу привязался к старому священнику, да и тот к нему втайне чувствовал симпатию. Первую ночь он наладился за супругами в постель. Мистеру Уильямсу пришлось захлопнуть и запереть дверь у него перед носом. Но не успели они войти, как увидели на филенке голубоватое свечение, а вскоре чертенок уже сидел на спинке кровати и с глубоким интересом наблюдал за тем, как Минни отстегивает деревянную ногу. Даже молитва, которую Минни прочла застенчивой скороговоркой, опасаясь причинить ему боль, нисколько его не смутила. Когда крепко уснули, он снял с полки ее старую деревяшку, утащил в угол и что-то такое сделал. Потом лег в лужицу лунного света, и утром, когда священник встрепенулся на кровати, он все еще крепко спал. Старик разбудил Минни, она выкарабкалась из постели, начала пристегивать ногу для приготовления завтрака. Но тут произошло нечто чудесное. Едва вставила она в кожаное гнездо свою натруженную култышку, как кожа превратилась в тело, и дерево превратилось в тело, и сделалась у нее самая изящная и соблазнительная нога из всех когда-либо останавливавших взгляд мужчины. Мало того, не успела она опомниться от удивления, на ней шелк челковый, на ней туфелька парижская с высоким каблуком. Она стала натягивать скатанный пестрый бумажный чулок на другую лодыжку, красную, толстую, и подумала, что такой пары ног никто на свете не видывал. Оглянулась виновата, но муж ее поместил лицо перед зеркалом и брился. Не заметил ничего. Она быстренько влезла в платье и спорхнула вниз по лестнице. Подняла шторы, подмела пол. Новая нога действовала так, словно она с ней родилась. Но стоило ей распахнуть дверь, чтобы вытрясти коврик, нога стала спотыкаться и волочиться, и началось в ней колотье, и стала она своевольно дергаться и легаться. Минни сразу поняла причину. На мостовой, где она давеча нашла приблудного незнакомца, валялся священников золотой крестик. «Сомнения нет», — сказала про себя Минни. «Откуда взялась эта нога?» Да, не было сомнения. Она доковыляла до мостовой и подобрала крестик. И тут же послышались шаги по булыжнику. Это был тощий Ивен, почтальон. Первой ее мыслью было спрятать ногу. Нога ведь требовала объяснений. Но нога не желала прятаться. Бесстыжая выставила точеную лодыжку чуть не под нос тощему Ивену. Ивен только начал приветливо «Утро до...» и ахнул. Бедная Минни, сгорая со стыда, кинулась в дом, а чертова нога еще выкидывала по дороге кокетливые коленца. «Что рассказал тощий односельчанам, мы можем только гадать». Ну, что-то, видно, рассказал, иначе с какой бы стати потянулись к Минни в то утро в гости. Первый пожаловал чуть ли не к завтраку. Незнакомец же тихо сидел на шестке и ковырял в зубах хвостиком. Минни не растерялась. Она подбежала к дровяному ящику, выхватила оттуда недоштопанную нижнюю юбку из красной фланели, завернула в нее незнакомца, быстро запихнула в ящик и прерывающимся шепотом попросила лежать тихо. Лицо миссис Уильямс выражало мужественную покорность судьбе. Черт или не черт, она не собиралась отрекаться от гостя. Минни открыла дверь. Там стояла миссис Джонс Бакалейная. «Доброе утро», — сказала она. «Я зашла узнать, вы не едете сегодня в Венеслан Бедрахбахдойдрегтигрлан?» Она умолкла и принюхалась, потом снова принюхалась. Ошибки быть не могло. Где-то горела сера. «Не едем», — ответила Минни. «Дела дома. Осы просто жить не дают. Мистер Уильямс еле выкурил одно гнездо, а от них все равно спасу нет». Миссис Джонс так и ахнула. «Осы среди зимы?» «Я не сказала осы», — поправилась Минни. «Я сказала обои. Доктор думает, что в них поселилась скарлатина. Пришлось весь дом окуривать». Слава богу, подумала Минни, что муж глухой. Он бы ей никогда не простил. «Ой, что делается», — сказала миссис Джонс. Ее глаза привыкли к сумраку, и она увидела, что из ящика на нее смотрит плоская морда с желтыми глазами-бусинками. «А это что же у вас там, кошка, миссис Уильямс?» «Это свинья!» — крикнула она с внезапным пылом, потому что нога выразила явное желание пинком выставить миссис Джонс за дверь. «У нее запал, и мы решили, что ей лучше побыть в доме». «Ой, что делается!» — опять сказала миссис Джонс. Нога у Минни прямо дрожала, но она сумела с ней совладать. Миссис Джонс глядела мимо нее на свинью, словно не могла оторвать взгляд. в самом деле не могла. Вдруг отлетела спиной вперед на середину мостовой, стремительно, как пуля, и только тут, освободившись, помчалась по улице, словно черт за мной гнался, рассказывала она потом. А незнакомец, завернутый в красную нижнюю юбку, сидел на подоконнике и дружелюбно улыбался ей вслед.

0: Глава третья. Проживи, мистер Уильямс, подольше, в деревне Килфан случилось бы много странного, однако он не прожил. Весь день в голове у него происходило жужжание, а вечером он забрался в постель, лег на спину и стал смотреть в потолок. Потолок сделался ярко-зеленым. Вскоре, так и не закрыв глаза, священник захрапел. Минни не заметила ничего необычного, а под утро он громко всхрапнул раз-другой и вовсе перестал. Когда ему полегчало, он обнаружил, что душа его рассталась с телом. Она была не совсем такой, как он себе представлял. Оказалась довольно круглой и состояла из чего-то похожего на яичный белок. Он осторожно взял ее на руки и стал парить. Тело его исчезло. Немного погодя, он заметил, что незнакомец по-прежнему наблюдает за ним.
1: «Ты будешь проклят за это! Даже сугубо проклят! За то, что приютил дьявола, ведь ты богослужитель!»
0: Незнакомец вздохнул.
1: «Как тяжело, невесело!» – продолжал он. «Даже чертям тяжело побеждать в себе доброе!» «Да, я очень стараюсь!» «Ох, стараюсь! Семена добра сидят в нас с самого падения! Как ни стараемся мы, они проклевываются! Хоть вилами гони природу, она свое возьмет!» «Искушение вечно подстерегает нас. Это долгая и трудная борьба сил зла против сил добра. Но все же мы победим. Зло на нашей стороне, и мы неминуемо победим».
0: На лице его был восторг, ни с чем на свете не сравнимый по безобразию.
1: «Наконец-то!» – продолжал он. «Я совершил вполне безнравственное деяние. Деяние, в котором добра нет ни капли, ни в побуждении, ни в результате. Ты будешь проклят, и Минни будет проклята, даже если поскачет в ад на дареной ноге. Но трудно это было, трудно».
0: Старик Уильямс отплыл в сторонку.
2: «Я грешный человек», – сказал он. «Очень грешный человек, я не заслужил рая».
0: Черт поглядел на него с удивлением.
3: «Ну нет, наоборот, серьезно», — сказал он.
0: «Совсем наоборот. Ты был истинным». Он вдруг смолк. Уильямс ощутил очень неприятное соседство. Он обернулся. Позади него стоял кто-то высокий, с узкими поджатыми губами и слезящимися глазами, и сразу же заговорил быстро, будто вызубрил слова наизусть.
4: «Я официально требую эту душу».
1: «Официально», — нараспев ответил маленький черт, — «она принадлежит мне».
4: «По какой причине?»
0: — отчеканил ангел на чистой латыни.
1: «Сообщничество с дьяволом», — пропел чертенок на более поганой латыни.
4: «Какие доказательства?»
1: «Посмотри своими глазами».
0: «Увидел, убедился и подтверждаю», — сказал ангел.
4: «Довольно».
0: И повернулся уходить.
4: «Постой!» — крикнул вдруг незнакомец, и злой его решимости как не бывало. «Постой!» — крикнул он и быстро заговорил. «Я отступник. Знаю, но нет больше мочи. Мало во мне настоящей дьявольщины. Бери его, бери! Не было в Уэльсе лучшего христианина, могу поклясться. Только зато и проклят за чистое милосердие».
0: «О чем разговор?» — раздраженно отрезал ангел. «Дело решенное. Я отказываюсь от своих притязаний».
4: «Я?» — взволнованно крикнул черт. «Я отказываюсь!»
0: Ангел пожал плечами. «К чему этот спектакль? Ни разу за всю мою службу не видел я, чтобы дьявол так скис и так забыл себя. Вы делаете себя посмешищем, сэр. Кроме того, если мы оба откажемся, ему некуда идти. Я умываю руки, он твой». Он пожал крыльями и взмыл.
2: «Рай или
4: ли ад? Или земля Уиппергинни?» – пробормотал Уильямс в изумлении своем, вдруг обратясь к полузабытому Нэшу. Вдвоем смотрели они на прямую спину ангела, уносимого пурпурными крылами. Незнакомец показал нос ему вдогонку. «Куда теперь?» – спросил священник.
5: «Куда теперь?» «В рай! Подождем, пока скроется из виду!»
4: Он повернулся и подмигнул Уильямсу, отставив босую ногу так, словно собирался сунуть руку в карман.
5: «Давай-ка за мной!» – сказал он.
4: «Я знаю, как тебя там пристроить!»

Виктор Косенков. «Мое черное сердце». Читая текст, помните, этот рассказ не про то. Автор. Мне часто снятся рыбы. Они плывут ко мне через зыбкую ткань сна. Их много. Они приближаются и смотрят на меня своими холодными глазами. Во сне я называю их имена и плачу. По крайней мере, после таких снов подушка мокрая. Иногда от крови. Это плохо установленная мембрана в носу начинает кровоточить. Так бывает, когда подключаешься чаще обычного. И когда плачешь. Я помню рыб по именам. Старым именам тех, кто утонул в первое подключение, и новым именам тех, кому не повезло. Подключившись один раз, подключаешься навсегда. Мне снятся рыбы, которые плывут зимой подо льдом, а над ними непробиваемая твердь. И трудно дышать. Глупые рыбы. Несчастные, смиренные, холодные. Они висят сутками. Неделями болтаются, как забытые на дереве груши, облепленные проводами и шлангами жизнеобеспечения. Рыбы, плавающие в собственном соку затхлого воздуха квартиры пенала. Мертвые рыбы виртуального мира. Обреченные на вечное одиночество там, за гранью этого мира. Они оставили пустую оболочку тут, среди нас, а сами ушли в глубину. Попали в ловушку, когда подключились. Всего один раз. Подсели на самый лучший наркотик всех времен и народов. Один раз и навсегда. Мне снятся рыбы. Я проснулся от холода. В щели комнаты сквозило. Там снаружи дул северный ветер. Злой, холодный, но чистый. Было бы значительно хуже, если бы с юга наносило свалочной гарью и заводским смрадом. А так город кутался потеплее в искусственную дешевую шерсть и терпел, наслаждаясь чистотой морозного воздуха, которым можно дышать без респираторов. Натянув одеяло на голову, я свернулся в клубочек и попытался сохранить жалкие остатки тепла. Надо было хорошенько выспаться. Очень давно я читал книгу автора, жившего черт знает когда, еще до прорыва. Он описывал жизнь таких, как я. Смешно. Я даже пытался запомнить какие-то слова. Сейчас все стерлось из памяти, но впечатление не лепится, а осталось. Какой-то удивительный набор из благ цивилизации, которые недоступны тем, кто подключился. Один раз и навсегда. Наркотики, богемная жизнь, разудалый секс, бессонные ночи. Удовольствие, которое не может себе позволить такой, как я. Импланты, мембраны, разъемы, каналы

вход-выход, устройства расширенной памяти. Все эти сложные, сверхвысокотехнологичные устройства, божества, позволяющие таким, как я, существовать, подключившись. Они требуют своих жертв. Если кто-то думает, что он сможет жить как прежде после внедрения первых мембран и каналов, то он сильно ошибается. Подключение раз и навсегда изменит его существование. Наркотики, безудержные ночные удовольствия, иногда даже любовь остались позади. Любая перегрузка теперь может убить. Только здоровый образ жизни. А любая дурь выжжет лучше, чем глоток напалма. Но ведь есть подключение, чтобы навсегда стать другим. В этом давным-давно умерший вместе со своими книгами писатель был прав. Комнатка была паршивой, как, впрочем, гостиница, где я остановился. Из щелей дуло, в санузле текла вода, со стен тихо шурша оползала краска. Обыкновенная гадкая ночлежка, где можно остановиться за полмонетки и не бояться полицейского патруля, голодных бомжей и насекомых, заползающих под кожу, пока вы спите. В остальном это временное пристанище ничем от подвала не отличается. И спать в нем почти невозможно. Преодолев себя, я откинул одеяло и сел. По голым ногам пробежал нахальный холодок, и кожа покрылась мурашками. Мембраны снова кровоточили. Дотронувшись до носа, я обнаружил на ладони красный след. Пришлось вытаскивать из аптечки диметазин и капать, сверяясь по бумажке с инструкциями. Хотя, наверное, разбуди меня среди ночи, я мог бы наизусть, без запинки, пересказать все правила использования, побочные эффекты и противопоказания этих капель. Сейчас внутри меня сотни тысяч маленьких невидимых глазу существ находили поврежденные ткани, очищали операционное поле, укрепляли стенки, присоединяли, закрывали, сужали. Нелепо задрав голову, я рассматривал два флакончика диметазина на свет. Где-то там, в этой мутноватой жидкости, ожидали своего часа маленькие дети прорыва. Такие же, но чуть-чуть другие, работали на человечество день и ночь. В носу защипало. Я зажмурился. В ближайшие несколько дней мембраны будут работать лучше новых. Но через некоторое время снова начнутся боли, удушья в момент подключения и ночные кровотечения. Употреблять диметазин чаще одного раза в две недели не рекомендовалось. Остатки наномеханизмов, составляющих основу препарата, должны были покинуть организм. О тех, кто перебрал с детьми прорыва, ходили жуткие легенды. Я уже выбрал полный возможный лимит, и теперь придется терпеть. И вспоминать серого М, левого хирурга, который по какой-то причине так дерьмово внедрил мне мембраны. Конечно, самыми лучшими специалистами по внедрению имплантов были вьетнамцы. Бог знает, почему вшитое ими держалось лучше, приживалось легко и не создавало проблем. Но идти к желтым было западло. Ноги окончательно занемели от холода, когда лекарство наконец прекратило свою деятельность. Стало легче дышать. Я встал, распрямил спину, чувствуя, как шевелится под кожей вход-выход. Я не подключался уже несколько дней, и теперь вдоль позвоночника ощущался легкий зуд. Но расчесывать каналы было нельзя. Где-то за стенами, за несуществующими окнами, за муравейником жилых пеналов стоял октябрь, 2070 год. 40 лет после прорыва. Цивилизация открыла безграничный макрокосм и сумела населить его работящими, послушными существами, невидимыми глазом. Теперь все человечество медленно погружалось внутрь себя же, обнаруживая все новые и новые миры на блестящих гранях песчинки, обкатанной океаном. В небо смотрели только чуткие уши радарных антенн метеоритной угрозы. Бесчисленные россыпи звезд, Млечный Путь, планеты — все это было забыто. Земля плыла в пустоте, с трудом прокладывая себе дорогу через метеоритную пыль. Люди осваивали внутренний мир, удаляясь от Солнца. Где-то за стенами, за несуществующими окнами и муравейником жилых пеналов был октябрь. Огромный мир, увеличивающийся внутрь, был заселен 10 миллиардами существ, более 70% из которых составляли

Цветные. Негры, арабы, китайцы, вьетнамцы, корейцы, албанцы, цыгане. Вся эта черноголовая орда расселилась по земле с ужасающей скоростью, проникла во все сферы жизни. И вот буквально за несколько лет стало невозможно найти место, где на вас бы не пялились раскосые, черные, жадные глаза. В этом мире стало трудно жить таким, как я. Он словно сделался грязнее. Появились черные банки, корпорации, заводы, фирмы. Везде и повсюду. Негры, арабы, китайцы. Негры, арабы, китайцы. И снова, и снова. С какой бы радостью я залез сейчас в вагон метро и сел на место, над которым написано «Только для белых». Пусть в самом конце вагона, но и в этой унизительной радости нам было отказано. Мы, 3 миллиарда чистых белых, теперь живем в клоаке. Выброшены на помойку, где живут эти. Они превратили наш мир в подобие своего. Но остались еще такие, как я. Виртуальные нации. Лучшие представители вымирающей белой расы. Подключившиеся раз и навсегда. Уничтожающие черные банки, наносящие жестокие раны черным корпорациям. Мы ведем нашу войну. Каждое подключение придает смысл борьбе. Если цвет, то белый. Если идти, то до конца. Если подключился, то раз и навсегда, бормотал я девиз виртуальных наций, обливаясь холодной водой под душем. Если цвет, то... Виртуальная нация была агрессивным и нелегальным крылом официальной организации «Белое братство». Братство защищало права белых по всему миру и добилось в этом некоторых успехов. Теперь, по крайней мере, полиция предпочитала арестовать завязавшего драку чернокожего, чем связываться с нашим собратом по расе. Хотя, конечно, это мало утешало. В виртуальные нации я вступил лет 15 назад. 20-летним пацаном, которого соседские мальчишки загоняли палками в угол и били. За то, что не похож. Один раз я лежал на солнце до ожога в первой степени, желая, наконец, избавиться от молочного цвета своей кожи, ненавидя ее всем сердцем. За побои, за крик «Эй, белый!» За эбеновые кулаки. Я брил голову, чтобы черные пальцы не могли ухватить светлые вьющиеся кудри. Я учился драться, но как нужно бить, чтобы свалить пятерых, шестерых? Сколько нужно держаться на ногах, чтобы победить десяток? В виртуальные нации я вступил, как только мне отказали в праве на покупку оружия. Я помню, как улыбался тот китаец, подписавший мне запрет на покупку вожделенного Вальтера. Может быть, я должен его отблагодарить? Приобрети я тогда ствол, почти наверняка сидеть мне в тюрьме. Я стал белым братом после того, как мы, молодняк, сумели выйти целыми и невредимыми из погрома Mindframe Bank. Когда старшие товарищи вытаскивали нас из виртуальности, отстегивали клапаны и разъемы, я плакал. Потому что охранная система успела зацепить нескольких наших, и теперь они стали рыбами. Глупыми пустыми оболочками. А ведь шли со мной. И я помнил их имена. «Не плачь», — тряс меня белый медведь. «Не плачь, ты теперь наш. Ты белый брат». С тех пор я забыл свое прежнее имя. Я белый брат. И был им 15 лет. Из молодого стал старшим, из старшего превратился в наставника. Но теперь мне надо было заняться совсем другим делом.

Одевшись и собрав вещи, я сунул в большую дорожную сумку так и не раскрытый вечером мобильный терминал и покинул комнату. На пороге, согласно инструкции, сломал ключ-карту и бросил ее в мусорный контейнер. Дверь за мной закрылась. Щелкнул замок. Теперь на терминале у партии этот пенал будет считаться свободным. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Спустившись вниз по загаженной лестнице, я вышел на улицу. Небоскребы стеклянными плечами подпирали воздух. Мимо проносились машины, сновали люди. Суета нормального европейского мегаполиса, вобравшего в себя десятки городов и несколько стран. Каждую секунду в этих стенах рождались и умирали, боролись и сдавались, кричали и замолкали. Миллионы. Холодный северный ветер гнал по улицам клочья не то дыма, не то утреннего тумана, поднимающегося от мокрого асфальта. Осмотревшись, я двинулся к ближайшей голограмме М. Там, под землей, среди теплых потоков воздуха, закручиваемого вихрями проносящихся поездов, меня ждала группа ребят из числа добровольцев. Эти парни согласились помочь, ничего не желая получить взамен. Только право упоминать, что работали с Белым Братом. Если, конечно, выживут. И новые имена, по моему усмотрению. В метро было тепло. Пахло горячим металлом, электричеством и чем-то еще, может быть, человеческими телами, стиснутыми в вагонах. Огромная паутина переходов, сопоставимая по своим масштабам только с городом, возвышающимся над ней, жила своей жизнью. Нижней, совсем не похожей на верхнюю. Жилые подземные ярусы небоскребов, автомобильные стоянки, служебные эвакуационные коридоры, теплотрассы и, наконец, тоннели метро. Действующие, старые и строящиеся. Запутанный и сложный верхний город-муравейник имел еще более запутанные корни, уходящие в невероятную глубину, к самому основанию земли, черпая оттуда тепло и электричество. Скоростной эскалатор промчал меня через километры изъеденного туннелями камня, и я ступил на платформу как раз вовремя, чтобы успеть на подошедший поезд. Тонко звякнуло в ухе. Я быстро приладил лепесток гарнитуры и проскочил в закрывающиеся двери. Пол под ногами дрогнул. В окнах мелькнули огни, и все почернело. Конечно, я мог говорить по мобильному и не надевая микрофона. Имплантаты позволяли. Но так грубо светиться было бы неразумно. «Слушаю».
1: «Белый брат?»
0: — раздался молодой голос. «Да, уже еду».
1: «Все собрались?»
0: «Хорошо», — ответил я и отсоединился. Молодежь нервничала. Для них, одаренных и талантливых, это было все-таки первое, по-настоящему серьезное дело. Они ждали меня на станции неподалеку от одной из решетчатых ферм, поддерживающих высокий потолок. Мальчики и девочки лет по 18. Все в черном. Плечо к плечу. Словно камень на пути у людского потока. Я подошел к ним и поднял правую руку ладонью вперед.
1: «Белый брат».
0: «Здравствуй», — ответил высокий парнишка, повторяя мой жест.
1: «Я младший. У меня еще нет имени. Меня зовут Сергей».
0: «Хорошо, Сергей. Если сегодня мы сделаем все правильно, то у всех вас появится имя. Где берлога?»
1: «Там». Сергей мотнул головой в сторону туннеля. «Пройдем служебными ходами, у меня есть знакомый».
0: «Тогда пойдем», — оборвал я его. Парень сильно волновался и поэтому много говорил. Молодые окружили меня плотным кольцом. Сергей открыл какую-то дверцу. Мы шагнули внутрь темного коридора.
2: «Сейчас!» — прошептал кто-то.
0: Послышалось шипение газа, прыснули искры. В темноте вспыхнул маленький огонек зажигалки, осветивший лица, руки. Из ниоткуда появился факел.
1: «Электричество будет дальше», — извиняясь, — пояснил Сергей.
0: «Ничего», — ответил я. Лестница, коридор, переход. Снова лестница. Какие-то туннели, из которых дует сильный горячий ветер. Воронки служебных винтовых лестниц. Вниз. Ниже, ниже. Факел чадит. Дым ест глаза тем, кто идет сзади. Наконец мы останавливаемся, вспыхивает яркий свет, и я уже не представляю, где мы.
1: «Теперь осталось недолго», — говорит Сергей, — «и мы снова идем».
0: Лестницы, туннели, переходы, коридоры, лестницы. Берлога оказалась вместительной.
1: Я смотрел на разрисованные стены, опутанные толстыми кабелями, на ремни подвески, свисающие с потолка, и старался понять, какой была берлога, пока ее не обнаружили эти ребята. Полукруглый серый потолок из морщинистого, разъеденного временем камня, крепкие стены, прямоугольные колонны. Тут можно было разместить массу народа. «А шнурки сюда протянуты?» — спросил я. «Да, конечно», — ко мне подскочил Сергей. Он вместе с остальной группой занимался предварительной настройкой оборудования. «Это место нашла Мария». Он махнул рукой куда-то в толпу ребят. Девочка подняла руку. Я встретился с ней глазами. Милая, светленькая и совсем молодая. Это было плохо. Брать с собой очень молодых не хотелось. Их психика слишком неустойчива. Они могут наделать глупостей, но... Подключился один раз, подключился навсегда. На самом деле мы раскопали данные в архиве. Это бывшее бомбоубежище. Так глубоко? Да! Сергей обрадовался моему вниманию, а я недовольно поежился. Привыкать к молодым нельзя. Они слишком легко уходят. Когда-то оно было глубоко, чтобы не достали бомбы. Но сюда не достанет ничто, даже если будут лучом бить с орбиты. Дело в том, что город, когда строили это убежище, был ниже. То есть? То есть метро, которое действует сейчас, проходило когда-то по улицам города. На специальных мостках. Но потом город рос, поднимался выше. Поставили первый купол, накрывший всю эту зону. Потом второй. Кажется, они хотели сохранить тепло, когда льды начали таять. Так поверхность земли оказалась внизу. А сверху насыпали новые поля, высаживали деревья и траву. Снова строили. Я могу показать остатки домов, залитые бетоном. Сохранилась даже целая улица. Окна, асфальт, стены. Представляете, дома стали чем-то вроде колонн. Цельнолитых колонн, которые удерживают купол и все, что на нем стоит. Это очень красивое место. Я потом вас свожу обязательно.
0: Он зря начал этот разговор. Потом у них может и не быть. А у нас потом не будет точно.
1: Тут есть связь? Сергей сбился. Покраснел.
2: Да, сюда протянули все давным-давно, когда еще не было первого купола.
1: Тогда готовьте подвеску.
2: Да, конечно.
1: Он отошел, а я принялся распаковывать свое оборудование. Подключаться на чужом хозяйстве могут только новички. Терминал, разъемы, кабели. Все должно быть свое, притертое, знакомое. Так парашютист укладывает свой купол, стропами держащий его за небо. Сам. Это не понт или примета. Просто никто не знает тебя лучше, чем ты сам. «Которые?» — спросил я у ребят.

0: Не старики – это те немногие, кто знает, как обращаться с оружием. Профессиональную армию таких, как мы, не берут. А учиться владеть оружием на стороне есть возможность не у многих. «Кто будет связным?» – спросил я.
1: «Я!»
0: – руку поднял низенький толстячок, полная противоположность Сергею.
1: «Антон!»
0: «Ты быстрый?»
1: «Очень!» – ответил за парня Сергей, хлопнув его по плечу. «Он действительно быстрый!»
0: Я кивнул и принялся выдирать их провода из подвески. Сергей некоторое время молча смотрел на мои действия, а потом не выдержал.
1: «Зачем вы делаете это? Провода совсем новые».
0: «Вижу», — ответил я. «И приемник для порта совсем новый, и все фирменное».
1: «Да».
0: В его голосе я услышал легкую обиду. «Так пусть все это останется новым подольше. Каждый подключается со своим хозяйством. Это правило».
1: «Извините».
0: Сергей опять покраснел и отошел. «Тебе не за что извиняться», — ответил я. «Вы все сделали правильно. Хозяйство в норме. Но подключаться со своим...» Я махнул рукой Антону. Толстячок подошел ближе.
1: «Ты быстрый?»
0: Он кивнул. «Я поясню тебе задачу». Антон хотел что-то сказать, но я жестом заставил его замолчать. «Ты ее знаешь, но я расскажу тебе все заново. Быстрый — это тот, кто легко может разорвать подключение. Передать сообщение реальности и снова подключиться. Ты это знаешь. Значит, ты не должен уходить слишком глубоко. Таково правило. И ты его тоже знаешь. Однако я хочу, чтобы ты сегодня нарушил его. Мне потребуется твое присутствие. Рядом. Постоянно. Так глубоко, насколько ты сможешь, потому что я буду нырять серьезно, понял?»
1: «Да».
0: «И ты должен всегда держаться на расстоянии фразы от меня. Как это делать, ты знаешь. Но есть одна особенность. Концентрация должна быть на мне. Отвлекся — погиб. Только на мне. Тогда ты сможешь разорвать подключение легко».
1: «Но как же...»
0: «Никак». Я рубанул ладонью воздух. «Если я скомандую разрыв, ты должен разорвать подключение и вынести то, что я тебе дам. Найти меня на том уровне будет уже невозможно. По крайней мере, я бы не смог. Так что ты сегодня быстрый на один раз. Если все сложится плохо, ты вынесешь объект наверх, без меня».
1: «А что потом с ним делать?»
0: «Я скажу. Но главное, чтобы ты все понял».
1: «Я понял. Можешь не беспокоиться, белый брат».
0: «Тогда иди». Антон вернулся к своей подвеске. «Кто остается снаружи?» – поинтересовался я. Сергей показал на группу ребят, неуклюже примостившихся у входа. На коленях они держали биты, у кого-то на руку была накручена цепь. «Это все, что у вас есть?» Ребят кивнули. Из сумки я вытащил короткий «Скорпион В» и несколько одноразовых пульсаторов. «Умеете обращаться?» Ребята покосились на старшего. Тот прочистил горло и взял в руки пистолет.
1: «Думаю, справимся».
0: «Когда-нибудь стрелял?»
1: «Ну да, немного. В тире у отца».
0: «А кто отец?»
1: «Он умер,
0: а был полицейским». Я молча кивнул и отошел. Команда прикрытия была до крайности хлипкой. Приходилось надеяться на сложную систему переходов, лестницы, прочие лабиринты, которые неизбежно придется миновать спецназовцам по пути в берлогу. Вообще, ребята были зеленые. Совсем. В годы, когда я начинал, таких в подключение не брали. Никто не хотел отвечать за мертвецов. Но выбирать не приходилось.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире рассказ Виктора Косенкова «Мое черное сердце». Продолжение. Я вернулся к основной группе. Кто пойдет в первой волне? Сергей недоуменно посмотрел на меня.
1: Все?
0: Нет, всем нельзя. Я покачал головой. Со мной сначала пойдут четверо, плюс быстрый. Остальные тоже подключатся, но не сразу. Возможно, надо будет войти на место ушедшего бойца.
1: Ушедшего?
0: Того, кто больше не сможет держать подключение, пояснил я. Того, кто уйдет от нас, туда. Я говорю про рыбу.
1: Сергей кивнул.
0: Остальные при упоминании рыб побледнели. Ничего. Иначе в подключении нечего делать. Там смерть далека, но зато слишком близко подходит безумие. Остальные, если не будет рыб, пойдут позже. Мы уйдем очень глубоко. Возможно, нас надо будет вытаскивать. Сначала иду я, быстрый и еще четверо. Кто? Вперед шагнули все, но четыре человека успели чуть раньше. Хорошая реакция и способность моментально принимать решения – это то, что может действительно спасти в трудную минуту. Я буду показывать на вас, а вы называть имя. Тычок пальцем, в лоб, как пистолетным дулом. Это очень правильное сравнение. Выбирая, я, может быть, убиваю их.
2: Мария.
0: Тычок пальцем.
2: Стас.
0: Тычок. Роман. Последним был Сергей. Он не был бы главным, если бы не пошел в первой четверке. Остальные подключаются через час. Или на место того, кто уйдет. Если это произойдет, называть вас там я буду по имени тех, кто подключился первым. Мария, Стас, Роман, Сергей. Те, кто пойдет во второй группе, будут оттягивать внимание на себя, если потребуется. Приблизительно к этому времени мы будем уже в охраняемой зоне. Всем все понятно? Они кивнули одновременно. Если ребята будут так же синхронно действовать, подключившись, то у нас есть шансы. Тогда я осмотрел всю группу. Готовность номер один. По машинам. Подвеска. Ремни. Человек повисает в воздухе распятый, привязанный к потолку. Разъемы. Порты. Зрение подводит. Стены дрожат. Потолок опускается вниз. Мембраны включаются. Трудно дышать. Спазмы. Питающая смесь мягким теплом разливается по венам. Если цвет, то белый. Если идти, то до конца. Если подключился, то раз и навсегда. Подключение. Подключение. Подключение. Короткие гудки на линии связи. Занят. Мозг занят. Мир занят. Вселенная. Короткие гудки. Звезды на небе пульсируют в такт. Подключение. Это не похоже ни на что. Весь жизненный опыт пасует, когда подключаешься в самый первый раз. Да и потом, когда мир становится плоским, двумерным, неизменно чувствуешь себя обманутым в первый момент. Потом картинка комкается, валится куда-то внутрь, и ты с ужасом понимаешь, что это ты, картинка, плоский мир, схлопывающийся в себя. Коллапс. Ты сжимаешься в точку. На этом режется большинство тех, кто не создан для подключения. Момент смерти, когда подключившийся с треском проламывается внутрь собственного сознания. Я читал об этом. Виртуальность фактически находилась где-то внутри человеческого «я». В глубинных слоях мозга создавались образы, события, реакции. Но все это вместе с тем существовало и вне человека. Виртуальность не была чьей-то личной фантазией, галлюцинацией, бредом. Нет, Это была общая глобальная сеть, поддерживаемая теми, кто был подключен. Само подключение было чем-то сродни прорыву на другой уровень реальности, в ноосферу, где людские сознания могли свободно взаимодействовать. Сложнейшие машины и аппаратные комплексы только поддерживали общую для всех среду обитания, способствовали проникновению. Никто не создавал виртуальность. Она существовала всегда, внутри людей, вокруг людей. Ее нужно было только открыть. Но чтобы попасть туда, нужно было умереть. И мы умирали. Каждое новое подключение — смерть по дороге к бессмертию. Можно было сказать, что все это было результатом общей многомиллионной медитации. Миллионы людей ежесекундно уходили в себя, погружаясь в подсознание, как в море. Чем глубже, тем темнее, тем страшнее. Виртуальность — это внутренний мир человека. Вид на его сознание изнутри. Человечество научилось пользоваться им, как машиной. Я повис где-то на поверхности. Подо мной далеко-далеко внизу горели яркими огоньками сообщества. Возвышались огромные прямоугольники корпораций, защищенные от чужого вмешательства. Глыбы банков, чашки развлекательных центров. «Ты говорил, что цель скажешь нам при подключении?» — донесся до меня голос Сергея. Он висел справа. Остальные еще не появились. «Скажу». Я подобрался к нему поближе. «Видишь, вон там огромная чаша». «Вижу». «Нам надо туда». «Это медицина. В зеленой зоне. Нельзя атаковать тех, кто находится в зеленой зоне». «Знаю. Но мы идем не атаковать. Нам всего лишь нужна небольшая услуга».
2: «Услуга?»
0: «Да. Нам нужны данные».
2: «Почему ты не сказал раньше?»
0: «А ты бы согласился?»
2: «Не знаю».
0: Сергей смотрел на огромную чашу медицинского банка данных. «Но сейчас ты уже не отступишься». «Я не спрашивал, я утверждал». Сергей промолчал. «Если ты подключился, то раз и навсегда. Это становится жизнью». «Мы не должны ломать», — сказал я. «Мы должны войти, но не с парадного входа».
2: «Почему не с парадного?»
0: «Я уже пробовал».
2: «Но что мы ищем?»
0: «Вы не ищете. Ищу я. От вас только помощь. Ты когда-нибудь слышал о системе трех точек?»
2: «Слышал», — сказал Сергей.
0: Вокруг начали проявляться другие члены группы.
2: «Система трех точек — это минимальная схема подключения, необходимая для функционирования виртуальности. Она работает все время».
0: «Совершенно верно. Все знают, где она находится?»
2: «Наверху».
0: «Тоже правильно. Система трех точек выведена из виртуального мира. Она снаружи. Это единственное созвездие, которое светит нам, когда мы подключаемся». Я знал, что сейчас вся группа смотрит в небо. Туда, где горят три яркие звездочки. Об этом писали многие. Есть много умных книг на эту тему. Но все они за ворохом слов и зауми прячут собственную некомпетентность. О системе трех точек известно только, что любые действия виртуальности связаны с этим созвездием. Так или иначе, проходят через него. А значит, именно оттуда можно осуществлять контроль. Тот, кто сможет проникнуть в систему, будет владеть этим миром.
2: «Но ее никто не ломал».
0: «Ты хочешь сказать, не сломал, не проник?» «Пытались многие».
2: «Но как? Мы же находимся на самом верхнем слое, а до звезд еще...» —
0: подал голос кто-то. «Мне показалось, что это Мария». «Ребята, мы ныряем, а для того, чтобы достичь звезд, надо взлететь».
2: «Я все равно не понимаю, какое это имеет отношение к нашей сегодняшней работе», — проворчал Сергей.
0: «Нам нужна информация о человеке, который однажды был там», — я указал наверх.
2: И она хранится в медицине.
0: Слышали про белого медведя? Группа молчала. Только Быстрый пробормотал что-то неопределенное. Он был одним из нас.
2: Но почему медицина?
0: Я ищу его уже 2 года. Во время одной из атак его взял спрут. Знаете, что это?
2: Защитный модуль, бот.
0: Правильно. Бот высшего уровня. Если вас схватил спрут, это очень плохо. У белого медведя не выдержало сердце. Это, наверное, его и спасло. Он не стал рыбой, он просто умер раньше. Ему сделали операцию, и после нее он пропал.
2: Почему он не стал рыбой?
0: Сейчас у них была возможность спрашивать. Для того, чтобы полностью подключиться, нужно время. Начинать акцию сразу, чистой воды самоубийства. Никто не знает. В виртуальности не умирают, тут сходят с ума. Сначала человек становится рыбой, теряет ум, а уж потом... Потом не важно, что станет с телом, разум не вернется никогда. А белый медведь умер раньше. Группа прикрытия вовремя сообразила, что произошло, и успела доставить его в больницу. Я нашел тех, кто еще жив из той команды. Кто-то видел белого медведя после операции, но до конца в этом не уверен. Некоторые считают, что он не дотянул до больницы или окончательно умер под ножом хирурга.
2: А если это действительно так?
0: Я в это не верю. Я должен знать наверняка. Потому что если он сумел дойти до системы 3 точек, то значит, может и другой.
2: Скажи, подал голос Сергей. Это только твое дело или...
0: Или, оборвал я. Вы идете?
3: Мы идем, сказал Сергей. Погружение. Далеко под нами темная бездна. Наша задача — падать, опускаться. Сначала неторопливо, медленно, осторожно. Но чем глубже, тем быстрее. Чем быстрее, тем короче становится расстояние между нами. Расстояние одной фразы. Виртуальность имеет свой звук. Тут слово теряет смысл и остается ритм. Колебание. Чего? Какая субстанция окружает нас? Через какие слои мы прорываемся? Что выталкивает нас на поверхность? Никто не знает. Виртуальность не существует в реальном мире. Она внутри нас. Это путешествие в глубины собственного «я». Погружение в себя.

0: Наконец мы достигли первого транспортного слоя. Тут движение было значительно более оживленным, чем у поверхности. Это чувствовалось кожей, необъяснимо, однако вместе с тем понятно. Словно сообщение, принятое мозгом напрямую, во вход слуха или зрения. Первый транспортный слой. Ежесекундно мимо нас проносились тысячи, десятки тысяч пользователей. Невидимых, но вполне ощущаемых. Встречать случайного человека в виртуальности невозможно. Мы подключились группой, зная об этом заранее, и только это позволяло нам взаимодействовать, видеть друг друга, слышать. Но вокруг нас тоже были люди. Мы чувствовали их присутствие так же, как они ощущали наш. «Идем еще глубже», — скомандовал я. Фраза достигла ушей первого, через его ретрансляторы второго и далее по цепочке. Именно это и называлось расстояние одной фразы. Когда сказанное тобой слово доходит до адресата само. Если бы расстояние между нами было больше, фраза незаметно прошла бы через ретрансляторы тех людей, которые находятся в этот момент рядом, или в пустой зоне вообще не была бы услышана. Такова виртуальность. Нам нужен третий слой. И снова погружение. Теперь быстрее. В темноту. И только три ярких звезды светятся за нашими спинами. Второй транспортный слой — это уже зона повышенной плотности. Им не пользуются те, кто подключился из дома. Это область жизнедеятельности фирм. Малых и средних контор, небольших представительств. Тут идет постоянный обмен данными, цифрами, знаками. Всем, за счет чего существует бизнес вообще. Мы погружались все глубже. В самые темные зоны человеческого сознания. На третий транспортный слой. В царство серьезных корпораций, научных центров, правительственных организаций. Приходилось напрягаться, чтобы удержаться на этом уровне виртуальности. Входим! Транспортный поток легко втянул нас. Это было ни на что не похожее, удивительное ощущение, движение во всех направлениях одновременно. Необходимо было только выбрать направляющий вектор. Мгновение, и вот огромная светящаяся чаша начинает расти на глазах. Перемещаться таким образом можно было до определенного момента. Потом движение становилось неуправляемым. Именно эта проблема и стала причиной разделения изначально одного транспортного потока на два, три, а потом и четыре. Труднее всего почувствовать момент перехода. Вот течение послушно, но всего лишь миг, все меняется, и из хозяина положения человек превращается в пленника. Я немного ушел вверх. Наверное, можно было еще подождать, но есть четкое правило. Если ты подумал, что пора выходить из потока, значит, действительно пора. Вверх. Еще немного. Группа шла за мной. Маловероятно, чтобы ребята забирались дальше второго уровня, но сейчас действовали они правильно. Каждое мое движение синхронно повторялось за моей спиной. Поток отпустил неохотно. Теперь чаша медицины возвышалась над нами огромной, до самого неба, башней чистого знания. Мы все еще неслись с большой скоростью, но движение уже не ощущалось. «Разворачиваемся», — сказал я. Быстрый переместился за мою спину, остальные перестроились розеткой. Приближалась нулевая человеческая зона идентификации. После нее должны были начаться сложности. Впереди замаячила фигура в светлом халате.
1: «Вы приближаетесь к информационному центру медицина. Доступ...»
0: Мы в молчании промчались мимо. Фигура в белом появилась снова.
1: «Вы приближаетесь к информационному центру медицина».
0: Наша скорость была еще слишком высока. Третий пункт очутился на нашем пути почти сразу же.
1: «Доступ только зарегистрированным пользователям. Прошу вас пройти идентификацию».
0: Конечно, это требование можно было проигнорировать. После третьего предупреждения автоматически включается тревога. Но почему-то хотелось заявить о себе. Чтобы где-то далеко по всему миру разом взвыли системы безопасности. Чтобы люди тревожно повернулись к вечно спокойным терминалам зеленой зоны. Пусть знают. Это я.
2: белый брат. Снова нарушаю закон.
0: Наша розетка пошла вперед, я развернулся и вмазал, почти не глядя в бесконечно повторяемое «пройти идентификацию», «Что ты делаешь, птичка, на черной ветке?» Оглядываясь тревожно. «Хочешь сказать, что рогатки метки, но жизнь возможна?»
3: Виртуальность не разумеет слов. Эта глубина человеческого сознания не знает смысла. Любая сервисная программа общается с вами через интерпретатор колебаний той среды, которая нас окружает. Эту среду можно раскачать, растревожить, закрутить в заданном ритме. Слов, предложений, стихов. Да, конечно, можно было бы выдать бессмысленный набор звуков, имеющих определенный ритм, а то и воспользоваться специальным модулятором. Сейчас многие поступают именно так, но это все-таки дурной тон. Я задержался на секунду, чтобы посмотреть, как сказанные мной слова рвут на части фигуру в белом халате, как колеблется, постепенно затихая, мир вокруг нас. Слова не имеют значения. Только ритм. Вскоре я догнал основную группу, отметив, что быстрый действительно хорошо удерживает дистанцию. Даже когда я отстал, парнишка висел рядом. «Впереди!» — выкрикнул Сергей. Концовка фразы смялась, не дошла до меня. Медицина в экстренном порядке вычищала подключение. Плотность ретрансляторов вокруг нас становилась меньше. Я подобрался поближе. «Повтори.
2: Впереди первая линия!»
3: «Вы знаете, что делать?» «Первая линия — это не страшно. Это для совсем зеленых. Всего лишь первый слой ночных кошмаров. Их нечеловеческой части». Группа разошлась в стороны.
0: Словно из небытия вынырнули пиявки. Черные плоские боты-модуляторы. Никаких мозгов, никакого разнообразия, только звуковая волна определенной частоты. Глушилка. Пиявки прыснули в стороны, пытаясь охватить всю группу разом. Но розетка разлетелась слишком широко. Драгоценные секунды были впустую потрачены на переориентацию. Я видел, как перед ребятами возникают стоячие звуковые волны, компенсирующие вой глушилок. Мне очень хотелось знать, что используют новички, но расстояние не позволяло. Как-то раз, давным-давно, я, еще очень-очень зеленый, оказался рядом с длинным пером, уничтожившим первый батискаф. Мощь его оружия меня потрясла. Именно после этого случая я забросил свои автоматические модуляторы, вопилки-кричалки и перешел на стихи. Видимо, я выглядел не самой опасной мишенью. На меня отвлеклась только одна пиявка. Я почувствовал вибрации, исходящие от нее издалека. Пока слабые, но нарастающие. «Древко твое истлело тело, в которое ты не попала во время она. Ты заржавела, но все-таки долетела до меня». Заканчивать не пришлось. Плоская черная пластинка дернулась, изогнулась, размазалась и пошла вниз, вниз, в темноту глубины. Фактически четверостишье было стоячее, но примитивному боту первой зоны хватило легкого диссонанса во второй же строчке. Мимо откуда-то сверху проплыла другая пиявка, убитая кем-то из нашей группы. До меня донеслось: «Революция как проституция! Нелегально!»
3: Кто-то лихо работал на трех строчках. В первой зоне этого было достаточно.

Зеленая колоссальная чаша медицины становилась все ближе. Она уже закрывала полностью все пространство впереди, когда на нас вышли батискафы. Группа приблизилась ко мне. Мы пошли одним кулаком. Батискаф — существо более сложное, чем пиявка. Прежде всего бронированные, и простым волновым возмущением пространства его не возьмешь. Эту круглую посудину надо раскачать, сделать нестабильной. К тому же бот уже знает оборонительные азы, по крайней мере, вполне уверенно создает стоячие волны. Слава богу, его не оборудовали синтезатором речи, иначе нам пришлось бы туго. Очень немногие могли утопить батискаф в одиночку. Требовалась согласованная работа всей группы. Бронированная махина бота не переносила разницы в ритм. «Поехали по кругу», — скомандовал я. «Начинает Сергей. Заканчиваю я». Батискаф стремительно приближался. Сергей молчал. Сказать слово «сейчас» означало спровоцировать бот на упреждающую атаку. Он учует волну и даст залп такой мощности, чтобы завалить наверняка и всех. Сергей молчал. Мы приблизились настолько, что я уже мог разглядеть мембраны звуковых орудий на толстых стенках батискафа. До выстрела оставались считанные секунды. «Все химеры по клеткам, этапы пройдены, и на лавровых ветках слезинки Родины незаметны!» За ним подхватила Мария. «Жизнь обносит железным забором все, чем я дорожу на земле. Жизнь берет мою душу измором, приучая к тоске, как к игле». Следом за ней послышался невнятный, разбитый на тройке рев глушилки Стаса. Парнишка использовал стандартную схему. Не слишком надежно, но сейчас действенно. Что-то заговорил Роман. Его слова спотыкались, путались. Перед нами плыло жаркое марево. Пространство впереди потемнело. Через эту неверную занавесь я видел, как волнуется батискаф, пытаясь подстроиться под нужный ритм, выставить контрволну. Но не сейчас. «Проституция будет легальной! Конституция оригинальной!» Это Роман. Я понял, кто давил трехстишиями пиявок в первой зоне. Слово было за мной. Я всегда твердил, что судьба — игра. Что зачем нам рыба, раз есть икра? Что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Страшное мерцающее облако накрыло обреченный бот. И за мгновение до того, как он разлетелся дымными осколками, я даже успел пожалеть его. Не каждый может сочинять стихи, не каждый может даже их читать. Читать так, чтобы ясен был не смысл, а ритм, построение звуков, сложные узоры. Когда-то давно мне казалось, что тут в виртуальности жить легко, и любой начитавшийся стишков может вовсю пиратствовать в корпоративных сетях. Однако потом все оказалось сложнее. Виртуальность, как часть сознания подключившегося, оказалась нечувствительна к простому зазубриванию. Ритм должен был странным образом ложиться на душу человека, быть где-то внутри, на некоем закрытом от света, неосязаемом уровне восприятия. Иначе первая же пиявка превратит неудачника в овощ. Стихи как программы. Кто-то умеет их писать, кто-то нет. Кто-то пользуется уже готовыми, а кто-то просто подбирает ключи. Мы мчались к зеленой башне, окруженной облаком слов и звуков. Где-то далеко-далеко нашего возвращения ждали наши тела. Капал физраствор, гудела вентиляция, за мониторами сидела вторая группа. Ребята пытались замаскировать нас, представить ложными обращениями, случайными контактами, неизбежными в виртуальной среде. Они грузили защитную оболочку имитациями вторжения, отвлекали внимание. В это же самое время такая же группа работников медицины пыталась отследить канал подключения. Отбросить ложные цели, пустить по нашему следу собак, скинуть нам на голову спецназ. Сейчас все решала скорость. К месту прорыва стягивались призраки. Боты последней зоны обороны, встреча с которыми не сулила ничего хорошего.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В нашем сегодняшнем эфире рассказ Виктора Косенкова «Мое черное сердце». Окончание.

Я был уже на границе зеленого сказочного света, когда сверху оглушительно охнуло, и мир вздрогнул. В тело впилась боль. Мне показалось, что все мои органы одновременно рванулись в разные стороны. Еще чуть-чуть, и я порвусь. Лопну кровавым мыльным пузырем. В глазах потемнело. Я дернулся вниз. Извернулся, чтобы увидеть, как бьется в конвульсиях Роман и медленно дрейфует вниз в черноту Мария. Над нами нависла огромная акула из призраков последней линии. Сзади торопливо подтягивались распуганные батискафы. Кто-то, кажется, Сергей, извернулся так же, как я, и бил метко рвано. «Революционные, держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» Акула, не торопясь, набиралась сил для следующей атаки. Слишком популярный ход. Тут в виртуальности Маяковский так и просился на язык. Многие боты к нему были уже нечувствительны. Я знал, что сейчас анализаторы акулы цепко держат нас на прицеле, ловя отголоски нервных импульсов, биений сердца. Она сейчас подбирала ключик к нервной системе каждого из нас, чтобы ударить наверняка. Последний раз дернулся Роман. Его движения сделались осмысленными. Это кто-то из резервной группы подключился на готовые подвески. Мария ожила чуть позднее. Замешкалась. На самом деле я знал, что сейчас ее тело выволакивают из паутины ремней. Отключают систему жизнеобеспечения, пытаются вернуть, уже осознавая безнадежность своих действий. «Оставь ее!» — закричал я Сергею. «Оставь! В зелень! В зелень уходи!» Меня услышали, но уйти от второго удара акулы успели не все. И сейчас где-то далеко-далеко снаружи из подвески выволакивали еще одно тело. Парнишка, занявший место Марии, разделил ее судьбу. Рыба. Я смотрел, как тает акула. Как нервно подрагивают ее плавники. Истончаются. Бледнеют на глазах. Призрак тянулся обратно. Туда, откуда вышел. В коллективное подсознание. «Пойдем», — с трудом выдавил я. «По очереди. В ключевых точках буду расставлять по одному». Лабиринт. Зеленые стены. Направлений нет. Сейчас от меня не зависит ничего. Задача поставлена. Поисковый модуль включен. Я могу только падать. Опускаться в зеленое. В огромную изумрудную чашу. Гудок. Занято. Гудок. Я падаю. Опускаюсь. Все ниже, глубже. Где-то на середине кольнуло под сердцем. Остро. «Сергей, останься», — прошептал я. Первая ключевая точка. Чтобы потом вернуться, потребуется 4. Падать. Зеленое. Находиться на грани сознания. Укол. Роман, останься. Укол. Мария. Я говорю с рыбами. Они смотрят на меня холодными блюдцами глаз. Не мигают. Я называю их имена. Мертвые идентификаторы того, чего больше нет. За мной тянется эта цепочка. Холодных пристальных глаз, которые уже не видят меня. Стас. Поисковый модуль рассчитал точки возврата. Ему ничего не стоило привести меня к искомой информации сразу. Но тогда я бы никогда не нашел дороги назад, вечно дрейфуя в зеленом изумруде, растворяясь в нем, становясь его частью. Ключевые точки позволяли мне вернуться. Где-то впереди замаячила яркая звездочка.
Я подплыл, протянул к ней руки, чувствуя, как разливается по ладоням тепло. Объект. Цель. Данные. По спине пробежал холодок. Сковал ноги, грудь. Из-за плеча высунулось длинные щупальца. «Антон!» Я толкнул яркую звездочку быстрому. Он подхватил ее и исчез. «Уходи!» Я извернулся и лицом к лицу столкнулся со спрутом. Тупая морда, глаза тарелки, в которых отражается мое лицо. Редкая неудача. Боты высокого уровня никогда не плавают в таких местах, потому что никто не нападает на объекты, расположенные в зеленой зоне. Прости меня, белый медведь. Я почувствовал, что спрут тянет меня на глубину. Изумрудная зелень вокруг нас потемнела. Это была уже не ласковая вода, а гибельное болото. Там, на глубине, любое слово, любой звук подобен разорвавшейся гранате. Успеть немного раньше. Простимся. До встреч в могиле. Близится наше время. Когда заговорил спрут, меня передернуло. Это была умная машина. Ну что ж, мы не победили. Мы умрем на арене. Пространство заколыхалось, задергалось. Граница ритмов волн проходила через нас. Тем лучше. Не облысеем от женщин, от перепоя. А небо над Колизеем. Сцепки менять ритм было нельзя. Ни я, ни спрут не могли просчитать вероятную реакцию среды. Такой фокус мог пройти во время боя на расстоянии, и тогда вероятность победы у бота была велика, но не сейчас. Такое же голубое, как над родиной нашей, которую зря покинули. Секундное промедление и стоячая волна огромной силы пойдет в сторону замешкавшегося. Разорвет, сомнет, уничтожит. Ради славы, а также ради золота римлян. Я знал этот стих лучше, чем люди знают свое имя. И спрут знал его так же хорошо. Впрочем, нам не обидно. Разве это обида? Просто такая, видно, выпала нам планида. Морды спрута почти не видно было за темной волной. Близится наше время. Люди уже расселись. Мы умрем на арене. Гладиаторы были моей последней надеждой. Я не сбился. Не потерял ритма. И последнее слово осталось за мной. Людям хочется зрелищ. Я еще видел, как в разные стороны полетели ошметки тела бота. Как лопнули глаза блюдца. А потом, вероятно, волной зацепило и меня. Череп стиснуло болью. Все потемнело вокруг. И когда я открыл глаза, мое тело, плотно оплетенное паутиной щупалец, медленно опускалось вниз. В глубину. Без шансов на возврат. Болотно-зеленый менялся на серый, который все больше темнел. Мне не всплыть. Кончилось.

0: Я рыба. И буду ею всегда. Не умру. Всегда, пока существует виртуальность, я буду опускаться в темноту собственного сознания. Глубже и глубже. Туда, где нет дна. Рыбы зимой живут. Рыбы жуют кислород. Рыбы зимой плывут, задевая глазами лед. Туда, где глубже, где море. Рыбы, рыбы, рыбы. Безнадежные волны уплывали вверх, чтобы затеряться, стать фоном. Виртуальность существует, пока есть чье-нибудь сознание, которое поддерживает ее. И я, мой разум, есть, пока существует виртуальность. Так змея заглатывает собственный хвост. Рыбы плывут зимою, рыбы хотят выплыть. Рыбы плывут без света, под солнцем зимним и зыбким. Меня перевернуло. И я закрыл глаза, чтобы не видеть той страшной тьмы, в которую опускался.
1: «Белый брат!»
0: — шепнуло пространство.
1: «Белый брат!»
0: Я замотал головой, чтобы не слышать.
1: «Белый брат!»
0: Но я только сильнее стиснул веки. Зубы. Сходить с ума — это гораздо хуже, чем умирать.
1: «Белый брат!»
0: И что-то ухватило меня сзади. Темнота светлела, делалась серой, потом зеленоватой. И из страшного немого болота я выплыл на поверхность.
1: «Белый брат!»
0: Плотно спеленутое тело развернулось, будто само по себе. На меня смотрел Быстрый. «Не надо было!» — выдавил я. Он рискнул, нырнул, ушел так глубоко, насколько мог.
1: «Я шел на ваших рыб.
0: Они не мои». А потом мы всплыли и отключились.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Легкий ветер. Я коснулся ладонью плеча того, что когда-то давным-давно, едва ли не вечность назад, назвался Сергеем. Быстрый рыбак. И Антон улыбнулся, забывая, как его звали раньше. Еще 5 имен. И 3 рыбы. Ночными кошмарами они будут возвращаться ко мне. Из страшной глубины моей головы. Мой язык так и не повернулся сказать быстрому рыбаку, что меня действительно не надо было спасать.

0: Я нашел его не в каком-нибудь экзотическом месте. Таких мест просто не осталось в мире. Все истоптано, исхожено вдоль и поперек. Каждая черточка, каждая песчинка посчитана и нанесена на карту. Любая экзотика кажется уже пошлостью. Хотя понимают это немногие. Я нашел его на окраине города. В доме, который поддерживал нижние купола. Круглая огромная колонна, уходящая в небо. И панорамная полоска монитора на стене показывает фермы и бетон строящегося города. Несуществующее окно в реальный мир. Белый медведь посадил меня в центре комнаты. Он был рад. Только горчила немного улыбка. Грустью. Мы пили чай. Настоящий. Не синтезированный. Где он его взял? Ты ведь пришел спросить про систему трех точек. Да, белый медведь. Нам нужна эта система. Тебя послало братство. Да, но неофициально. Это что-то вроде закрытого дела. О моей миссии знают немногие.
1: Миссии.
0: Белый медведь улыбнулся.
1: Какие красивые слова. Братство любит неофициальные дела.
0: Чтобы найти тебя, пришлось постараться.
1: Ну хорошо, пусть будет миссия. Иначе все жертвы могут показаться напрасными.
0: Нам нужен путь в систему.
1: Это невозможно.
0: Ты сделал, значит, возможно?
1: Да, конечно.
0: Белый медведь развел руками.
1: Но цена. Ты же не знаешь, какой может быть цена. Особенно для такого, как ты. Или любого из наставников Белого Братства.
0: Мы боремся с черным миром.
1: Да, и нас исчезающе мало. Люди живут по другим законам. Этот мир на 70% черный. Но даже оставшимся 30, огромной цифре, наша борьба не нужна. Мы экстремисты.
0: Это не значит, что не нужно бороться. Белый медведь кивнул.
1: Я тоже так считал. Мы похожи на индейцев. Последние из магикан. У нас такие же имена. У нас своя правда. Но борьба уже проиграна.
0: Ты стал другим. Где ты так изменился?
1: В сердце. Глухо ответил белый медведь.
0: Не понимаю.
1: Я умер. Ты это знаешь. У меня не выдержало сердце. Редчайший случай на самом деле. Ребята вытянули меня из подвески и закинули в больницу. Странно, но хирурги вытащили меня.
0: Все это мне известно.
1: Но ты не знаешь другого. Вот тут...
0: Белый медведь дотронулся до груди.
1: Тут бьется черное сердце.
0: Я молчал.
1: Его звали Николас Лимбе. Кениец. Погиб в автокатастрофе. И у него было здоровое сердце. В отличие от моего. Я узнал это потом, после операции.
0: Ну и что? Сердце какого-то черного... Сердце не имеет цвета. Мышца!
1: Я тоже так думал. Но оказалось, что это не так. В моей груди билось черное сердце, и я ничего не мог с этим поделать.
0: Я по-прежнему ничего не понимаю.
1: Тот, кто не подключался, никогда не поймет логики подключившегося. Ты никогда не ощущаешь...

0: ощущал этого. В твоей груди бьется сердце белого человека, а в моей я стал по-другому слышать, белый брат. Я стал по-другому видеть это чувство ритма. Мое сердце... Слышал такое выражение «чувствовать сердцем»?
1: Ну и что?
0: Я чувствую сердцем. Моим черным сердцем. Чувствую биение жизни вокруг меня. Ее ритм. И я не знаю, разум ли мой подчиняется сердцу, или сердце все-таки подчиняется разуму. Я не подключался 2 года.
2: Почему?
0: Ритм, коротко ответил белый медведь. То, что определяет виртуальность. Ритм — вопрос сердца. Я понял это тогда, подключившись впервые после операции. Понял, что стал другим. Совершенно другим человеком. Тебе очень трудно будет понять то, что почувствовал я. Мне просто страшно, подключившись, утратить остатки разума. Я боюсь власти моего сердца.
1: По-моему, это шизофрения.
0: Вся виртуальность — это шизофрения. Это область чувств, в которую мы влезли, думая, что можем все подчинить себе. Каждый подключившийся псих. Белый медведь вскочил. Во мне бьется черное сердце, и оно изменяет меня. Мне больно от того, что эта планета теряет свой разум, свое белое начало. Но мы не можем с этим ничего поделать. Когда-то раньше, может быть, могли, но не сейчас. Человечество живет внутрь себя. Оно развивается в область чувств, туда, где властвует сердце, а не разум. Его становится все меньше. Мы сами когда-то давно выбрали этот путь. Если разум не постигает внешний мир, он слабеет, и его место занимает сердце. В этом мире оно черного цвета. Понимаешь? У Земли черное сердце. А система 3 точек? Я был там.
2: Как?
0: Все то же самое. Белый медведь пожал плечами. Чем выше ты поднимаешься, тем больше сопротивления. И нужно поймать ритм. Уловить гармонию этих колебаний. Почувствовать их.
2: Как? Сердцем.
0: Белый медведь прижал руки к груди. В этом самое грустное. Ты должен почувствовать ритм сердцем. И чем выше ты поднимаешься, тем больше власти у твоих чувств, у сердца. Оно или разорвется, или завладеет тобой полностью.
1: Мое черное сердце овладело мной. И я не смог.
2: Не смог чего?
1: Белый медведь странно посмотрел на меня. Я не смог уничтожить ее. Не смог пойти против веления сердца.
2: Ее?
1: Виртуальность.
0: Белый медведь нагнулся. Наши лица оказались очень близко.
1: Навсегда закрыть путь к сознанию. Навсегда изгнать человечество из бессознательного состояния, в котором оно находится.
2: А контроль?
1: Вранье. Коротко ответил белый медведь. Достичь системы 3 точек я смог только благодаря черному сердцу. И я знаю, система 3 точек не контролирует виртуальность. Это миф. Она поддерживает ее. Только благодаря системе виртуальность вообще существует, понимаешь? Теперь ты можешь себе представить, что собой представляет это созвездие? Мы еще некоторое время пили чай. Молчали. Потом разговаривали на какие-то отвлеченные темы. Он рассказал мне, как делает деньги. Я посоветовал ему не вкладываться в ряд банков.

Вы слушали рассказ Виктора Косенкова «Мое черное сердце». В рассказе использованы фрагменты стихов Иосифа Бродского, «По планации», Вероники Гудковой, Виталии Чагиной.

Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Орсона Скотта Карда «Проклятие бессмертия». Его разбудили бабочки. Амаса почувствовал их раньше, чем увидел. Сотни нежных лапок коснулись его ворсистого шерстяного одеяла. Амасе почудилось, что на него падают мягкие пушистые хлопья теплого снега. Открыв глаза, он увидел, что лучи утреннего солнца пробиваются через сотни крошечных цветных окошек. Пол, усеянный бабочками, напоминал затейливый ковер, сотканный вдохновенным безумцем. Бабочки кружились в воздухе, похожие на подхваченные ветром листочки. «Наконец-то», — подумала Амаса. Он еще немного полюбовался бабочками, потом осторожно откинул одеяло. Бабочки неслышно вспорхнули. Также осторожно Амаса спустил ноги на пол. Бабочки метнулись прочь от его ступней и тут же вернулись, усевшись ему на ноги. Каждый его шаг сопровождался всплеском крылышек. Амасе казалось, что он идет по мелководью, гоня перед собой волны.

0: бабочки подлетали к нему и тут же устремлялись прочь. Умницы! Тот, кто умеет вовремя наступать и вовремя убегать, имеет шансы выжить. «Наконец-то вы ко мне явились», — подумал Амаса и вздрогнул. Появление бабочек означало долгожданную перемену в его жизни, но теперь он не знал, нужна ли ему эта перемена или нет. Бабочки порхали вокруг все утро, пока он собирался в путь. Свое последнее путешествие, последнее из очень многих. Амаса был в этом уверен. Его жизнь началась в богатстве и роскоши в городе Синабрисе, самом большом из городов побережья, процветание которых зависело от нефти. В детстве он любил смотреть, как большие корабли швартуются у причалов, перекачивают содержимое своих трюмов в ненасытное чрево города и снова уходят в море. Когда началось его первое путешествие, Амаса не последовал за нефтеналивными судами, вместо этого двинувшись прочь от берега. Блистательной была его жизнь в висячем городе Бесара, раскинувшемся на склонах горы Кармель. Некоторое время, до самой Мегиддонской войны, Амаса был правителем Кафр-Катнея, что стоит на равнине Израилона. Он строил Эгипетскую лестницу, пробиваясь сквозь скалы. Строительство это унесло жизни тысяч человек, что считалось очень небольшой жертвой. С каждым путешествием Амаса что-то оставлял в прошлом. Его тяга к роскоши осталась в Бесаре. Любовью к власти он навсегда натешился в Кафр-Катнее. Желание строить он сбросил, как обветшавший плащ, в Эгдиппе. И, наконец, очутился здесь, на жалком клочке земли у самой кромки пустыни Махирус. У него был плохонький трактор, который всегда капризничал, не желая заводиться. Урожая едва хватало на пропитание и горючее для машин, и Амасе было нечем платить за свет, а темнота в этих краях наступала сразу после захода солнца. Но и здесь его путешествия не кончились. Амаса знал, что его ждет еще одно, самое последнее. Он многое оставил в прошлом, но не все. Работая в поле, он любил погружать пальцы в землю. Он любил мыть ноги под струей воды в глинистой канаве. Амаса мог часами сидеть на послеполуденной жаре и смотреть, как застывшие в безветрии колосья наливаются золотом, как впитывают в себя солнце, чтобы дать сухие и твердые зерна. Амаса чувствовал, прежде чем он завершит свой жизненный путь и решится умереть, он должен расстаться со своей последней любовью. С любовью к жизни. Бабочки торопили его, побуждая отправиться в это последнее путешествие. Амаса тщательно смазал трактор и поставил его под навес. Потом перекрыл водоспуск канавы и насыпал земляной вал, чтобы весной вода не вытекала понапрасну на невспаханные поля. Наполнил водой флягу и положил в сумку. «Это все, что я возьму с собой», — сказал вслух Амаса. Но даже такая ноша его тяготила. Бабочки вились вокруг, торопя отправиться в путь, однако он не спешил. Оглянулся на убранные поля с пожухлой стерней. За ними тянулась полоса сорных трав, пышно разросшихся благодаря воде, что не успевали выпить колосья. А дальше начиналась пустыня Махирус, место, где все благолюбивое умирало. Почва там была песчаной, смешанной с гравием и обломками камней, но даже там виднелись деревянные остовы жилищ, в которых некогда жили люди. Кто-то считал эти развалины зловещими и утверждал, что пустыня наступает на плодородные земли. Амаса не верил этим россказням, потому что знал правду. Развалины остались от поселения незадачливых себаститов, вечных кочевников, мотающихся по земле, как перекати поле, и довольствующихся самым малым. Однажды в здешних краях вода переполнила оросительные каналы и хлынула в пустыню. Не прошло и нескольких часов, как себаститы узнали об этом, и через пару дней они явились сюда на своих обшарпанных грузовиках. А еще через пару недель в пустыне выросла деревушка из наспех сколоченных домишек, и поселившиеся в них люди вовсю распахивали каменистые поля. В тот год себаститам повезло. Они собрали приличный урожай, потому что уровень воды в растительных каналах был на несколько дюймов выше обычного. Но уже на следующий год уровень упал до прежней отметки, и себаститы исчезли так же быстро, как появились. Буквально за одну ночь они разобрали свои домишки, и громко фырчащие грузовики вновь повезли кочевников на поиски счастья.
1: «А ведь и я такой же себастит», — подумала Амаса. Вырвал у упрямой пустыни кусочек жизни, но скоро песок заберет его обратно.
2: «Пора!»
0: — говорили бабочки, садясь ему на лицо.
2: «Пора!»
0: — твердили они, обмахивая его крылышками. Они нетерпеливо перепархивали с места на место и звали Амасу на Иерусалимскую дорогу. «Нечего меня подгонять!» — упрямо отвечал им Амаса. И все же подчинился воле бабочек и двинулся вслед за ними по земле мертвых.

0: воздухе не ощущалось ни дуновения. Зной жадно вытягивал из него влагу. Иногда Амаса делал маленький глоток из фляги, но все равно его запас воды быстро уменьшался. Но еще хуже было то, что крылатые проводники начали покидать Амасу. Похоже, теперь, когда он послушался их и двинулся по Иерусалимской дороге, у бабочек появились другие дела. Еще около полудня Амаса заметил, что их стало меньше. К 3 часам его сопровождало всего несколько сотен бабочек. Амаса понял, пока он следит за какой-то бабочкой, та порхает рядом, но стоит ему отвести взгляд, как она исчезает. Наконец Амаса облюбовал одну бабочку и уже не спускал с нее глаз. Вскоре возле него только она и осталась, но тоже все время норовила упорхнуть. «Не выйдет», — подумал Амаса. «Я послушался вас, а теперь ты будешь слушаться меня». И он продолжал идти, пока солнце не побагровело и не поползло вниз. Амаса забыл про жажду и не следил за дорогой. Все его внимание было поглощено бабочкой. И та послушно порхала впереди. Амаса одержал маленькую победу. Он научился управлять бабочкой силой взгляда.
1: «Пожалуй, тебе пора остановиться, друг».
0: Амаса не ожидал услышать на пустынной дороге человеческий голос. Он поднял голову, сознавая, что бабочка сейчас исчезнет, готовый возненавидеть того, кто с ним заговорил.
1: «Послушай, друг, раз уж ты идешь, сам не зная куда, мог бы и задержаться».
0: Тот, кто это сказал, был довольно стар. Его почерневшее от солнца тело не прикрывало одежда. Старик расположился рядом с большим камнем, выбрав местечко в тени. «Я предпочитаю идти один и молча, иначе взял бы с собой друзей», — ответил Амаса.
1: «Если ты считаешь бабочек своими друзьями, ты идиот».
0: «Откуда старик знает про бабочек?»
1: «Я знаю больше, чем ты думаешь», — продолжал старик. «К твоему сведению, раньше я жил в Иерусалиме, а теперь я страж Иерусалимской дороги».
0: «Уйти из Иерусалима нельзя», — возразил Амаса.
1: «А я все-таки ушел», — сказал старик. «И теперь сижу возле дороги и даю путникам ключи, с помощью которых можно попасть в Иерусалим. Немногие прислушиваются к моим словам, но если ты пропустишь их мимо ушей, тебе никогда не добраться до Иерусалима, и твои кости лягут рядом с костями других, а солнце и ветер превратят их в прах».
0: «Я пойду туда, куда поведет меня дорога», — заявил Амаса. «Мне не нужны твои подсказки».
1: «Ничего удивительного. Ты не первый, кто так говорит. Доверять мертвым дорожным столбам всегда проще, чем прислушиваться к советам живых людей».
0: Амаса задумался. «Тогда говори, что хочешь сказать».
1: «Сперва отдай мне всю твою воду».
0: Амаса рассмеялся. Смех получился тихим. Он смеялся, почти не разжимая губ.
1: «Вот тебе первый ключ к Иерусалиму», — сказал старик. «Вижу, ты мне не веришь, но это правда. Тот, у кого есть вода или пища, не может войти в город. Думаю, ты понял, что этот город не увидишь глазами. Если бы ты, путник, обладал волшебным зрением, то уже увидел бы Иерусалим. Он ведь совсем рядом. Но он сокрыт от всех людей, кроме отчаявшихся. Вход в него может найти только тот, кто близок к смерти. И вот еще что я скажу. Если ты пройдешь мимо входа в Иерусалим и не заметишь этого, а такое может случиться, если у тебя с собой будет вода, тогда броди хоть до скончания дней. Рано или поздно вода твоя кончится, у тебя пересохнет в горле, и ты шепотом станешь умолять, чтобы город явился тебе. Но все будет напрасно. Ты так никогда и не найдешь пути в Иерусалим. Учти, прежде чем этот город появится перед тобой, ты должен ощутить во рту привкус смерти.
0: Это похоже на религиозную проповедь, сказал Амаса. Но я уже много лет назад порвал с религией.
1: Говоришь, порвал с религией? Да есть ли религия в нашем мире, если в его сердце обитает дракон?
2: Модель для сборки On Energy.

0: Ламаса заколебался. Часть его, та, которую он привык называть разумом, велела не обращать внимания на болтовню старика и идти дальше. Но Ламаса давно перестал прислушиваться к разуму. К тому же большинство людей стоило бы называть двуногими лишенными перьев, а не разумными животными. У Ламаса нещадно болела голова, гудели ноги, горели запекшиеся губы. Он протянул старику флягу, а затем, поразмыслив, отдал ему и сумку.
1: «Разве там нет ничего ценного для тебя?» – удивился старик.
0: «Нет. Возьми ее, а я хочу спать», – сказал Ламаса. Старик кивнул. Они уснули и проспали до тех пор, пока на востоке не взошла яркая луна, предвещавшая близкий рассвет. Ламаса пробудился первым и стал ворочаться сбоку на бок. Это разбудило старика.
1: «Ты уже собрался уходить? К чему такая спешка?»
2: «Расскажи мне про Иерусалим».
1: «А что тебя интересует, друг? История, мифы, современность, стоимость проезда в общественном транспорте?»
2: «Почему город скрыт от обычных взоров?»
1: «Чтобы его не нашли».
2: «Тогда зачем ключи, с помощью которых можно туда проникнуть?»
1: «Чтобы найти вход в город». «Не понимаю, зачем спрашивать о том, что само собой разумеется?»
2: «Кто построил Иерусалим?»
1: «Люди».
2: «Зачем они это сделали?»
1: «Чтобы человечество не исчезло».
0: Ламаса кивнул. Наконец, хоть какой-то намек на здравый смысл.
2: «Но что за враг угрожает Иерусалиму, заставляя его прятаться?»
1: «Друг мой, ты не понимаешь. Иерусалим как раз для того и построили, чтобы враг не вырвался за его пределы. И старый, и новый Иерусалим строились, чтобы запереть дракона в сердце мира».
0: Старик говорил напевно, словно сказочник. Ламаса снова лег и слушал его, следя за движением луны. Луна по левую руку от Ламасы медленно плыла вверх.
1: «Люди прилетели сюда на кораблях, которые умели преодолевать пустоту ночи», — говорил старик.
0: Ламаса вздохнул.
1: «Наверное, ты и сам это знаешь».
0: «Старик, давай без дураков. Расскажи мне про Иерусалим».
1: «Разве книги и учителя не поведали тебе, что когда наши далекие предки прилетели на эту планету, она была не пустой?»
2: «Послушай, давай без сказок, прошу тебя. Я хочу услышать простой и ясный рассказ, без мифов, без магии, только правду».
1: «Сколь незатейлива твоя вера», — вздохнул старик. «Тебе нужна правда. Что ж, слушай правду, и пусть она пойдет тебе во благо. Здешний мир был покрыт лесами, и в них жили существа, которые спаривались с деревьями и черпали от них силу. Они и сами очень походили на деревья».
0: «Могу себе представить».
1: «Когда прилетели наши предки, здешние, похожие на драконов существа, жившие среди деревьев, испугались космических кораблей. В огне, вырывающемся из сопел, они учуяли смерть. Эти существа вовсе не были пугливыми зверьками. То, что они умели, нашим предкам казалось чудесами. Иначе, чем магией, это не назовешь. Драконы, жившие среди листвы, обладали знаниями, о которых наши предки и понятия не имели. Зато у наших предков были знания, совершенно неведомые драконам. Здешние существа просто не нуждались в подобных знаниях. Тут люди превосходили их, потому что умели применять дефолианты».
2: «Выходит, наши предки погубили деревья?»
1: «Да, но потом повсюду выросли новые леса. Там, где раньше они были не очень густы, они возрождались быстрее. Теперь это населенные места, но здесь... Раньше тут не было никакой пустыни, Махирус, а рос диковинный лес. Деревья в нем были невероятно высоки, а чаща так густа, что под ее пологом не выживали ни кустарники, ни трава. Когда дефолианты погубили деревья, некому стало удерживать почву. Дожди вымывали ее, она стала сползать на равнины из Драйлона. Поэтому там сейчас такие плодородные земли, а здесь не осталось ничего, кроме песка.
2: Я просил рассказать про Иерусалим, напомнил Амаса.
1: Поначалу Иерусалим возник как научный форпост. Там жили ученые, изучавшие драконов, маленьких коричневых бестий. Дефолианты косили драконов тысячами и говорили, будто они умирают не от самих дефолиантов, а от отчаяния. Уцелевшие драконы спрятались среди камней, и людям никак было не извлечь их оттуда. Ученые в Иерусалиме остались без дела, и этот город стал городом наслаждений. В таком захолустье были позволительны любые грехи, ведь даже Бог их здесь не замечал.
2: Я просил рассказывать только правду.
1: Не перебивай! Как-то раз оставшиеся в городе ученые бродили среди скал и обнаружили, что не все драконы вымерли. Они увидели маленького упрямца, жившего среди серых камней. Но он неузнаваемо изменился. Из темно-коричневого дракон стал серым, как камни вокруг. Теперь его шкура походила не на кору, а на камень. Ученые поймали дракона и принесли в свою лабораторию. Спустя несколько часов дракон сбежал и больше не попадался им на глаза, а по Иерусалиму прокатилась волна убийств. Что ни ночь, то убийство. Убивали не просто кого попало, а лишь прелюбодействующие пары. Их находили с перерезанными глотками или со вспоротыми животами. Не прошло и года, как все искатели наслаждений покинули город, и Иерусалим вновь изменился.
2: Ты хочешь сказать, он стал таким, как сейчас?
1: Ученым удалось перенять у драконов крупицы их знаний, и с помощью этих знаний город был запечатан. Жители обратились помыслами к святости, вере и красоте, и убийства прекратились. Но серый дракон жив и по сей день. Многие мельком видят его то здесь, то там. Он похож на ожившую химеру. Иерусалим запечатали еще и для того, чтобы дракон не вырвался в большой мир, где люди не настолько святы и могут побудить его к новым убийствам.
2: Значит, Иерусалим уберегает мир от греха.
1: Он уберегает мир от возмездия, давая ему время на покаяние.
2: Я что-то не замечал у людей тяги к покаянию.
1: Кое-кто из них к этому склонен. И тогда бабочки уводят кающегося из мира и ведут ко мне.
2: Амаса молчал. За его спиной взошло солнце, и не успело оно подняться из-за гор на востоке, как вновь наступила жара.
1: А теперь я расскажу тебе про законы Иерусалима. Закон первый. Если ты увидел город, ни в коем случае не делай ни шагу назад, иначе потеряешь его из виду. Закон второй. На улицах не заглядывай в дыры, откуда исходит красное сияние, иначе у тебя вытекут глаза, слезет кожа, раздробятся кости, но ты будешь оставаться в сознании до самой последней минуты и умрешь мучительной смертью. Закон третий. Раздавивший бабочку будет жить вечно. Закон четвертый. Не приглядывайся к маленькой серой тени, что снует по гранитным стенам царского дворца, иначе она проберется к тебе в постель. Закон пятый и последний. Дорога на Далмануфу ведет к тому знаку, который тебе нужен, но ты никогда его не достигнешь.
2: Старик улыбнулся. «Почему ты улыбаешься?» — спросил Амаса.
1: потому что ты блаженный, Амаса, настоящий святой, и Иерусалим с нетерпением ждет твоего прихода.
2: А как зовут тебя, старик? Старик вскинул голову.
1: Созерцающий.
2: Но это не имя. Старик вновь улыбнулся.
1: А я не человек.
2: На мгновение Амаса поверил его словам и протянул руку. Пальцы его прикоснулись к телу, которое не рассыпалось и не исчезло.
1: «Да чего же велика твоя вера!» — восхищенно произнес старик. «Ты спокойно расстался со своей сумой, сказав, что там нет ничего ценного для тебя. А что тогда ты ценишь?»
2: В ответ Амаса снял с себя одежду и бросил под ноги старику. Когда-то его звали иначе, но как, он уже не помнил. Теперь его звали Серый, и он жил среди камней, серых, как его имя. Порой он забывал, где кончается камень и где начинается его тело, а иногда, неподвижно застыв, высматривал растопыренные пальцы своих ног, цепившиеся в камни. Наконец, с удивлением их замечал и также удивленно шевелил ими. Серый был неподвижен почти весь день и почти всю ночь, но в сумерки и предрассветную пору наступало его время. Неслышно, точно паук, он скользил по щербатым каменным стенам дворца, иногда останавливаясь, чтобы напиться из щели, в которой собралась дождевая вода. Но сейчас движения Серого стали медлительными и неуклюжими, потому что его тычинка выросла и набухла. Она задевала за вертикальные камни, попадала ему под ноги, и он на нее наступал. Так будет продолжаться несколько недель, и день ото дня она будет болеть все сильнее.
3: Надо как-то унять эту боль. Унять! Обязательно унять!
2: Но слабый разум Серого не знал, как это сделать. Долгие годы он не встречал соплеменников ни на стенах, ни на потолках. Серый помнил, что когда-то выслеживал людей, которые по ночам ложились друг на друга. Кажется, он что-то с ними делал, но что? А теперь его вновь влекло к дворцовым окнам. Сам того не понимая, он искал там исцеление от нестерпимой боли, хотя совершенно не представлял, какое исцеление можно найти в темных комнатах дворца. Он лишь помнил, что сумерки — время охоты. Только где искать добычу? И как она выглядит? «Я прошел мимо ворота Иерусалима, потому что не был близок к смерти», — думал Амаса. Иногда ему казалось, что Иерусалима вообще не существует, что он напрасно проделал долгий путь. Но Амаса не испытывал страха и не предавался отчаянию. Он думал о смерти с надеждой. Он ждал ее, ибо смерть означала желанный конец его путешествия. Он искал смерти, которая подступила бы к нему с жадно высунутым языком. Он искал смерти, прячущейся в прохладе пещер, а в сумерках и на рассвете отправляющейся на поиски жертв. Смерть могла оказаться песком пустыни или ветром, что заставит его сбиться с дороги, или подвернувшимся под ноги камнем, споткнувшись о который, Амаса провалится в яму и переломает кости. И вдруг... он увидел Иерусалим.
0: Продолжение рассказа Орсона Скотта Карда «Проклятие бессмертия» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Орсон Скотт Карт. Проклятие бессмертия. Продолжение. Светило неяркое солнце, обрамленное плотными тяжелыми облаками. По обе стороны дороги тянулись нескончаемые огороды. Их зелень блестела после недавнего дождя. Над головой Амаса жужжали пчелы. И тут Амаса увидел город. Его купола виднелись из-за деревьев. Величественный серо-зеленый город. Повсюду журчала вода, не та, чтобы излива текла по оросительным каналам, отбиваясь от жадной земли, готовой поглотить ее целиком, не пустить на поля. Нет, Амаса слышал журчание воды, привыкшей течь свободно, взмывать вверх беспечными струями фонтанов. Здесь, наверное, никому и в голову не приходило собирать и запасать воду. Это зрелище так потрясло Амасу, что ему захотелось повернуть назад, чтобы проверить, не мираж ли это. Иерусалим появился перед ним слишком внезапно, и Амаса все еще сомневался, не мерещится ли ему. Но он вспомнил первый закон, о котором рассказал старик: «Ни шагу назад». Иерусалим был чудом, и Амаса решил не испытывать судьбу. Он двинулся вперед, шагая по упругой земле. Впрочем, земля была не везде. Иногда под его ногами была густая трава, иногда замшелые камни. Амаса вволю напился из ручья, который весело журчал среди цветов. Потом двинулся вперед и вскоре увидел поднимавшуюся выступами стену, а в ней небольшую дверь. Открыв дверь, Амаса вошел, поднялся по ступеням и вскоре обнаружил вторую дверь, а за ней и третью. Первая дверь подалась с трудом, скрипнув ржавыми петлями. Вторая густо заросла шиповником и открылась без скрипа. Амаса ожидал, что ему вот-вот кто-нибудь встретится. Садовник или те, кто пришли сюда отдохнуть и весело провести время. Раз двери были в порядке, ими наверняка кто-то пользовался. Он прошел еще через несколько дверей, а последняя открылась раньше, чем он потянулся к ручке. Перед ним стоял человек в грязном коричневом одеянии паломника. Он явно не ожидал увидеть Амасу, потому что тут же резко отвернулся. Но Амаса все-таки успел заметить, что паломник держит младенца. Младенца с окровавленными руками. Амаса ясно увидел кровь. Уж не детоубийца ли открыл ему дверь?
1: «Все совсем не так, как ты думаешь», —
0: поспешно, словно оправдываясь, объяснил паломник.
1: «Я нашел этого ребенка, и рядом не было никого, кто мог бы о нем позаботиться».
0: «Тогда откуда кровь?»
1: «Этот младенец — дитя прелюбодеев. Пророчество исполнилось. Он омыл руки в крови собственного отца».
0: Паломник с надеждой взглянул на ребенка.
1: «Мы должны биться с врагом, затаившимся в городе. Тебе не следует».
0: Внезапно он замолчал, заметив порхающую бабочку. Она сделала круг над головой Амасы. Всего один, но паломнику этого было достаточно.
1: «Значит, это ты?»
0: — спросил паломник. «Ты меня знаешь?»
1: «Вот уж не думал, что доживу до этого дня!»
0: «До какого дня?» — спросил Амаса.
1: «До дня, когда будет убит дракон!»
0: Паломник втянул голову в плечи, осторожно подхватил ребенка левой рукой, а правой широко распахнул перед Амасой дверь.
1: «Тебя явно призвал сам Господь!»
0: Амаса вошел. Он так и не мог понять, за кого его принял паломник и почему его появление здесь так много значит для этого человека. За его спиной послышалось бормотание.
1: «Время пришло! Время пришло!»
0: Дверь оказалась последней. Амаса вошел в Иерусалим. Он брел, глядя на утопающие в зелени мужские и женские монастыри, сворачивал на улицы, где вперемешку стояли магазины и часовни, храмы и жилые дома. Амаса шел мимо садов и навозных куч. И все вокруг было ослепительно зеленым, живым, святым, напоенным множеством запахов, бурлящим или застывшим в созерцании. «Для чего я здесь?» — спрашивал себя Амаса. «Зачем бабочки меня сюда позвали?» Он не глядел в дыры, из которых исходило красное сияние. Проходя мимо серого каменного лабиринта царского дворца, он старался не глядеть на стены, чтобы не увидеть мелькнувшую тень. Амаса решил жить по законам Иерусалима, надеясь, что этот город станет концом его странствий.

0: Energy presents модель для сборки On Energy.
1: Царице Иерусалима было скучно и одиноко. Вот уже месяц она блуждала по дворцу, по самым заброшенным покоям дворцового лабиринта, где давным-давно никто не жил. Она старалась отсюда выбраться, но вместо этого заходила все дальше, туда, где было еще больше пыли и запустения. Слуги, конечно, знали, где сейчас находится царица, и ворчали, что надо снова тащиться к ней, нюхать пыль и любоваться на старую рухлядь. Но они даже не догадывались, что их госпожа заблудилась. Слуги думали, что царице просто нравится гулять по заброшенным коридорам и пыльным комнатам. Ее величество сама знает, где ей быть. А царица не могла снизойти до того, чтобы позвать на помощь. В самом деле, разве может царица сказать человеку, который принес ей обед:
2: «Любезный, не подскажешь, где я сейчас и как мне отсюда выбраться?»
1: Поэтому она все больше углублялась в лабиринт и все сильнее злилась на противную пыль, заставлявшую ее чихать и кашлять. Царица была ужасно тучной, что еще больше осложняло ее незавидное положение, потому что передвигалась она с трудом. Стоило ей найти комнату с кроватью, способной выдержать ее чудовищный вес, как она на несколько дней застревала там. Потом кровать ломалась, и царице приходилось отправляться на поиски новой. Поэтому ее перемещение по лабиринту было продиктовано не любопытством, а необходимостью, и происходило не постепенно, а рывками. Проснувшись поутру и услышав, что кровать все сильнее трещит, с трудом выдерживая ее царственную особу, правительница горестно вздыхала. Правда, она не забывала съесть обильный завтрак, и слуги, как всегда, стояли наготове, чтобы собрать и унести грязную посуду и объедки. Но после завтрака царица не требовала певцов или чтецов, а велела четверым слугам поднять себя с кровати и начать перемещать туда, куда хотела направиться.
2: «Сюда! А теперь туда!» —
1: кричала она слугам, а те передвигали ее точно мебель. Вся сложность заключалась в том, что царицу, подобно набравшему скорость маховому колесу, далеко не сразу могла остановиться. Она проскакивала мимо комнат, едва успевая их оглядеть. Если царица хотела где-то задержаться, ей нужно было вовремя сказать об этом слугам, чтобы те успели ее остановить. Но вдруг впереди окажется что-нибудь более привлекательное.
2: «Дальше! Дальше!» —
1: кричала царица, и слуги едва успевали поворачивать ее необъятное тело, следуя поворотам и изгибам коридоров дворцового лабиринта. Они знали, что скоро царица выдохнется, и ей придется остановиться. В тот день, когда Амасу пришел в Иерусалим, царица обнаружила громадную комнату с невообразимо широкой кроватью. Давным-давно некий распутный принц предавался здесь плотским утехам сразу с дюжиной любовниц.
2: «Вот то, что нужно. Я хочу остановиться здесь», —
1: повелительно сказала царица. Слуги облегченно вздохнули и принялись за уборку, потому что все в комнате было покрыто густым слоем пыли.
3: «Что вашему величеству будет угодно надеть на царское моление?» —
1: сладким голосом спросил дворецкий.
2: «Меня на молении не будет», — ответила царица.
1: Она ведь не знала, как вернуться в обитаемые покои дворца.
2: «На этот раз я решила пропустить праздник. Ничего страшного, ведь он повторяется каждые 7 лет».
1: Дворецкий с поклоном ушел.
3: Царица проводила его завистливым взглядом. Ей страстно хотелось вернуться к себе, и она уже целый месяц не участвовала в празднествах. Что еще того хуже? Она находилась далеко от дворцовой кухни, и все кушанья, пока их сюда несли, успевали остыть.
1: Царица мысленно прокляла предков своего мужа, построивших все эти лабиринты.

Амаса провел ночь возле навозной кучи. От нее исходило тепло, а он был совершенно гол. Поутру, не отходя от кучи, он нашел себе работу. Его разбудили слуги важного духовного лица, которого они называли епископом. Слуги оказались конюшенными этого епископа. Они привезли сюда навоз, скопившийся в конюшне за неделю. Навоз охотно разбирали окрестные крестьяне, поскольку за него не надо было платить. Слуги неодобрительно покосились на нагого Амасу, но ничего не сказали и принялись за работу. Вывалив навоз из тачек, они взяли вилы и начали разравнивать его, желая придать куче более аккуратный вид. Амаса видел, как эти люди боятся хоть немного испачкаться в навозе. Сам он не страдал подобной щепетильностью, поэтому взял свободные вилы, шагнул в самую середину навоза и быстрее и проворнее брезгливых слуг перекидал свою часть в общую кучу. Он работал так усердно, что под конец старший конюшенный отвел его в сторону и спросил: «Хочешь получить работу?» «Не помешает», — ответил Амаса. Старший конюшенный многозначительно оглядел нагого Амасу. «Ты что, постишься?» Амаса покачал головой. «Я оставил одежду на дороге только и всего». «Нужно внимательнее относиться к своим вещам. Я могу выдать тебе ливрею, но целый год буду вычитать ее стоимость из твоего жалования». Амаса пожал плечами. Он не знал, на что здесь тратить деньги. Его новая работа оказалась тяжелой и монотонной, но все равно понравилась ему. К тому же нескончаемое разнообразие окружающей жизни скрашивало труд. Амаса был покладистым, поэтому ему доставалось больше работы, чем остальным. Однако перебрасывание навоза было для него лишь фоном для маленьких ежедневных радостей.

0: Амаса любил утренние молитвы, когда епископ в серебристом облачении произносил величественные слова, и слуги, толпившиеся во внутреннем дворе, неуклюже подражали жестам священника. Ему нравилось бежать за каретой епископа. По обеим сторонам улицы стоял народ, а епископ бросал из окна кареты мелкие монетки. Жители радостно кричали «Ура!», и слуги тоже радовались, ведь им доставалась часть денег. Они тратили эти деньги на выпивку, а Амаса сидел с ними, слушая их песни и истории. Он любил сопровождать епископа, когда тот посещал церковь, посольство или знатный дом. Амаса с интересом разглядывал женские наряды. Они как будто полностью отвечали строгим требованиям скромности и целомудрия, но стоило присмотреться, и глаз улавливал и признаки роскоши, и почти откровенную похоть, мастерски прикрывавшуюся скромностью и целомудрием. Все это считалось вполне благопристойным и даже богоугодным. Амаса не удивлялся. Он давно понял, что оборотная сторона молитв и духовного экстаза – пламень плотской страсти. Годы, проведенные почти на краю пустыни, научили Амасу ценить то, на что остальные слуги не обращали внимания. Там, где он жил, питьевую воду привозили из других мест, ее приходилось беречь. Амаса не сразу избавился от привычки наливать лишь столько воды, сколько он мог выпить. А если бы там, где он раньше жил, он вымылся бы так, как мылись в бане слуги, щедро расплескивая воду, ему нечем стало бы поливать посевы. Рядом с пустыней даже лужица мочи привлекала мелких зверей, не говоря уже о насекомых. Здешние жители называли Иерусалим городом камня и огня, но для Амаса он был городом жизни и воды, которая стоила дороже золота, вечно меняющего хозяев. Конюшенные неплохо приняли Амасу, но его отделял от них невидимый барьер. Мало того, что он был пришлым, он явился в Иерусалим совершенно голым и не испугался предстать перед Господом, перепачканным в навозе. Для отчужденности слуг были и другие причины. Амаса не обижался. Он познал привкус смерти и подходил к жизни с иными мерками. Он понимал простые удовольствия, которые так много значили для конюшенных, но не нуждался в них и не мог этого скрыть. Однажды настоятель передал управляющему, тот старшему конюшенному, а старшей конюшенной Амасе и всем остальным, чтобы они трижды тщательно вымылись с мылом. Старожилы сразу поняли, в чем дело, и от них Амаса узнал о приближающемся празднике, именуемом «Царским молением», который устраивался каждые 7 лет. Епископ будет участвовать в торжественных церемониях, а слуги должны его сопровождать. Безупречно чистые, в отглаженных ливреях, с волосами, пахнущими благовониями. А самое главное, они увидят царя и царицу. «Она красивая?» — спросил Амаса, пораженный тем, с каким благоговением эти грубоватые и непочтительные люди говорят о царице. Слуги со смехом ответили, что царица похожа на гору, на луну и даже на целую планету. Но вдруг на голову старой служанки села бабочка, и смех мгновенно стих. «Бабочка!» – зашептались слуги. Глаза старухи затуманились, и она сказала.
1: «Знай, блаженный Амаса! Для тех, кто способен видеть, царица восхитительно прекрасна!»
2: «Слышите?» – перешептывались слуги. «Бабочка говорит с новеньким, который явился сюда нагим!»
1: «О, блаженный Амаса! Из всех святых, что являлись сюда из большого мира, из всех мудрых и изможденных душ, ты самый мудрый, самый изможденный и самый святой!»
0: Слушая голос бабочки, Амаса трепетал. Он вдруг вспомнил, как перебирался через Эгдипскую пропасть, чувствуя, что в любую секунду она может разверзнуться и поглотить его.
1: «Мы привели тебя сюда, чтобы спасти ее! Спасти ее! Спасти ее!» — говорила старуха, глядя в глаза Амасы.
0: Тот покачал головой. «С меня достаточно подвигов», — сказал он.
3: Изо рта старухи хлынула пена, из ушей потекла сера, из носа слизь, глаза переполнились сверкающими слезами. Амаса протянул руку к бабочке на голове старухи, к хрупкой бабочке, доставившей несчастной служанке столько страданий. Он взял бабочку в руку, сложил ее крылышки, прикрыл левой рукой и раздавил. Раздался громкий хруст, точно надломился прутик, но из бабочки не вытекло ни слизи, ни раздавленных внутренностей. Она была сделана из чего-то прочного, как металл, но ломкого, как пластик. Между половинками мертвой бабочки заплясали электрические искорки и быстро погасли. Старуха упала. Слуги осторожно вытерли ей лицо и унесли. Никто не заговорил с Амасой, только старший конюшин ошеломленно поглядел на него и спросил:
4: «Из чего это тебе захотелось жить вечно?»
3: Амаса пожал плечами. Как он мог объяснить, что просто решил облегчить страдания старухи и поэтому убил бабочку? К тому же его отвлекло странное жужжание в голове. Там словно щелкали крошечные переключатели, открывались и закрывались крошечные задвижки, а микроскопические контакты без конца меняли свою полярность. Перед глазами мелькали картины, но он не успевал к ним приглядеться. «Теперь я вижу мир глазами бабочки», — подумал Амаса. А громадный механизм, который называется разумом Иерусалима, видит мир моими глазами. Серый в ожидании замер у окна.
2: Здесь. Каким-то чудом, неважно, каким, он это понял.
3: Он знал, что рожден для этого мгновения, что цель всей его жизни по ту сторону окна. Он был голоден, но сейчас не время было отвлекаться на добывание пищи. Его разбухшая тычинка дрожала от вожделения. Серый знал, нынче ночью он удовлетворит свои желания. Он терпеливо ждал у окна. Солнце спряталось, небо потемнело, но он продолжал ждать. Погасли последние лучи света. Внутри было тихо. Серый скользнул в темноту и осторожно двигался до тех пор, пока его длинные пальцы не нащупали каменную кромку. Он стал заползать внутрь, а разбухшая тычинка тащилась между ног. Шершавый камень больно царапал ее.
2: «Уже скоро», — твердил себе Серый. «Уже скоро».
3: Он двигался к гигантской живой горе, вздымавшейся среди простыней. Гора дышала. Ее дыхание было судорожным и частым. Глыбы, которые были ее грудями, с трудом вздымались и тут же опадали. Но Серый не думал об этом. Он полз по стене, пока не оказался над головой живой горы. Ее мясистое лицо не вызвало у него интереса. Его интересовало лишь то место у ее плеч, где просто не одеяло и покрывало лежали не так плотно. Там были щели, ведущие под одеяло. Складки простыней чем-то напомнили ему древесные листья. Серый прыгнул на кровать и юркнул в щель.
4: «Да, это тебе не камень».
3: Серый елозил из стороны в сторону, нигде не находя твердой поверхности, за которую мог бы зацепиться. Тычинка вздрагивала. Он чувствовал жжение и покалывание. Изнутри уже сыпались крупинки пыльцы. Нельзя медлить! Нельзя останавливаться только потому, что ему трудно передвигаться. Серый из последних сил полз по узкому проходу между мокрым от пота телом и белой стеной простыней. «Вперед! Только не останавливаться!» Кое-как он перебрался через огромную ветку и вдруг понял, что достиг цели.
2: «Пора!»

0: когда тычинка выбросила последние крупицы пыльцы, Серый замертво упал на простыню.
1: Царице снились буйные сны.
0: Часы бодрствования налагали на нее множество ограничений. Ее чудовищно тучное тело быстро уставало и противилось каждому движению. Но зато во сне царица была неистова и неутомима. Иногда ей снилось, что она мчится на коне по холмам и оврагам. Иногда во сне она летала, а в эту ночь ей снились любовные наслаждения. Разумеется, они тоже были буйными и необузданными. Но, находясь на вершине страсти, она вдруг увидела чье-то лицо, и от нее грубо оторвали возлюбленного. Царица испуганно посмотрела на невесть откуда взявшегося незнакомца, и тут сон оборвался. Царица проснулась, все еще трепеща от сладостных воспоминаний. Ей было так тяжко и тоскливо возвращаться к действительности и вспоминать, какая она на самом деле. Царица позволила реальности проникнуть в нее по капле, словно принимая горькое лекарство. Она вспомнила, что заблудилась во дворце, что жир давит на нее и свисает складками, делая ее похожей на распухшее больное дерево. Царица вспомнила, как она несчастна. А тут еще странный человек, ворвавшийся в ее сон. Царица шевельнулась и вдруг почувствовала между ног что-то холодное и сухое. Она испуганно застыла. Горничная, увидев, что царица проснулась, тут же склонилась над ней с вопросом:
2: «Не угодно ли вам позавтракать, ваше величество?»
3: «Помоги мне встать!» – прошептала в ответ царица.
0: Горничная удивилась, но позвала других слуг. Когда они выкатывали царицу из постели, та вновь почувствовала это и, едва оказавшись на ногах, тут же приказала сбросить с кровати все постельное белье. Он лежал в складках простыней. Сплющенный, пустой, похожий на тонкую пластинку серого камня. Слуги вытаращили глаза, но, разумеется, не поняли того, что сразу поняла царица. Сон оказался слишком правдивым, и большой стебель, торчащий из мертвого тельца, живо напомнил ей о призрачном возлюбленном. Царица поняла, это существо явилось к ней не высасывать все соки, не забирать. Оно пришло, чтобы отдать. Царица не закричала, но почувствовала, что ей нужно как можно скорее бежать отсюда. Она сама без помощи слуг засеменила к двери и, к своему большому удивлению, не упала. Желание покинуть это место как будто придало силы ее ногам, и они не подогнулись. Царица не знала, куда ей идти. «Все равно куда, только прочь отсюда!» Она побежала. Мелькали распахнутые двери комнат, сзади бежали удивленные слуги. Миновав дюжину комнат, царица вдруг поняла, она убегает вовсе не от маленького уродца, оказавшегося ее любовником. Она бежала, потому что он оставил что-то внутри нее. Даже на бегу царица чувствовала, как в чреве ее что-то шевелится. Она должна. Она просто обязана как можно скорее от этого избавиться.

0: Рокки на радио Energy. Орсон Скотт Карт. Проклятие бессмертия. Окончание. Царица бежала, испытывая не тяжесть, а облегчение. Ее жир таял буквально на глазах. Исчезали ненавистные холмы и бугры плоти. Их уносила внутренняя буря, и царица вновь становилась похожей на женщину. Там, где раньше был необъятный живот, остались складки обвисшей кожи, они ударяли ее по ляжкам. Слуги догнали царицу и подхватили, чтобы, как всегда, поддержать. Но что это? Царица уменьшилась в объеме почти вдвое. Слуги ничего не сказали, тем более, что их мнение никто и не спрашивал. Поэтому они просто бежали, глядя на болтающиеся складки усыхающей плоти ее величества. И вдруг, охваченная страхом, царица увидела, что попала в знакомые места. Она узнавала ковры, мебель, окна и двери. Теперь у нее появилась цель. Она знала, куда именно бежать. Скорее! Скорее туда, где ей помогут и защитят! Скорее в тронный зал, где сейчас должен быть ее муж! Церемония моления уже наверняка началась. Царица чувствовала, что силы ее иссякают. «В тронный зал!» — велела она окружившим ее слугам. «К мужу!» Слуги бережно подняли ее и понесли. Плод в чреве царицы подпрыгивал от радости. Время его появления на свет стремительно приближалось. Амаса не видел того, что происходит в небесном зале. Едва он туда вошел, все пространство заполонили бабочки. Они порхали под куполом, роспись которого изображала небосвод летней ночью, и их крылышки закрывали звезды. Бабочки облепили расписные колонны, и живопись едва проступала сквозь живое покрывало. Амаса видел бабочек повсюду, даже там, где другие не могли их увидеть. В его голове по-прежнему открывались и закрывались крошечные задвижки, и микроскопические контакты меняли свою полярность, подчиняясь движениям бабочек.
1: «Спаси царицу!» — звенело в голове Амасы. «Мы привели тебя сюда, чтобы ты ее спас!»
0: Живая пелена застилала его глаза, и он ничего не видел, пока в небесный зал не внесли царицу. Тогда пелена перед его глазами рассеялась. В зале наступила тишина. Церемония прервалась. Взоры собравшихся обратились к царице. Амаса увидел нечто похожее на громадный, наполовину спущенный воздушный шар с женским лицом. Широко раскрытые беззащитные глаза царицы смотрели испуганно и доверчиво. Она нетвердо держалась на ногах, и слуги делали все возможное и невозможное, чтобы не дать ей упасть. Ее лицо заворожило Амасу. В этом лице соединились лица всех женщин. Надежда в ее глазах была ответом на чаяние всех мужчин.
1: «Муж мой!»
0: — воскликнула царица. Но взгляд ее, как и слова, были обращены не к царю. Она пристально смотрела на Амасу.
2: «Она смотрит прямо на меня!» — в ужасе подумал Амаса. «Она несет в себе все великолепие Бесары, все могущество Кафр-Катнея. Она — пропасть Гдиппы. Она все, что я любил и оставил в прошлом, и я не хочу вновь распалять огонь желания!»
3: «Что с тобой, жена моя?» — крикнул ошеломленный царь.
0: Царица протянула к нему руки. В ее горле забулькало, лицо исказило гримаса боли и удивления. Потом она задрожала, как легкая деревянная изгородь под напором ветра. Вокруг тревожно зашептались. Царице явно творилось что-то неладное. Царица качнулась и отпрянула. На полу лежал новорожденный младенец. Совсем маленькая девочка с серой кожей, вся сморщенная и перепачканная кровью. Глаза младенца открылись. Девочка выпрямилась, огляделась по сторонам, схватила ручонками пуповину и перекусила ее. Над головой ребенка тревожно кружились бабочки. Амаса знал, чего они от него ждут. Он слышал их шепот.
1: «Подобно тому, как ты переломил бабочку, ты должен сломать шею этому ребенку. Мы и Иерусалим, построенные ради великого свершения, существо, явившееся в наш мир, подобно Богу. Мы приветствовали ее рождение. Теперь тебе надлежит ее убить. Каждая минута ее жизни несет опасность. Ты самый святой из всех людей. Мы привели тебя сюда, ибо ты один обладаешь властью над этим ребенком.
2: «Я не могу убить ребенка», — подумал Амаса. Даже не подумал, а просто вздрогнул от негодования и отвращения. То не было разумным решением. Убийству воспротивилась его человеческая сущность.
1: «Пойми, перед тобой не ребенок», — шептали ему бабочки вместе с Иерусалимом. «Думаешь, драконы исчезли, потому что мы уничтожили их деревья?» «Ошибаешься. Драконы изменились и нашли новый способ плодить себе подобных. Они не оставили надежды вновь править миром».
2: Весь механизм города с его переключателями, задвижками и контактами требовал, чтобы Амаса подчинился. И тысячи раз Амаса решал покориться судьбе и делал несколько шагов вперед, чтобы схватить девочку и сломать ей шею. И столько же раз он слышал свой крик: «Я не могу убить ребенка!» Крик этот эхом отозвался в небесном зале, когда Амаса прошептал:
1: «Нет!»
2: «Зачем я стою здесь, посреди небесного зала?» – спрашивал себя Амаса.
1: «Почему царица с таким ужасом смотрит на меня? Может, она меня узнала?» «Да, узнала, и потому испугалась. Испугалась, потому что я должен убить ее ребенка. И еще потому, что я не могу этого сделать».
2: Пока Амаса колебался и терзался сомнениями, серая девочка повернула личико к царю.
4: «Папа!»
2: – произнесла она. Потом девочка встала и потопала к трону. С каждым шагом ее походка становилась уверенней. На ходу она ловко ковыряла в ухе.
1: «Пора! Пора!» –
2: торопили бабочки Амасу.
1: «Да!»
2: – мысленно ответила Амаса.
1: «Нет!»
3: «Доченька!»
2: – обрадованно вскричал царь.
3: «Наконец-то у меня появилась наследница! Ответ на мое моление пришел раньше, чем мы закончили молиться! И каким удивительным ребенком наградили меня небеса!»
2: Царь сошел с трона, подхватил девочку на руки и подбросил вверх. Она засмеялась и, перекувыркнувшись в воздухе, упала ему в руки. Царь вновь подбросил ее и... Девочка осталась парить в воздухе. Она плавала над головой царя. Собравшиеся застыли, изумленно раскрыв рты. Девочка обратила свой взор к матери, из чрева которой недавно появилась. Царица и сейчас оставалась невероятно грузной и была похожа на гору. Девочка плюнула. Ее слюна сверкнула в воздухе, как маленький бриллиант, неслышно подлетела к царице и ударила ее в грудь. Послышалось шипение. Все бабочки вдруг почернели, съежились и упали. Всем людям их падение показалось беззвучным, только Амаса слышал, как трупики бабочек ударяются о мраморный пол. Потом в его голове перестали щелкать переключатели, все задвижки закрылись, и Амаса вновь стал самим собой. Но было поздно. Девочка обрела силу, и уже ничто не могло спасти царицу.
3: «Убейте это чудовище!» – закричал опомнившийся царь.
2: Его слова еще звенели в воздухе, когда девочка пустила радужную струйку мочи прямо ему на голову. Царь скрылся в языках пламени. Теперь окончательно стало ясно, кто отныне правит во дворце, и серая тень навсегда покинула его стены. Девочка взглянула на Амасу и улыбнулась.
4: «Ты самый святой из всех людей, потому я и позвала тебя сюда».
2: Амаса попытался покинуть город, но забыл, каким путем сюда пришел. Увидев паломника, склонившегося над фонтаном, что бил из расселины в камнях, он спросил: «Как мне уйти из Иерусалима?»
3: «Разве ты не знаешь, что никто отсюда не уходит?» – удивленно воскликнул паломник.
2: Отойдя на несколько шагов, Амаса обернулся и увидел, что паломник не один. Нагнувшись над водой, он сосредоточенно отмывал ручки младенцу. Амаса пробовал найти путь по звездам, но куда бы он ни направился, он неизменно выходил на одну и ту же дорогу, которая приводила его к воротам, а у ворот его ждала серая девочка. Впрочем, она давно уже была не девочкой, а взрослой женщиной с блестящим, как сланец, серым телом и большой тяжелой грудью. Она улыбалась, протягивала к Амасе руки и не выпускала его из объятий.
4: «Я Далману», — шептала она. «И ты все время идешь по моей дороге. Я Акразия, потому научу тебя радости».
2: Она уводила его в хижину в дворцовом саду и учила сладким мукам блаженства любви. Всякий раз их слияние заканчивалось зачатием, и спустя несколько часов у нее рождался ребенок. На глазах у Амасы серые дети взрослели, уходили в город и врастали в людей. Кто в мужчину, кто в женщину, кто в ребенка.
4: «Там, где погиб один лес, —
2: шептала ему Далмануфа,
4: — обязательно вырастет второй».
2: Напрасно он повсюду разыскивал бабочек.
4: «Их больше нет, Амаса. Они исчезли все до единой», — говорила Акразия. «В них была сокрыта вся мудрость, которую люди сумели перенять у моих предков. Но этой мудрости оказалось мало, потому что тебе не хватило мужества убить дракона. Он принял облик прекрасного ребенка, и ты дрогнул».
2: Она и впрямь была прекрасна. И постоянно приходила к нему, ложилась с ним и зачинала все новых и новых детей. Она повторяла Амасе, что недалек тот день, когда она снимет печати с ворот Иерусалима и пошлет своих светлых ангелов в леса, которыми владеют люди. И ее ангелы вновь станут жить на деревьях и совокупляться с ними. Амаса не раз пытался покончить с собой. Но она лишь смеялась, видя его с бескровной раной на шее, с разодранными легкими или проглотившим яд, который лишь оставил отвратительный привкус во рту.
4: «Мой блаженный Амаса, ты не можешь умереть», — говорила она. «Отец ангелов, ты бессмертен. Ведь однажды ты раздавил мудрую, жестокую, добрую и хрупкую бабочку».
2: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Проклятие бессмертия» в переводе с английского Игоря Иванова. Рассказ Андрея Дашкова «Жилец». В этом отеле было 6 миллиардов комнат. И еще несколько миллиардов на подземных этажах. Оттуда оно и появилось. Кто-то из репортеров с присущим людям этой профессии черным юмором окрестил новую болезнь синдромом жильца. Ее природа и каналы распространения оказались неизвестными. Дилетанты заговорили о вирусном штамме, поражающем нейронную сеть человека и формирующем сверхразряженный негуманоидный мозг. Позже выяснилось, что жертвами эпидемии стали не только люди. Употреблялись бессмысленные словосочетания типа «интоксикация массового сознания». Вряд ли это имело что-то общее с действительностью. Жилец начал двигаться, оставляя за собой трупы. Или почти трупы. Идиотов, но, вероятно, были и святые, которые ни о чем не могли или не хотели рассказать. Это же действительно отель, где разбиваются сердца. Сколько времени нужно, чтобы побывать в каждом номере, освободить его от устаревшей мебели, спустить прежнего обитателя с лестницы, полюбоваться видом из окна и успеть соскучиться? Никто не знал. Но жильцу, судя по всему, было некуда спешить. В его распоряжении оказалась вечность в сравнении с ужасающей краткостью земного человеческого существования. А это означало, что отель не останется прежним. Будут достраиваться новые этажи, а самые старые, неприспособленные, обрушатся сотнями и тысячами уже в следующую секунду. Поэтому его эволюция обещала быть стремительной и необратимой. Некоторым людям пришлось иначе взглянуть на отведенное им время. Долгая жизнь, красивая жизнь,
5: Кошмарная жизнь, жизнь любой ценой, праздник, который не всегда с тобой, и больше ничего не имело значения.

Внезапно жилец обнаружил, что может радикально изменить среду обитания, приспособить ее для себя. Как говорил один гедонистически настроенный учитель жизни, если уж суждено страдать, то лучше страдать с удобствами. А разве нет? Но начиналось все с сущего пустяка.

Ее идентификационный код был забыт. Кое-что, конечно, сохранилось в истории болезни. Бессмысленный набор букв. Произнеси его вслух, и на это имя все равно никто не отозвался бы. Женщина, носившая его, ничего не слышала, не видела и не ощущала. Санитары называли ее между собой морской свинкой за неестественно розовый цвет кожи. Солнечные лучи не прикасались к этой коже в течение 23 лет, но свинка вовсе не отличалась болезненной бледностью. Напротив, она была свежа, как майское утро, и выглядела гораздо моложе своих 40 лет. Ее не портили даже следы старых ожогов на правой половине лица. Следы можно было принять за родимые пятна странной конфигурации. Большую часть времени она лежала на спине. Когда возникала угроза образования пролежни, ее переворачивали на бок, сажали на пол или ставили в угол, чтобы не мешало убирать. Уборка палаты занимала всего около 5 минут. На кормление и переодевание требовалось гораздо больше времени, ведь свинка ходила под себя с удивительной регулярностью. По ней можно было сверять часы. Ступор с восковой гибкостью – это довольно смешная штука, если вы обладаете специфическим чувством юмора. Большинство санитаров обладали им в полной мере. С пациентом-кататоником можно делать все, что угодно. Он сохраняет то положение, которое вы ему придадите, сколько времени, насколько хватит вашего терпения. Он живое пособие по хатха-йоге. Ограничения накладываются лишь жесткостью скелета и фантазией экспериментатора. Случалось, морскую свинку ставили на 4 точки, а затем играли в нарды на ее спине ночь напролет. Ей было абсолютно все равно. Она могла стоять так даже с открытым ртом и с огурцом в заднице для смеха, если не полениться и сделать соответствующие приготовления. Кстати, кормить ее было сущим мучением. Процесс пережевывания пищи растягивался на десятки минут, поэтому свинку питали преимущественно кашкой или посредством инъекций. Быстро и без хлопот. Теперь о времени и месте действия. 2005 год. Харьков. Бывшая усадьба губернатора Сабурова, ныне больница приказа общественного презрения, проще говоря, психушка. 3-й подземный этаж корпуса Д. 7-е особое отделение, официальных всего 6. Крайне ограниченный доступ, вневедомственная охрана, подземные коммуникации, специальное снабжение с территории оборонного предприятия, расположенного по соседству за 5-метровым забором. Отсюда осуществлялись поставки биологического материала для лаборатории военной разведки. Однако некоторые исследования персонал больницы проводил самостоятельно, то есть занимался тем, что по контрасту с прикладными задачами вояк можно было бы назвать фундаментальной наукой. Именно поэтому свинка задержалась тут надолго. Ее случай являлся бы, в общем-то, достаточно банальным, если бы не одна деталь. В течение 23 лет электроэнцефалограммы показывали наличие постоянного по амплитуде тета-ритма, что соответствовало состоянию абсолютного самадхи. Кроме того, ее биологический возраст практически не изменялся. Таким образом, морская свинка оставалась уникальным и почти неизученным объектом, что-то вроде черного ящика психопатологии. Она занимала одиночную палату площадью 9 квадратных метров, комнату с глухими стенами метровой толщины, покрытыми мягкой обивкой и стальной дверью. В помещении находились кровать и единственный источник света, защищенный металлическим решетчатым колпаком. Ни один из пациентов, пребывавших в 7-м отделении за всю историю его существования, не имел родственников, а 16 из них, как следовало из документов Министерства внутренних дел, были казнены за чекчайшие преступления по приговору суда в различное время, но не менее 8 лет назад. На самом деле они умерли гораздо позже. При испытаниях экзотических видов оружия, включая псирезонансные излучатели и вирус-мутант JBES. Однако кое-кто до сих пор был жив. А кое-что условно считалось живым. Например, мозговые клетки 4 психов, среди них знаменитого серийного убийцы и педофила Мирона Мельника, были задействованы в некристаллических структурах биокомпьютеров военно-космических сил. Свинка не представляла интереса для военных ни в качестве жертвы, ни как иррациональный расширитель баз данных. Она была нечувствительна к боли и внешнему излучению, альфа- и бета-активность мозга почти полностью отсутствовали, при этом сохранялся мышечный тонус, достаточный для поддержания давления во внутренних органах. Ее личность равнялась нулю. Этому существу полагалось находиться в глубочайшей коме. Оно было бы абсолютно бесполезным,
если бы не тета-ритм и феноменальный обмен веществ, свидетельствовавший о том, что свинка, возможно, представляла собой бессмертный человекоподобный организм, рывком достигший эволюционного потолка. У некоторых жрецов чистой науки при мысли о свинке захватывало дух. Славик Рыбкин работал в 7-м отделении санитаром. Это был ничем не примечательный малый, если не принимать в расчет его нездоровую склонность к порнографии. Гипертрофированные, должным образом подсвеченные и отретушированные женские прелести потрясли его воображение еще в начальной школе, но он не стал вульгарным дрочилой. Наоборот, со временем Рыбкин превратился в настоящего эстета от порно. Он открыл, например, что ногти на пальцах мастурбирующей женщины, покрытые красным лаком, могут выглядеть как капли крови на бархатных лепестках, ягодицы как песчаные дюны, освещенные закатным солнцем, а грудь как нежный тропический плод, покрытый золотистым пушком. Изредка у него случался секс с реальными бабенками, и всякий раз Славик поражался тому, насколько далеки они были от идеала. Он замечал малейшие изъяны в их внешности. Ему достаточно было увидеть пластырь на растертой пятке, мохнатую родинку на щеке, прыщ на шее или почуять запах пота, чтобы желание тут же трансформировалось в брезгливую холодность. А от обкусанных ногтей Рыбкину вообще хотелось блевать. Надо отдать ему должное, он не сразу утвердился в поклонении недостижимому целлулоидному совершенству. Перепробовав дамочек из своего окружения, Рыбкин добрался до самых ухоженных, но при ближайшем рассмотрении и эти оказались не без дефектов. Тогда он решил рискнуть, поистратиться и обратился к услугам по-настоящему дорогих проституток. Результат оказался разочаровывающим. Везде Славик видел не одно так другое. Сыпь в паху, пломбированные зубы, черные точки на месте выбритых волос, шрамики или просто чересчур мясистые пальцы. Этому парню было трудно угодить. Окончательно добило его курортное приключение в судаке. Сняв на пляже столичную штучку, он обработал ее в ресторане и, доведя до нужной кондиции, повез в мотель. Была волшебная крымская ночь. Южный ветер шумел в кипарисах. Звезды мерцали, переговариваясь с поэтами азбукой Морзе. В специально подготовленном Рыбкиным номере пахло свежими яблоками. У штучки был прекрасный ровный загар, поэтому ее тело от шеи до кончиков пальцев на ногах казалось Славику сладким коричневым леденцом. Он и начал облизывать его с вожделением, которого не испытывал достаточно давно. Все шло чудесно до той минуты, когда Рыбкин добрался до лифчиков. Освободив леденец от этой упаковки, Славик взвыл и выскочил из номера, едва успев натянуть брюки. Много ночей подряд его преследовало одно и то же кошмарное видение. Ложбинка между очаровательных, налитых и загорелых женских грудей, заросшие черными курчавыми волосами. Сам Рыбкин тоже был далеко не мраморный Аполлон, поэтому он возненавидел и собственное тело. У него появился своеобразный комплекс неполноценности. Это углубило психологическую травму и вызвало интересный синдром замещения. Женщины перестали его удовлетворять. Ему было хорошо с собой и своими фантазиями, когда он изучал бесконечно соблазнительные тела по журналам и порнофильмам. В общем, болезнь приобрела хронический характер. Рыбкин ни о чем не переживал. Он считал это легким, незаметным для окружающих и безобидным отклонением от нормы, которое никак не отразилось на его профессиональных качествах. В больнице он был на хорошем счету, начальство отзывалось о нем как о добросовестном, физически сильном, душевно устойчивом и морально здоровом работнике, что позволило ему со временем заключить новый контракт и получить доступ в 7-е отделение. Он попал в эту секретную тюрягу для психов, откуда они отправлялись в последний путь, иногда довольно мучительный, когда уже обозначился конец процветанию. Рыбкин пользовался благами, вкушал от спецкормушки, но совсем недолго. Потом наступила эпоха разоружения, разразился экономический кризис, за ним последовала глубочайшая депрессия.
Все военные программы были свернуты, уникальное оборудование законсервировано или распродано с аукционов, снабжение и финансовые вливания прекратились. Численность персонала 7-го отделения уменьшилась на 2/3. Клиентура тоже понесла невосполнимые потери, особенно после отмены в стране смертной казни. В результате из 40 перманентных в отделении остались всего 6. Среди них знаменитая в узких кругах морская свинка. Сокращение младшего медицинского персонала означало расширение обязанностей дежурного санитара. В частности, теперь один раз в 6 часов ему приходилось иметь дело со свинкой, точнее, с продуктами ее вялой жизнедеятельности. И Славик Рыбкин возненавидел свою работу.

0: Рыбкину предстояло скучнейшее 12-часовое дежурство, и вряд ли развеять его депрессию могли свежие номера «Плейбоя», «Нью Альтернативы» и «ТВ-секса», лежавшие в шкафчике номер 7 мужской раздевалки. Он приехал на несколько минут раньше и поболтал с охранниками о футболе. Они сошлись на том, что в этом году киевское «Динамо» должно взять кубок «Тойоты». Затем Рыбкин прошел к служебному лифту и нажал на самую заметную кнопку с надписью «Подвал». Спустившись на 12 метров вниз, он прошел через предварительные фильтры, подвергся трехступенчатой идентификации. Голос, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза. С точки зрения Славика, это был абсолютно никчемный пережиток шпиономании, отнимавший время и электроэнергию. Зато минуло уже полгода, как уволили Юлика, служившего во внутренней охране и долгое время бывшего постоянным партнером Рыбкина по Деберцу. Лишь после того, как неумолимый электронный жлоб открыл перед ним стальные двери 7-го отделения, его дежурство началось официально. Он машинально посмотрел на свои противоударные водонепроницаемые часы. Было 20:01. Колян, которого он сменил, уже переоделся и приплясывал от нетерпения.
1: «Давай быстрее, братан, у меня сегодня пьянка!»
0: «По поводу?»
1: «Можешь поздравить? Жена второго родила!»
0: «О, кисло», — сказал Рыбкин. «С тебя пузырек!»
1: «Святое дело! Послезавтра свободен?»
0: «Да, все тихо».
1: «Как на кладбище?»
0: «Правда, Бобо утром чуть пошумел, руки себе покусал».
2: Бобо — это была кличка добродушного толстяка из палаты номер 3, похожего на Деда Мороза. 11 убийств с последующим расчленением трупов. Цель — совершение магических действий. Самое смешное, что результат магических действий был налицо. Во всяком случае, во время следствия на Бобо пытались повесить еще 12 жертв, которых он, по-видимому, прикончил на расстоянии, не выходя из своего вонючего деревенского дома. В 7-м отделении не было суеверных. Тем не менее, с Бобо никто никогда не ссорился всерьез.
0: «Что это с ним?»
1: «Да хер его знает, испугался чего-то, придурок. Я его связал, потом заставил жрать фенобарбитал. Думаю, проспит до утра».
0: «Свинка прорезалась?» Этот вопрос вдруг приобрел для Рыбкина огромную важность. Лицо Коляна расплылось в широкой садистской улыбке. «А как же! 5 часов назад!» Славик застонал. Что касалось свинки, он считал быстро. Ему предстояло мыть ее как минимум 2 раза. Они прошли на центральный пост. Здесь уже расположилась ночная сестра-толстушка Соня Гринберг и пила свой черный кофе. Рыбкин накинул взглядом 2 ряда 6-дюймовых экранов. Большинство мониторов не работали. Один показывал длинный прямой коридор, по правую сторону которого находились двери всех 40 палат. По левую располагались служебные помещения. Еще 2 монитора были соединены с телекамерами, установленными в палатах с номерами 3 и 16. Как и ожидалось, Бобо мирно спал. Славик увидел, что его руки действительно перебинтованы от запястья до локтей. Судя по всему, укусы были глубокими. На бинтах проступила кровь. 16-я палата была пуста. Рыбкин едва удостоил Соню кивком. Он, мягко говоря, недолюбливал эту гору потеющего рыхлого мяса, жабий рот и наивные глаза на выкате. С Соней у него был плохой контакт, но это полбеды. Гораздо хуже, что он вынужден ей подчиняться. Попрощавшись с Коляном, он подошел к автомату за банкой пепси. Сунул в щель монету и услышал, как та протарахтела к окошку возврата. Промочить горло было нечем, кроме насыщенной хлором водопроводной воды. Рыбкин выругался в полголоса. Часы показывали всего лишь 20:12, а он уже начинал нервничать.

0: 10 часам вечера Рыбкин нервничал очень сильно. В этом проклятом склепе не было даже телевизора, и пообщаться не с кем, если только вы не любитель внутренних диалогов, чреватых известным диагнозом. Чертова корова Соня Гринберг невозмутимо вязала, сгорбившись за стеклянной перегородкой. Славик пытался утешиться, рассматривая в раздевалке ТВ-секс. Все выглядело довольно бледно, за исключением негритянки, снятой спереди и помещенной на развороте. Та сидела с прямой спиной, соединив свои растянутые дойки у себя над головой. Между ног у нее было нечто, напоминавшее Марианскую впадину. Некоторое время Славик прикидывал, что бы он делал с этой поглотительницей мужиков, и пришел к выводу о своем полном ничтожестве. Зашвырнув журнальчик подальше, Рыбкин отправился делать обход. Остановился возле третьей палаты и долго пялился в глазок. Скукотища была такая, что даже причуды Бобо сейчас показались бы не лишними, но Бобо еле дышал отключенный барбитуратами, и тонкая струйка слюны свисала из уголка его рта. В восьмой палате шестой год обитал неликвид. Так называли человека по имени Живаго. У него был забавный сдвиг. Он мнил себя инкарнацией пастернаковского персонажа и, кроме того, всерьез считал, что рядом с ним постоянно живет его малолетний сын. Все происходящее в городе или даже в стране так или иначе отражалось на этом несуществующем сыне. Если верить неликвиду, дитя неизменно пребывало в нежном возрасте и требовало неусыпной заботы. Но это еще не все. Сын, оказывается, был глухим, и неликвид писал ему послания собственной кровью, обычно стихотворные. Поскольку бумаги у него не было, он пачкал простыни, одежду или стены. За это его очень не любили санитары. И что характерно, добывая чернила, неликвид частенько прокусывал себе пальцы, язык, расцарапывал десны или выгрызал устрашающие раны на руках, но ни разу не предпринял суицидальные попытки. Еще бы! Когда-то он ведь был учителем стандартной биологии и анатомии. Вены у него были как у 12-летнего подростка. Сегодня этот графоман сидел на полу рядом с кроватью и втолковывал что-то сыну. Рыбкин расценил это как вопиющее нарушение режима. Он даже ощутил праведное негодование. Наконец-то! Хоть какое-то развлечение. Когда санитар открыл дверь и вошел, неликвид уже успел забраться на краешек кровати, чтобы осталось место для сына. И если он и пытался притвориться спящим, то очень неумело. Рыбкин сбросил его на пол одной рукой. У Славика зарябило в глазах от того, что он увидел.
1: «Не будите его!» – завизжал неликвид. «Он только что заснул!»
0: Брезгливо поморщившись, Рыбкин взял простыню двумя пальцами и потянул вверх. В него врезалось щуплое тело и тут же с воплем отскочило в сторону точно резиновый мяч.
1: «Ой, не могу, не могу!» – запричитал псих. «Дайте мне его!»
0: Он схватил с кровати воображаемого ребенка, сложил руки перед грудью и побежал с добычей в угол. Рыбкин безразлично улыбался. Он расправил простыню и поднес ее к свету, падавшему из коридора. Она была покрыта кровавыми каракулями, выведенными пальцем. Судя по тому, что слова наползали друг на друга, а строчки шли в кривь и в кость, неликвид писал в почти полной темноте. Днем он бывал более аккуратен. И все же от скуки Рыбкин прочел все.
1: «Ах ты, козел!» – произнес Славик, закончив приобщаться к маниакально-депрессивной поэзии.
0: Неликвид сидел под стеной и укачивал пустоту. Санитар не стал его бить вначале. Он всего лишь пинками подбросил пациента поближе к свету и осмотрел его руки. Ранки на пальцах уже затягивались. Тем лучше. Рыбкин ограничился конфискацией испачканной простыни и уложил неликвида спать. После колыбельной, которую спела резиновая дубинка, тому уже было не до сыночка. Славик заглянул в 12-ю. Коляну садил свинку в позу лотоса. Это была привычная, уже изрядно поднадоевшая хохма, имевшая, впрочем, определенный смысл. После непроизвольного мочеиспускания запачканными оказывались только бедра пациентки. В глазок Рыбкин видел ее слегка оплывший профиль, абсолютно неподвижный на фоне серой обивки.
1: Жалкое создание.
0: Оно вызывало у санитара еще большее презрение от того, что до него было не достучаться. Его нельзя было даже уязвить или сделать ему больно. Оно обитало в незримой башне из слоновой кости, отбрасывая лишь тень в мир реальности и животных страстей.
1: Хреново водоросль, подумал Рыбкин раздраженный, и отправился в процедурный кабинет.
0: Здесь он пошатался среди зачехленного барахла. Горела одна лампа дневного света из шести. Голубой кафель казался в полумраке грязно-серым. Когда-то тут работали 12 человек, и скучать не приходилось даже ночью. Внезапно Рыбкин почувствовал себя крайне неуютно. Он затравленно оглянулся. Клаустрофобия? Без сомнения. Однако было еще что-то. Смутное ощущение угрозы, исходящее от электроконвульсатора. Аппарат для электросудорожной терапии, похоже, был не прочь разогреться. Проклятие. Славик облизал губы. Хорошо, хоть спирт еще остался. Он приготовил себе 40-градусную смесь стерильной пробирки для забора крови. Выпил. Слегка отпустило. Беспричинная тревога улетучилась, но пустота вползала в голову через ноздри, рот, глаза, уши и проделывала все новые и новые дыры в веществе мозга, превращая его в пористую губку, лишенную объема. Эта губка впитывала информацию, однако в ней не рождалось никаких мыслей. Каждый звук гулко отдавался в коридоре. Славик даже слышал, как Соня шумно сопит над клубком шерсти. Вот звякнули спицы, она отложила их в сторону. Листает журнал дежурства.
2: «Покорми свинку!» – заорала Гринберг так, что Рыбкин поморщился.
0: Зато человеческий голос вернул его к действительности. Он бросил взгляд на свои великолепные часы. «Все правильно. 22:30».
1: «Ох уж эта еврейская щепетильность. Ты ждешь еще меня, прелестный друг?»
0: «Да знаю», — огрызнулся Славик и достал из кармана одноразовый шприц. Потом открыл сейф, извлек картонную коробку и машинально пересчитал ампулу с глюкозой. Возникло некоторое несоответствие между тем, что он видел, и тем, что ожидал увидеть. Он не сразу понял, что это несоответствие означает. А когда понял, то захихикал, но тихонько, чтобы Гринберг не услышала. «Ну, Колян, ты даешь, мать твою!» – прошептал он, восхищаясь своим сменщиком. Тот изобрел простейший способ облегчить себе жизнь. Он попросту игнорировал свинку в течение всего дежурства. Рыбкин готов был поставить свой месячный заработок на то, что пациентку из 12-й палаты никто не кормил и перорально, по крайней мере, трое суток. Значит, у него сегодня будет меньше работы. Гораздо меньше. Но Колян все-таки придурок. Это делает с ним много не так. Рыбкин взял две ампулы, положил их в карман халата и вышел в коридор. Здесь он подмигнул Соне, уставившейся на него из-за стекла, будто аквариумная рыбка-телескоп пестрый, и весело насвистывая мелодию песни под названием «Я дам тебе все, что ты хочешь», открыл дверь 12-й палаты.

0: Его встретил устоявшийся запах мочи и пота, заглушить который был не в силах даже дезинфектор. Рыбкин не стал включать свет, выключатель находился на панели центрального поста. Тусклого луча, падавшего из коридора, оказалось вполне достаточно. В конце концов, он не собирался делать укол. Славик подошел к свинке и похлопал ее по бритой голове, на которой только начали отрастать волосы. Не волосы даже, а пух. Настолько мягкими они были. В этот момент что-то хлюпнуло у него под ногами. Он посмотрел вниз на носки своих идеально белых туфель. Они уже не были идеально белыми. На правом расползалось желто-коричневое пятно. «Это что такое?» – тупо спросил Рыбкин у сидящего перед ним манекена. За годы работы санитаром он привык задавать риторические вопросы. «И спрашиваю, что это такое, твою мать?» Славик был ошеломлен. Подобное случалось десятки, если не сотни раз, но сегодня он нервничал, как никогда в жизни. Он был, что называется, на взводе. Спусти курок и бабах! Пока бабахнуло тихо. Рыбкин всего лишь ударил свинку по щеке. Ее голова дернулась и свесилась на бок, безучастные глаза уставились в пол. Рот приоткрылся, между зубами стал виден абсолютно сухой язык. Рыбкин не осознал, что это означает. Злоба зашкалила. В мозгу стучали противные молоточки. Ему хотелось задушить эту тварь, увидеть, как ее глазные яблоки выползают наружу. Он медленно поднял правую ногу и вытер подошву об упругое покрытие стены. Потом попытался унять дрожь в руках и возбужденное дыхание. Гринберг редко заглядывала в палаты. «Млецкие чистоплюи», — подумал Славик обо всех, кто не был санитаром. Это давало ему отсрочку. Он вышел в коридор и аккуратно закрыл дверь палаты. Мускулы его лица были сведены судорогой, на нем застыла пугающая улыбка, но пугаться было некому. Соня сидела за перегородкой из небьющегося стекла, склонившись над спицами. По пути в сортир Рыбкин почувствовал боль в пальцах. Казалось, что он незаметно для себя раздавил ими одну из ампул. На халате образовалось влажное пятно.
1: «Похоже, кое-кто сегодня описался», — сказал подленький внутренний голос, интонации которого, несомненно, принадлежали Соне Гринберг.
0: Рыбкин ощутил, как дергается левое веко. Он поднес ко рту окровавленные пальцы и начал их посасывать. Затем он постоял в сортире, прислушиваясь к успокаивающему журчанию воды. Бросил в сливное отверстие унитаза остатки ампулы, целую ампулу и нераспечатанный шприц. Во всем этом было мало смысла, его никто не контролировал. Спустил воду. Постоял еще немного, сплюнул. Слюна была вязкой и тянулась, тянулась изо рта, будто стеклянная нить. Или леска, привязанная к проглоченному крючку. Рыбкину показалось, что кто-то вот-вот начнет вытаскивать наружу его внутренности. Он выпрямился, голова раскалывалась от внезапно нахлынувшей боли. Что-то было не так. Плохая работа. Плохие запахи, плохие люди. Они плохо с ним обращались. Настолько плохо, что...

0: 5 часов 7 минут утра Соня обнаружила Рыбкина спящим на топчине в мужской раздевалке. Почему бы нет, она и сама вздремнула с полуночи до 4. Славик проснулся от одного лишь ее присутствия. Сел, его тут же бросило в пот.
1: «Пойди посмотри на Бобо», — приказала Гринберг. «Что-то он дергается. Перевяжи его на всякий случай».
0: У Рыбкина отлегло от сердца. Почему-то он ожидал совсем другого известия. Какого? Этого он еще не осознавал. Он поднялся, чувствуя необъяснимую слабость во всем теле. Кое-что он соображал, поэтому прихватил с собой резиновую дубинку.
1: «Свет!» – буркнул он, выходя в коридор.
0: Соня вернулась на пост и щелкнула тумблером на панели. Рыбкин глянул в глазок на двери третьей палаты, которая теперь была ярко освещена. Бобо до сих пор не проснулся, но ворочался, словно больной в тяжелом бреду. Когда Рыбкин приоткрыл дверь, стало слышно, что пациент повизгивает по-собачьи. Славик был опытным санитаром. На своем веку он видел и слышал и не такое. Вдруг Бобо тихо завизжал и сделал попытку вскочить с закрытыми глазами. Рыбкин отреагировал мгновенно. Он двинул психодубинкой в живот, а когда тот сложился пополам, швырнул его на кровать. Самое удивительное, что Бобо при этом так и не пришел в себя. Он свернулся калачиком, умиротворенно урча. Как только Рыбкин повернулся к нему спиной, снова раздался дикий безумный визг, от которого закладывало уши.
1: «Что ты возишься?»
0: Славик вздрогнул и обернулся. Соня стояла на пороге палаты.
1: «Какого черта тебя сюда принесло, корова любознательная?»
0: Рыбкин послал ее про себя, а потом распрямил Бобо, постукивая его дубинкой по суставам, и пристегнул к кровати кожаными ремнями. Спящий визжал, не переставая. В этих воплях звенел смертельный, непередаваемый, непереносимый ужас. Из уст Бобо Рыбкин слышал всякое, от похабных анекдотов и ритуальных песнопений до рецепта приготовления паштета из детской печени, но подобный концерт тот закатил впервые. Славик захлопнул дверь, отгородив себя от звукового кошмара, и понял, что надо бы снова хлебнуть из пробирки. Соня возвращалась к своему вязанию, виляя жирным задом. У Рыбкина, смотревшего ей вслед, возникло почти непреодолимое желание распороть скальпелем хрустящую ткань халата у нее на ягодицах и искромсать желеобразную плоть. Хорошо, что скальпеля под рукой не оказалось.
1: «Убеги в 12-й», — сказала Соня, обернувшись.
0: И погрузилась в свой аквариум, где было спокойно, тихо, пахло дезодорантом и завораживающе мелькали острия спиц, нанизывая на себя петли пряжи. Славик тихо шептал проклятие. Эта идиотка Гринберг все-таки заинтересовалась тем, как поживает свинка. Санитару Рыбкину предстояло выполнить самую неприятную часть работы. И ничего не возразишь. В контракте его обязанности были оговорены предельно четко.

0: Со свинкой все было в порядке. Во всяком случае, так показалось Рыбкину. Он подошел к ней, расставил ноги пошире, чтобы не запачкать туфли, и обхватил ее 60-килограммовое тело, просунув руки под мышками.
1: «Вставай, сука, папочка пришел!» – прохрипел он, рванув сидящую вверх.
0: Прислонив свинку к стене, Славик изучил лужу, а затем развернул пациентку и увидел, что загрязнение приняло глобальный характер. Он едва удержался от того, чтобы снова не отхлестать ее по рожам. Пачкаться не хотелось. До конца дежурства оставалось 2,5 часа. Куча времени, если знаешь, как им распорядиться. Рыбкин знал. Он не был лентяем, нет, просто сегодня он понял, грязная работа не для него. Человеческая грязь – это всегда нечто специфическое, исключительная пакость. С гораздо меньшим отвращением он убирал бы коровий навоз. Он отлучился ненадолго и вернулся с каталкой. Уложил на нее свинку и покатил в сторону душевой. Увидев это, Соня покрутила пальцем у виска. Впрочем, ей было все равно, каждый сходит с ума по-своему. Рыбкин осклабился. Она поняла его без слов и щелкнула тумблером. Душевая была огромной и напоминала процедурный зал в какой-нибудь водолечебнице а-ля пятигорские купальни. Из-под замутившихся от пыли плафонов сочился желтый свет. В трубах резвился местный водяной, вонючий мутант из канализации, жертва аборта. С порога Рыбкин сказал в пустоту: «Привет!» Его настроение улучшалось с каждой минутой. «Вет, вет, вет!» – донесся ответ из кабины. Славик вытолкнул каталку на середину помещения и установил ее прямо над зарешеченным сливным отверстием. Напевая себе под нос старую песню о главном, он развернул шланг, закатал рукава халата и включил воду. Напор был таким, что свинку чуть не смыло с каталки. Рыбкин захохотал. Он сдернул с нее пижаму, широкие брюки и бросил их в контейнер для грязного белья. Перевернул безвольно лежавшее тело на живот и устроил ему массаж тугой струей горячей воды. Душевую заволокло туманом, а свинка порозовела еще сильнее. Славику казалось, что он обрабатывает кусок парного мяса. Он вымыл этот кусок до блеска и продолжал тереть его намыленными ладонями. Соня, сидевшая в кресле перед включенными мониторами, забеспокоилась. Рыбкин застрял в душевой надолго. Он всегда казался ей неуловимо странным. Может быть, это была всего лишь неприязнь? Она не обратила бы внимания на задержку, если бы не сегодняшнее поведение Бобо. Его крики произвели на дежурную сестру тягостные впечатления. Соня чувствовала беспричинный страх с тех самых пор, как услыхала их. Она отложила наполовину связанный свитер и медленно направилась в сторону душевой. Проходя мимо двери третьей палаты, она на всякий случай подергала ручку. Дверь была заперта.

Рыбкина случилась приятная неожиданность. Эрекция. Самое смешное, что он не сразу это заметил. Ему доставляло неосознанное удовольствие гладить свинку. Сам он будто бы витал при этом где-то далеко. Потом что-то изменилось в его восприятии, и поврежденные датчики снова послали сигналы в мозг. В этот момент Рыбкин сделал потрясшее его открытие. Он понял, что лежавшее перед ним бессловесное животное, хуже того, почти неодушевленный предмет, обладает нечеловечески совершенным телом. Он разглядывал туловище идеальных пропорций, безупречно гладкую кожу, аккуратный треугольник коротких светлых волос на лобке, картину, знакомую ему до мельчайших подробностей. Но лишь сегодня он обратил внимание на то, что даже подошвы свинки были не загрубевшими, а мягкими и розовыми, будто у младенца. Сейчас, когда ее роскошная плоть заблестела под струями воды, Рыбкин почувствовал вожделение, столь же непреодолимое, каким раньше было отвращение. Никогда ни в одном журнале он не видел ничего более возбуждающего. Он приспустил брюки и подтянул свинку к самому краю каталки. Высота была оптимальной. Он раздвинул упругие лепестки и вошел, осязая восхитительную податливость внутри. Потом наклонился и взял в рот коричневый распухший сосок. Он двигался с упоением, которого не испытывал уже много лет. Его не смущали пустые глаза, смотревшие мимо него. Он нашел свой земной идеал, воплощение порнографических грез. И где? Кто бы мог подумать? Он потерял так много времени, однако теперь время ничего не значило для него. Рыбкина поразила временная слепота, но не мрачная, темная беспредметность, а следствие слепящей чистоты нового состояния. В него входила неизведанная сила, властно освобождала от сомнений, сознание собственной ущербности, гнилой морали. Мир переворачивался с головы на ноги. И это была чудесная трансформация, которую Рыбкин принял всей душой. Потом пришло прозрение. Последнее, что он видел перед тем, как кончить, это выпученные до предела глаза Сони Гринберг, стоявшей на пороге душевой.

что-то неведомое настигло жильца на орбите блаженства, и он безвозвратно утратил свой небезупречный покой. А вместе с покоем — рай, невинность и власть над вечностью. Он ощутил некий дискомфорт там, внизу, на темной половине мира, где обитали существа из плоти и крови. Черви, проникшие из другой вселенной, сожрали вечно юную душу. Осталась матрица, пустые соты, уродливый близнец подлинной силы. Он дорого заплатил за свое несовершенство, снова угодив в ловушку материи. Впервые за 20 земных лет плюс вечность по внутренним часам он выбрался из своего номера в бесконечный коридор отеля и обнаружил длинную череду дверей в пространстве и во времени. Совсем рядом по соседству оказался люкс с видом на искаженный мир. Он постоял перед открытой дверью, осмотрел интерьер и средства коммуникации, и все это пришлось ему по вкусу. Потом он вошел, включил в номере свет. Ослепительный свет. Перед ним корчилось что-то или кто-то. Недоумок, занимавший роскошные апартаменты и задолжавший очень много. Он хотел пожить еще, но уже созрел для спасения. Жилец вышвырнул его вон и занял номер.

Несмотря на спущенные брюки, он догнал ее, когда она уже почти добралась до центрального поста и протянула руку к кнопке «Тревога». Но вызвать охранников сверху Соне так и не удалось. Рыбкин схватил ее одной рукой за подбородок, другую возложил на затылок и резким движением сломал женщине шейные позвонки. Она не успела даже пикнуть. Раздался тихий хруст, и вечная темнота застыла в

не ощущал и следа былой слабости. Без особого напряжения он дотащил 100-килограммовую тушу Сони Гринберг до двери палаты номер 3, открыл ее и снова услышал замогильные стоны Бобо. Теперь тот стенал, как собака над мертвым хозяином. Рыбкин втащил Соню внутрь, положил возле кровати психа и расстегнул все ремни. Бобо задергался, будто его жалили пчелы, и загнулся дугой. Он все еще спал. Самодовольная улыбка не сползала с лица Славика. Он был доволен сегодняшним дежурством, особенно тем, как оно заканчивалось. Рыбкин вышел в коридор и оставил дверь третьей палаты незапертой. По пути в душевую он заглянул в хозяйственные помещения и выбрал для свинки комплект чистого белья. На каждом предмете чернел штампик больницы. Отчего-то это сильно насмешило Славика. Ему вообще было чертовски весело. Высушив свинку под струей теплого воздуха и кое-как напялив на нее белье, он отвез пациентку обратно, положив возле дальней стены и поотечески поцеловал в высокий чистый лоб. Глаза свинки глядели в потолок и ничего не видели. Ресницы не дрожали. Крылья носа были неподвижны. С легким сердцем Рыбкин принес ведро воды и вымыл пол. Затем еще раз тщательно вытер руки. Оставшееся до конца дежурства время санитар посвятил ревизии в своем шкафчике. Журналы, которые теперь были ему не нужны, он бросил в мусоросжигатель, избавился также от колес и ампул морфина, сменил халат на сухой и чистый, съел сникерс и порядок. В 7:14 он проведал свою новую возлюбленную перед расставанием. В тот самый момент, когда он вошел в 12-ю палату, раздался дикий вопль Бобо, пробившийся даже сквозь звукоизолирующую дверь. Рыбкин остался безучастен. Он по-прежнему улыбался. Он сразу же понял, для кого-то кино закончилось. Его обострившаяся интуиция подсказывала ему, что этим утром все радикально изменилось. Он вступил в новую фазу существования. На всякий случай Славик все же потрогал запястье свинки и ткнул пальцем ей под челюсть. Пульса не было. Прекрасное тело начало коченеть. Тварь была мертва. После этого он посетил последовательно оставшихся 5 пациентов и изменил их всех. Вскоре на подземном этаже появился санитар дневной смены по кличке Моня. Рыбкин знал, каким будет первый вопрос. Ритуал сдачи дежурства почти не претерпевал изменений в течение многих лет. «Как свинка?» – спросил Моня. «Сдохла», – коротко ответил Рыбкин. Славик выглядел совершенно невозмутимым. Он все продумал. Он знал правильные ответы на любые, даже самые скользкие вопросы. Он был готов к служебному расследованию.

После окончания служебного расследования репутация санитара Рыбкина осталась незапятнанной, как крылья голубя мира. Он не получил даже выговора за халатность. Соня Гринберг была признана виновной в нарушении правил личной безопасности. Кстати, оказалось, что еще до того, как труп медсестры был обнаружен, Бобо высосал ее глазные яблоки. Большего он не успел по причине собственной заторможенности. Свинку, остывшую до температуры окружающей среды после констатации клинической смерти, доставили в больничный морг, где она пролежала трое суток, а затем была перевезена в другое заведение и неумело расчленена студентами хирургического факультета. Части ее тела и отдельные органы затерялись в неразберихе, один из пальцев послужил сувениром, а другой – благородному делу розыгрыша. Уникальный экземпляр коллекции 7-го отделения перестал существовать. Целая эпоха в психопатологии закончилась, не успев начаться. Бобо, к официально зарегистрированным грехам которого добавилась юдофобия, отделался пирогенной терапией. В результате он прогрелся до 40 градусов, хреново видел и пачкал кровью сортир. Комиссия рекомендовала усиление режима содержания потенциально опасных пациентов и отбыла в освояси. Зато после этого Бобо буквально ползал перед Славиком на брюхе. Причина была не в усилении режима, а в чем-то другом. В чем именно, Бобо не осознавал. Этого не осознавал даже Рыбкин. Вернее, то, что от него осталось. Тупость, провалы в памяти и периоды глубокой бессознательной удивительности удивительным образом сочетались в нем с потрясающей интуицией, абсолютным контролем над организмом, изменившимся восприятием.

тем пространства и времени. Его будто принудили смотреть какой-то фильм, но при этом пристегнули к креслу. Иногда действие перемещалось в зрительный зал, и Рыбкин с удивлением обнаруживал себя в гуще событий. Порой это пугало его, но чаще вызывало чувство, близкое к восторгу. Игра! Вот что это было! Самая реалистическая игра на свете! Тем не менее, он вел себя вполне предсказуемо и проработал в 7-м отделении еще около 3 месяцев. Он и сам не понимал, чего ждет теперь, когда перед ним открылось так много новых перспектив. Оказалось, он просто ждал транспорта, чтобы двигаться дальше. Примерно через 2 недели после прискорбного происшествия с Соней Гринберг у него начали чесаться десны на месте 2 удаленных зубов. Еще через неделю новые зубы, сияющие незапятнанные белизной дентина, прорезали розовую плоть. А вот гастрит не давал о себе знать абсолютно. Рыбкин был вежлив и мил с новой ночной сестрой, которую звали Зоя Мухина. Кроме того, в 7-м отделении, в соответствии с решениями комиссии, были возобновлены новые дежурства врачей. Поначалу Рыбкин воспринял это как конец свободе, еще один компостер на его мозги. Однако неожиданно выяснилось, что грязная работа ему уже не в тягость, а из прямого общения с вышестоящими можно извлечь кое-какую пользу. У Славика появился дальний прицел.

Зоя Мухина не понимала, что с нею происходит. С некоторых пор она не могла думать дольше минуты ни о чем, кроме одного предмета, и предмет этот был не очень приятным. Ей стало трудно сосредотачиваться даже на работе. Хорошо, что многие навыки были закреплены, и большую часть действий Мухина совершала автоматически или сомнамбулически, чем напоминала бы одну из дурдомовских пациенток, если бы та вдруг оказалась на свободе и решила прогуляться по крыше в ночь полнолуния. Но дело было не в луне, источавшей ядовитое сияние, а в санитаре рыбки, не распространявшем какой-то неизвестной сексологии фермент и коварно подманивавшем к себе глупышку Зою. Тот самый предмет, предположительно, находился у Рыбкина в штанах и внушал Мухиной мерзкий трепет. Не то чтобы она была фригидна, однако не сталкивалась раньше ни с чем подобным. Она часто представляла себе, как до нее дотрагиваются его чистые и гладкие, будто бритые руки. При одной только мысли о близости со Славиком ее охватывало отвращение, от которого сводило скулы, но одновременно она испытывала чудовищное влечение на животном уровне, похожее на рыболовный крючок, подцепивший в подсознании слишком крупную рыбу, может быть, уже дохлую. Красивой Мухину назвал бы разве что очень предвзятый человек, но тело у нее было приятно пухленьким и чем-то напоминало свежеиспеченную булочку. Лакомый кусочек для того, кто имел некоторый опыт и насобрал статистические данные о различных женских типах. Рыбкин, например, давно выяснил, что высокие, худые и длинноногие, как правило, холодноваты, а маленькие и формоупругие обещают вулкан страсти, знатоку, не поленившемуся этот вулкан разбудить. В общем, сторонний наблюдатель не увидел бы ничего странного в ухаживаниях Славика, но никаких ухаживаний не было. Он едва ли сказал этой застенчивой пышке десяток слов во время совместных дежурств. Правда, это были очень вежливые и правильные слова. Слова, попадавшие в самую точку. Рыбкин не напрягался. У него не было осознанных желаний. Он стал чем-то вроде собаки-поводыря. Ему ни разу не довелось увидеть своего хозяина за спиной или хотя бы ощутить его присутствие внутри себя, но на самом деле все обстояло еще хуже. Он позволял Мухиной приближаться. И она приближалась, будто бабочка, летящая к безжизненному свету, чтобы в конце концов испепелить крылышки и погибнуть. Итак, эта связь возникла без помощи обычного человеческого общения. Мухина одна снимала квартиру, и никто не заметил легких странностей в ее поведении. Отец и мать жили в провинции и находились слишком далеко, чтобы хотя бы посочувствовать и почувствовать неладное. Зоя была девочкой простой и незамысловатой. Она сторонилась всего непонятного, возвышенного, из ряда вон выходящего. Она готова была выгрызть собственную норку в граните общества своими мелкими зубками, а ее идеал целиком заключался в эвфемизме «все как у людей». Прозябать в глубинке казалось ей скучным и несправедливым. Большой город манил ее как место, где что-то происходит, даже если безостановочно вращающееся беличье колесо городской жизни порождает сумятицу чувств, беспорядок в мыслях, растерянность и неврозы. Она знала, как бороться с неврозами. Целая полка в ее туалете была забита лекарствами. Вечерами, забравшись на диван с ногами и зарывшись в плед, она сосала медленно растворявшуюся капсулу транквилизатора, уставившись на экран домашнего кинотеатра, и вместе со слюной и лучами мерцающего света потребляла приглушенные химией эмоции. Она ощущала безопасный ужас, когда на экране выпускали кишки какому-нибудь бедняге, и сладкое томление, безнадежное ожидание любви, когда на экране назревал щемящий поцелуй. Это был химический ужас и химическое томление. Ну и что? Зоя Мухина, которую проглотил город, не видела разницы. После окончания медицинского училища ей повезло. Так считала не одна она. Многие из ее выпуска попали в места похуже, чем больница общественного презрения. Постепенно она привыкла не только к тому, что описывалось более или менее удобоваримым набором латинских слов, но и к тому, чего никогда не сможет объяснить. Перевод в 7-е отделение она восприняла как временную ссылку. Почти не было сомнений в том, что этот рудимент эпохи противостояния режиму вскоре прекратит свое существование, особенно на фоне нескончаемого скулежа о правах человека. Но к тому времени уже наметилось новое противостояние. Зоя была осведомлена о смерти своей предшественницы. Пробелы любезно восполнили коллеги. Эта информация оставила неизгладимую складку в ее памяти, отпечаток зловещей реальности, которую нельзя было отменить щелчком выключателя, как призрачную телевизионную жуть, и даже капсулы не помогали избавиться от страха, облизывающего сердце холодным языком. Бобо внушал Мухиной парализующий ужас.
Хорошо, что ни разу ей не довелось остаться с психом наедине. Рядом всегда был кто-то. Чаще всего санитар Рыбкин. Ужас оказался еще одним крючком, на который тот подцепил свою жертву. Она была для него существом промежутка, а возня с ней могла представляться увлекательной ловлей на живца. Но психологически Рыбкин уже перестал быть мужчиной. Однако мужские функции он выполнял исправно.

Жилец обнаружил, что может не только занимать пустые номера отеля, но и создавать новые, населяя их фрагментами собственного раздробленного сознания. Для этого требовался смехотворно малый срок – 9 месяцев. Так он впервые усвоил идею размножения. Теперь ничто не могло его остановить. Он не ощущал разницы между органикой и концентраторами любой другой энергии. Ему пришлось по вкусу все на Земле. И виртуальные интерьеры, и коттеджи за пределами земной атмосферы. Следующей мишенью Рыбкина стала Тамара Минаева, переведенная из третьего отделения. Она была печально известна своим радикализмом и тем, что считала нейролептики панацеей от всех бед. Неудивительно, что Минаева переусердствовала. 6 смертных случаев за полгода в результате изменений крови и развития тромбофлебитов – эта статистика кое-кого не устраивала. Родственники умерших больных подали в суд. Полностью замять дело не удалось. Минаеву сослали в 7-е, к тем, у кого заведомо не было родственников. За глаза ее так и называли – лепта. В отличие, например, от Сони Гринберг, лепта была худой, молодой, наглой, жилистой стервой, свитой из нейлоновых канатов и к тому же лесбиянкой. От нее исходила реформаторская и вредная для здоровья пациентов энергия. Во всяком случае, ей удалось добиться того, что в отделении было возобновлено применение электросудорожной терапии. Первым ее клиентом стал, конечно, Бобо, склонный в последнее время к галлюцинаторно-параноидному закосу. Более того, лепта разрешила давать неликвиду бумагу и фломастер. Теперь тот был меньше озабочен благополучием сына и высвободившееся время посвящал творчеству. Все его опусы Минаева аккуратно приобщала к истории болезни. Лишь намного позже Рыбкин понял, зачем она это делает. А когда понял, не удивился. К тому времени он уже знал почти все о человеческом тщеславии. Через пару недель после отъезда комиссии Рыбкин заподозрил, что ссылка была умело инсценирована, и на самом деле Минаева работала на некую специальную контору, занимающуюся проблемами внеземной экспансии. Она собирала материалы о поведении патологических типов в условиях длительной изоляции. К тому времени выяснилась парадоксальная вещь. При некоторых особых обстоятельствах больные прогрессивной формой шизофрении обладают исключительной приспосабливаемостью и выживаемостью, немыслимой для статистически здорового человека. А деперсонализационные проявления, аутизм и кататонические расстройства способны сыграть роль сильнейшего защитного фактора, ограничивающего клапана и своеобразной брони, предохраняющих личность от дальнейшего распада. Таким образом, первыми колонистами на Марсе вполне могли оказаться пациенты 7-го отделения, либо во плоти, либо в качестве доноров мозговых клеток для биокомпьютеров. Отчет Минаевой был соответствующим. Чистой воды бихевиоризм. Никакой болтовни о свободе воли. Предельно четкая схема прокрустово ложа современного усредненного организма. Раздражитель, стимул, мотив, реакция. Этой причинно-следственной связи еще не избегали ни так называемые психи, ни так называемые нормальные, кроме разве что морской свинки. Разница между первыми и вторыми иногда заключалась в предполагаемом отсутствии среднего звена – мотива. Минаева работала на тех, кто пытался восполнить этот пробел. Заодно ей светила степень бакалавра медицины. Хэппи-энд. Спустя 2 года Бобо был запущен к Марсу. На 12-й минуте после старта он самостоятельно скорректировал программу полета, покинул гомоновскую траекторию и вышел на высокую круговую орбиту вокруг Земли. Через сутки он уничтожил интернациональную орбитальную станцию и приступил к модернизации синхронных спутников связи и средств противоракетной обороны. Это было только начало его активной деятельности по очистке околоземного пространства. Помешать ему оказалось невозможно. Рыбкин стал президентом страны. Зоя Мухина исправно рожала ему монстров. Минаева получила портфель министра здравоохранения и стала членом международного пен-клуба. Неликвид Живаго возглавил ООН. Жилец полностью заселил отель.

0: Прямой ответ. Двенадцать камер следили за каждым движением двора Эйва. Передача транслировалась по всей обитаемой вселенной. Вот он спаял золотом последний контакт. Вот он разогнулся и кивнул двор Рейну. Вот подошел к главному переключателю, к тому самому, который через несколько минут объединит вычислительные машины всех 96 миллионов обитаемых миров в одну. Самую мощную, самую мудрую. Двар Рейн призвал бесчисленных зрителей смотреть и слушать и сказал: «Пора, Двар Эйв!» Двар Эйв тронул переключатель. Послышалось мощное гудение. Это пульсировала энергия 96 миллионов планет. По огромному пульту забегали огоньки. Двар Эйв отошел от пульта и глубоко вздохнул. «Тебе, Двар Рейн, принадлежит честь задать первый вопрос», — объявил он. «Благодарю тебя», — ответил тот. «Я задам главный вопрос. До сих пор ни один кибернетический мозг не мог дать на него прямого ответа». Он подошел к пульту. «Есть ли Бог?» Мощный голос ответил без малейшего промедления. «Да, теперь есть!» Ужас исказил черты Двар Эйва. Он метнулся к переключателю. С безоблачного неба ударила молния. Она намертво заварила главное соединение и испепелила первого богоборца.
1: Я нашел доктора в амбулатории. Он нагрузился до чертиков. Я с трудом растормошил его. «Протрезвляйся», — приказал я. «Мы сели на планету, надо работать». Я взял бутылку, закупорил ее и поставил на полку подальше от Дока. Док умудрился еще как-то приосаниться. «Меня это не касается, капитан. Как врач, пойдет все».

0: Вся команда. Возможно, снаружи нас ожидают какие-нибудь сюрпризы.
1: Понятно, мрачно проговорил Док. Раз ты так говоришь, значит, нам придется туго.
0: Омерзительнейший климат и атмосфера, чистый яд.
2: Планета земного типа, кислород. Климат пока прекрасный, бояться нечего. Анализаторы дают превосходные показатели.
0: Док застонал и обхватил голову руками.
1: Анализаторы-то работают прекрасно. Сообщают, холодно или жарко, можно ли дышать воздухом. А вот мы ведем себя некрасиво.
0: Мы не делаем ничего дурного, сказал я.
1: Стервятники мы. Птицы хищные. Рыскаем по галактике и смотрим, где что плохо лежит.
0: Я пропустил его слова мимо ушей. С похмелья он всегда брюзжит.
1: Поднимись в камбус, сказал я. И пусть, блин, напоит тебя кофе. Я хочу, чтобы ты пришел в себя и хоть как-то мог ковылять.
0: Но Док был не в силах тронуться с места.
1: А что на этот раз?
0: Силосная башня. Такой большой штуки ты сроду не видел. 10 или 15 миль поперек, а верха глазом не достанешь.
1: Силосная башня — это склад фуража, запасаемого на зиму?
0: Что тут, сельскохозяйственная планета?
1: Нет, сказал я.
0: Тут пустыня. И это не силосная башня, просто похоже.
1: Товарный склад? Спрашивал Док.
0: Город, крепость, храм.
1: Но нам ведь все равно, капитан, верно? Мы грабим и храмы.
0: Встать! Заорал я. Двигай!
1: Он с трудом встал. Наверное, население высыпало приветствовать нас. И надеюсь, как положено.
0: Нет тут населения, сказал я. Стоит одна силосная башня и все.
1: Ну и ну, сказал Док.
0: Работенка не ахти какая.
1: Спотыкаясь, он полез вверх по трапу, и я знал, что он очухается. Уж Блинтус умеет его вытрезвить.
0: Я вернулся к люку и увидел, что у Фроста уже все готово. И оружие, и топоры, и кувалды, и мотки веревок, и бачки с водой.
1: Как заместителю капитана Фросту нет цены. Он знает свои обязанности и справляется с ними.
0: Представляю, что бы я делал без него.
1: Я стоял в проходе и смотрел на силосную башню.
0: Мы находились примерно в миле от нее, но она была так велика, что чудилось, будто до нее рукой подать. С такого близкого расстояния она казалась стеной. Чертовски большая башня.
1: «В таком местечке, — сказал Фрост, — будет чем поживиться.
0: Если только кто-нибудь или что-нибудь нас не остановит. Если мы сможем забраться внутрь.
1: В цоколе есть отверстия, они похожи на входы, с дверями толщиной 10 футов.
0: Я не был настроен пессимистически. Я просто рассуждал логично. Слишком часто у меня в жизни бывало так, что пахло миллиардами, а кончалось все неприятностями. Поэтому я никогда не позволю себе питать большие надежды, пока не приберу к рукам ценности, за которые можно получить наличные.
1: Хэтч Мердок, инженер, вскарабкался к нам по трапу. Как обычно, у него что-то не ладилось. Он начал жаловаться, даже не отдышавшись.
3: «Говорю вам, эти двигатели того и гляди развалятся, и мы повиснем в космосе, откуда даже за световые годы никуда не доберешься.
1: Вдохнуть некогда, только и делаем, что чиним».
0: Я похлопал его по плечу. «Может, это и есть то, что мы искали. Может, мы теперь купим новенький корабль».
1: Но он не очень воодушевился. Мы оба знали, что я говорю так, чтобы подбодрить и себя, и его.
3: «Когда-нибудь, — сказал он, — нам не миновать большой беды. Мои ребята приволокут мыльный пузырь сквозь 300 световых лет, если в нем будет двигатель. Лишь бы двигатель был. А на этом драндулете, который...»
0: Он распространялся бы еще долго, если бы не засвистал блин, созывавший всех к завтраку.
1: Док уже сидел за столом, он вроде бы очухался. Он поеживался и был немного бледноват. Кроме того, он был зол и выражался возвышенным слогом.
4: «Итак, нас ждет триумф. Мы выходим и начинаем чудеса. Мы обчищаем руины, все желания исполняются, и мы возвращаемся проматывать деньжата».
0: «Док», — сказал я, — «заткнись». Он заткнулся. Никому на корабле мне не приходилось говорить одно и то же дважды.
1: Завтрак мы не смаковали. Проглотили его и пошли.
0: Блин даже не стал собирать посуду со стола, а пошел с нами. Мы беспрепятственно проникли в силосную башню. В цоколе были входные отверстия, никто не задержал нас. Внутри было тихо, торжественно и скучно. Мне показалось, что я в чудовищно громадном учреждении. Здание было прорезано коридорами с комнатами по сторонам. Комнаты были уставлены чем-то вроде ящиков с картотекой. Некоторое время мы шли вперед, делая на стенах отметки краской, чтобы потом найти выход. Если в таком здании заблудиться, то всю жизнь, наверное, будешь бродить и не выберешься. Мы искали хоть что-нибудь.
1: но нам не попадалось ничего, кроме этих ящиков. И мы зашли в одну из комнат, чтобы порыться в них.
0: «Там ничего не может быть, кроме записей на магнитных лентах. Наверное, такая тарабарщина, что нам ее ни за что не понять», — сказал с отвращением Блин.
1: «В ящиках может быть все, что угодно», — сказал Фрост. «Не обязательно магнитные ленты».
0: У Блина была кувалда, и он поднял ее, чтобы сокрушить один из ящиков, но я остановил его. «Не стоит поднимать тарарам, если можно обойтись без этого».
1: Мы поболтались немного по комнате и обнаружили, что если в определенном месте помахать рукой, ящик выдвигается.
0: Выдвижной ящик был набит чем-то вроде динамитных шашек. Тяжеленных, каждые дюйма 2 в диаметре и длиной фут.
1: «Золото», — сказал Хэч.
0: «Черного золота не бывает», — возразил Блин.
1: «Это не золото», — сказал я. Я был даже рад, что это не золото. А то бы мы надорвались, перетаскивая его. Найти золото было бы неплохо, но на нем не разбогатеешь. Так, небольшой заработок.
0: Мы вывалили шашки из ящика на пол и сели на корточки, чтобы рассмотреть их.
1: «Может, они дорогие?» — сказал Фрост.
0: «Впрочем, сомневаюсь. А что это такое, как вы считаете?»
1: Никто из нас и понятия не имел.
0: Мы обнаружили какие-то знаки на торце каждой шашки. На всех шашках они были разные, но нам от этого не стало легче, потому что знаки нам ничего не говорили. Выйдя из силы сны башни, мы попали в настоящее пекло. Блин вскарабкался по трапу, пошел готовить жертву, а остальные уселись в тени корабля и, положив перед собой шашки, гадали, что бы это могло быть. «А тут-то мы с вами и не тянем», — сказал Хэтч. «В команде обычного исследовательского корабля есть всякого рода эксперты, которые изучают находки. Они делают десятки разных проб, они обдирают заживо все, что под руку попадет, прибегают к помощи теории и высказывают ученые догадки. Вскоре не мытьем, так катаньем они узнают, что это за находка и будет ли от нее какой прок».
1: «Когда-нибудь», — сказал я своей команде, — «если мы разбогатеем, мы найдем экспертов. Нам все время попадается такая добыча, что они здорово пригодятся».
0: «Вы не найдете ни одного», — заметил Док, который согласился якшаться с таким сбродом.
1: «Что значит такой сброд?» — немного обидевшись, сказал я. «Мы, конечно, люди не ахти какие образованные, и корабль у нас латанный, перелатанный. Мы не говорим красивых слов и не скрываем, что хотим отхватить кусочек пожирней. Но работаем мы честно».
0: «Я бы не сказал, что совсем честно. Иногда наши действия законны, а порой от них законом и не пахнет».
1: Даже сам Док понимал, что говорит чушь. По большой части мы летали туда, где никаких законов и в помине не было.
0: «В старину на земле, — сердито сказал я, — именно такие люди, как мы, отправлялись в неведомые края, прокладывали путь другим, находили реки, карабкались на горы и рассказывали, что видели тем, кто оставался дома. Они отправлялись на поиски бобров, золота, рабов и вообще всего, что плохо лежало. Им было наплевать на законы и этику, и никто их за это не винил. Они находили, брали и все тут. Если они убивали одного-двух туземцев или сжигали какую-нибудь деревню, что ж, к сожалению, так уж выходило. Это все пустяки».
1: Хэтч сказал Доку: «Что ты корчишь перед нами святого? Мы все одним миром мазаны».
0: «Джентльмены», как обычно, с дурным актерским пафосом произнес Док, «я не собирался затевать пустую свару. Я просто хотел предупредить вас, чтобы вы не настраивались на то, что мы добудем экспертов».
1: «А можем и добыть», — сказал я. «Если предложим приличное жалование, им тоже надо жить».
0: «Но у них есть еще и профессиональная гордость. Вам этого не понять».
1: «Но ты же летаешь с нами».
0: «Ну, — возразил Хэтч, — я не уверен, что Док профессионал. В прошлый раз, когда он рвал у меня зуб...»
1: «Кончай», — сказал я. «Оба кончайте».
0: Сейчас было не время обсуждать историю с зубом. Месяца два назад я еле примирил Хэтча с Доком, и мне не хотелось, чтобы они снова поссорились.
1: Фрост подобрал одну из шашек и разглядывал ее, вертя в руках.
0: «А может, попробуем грохнуть ее обо что-нибудь?» — предложил он.
1: «И по этому случаю взлетим на воздух?» — спросил Хэтч.
0: «А может, она не взорвется? Скорее всего, это не взрывчатка».
1: «Я в таком деле не участвую», — сказал Док.
0: «Лучше посижу здесь и пораскину мозгами. Это не так утомительно и гораздо более безопасно».
1: «Ничего ты не придумаешь!» — запротестовал Фрост. «Если мы узнаем, для чего эти шашки, богатство у нас в кармане. Здесь в башне их целые тонны. И ничто на свете не помешает нам забрать их».
0: «Первым делом, — сказал я, — надо узнать, не взрывчатка ли это. Шашка похожа на динамитную, но может оказаться чем угодно. Пищей, например».
1: «И Блин сварит нам похлебку», — сказал Док.
0: Я не обращал на него внимания. Он просто хотел подковырнуть меня.
1: «Или топливо», — добавил я. «Сунешь шашку в специальный корабельный двигатель, и он будет работать год или два».
0: Блин засвистел, и все отправились обедать.
1: Поев, мы приступили к работе. Мы нашли плоский камень, похожий на гранит, и установили над ним треногу из шестов. Чтобы нарубить их, нам пришлось идти за целую милю. Подвесили к треноге блок, нашли еще один камень и привязали его к веревке, перекинутой через блок. Второй конец веревки мы отнесли как можно дальше и вырыли там окоп. Дело шло к закату, и мы изрядно вымотались, но решили не откладывать опыта, чтобы больше не томиться в неведении. Я взял одну из динамитных шашек, а ребята, сидя в окопе, натянули веревку и подняли вверх привязанный к ней камень. Положив на первый камень шашку, я бросился со всех ног к окопу, а ребята отпустили веревку, и камень свалился на шашку. Ничего не произошло. Для верности мы натянули веревку и ударили камнем по шашке еще раза три, но взрыва не было. Мы карабкались из окопа, подошли к треноге и скатили камень с шашки, на которой даже царапины не было. К этому времени мы уже убедились, что шашка от сотрясения не взорвется, хотя мы могли взлететь на воздух от десятка других причин. Той ночью чего только мы не делали с шашками. Мы лили на них кислоту, но она стекала с них. Мы пробовали просверлить шашки и загубили два хороших сверла. Пробовали распилить их и начисто стесали о шашку все зубья пилы. Мы попросили блина попробовать сварить шашку, но он отказался. «Я не пущу вас в камбуз с этой дрянью», — сказал он. «А если вы вломитесь ко мне, то потом можете готовить себе сами. У меня в камбузе чистота, я вас, ребят, стараюсь хорошо кормить и не хочу, чтобы вы нанесли сюда всякой грязи». «Ладно, блин», — сказал я. «Эту штуку, наверное, нельзя будет есть, даже если ты приготовишь ее». Мы сидели за столом, посредине которого были свалены шашки, и разговаривали. Док принес бутылку, и мы сделали по нескольку глотков. Док, должно быть, очень огорчился тем, что ему пришлось поделиться с нами своим напитком. «Если рассуждать здраво», — сказал Фрост, — «то шашки эти на что-то годятся. Раз для них построили такое дорогое здание, то они и стоить должны немало». «А может, там не одни шашки», — предположил Хэтч. «Мы осмотрели только часть первого этажа. Там может оказаться уйма всяких других вещей, на других этажах тоже. Интересно, сколько там всего этажей?» «Бог его знает», — сказал Фрост. «Верхних этажей с земли не видно, они просто теряются где-то в высоте». «Вы заметили, из чего сделано здание?» — спросил док. «Из камня», — сказал Хэтч. «Я тоже так думал», — заметил док. «А оказалось, что не из камня. Вы помните те холмы, жилые дома, на которые мы наткнулись на Суууде, где живут цивилизованные насекомые?» «Разумеется, мы все помнили их. Мы потратили много дней, пытаясь вломиться в них, потому что нашли у входа в один дом нефритовые фигурки и думали, что внутри, наверное, их видимо-невидимо. За такие штуковины платят большие деньги. Люди цивилизованных миров с ума сходят по любым произведениям незнакомых культур, а тот нефрит был им наверняка незнаком. Но как мы не бились, а внутрь нам забраться не удалось. Взламывать холмы было все равно, что осыпать ударами пуховую подушку. Всю поверхность исцарапаешь, а пробить не удастся, потому что от давления атомы прессуются, и прочность материала возрастает. Чем сильнее бьешь, тем крепче он становится. Такой строительный материал вовек не износится, и ремонт никогда не требует. Те насекомые, видно, знали, что нам до них не добраться, и занимались своим делом, не обращая на нас никакого внимания. Это нас особенно бесило. Мне пришло в голову, что такой материал как нельзя лучше подошел бы для сооружения вроде нашей силосной башни. Можно строить его каким угодно, большим и высоким. Чем сильнее давление на нижние этажи здания, тем они становятся прочнее. «Это значит, — сказал я, — что зданию гораздо больше лет, чем кажется. Может, эта силосная башня стоит уже миллион лет или больше?» «Если она такая старая, — сказал Хэтч, — то она набита всякой всячиной. За миллион лет в нее можно было упрятать немало добычи». Док и Фрост побрелись спать, а мы с Хэтчем продолжали рассматривать шашки. Я стал думать, почему док всегда говорит, что мы всего-навсего шайка головорезов. Может, он прав? Но сколько я ни думал, сколько ни крутил, и так, и эдак, а согласиться с доком не мог. Всякий раз, когда расширяются границы цивилизации, во все времена бывало три типа людей, которые шли впереди и прокладывали путь другим. Купцы, миссионеры и охотники. В данном случае мы охотники, охотящиеся не за золотом, рабами или мехами, а за тем, что попадется. Иногда мы возвращаемся с пустыми руками, а иной раз с трофеями. В конце концов, обычно оно так на так и выходит. Получается что-то вроде среднего жалования. Но мы продолжаем совершать набеги, надеясь на счастливый случай, который сделает нас миллиардерами. Такой случай еще не подворачивался. Да, наверное, никогда и не подвернется. Впрочем, может подвернуться. Довольно часто мы бывали близки к цели, и призрачная надежда крепла. Но, положа руку на сердце, мы отправлялись бы в путь, пожалуй, даже в том случае, если бы никакой надежды не было вовсе. Страсть к поискам неизвестного въедается в плоть и кровь. Что-то в этом роде я и сказал Хучу. Он согласился со мной. «Хуже миссионеров никого нет», — сказал он. «Я бы не стал миссионером, хоть озолоти». В общем, сидели мы, сидели у стола, да так ничего и не высидели. Я встал, чтобы пойти спать. «Может, завтра найдем что-нибудь еще», — сказал я. Хэтч зевнул. «Я крепко на это надеюсь. Мы даром потратили время на эти динамитные шашки». Он взял их и по пути в спальню выбросил в иллюминатор. —

0: На следующий день мы в самом деле нашли кое-что еще. Мы забрались в силосную башню поглубже, чем накануне, пропетлявши по коридорам мили две. Мы попали в большой зал площадью, наверное, акров 10 или 15, который был сплошь заставлен рядами совершенно одинаковых механизмов. Смотреть особенно было не на что. Механизмы немного напоминали богато разукрашенные стиральные машины, только сбоку было плетеное сиденье, а наверху колпак. Они не были прикреплены к полу, и их можно было толкать в любом направлении, а когда мы перевернули одну машину, чтобы посмотреть, не скрыты ли внизу колесики, то нашли вместо них пару полозьев, поворачивающихся на шарнирах так, что машину можно было двигать в любую сторону. Полозья были сделаны из жирного на ощупь металла, но смазка к пальцам не приставала. Питание к машинам не подводилось. «Может, источник питания у них внутри?» — предположил Фрост. «Подумать только, я не нашел ни одной вытяжной трубы во всем здании». Мы искали, где можно включить питание, и ничего не нашли. Вся машина была как большой, гладкий, обтекаемый кусок металла. Мы попытались посмотреть, что у нее внутри, да только кожух был совершенно цельный. Нигде ни болта, ни заклепки. Колпак с виду вроде бы снимался, но когда мы пытались его снять, он упрямо оставался на месте. А вот с плетеным сиденьем было совсем другое дело. Оно кишмя кишело всякими приспособлениями для того, чтобы в нем могло сидеть любое существо, какое только можно себе представить. Мы здорово позабавились, меняя форму сидений на все лады и стараясь догадаться, какое бы животное могло усесться на него в таком виде. Мы отпускали всякие соленые штуки, шуточки, и Хэтч тут чуть не лопнул со смеху. Но мы по-прежнему топтались на месте, и ясно было, что мы не продвинемся ни на шаг, пока не притащим режущий инструмент и не вскроем машину, чтобы узнать, чем ее едят. Мы взяли одну машину и поволокли ее по коридорам. Но, добравшись до выхода, подумали, что дальше придется тащить ее на руках. И ошиблись. Ошиблись. Она скользила по земле и даже по сыпучему песку не хуже, чем по коридорам. После ужина Хэтч спустился в рубку управления двигателями и вернулся с режущим инструментом. Металл был прочный, но в конце концов нам удалось содрать часть кожуха. При взгляде на внутренности машины мы пришли в бешенство. Это была сплошная масса крошечных деталей, перевитых так, что в них сам черт не разобрался бы. Ни начала, ни конца найти было невозможно. Это было что-то вроде картинки-загадки, в которой все линии тянутся бесконечно и никуда не приводят. Хэтч погрузил во внутренности машины обе руки и попытался отделить детали. Немного погодя, он вытащил руки, сел на корточки и проворчал. «Они ничем не скреплены. Ни винтов, ни шарнирных креплений». Даже простых шпонок нет, но они как-то липнут друг к другу. «Это уже чистое извращение», — сказал я. Он взглянул на меня с усмешкой. «Может быть, ты прав». Он снова полез в машину, ушиб костяшки пальцев и принялся их сосать. «Если бы я не знал, что ошибаюсь», — заметил Хэтч, — «я бы сказал, что это трение». «Магнетизм», — предположил док. «Послушай, доктор», — сказал Хэтч, — «ты в медицине, ты не больно разбираешься, так что оставь механику мне». Чтобы не дать разгореться спору, Фрост поспешил вмешаться. «Эта мысль о трении не так уж нелепа. Но в таком случае детали требуют идеальной обработки и шлифовки. Из теории видно, что если вы приложите две идеально отшлифованные поверхности друг к другу, то молекулы обеих деталей будут взаимодействовать, и сцепление станет постоянным». Ох уж не знаю, где Фрост поднабрался всей этой премудрости. Вообще-то он такой же, как мы все, но иной раз выразится так, что только рот раскроешь. Я никогда не расспрашивал его о прошлом. Задавать такие вопросы было просто неприлично. Мы еще немного потолкались возле машины. Хэтч еще раз ушибся, а я сидел и думал о том, что мы нашли в силосной башне два предмета, и оба заставили нас топтаться на месте. Но так же бывает. В иные дни гроша не заработаешь. «Дай взглянуть, может, я справлюсь», — сказал Фрост. Хэтч даже не огрызнулся. Ему утерли нос. Фрост начал сдавливать, растягивать, скручивать, расшатывать все эти детали. И вдруг раздался шипящий звук, что-то медленно, как будто выдохнул кто-то в воздух из легких, и все детали распались сами. Они разъединялись как-то очень медленно и, позвякивая, свалились в кучу на дно кожуха. «Смотри, что ты натворил!» — закричал Хэтч. «Ничего я не натворил», — сказал Фрост. «Я просто посмотрел, нельзя ли выбить одну детальку, и только это сделал, как все устройство рассыпалось». Он показал на детальку, которую вытащил. «Знаешь, что я думаю?» — спросил Блин. «Я думаю, машину специально сделали такой, чтобы она разваливалась при попытке разобраться в ней. Те, кто ее сделал, может, не хотели, чтобы кто-нибудь узнал, как соединяются детали?» «Резонно», — сказал док. «Не стоит возиться. В конце концов, машина не наша. «Док», — сказал я, — «ты странно ведешь себя. Я пока что не замечал, чтобы ты отказывался от своей доли, когда мы что-нибудь находили». «Я ничего не имею против, когда мы ограничиваемся тем, что на вашем изысканном языке называется полезными ископаемыми. Я могу даже переварить, когда крадут произведения искусства, но когда дело доходит до кражи мозгов, а эта машина, думающий...» Вдруг Фрост вскрикнул. Он сидел на корточках, засунув голову в кожух машины, и я сперва подумал, что его защемило, и нам придется вытаскивать его, но он выбрался сам, как ни в чем не бывало. «Я знаю, как снять колпак», — сказал он. Это было сложное дело, почти такое же сложное, как подбор комбинации цифр, отбирающих сейф. Колпак крепился к месту множеством пазов, и надо было знать, в какую сторону поворачивать его, чтобы в конце концов снять. Фрост засунул голову в кожух и подавал команду Хэтчу, а тот крутил колпак то в одну сторону, то в другую, иногда тянул вверх, а порой нажимал, чтобы высвободить его из системы пазов, которыми он крепился. Блин записывал комбинации команд, которые выкрикивал Фрост, и Хэтч, наконец, освободил колпак. Как только его сняли, все сразу стало ясно, как день. Это был шлем, оснащенный множеством приспособлений, которые позволяли надеть его на любой тип головы. В точности как сиденье, которое приспосабливалось к любому седалищу. Шлем был связан с машиной эластичным кабелем, достаточно длинным, чтобы он дотянулся до головы любого существа, усевшегося на сиденье. Все это было, разумеется, прекрасно, но что это за штука? Переносной электрический стул? Машина для перманента? Или что-нибудь другое? Фрост и Хэтч покопались в машине еще немного и наверху, как раз под тем местом, где был колпак, нашли поворотную крышку люка, а под ней трубу, которая вела к механизму внутри кожуха. Только этот механизм превратился теперь в груду распавшихся деталей. Не надо было обладать очень большим воображением, чтобы понять, для чего эта труба. Она была размером точно с динамитную шашку. Док вышел и вернулся с бутылкой, которую пустил по кругу, устроив что-то вроде торжества. Сделав глотка по два, они с Хэтчем пожали друг другу руки и сказали, что больше не помнят зла. Но я не очень-то верил. Они много раз мирились и прежде, а потом дня не проходило, и снова готовы были вцепиться друг другу в глотку. Трудно объяснить, почему мы устроили празднество. Разумеется, поняли, что машину можно приспособить к голове, а в трубку положить динамитную шашку, но для чего все это, мы по-прежнему не имели никакого представления. Вроде говоря, мы были немного испуганы. Хотя никто в этом не признался бы. Естественно, мы начали гадать, что к чему. «Это, наверное, машина-врач», — сказал Хэтч. «Садись запросто на сиденье, надевай шлем на голову, суй нужную шашку и вылечишься от любой болезни». «Да это же было бы великолепное благо! И не надо беспокоиться, знает ли твой врач твое дело или нет!» Я думал, док цепится Хэтчу в горло, но он, видимо, вспомнил, что помирился с Хэтчем и не бросился на него. «Раз уж ваша мысль заработала в этом направлении, — сказал док, — давайте предположим больше. Скажем, это машина, возвращающая молодость, а шашка набита витаминами и гормонами. Проходи процедуру каждые 20 лет, и останешься вечно юным». «Нет, это, наверное, машина-преподаватель», — перебил его Хэтч. «Может быть, эти шашки набиты знаниями? Может, в каждой из них полный курс колледжа?» «Или наоборот», — сказал Блин. «Может, эти шашки высасывают все, что ты знаешь? Может, в каждой из этих шашек история жизни одного человека?» «А зачем записывать биографии?» — спросил Хэтч. «Немного найдется людей или инопланетных жителей, ради которых стоило бы городить все это?» «Вот если предположить, что это что-то вроде коммуникатора, — сказал я, — тогда другое дело. Может, это аппарат для ведения пропаганды, как проповедей. Или карты. А может, не что иное, как архив?» «Или, — сказал Хэтч, — этой штукой можно прихлопнуть в любого мгновения ока». «Не думаю, — сказал док. Чтобы убить человека, можно найти способ полегче, чем сажать его на сиденье и надевать ему на голову шлем. Это не обязательно средство общения». «Есть только один способ узнать, что это», — сказал я. «Боюсь, — догадался док, — что нам придется прибегнуть к нему». «Слишком сложно», — возразил Хэтч. «Не говоря уж о том, что у нас могут быть большие неприятности. Не лучше ли бросить все это к черту? Мы можем улететь отсюда и поохотиться за чем-нибудь полегче». «Нет», — закричал Фрост, — «этого делать нельзя». «Интересно, почему нельзя?» — спросил Хэтч. «Да потому что мы всегда будем сомневаться, не упустили ли куш. И думать, а не слишком ли мы быстро сдались? Ведь дело-то всего в 2-3 днях. Мы будем думать, а не зря ли мы испугались, а не купались бы им потом в деньгах, если бы не бросили этого дела». Мы знали, что Фрост прав, но припирались еще прежде, чем согласиться с ним. Все знали, что придется на это пойти, но добровольцев не было. Наконец мы потянули жребий, и блину не повезло. «Ладно», — сказал я, — «завтра с утра пораньше». «Да что там с утра?» — заорал блин. «Я хочу покончить с этим сейчас же! Все равно сна у меня не будет ни в одном глазу». Он боялся, и право его было чего бояться. «Да, я тоже чувствовал бы себя не в твоей тарелке, если бы вытащил самую короткую спичку. Не люблю болтаться по чужой планете после наступления темноты, но тут уж пришлось. Откладывать на завтра было бы несправедливо по отношению к блину. И кроме того, мы увязли в этом деле по самые уши и не ведали бы покоя, пока не разузнали бы, что нашли. И вот, взяв фонари, мы пошли к силосной башне. Протопав по коридорам, которые показались нам абсолютно бесконечными, мы вошли в зал, где стояли машины. Они все вроде были одинаковые, и мы подошли к первой попавшейся. Пока Хэтч снимал шлем, я приспосабливал для блина сиденье, а Док пошел в соседнюю комнату за шашкой. Когда все было готово, блин сел на сиденье. Вдруг меня потянуло на глупость. «Послушай», — сказал я блину, — «чего это должен быть непременно ты?»
1: «Кому-то надо», — ответил блин.
0: «Так мы скорее узнаем, что это за штука. А давай я сяду вместо тебя». Блин обозвал меня нехорошим словом, чего делать он не имел никакого права, потому что я просто хотел помочь ему. Но я его тоже обозвал, и все стало на свои места. Хэтч надел шлем на голову блину. Края шлема опустились так низко, что совсем не было видно лица. Док сунул шашку в трубку, и машина, замурлыкав, заработала, а потом наступила тишина. Ну, не совсем, конечно, тишина. Если приложить ухо к кожуху, слышно было, как машина работает. С блином ничего особенного не случилось. Он сидел спокойно и расслабленно, и Док сразу же принялся следить за его состоянием. «Пульс немного замедлился», — сообщил Док. «Сердце бьется слабее, но, по-видимому, никакой опасности нет. Дыхание частое, но беспокоиться не о чем». Док, может, совсем не беспокоился, но остальным стало не по себе. Мы окружили машину, смотрели, и ничего не происходило. Да мы не представляли себе, что может произойти. Док продолжал следить за состоянием блина. Оно не ухудшалось. А мы все ждали и ждали. Машина работала, размякший блин сидел в кресле. Он был расслаблен, как собака во сне. Возьмешь его руку, и кажется, что из нее начисто вытопили кости. Мы волновались все больше и больше. Хэтч хотел сорвать с блина шлем, но я ему не позволил. Черт его знает, что могло произойти, если бы мы остановили это дело на середине. Машина перестала работать примерно через час после рассвета. Блин стал шевелиться, и мы сняли с него шлем. Он зевнул, потер глаза и сел попрямее. Потом посмотрел на нас немного удивленно, вроде бы не сразу узнал. «Ну как?» — спросил его Хэтч. Блин не ответил. Видно было, что он приходил в себя, что-то вспоминал и собирался с мыслями. «Я путешествовал», — сказал он. «Кинопутешествие!» — с отвращением сказал Док. «Это не кинопутешествие. Я там был. На планете. На самом краю галактики, наверное. Ночью там так мало звезды, и те, что есть, совсем бледные. И над головой двигается тонкая полоска света». «Значит, видел край галактики», — кивнул, — сказал Фрост. «Что, его дисковой пилой, что ли, обрезали?» «Сколько я просидел?» — спросил Блин. «Довольно долго», — сказал я ему. «Часов 6-7 мы уже начали беспокоиться». «Странно», — сказал Блин. «Но я могу поклясться, что был там больше года». «Не-не-не, давай уточним», — сказал Хэтч. «Ты говоришь, что был там. Ты хочешь, наверное, сказать, что видел эту планету?» «Да я хочу сказать, что был там!» — заорал Блин. «Я жил с этими людьми, спал в их норах, разговаривал и работал вместе с ними. В огороде себе кровавую мозоль мотыгой натер. Я ездил с места на место и насмотрелся всякой всячины, и все это было по-настоящему, вот как я сейчас сижу перед тобой». Стащив его с сиденья, мы пошли обратно на корабль. Хэтч не позволил блину готовить завтрак. Он что-то состряпал сам, но кок из него был никудышный, и ничего в рот не лезло. Док откопал бутылочку и дал хлебнуть блину, а остальным не досталось ни капли. Он сказал, что это лечебное, а не усилительное средство. Вот такое он бывает иногда, настоящий жмут. Блин рассказал нам о планете, на которой жил. Правителей на ней, кажется, вообще нет, так как она в них не нуждается. Но сама планета так себе, живут на ней простаки, занимаются примитивным сельским хозяйством. Блин сказал, что они похожи на помесь человека с кротом, и даже пытался нарисовать их, но толку от этого получилось мало, потому что Блин художник липовый. А он рассказал нам, что они выращивают, что едят, и это было потешно. Он даже легко называл имена местных жителей, припоминал, как они разговаривают, язык был совсем незнакомый. Мы забросали его вопросами, и он всегда находил ответ, причем видно было, что он ничего не выдумывал. Даже Док, который вообще был скептиком, и тот склонялся к мысли, что Блин в самом деле посетил чужую планету. Позавтракав, мы погнали Блина в постель, а Док осмотрел его и нашел, что он вполне здоров. Когда Блин с Доком ушли, Хэтч сказал мне и Фросту: «У меня такое ощущение, будто доллары уже позвякивают у нас в карманах». Мы оба согласились с ним. Мы нашли такое развлекательное устройство, какого сроду никто не видывал. Шашки оказались записями, которые не только воспроизводили изображение и звук, но и возбуждали все чувства. Они делали это так хорошо, что всякий, кто подвергался их воздействию, ощущал себя в той среде, которую они воспроизводили. Человек как бы делал шаг в эту среду и становился частью ее. Он жил в ней. Фрост уже строил четкий план на будущее. «Мы могли бы продавать эти штуки», — сказал он, — «но это глупо. Нам нельзя выпускать их из рук. Мы будем давать машины и шашки на прокат, а так как они есть только у нас, мы станем хозяевами положения. Можно разрекламировать годичные каникулы, которые длятся всего полдня», — добавил Хэтч. «Это как раз то, что нужно администраторам и прочим занятым людям. Ведь только за субботу и воскресенье они смогут прожить 4-5 лет и побывать на нескольких планетах». «Может быть, не только на планетах», — подхватил Фрост. «Там написаны концерты, посещение картинных галерей или музеев, или лекции по литературе, истории и тому подобное». Мы чувствовали себя на седьмом небе, но усталость взяла свое, и мы пошли спать. Я лег не сразу, а сначала достал бортовой журнал. Не знаю уж, зачем было возиться с ним вообще. Вел я его как попало, месяцами даже не вспоминал о нем, а потом вдруг несколько недель записывал все к ряду. Делать запись сейчас мне было, собственно, ни к чему. Но я был немного взволнован, и у меня почему-то было такое ощущение, что последние события надо записать. Я полез под койку и вытянул железный ящик, в котором хранились журналы, торчи и бумаги. Когда я поднимал его, чтобы поставить на койку, он выскользнул у меня из рук, крышка распахнулась, журнал, бумаги, всякие мелочи, которые у меня были в ящике, все разлетелось по полу. Я выругался и, встав на четвереньки, принялся собирать бумаги. Их было чертовски много, и по большей части все это был хлам. «Когда-нибудь, — говорил я себе, — я выброшу его». Там были пошлинные документы, выданные в сотни различных портов, медицинские справки и другие бумаги, срок действия которых давно уже истек. Но среди них я нашел и документ, закрепляющий мое право собственности на город.

поднять, подготовить к полетам в космос. Удивительно, что корабль дрянной. С самого начала он был развален, и все 20 лет мы только и делали, что клали заплату на заплату. Уже много раз он проходил технический осмотр только потому, что инспектору лобку совали взятку. У всей галактики один Хэтч способен заставить его летать.

Я думал о том, как мы все спелись, что любой из команды отдал бы за меня жизнь, а я свою за любого из них. Я помню, конечно, время, когда все было по-иному. Те дни, когда они впервые подписали контракт, это была всего лишь команда. Но те дни прошли давным-давно, теперь это была не просто команда корабля. Контракт не возобновлялся уже много лет, а все продолжали летать, как люди, которые имеют право на это. И вот сидя на полу, я думал, что мы наконец добились того, о чем мечтали. Мы оборвыши в латанном-перелатанном корабле. Я был горд и радовался не только за себя, но и за Кэтча, Блина, Дока, Фроста и всех остальных. Наконец я собрал бумаги, с

проснулся я уже в постели, стал думать, велика ли силосная башня, и попытался прикинуть, сколько из нее можно выпечить шашек. Я дошел до триллиона, подальше прикидывать не было толку, все равно точного числа не определишь. А дело предстояло большое. Такого у нас никогда не было. Нашей команде, даже если бы мы работали каждый день, понадобилось бы 5 жизней, чтобы опустошить всю силосную башню. Придется создать компанию, нанять юристов, предпочтительно способных на любое грязное дело, подать заявку на планету и пройти через бюрократические мытарства, чтобы прибрать все к рукам. Мы не могли позволить себе прохлопать такое дело из-за собственной непредусмотрительности. Надо все обдумать, прежде чем заваривать кашу. Не знаю, как остальным, но мне всю ночь снилось, будто я утопаю по колено в море новеньких хрустящих банкнот. На утро док не появился за завтраком. Я пошел к нему и обнаружил, что он даже не ложился. Он полулежал.

пьянствовать беспробудно, пока мы находились в космосе, но после посадки требовались рабочие руки. Да и надо было следить, чтобы не подхватил кто-нибудь на чужих планетах незнакомую болезнь, так что он не имел права напиваться. Я вышиб ногой у него из рук бутылку, взял его одной рукой за шиворот, а другой за штаны и поволок в камбуз. Плюхнув его на стул, я крикнул Блину, чтобы он готовил еще один кофейник. «Я хочу, чтобы ты протрезвился», — сказал я Доку, «и мог пойти с нами во второй поход. У нас каждый человек на счету». Хэтч пригнал своих, а Фрост собрал всю команду вместе и приладил блок с сталями, чтобы начать погрузку. Все были готовы к передаскиванию груза, кроме Дока, и я поклялся, что еще сегодня прищемлю ему хвост. Отправились мы сразу же после завтрака. Хотели все погрузить на борт как можно больше машин, а все пространство между ними забить шашками. Мы прошли по коридорам зал машины и, разбившись подвое, начали работу. Все шло хорошо, пока мы не оказались на середине пути между зданием и кораблем. Мы с Хэтчем были впереди, и вдруг в футах в 50 от нас что-то взорвалось. Мы стали как вкопанные. «Это Док!» — завопил Хэтч, хватаясь за пистолет. Я успел удержать его. «Не горячись, Хэтч!» Док стоял у люка и махал нам ружьем. «Я могу снять его!» — сказал Хэтч. «Спрячь пистолет», — приказал я. Я пошел один к тому месту, куда Док послал пулю. Он поднял ружье, и я замер. Если бы он даже промахнулся фунтов на 10, взрыв мог располосовать человека надвое. «Я брошу пистолет!» — крикнул я ему. «Хочу потолковать с тобой!» Док заколебался. «Ладно, скажи остальным, чтобы подались назад!» Я обернулся и сказал Хэтчу: «Уходи отсюда. Уходи и убеги от всех остальных». «Он свихнулся от пьянства», — сказал Хэтч. «Не соображает, что делает. Я с ним управлюсь». Я постарался сказать это твердым тоном. Еще одна пуля взорвалась в стороне от нас. «Сыпь отсюда, Хэтч», — сказал я, не решаясь больше оглядываться. Приходилось не спускать с Дока глаз. «Порядок!» — крикнул наконец Док. «Они отошли. Бросай пистолет». Очень медленно, чтобы он не подумал, что я стараюсь подловить его, я отстегнул пряжку, и пистолет упал на землю. Не спуская с Дока глаз, я пошел вперед, а у самого по спине мурашки бегали. «Дальше не ходи», — сказал Док, когда я почти вплотную подошел к кораблю. «Мы можем...» Когда я почти

0: что самой культуры не украдешь, воруй, не воруй, а культура останется на месте и залечит раны. Но я не позволю воровать знания. Я не дам тебе это сделать, капитан. А я по-прежнему уверен, что ты просто пьян.
1: Вы даже не представляете себе, что нашли. Вы настолько слепы и алчны, что не распознали своей находки.
0: «Ладно, док», — сказал я, стараясь сгладить его по шерстке. «Скажи мне, что мы нашли?»
1: «Библиотеку. Может быть, самую большую, самую полную библиотеку во всей галактике. Какой-то народ потратил несказанное число лет, чтобы собрать знания в этой башне, а вы хотите захватить их, продать, рассеять. Если это случится, то библиотека пропадет, и те обрывки, которые останутся без массы сведений, потеряют свое значение наполовину. Библиотека принадлежит не нам и даже не человечеству». Такая библиотека может принадлежать только всем народам галактики.
0: «Послушай, док», — умолял я его, — «мы трудились многие годы, я, все мы. Потом и кровью мы зарабатывали себе на жизнь, но нам все время не везло. Сейчас появилась возможность сорвать большой куш, и эта возможность есть и у тебя. Подумай об этом, док. У тебя будет столько денег, что их вовек не истратить. Хватит на то, чтобы пьянствовать всю жизнь». Док направил на меня ружье, и я подумал, что пропал... И попал, как кур во щип. Но у меня не дрогнул ни один мускул. Я стоял и делал вид, что мне не страшно. Наконец, он опустил ружье. Вы варвары. В истории таких, как мы, было навалом. На Земле варвары задержали прогресс на 1000 лет, предав огню и рассеяв библиотеки и труды греков и римлян. Для варваров книги годились только на растопку да на чистку оружия. Для вас этот большой склад знаний означает лишь возможность быстро зашибить деньгу. Вы возьмете шашку с научным исследованием важнейшей социальной проблемы и будете сдавать ее на прокат. Пожалуйста, годичный отпуск за 6 часов. «Избавь меня от проповеди, док», — снова сказал я. «Скажи, чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы мы вернулись и доложили о своей находке галактическому комитету. Это поможет загладить многое из того, что мы натворили. Ты же монахов из нас хочешь сделать?» «Да не монах. Просто приличных людей». «А если мы не захотим?»
1: «Я захватил корабль», — сказал док.
0: «Запас воды и пищи у меня есть. А спать-то тебе надо будет? Я закрою люк. Попробуйте забраться сюда». Наше дело было швах, и он знал это. Если мы не сможем придумать, как захватить его врасплох, наше дело швах будет по всем статьям.
1: Я испугался, но чувство досады взяло верх. Многие годы мы слушали, что он болтал, но никто никогда не принимал его всерьез. А теперь вдруг оказалось, что это он всерьез. Я знал, что отговорить его невозможно, и на компромисс он ни на какой не пойдет. Если говорить откровенно, никакого соглашения между нами быть не могло, потому что соглашение или компромисс возможны лишь между людьми порядочными. Какие же мы порядочные даже по отношению друг к другу. Положение было безвыходное, но до этого еще не додумался. Он додумается, как только немного протрезвится и пораскинет мозгами. Он вытворял все это в пьяном угаре, но это не значило, что он ничего не поймет. Одно было ясно. В таком положении он продержится дольше нас. «Позволь мне вернуться», — сказал я. «Нужно потолковать с ребятами». Мне кажется, док только сейчас сообразил, как далеко он зашел. Впервые понял, что мы не можем доверять друг другу. «Когда вернешься», — сказал он мне, — «мы все обмозгуем. Мне нужны гарантии». «Конечно, док», — сказал я. «Я не шучу, капитан. Я говорю совершенно серьезно, я дурака не валяю». Я вернулся к башне, неподалеку от которой тесно сбилась команда, и объяснил, что происходит. «Придется рассыпаться и атаковать его», — решил Хэтч. «Одного-двух он подстрелит, зато мы его схватим». «Он просто закроет люк», — возразил я. «И заморит нас голодом. В крайнем случае попытается улететь на корабле. Стоит только ему протрезвиться, и он, вероятно, так и сделает». «Он чокнутый», — сказал Блин. «Он просто тронулся с пьяну». «Конечно, чокнутый», — согласился я. «И от этого он опаснее вдвойне. Он вынашивал это дело уже давным-давно. У него комплекс вины мили в 3 высотой. И что хуже всего, он зашел так далеко, что не может идти на попятный». «У нас мало времени», — сказал Фрост. «Надо что-то придумать. Мы умрем от жажды еще немного, и нам страшно захочется жрать». Мы все стали припираться насчет того, как быть, а я сел на песок, прислонился к машине и попробовал встать на место дока. Как врач, док оказался неудачником. Иначе зачем бы ему

0: связываться с нами. Скорее всего, он присоединился к нам, чтобы бросить кому-то вызов. Или от отчаяния. Ну, наверное, было и то, и другое. Кроме того, как всякий неудачник, он идеалист. Среди нас он белая ворона, но больше ему некуда податься, нечего делать. Многие годы это грызло его, и он стал страдать болезненным самомнением. А дальний космос – самое подходящее место, чтобы накачаться самомнением. Разумеется, он тронулся. Это было сумасшествие особого рода. Если бы оно не было таким ужасным, его можно было назвать славным. Причем док такой малый, что его даже насмешками не проймешь. Стоит на своем, все тут. Не знаю, услышал ли я какой-нибудь звук, шаги, может быть, или просто почувствовал чье-то присутствие, но вдруг я осознал, что кто-то подошел к нам. Я приподнялся и резко повернулся лицом к зданию. У входа стояло то, что на первый взгляд показалось нам бабочкой величиной с человека. Я не говорю, что это был насекомый. Просто вид у него был такой. Оно куталось в плащ, но лицо было нечеловеческое, а на голове возвышался гребень, похожий на гребни шлемов, которые можно увидеть в исторических пьесах. Затем я увидел, что плащ вовсе не плащ, а часть этого существа. Похож он был на сложенные крылья, но это были не крылья. «Джентльмены», — сказал я как можно спокойнее, — «у нас гость». Я пошел к существу, не делая резких движений, но держась настороже. Я не хотел напугать его, но сам приготовился отскочить в сторону, если мне будет угрожать опасность. «Внимание, Хэтч!» «Я прикрываю тебя», — заверил меня Хэтч, и от того, что он был рядом, на душе стало поспокойнее. «Если тебя прикрывает Хэтч, слишком большой неприятности не будет». Я остановился в футах в шести от существа. Вблизи у него был не такой противный вид, как издали. Глаза были добрые, а нежное, странное лицо хранило мирное выражение. Но человеческие мерки не всегда подходят к чужестранцам. Мы смотрели друг на друга в упор. Оба мы понимали, что говорить бесполезно. Мы просто стояли и мерили друг друга взглядами. Затем существо сделало несколько шагов и протянуло руку, которая была скорее похожа на клешню. Оно взяло меня за руку и потянуло к себе. Надо было или вырвать руку, или идти. Я пошел за ним. Времени на размышления не было, но кое-что помогло мне принять решение сразу. Во-первых, существо показалось мне дружески настроенным и разумным. Да и Хэтч с ребятами были поблизости, шли позади. И самое главное, тесных отношений с чужестранцами никогда не завяжешь, если будешь держаться неприветливо. Поэтому я и пошел. Мы вошли в башню, и было приятно слышать позади себя шаги остальных. Я не стал терять времени на догадки, откуда появилось существо. Этого следовало ожидать. Башня была такая большая, что в ней много чего поместилось бы, даже люди или какие-нибудь существа, и мы все равно не заметили бы ничего. В конце концов, мы обследовали лишь небольшой уголок первого этажа, а существо, видимо, спустилось с верхнего этажа, как только узнало, что мы здесь. Наверное, понадобилось какое-то время, чтобы эта новость дошла до него. По трем наклонным плоскостям мы поднялись на четвертый этаж и, пройдя немного по коридору, вошли в комнату. Она была небольшая. Там стояла всего одна машина, но на этот раз спаренная модель. У нее было два плетеных сиденья и два шлема. В комнате находилось еще одно существо. Первое существо подвело меня к машине и указало на одно из сидений. Я постоял немного, наблюдая, как Хэтч, Блин, Фрост и все остальные входили в комнату и выстраивались у стены. Фрост сказал: «Вы двое останетесь в коридоре и смотрите». Хэтч спросил меня: «Ты собираешься сесть в это чудо техники, капитан?» «Почему бы и нет?» — отозвался я. «Мне кажется, ничего не замышляют. И нас больше, чем их. Они не собираются причинить нам никакого вреда». «Есть риск», — сказал Хэтч. «А с каких это пор мы зареклись идти на риск?» Существо, которое я встретил у входа в башню, села на одно из сидений, а я приспособил для себя другое. Тем временем второе существо достало из ящика две шашки, но эти шашки были прозрачные, а не черные. Оно сняло шлемы и вставило шашки. Затем оно надело шлем на своего товарища и протянуло мне другой. Я сел и позволил надеть на себя шлем, а вдруг оказалось, что я уже сижу на корточках на чем-то вроде столика напротив джентльмена, которого встретил около здания. «Теперь мы можем поговорить», — сказал чужестранец. Я не боялся, не волновался. У меня было такое ощущение, будто напротив сидит кто-нибудь вроде Хэтча. «Все, что мы будем говорить, записывается», — сказал чужестранец. После нашего разговора вы получите один экземпляр, а второй я помещу в картотеку. Можете называть это договором или контрактом, или как вы сочтете нужным.
1: «Ну, я не очень-то разбираюсь в контрактах», — сказал я.
0: «Но в этих юридических уловках запутаешься, как муха». «Тогда назовем это соглашением», — предложил чужестранец. «Джентльменским соглашением».
1: «Хорошо», — согласился я.
0: «Соглашения — удобные штуки. Их можно нарушать, когда вздумается, особенно джентльменские соглашения».
1: «Наверное, вы уже поняли, что здесь находится», — сказал чужестранец.
0: «Не совсем», — ответил я. «Скорее всего, библиотека».
1: «Это университет. Галактический университет. Мы специализировались на популярных лекциях и заочном обучении».
0: «Боюсь, что у меня отвалилась челюсть».
1: «Ну что ж, прекрасно. Наши курсы могут пройти все, кто только пожелает. У нас нет ни вступительной платы, ни платы за обучение. Не требуется также никакой предварительной подготовки. Вы сами понимаете, как трудно было бы поставить это условие галактике, которая населена множеством видов, имеющих различные мировоззрения и способности».
0: «Точно.
1: К слушанию курсов допускаются все, кому они будут полезны», — продолжал чужестранец. «Разумеется, мы рассчитываем на то, что полученными знаниями воспользуются правильно, а во время самого обучения будет проявлено прилежание».
0: «Вы хотите сказать, что записаться может любой?» — спросил я. «И это ничего не будет стоить?» Сперва я разочаровался, а потом сообразил, что тут есть на чем заработать. Настоящее университетское образование. О, да с этим можно очень легко обделывать отличные делишки.
1: «Есть одно ограничение», — пояснил чужестранец. «Совершенно очевидно, что мы не можем заниматься отдельными личностями. Мы принимаем культуры. Вы, как представитель своей культуры, как вы называете себя?»
0: «Человечеством. Сначала жили на планете Земля, теперь занимаем 500 000 кубических световых лет. Я могу показать на своей карте».
1: «Сейчас в этом нет необходимости. Мы были бы очень рады получить заявление о приеме от человечества».
0: «Я растерялся. Никакой я не представитель человечества, да я и не хотел бы быть им. Я сам по себе, а человечество само по себе. Но этого чужестранцу я, конечно, не сказал. Он же не захотел бы иметь со мной дело».
1: «Не будем торопиться», — взмолился я. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Какого рода курсы вы предлагаете? Какие дисциплины можно выбирать?»
2: «Во-первых, есть основной курс», — сказал чужестранец. «Его лучше бы назвать вводным, он нужен для ориентации. В него входят те предметы, которые, по нашему мнению, наиболее пригодны для данной культуры. Вполне естественно, что он будет специально подготовлен для обучающейся культуры. После этого можно заняться необязательными дисциплинами, их очень много, сотни тысяч».
0: «А как насчет испытаний, выпускных экзаменов и всего такого прочего?» — поинтересовался я.
2: «Испытания, разумеется, предусмотрены», — сказал чужестранец. «Они будут производиться каждые... Скажите мне, какая у вас система отчета времени?»
0: Я объяснил как мог, и он, кажется, все понял.
2: «Они будут проводиться примерно каждую 1000 лет вашего времени. Программа рассчитана надолго. Если проводить испытания чаще, то вам придется напрягаться изо всех сил, и пользы от этого будет мало».
0: Я уже принял решение. То, что случится через 1000 лет, меня не касается. Я задал ему несколько вопросов об истории университета и тому подобном. Мне хотелось замести следы на тот случай, если бы у него возникли подозрения. Я все еще не мог поверить в то, что услышал. Трудно представить себе, чтобы какая бы то ни была раса трудилась 1 000 000 лет над созданием университета и ставила перед собой цель дать наивысшее образование всей галактике, совершила путешествие на все планеты и собрала все сведения о них, свела воедино все записи о бесчисленных культурах, установила определенные соотношения между ними, классифицировала и рассортировала эту массу информации и создала учебные курсы. Все это имело такие гигантские масштабы, что не укладывалось в голове. Он еще некоторое время вводил меня в курс дела, я слушал его с разинутым ртом, но потом я взял себя в руки.
1: «Хорошо, профессор», — сказал я. «Можете нас записать. А что требуется от меня?»
2: «Ничего», — ответил он. «Сведения будут извлечены из записи нашей беседы. Мы определим основной курс, а затем вы сможете выбрать дисциплины по желанию».
1: «Если мы не увезем все за один раз, то можно будет вернуться?» — спросил я.
2: «Безусловно. Я думаю, вы пожелаете послать целый флот, чтобы увезти все, что вам понадобится.
1: Мы дадим достаточное количество машин и столько же учебных записей».
2: «Столько, сколько потребуется».
1: «Чертова уйма потребуется», — сказал я ему прямо, рассчитывая поторговаться и немного уступить.
2: «Я знаю», — согласился он.
1: Дать образование целой культуре – дело непростое, но мы готовы к этому. Так вот, мы и добились своего. И все законным путем, комар носа не подточит. Мы могли брать, что хотели и сколько хотели, и имели на это право. Никто не мог сказать, что мы воровали. Никто, даже док не мог бы этого сказать. Чужестранец объяснил мне систему записи на цилиндрах, сказал, как будут упакованы и пронумерованы курсы, чтобы их проходили по порядку. Но он обещал снабдить меня записями необязательных курсов, я мог выбрать их по желанию. Он был по-настоящему счастлив, заполучив еще одного клиента, и гордо рассказывал мне о других учениках. Он долго распространялся о том удовлетворении, которое испытывает просветитель, когда представляется возможность передать кому-нибудь факел знаний. Я чувствовал себя подлецом. На этом разговор закончился, и я снова оказался на сиденье, а второе существо уже снимало с моей головы шлем. Я встал, первый чужестранец тоже встал и обернулся ко мне. Как и вначале, говорить друг с другом мы не могли. Это было странное чувство. Стоишь лицом к лицу с существом, с которым ты только что заключил сделку, и не можешь произнести ни одного слова, которое бы он понял. Однако он протянул мне обе руки, а я взял их в свои, и он дружески пожал их. «Ты давай еще облобызайся с ним», — сказал Хэтч. «А мы с ребятами отвернемся». В другое время за такую шутку я влепил бы Хэтчу пулю, а тут даже не рассердился. Второе существо вынуло из машины две шашки и вручило одну из них мне. Их засунули туда прозрачными, а вынули черными. «Пошли отсюда», — сказал я. Мы постарались выбраться из башни как можно быстрее, но не роняя достоинства, если это можно было назвать достоинством. Выбравшись, я подозвал Хэтча, Блина и Фроста и рассказал все, что со мной было. «Мы схватили вселенную за хвост», — сказал я. «Мертвой хваткой вцепились». «А как быть с доком?» — спросил Фрост. «Ты разве не понимаешь? Именно такая сделка ему и придется по вкусу. Мы можем сделать вид, что мы благородные и великодушные, что мы верны своему слову. Мне надо только подойти к нему поближе и схватить его». «Он тебя и слушать не станет», — сказал Блин. «Он не поверит ни одному твоему слову». «Так, ребят, вы стойте на месте», — сказал я, — «а с доком я справлюсь». Я пересек полосу земли между башней и кораблем. Док не подавал никаких признаков жизни. Я открыл рот, чтобы кликнуть дока, а потом передумал. Решил воспользоваться случаем и приставил лестницу. Забрался в люк, но дока по-прежнему не было видно. Я осторожно двинулся вперед. Я догадался, что с ним, но на всякий случай решил не рисковать. Все правильно. Нашел я его на стуле в амбулатории. Он был пьян в стельку. Ружье лежало на полу, рядом со стулом валялись две пустые бутылки. Я стоял и смотрел на него, представляя себе, что произошло. После моего ухода док стал обдумывать создавшееся положение, и тут перед ним стала проблема, как быть дальше. Он решил ее так, как решал почти все свои жизненные проблемы. Я прикрыл дока одеялом, затем порыскал вокруг и обнаружил полную бутылку. Откупорив, я поставил ее рядом со стулом, чтобы он мог легко дотянуться до нее. Потом я встал в ружье и пошел звать остальных. Ту ночь я долго не мог заснуть, в голову приходили всякие приятные мысли. Перед нами раскрывалось так много возможностей, что я просто терялся и не знал, с чего начать. Тут тебе и афера с университетом, которую, как это ни странно, можно было осуществить на совершенно законном основании, ведь профессор из башни ничего не говорил о купле-продаже. Тут тебе и дельцы с каникулами, год-другой пребывания на чужой планете за каких-нибудь 6 часов. Надо только будет подобрать ряд необязательных курсов по географии или социальной науке, или как их там. А можно создать информационное бюро или научно-исследовательское агентство, которое за приличное вознаграждение будет давать любые сведения из любой области. Несомненно, в башне есть записи исторических событий с эффектом присутствия. Заполучив их, мы могли бы продавать в розницу приключения, совершенно безопасные приключения, мечтающим о них томоседам. Я думал и о уйме других возможностей, не столь очевидных, но стоящих того, чтобы присмотреться к ним, и о том, как это профессора придумали, наконец, безошибочные эффективные средства обучения. Если хочешь иметь представление о чем-нибудь, то познай это на собственном опыте. Изучи на месте. Ты не читаешь об этом, не слышишь рассказ и не смотришь стереоскопический фильм, а живешь этим. Ты ходишь по земле планеты, с которой хотел познакомиться. Ты живешь среди существ, которых пожелал изучить. Ты становишься и свидетелем, и, возможно, участником исторических событий, исследованиями которых занимаешься. Так есть же и другие способы использования такого обучения. Можно научиться строить собственными руками что угодно, даже космические корабли. Можно изучить, как работает чужестранная машина, собрав ее по порядку. Да нет такой области знаний, для изучения которой не годилось бы новое средство, и результаты оно дает гораздо лучше, чем обычные системы обучения. Тогда же я твердо решил, что мы не выпустим из рук ни одной шашки, пока кто-нибудь из нас предварительно не ознакомится с ней. А вдруг в них окажется что-нибудь подходящее для практического применения? Так я уснул, думая о химических чудесах и новых принципах создания машин, о высших способах ведения дел и о новых философских идеях. Я даже прикинул, как заработать кучу денег на философские идеи. Итак, наша наверняка взяла. Мы создадим компанию, которая будет заниматься такой разносторонней деятельностью, что нас никому не одолеть. Мы будем жить как боги. Разумеется, лет через 1000 придет время расплаты, но никого из нас уже не будет в живых. Док протрезвился только под утро. Я приказал Фросту затолкать его в корабельный карцер. Он больше не был опасен, но я считал, что посидеть взаперти ему не помешает. Немного погодя, я собирался потолковать с ним, но пока я был слишком занят, чтобы возиться с этим делом. Я отправился в башню вместе с Хэтчем, Блином, и на машине с двумя сиденьями провел еще одно совещание с профессором. Мы отобрали кучу необязательных курсов и решили разные вопросы. Другие профессора стали выдавать нам курсы, уложенные в ящики и снабженные этикетками, и мне пришлось вызвать всю команду, чтобы перетаскивать ящики и машины на корабль. Мы с Хэтчем вышли из башни и понаблюдали за работой. «Никогда не думал, — сказал Хэтч, — что мы в самом деле сорвем куш. Положа руку на сердце, скажу, никогда не думал. Я всегда считал, что мы так только в воздух толкаем. Вот тебе пример, как может ошибаться человек». «Эти профессора какие-то придурки, — сказал я. Ни одного вопроса мне не задали. Я хоть сейчас придумаю целую кучу вопросов, которые они могли бы задать, и мне нечего было бы ответить». «Они честные, думаю, что все такие. Вот что получается, когда влезешь по уши в одно дело, и ни на что другое времени не остается». «Что верно, то верно. Эта раса профессоров трудилась 1 000 000 лет. Работы хватит еще на 1 000 000 лет, еще на 1 000 000. Не видно ей ни конца, ни края». «Не могу сообразить, зачем они это делают, — сказал я. — Что им за выгода?» «Для них-то выгоды нет, — ответил Хэтч, — а для нас есть. Скажу я тебе, капитан, придется голову поломать, как это все получше использовать». Я рассказал ему, что я придумал насчет предварительного ознакомления с шашками, чтобы не упустить ничего. Хэтч был в восторге. «Да, капитан, ты своего не упустишь. Так и надо. Мы из этого дела выдаем все до последнего цента. Мне кажется, мы должны заниматься предварительным знакомством по порядку, — сказал я. — Начать с самого начала и до конца». Хэтч сказал, что он думает то же самое. «Но на это уйдет уйма времени, — предупредил он. — Вот поэтому надо начать сейчас же. Основной ориентировочный курс уже на борту, можем начать с него. Надо только запустить машину. Блин, тебе поможет». «Поможет мне, — завопил Хэтч. — Кто сказал, что это должен делать я? Да я для этого совсем не гожусь, ты же сам знаешь, я сроду ничего не читал». «А это не чтение. Да ты будешь жить в этом. Будешь развлекаться, пока остальные пупки себе надрывают». «Не буду я». «Послушай, — сказал я, — давай немного пораскинем мозгами. Мне надо быть здесь, у башни, и следить, чтобы все шло как следует. И к профессору я могу понадобиться для очередного совещания. Фрост заправляет погрузкой, док на губе. Остаешься ты с Блином. Доверить предварительное ознакомление Блину я не могу. Он слишком рассеянный. Целое состояние может проскользнуть мимо него, он не почешется. А ты человек сообразительный, у тебя есть чувство ответственности, и я считаю...» «Ну, коли так, — сказал Хэтч, напыжившись от гордости, — мне кажется, самый подходящий человек для этого дела — я». К вечеру мы устали, как собаки, но настроение было прекрасное. Погрузка началась отлично, и через несколько дней мы уже будем лететь дома. Хэтч за ужином был какой-то задумчивый. К еде едва притронулся. Он не говорил ни слова и сидел с таким видом, будто у него что-то на уме. При первом же удобном случае я спросил его: «Как дела, Хэтч?» «Ничего, — сказал он. — Болтовня всякая. Объясняют, что к чему». «Болтовня? А что говорят?» «Да не говорят. Ну, в общем, сложно выразить это словами. Может, у тебя на днях найдется время попробовать самому?» «Можешь быть уверен, что я это сделаю, — сказал я, разозлившись. «Пока в этом деле деньгами и не пахнет», — сказал Хэтч. Ну, тот-то я ему и поверил. Хэтч углядел бы доллары за 20 миль. Я пошел к корабельному карцеру посмотреть, что там поделывает док. Он был трезвый и не раскаявшийся. «На этот раз ты превзошел самого себя», — сказал он. «Продавать эти штуковины ты не имеешь права. В башне хранятся знания, принадлежащие всей галактике, бесплатные». Я рассказал ему, что случилось, как мы узнали, что башня — это университет, и как мы на самом деле на законном основании грузим на корабль курсы, предназначенные для человечества. Я изобразил все так, будто мы делали благое дело, но док не поверил ни единому слову. «Ты бы даже своей умирающей бабушке не дал глотка воды, если бы она не заплатила вперед», — сказал он. «Так что не заливай-ка ты мне тут о служении человечеству». Итак, я оставил его еще потомиться в карцере, а сам пошел к себе в каюту. Я сердился на Хэтча, весь кипел от слов дока и до изнеможения устал. Уснул я тотчас. Работа продолжалась еще несколько дней и уже приближалась к концу. Я был очень доволен. После ужина я спустился по трапу, сел у корабля на землю и посмотрел на башню. Она была все такая же большая и величественная, но уже не казалась столь большой, как в первый день. Ослабло чувство удивления не только перед ней, но и перед той целью, ради которой ее построили. «Стоит нам снова попасть в нашу родную цивилизацию», — пообещал я себе, — «как мы сразу развернемся. Вероятно, стать законными хозяевами планеты нам не удастся, потому что профессора — существа разумные, а владеть планетой с разумными существами нельзя, но есть много других способов прибрать ее к рукам». Я сидел и удивлялся, почему-то никто не спускается посидеть со мной. Так и не дождавшись никого, я, наконец, пошел к трапу. Я опять пошел к корабельному карцеру, чтобы потолковать с доком. Он по-прежнему не смирился, но и не был настроен особенно враждебно. «Знаешь, капитан», — сказал он, — «временами у нас были разные взгляды на вещи, но я уважал тебя, а порой ты мне даже нравился». «К чему ты это клонишь?» — спросил я. «Думаешь, такие разговорчики помогут тебе выкарабкаться отсюда?» «Тут кое-что заваривается, и, наверное, тебе это надо знать. Ты откровенный негодяй. Ты даже не возьмешь на себя труд отрицать это. Ты человек неразборчивый в средствах и бессовестный, и в этом нет ничего дурного, потому что ты не лицемеришь. Ты выкладывай, в чем дело. Если сам не скажешь, я войду и такое учиню, что ты у меня сразу заговоришь». «Хэтч приходил сюда несколько раз», — сказал док. «Приглашал подняться наверх и послушать те записи, с которыми он возится. Говорил, что это точнёхонько по моей части. Сказал, что я не пожалею. Но в том, как он вел себя, было что-то не то. Что-то трусливое». Он уставился на меня из-за решетки. «Ты же знаешь, капитан, Хэтч никогда не был трусом». «Ну давай, продолжай». «Хэтч сделал какое-то открытие, капитан. На твоем месте я делал бы такие открытия сам». Я умчался, даже не ответив ему. Я вспомнил, как вел себя Хэтч. Он почти не ел и был задумчив, неразговорчив. Кстати, кое-что случилось еще. Кое-кто еще тоже вел себя странно. Просто я был слишком занят и не обращал на это внимания. Сбегая по аппарелям, я ругался на каждом шагу. Как бы ни был занят капитан, он никогда не должен упускать из виду свою команду. Не упускать ни на минуту. И все из-за спешки, из-за желания скорее нагрузиться и удрать. Пока что-нибудь не случилось. И вот все-таки что-то случилось. Никто не спустился посидеть со мной. За ужином мне было сказано и десятка слов. Чувствовалось, что все идет шиворот на выворот. Блин с Хэтчем занимались предварительным знакомством с записями в штурманской рубке. Ворвавшись в рубку, я захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Кроме Хэтча и Блина, там был Фрост. А на плетеном сиденье машины устроился человек, в котором я признал одного из подчиненных Хэтча. Я стоял, не говоря ни слова, а все трое смотрели на меня. Человек со шлемом на голове не заметил моего прихода, да его тут и не было. «Ну, Хэтч, — сказал я, — выкладывай на чистоту. Что все это значит? Почему этот человек занимается предварительным знакомством? Я думал, что только ты и...» «Капитан, — сказал Фрост, — мы как раз собирались сказать тебе...» «Молчать! Я спрашиваю Хэтча». «Фрост верно сказал, — стал объяснять Хэтч. — Мы давно хотели тебе все рассказать, да ты был очень занят, так как нам немного трудновато...» «Что здесь трудного?» «Ну, ты решил во что бы то ни стало разбогатеть, и поэтому нашу новость мы хотим сообщить тебе осторожно». Я подошел к ним.
3: «Не понимаю, о чем вы говорите. Ведь нам же по-прежнему светит большая прибыль. Ты знаешь, Хэтч, если я возьмусь от тебя, только мокрое место останется. Если ты не хочешь быть битым, выкладывай-ка все побыстрее».
1: «Никакая прибыль нам не светит, капитан», — спокойно сказал Фрост. «Мы уведем эти штуковины и сдадим их властям».
4: «Да вы все с ума посходили!» — взревел я. «Сколько лет, сколько сил мы убили, охотясь за кушем, а сейчас? Когда он у нас в кармане, когда мы можем ходить босиком по горе тысячи долларовых бумажек, вы тут передо мной строите из себя святую невинность, какого?»
5: «Если бы мы это сделали, мы поступили бы нечестно, сэр».
4: И это, сэр, испугало меня больше всего. До сих пор блин не величал меня так ни разу. Я переводил взгляд с одного на другого, и от выражения их лиц у меня мороз по коже пошел. Они все до единого были согласны с блином. «Это все курс ориентации!» — крикнул я.
1: Хэтч кивнул. «В нем говорится о честности и чести».
4: «А что вы, мерзавцы, понимаете в честности и чести?» — взвился я. «Вы сроду не знали, что такое честность?»
1: «Прежде не знали», — сказал блин. «А теперь знаем. Это же пропаганда. Просто профессора подложили вам свинью».
4: «Подложили свинью, как пить дать? Не надо, ну...»
1: «Ну, надо признаться, эти профессора великие доки. Не знаю уж, то ли они считали человечество бандой подлецов, то ли курс ориентации был у них для всех один. Неудивительно, что они не задавали мне вопросов.
5: Неудивительно, что они не провели расследование до того, как вручить нам свои знания. Мы и шагу не ступили, как нас стреножили».
1: «Узнав, что такое честность, — сказал Фрост, — мы решили, что поступим правильно, познакомив с курсом ориентации остальных членов команды. Прежде мы вели отвратительную жизнь, капитан». «И вот, — продолжал Хэтч, — мы стали приводить сюда одного за другим и ориентировать их. Мы считали, что должны сделать хоть это. Сейчас этим делом занят один из последних».
4: «Миссионеры, — сказал я Хэтчу, — вот вы кто!
1: Помнишь, что ты мне говорил однажды вечером? Ты сказал, что не станешь миссионером, хоть озолоти».
6: «Напрасно стараетесь», — с холодом возразил Фрост. «Вам не пристыдить нас и не запугать. Мы знаем, что мы правы».
4: «А деньги? А как же с компанией? Мы же все продумали».
1: «Забудьте об этом, капитан. Когда вы пройдете курс...»
4: «Никакого курса я проходить не буду».
1: Наверное, голос у меня был грозный, но я уж понял, что ни один из них не бросится на меня. «Эй, вы! Ханжи, миссионеришки несчастные, если вам не терпится заставить меня, попробуйте, давайте!» Они по-прежнему не двигались с места. Я запугал их, но спорить с ними не было никакого толку.
4: Я не мог пробиться сквозь каменную стену честности и чести.
1: Я повернулся к ним спиной и пошел к двери. На пороге я остановился и сказал Фросту: «Советую выпустить Дока и тоже накачать его честностью. Скажи, что на меня это подействовало. Это то, что ему надо. Туда ему и дорога». Хлопнув дверью, я поднялся по аппарели в свою каюту, запер дверь, что ничего раньше никогда не делал. Я сел на край койки и, уставившись на стену, задумался.
5: Они забыли одно. Корабль был мой, а не их.
1: Они были всего-навсего командой, срок контракта с ними давно истек и ни разу не возобновлялся.
5: Я встал на четвереньки и полез за шестяным ящиком, в котором хранил бумаги. Внимательно просмотрев их, я отложил те, которые мне были нужны, документ, подтверждающий мое право собственности на корабль, выписку из регистра и последние контракты, подписанные командой.
1: Я положил документы на койку, отпихнул ящик с дороги и снова сел. Взяв бумаги, я стал тасовать их. Команду можно было бы вышвырнуть из корабля хоть сейчас. Я мог взлететь без них, и они ничего, совершенно ничего не могли бы поделать. Более того, я мог улететь совсем. Это был бы, разумеется, законный, но подлый поступок. Теперь, когда они стали честными и благородными людьми, они бы склонились перед законом и дали бы мне возможность улететь. И винить им было бы некого, кроме самих себя. Я долго сидел и думал, но мысли мои снова и снова возвращались к прошлому. Я вспоминал, как блин попал в переделку на одной планете в системе енотовая шкура. Как Док влюбился в трехполое существо Насира. Как Хэтч скупил по дешевке все спиртное на Мунка, а потом проиграл его, увлекшись чем-то вроде нашей игры в кости, только вместо костяшек там были странные крохотные живые существа, с которыми нельзя было муклевать, а поэтому Хэтчу пришлось туго. В дверь постучали. Это был Док. «Тебя тоже распирает от честности?» — спросил я его. Он содрогнулся. «Только не меня». Не отказался.
6: «Так это та же бодяга, которую ты тянул всего два дня назад».
1: «Неужели ты не понимаешь, — спросил Док, — что теперь станет с человечеством?»
6: «Конечно, понимаю. Оно станет честным и благородным.
1: Никто никогда не будет ни обманывать, ни красть, и не станет ни жизнью малина.
5: «Все подохнут от тяжелой формы скуки», — сказал док.
1: «Жизнь станет чем-то средним между бойскаутским слетом и дамскими курсами кройки и шитья. Не станет шумных перебранок, все будут вести себя до тошноты вежливо и прилично».
5: «Хм, так значит, твои убеждения переменились?»
1: «Не совсем, капитан. Ведь так же нельзя. Все, чего достигло человечество, было добыто в процессе социальной эволюции. Мошенники и негодяи необходимы. Они необходимы для прогресса не меньше, чем дальновидные идеалисты. Они как человеческая совесть, без них не проживешь».
5: «На твоем месте, док, я бы не слишком беспокоился о человечестве. Это великое дело и не нашего оно ума. Даже слишком большая доза честности не искалечит человечество навеки.
1: А вообще-то мне было все равно. Меня одолевали совсем другие заботы».
5: Док подошел ко мне и сел рядом на койку. Он наклонился и постучал пальцем по документам, которые я все еще держал в руках.
1: «Я вижу, ты уже решил», — сказал он. Я уныло кивнул. «Да, я так и думал». «Все предусмотрел. Вот почему ты переметнулся». Док энергично покачал головой. «Нет. Поверь мне, капитан, я страдаю не меньше тебя».
5: «Куда ни кинь, все клин», — сказал я, тасуя документы. «Они летали со мной по доброй воле. Разумеется, контракты они не возобновляли, но это и не нужно было. Все было понятно само собой. Мы все делили поровну. Не меняет же теперь наших отношений. И по-старому быть не может. Если бы мы даже согласились выкинуть груз, взлететь и никогда больше не вспоминать о нем, все равно так просто не отделаешься. Это засело в нас навсегда.
1: Прошлого не вернешь, док. Его похоронили. Разбили на куски, которые нам теперь уже не склеить. У меня было такое чувство, будто я истошно кричу. Хотя говорил почти шепотом. Давно уже мне не было так больно.
5: Теперь они совсем другие люди, продолжал я.
1: Они взяли да переменились. И прежними они больше никогда не будут. Даже если они снова станут, какими были, все пойдет не так, как прежде. Док подпустил шпильку.
5: «Человечество поставит тебе памятник. За то, что ты привезешь машину, тебе поставят памятник. Может, даже не на самой земле, где ставят памятники всем великим людям. У человечества глупости на это хватит».
1: Я вскочил и стал бегать из угла в угол.
5: «Не хочу я никаких памятников, и машины я не привезу. Мне нет до них больше никакого дела».
1: Я жалел, что мы вообще нашли эту силосную башню. Что она мне дала? Из-за нее только лучшую команду потеряла лучших на свете друзей.
5: «Корабль мой», — сказал я. «Больше мне ничего не надо. Я довезу груз до ближайшего пункта и выброшу там. Хэтч и все другие могут катиться ко всем чертям. Пусть их наслаждаются своей честностью и честью, а я наберу другую команду. Может быть, — подумал я, — когда-нибудь все будет почти как прежде».
1: «Почти как прежде?
5: Да не совсем. Мы будем продолжать охотиться, — сказал я. Мы будем мечтать о Куше. О жирном куске. Мы сделаем все, чтобы найти его. Мы все силы положим. Ради этого мы будем нарушать все законы, и божьи, и человеческие. И знаешь что, док?»
1: «Не знаю.
5: Я надеюсь, что Куш нам больше не попадется. Я не хочу его находить. Я просто хочу охотиться».
1: Мы помолчали, припоминая те дни, когда охотились за Кушем.
5: «Слышишь, капитан, — сказал док, — а меня ты возьмешь с собой?» Я кивнул. «Какая разница, пусть его. Капитан, а помнишь те холмы, в которых живут насекомые на Сууде?»
1: «Конечно, разве их забудешь?
5: А видишь ли, я придумал, как в них проникнуть. Может, попробуем?» «Там на миллиард...» Я чуть было не проломил ему голову. «Теперь я рад, что этого не сделал. Мы летим именно на Сууд. Если план Дока сработает, мы еще, может быть, сорвем Куша».

0: Боль это просто неописуемая. Вам все равно не представить. Скажу лишь, что она была невыносимой даже под анестезией. А перенес я ее только потому, что выбирать мне не приходилось. Затем она стихла, я открыл глаза и взглянул на лица стоящих рядом браминов. Их было трое. В обычных белых хирургических халатах и марлевых масках. Сами они утверждают, что носят маски, предохраняя нас от инфекции, но каждый солдат знает правду. Под масками они прячут лица. Не хотят, чтобы их опознали. Я был все еще по уши напичкан обезболивающими, поэтому в памяти мелькали лишь обрывки воспоминаний. «Долго я пробыл покойником?» – спросил я. «Часов 10», – ответил один из браминов. «Как я умер?» «Разве ты не помнишь?» – удивился самый высокий из них. «Еще нет». «Тогда слушай», – сказал высокий. «Ты со своим взводом находился в траншее 2645Б4. На рассвете вся ваша часть пошла в атаку, чтобы захватить следующую траншею. Номер 2645Б5». «А потом?» – спросил я. «Ты нарвался на несколько пулеметных пуль. Тех самых нового типа, с шоковыми головками. Теперь вспомнил? Одна попала в грудь, три в ноги. Когда тебя отыскали санитары, ты уже был мертв».
1: «А траншею взяли?»
0: «На этот раз нет».
1: «Ясно».
0: Анестезия слабела, память быстро возвращалась. Я вспомнил парней из своего взвода. Вспомнил нашу траншею. В старушке 2645Б4 я просидел больше года, и обжили мы ее как дом родной. Противник пытался ее захватить, и наша утренняя атака на самом деле была контратакой. Вспомнил, как пулеметные пули рвали меня на куски, и какое я при этом испытал восхитительное облегчение. И тут я вспомнил кое-что еще. Я поднялся и сел. «Эй, погодите-ка! В чем дело?» «Я думал, через 8 часов человека уже не оживить, это предел!» «С недавних пор мы стали искуснее», — ответил один из браминов. «Мы все время совершенствуемся, и теперь верхний предел 12 часов, лишь бы мозг серьезно не повредило». «Что ж, радуетесь», — буркнул я. Теперь память вернулась ко мне полностью, и я понял, что произошло. «Только со мной у вас ошибочка вышла, и немалая!» «Что еще за претензии, солдат?» – осведомился один из них. «Офицерские интонации ни с чем не спутаешь». «Посмотрите на мой личный знак». Он посмотрел. И его лоб, единственное, что не закрывала маска, нахмурился. «Да, необычная ситуация», – протянул он. «Необычная», – согласился я. «Видишь ли», – пояснил он, – «в траншее было полно мертвецов. Нам сказали, что все они новобранцы, по первому разу. А приказано было оживить всех». «И что, нельзя было сперва взглянуть на личный знак?» «Мы устали, слишком много работы. Да и время поджимало. Мне действительно очень жаль, рядовой. Если бы я знал, в гробу я видал ваши извинения. Хочу видеть генерал-инспектора». «Ты в самом деле полагаешь...» «Да», — отрезал я. «Пусть я не окопный юрист, но я сыт по горло. И у меня есть право на встречу с ГИ». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пока они шепотом совещались, я принялся разглядывать себя. Брамины здорово залатали мое тело. Но, конечно же, не так хорошо, как в первые годы войны. Заплаты на коже наложили довольно халтурно, да и внутри что-то зудело и свербило. К тому же правая рука оказалась на 2 дюйма длиннее левой. Скверно срастили сустав. Но в целом поработали они неплохо. Брамины кончили совещаться и выдали мне форму. Я оделся.
1: «С генерал-инспектором не так просто», — начал один из них.
0: «Видишь ли, стоит ли говорить, что к ГИ я так и не попал?» Меня отвели к старшему сержанту, этакому Верзиле Добряку, из тех, кто умеет решать все твои проблемы, просто поговорив по душам. Только я его не просил лезть мне в душу.
2: «Да брось ты дуться, рядовой», — сказал Добряк сержант. «Неужто ты в самом деле затеял склоку из-за того, что тебя оживили?»
0: «Так оно и есть», — подтвердил я. «По военным законам даже у простого солдата есть права. Так мне во всяком случае говорили».
2: «Конечно есть», — согласился сержант.
0: «Я свой долг выполнил. 17 лет в армии, из них 8 на передовой. Трижды убит, трижды оживлен. И все это выбито на моем личном знаке. Но мне не дали умереть. Проклятые медики меня снова оживили, а это нечестно. Хочу остаться мертвым».
2: «Куда как лучше оставаться живым», — возразил сержант. «Пока ты жив, остается шанс попасть в нестроевые. Сейчас, правда, приходится долго ждать, потому что на фронте людей не хватает. Но все-таки шанс есть».
0: «Знаю. Но, по-моему, скорее стать покойником».
2: «Знаешь, могу тебе пообещать, что месяцев через 6
0: хочу остаться мертвым», — твердо заявил я. «После третьей смерти это мое законное право».
2: «Разумеется», — согласился Добряк-сержант, улыбаясь мне товарищеской солдатской улыбкой. «Но на войне случаются и ошибки. Особенно на такой войне, как эта».
0: Он откинулся на спинку и сцепил руки за головой.
2: «Я еще помню, как все началось. Поначалу никто не сомневался, что все сведется к нажатию кнопок. Но и у нас, и у красных оказалось навалом противоракет. Так что пулять друг в друга атомными боеголовками скоро оказалось бессмысленно. А когда изобрели подавитель атомных взрывов, ракетам и вовсе пришел конец. Кроме пехоты воевать стал некому».
0: «Сам знаю».
2: «Но противники превосходили нас числом. И сейчас превосходят. Ты только вспомни, сколько миллионов солдат у русских и китайцев. Нам оставалось одно – иметь как можно больше бойцов и, по крайней мере, не терять тех, кто есть. Вот почему медики стали оживлять убитых».
0: «Да знаю я все это». «Послушайте, сержант, я тоже хочу, чтобы мы победили. Очень хочу. Я был хорошим солдатом. Но меня уже трижды убили, и...»
2: «Беда в том», – сказал сержант, «что красные тоже оживляют своих мертвецов.
0: И именно сейчас борьба за превосходство в живой силе на передовой достигла критической точки.
2: Следующие 2-3 месяца все так или иначе решится. Так почему бы тебе не плюнуть на все это и не забыть об ошибке? Обещаю, что когда тебя убьют в следующий раз, то оставят в покое. Потерпи еще немного».
0: «Я хочу видеть генерал-инспектора».
2: «Ладно, рядовой», — буркнул Добряк-сержант уже не очень приветливо. «Топай в комнату 303.

0: Комната 303 оказалась приемной. Я стал ждать. Мне даже стало немного стыдно за тот шум, что я поднял. Все-таки моя страна воевала. Но злость пересилила. У солдата есть права, даже на войне. Эти проклятые брамины. Забавно, как к ним пристало это прозвище. Вообще-то они самые обычные медики, а не какие-нибудь индусы или брамины. Пару лет назад, когда все это еще было в новинку, в газете появилась статья. В ней рассказывалось о том, что медики научились оживлять мертвецов и снова посылать их в бой. Тогда это было сенсацией. Автор цитировал стихотворение Эмерсона. «Убил ли красный убийца, и мертв ли убитый мертвец? Никто из них точно не скажет, где жизнь, а где смерти конец». Такие дела. И убив сегодня противника, ты понятия не имеешь, останется ли он мертвым или уже завтра вернется в траншею, чтобы снова стрелять в тебя. А если убивают тебя, тоже не знаешь, пришел ли тебе конец. Стихотворение Эмерсона называлось «Брама». И медиков с тех пор прозвали браминами. Сперва оживать после смерти совсем неплохо. Пусть больно, но ведь ты жив. Но в конце концов доходишь до предела, за которым эта карусель со смертью и оживлением уже невыносима. Начинаешь гадать, сколько же смертей ты должен родной стране и как здорово отдохнуть, пробыв подольше мертвецом. Начинаешь мечтать о долгом сне, о покое. Начальству это скоро стало понятно. Когда солдат слишком часто оживляют, это плохо отражается на их боевом духе. Поэтому установили предел. 3 оживления. После 3-го раза можешь выбирать или дожидаться смены, или постоянная смерть. Начальство предпочитало, чтобы ты выбрал смерть, потому что 3-жды умиравший человек оказывает очень скверное влияние на моральный дух оставшихся в тылу. И большинство солдат на передовой предпочитали после 3-го оживления умереть окончательно. Но меня надули. Оживили в 4-й раз. Я такой же патриот, как и все, но это даром им не пройдет. Кончилось тем, что мне позволили увидеться с адъютантом генерал-инспектора, седым жилистым полковником, типичным педантом, какого словами не проймешь. Он уже знал, в чем дело, и не стал рассусоливать. Разговор оказался коротким. «Рядовой», — сказал он, — «мне жаль, что так получилось, но уже издан новый приказ. Красные увеличили количество оживлений, и мы не можем от них отставать. Согласно последнему приказу, число оживлений, дающее право на отставку, увеличено до 6.
1: «Но этот приказ отдан уже после моей смерти».
0: «Он имеет обратную силу. У тебя впереди еще 2 смерти. Все, рядовой, удачи тебе».
1: Вот так. Как будто не знал, что от начальства справедливости не добьешься. Откуда им знать о наших мучениях? Их редко убивают более 1 раза, им просто не понять, что испытывает человек после 4-го. Пришлось возвращаться в траншею. Я, не торопясь, шел мимо заграждения из отравленной колючей проволоки, крепко задумавшись. Миновал какую-то фиговину, накрытую брезентом цвета хаки с нанесенной по трафарету надписью «Секретное оружие». В нашем секторе всякого секретного оружия, как собак нерезанных. Каждую неделю поступает что-то новенькое. Черт его знает. Глядишь, какой-нибудь и в самом деле выиграет войну. Но сейчас мне было на это начхать. Я размышлял над следующей строфой из того же стихотворения Эмерсона. «И даль, и забытые рядом, что солнце, что тень, не понять. Пропавшие боги вернулись, позоры и славы искать». Старина Эмерсон попал в точку, потому что именно таким ощущаешь себя после 4-й смерти. Тебя уже ничто не волнует, все едино, все обрыдло. Поймите меня правильно, я не циник. Я клоню лишь к тому, что, умерев 4 раза, человек просто обречен взглянуть на мир другими глазами. Добрался я, наконец, до старой доброй 2645Б4. Поздоровался с парнями. Оказалось, на рассвете пойдем в атаку. я продолжал размышлять. Я не дезертир, но решил, что 4 смертей с меня хватит. И в завтрашней атаке нужно умереть наверняка. На этот раз ошибок не будет.

Едва забрезжил рассвет, мы миновали наши проволочные заграждения и перекатывающиеся мины и сосредоточились на ничейной полосе между нашей траншеей и 2645Б5. В атаку шел весь батальон, а в боекомплекте у нас были пули нового образца. Сперва мы продвигались довольно быстро, но затем противник взялся за нас всерьез. Но мы не останавливались. Вокруг свистели пули и громыхало, как в аду, но меня даже не задело. Мне уже начало казаться, что атака станет успешной, а меня не убьют. И тут я нарвался. Разрывная пуля в грудь. Смертельная рана, тут и думать нечего. Обычно, если тебе такое врежет, падаешь как подкошенный. Но я не упал. На этот раз я должен умереть наверняка. Поэтому я встал и заковылял вперед, опираясь на винтовку, как на костыль. Я прошел еще 15 ярдов под таким бешеным перекрестным огнем, какого и не припомню. И тут мне врезало еще раз. Точно так, как надо, без дураков. Разрывная пуля просверлила мне лоб. В последнюю долю секунды я еще успел ощутить, как вскипают мои мозги, и понял, что на этот раз промашки не будет. В случае серьезных ранений головы брамины бессильны, а моя рана очень серьезная. Потом я умер.

0: Я очнулся и увидел браминов в белых халатах и марлевых масках.
1: «Долго я был покойником?» – спросил я.
0: 2 часа.
1: И тут я вспомнил. Но ведь меня ранило в голову!
0: Марлевые маски сморщились. Брамины улыбнулись. «Секретное оружие», – сказал один из них. «Его создавали почти 3 года, и, наконец, нам и инженерам удалось создать восстановитель тканей. Важнейшее изобретение».
1: «Вот как?» – вяло спросил я.
0: «Наконец-то медицина в силах лечить серьезные ранения головы», – сообщил брамин. «И не только головы, любые повреждения организма. Теперь мы можем оживить кого угодно, лишь бы от человека осталось 70% тела. Достаточно поместить его в восстановитель. Теперь наши потери резко сократятся. Это может решить исход всей войны».
1: «Приятно слышать», – пробормотал я.
0: «Кстати», – добавил брамин, – «тебя наградили медалью за героическое поведение под огнем после получения смертельной раны».
1: «И это приятно слышать», – кисло улыбнулся я.
0: «Так мы взяли ту траншею?» «На этот раз взяли. Теперь копим силы для атаки на 2645Б6».
1: Я кивнул. Вскоре мне выдали форму и отправили обратно на фронт. Сейчас там затишье, и должен признать, что быть живым довольно приятно. Однако считаю, что получил от жизни все, что хотел. А теперь мне осталась всего 1 смерть до 6. Если только снова не изменят приказ.

Ирина Кузьменко. «Четвертое состояние». Посвящается Александру Лебедеву. Вчера мне сказали, что умер мой лучший друг. Когда его подружка с обязательными слезами сообщила мне эту новость, я вздохнула. Так я и знала, что он опять что-нибудь выкинет. Очень на него похоже. Она испуганно взглянула на меня и пробормотала что-то вроде «Да-да, конечно». Похоже, она подумала, что я свихнулась от горя. Возможно, так бы оно и было, но я слишком хорошо знала Андрея, чтобы подумать, будто бы он мог умереть, ничего мне не сказав. Хотя в последнее время он был каким-то странным. Я вспомнила его нашу встречу неделю назад. Мы шли по Садовому. На улице был ветер. Он срывал последние листья с деревьев. Серая дождевая пыль застилала окна. Уже стемнело и зажглись фонари. Прохожие, опустив голову, пряча лицо от дождя, спешили домой. «Собачья погода», — подумалось мне. «Собачья погода», — сказал Андрей. «Позвольте с вами не согласиться, молодые люди», — вдруг обратился к нам проходивший мимо старик в смешной высокой шляпе, напоминавший цилиндр. «Погода — это прежде всего состояние души. Взгляните, какой чудный вечер». Андрей посмотрел на него с досадой. «Не вижу ничего чудного. А это дивная луна. Она похожа на молодую вдову, которая все ждет своего возлюбленного, ведь он давно погиб». Как жаль. Андрею явно не терпелось отвязаться от надоедливого старика. «Действительно, очень жаль», — вздохнул тот и растворился в воздухе. «Во всяком случае, мне так показалось».

0: ты кому-то необходим, то ты просто не имеешь права умирать. Во-вторых, поиск, если он выражен в пассивной форме, то ожидание. То есть я могу сидеть и мечтать, как бы мне замечательно жилось, если бы у меня был $1 000 000, и надеяться, что в один прекрасный день я выиграю его в лотерею, а могу пытаться заработать его всеми доступными средствами. В данном случае это практически одно и то же. И, наконец, привычка. Вот именно, привычка, подхватил Андрей, привычка жить. Может быть, это худшее, что может быть с человеком. Но мне одно непонятно, почему гении рано покидают этот мир? Неужели даже она их не держит? Так вот, вернемся к моей теории. От погранично-сонного состояния один шаг для любого из двух других, назовем их, ну, скажем, счастье и горе. Андрей, говори тише, на нас уже смотрит весь бар. Так что ты хотел сказать? Далее очевидно. Он явно обиделся, что я его прервала. Ну нет, последний раз эту фразу сказал Ферма по поводу своей великой теоремы. И вот уже 300 лет эту теорему никто не может доказать. Так что договаривайся. Ну хорошо. Знаешь, что мне кажется? Должно существовать еще какое-то четвертое состояние. Я только что понял это. Что же это за состояние? Еще не знаю. Он замолчал и задумался. Я видела, что теперь с ним разговаривать бесполезно, и отвернулась к сцене, где худенькая бледная девочка читала свои стихи. Почему-то я запомнила их слово в слово. Все в этой жизни проходит. Детство, тревога и сны. То, что сейчас происходит, завтра оценим не мы. То, что сейчас повторится, кем-то испито до нас. И пропадут эти лица точно в назначенный час. Близкие люди, прощайте. Больше не хочется слов. Там обо мне вспоминайте. Скоро мы встретимся вновь. Когда я снова повернулась к Андрею, его уже не было за столиком. Я давно привык к его выходкам, поэтому меня это не удивило. Это был последний раз, когда я видел его. Вчера мне сказали, что он умер. Сегодня я открыла почтовый ящик, и там лежало письмо. Без марки и без адреса. Написанное его рукой.
1: Привет, Ра.
0: Стандартный вопрос, как дела? Впрочем, это просто, чтобы как-то начать. На самом деле, я знаю, что ты не поддалась на эту дешевую уловку с моей смертью. Я никак не мог скончаться вчера, хотя бы потому, что я выполнил эту формальность неделю назад. Ты не поняла? Неудивительно. Сейчас объясню. Извини, буду писать коротко, у меня очень мало времени. Помнишь нашу последнюю встречу?

Я проглотил несколько штук, не слишком много, и стал ждать. Я сам не заметил, как заснул, но продолжал ждать и во сне. Вдруг мне показалось, что я падаю с очень большой высоты, и я потерял сознание. Когда я очнулся, как-то само собой пришло понимание того, что я уже умер. Первой мыслью было, что же теперь делать? Но тут же едко усмехнулась вторая мысль. А что ты можешь сделать?

выберу, насколько просто. Кстати, я там встретил того старичка, помнишь? Луна похожа на молодую вдову. Они хотели сразу же поместить меня там, когда меня определили после анализа, но я кое с кем поговорил, мне предоставили отсрочку. Неделю на Земле и день в нужных слоях атмосферы. За это время я уладил неотложные дела и постарался сделать так, чтобы как можно меньше людей жалели о моей смерти. Кажется, мне это удалось. За всю жизнь я не приобрел столько врагов, сколько за эту неделю. А вот встреч с тобой приходилось избегать. И хоть меня раскусило за счет. Вообще-то я не должен был тебе писать, это запрещено правилами, но тот разговор — единственное дело, оставшееся незаконченным. Теперь я знаю намного больше, чем тогда, и хочу тебе объяснить хоть что-то из того, что понял. Представь себе, что ты находишься в огромной комнате, где абсолютно темно. Это наша жизнь. Знание — это зажженная спичка, которая на мгновение освещает дорогу, давая возможность двигаться и принимать какие-то решения. Но есть люди, которые находят тот выключатель, который позволяет озарить ярким светом все это подземелье. А так как Бог призывает к себе человека, или когда он зажжет для себя такой свет, или когда станет ясно, что этого не произойдет, то нетрудно понять, почему многие гении умирают молодыми. К чему я все это пишу? Да потому что четвертое состояние – это и есть. На этом месте письмо обрывается, и вниз через весь лист идет жирная косая черта.

0: Елена Долгова. Шестой лишний. Сначала раздался глубокий низкий звук, такой, что дрогнула земля, слегка покачнулись стены. После этого в ночном небе появилось багровое зарево. Оно залило сиянием горизонт и погасило слабый свет двух геонийских лун. Миг Северин хорошо разглядел этот несвоевременный рассвет из окна своей комнаты на окраине Ахаратауна. Квартирный хозяин, хмурый парень с покалеченной рукой, сидя в углу и орудуя одним лишь мизинцем, возился с настройкой рации.
1: «В эфире помехи! Давай беги отсюда, ботаник, кончились твои каникулы!»
0: Злорадно посоветовал он.
1: «Огонь-то как раз с северо-западной стороны. Точно такое же сияние я видел новобранцам, когда мутанты из их поганой мутантской конфедерации оттяпали у нас половину округа. Я не я, если не начинается новая драка».
0: Хозяин нервничал, поэтому много говорил. Зарево продолжало расти и уже занимало половину неба.
1: «Сестренка, вставай!»
0: Северин колотил в дверь соседней комнаты, пока Нина не появилась на пороге. Ее темные волосы растрепались, но взгляд оставался ясным. В нем странным образом не отражалось удивление.
1: «Ты это видела? Слышала?»
2: «Да».
1: «Тогда одевайся и уезжаем. Черт, надо было сделать это еще неделю назад!»
0: Тревога уже возникла, но еще не превратилась в панику. В соседнем дворе люди заводили мотор, там же нескладно лаяли собаки. Незнакомый старик, мучимый бессонницей, вышел под звезды. Он так и стоял возле воротной стойки и неспешно докуривал сигару. Когда от нее уцелело совсем немного, швырнул остаток в кусты.
1: «Давайте мы вас подвезем», — позвал его Северин.
3: «Спасибо, сынок. Лучше я останусь на месте. Привык, а в моем возрасте трудно менять привычки».
0: Снова низко на грани слышимости прогудело. Тренькнули стекла, гирлянда нарядных лампочек на чахлых деревьях у ворот мигнула и погасла. Ребенок, невидимый в ночи, безысходно плакал на одной протяжной ноте.
1: «Успокойся, успокойся!» — сердито и укоризненно повторял мужской голос. «Вера, не стой как чучело, возьми его на руки!»
0: Мотор у чужой машины наконец завелся. Минивэн с сомнительным шумом неисправного механизма тронулся с места.
3: «Ночь что надо!»
0: Буркнул кто-то иронически, но за напускной иронией прятался страх.
1: «Горит можжевельник.
0: Военная база, что ли?»
3: «Она самая.
0: Странно, я не чувствую техники в небе». Этот самый второй, говоривший в темноте, оказался сенсом. Миг ощутил характерное покалывание в душе, признак неаккуратной и грубой работы мутанта.
1: «Нина!»
2: «Тихо, не кричи. Не кричи, пожалуйста, ты мне мешаешь».
1: «Видишь что-нибудь?»
2: «Только самое ближнее будущее. Скоро тут начнется такая паника, что мало не покажется».
1: «Давай машину».
0: Тьма во дворе пахла полынью. Спаниель Лотер, мотая хвостом, запрыгнул на заднее сиденье. Машин стало побольше. Северин затормозил, чтобы не столкнуться с мотоциклистом. Тот обратил к джипу лицо в закрытом шлеме и, невероятно похожий на огромное насекомое, сложил руку в оскорбительном жесте, а потом исчез.
3: «Трусы! Подонки! Убивать! Убивать!» —
0: кричал немолодой, но еще крепкий коренастый мужчина. Он выскочил на дорогу, размахивая охотничьим ружьем. Ночь над городом мешала разглядеть мимику, но жесты человека очень походили на жесты сумасшедшего. Патруль, появившийся внезапно, уже спешил к паникеру. Тот спустил курок. Один солдат пошатнулся, двое других пустили излучатели в ход. Миг видел, как загорелась куртка на груди расстрелянного. Невероятно, но прошитый лучом человек все еще жил. Он даже не упал, а только дернулся, напоминая куклу, сорвавшуюся с нитки. И снова придавил курок. Крупная дробь хлестнула по корпусу джипа. Нина слабо охнула и прикоснулась к мочке уха. Ее блестящая сережка, срезанная у основания, покатилась под ноги Северину. Колесо моментально сдулось, кабина накренилась.
1: «Вляпались!» —
0: в бешенстве сказал Мик.
2: «Бери запаску. Спокойно, до вторжения еще несколько часов, ты справишься».
0: Улица уже наполнилась людьми. Если бы не атмосфера страха, толпа смахивала бы на праздничную.
1: Конец недели. Приоделись получше.
0: Две машины, задев друг друга бортами, намертво перегородили середину дороги. Объезжающие их медленно рулили вдоль обочин. Толпа качнулась, зажатая между машинами и отрядом сил обороны. Мертвый паникер все еще лежал на спине, рассматривал пустыми глазами окрашенное пожаром небо. Кусок черепицы пролетел в воздухе и задел каску солдата. Девушка в малиновом платье, певица из соседнего ресторана, мелькнула ярким пятном. Ее раскрытые бледные ладони на секунду прижались к стеклу.
2: «Ради бога, пожалуйста, возьмите меня с собой!»
0: «Залезайте!» Девушка, впрочем, не села, а отшатнулась, указывая на Нину острым в серебряной краске ногтем.
2: «С ней не поеду. Она тоже мутантка».
0: «С чего вы взяли?»
2: «У меня от таких болит голова. С кем угодно, только не с этой стервой».
0: Сверкнув малиновым платьем, певица исчезла за углом. Нина молчала, будто прислушивалась к чему-то таинственному и скрытому от других.
2: «Не огорчайся»,
0: — медленно сказала она наконец.
2: «Девчонка неплохая, просто сейчас в истерике. Давай, меняй, наконец, это чертово колесо».
0: Пока Северин возился с колесом, поток машин уже поредел. Двое мужчин в потрепанных куртках остановились неподалеку, погано посмеиваясь, потом приблизились. Миг знал, что не справится с двумя противниками, и это бессилие унижало его. Все переменилось внезапно. Один из противников с коротким всхлипом бросился в сторону. Второй осторожно попятился, вильнул и тоже убрался в потемки, и только тогда Мик разжал стиснутые кулаки.
4: «Что ты сделала с ними, Нина?»
2: «Я показала им другого человека вместо тебя».
4: «Кого?»
2: «Неважно. Страшного. Каждый из них видел свое».
0: Спаниэль скулил на заднем сиденье. И это была их последняя ночь в Ахаратауне.

0: Утро они встретили в степи. Двое затерявшихся людей и собака. Как только встало солнце, жара начала усиливаться и к полудню палила, как в раскаленной жаровне. Сестра Северина устроилась на заднем сиденье. Пес прижался к ее ногам. В приоткрытое окно машины несло топливом, пылью и смятой полынью.
1: «А эти мутанты, они могут то же самое, что и ты, сестричка?»
2: «Нет, они гораздо круче».
1: «А на кого похожи?»
2: «Вот придут и увидишь»,
0: — сумрачно пообещала Нина.
2: «Вообще-то типа людей, и до войны к ним можно было съездить туристом».
1: «Да ну, я передумал, даже смотреть не хочу. Кстати, ты заметила? Стрельбы почти не слышно».
2: «Им стрельба не особо-то и нужна. Так справляются. Вода у тебя осталась? Дай сюда, хочу немного хлебнуть».
0: Она отпила глоток из фляги и завинтила крышку. Мик вышел размять ноги. Горелый остов чужого джипа торчал в отдалении. Мертвый хозяин, должно быть, находился внутри. Под ботинками нехорошо похрустывало, и землю усеивали кости неизвестно почему погибших зверьков. У Нины неестественно горели щеки. Этот румянец оказался симптомом подступившей лихорадки. Она снова уснула на заднем сиденье и спала долго, но беспокойно, не откликаясь и не приходя в себя. Северин не мог и не умел помочь ей. Он гнал джип на юго-запад и провел в сильной тревоге несколько часов.
2: «Ты зря струсил. Это был просто транс», —
0: хмуро и твердо, уже очнувшись, сказала ему сестра.
2: «Ничего со мной не будет, по крайней мере, сейчас. Я уже говорил тебе, что давно, еще дома, видела будущее. Пророчество не врет. Меня убьют когда-нибудь в полнолуние».
0: Обе геонийских луны в эти дни были ущербными, и Мик слегка успокоился. Эта мелкая деталь давала отсрочку, может быть, даже на годы. База «Можжевельник» продолжала догорать, пачкая черным дымом горизонт. Две штурмовые машины незнакомого, странного силуэта беззвучно пролетели над степью, и в этот миг Северин до конца понял, что такое ненависть. Он не кричал и не грозил, просто стоял и смотрел в небо, а пальцы его искали несуществующий курок до тех пор, пока Нина очень осторожно не взяла брата за руку.
2: «Не надо смотреть им вслед, пожалуйста. А то пилоты почувствуют это и вернутся».
1: «Не вернутся, нас не видно. Джип и здешняя земля почти одинакового цвета».
0: Вражеские летуны и впрямь больше не показывались. Однако оба они, Мик и Нина, уже осознали последствия поспешного бегства. Продуктов оставалось на 2 дня. Бензина не хватило бы и до границы округа, уником не работал. Степь пустовала, должно быть и война, и основной поток беженцев из Ахаратауна прошли стороной. Недостижимая столица находилась далеко на юге, там был настоящий дом Северина, но этот дом уже мог превратиться в развалины.
3: Вот так и кончается Армагеддон разгромом.
2: «Забавно. Прежней жизни больше нет, и мы оказались в тылу у врагов. Как тебе это?»
1: «Никак. Вообще-то не внушает оптимизма».
2: «Куда теперь?»
1: «Можно к восточному побережью, но если не отыщем, где заправиться, то машину придется бросить».
0: Джип продолжал тащиться по степи, изредка объезжая курганы и сломанные менгиры. Глушь и безлюдье лишь усиливали тоску. Вдобавок потерялся спаниель. Он исчез во время дневки, забежав за груду валунов. Пару раз издали доносился тоскливый вой, но оставалось неясным, был ли это пес или дикий зверь. Поиски ничего не дали, и Нина больше не чувствовала присутствия собаки.
2: «Тут очень странно», —
0: ближе к вечеру сказала Мику сестра, хотя трава, земля и серые разрозненные камни в небольшой впадине выглядели совсем обыкновенными.
2: «Похоже на природную аномалию».
1: «Что ты о них знаешь?»
2: «Ну, немного, то, что рассказывал отец. В таких местах может отказывать техника и оружие, иногда меняется физика и даже логика событий. Кстати, мои способности сильно ослабели. Я почти не чувствую ни людей, ни зверей.
1: А будущее до сих пор видишь?
2: Чуть-чуть.
1: Тут опасно?
2: Да.
1: Солдаты могут появиться?
2: Нет.
1: Хотя бы это радует. В темноте я далеко не уеду, и ночевать придется здесь. Миг прикинул, нет ли под слоем почвы карстового провала, а потом отогнал джип в самую низину, чтобы он не маячил на фоне тусклого заката. Под конец спуска почему-то заглох мотор. Смеркалось быстро, как это бывает в южных широтах.
2: Ладно.
1: Завтра разберемся. Сейчас важнее отдохнуть. Место неплохое, по крайней мере, мы тут не на виду.

0: Следующее утро выдалось хорошим. Ночью пролился дождь, который прогнал жару. К удивлению пробудившегося Мика, возле джипа крутилась троица незнакомых оборванцев. Тот, кто стоял поближе, худой тип лет 35, вежливо и как ни в чем не бывало, постучал тонким, но заскорузлым пальцем в стекло. «Подъем!» Чужаки не казались ни агрессивными, ни испуганными. Их социальная принадлежность уже слегка затушевалась осевшей на лицах и одежде грязью, но не до конца. Худощавый походил на менеджера средней руки, при нем сохранился галстук, теперь свернутый улиткой он расположился в кармане хозяина. «Доброе утро! Вы беженцы из Ахаратауна?» — вежливо спросил человек. «Да». «Мы, собственно, тоже, но снялись оттуда еще 2 недели назад». «А почему задержались здесь?»
1: «Мотор заглох. Новости есть?»
0: «Наши разбиты. Живельник сгорел, все, кто успел, отступили на юг».
1: «Да, трудные времена. Все сбежали, а вы, получается, не успели».
0: «Не повезло».
2: «Что ж, невезение — дело приходящее. Давайте вылезайте и присоединяйтесь к компании. Завтрак на 5 ждет. Любите жареных кроликов? У нас целых 4 кролика, всем хватит. Я Лори».
0: Северин непроизвольно поежился.
2: «Не бойтесь», — спокойно сказал Лори. «Тут особенное место. Техника умирает сразу же. Я сильно удивился, когда ваш джип въехал в самую середину впадины. Самоходом скатился, да? Снаружи нас не видят. Ни детектором, ни при помощи оптики. Получается, что тут вроде бы никого и нет. Это очень удобно, не правда ли? Хорошо, что нас тут никто не видит».
0: Двое его товарищей охотно согласились. Один, почти 50-летний, имел характерный вид нарядившегося огородника, на который наложилась неряшливость человека, оказавшегося в бегах. Третий, юноша лет 17, ловкий и бледный, предпочитал помалкивать. Нина поймала на себе его изучающий взгляд.
2: «Кроликов тут можно ловить петлей. Росен раньше работал на меня, теперь он тоже работает на меня. Жарит кроликов на углях. Получается очень вкусно».
0: Росен, тот самый человек со внешностью огородника, с достоинством кивнул.
2: Бледный парень так и не представился.
0: Он продолжал смотреть на Нину, как будто прикидывал, что она держит в сумке. Почти бездымный, но жаркий костер горел в траве. Похоже, в нем тлели подсушенные экскременты копытных. Вертел из прутика лежал на 2 рогульках. Куски мяса успели подернуться коркой. Лори ловко разделил 3-го кролика охотничьим ножом, единственным оружием, которое оказалось у его сотоварищей. Чувствовали они себя, тем не менее, вполне комфортно.
2: Северина коснулось мимолетное подозрение, что кролик не кролик, и на вертел надеты тушки степных котов. По крайней мере, среди содранных и валяющихся в стороне серых шкурок длинных ушей не было. «Присаживайтесь. Соль кончилась вчера, но мясо и так солоноватое. Как вы поняли, мы внутри аномального пятна. Всего 600 шагов в диаметре. Будь место побольше, на него давно обратили бы внимание власти».
0: «Здесь ничего не бывает, ну, такого, словом, этакого».
2: Лори понял Северина, но, очевидно, у бывшего управляющего не хватило слов.
0: «Сны», — наконец коротко сказал он.
2: «Нигде в другом месте я не видел таких снов».
0: «И не только», — добавил Росен.
2: «Да»,
0: — легко и почти бездумно согласился Лори.
2: «Иногда происходит ненормальное со временем, вернее, время-то остается на месте, но что-то меняется внутри тебя самого. Допустим, то спишь целый день, как убитый, то готов бегать по кругу. Это наподобие прилива и отлива».
0: Росен разлил чай в импровизированные чашки, устроенные из пустых консервных банок. Края каждой были аккуратно загнуты, чтобы не поранить рот. Присутствовала в Росене некая обстоятельность. Третий, тот самый очень бледный парень, наконец назвался. Его звали Гриня.
3: «Ваша сестра — мутант»,
0: — вежливо, но твердо сказал Росен.
3: «Но мои парни без предрассудков. Ничего, со всяким может приключиться. Такой уж мир достался нашим предкам, чтоб его разорвало. Может, это даже хорошо».
0: Очевидно, эти люди не страдали страхами, характерными для певицы из Ахаратауна. После завтрака Мик лег на спину и принялся рассматривать небо. После того, как догорела разрушенная военная база, оно выглядело незапятнанно голубым. Солнце палило в лицо сбоку. Лори много болтал. По его словам, он потерял новый дом и перспективную карьеру, но при этом выглядел подозрительно довольным. Росен, человек грубоватого склада, время от времени пытался вставить словцо, но получалось в основном о сортах огурцов и о погоде.
3: «Что-то тут не так. Мы все время что-то упускаем, устало», — подумал Северин.
0: Косточки кролика обглодали начисто. День медленно катился к закату. Ужинали смородиновым джемом из запасов самого Мика. На ночь разбрелись кто куда, заботясь лишь об одном — не переступить ненароком границы аномальной зоны. Ночью Мик увидел сон. И сон этот был страшен. Он шел куда-то в толпе других людей. Серые капюшоны совершенно скрывали головы, но Мик не сомневался, что облик спутников безобразен. Цель, которая неизбежно лежала впереди, принуждала ускорять шаг, хотя достигать ее совсем не хотелось. Как назло, прервать иллюзию не получалось, и Северин мучился в вымышленном мире точно так же, как если бы этот мир был настоящим.
4: «Что?»
0: Нина трясла его за плечо.
4: «Ты закричал!»
3: «Извини. Кошмары.
4: Активность почвы тут зашкаливает. Нужно только дождаться утра, когда встанет солнце. Мы отсюда уйдем», —
0: твердо сказала она, а Северин промолчал. Он уже знал, что завтра не тронется с места. Остаток темного времени прошел спокойнее. Утром морок совсем слинял. К полудню ночные сомнения выглядели неубедительными, а мир сиял, словно свежая монета.
4: «Что мы имеем на сегодня?»
0: — бодро спросил Лори. Росен разбирал сорванные у основания камней траву по сортам. Интересно, чем они питаются, но если не считать травы и кошек. Северин прислушался. Приглушенный рокот мотора доносился с юго-востока. Гриня пропал, скрывшись за стоячими валунами, и снова появился, призывно махая рукой. Лори подобрался, уволень Росен бросил свою траву. Они цепочкой потянулись в южную сторону, так ничего и не объяснив Северину. Нина ровными зубами жевала кончик сорванного стебля мятлика.
4: «На южной границе участка заглох чей-то джип».
0: «В джипе есть люди?»
4: «Один человек. На нем защита армейского образца. Он, как и ты, пока ничего не понял».
0: Гриня первым появился из-за камней. Парень шел, вытирая нос так ловко, что невозможно было разглядеть, кровь это или сопли внезапного насморка. Лори шагал следом, бок о бок с новым пришельцем. Неторопливый Росен замыкал шествие компании. Чужак крутил головой в шлеме, еще не понимая соли ситуации.
5: «У меня сломалась машина», — сказал он, сильно заикаясь. «Я благодарный человек и в состоянии оплатить. Вам лучше проявлять дружелюбие»,
0: — как бы несколько неуверенно добавил он.

0: Елена Долгова. Шестой лишний. Часть вторая. Окончание. Рация у этого человека была, но не работала. Он выглядел бледным, неуверенным и, скорее всего, больным. Потом вдруг побледнел еще сильнее и, сломав порядок шествия, умчался за валуны. Лори, понимающе ухмыльнулся. «У парня дизентерия. Он попал в аномальную зону случайно и пока ничегошеньки не понял. При нем самом в его багажнике не очень-то покопаешься, но груз кажется не пустяковый. Уехать бедняга не сумеет, это точно. Может уйти пешком, когда ему станет получше, если станет вообще. И еще, мне кажется, он из мутантов, которые пришли с севера, но только скрывает это. Хотя тут уверенности нет.
1: Спросим его, он не сознается».
0: «Лучше сразу камнем по голове», — подытожил Росен. Он сказал это деловито и просто, с христианской практичностью. «Тело надо закопать, хотя земля не очень мягкая. Машину откатим пониже, чтобы не маячило со стороны. А ты что скажешь, Лори?»
1: «Я, как всегда, на стороне большинства».
0: Гриня провел языком по высохшим и потрескавшимся губам. Глаза его странно блестели.
1: «Я бы его съел», — внезапно сказал он.
0: «Душа во тьме», — сумрачно посетовал Росен.
1: «А ты уже до кишок высветлился?»
0: «Ты, Гринь, дурак. Перво-наперво, он больной, так заразится недолго. Во-вторых, соли нет, не завялишь, а на такой жаре мякоть стухнет».
1: «Хватит кребляться, господа», — жестко сказал Лори.
0: «Росен прав, как в моральном, так и в гигиеническом аспекте, но от чужака следует избавиться. Я понимаю так, два голоса за уничтожение. Это не женское дело, мы не будем принуждать девушку к голосованию. Что скажете вы, Северин?»
2: «Я воздержался».
0: «Двое за, один воздержался. Мой голос уже не имеет значения. Действуйте, Росен. Камней в округе достаточно».
3: «Я против»,
0: — внезапно сказала Нина. Лори посмотрел на нее с явным неудовольствием.
1: «У вас есть мотивы, девушка, или это просто так?» — вздохнув, спросил он.
0: «Понимаете, жалость сейчас не принимается в расчет. Мы в странном месте, и нормальная обстановка толкает нас на решительные действия. Я специально дал вам возможность уклониться, вы не пожелали. Что ж, тем хуже для вас. Приведите хоть один аргумент, почему...»
3: «Я предсказатель», —
0: холодно и гордо сказала Нина.
3: «Предсказатель, и знаю, что в случае смерти этого человека вы четверо, включая Мика, умрете в течение недели. Подробности значения не имеют. Я не буду болтать о вероятностях, но других вариантов просто нет».
0: Несказанное разочарование сделало похожими весьма разные лица всех троих. Росен, который шарил по земле, выпрямился, разогнул широкую спину и с досады сплюнул. Лори нервно стиснул длинные пальцы. Гриня сверкнул глазами и дернулся, но шага вперед не сделал, зато ругнулся.
3: «Блефует она или нет?»
0: Северин не знал ответа, а блеф отчасти соответствовал характеру Нины. «А если мы его не тронем?» — быстро спросил Лори. Он еще сохранил рассудительность и соображал быстрее других.
3: «Тогда через неделю вы будете живы».
0: «Вранье, от начала до конца».
3: «Как скажете. Если хотите, попытайтесь проверить».
0: Лица Росена и Грини сложились в унылые мины. Чужак, завершив свои дела за валунами, появился в самый неподходящий момент, потирая шелушащуюся от солнца щеку тыльной стороной ладони. Шлем он стащил и держал теперь в левой руке.
4: «Вы уже решили, каким образом вы мне поможете?»
0: «Че он хочет?»
1: «Он желает, чтобы мы чинили его машину».
3: «Тупица!
0: Она не сломана, а просто сдохла в аномалии, как и любая более-менее сложная техника. Вы можете ему объяснить?»
1: «К черту!» — отрезал раздраженный Лори. «У него излучатель, но излучатель в аномалии не выстрелит. Свяжем парня, пока не распознал, что к чему».
0: Все случилось моментально. Мик стоял в стороне. В ход пошел ремень Росена и часть амуниции самого чужака. Тот, кажется, дрался, но не очень удачно. Вскоре побежденный полусидел, кое-как связанный и прислоненный к стоячему камню.
5: «Грешники и дураки», —
1: сказал он уже совсем не заикаясь, но желающих как следует обсудить вопросы греха почему-то не находилось. Лори тем временем потный и злой трогал подбитый глаз.
2: «Это ваше милосердие, девушка, нам еще аукнется. Он тут не один. За ним сюда явятся его дружки-мародеры. Помяните мое слово, и вы еще пожалеете о себе».
5: «Если он не один, его все равно будут искать».
2: «Да ладно. Пора спрятать машину».
1: Росен, Грини и Северин толкали джип. Лори, как всегда, командовал, показывая, куда катить. В конце концов, машину новенького пристроили за большим камнем рядом с машиной Северина. Росен запустил лапы в багажник и принялся вынимать оттуда разные предметы. Он расставлял их любовно, ровными рядами, банки к банкам, коробки к коробкам. В совокупности оказалось не так уж много. «Я категорически не согласен тратить продукты на лишнего человека».
2: «В самом деле», — поддержал Лори. «Мы обещали не трогать его, но не обещали кормить. Не кормление — это не убийство».
1: Грини нашел аптечку, но того, чего искал, там не оказалось, так что парень выглядел удрученным. Он все же сгреб в горсть найденные лекарства и ушел за стоячие камни. Мик подошел к чужаку. Тот упрямо смотрел мимо, не желая разговаривать. «Вы поняли, что это особенное место?» Тот вопрос понял, это было заметно по прищуренным глазам. Через минуту он кивнул, как будто все это время прислушивался к непонятным Мику ощущениям. «Вы знали о нем заранее?» Не получив ответа, Северин обыскал куртку пришельца. Нашлась пачка сигарет, молитвенник и недействующая рация армейского образца. Излучателем уже завладел Лори. «Вы специально искали это место? Хотели спрятаться? Может быть, вы дезертир? Или беженец?» Нина подошла и встала рядом. Армейский защитный шлем валялся на траве. Пленник осознал ситуацию и беззащитно крутил непокрытой головой, очевидно соображая, что делать. «Как у тебя сегодня с телепатией, сестричка?»
5: «Чуть получше, чем вчера. Этого человека зовут Лу. Он искал заброшенный бункер с довоенными запасами».
2: «Нашел?»
5: «Ни черта не нашел. Примерно через 5 дней его хватится. Что будет потом, не знает даже он».
1: Мик выругался в душе, но не вслух. Позже они вдвоем с Ниной сидели в кабине собственного джипа, отгородившись от внешнего мира в лице хаотически разгуливающего и назойливого Грини. Тот побродил, как лунатик, и убрался поближе к кухонному костру. «Надо выбраться отсюда», — жестко сказал Северин. «Джип не заводится, но за пределы аномального круга машину можно выкатить руками. Это тяжело, но вполне возможно».
5: «Справимся. Хуже другое. Я прочитала мысли Лори. Он наверняка помешает нам».
1: «Кто еще?»
5: «Росен. Но только в том случае, если Лори проявит активность. Гриня не в счет. Пока не кончились таблетки, он прочно застрял в своей вселенной».
1: «Ты сумеешь остановить Лори психической атакой?» Нина не сразу ответила, по недавно приобретенной привычке покусывая травинку.
5: «А ты хочешь?»
1: «Почему бы нет?»
5: «Его по мелочи не напугать. Будет грубо. Некрасиво, страшно. Может быть, Лори погибнет. Ты увидишь все и перестанешь любить меня».
1: «Ты моя сестра, я всегда буду любить тебя».
5: «Врешь».
1: «Я не вру», — мягко сказал Мик. «Кроме того, в случае с Лори я сам прошу тебя вмешаться».
5: «Ради себя?»
1: «Ради тебя и ради себя, ради нашего спасения. Такие просьбы портят мой имидж, но я не могу позволить тебе умереть».
5: «Я все равно когда-нибудь умру».
1: «Лет через 100. Но Лори опасен здесь и сейчас. Он амбициозный придурок». Нина поежилась, несмотря на то, что теплый воздух окутывал и машину, и равнину до самых гор.
5: «Давай отложим решение на завтра».
1: И Северин не нашелся, что ответить.

0: На следующий день завтракали консервами из запасов Лу. Сам он не возражал, только изредка пил воду из бутылки, которую приносила ему Нина. Росен казался еще большим увольнем, чем обычно. Лори охватила депрессия, он угрюмо отмалчивался. Гриня употребил остатки таблеток из аптечки и не иначе как перебрал. Он валялся под кустами, постановая, и стоны эти явно не были вызваны видениями блаженства.
1: «Сходить бы посмотреть, что там с парнем», — вяло предложил Росен.
0: «Он поди нажрался противолихорадочного или, не дай бог, выпил дезинфектор». «Сходи», — легко согласился Лори, но сам с места не тронулся. Мик попытался встать, но ноги не держали его. Нина свернулась комком наподобие сонного котенка. Солнце стояло в зените, хотя жара на этой неделе уже спала и ничто не объясняло внезапного расслабления.
1: «Ну, началось», — грубо буркнул Лори. «Такое бывает, но, к счастью, проходит».
0: «У вас тоже слабость?»
1: «Ага. А скоро дело усугубится. Очень хочется спать, и сонливость будет на сутки или двое. Тут случается нечто вроде прилива и отлива. Во время прилива сил хоть отбавляй, во время отлива становишься размазнёй. Мне кажется, пятно то питается нами, то отдаёт сожранное обратно».
0: У Мика слипались веки. Ветер шумел в камнях, и этот шум успокаивал, но одновременно сталкивал в беспросветное отчаяние. Сон и тоска смешались вместе. Северин упал, зарывшись лицом в траву. Нина скользнула и села рядом. Он чувствовал, что она держит его пальцы.
2: «Как ты?»
1: «Погано».
2: «Не бойся, я покараулю. Кроме того, сюда со стороны никто не придет».

0: Когда Мик очнулся, солнце снова стояло в зените. Росен, казалось, пострадал меньше всех. Он уже бродил, собирая ветоши и всякий хлам для костра. Гриню момент пробуждения Северина застал в состоянии самым непрезентабельным. Несчастный парень, стоя на коленях, опустошал и без того неполный желудок на камне. На Лори было страшно смотреть. Худые щеки запали еще сильнее, кожа лица приобрела зеленоватый оттенок.
1: «Холерски скверно», — честно пожаловался он. «Такой выраженный спад тут приключается в первый раз. Раньше было не болезненно».
0: Мясо из консервной банки казалось безвкусным, как будто утратило тонкую энергию, оставаясь только плотью убитого животного. Нина кивнула Северину. Она почти не изменилась, только под серыми глазами залегли заметные тени.
2: «Уедем отсюда!»
0: — шепнула она. В этой просьбе была жалкая, нерассуждающая надежда, для Нины нехарактерная, и это сильно опечалило Мика.
3: «Хватит!» — буркнул Лори. «Я предлагаю устроить новое голосование, покуда эта штука не накатила опять. Господа, пересаживайтесь поближе. Лу нам не нужен, он явился с оружием, значит, враг, права голоса не имеет».
0: Северин устроился на траве, обхватив колени. Они противно дрожали от слабости. Лори приосанился, его дурнота прошла. Он нашел смятый галстук и попытался повязать его, несколько раз ошибся и бросил никчемное занятие.
3: «Росен, сядьте справа. Вам, Гриня, следует умыться, от вас воняет блевотиной. Воду возьмите в канистре. Вот так. Господа, я открываю собрание племени. Очевидно, аномалия — это пятно свободы и безопасности, послужившее нам защитой, слишком мало и не выдерживает присутствие шестерых. Вчера мы получили пробное предупреждение. Завтра оно может оказаться более серьезным, а послезавтра — роковым. До момента появления здесь чужака энергетический обмен между нами и пятном происходил, если можно так выразиться, естественно, и...»
0: «Я нифига не понял», — мрачно сказал Росен.
3: «Тут нечего понимать. Шестой из нас лишний. Теперь нужно решить, кто этот шестой».
4: «Лу не подходит», — с явным сожалением добавил Лори.
3: «Мы не можем ни уничтожить его, ни отпустить без риска для себя».
0: «За пределами пятна он нас заложит», — охотно согласился Росен. Гриня сглотнул и промолчал.
3: «Остается выбрать изгнанника среди нас. Он уйдет добровольно, чтобы могло существовать племя».
0: Мик рассматривал худое лицо бывшего менеджера, его веки, уши, шевелящиеся губы. «Шестого вовсе не выставят, его просто убьют, чтобы не рисковать обнаружением убежища. Мало того, мы тут не первые гости. Они, Лори и Росен, уже несколько раз делали это».
3: Северин быстро опустил глаза, чтобы не выдать себя. «Я бы сам пошел в изгнание», — быстро проговорил Лори. «Но не могу, потому что на мне лежит ответственность за других. Росен единственный, кто хорошо выполняет физическую работу. Остается Гриня, вы, Северин или Нина. Если выбор пойдет на Нину, я буду вынужден наложить вето. Она единственная женщина среди нас. Мы не можем позволить себе такого расточительства. Остается все тот же Гриня или живый Мик. Гриня наркоман, но он не отказывается от работы и не склонен бунтовать. Вы, Северин, здоровы, но непослушны. Я предлагаю бросить жребий, чтобы выбрать, который из вас...»
0: «Это подстава», — понял Мик. «Обычное жульничество, чтобы избавиться от меня, хотя шестой, возможно, и лишний, но жребии тут меченые».
3: «Росен, приготовьте две соломинки».
0: «Я протестую».
3: «Почему?»
0: «Никто не смеет разделять близких. Я пришел с сестрой и уйду только вместе с ней». Лори задумчиво покрутил галстук в руках.
3: «Я посмею», — коротко сказал он. «Мы имеем на это право, и это право более сильных и более ловких, чем вы. Росен сильнее, я умнее, а Гриня, думаю, не станет возражать. Кроме того, все должны понимать, что так будет лучше для девушки».
2: «Самое лучшее для меня — это уйти с Миком».
3: Вы взвинчены, Нина, и сами не понимаете своего счастья. Впрочем, если ваш брат вытянет длинную соломинку, то Гринни покинет аномальное пятно, и разлука не состоится. Не будем ссориться заранее. Давайте начнем.
0: Росен, ухмыляясь, протянул два стебля тысячелистника, зажав их в кулаке. Лори стоял рядом, очень уверенный в себе.
3: «Тяните жребий, господа!»
0: Миг заметил, что излучатель, пусть и бесполезный в аномалии, предводитель прицепил на собственный ремень рядом с тесаком в ножнах.
1: «В каждом офисном типе у нас сидит диктатор».
3: «Валяйте! Я готов попробовать вашей справедливости!»
0: Нина напряглась, готовая сражаться. Северин наугад выбрал стебель. Он явно выглядел длинным. Несчастный Гриня вытер нос кулаком, поднял дрожащую руку и забрал оставшийся жребий себе. Его палочка тоже оказалась не короткой.
3: У Лори на острых скулах заиграли красные пятна. Росен в недоумении крутил крупной головой. «Босс, я сделал все как надо!»
0: Бывший менеджер взял стебель из пальцев Северина, задумчиво подержал, потом сравнил оба. Они оказались в точности одинаковыми.
3: «Что ж, один я укорочу сам, своими руками, и мы переиграем заново!»
0: Он срезал излишек ножом и отбросил в камни.
3: «Девушка, возьмите, пожалуйста, шлем пси-защиты и наденьте его на свою голову!»
2: «Зачем?»
3: «Вы ведьма и пытались нас обмануть. Нам не нужны лишние неприятности. Наденьте шлем, он помешает вам использовать ваши штучки».
1: «Равная длина соломинок — иллюзия. И это Нина создала ее в мою пользу».
0: Лори вынул тесак и держался на редкость хладнокровно.
3: «Или вы сделаете так, как я говорю, или я перережу горло вашему Мику. У него не останется ни единого шанса, слышите? Ни единого! А так шансы 50 на 50. Гриня может проиграть, тогда Северин получит право остаться».
0: К неудовольствию Мика, Нина подняла шлем с земли и, пригладив волосы, нахлобучила его поверх прически.
3: «Теперь застегните пряжку»,
0: — очень вежливо попросил Лори.
3: «Я очень прошу вас, это для надежности, а не потому, что я вам не доверяю».
0: Росен хмыкнул и пробормотал под нос ругательства.
1: «Сначала она побудет его подружкой, а потом моей. Наш нарк обойдется», — довольно разборчиво добавил он.
3: «Тяните свою судьбу, Гриня».
0: Гриня уже пришел в себя и взял жребий довольно уверенно. Стебель был длинным.
3: «То, что осталось по праву, принадлежит Северину. Росен, предъявите племени результат».
0: Бывший огородник разжал толстый кулак. Последний роковой стебель упал на землю. 5 пар глаз уставились на него. Этот жребий тоже выглядел длинным. Гриня, не выдержав напряжения момента, осел на землю и зашелся хохотом, перемежающимся приступами судорожного кашля.
3: «Девушка в шлеме, она ни при чем. Тогда кто пакостит?»
1: «Это подлый проныра Лу.
3: До сих пор он выглядел безвредным. Я думал, аномалия придавила его».
1: «Если человек не годен для драки, это не мешает ему жульничать в карты или, скажем, в стебли».
0: Лори в расстроенных чувствах оставил в покое ненужного более Северина. Он побежал к камню, где оставили Лу, но тот уже исчез.
3: «Мерзавец развязался и сбежал! Теперь наша песня спета. Сюда скоро нагрянет целая банда его дружков!»
2: «Дуриду заберут, нас прикончат!»
0: — добавил перепуганный Гриня. Лори на глазах терял апломб вожака.
3: «Может быть, догнать его? За пределами пятна можно завести джип и пустить в дело излучатель».
1: «За пределами пятна он в 2 счета уделает наши мозги».
0: Миг, не слушая перебранки, отошел в сторону. Лори все же настаивал на погоне. Нина уже стащила шлем.
3: «Теперь, когда они пустятся в погоню, самое время смыться», — шепнул Миг ей на ухо. «Освобождение Лу — твоя работа?»
0: Она только усмехнулась. Лукаво, но не весело.
2: «Я поняла, что в аномалии не смогу победить их. Бой, который поначалу казался мне отвратительным, состояться не мог. Меня хватило бы на крошечную иллюзию, на стебель тысячелистника, например. Но даже этому помешал шлем».
3: «Ты догадывалась и заранее обратилась к Лу?»
2: У него такая же мутация, как у меня. Так что мы отлично поняли друг друга. Когда наступила большая ночь, я развязала его в обмен на обещание помощи.
0: Он не обманул?
2: Да, он был неподалеку и ждал развязки на самой границе аномалии, где ее действие ослабевает. Он создал иллюзию для этих людей. Если бы он сейчас не вмешался, Лори бы убил тебя, а я... Я не успокоилась бы, пока не отомстила бы всем троим, даже дурачку Грине.
3: Ты разыграла их насчет предсказания?
2: Теперь уже не важно. Если бы Лу тебя не спас, я бы их прикончила в конце концов.
3: То есть ты сделала свое выдуманное предсказание настоящим?
2: Может быть. Теперь они скисли и в драку не полезут. Но учти, что это только на время, пока не осознают вполне, как их провели. И Росен и Лори в другом месте вели бы себя иначе. Они нормальные, во всяком случае были ими раньше, но это место сделало из них бесноватых. Есть ситуации, которых человек не выдерживает.
0: Северин сорвал свежий стебель тысячелистника, повертел его в пальцах, с ожесточением порвал и отбросил половинки.
3: Есть ситуации, которых человек не выдерживает, но от него зависит, искать избавление или нет. Раз так, то уходим пешком. Хватит с нас аномалии, пора укладывать вещи.

Вы слушали рассказ Елены Долговой «Шестой лишний». В записи рассказа использована музыка из сборника «Next Destination», вышедшего в 2007 году, а также проекта «Book of Changes» с альбома «Mental Saint Illness and the Rest of Life», вышедшего на лейбле «Spirit Level Studios» в 2013 году.

0: Терри Бисон. «На краю вселенной». Насколько мне удалось заметить, самое значительное различие между севером и югом, они здесь упорно настаивают на заглавной литере, наблюдается на городском пустыре. Или, возможно, мне следует сказать, на городском пустыре. У нас в Бруклине пустыри являются собой мрачные, отталкивающие протяженности из мелкого щебня, поросшие безвестной флорой, зловредной, зловонной и усыпанные бренными останками домашнего барахла в застарелых пятнах от тараканов. Там водятся серые, суетливые, золотушные твари, на которых боязно взглянуть, разве что краешком глаза, поспешая мимо. Что до пустырей Алабамы, то все они даже в самом центре Хантсвилла, где я живу и работаю, если мое расследование можно назвать работой, если то, что я делаю, можно назвать расследованием, смахивают на миниатюрные мемориалы в духе Джуила Гиббона, воздвигнутые в честь придорожных, орнаментальных, а также съедобных растений, убежавших с полей. Там процветают петрушка и щавель, амарант и чертополох, жимолость и сладкий тростник, пахучая ромашка и глициния, а перевернутая тележка из бакалеи или ржавый кожух трансмиссии, ветхий пружинный матрас или дохлая собака, подобно пикантной приправе, более подчеркивают, чем умаляют очарование здешней флоры. В Бруклине никому и в голову не придет срезать путь через пустырь, разве что за тобой погонится особливо наглый головорез. В Алабаме я каждый день пересекал городской пустырь по дороге из конторы Виппера Вилла, в которой я спал и занимался расследованием по поручению местного суда к заведению Хоппи, бензозаправочная станция плюс авторемонтная мастерская, где у меня был собственный ключ от мужской туалетной комнаты. Я искренне предвкушал эти путешествия по тропинке сквозь цветущие сорняки, поскольку за всю свою предыдущую жизнь никогда еще не был так близок к природе. Или, может быть, я должен сказать, к природе. А также к ностальгии.
1: Модель для сборки On Energy.
0: Среди случайных предметов, захламляющих пустырь в центре Хантсвилла, затесалась накидка на кресло. Именно того сорта, что пользовался большой популярностью у нью-йоркских таксистов, в особенности пакистанского происхождения, на излете 80-х, да и теперь иногда попадается на глаза. Здешний экземпляр, несомненно, видал лучшие времена. Теперь же от него осталось около полусотни крупных деревянных бусин, соединенных крученной неопреновой нитью в грубое подобие сиденья. И все же накидка была вполне узнаваема и неизменно посылала мне теплый привет от большого яблока, когда я проходил мимо нее 2 или 3 раза на дню. Словно ты снова услышал нетерпеливую какофонию автомобильных гудков или понюхал свежевыпеченный, благоухающий ванилью сладкий крендель. Реликвия лежала как раз на моем пути. Половина на травке, половина на узкой тропинке из жирной красной грязи, ведущей прямиком к доброй гавани Хоппи. Я наблюдал за тем, как накидка постепенно распадалась, с каждой неделей теряя по нескольку бусин, но оставаясь знакомой до боли, как дряхлеющий близкий сосед или друг. И каждый раз я искренне предвкушал тот момент, когда переступлю через эту накидку. Ведь как бы я не любил Кэнди, и люблю, мы же уже почти мистер и миссис, и сколько бы ни пообвыкся, наконец, в Алабаме, тоска по Нью-Йорку никак не оставляла меня.

Мы бруклиниты, фауна сугубо урбанистическая. А где еще может быть так мало урбанизма, как в поблекших краснокирпичных кварталах городских центров юга, лишенных автомобилей и людей? Подозреваю, они всегда были пустоваты и печальны, но сейчас как никогда. Хантсвиллу, подобно большинству американских городов и на севере, и на юге, пришлось увидеть, как его жизненная кровь утекает из старого центра к окружной магистрали. Из темного, холодного сердца к горячей оболочке, где сияют неоновыми огнями пабы, бары со стриптизом, рестораны очень быстрой еды, продуктовые магазины, торгующие полуфабрикатами, и дешевые торговые центры. Не поймите так, что я жалуюсь. Каким бы вымершим ни казался центр, он подходил мне гораздо больше, чем окружная магистраль, где вообще не место пешеходу, каковым я в то время являлся. Вообще говоря, это совсем другая история, но почему бы не рассказать ее здесь, тем более, что она прямо относится к Виперу-Виллу и окраине города, а не вселенной. А также к обратному развороту. Переехав сюда из Бруклина, чтобы постоянно быть рядом с Кэнди, я подарил ей спортивные Volvo R1800, который достался мне от моего лучшего друга Вилсона Ву в знак благодарности за то, что я помог ему вернуть LSA, лунный самоходный аппарат с Луны, обратно на Землю. Это тоже совсем отдельная история, но я ее уже рассказывал. И помог отладить этот Volvo не только потому, что я очень близкий друг Кэнди, можно сказать, почти нареченный жених, а потому что модель R1800, первый и единственный настоящий спортивный автомобиль из семейства Volvo, крайне редкий классический экземпляр, подверженный утонченному виду аллергии, с которым даже южный автомеханик, раскинувший свою мастерскую в тени придорожного дерева, нет в мире более благодарного почитателя этой породы умельцев, чем я, не всегда сумеет разобраться. Возьмем, к примеру, карбюраторы. У Volvo R1800 их два, скользящего типа, и через несколько сотен тысяч миль пробега оба начинают пропускать воздух. По мнению Ву, в качестве доказательства он продемонстрировал математические выкладки, разумеется, единственный способ синхронизировать работу этой скользящей пары, в особенности при переезде в другую климатическую зону, состоит в том, чтобы разогнать Volvo на третьей скорости до 4725 оборотов двигателя в минуту на трассе с градиентом уклона от 4 до 6% при влажности воздуха, приближающейся к среднему для данной местности значению, и повторить вышеописанное несколько раз, попеременно отключая то один, то другой карбюратор, пока 12-дюймовые слоеные пластины из станиоли, расположенные между рамой и кожухом трансмиссии, не срезонирует на ноту выхлопа, пропев чистейшее «ля». Увы, я лишен абсолютного слуха, но мне удалось раздобыть один из этих гитарных камертонов, работающих от пальчиковой батарейки, а четырехрядная дорога с односторонним движением на северной окраине Хантсвилла как раз и имеет длинный 6-процентный уклон, там, где пересекает границу города, огибая Беличий кряж. 1300-футовой высоты обломок Апалачей, доминирующий над доброй половиной графства. Учитывая, что алгоритм моего друга Ву требует неоднократных повторений, я выехал на четырехрядку ранним воскресным утром, когда, как мне прекрасно известно, все городские копы благочестиво присутствуют на церковной службе, и моя первая ошибка — развернулся под знаком «Левый разворот запрещен только для полиции», дабы сэкономить время, сократив себе обратный путь. Когда я, наконец, успешно покончил с делом и снова развернулся под тем же знаком, чтобы успеть к концу богослужения и подхватить Кэнди у методистской церкви, из солнечно-голубого неба неожиданно вынырнул пепельно-серый автомобиль и резко затормозил, преградив мне дорогу. Все полицейские в целом и алабамские трупперы в частности — невероятные формалисты, лишенные даже проблеска юмора. И моя вторая ошибка состояла в том, что я по-глупому пустился в объяснение. Я толковал ему, что не просто так ехал, а настраивал машину. А он использовал мои же собственные слова, чтобы обвинить меня в шестикратном нарушении одного из главных правил автодорожного движения — запрещенный разворот. Третью ошибку я совершил, когда попытался объяснить, что в ближайшем будущем вот-вот заделаюсь нареченным зятем Виппера Вилла. Откуда мне было знать, что мой будущий тесть однажды пальнул в того самого трупера? В результате этих грубых ошибок я без проволочек предстал перед мировым судьей. Церковная служба как раз закончилась, и тот не преминул уведомить меня, что Виппер Вилл обозвал его... Умолчу.
Затем он изъял мои водительские права, полученные в Нью-Йорке, и установил трехмесячную отсрочку на выдачу мне прав в Алабаме. Все это вместе взятое хорошо объясняет, почему Volvo R1800 до сих пор работает как часы, и почему мне пришлось ходить пешком, и почему мы с Кэнди каждый день или почти каждый встречались для ланча в старом центре вместо окружной магистрали, где она служит в офисе Департамента национальных парков. Признаюсь, меня это вполне устраивало. Жители Нью-Йорка, даже помешанные на автомобилях бруклиниты вроде меня, охотно передвигаются на своих двоих, а я к тому же питаю подлинное отвращение к магистрали. Каждое утро я проделывал один и тот же ритуал. Вставал, одевался, пересекал городской пустырь по дороге в туалетную комнату доброй гавани Хоппи, а после возвращался в контору, дабы дождаться доставки утренней почты. Мне даже не нужно было вскрывать конверты. Я просто регистрировал их в огромном грозбухе. Без малого 60 лет Випервилл Нойдарт был монопольным владельцем земельных участков, отведенных под трейлерные парковки в 4 графствах штата, и проводил на территории последних низкорентабельные высококриминальные операции, заработав в итоге неизмеримо больше врагов и намного меньше друзей, чем любой другой обитатель Северной Алабамы. Что интересно, старый хрыч обзавелся конторой не в одном из трейлерных парков, а в центре Хансвилла, похваляясь, что не позволит себе дать дубу в дурацком доме на колесах, пригодном лишь, по его мнению, для черномазых, краснозадых и... Снова умолчу. Когда Випервилл был вынужден удалиться на покой, над ним уже сгустилась финансово-юридическая туча. То есть, точнее говоря, могучий грозовой фронт. Его контора была опечатана в связи с началом официального расследования, а по соглашению между Союзом риэлторов и другими крупными или мелкими, но все равно жаждущими крови агентствами по продаже недвижимости, для описи и экспертизы подозрительных финансовых документов пригласили незаинтересованного юриста со стороны. Тот факт, что я без памяти влюблен в единственное дитя Випера Вилла, не сочли конфликтующим интересом, более того, именно Кэнди порекомендовала меня на этот пост. Из местных законников связываться никто не захотел, хотя всеобщая неприязнь к ее папаше потихоньку стала смягчаться, как это часто бывает после кончины злодея. Випервилл пока еще не умер, но уверенно приближался к концу, пораженный комплексом прогрессирующих недугов. Рак простаты, эмфизема легких, болезнь Альцгеймера и синдром Паркинсона. Уже 9 месяцев, как Кэнди поручила его заботам специального санатория для престарелых. Пообещав отвечать на телефонные звонки, почему бы и нет, звонила только Кэнди, и аккуратно регистрировать почту, я получил дозволение жить, то есть спать, в конторе Випера Вилла и здесь же работать над заключением для Алабамского суда. По крайней мере, в конторе было достаточно места, чтобы я мог разложить свои справочные книги, или скорее книгу. Мое расследование продвигалось ни шатко, ни валко, и главное препятствие заключалось в том, что кругом царил великолепный октябрь Алабамы. Золотая осень, как я выяснил, пора любви для тех, кто уже разменял 50, а мне как раз исполнился 41. Сейчас я немного старше, если вы полагаете, что это и так очевидно, то лишь потому, что не слышали все истории целиком. А началась она... То самое утро, когда я внезапно заметил, что старая накидка из деревянных бусин выглядит немного лучше, а не хуже, чем вчера.

Случилось это во вторник, когда стояло типичное, то есть прекрасное октябрьское утро Алабамы, и листья как раз начали подумывать, не пора ли им отправиться в полет. В понедельник вечером мы с Кэнди были вместе допоздна, припарковав Вольво на смотровой площадке Беличьего кряжа, и я расстегнул все пуговки ее форменной блузы, кроме самой распоследней, прежде чем она остановила меня нежным, но твердым прикосновением руки, которое буквально сводит меня с ума. Ночью я спал как младенец, погрузившись в блаженные сны, и было уже почти 10, когда я нехотя совлек свое тело с чрезмерно узкого и жесткого кожаного дивана, исполнявшего роль кровати, и с полузакрытыми глазами проковылял через пустырь к доброй гавани Хоппи. Продолжение рассказа Терри Бессона «На краю вселенной» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Терри Бессон. «На краю вселенной». Продолжение. «Янки, Випер и Вилла», — произнес Хоппи, как всегда, объединяя в одной лаконичной фразе утреннее приветствие, комментарий к ситуации и приглашение к беседе. «Верно», — откликнулся я, поскольку это был единственный ответ, который всякий раз приходил мне в голову. «А то», — важно кивнул он, завершая беседу. «Да уж, болтливым Хоппи никак не назовешь». На обратном пути через пустырь я аккуратно перешагнул через мою дряхлую подружку из деревянных бусин, которая лежала на своем обычном месте наполовину на тропинке, наполовину на траве. Разрозненные бусины валялись среди зелени и грязи возле крученных струн, на коих прежде были нанизаны. И это зрелище отчего-то напоминало мне тело животного, чей скелет гораздо менее материален, нежели его распадающаяся плоть. Возможно, из-за игры солнечного света, так мне подумалось, или еще не обсохшей росы, но только тем утром, как я отметил, старая накидка выглядела, или, по крайней мере, казалась, немного новее, чем вчера. Это было странно. В конце концов, повсюду, куда ни бросишь взгляд, царило тихое, спокойное, закономерное увядание. И в этом октябре с его медленным упадком, переходящим в разложение, я видел нечто глубоко утешительное, освобождающее женщину, жениться на которой я так страстно мечтал. Прошлым вечером, который мы провели вместе на Биличьем кряже, Кэнди согласилась, что теперь, когда ее отец удачно пристроен в санатории для престарелых, настало подходящее время, чтобы подумать о свадьбе или помолвке на худой конец. Не позже, чем на будущей неделе, как я понял, она позволит мне сделать ей официальное предложение со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Я решил, что мое воспаленное воображение или радужное настроение подшучивает надо мной, внушая, что рассыпанные бусины странным образом собираются по форме сиденья. Как обычно, переступая через накидку, я постарался не задеть ни одной. Кто я такой, в самом деле, чтобы вмешиваться в естественные деяния природы? Вернувшись в контору, я обнаружил на ветхозаветном катушечном автоответчике «Випера Вилла» сразу два сообщения. Одно от моего лучшего друга Вилсона Ву, который провозгласил, что обнаружил край вселенной. Другое от Кэнди, которая уведомила меня о возможном получасовом опоздании к ланчу у Бонни. Второе сообщение меня несколько встревожило. По фоновому шуму нетрудно было с уверенностью определить, что Кэнди говорила из Биличьего кряжа, я имею в виду санаторий, а не горный хребет. Перезвонить ей я никак не мог, так как выход с номера Випера Вилла заблокирован телефонной станцией. Пришлось достать из допотопного холодильника Випера Вилла банку вишневой диет-колы без кофеина, разложить на подоконнике монументальный обзор судебных прецедентов в штате Алабама, составленный судьей Коркораном, и углубиться в официальное расследование. Когда я проснулся, часы показывали 12:20. И на секундочку я впал в панику, но тут же сообразил, что Кэнди сама опаздывает.

0: Багетки Бонни – небольшая кафешка в самом центре Хансвилла, где подают преимущественно сэндвичи. Это излюбленное местечко адвокатов и торговцев недвижимостью, по большей части потомственных хансвиллцев, которые без капли сожаления оставляют окружную магистраль приезжим типам из НАСА и всяческих университетов. «Я волновался за тебя», — сказал я Кэнди, когда мы проскользнули в нашу кабинку. «Я понял, что звонок из беречьего кряжа, и мне сразу пришло в голову...» Моя будущая невеста, как всегда, смотрелась чрезвычайно эффектно в аккуратно отглаженной униформе цвета хаки. Есть девушки, которые всегда выглядят хорошенькими, не прилагая к этому ни малейших усилий. Кэнди приходится работать над собой, что делает ее еще милее и желаннее, в особенности по сравнению с моей бывшей благоверной, которая обожала прикидываться, но только прикидываться, что презирает собственную красоту. Однако это совсем другая история. Кэнди одарила меня той улыбкой, за которой я, сломя голову, помчался в Алабаму и легким прикосновением руки, живо напомнившим мне о нашей вчерашней почти интимности.
1: «Ничего особенного не случилось. Мне просто пришлось кое-что подписать. Один документ, НР или что-то вроде того».
0: Я знал, что такое НР. «Не реанимировать».
1: «Они говорят, это простая формальность», — сказала Кэнди. «И все-таки странно, тебе не кажется? Как будто ты приказываешь им не спасать жизнь твоего папы, а позволить ему умереть. Сердце щемит, как подумаешь».
0: «Кэнди, теперь уже я взял ее за руку. Твоему папе 90 лет. У него маразм и рак простаты. Он бел, как лунь, абсолютно без зуб. Випер Вилл прожил хорошую жизнь, но сейчас...»
1: «89, сказала она. Папе еще не исполнилось 60, когда я родилась. И его жизнь вовсе не была хорошей. Она была ужасной. Он сам был ужасный человек и портил жизнь людям в 4 графствах, хотя его боялись и ненавидели. И все-таки он мой папа».
0: «Теперь он ничуть не ужасный», — сказал я ей, что было чистой правдой. «Он тихий и спокойный, и все его заботы позади. Настала наша очередь пожить хорошей жизнью, Кэнди. Твоя и моя». Я ни разу в жизни не видел Випера Вилла, которого все ненавидели. Випер Вилл, которого я знал, был старикан тихий и безобидный. Все дни напролет таращился в телевизор, где для него крутили TNN и клипы MTV, поглаживая бумажную салфетку, разложенную на коленях, словно маленькую белую собачонку. «Ну как же», — вспомнил я. «Позвонил Ву. Оставил сообщение на автоответчике. Что-то насчет края света. Должно быть астрономический проект, на котором он работает».
1: «Это замечательно», — сказала Кэнди, которая очень тепло относится к Ву.
0: «Интересно, что Ву любят все, за исключением непосредственного начальства.
1: Где он сейчас? Все еще на Гавайях?»
0: «Наверное. Скорее всего. Не знаю, он не оставил своего номера. Ну, ладно, неважно. Я все равно не могу ему позвонить».
1: «Он еще сам позвонит, я уверена», — сказала Кэнди.
0: В багетках Бонни ты не заказываешь еду, когда тебе заблагорассудится. Всех опрашивают по очереди, точь-в-точь, как в младшей школе. Хозяйка заведения Бонни подходит к тебе с грифельной доской, где значится 5 видов сэндвичей, и каждый день одни и те же. В школе, по-моему, поступали гораздо разумнее. Тебя вызывали к доске, а не подтаскивали ее прямо к парте.
1: «Как дела у твоего папы?» — спросила Бонни. «Без перемен», — сказал ей Кэнди. «Я была сегодня на беличьем кряже, то есть в санатории, и все говорят, что он прекрасный и послушный пациент».
0: Про НР она не обмолвилась ни словечком.
2: «Изумительно», — кивнула Бонни. «Я когда-нибудь рассказывала тебе, как твой папа пальнул в моего отца? Это было в трейлерном парке у беличьего кряжа».
1: «Да, Бонни, уже несколько раз. Но, знаешь, мой папа очень сильно изменился из-за болезни Альцгеймера. У некоторых от нее портится характер, а у папы получилось наоборот. А что я могу тебе еще сказать?»
2: «Он пальнул в моего сводного брата Эрла в трейлерном парке у согнутой ивы», — напомнила Бонни. «Обозвал его...»
1: «Может, тебе лучше принять у нас заказ?» — спросила Кэнди. «У меня 50 минут на ланч, и почти 11 из них уже истекли».
2: «Разумеется». Бонни поджала губы и постучала мелком по доске. «Ну и что вы, голубки, желаете отведать?»
0: Я, как обычно, заказал прожаренный бифштекс, а Кэнди, как обычно, салат с цыпленком. К каждому заказу прилагается пакетик картофельных чипсов, и мне пришлось уничтожить обе порции тоже, как обычно.
2: «Она назвала нас голубками, ты слышала?» — шепнул я своей будущей невесте. «Как насчет того, чтобы объявить официально?
0: Я намереваюсь сделать тебе предложение.
1: Бонни всех зовет голубками, пожала плечами она.
0: Кэнди очень милая, скромная, старомодная южная девушка. Я обожаю этот тип женщин, поскольку они, невзирая на широко распространенные мифы, не краснеют никогда и ни при каких обстоятельствах. У Кэнди есть веские причины не спешить с разрешением предложить ей руку и сердце официально, со всеми вытекающими привилегиями. Однажды она уже была помолвлена около 10 лет назад. Виппервилл в сосиску пьяный ворвался на репетицию свадьбы и пальнул сперва в жениха, а потом в священника, обозвав их обоих так, что не привести здесь. Так был положен эффектный конец перспективному счастью Кэнди, и нет ничего удивительного в том, что она и слышать не желает даже слово «предложение», пока не сможет уверенно принять его, не беспокоясь, какую штуку выкинет на сей раз ее папаша. «Но ведь все улажено, Кэнди», — сказал я. «Твой отец в санатории, мы вольны начать нашу собственную жизнь. Теперь мы можем строить планы, мы вправе...»
1: «Скоро», —
0: пообещала она, касаясь моего запястья нежно, легко,
1: совершенно. «Но не сейчас. Сегодня среда, ты помнишь, чем мы занимаемся вечером по средам?»
0: Я вовсе не торопился вернуться в контору и заняться расследованием для суда, и когда Кэнди отправилась на службу, остановился у бензозаправки Хоппи полюбоваться, как тот меняет передние тормозные колодки на престарелом Форде. «Янки Виппервилла», — сказал он, как обычно. Я, как обычно, ответил: «Верно». Но Хоппи, видно, в кои веки приспичило поболтать, и он спросил: «Как дела у старикашки Виппервилла?» «Великолепно», — сказал я. «Мягкий, как плавленый сыр, и свежий, как зеленый огурчик. Только и делает, что все дни напролет глядит по телеку MTV и TNN. В беличьем креже, я имею в виду санаторий». «Я еще не рассказывал, как Виппервилл в меня пальнул. Это было в трейлерном парке у источников Сикамуры. Обозвал меня старый вонючий...»
1: «Сдается мне, Виппервилл успел пальнуть в каждого», — заметил я.
0: «Хорошо еще, что он был паршивый стрелок», — откликнулся Хоппи. «Для хозяина трейлерных парков, я имею в виду. Самый злобный сукин сын во всех четырех графствах».
1: «Что ж, в нем больше не осталось злобы», — поведал я.
0: «Знай себе, пялится в теле все дни напролет. В беличьем кряже, это такой санаторий». «Господи, спасибо тебе за Альцгеймера», — с чувством произнес Хоппи. Он вернулся к своим тормозам, а я вышел из тени на солнышко и зашагал через пустырь к конторе. Я все еще не спешил приступить к расследованию, и потому охотно остановился у накидки из бусин, сладко напоминающей мне о Нью-Йорке, чтобы внимательно ее рассмотреть. Она определенно выглядела немного лучше. Но как же такое могло случиться? Я присел на корточки и, ничего не касаясь, пересчитал деревянные бусины на четвертой струне от той, что некогда играла роль верхнего края накидки. Их оказалось 9. А прежде, если судить по длине обнаженной струны, там было еще 5 или 6. Достав свою шариковую ручку, я записал 9 на левой руке чуть выше запястья. Завтра, подумал я, все узнаю точно.

0: меня появится улика. Я снова начал ощущать себя адвокатом.
1: Модель для сборки. On Energy.

0: Вернувшись в контору, я достал банку вишневой колы из холодильника, по-прежнему забитого кукурузовкой Випера Виллы, разлитой в глиняные кувшинчики объемом с пинту. Я никогда не мог понять, зачем он хранил самогон в холодильнике. Возможно, для того, тут я могу лишь догадываться, чтобы пойло не постарело, иными словами, не стало лучше. Потом я разложил на подоконнике своего Коркорена и с тяжким вздохом приступил к расследованию. Когда я проснулся, телефон верещал, как оглашенный. И это, разумеется, был Ву.
1: Ву?
2: «Разве до тебя не дошло мое послание?» — спросил он.
1: «Как же дошло. Очень приятно было опять услышать твой голос, но я никак не мог тебе перезвонить», — сказал я. «Видишь ли, этот номер заблокирован станцией. Как поживает твое семейство?»
0: У Ву с женой два сына погодка.
2: «Они вернулись в Бруклин. Джейн не нравится климат».
1: «На Гавайях?»
2: «Обсерватория Мауна-Кеа», — сказал Ву. «12 тысяч футов над уровнем моря. Здесь как на Тибете».
0: «Надо же», — посочувствовал я.
2: «А твоя работа, Ву, ты уже выследил какие-нибудь метеоры?»
1: «Разве ты не помнишь, что я тебе говорил, Ирвинг?»
0: Ву крайне редко называет меня Ирвингом, обычно лишь когда изрядно раздражен.
1: «Метеорология не имеет отношения к метеорам. Она относится к погоде. Я составляю графики астрономических наблюдений, которые всецело зависят от погоды».
2: «Хм, ну и как погодка, Ву?»
1: «Великолепно!» — воскликнул он с энтузиазмом и тут же понизил голос.
3: «Поэтому, собственно, нам и удалось найти то, о чем я тебе сообщил».
0: Он еще понизил голос и произнес страшным шепотом.
3: «Край Вселенной!»
0: «Черт возьми, Ву, поздравляю!» — сказал я, пытаясь сообразить, кто же потерял этот край и когда.
2: «А чего ты говоришь так, словно это огромный секрет?»
3: «Из-за последствий. Абсолютно непредвиденных, если не сказать больше. Как выяснилось, мы наблюдали его почти целый месяц, ничуть не подозревая. И знаешь почему? Он оказался вовсе не того цвета».
0: «Не того
3: цвета?»
2: «Противоположного», — объяснил Ву.
3: «Тебе, конечно, известно о константе Хаббла, красном смещении и расширяющейся Вселенной».
0: Он говорил с такой уверенностью, что у меня не хватило духу его разочаровать.
2: «Конечно», — быстро солгал я.
3: «Ну что ж, наша Вселенная больше не расширяется».
0: Он выдержал драматическую паузу и добавил:
3: «Более того, мои вычисления доказывают, что она начинает сжиматься. Какой там у тебя номер факса? Сейчас я тебе покажу».
0: Випер Вилл в свое время первым в Хансвилле и, возможно, в Алабаме обзавелся факс-машиной. Размером с пианино и не вполне электрическая, она стояла в дальнем углу конторы, а в стене за ней была устроена вентилирующая ее наружным воздухом система из гибких шлангов и печных труб. Я никогда не испытывал желания заглянуть за ее деревянный корпус или под дюралюминиевый колпак. Однако, со слов Хоппи, как-то раз привлеченного Випером Виллом к ремонту, могу сказать вам, что энергию ее разнообразные компоненты получают от сложнейшей, более нигде и никем не повторенной комбинации аккумуляторов, часовых механизмов, гравитации, гидравлики, пропана и древесного угля. Никто не знает, кто построил эту машину и когда. Лично я даже не подозревал, что она работает, однако всего через несколько секунд после того, как я продиктовал для Ву ее номер, щелкнуло реле, и факс-машина завыла и затряслась.
3: Она рычала и бренчала, свистела и шипела, испуская холодные пары, горячие выхлопные газы, и, наконец, из плетеной корзины с табличкой «Входящие» выпорхнул бумажный листок и, спланировав, приземлился на полу.
0: Листок испещряли пурпурные значки, начертанные рукой моего друга, и в этом странном липком красителе я признал из далекого школьного опыта чернила для мимеографа.
3: «Что это?»
0: — осторожно спросил я.
3: «Именно то, что ты видишь», — отозвался Ву. «Постоянная Хаббла не постоянна. Она расплывается, колеблется и дает задний ход. Ты заметил, конечно, что красное смещение сменяется голубым. Но ты помнишь точно, как у Элвиса».
0: «Там голубое и золото», — возразил я. «Когда моя голубая луна станет золотой опять?»
3: «Ирвинг, на свете есть вещи поважнее, чем какая-то песня Элвиса», — сказал он с упреком, довольно несправедливым, так как Элвиса первым помянул именно Ву, а не я. «Знаешь, что это означает? Что Вселенная прекратила экспансию и начинает коллапсировать вовнутрь, в себя».
0: «Понятно», — солгал я. «А это хорошо или плохо?»
3: «Не слишком хорошо», — сказал Ву. «Это начало конца, или, по крайней мере, конец начала. Фаза расширения, которая началась с большого взрыва, теперь закончена, и мы на пути к большому краху. Все, что только существует во Вселенной, галактики, звезды, планеты, наша Земля и абсолютно все, что на ней есть от Гималаев до Empire State Building, будет стиснуто в один единственный комок размером с теннисный мяч.
0: «Звучит неутешительно», — сказал я. «И когда же произойдет твой крах?»
3: «Ну, на этот процесс понадобится определенное время».
0: «Тогда определи». Я не мог не подумать о Кэнди и наших планах на совместную жизнь, пускай даже не сделал еще официального предложения.
3: «От 11 до 15 миллиардов лет», — сообщил Ву. «Кстати, как поживает Кэнди? Вы уже обручены, надеюсь?»
0: «Почти. Сегодня вечером мы вместе будем заниматься глазением. Как только ее папаша осел в приюте для престарелых, я тут же поставил перед Кэнди вопрос ребром».
3: «Мои поздравления», — сказал Ву. «Или, может быть, я должен сказать «упс, идет мой шеф, а мне никак нельзя занимать эту линию. Передай привет, Кэнди. А, кстати, что такое глази...»
0: Связь прервалась прежде, чем я успел ответить. Да, далеко не у каждого найдется такой друг, как Вилсон Ву. Он вырос в Квинси, изучал физику в Бронксе, кулинарию в Париже, математику в Принстоне, траволечение в Гонконге и юриспруденцию в Гарварде, а может быть, в Йеле, я их постоянно путаю. Он работал в НАСА, но ушел оттуда в Ассоциацию бесплатной юридической помощи для неимущих. Не помню, говорил ли я, что Ву ростом в 6 футов 2 дюйма и играет на гитаре. Мы с ним жили в одном квартале Бруклина, когда у нас обоих были Вольвы, и мы ввязались в ту авантюру с Луной. Потом я встретил Кэнди и переехал в Алабаму, а Ву бросил консультировать неимущих и получил ученую степень по метеорологии, которая, кстати, не имеет отношения к метеорам.

0: Мультиплексный кинотеатр «Сатурн-5» при торговом центре «Аполло» на Хантсвиллской магистрали со своей полудюжиной абсолютно идентичных залов, наполовину заполненных скучающими подростками, является собой идеальное место для глазения. Кэнди и ее приятели изобрели сей способ убиения времени лет 15 назад, когда на окраинах южных городов впервые появились мультиплексы. Изначально идея заключалась в том, чтобы придать свиданиям некую эластичность, поскольку мальчикам и девочкам редко нравятся одни и те же кинофильмы. Позже, когда Кэнди и ее друзья немного повзрослели, а фильмы между тем становились все хуже и хуже, возникла мысль скомбинировать фрагменты различных кинокартин в одну полнометражную по желанию эпопею. Когда ты отправляешься глазеть, то прихватываешь несколько штук свитеров и головных уборов, чтобы занять себе места во всех залах и быстро изменять внешность, переходя из одного зала в другой. Парочки всегда сидят вместе, если смотрят один и тот же фильм, однако протокол глазения категорически запрещает вынуждать соседа или соседку оставаться на месте или уходить. Глазеющие переходят из зала в зал, от фильма к фильму, лишь по собственному желанию, иногда попарно, иногда по одному. В тот вечер крутили секс-комедию для подростков, слезоточивую мелодраму для дам, судебный триллер для адвокатов, роман со влюбленных для копов-напарников, детский мультик с поющими зверушками и крутой боевик типа «Взорви всех». Сеансы, понятно, не совпадают во временном континууме, и мы с Кэнди приохотились к глазению задом наперед. Мы начали глазение с взлетающих на воздух автобомб на колесах, затем пересекли вестибюль и время в обратном направлении и выслушали сенсационные признания в суде. Потом разошлись, чтобы взглянуть на веселый квартет барсуков, я и отпускающую сквозь слезы шуточки Вупи Кэнди, и снова встретились при первом нервном поцелуе влюбленных. Глазение всегда напоминает мне о старых добрых временах, когда кино еще не называлось искусством, и в Бруклине показывали киношоу в виде бесконечного кольца. Тогда никто еще не беспокоился о каких-то там концах или началах. Ты попросту сидел в кинозале, пока на экране не появится уже знакомый эпизод, а после вставал и уходил. «Глазение чем-то напоминает супружество, ты не находишь?» — шепнул я Кэнди.
1: «Супружество?»
0: — переспросила она с тревогой.
1: «Ты не имеешь права на меня давить!»
0: «Это не предложение, Кэнди, а комментарий!»
1: «Комментировать фильмы разрешается. Комментарий по поводу супружества считается давлением».
0: «Я комментирую глазение», — сказал я. «Это значит...» Громко шикнули сзади, и я вынужден был понизить голос.
1: «Что какое-то время ты проводишь с другой половинкой пары, а какое-то без. Что вы приходите вместе и уходите вместе, но каждый из вас волен следовать собственным вкусам. Но ты всегда уверен, что вторая половинка пары сбережет для тебя местечко рядом с собой».
0: Я был без ума от Кэнди.
1: «Я от тебя без ума!» —
0: шепнул я ей. Зашипела пара у нас за спиной. Влюбленные копы-напарники на экране допрашивали хозяйку доходного дома.
1: «Завтра вечером», —
0: шепотом пообещала Кэнди и нежно взяла меня за руку.
1: «Что это?»
0: Внезапно спросила она, разглядывая девятку на моем запястье в свете фар автомобильной погони.
1: «Это чтобы всегда помнить, как сильно я тебя люблю», — солгал я, не моргнув глазом, чтобы моя будущая невеста не сочла меня помешанным. «Почему только 6?» «Ты смотришь не с той стороны». «Ах так, это уже намного лучше».
0: Раздраженно прошипели позади. Кэнди высадила меня из машины в полночь возле мужской туалетной комнаты доброй гавани Хоппи. Шагая домой, то есть в контору Випера Виллы по тропке через пустырь, я взглянул на почти полную луну и тут же вспомнил о моем друге на его суровой гавайской вершине. На небе виднелось лишь несколько звезд. Возможно, что Вселенная действительно сжимается. Конечно, я никогда не мог разобраться в вычислениях Ву, однако они практически всегда оказывались верными. Но даже если так, с чего бы мне беспокоиться? Несколько миллиардов лет — подлинная вечность, пока ты молод, а в 41 год человек еще не стар. Говорят, второй брак — это вторая юность. Тут я аккуратно переступил через свою старую подружку, которая при лунном свете выглядела неизмеримо лучше, чем всегда. Но разве то же самое нельзя сказать и обо мне? —

Было уже почти 10, когда я пробудился на следующее утро и проделал привычный путь до доброй гавани Хоппи, спотыкаясь и жмурясь на солнечный свет. «Янки Випервилла», — заметил Хоппи, который заменял тормозные колодки уже на другом «Форде». Я пробормотал «Верно», а Хоппи сказал свое «А то» мне в спину, когда я вышел из туалетной комнаты и отправился в обратный путь через пустырь. Перед накидкой из деревянных бусин я остановился. Она определенно выглядела куда новее. Похоже, что на земле стало меньше рассыпанных бусин, а на неопреновых струнах меньше свободных мест. Но зачем гадать, если у меня в руках, то есть на левом запястье, неоспоримые доказательства? Я проверил записанную цифру. 9. И пересчитал бусины в четвертом сверху ряду. 11. И повторил обе операции с тем же результатом. Я быстро оглядел окрестные кусты в надежде обнаружить там хихикающих мальчишек или даже Хоппи. Но пустырь был абсолютно пуст. Впрочем, как и следовало ожидать в центре Хансвилла во время школьных занятий, никаких детей с их непредсказуемыми забавами. Поплевав на 9, я стер ее большим пальцем правой руки и вернулся в контору, ожидая обнаружить на автоответчике еще одно послание от Ву, однако мои ожидания не оправдались. Часы показывали всего 10:30, до ланча у Бонни оставалось прорва времени, и что же я еще мог поделать, кроме как достать из холодильника банку колы, разложить на подоконнике своего Коркорана и приступить к расследованию. Продолжение рассказа Терри Бессона «На краю вселенной» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Терри Бисон. На краю вселенной. Продолжение. Я как раз уже начал клевать носом, когда громоздкая антикварная факс-машина Випера Вилла, дважды щелкнув, решительно пробудилась к жизни. Она шумела и гремела, брякала и крякала, посвистывала и повизгивала и, наконец, выплюнула на пол листок с пурпурными мимеографическими значками. Подождав, пока листок остынет, я поднял его и разгладил бумагу. «Надо бы положить рядом с первым», — подумал я, и тут же зазвонил телефон.
1: «Ну как?»
0: — это, конечно, был Ву. «Снова большой крах», — предположил я наугад.
1: «Должно быть, ты держишь листок вверх ногами, Ирвинг. Формула, которую я тебе послал, описывает антиэнтропийные обращения».
0: «Я так и понял», — быстро солгал я. «Означает ли это твое обращение, что большого краха не будет?» Честно говоря, я бы не удивился. Вся эта история с красным и голубым смахивала больше на утренний телесериал, чем на подлинную катастрофу.
1: «Ирвинг», — с упреком произнес Ву, — «посмотри на мою формулу внимательно. АО неизбежно приводит к большому краху, оно попросту его провоцирует. Наша Вселенная не только сжимается, она обращается вспять. Это как обратная перемотка, ты понял? Согласно моим расчетам, все будет происходить задом наперед в течение ближайших 11 или 15 миллиардов лет, вплоть до большого краха. Дерево станет расти из пепла к дровам, из дров к дубу, из дуба к желудю. Разбитое стекло взлетит, срастется и вставится в оконную раму. Чай будет нагреваться прямо в чашке».
0: «Звучит увлекательно», — сказал я. «Даже может оказаться полезным. И когда все это начнется?»
1: «Уже началось», — сказал Ву. «Антиэнтропийное обращение идет полным ходом».
0: «Ты уверен?» Я потрогал банку с колой. Она заметно потеплела, но не следовало ли ей сделаться холоднее? Потом я взглянул на часы, было уже почти 11. «У нас тут все идет вперед, а не назад», — сообщил я ему.
1: «Разумеется», — сказал Ву, — «пока еще рановато. Видишь ли, АО началось на краю Вселенной. Это как, стартовая черта авторалли или, если хочешь, граница, от которой отлив возвращается вспять. Прилив или автомобили уже стартовали, а людям на берегу и на финише все еще кажется, что ничего такого не происходит. Здесь, на Земле, мы можем ничего такого не заметить еще тысячи лет, но по космическим меркам это лишь мгновение».
0: Я не мог не моргнуть, припомнив накидку из бусин.
2: «Послушай, Ву, а может ли случиться такое, что здесь уже нечто возвращается вспять? Обратная перемотка, как ты это называешь?

0: «Маловероятно», — немного подумав, сказал Вуф. «Вселенная столь невообразимо велика и...» И тут в дверь постучали. «Прости, Вуф», — поспешно сказал я. «Тут кто-то пришел. Я должен открыть дверь». Это была Кэнди в своей безупречно отглаженной униформе цвета хаки. Вместо того, чтобы нежно чмокнуть в щечку меня, уже почти нареченного жениха, моя будущая невеста прямиком прошла к холодильнику Вивера Вилла, что на керосиновом ходу, и откупорила банку вишневой диет-колы без кофеина. Я сразу понял, что-то произошло, и притом нехорошее, поскольку Кэнди терпеть не может вишневой диет-колы без кофеина. «По-моему, мы должны были встретиться во время ланча».
1: «Мне только что позвонили из Беличьего Кряжа», — сказала она. «Из санатория. Ирвинг, папа врезал зумеру».
0: Мне, разумеется, послышалось «врезал по зумеру», и, будучи готов принять желаемое за действительное, я понял это как местный вариант идиома «отбросил копыта». Напустив на себя скорбный вид и спрятав виноватую ухмылку, я подошел к ней, нежно взял за руку и бесстыдно солгал. «Мне так жаль, Кэнди. Я ужасно огорчен».
1: «Ты и вполовину не так огорчен, как зумер», — сказала она, увлекая меня к дверям. «У бедняжки здоровенный фонарь под глазом.

0: Беличий Кряж, санаторий, расположен к северо-востоку от Хансвилла в небольшой долине, над которой возвышается Беличий Кряж, гора. Это одноэтажное здание современной постройки, с виду сильно смахивает на младшую школу или мотель, но пахнет как... Ну, вы знаете, как пахнут все богадельни. Кэнди привела меня в длинный холл, где мы нашли ее отца. Випер Вилл восседал перед телевизором, привязанный к креслу, и тихо, ласково улыбался, взирая, как Джексон притворяется, что играет на гитаре и поет. «Доброе утро, мистер Нойдарт», — вежливо поздоровался я. Язык у меня не поворачивался назвать его Випером Виллом. Я уже говорил, что не знал отца Кэнди в бытность его грозой трейлерных парков четырех графств. Старик, сидящий перед нами, был еще крепкого сложения, но какой-то мягкий, говядина, подернутая жирком, совсем без зубов, но зато с длинными, тонкими, белыми волосами, которые этим утром казались немного серее, чем всегда. Его бледно-голубые глаза ни на секунду не отрывались от экрана, а пальцы неустанно поглаживали бумажную салфетку, разложенную на коленях.
1: «Что случилось, папа?» —
0: спросила Кэнди с дочерней нежностью, прикоснувшись к плечу старика. Ответа, разумеется, не последовало. Випер Вилл Нойдарт не вымолвил ни словечка с того самого дня, когда поступил в санаторий и обозвал Флоренс Гейзерс, старшую медсестру, сукой, безмозглой клушей и прочее, пообещав ее пристрелить. «Я помогал ему встать из каталки, чтобы помыть его в ванне. А он вдруг как подскочит, ну и навесил мне фонарь». Обернувшись, я увидел в дверях молодого костлявого негра в белом одеянии санитара и с бриллиантовой запонкой в ноздре. Негр прикладывал к подбитому глазу мокрое полотенце. «У него сверкнуло что-то этакое в глазах», — сказал он Кэнди. «Обозвал меня, по-всякому, прошу прощения, а потом вдруг как подскочит, ну и врезал мне, будь здоров. Прям как прежний Випер Вилл, почти совсем».
1: «Извини, Зумер. Большое спасибо, что позвонил мне, а не Гейзерс».
0: «Да ладно, что там? У старых ребят с Альцгеймером бывают инциденты». Он произнес это словечко с «С» вместо «С». «Гейзерс, ну, она бы чересчур разволновалась».
1: «Зумер», — сказала Кэнди, — «я хочу познакомить тебя со своим...»
0: Я понадеялся, что она представит меня как своего будущего жениха, но тут меня постигло разочарование. Я был представлен другом из Нью-Йорка. «Янки Випера Вилла», — кивнув, сказал Зумер. «Как же я слышал о нем».
1: «Мне очень жаль, что папа подвесил тебе фингал», — сказала Кэнди. «И я ужасно благодарна, что ты не позвонил Гейзерс. Может, купить тебе сырой бифштекс, чтобы приложить к глазу?»
0: «Я вегетарианец», — парировал Зумер. «Не бери в голову, Кэнди. Твой папа совсем не такой плохой, если не считать одного инцидента. Он позволяет мне мыть его и прогуливать по утрам. Кроткий, как голубок, не правда ли, мистер Нойдарт? И мы вместе с ним смотрим ТНН. Конечно, он не всегда был таким хорошим. Помню, разок пальнул в мою мамашу, когда мы жили в трейлере у Кайбер-Крика. Обозвал ее грязный черный... Извиняюсь, конечно, но... Говорил он много».
1: «Мы с Зумером старые друзья», — объяснила Кэнди, когда мы вернулись к машине. «Он был первый черномазый в нашей средней школе. Ох, извини, афроамериканец или как там. Ну, а я дочка Випера Вилла. И мы с Зумером на пару ходили в изгоях. Я приглядывала за ним, а он до сих пор приглядывает за мной. Слава богу. Если Гейзерс узнает, что папа снова принялся выступать, его мигом вышвырнут из Беличьего Кряжа. Мне больше некуда его пристроить, и все вернется к тому, с чего началось. И что же тогда с нами будет, Ирвинг?»
0: «Ничего хорошего», — кивнул я.
1: «Надеюсь, на этом все и закончится. Просто один случайный инцидент».
0: Она произнесла это словечко точь-в-точь как Зумер. «И я надеюсь», — кивнул я.
1: «Странно», — сказала она задумчиво. «Тебе не показалось, что папа сегодня выглядит немного лучше?»
0: «Ты так думаешь?»
1: «Я думаю, что Зумер испробовал на его волосах свою греческую формулу. Зумер всегда мечтал стать парикмахером, а в санатории он просто ради заработка».

0: Мы пропустили ланч и назначили свидание на вечер, чтобы вместе пообедать и затем покататься. Я просто обязан был снова поставить вопрос ребром. Кэнди высадил меня у конторы. Было еще только 3 пополудни, поэтому я открыл банку колы из своего Коркорана, твердо намереваясь наверстать упущенное. Меня пробудили ритмичные кряканье, звяканье, похрюкивание, погрюкивание, а также неравномерное жужжание и сильно наэлектризованная атмосфера. Пол в конторе ходил ходуном. Вертикальная, уникальная факс-машина Випера Виллы еще немного поднатужилась и выплюнула испещренный пурпурными значками листок, который неспешно спланировал на пол. Я поднял его за уголок и изучил, пока он остывал. Но прежде чем я успел сообразить, что бы все это могло означать, кто написал это было предельно ясно, зазвонил телефон.
1: «Вот ответ на твой вопрос», — сообщил Ву.
0: «Какой еще вопрос?»
1: «Ты спрашивал, не может ли что-нибудь здесь уже приступить к обратной перемотке?»
0: «Не там у тебя», — возразил я, — «а здесь, в Алабаме».
1: «Когда я говорю «здесь, Ирвин», то имею в виду «на земле», — сказал Ву. «Как показывают мои выкладки, теоретически такое вполне возможно. А может, даже неизбежно. Ты, разумеется, слышал о суперструнах, ведь так?»
0: «Это что-то вроде суперклея или супермодели», — отважился предположить я.
1: «Вот именно! Они удерживают всю Вселенную вместе и напряжены до предела. Вполне вероятно, что гармонические вибрации суперструн способны воздействовать на отдельные дискретные объекты, которые таким образом могли бы приобрести специфические свойства пузырей или, иначе выражаясь, обращений в локальных энтропийных полях».
0: «Пузырей, говоришь? А как насчет пустырей?» И я поведал ему о старой накидке из деревянных бусин. Сказал Ву, и я почти услышал, как бешено вращаются шестеренки в его мозгу.
1: «Кажется, ты ухватил нечто интересное, Ир. Да, тут прослеживается некий определенный смысл. Гармонические обертоны суперструн могли бы проследовать от края Вселенной вдоль линии моего взгляда, а затем по соединениям наших телефонов и факсов. В общем, все похоже на то, как стекло ломается по надпиленной линии, представляешь? Однако нужны вещественные доказательства. Пришли-ка мне пару снимков, чтобы я мог количественно оценить... Упс!»
0: Его голос резко упал до шепота.
1: «Кажется, идет мой шеф. Передай привет Кэнди, Ирф, я тебе еще позвоню».
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Было еще совсем светло, когда Ву повесил трубку, поэтому я пошел через пустырь в добрую гавань Хоп и одолжил полироид, которым тот снимал побитые и помятые в дорожных происшествиях автомашины. Запечатлев феномен накидки, я произвел его количественную оценку путем арифметического подсчета. Вместо 11 бусин я насчитал 13. Все остальные струны также заметно пополнились, а в грязи уже почти не осталось разрозненных бусин. Накидка выглядела настолько прилично, что я, пожалуй, мог бы даже взять ее к себе в машину, если бы таковая у меня была.

0: крайне важное, возможно, даже историческое свидание, не говоря уже о необходимости проводить расследование для Алабамского суда. Поэтому я открыл банку колы, разложил на подоконнике своего Коркорена и погрузился в сладкие мечты, переходящие в глубокий сон. Мне приснилась Кэнди, и это маленькая последняя пуговичка на ее форменной блузе. У служащих Хансвиллского отделения Департамента национальных парков множество разнообразных обязанностей, которые зачастую простираются далеко за формальную границу без 10-5. Кое-какие из этих дел довольно интересны, другие даже забавны. А так как Кэнди любит свою работу, я по мере сил стараюсь применяться к обстоятельствам, по возможности составляя ей компанию. В тот вечер мы посетили выставку жареной рыбы и шотландских кильтов под эгидой Союза Баптистов Северной Алабамы, где Кэнди изображала почетную гостью в своем аккуратно отглаженном, словно с иголочки, хаке. Что касается рыбы, то она была моя любимая. Прудовая, запанированная в сухарях и зажаренная в кукурузном масле, но я не мог расслабиться и получить удовольствие, размышляя о том, как бы нам поскорее закруглиться, чтобы добраться до Беличьего кряжа, горы. У баптистов, впрочем, есть одна хорошая привычка – они рано ложатся спать. И мы с Кэнди припарковались на смотровой площадке в 21:15. Наверху оказалось прохладно, поэтому мы присели на теплый, еще потрескивающий капот «Вольво» и залюбовались россыпью сияющих в долине, как пойманные звезды огней. У меня вдруг вспотели ладони. Этим вечером, как предполагалось, я должен был сделать, наконец, официальное предложение. И были веские основания надеяться, что мое предложение будет принято со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Поскольку ожидалось полнолуние, а мне хотелось, чтобы этот вечер стал памятным для нас во всех отношениях, я решил подождать, покуда не взойдет луна. Глядя, как на восточном горизонте разгорается бледное зарево, я вспомнил Аву и невольно задал себе вопрос, не взойдет ли луна на западе после обращения? И заметит ли это хоть кто-нибудь? Или же мы просто станем называть запад востоком и на том успокоимся? Но это чересчур глубокие для меня материи, и кроме того, у меня были дела поважнее. Лишь только луна поднялась над горизонтом, я встал с капота и картинно опустился на колени. И уже совсем был готов поставить вопрос ребром, когда внезапно послышалось «бип-бип-бип». «Господи, что это?»
1: «Это зуммер», — сказала Кэнди.
0: «А звучит как бипер».
1: «Так оно и есть. Зуммер одолжил мне свой бипер», — сказала она, отключая сигнал пейджера, подвешенного к ее форменному ремню.
0: «Зачем?»
1: «Сам знаешь».
0: На Беличьем кряже нет телефонных будок, и нам пришлось буквально сверзиться с горы, в то время как карбюраторы «Вольво» подвывали, тормозные колодки визжали, а выхлоп барабанил пулеметными очередями. Кэнди ужасно боялась, что мы разбудим «Гейзерс», которая в ту ночь была на дежурстве, поэтому на стоянку Беличьего кряжа, санатория, мы въехали с погашенными огнями. Я остался сторожить машину, а Кэнди проскользнула в здание через боковой выход. Вернулась она примерно через полчаса. «Ну?» — нетерпеливо спросил я.
1: «Папа хряпнул зумера», — сказала Кэнди,
0: или мне послышалось, что сказала, когда мы со всеми возможными предосторожностями выехали со стоянки.
1: «Ну, не волнуйся, все в порядке. Зумер ничего не сказал, Гейзерс, пока. Думаю, нас ожидает еще один приступ. Третий раз, а потом все должно закончиться».
0: «Куда он хряпнул зумера на сей раз?» — спросил я.
1: «Не хряпнул, а тяпнул», — сказала Кэнди. «Зубами».
0: «Но у твоего отца нет зубов». Она пожала плечами.
1: «Выходит, теперь есть».
0: Вот так и закончился тот вечер, который, как мне мнилось, должен был стать наилучшим из моих вечеров. Мое официальное предложение, ее официальное согласие, все вытекающие отсюда привилегии. Увы, ничему такому не суждено было состояться. Кэнди надо было выспаться, поскольку рано утром она уезжала в Монтгомери на ежегодную тусовку Департамента национальных парков. Она высадила меня у доброй гавани Хоппи, и я совершил долгую пешую прогулку, которая почти настолько же хороша, как холодный душ. В центре Хансвилла, как оказалось, любую улицу можно пройти из конца в конец всего за 20 минут.

Концов я вернулся в контору, привычно срезав путь через пустырь. В ярком свете полной луны старая накидка выглядела почти как новенькая. Все верхние ее ряды были полностью укомплектованы деревянными бусинами, а в нижней части недоставало лишь нескольких штук. Я подавил желание пнуть ее от души. В конторе меня ожидали два сообщения на ветхом катушечном автоответчике Випера Вилла. В первом не было слов, одно лишь тяжелое дыхание. «Кто-то очень-очень сексуально озабоченный звонит наугад», — подумал я. «Или кто-нибудь попал не туда? Или это, может быть, кто-то из старых смертельных врагов Випера Вилла?» Смертельные враги Випера Вилла в подавляющем большинстве уже изрядно стары. Второе сообщение оказалось от Кэнди, которая попала домой гораздо раньше меня. «Завтрашняя конференция продлится до самого вечера», — сообщила она. «Я вернусь очень поздно и поэтому дала твой номер Зумеру. На всякий случай, сам понимаешь, о чем идет речь. А потом мы доведем до конца наше незаконченное дельце». Ее послание завершилось сочным чмокающим звуком. Уже перевалило за полночь, но спать я не мог. Мне никак не удавалось отделаться от ужасных мыслей. Я открыл банку колы, разложил на подоконнике Коркорона и уставился на пустынную улицу за окном. Был ли еще где-нибудь и когда-нибудь столь тихий городской центр, как в Хансвилле? Я попытался вообразить, как он выглядел, прежде чем магистраль оттянула на себя деловую активность. И, должно быть, я все-таки уснул, и мне привиделся кошмар. Толпы новобрачных прогуливались по центру Хансвилла рука об руку. Все новобрачные были невероятно старыми, но у каждого был полный рот зубов, изумительно острый.

0: Утром я проснулся с мыслью о накидке из деревянных бусин. Я решил, что стоит сделать еще один снимок для Ву, чтобы тот мог сравнить, что было раньше и что стал потом. После традиционного визита в мужскую туалетную комнату я нашел Хоппи в подсобке, где тот подбирал тормозные колодки для очередного древнего Форда. «Янки, Випер, Вилла», — кивнул Хоппи. «Верно», — откликнулся я и попросил еще раз одолжить полироид. «Возьми в аварийке», — коротко сказал он. «Но грузовик заперт». «У тебя есть ключ», — сказал Хоппи. «Ой, ключ от мужской комнаты. Один ключ подходит здесь ко всему. Сильно упрощает жизнь, а?» Я подождал, когда он снова займется делом, прежде чем взять полироид и помчаться на пустырь сфотографировать проклятую накидку из бусин. Чего-чего, но мне совсем не хотелось, чтобы Хоппи считал меня сумасшедшим. Отпечатав снимок, я вернул камеру на место и поспешил в контору, а там положил новое изображение накидки из бусин в плетеную корзинку исходящей ветхозаветной факс-машины Випера Вилла рядом со старым отпечатком. Если я когда-нибудь сомневался в том, что видят мои собственные глаза, а с кем не бывает время от времени, то ныне сомнением пришел конец. В руках у меня была фактическая улика. Накидка из бусин на втором фотоснимке в гораздо лучшем состоянии, чем на первом, а ведь разделяет их менее 24 часов. Да, так и есть. Накидка антираспадалась у меня на глазах. Все те же ужасные мысли не давали мне покоя. Хорошо еще, что на автоответчике не осталось никаких сообщений, в особенности от зумера. Так или иначе, пора было заняться расследованием. И хотя мне не удалось сконцентрироваться, я открыл себе банку колы и разложил на подоконнике Коркорона. Когда я проснулся, время подкатило к полудню, и пол в конторе ходил ходуном. Факс-машина ухала и бухала, жужжала и дребезжала, постукивала и похрюкивала. Остановилась, подумала и завела всю шарманку сначала, на сей раз почему-то громче, чем всегда. Из корзинки входящей выпорхнул бумажный листок, и я поймал его, прежде чем тот коснулся пола. Он был еще горячий. Я все еще пытался расшифровать это послание, когда сообразил, что звонит телефон. Опасаясь наихудшего, я в ужасе схватил трубку и пролепетал: «Зумер?»
1: «Зумер?» — удивился Ву. «Какое устройство ты вздумал из себя изображать, Ирвинг?» «Ладно, не отвечай. У меня есть вопрос поважнее. Какой из этих фотоснимков первый и какой второй?»
0: «О чем ты говоришь? Какие снимки? Не хочешь ли ты сказать, что ты их получил? Это невозможно, мой факс не работает на передачу».
1: «Выходит, что теперь работает», — сказал Ву. «Я как раз факсовал тебе мои новые вычисления прямо сейчас, и как только закончил, объявились твои фотографии, подхваченные циклом самопроверки контактного протокола, полагаю, но ты забыл их перенумеровать».
0: «Тот, что выглядит весьма неважно, номер 2. А тот, что выглядит еще хуже, номер 1».
1: «Получается, ты был прав», — признал Ву. «Процесс пошел и развивается от худшего к плохому. И даже в Хансвилле, в миллиарде световых лет от края, вселенные уже сжимаются в локальных пузырях антиэнтропийных полей. Аномальные гармонические обертоны суперструны, понимаешь? Та формула, которую я тебе прислал. Ты смотришь на нее, полагаю? Она как раз подтверждает теоретическую возможность того факта, что ось поля антиэнтропийного обращения абсолютно линейная и тянется параллельно ближайшей суперструне от края вселенной до самого центра Хансвилла».
0: «Ву», — прервал я его. «Когда имеешь дело с Ву, время от времени приходится его прерывать».
1: «А как же люди?»
0: «Люди?» «Ну да, люди. Ты, конечно, слышал о них», — сказал я. «Гуманоиды, как ты и я. Двуногие с автомобилями, черт бы тебя побрал».
2: Окончание рассказа Терри Бессона «На краю вселенной» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете модель для сборки на радио Energy. Терри Бессон. На краю вселенной. Окончание. Сказал Ву. Люди! Что ж, они сделаны из того же теста, что и вся вселенная, не так ли? То есть мы, я хотел сказать. После антиэнтропийного обращения нам придется жить задом наперед, от могилы до колыбели. Люди перестанут стареть и станут молодеть.
1: Когда?
0: Когда? Да тогда, когда волна АО, распространяясь от края вселенной вовнутрь, затопит ее всю целиком. Помнишь, что я говорил о приливе? И, возможно, это случится через много тысяч лет, а может, через несколько сотен. Однако на линейной оси, как показывает твой эксперимент, возникают отдельные пузыри, в которых «Упс, идет мой шеф».
2: Его голос резко упал до шепота.
0: «Пока, Ир, передай большой привет Кэнди. И как там, кстати, ее папаша?»
2: Ву часто завершает беседу вопросом, не имеющим ответа. На этот вопрос я еще менее был готов ответить, чем на любой другой. В кафе у Бонни ланч прошел иначе, чем всегда. Целая кабинка на одного, если не считать осаждающих мою голову ужасных мыслей. Бонни поинтересовалась, где Кэнди, и я сказал, что в Монтгомери.
3: «Надо же, столица штата. Счастливец. А как дела у старика Випера Вилла? Говорят, теперь он кроткий, как голубок».
0: «Искренне надеюсь, что так», — сказал я.
3: «А я когда-нибудь говорил, что он пальнул в моего...»
2: «Думаю, что да», — сказал я. И заказал ей салат с цыпленком просто для разнообразия и два пакетика картофельных чипсов. В конторе меня дожидались два сообщения на дряхлом автоответчике Випера Вилла. Первое представляло собой тяжелое дыхание. Второе, несомненно, поносительную тираду вперемешку с хрюканьем, стонами и хрипами. Я пришел к выводу, что это кто-нибудь из старых врагов Випера Вилла. Из всего сообщения я четко разобрал три слова.
4: «Засранец! Изничтожу! И пристрелю!»
2: И ничего от Зуммера, благодарение небесам. Я открыл себе банку колы и разложил на подоконнике своего Коркорена. Меня по-прежнему терзали ужасные мысли, и чтобы избавиться от них, пришлось приступить к расследованию. Когда я пробудился, уже начало темнеть, и телефон трезвонил, как оглашенный. Я едва заставил себя поднять трубку, ожидая наихудшего, и пролепетал «Зуммер?» Сказал Ву, который иногда обожает детские шуточки. Однако он тут же перешел к делу и спросил:
0: «Насколько отстоят друг от друга твои фотографии?»
2: «Во времени?» Я быстро подсчитал в уме. «По-моему, 18 часов и 3 четверти».
0: Сказал он. «Это согласуется с моими расчетами. Математика — душа науки, мой друг. А считать деревянные бусины гораздо легче, чем звезды. Уточнить количество, вычислить градиент возрастания, вычесть одно из другого, поделить на фазу Луны, помноженную на 18,75. Да, теперь я могу подсчитать абсолютно точный возраст Вселенной. Какое у вас там в Хансвилле время, центральный или восточный стандарт?»
2: «Центральное, но послушай его».
0: «Превосходно! Когда мне вручат Нобелевку, не забудь напомнить, что я должен с тобой поделиться. Абсолютно точный возраст Вселенной, начиная с момента Большого Взрыва и до...»
2: «Ву», — прервал я его. «Имея дело с Ву, вы иногда просто вынуждены его прерывать. Мне нужна твоя помощь. Скажи, есть ли какой-нибудь способ дать обратный ход?»
0: «Обратный ход чему?» «Сжатию, черт возьми, или антиэнтропийному обращению, или как это еще называется».
3: «Ты хочешь развернуть назад всю Вселенную?»
2: Голос Ву прозвучал почти оскорбленно. «Ничего подобного, лишь крошечную часть. Эти самые, как их, аномальные гармонические обертоны, суперструны». Теперь его голос прозвучал заинтригованно.
0: «Локально? В ограниченном темпоральном промежутке?»
2: «Возможно.
0: Если все дело только в струнах».
2: Честно говоря, я не понял, какие струны Ву имеет в виду. Шла ли речь о всей Вселенной или накидке из деревянных бусин? Тем более, что древняя факс-машина внезапно хрюкнула и грюкнула, и зарычала, и завыла. Стены затряслись, пол заходил ходуном, разогретый листок бумаги вылетел из корзинки входящей и запорхал над половицами. Я без труда поймал его на лету, я уже начал набивать себе руку. «Что там у тебя по-китайски?»
0: «Мультикультурная синергия. Я скомбинировал свои расчеты относительно линейной стабильности удаленных антиэнтропийных полей, сидящих на осях суперструн, со старинным тяньшанским заклинанием для обезвреживания ядов в колодце, чтобы верблюды могли попить. Маленький, но полезный трюк. Я выучил его в школе.
2: В школе? Медицинской?
0: Караванчиков, сказал Ву. Меры, разумеется, сугубо временные. Ее действие продлится не свыше нескольких тысяч лет. И тебе потребуется специальное устройство для реверса антиэнтропийного поля.
2: А что это такое?
0: Да все, что попадется под руку. 2 на 4 дюйма, нечто наподобие кистеня. Самое главное — нанести резкий короткий удар. Проблема, правда, заключается в том, что невозможно предсказать, какие побочные эффекты... Упс! Его голос упал. Кажется, мой шеф идет прямо сюда.
2: Когда Ву повесил трубку, я сел у окна и стал ждать наступления ночи. Ждать, когда прозвенит звонок зумера. Меня никак не оставляли ужасные мысли. Когда окончательно стемнело, я спустился по лестнице и зашагал к пустырю. С собой у меня было спецустройство для реверса размером 2 на 4. Добравшись до накидки из бусин, я присел на корточки и, размахнувшись, врезал по земле с одной ее стороны. Всего один удар, короткий и резкий. Затем с другой стороны еще один резкий и короткий удар. Я подавил желание растоптать проклятую накидку ногами. В конце концов, это все-таки эксперимент. Спецустройство для реверса я оставил при себе. Луна неспешно поднималась над горизонтом, по-прежнему на востоке, а прямо передо мной, на тропке, рядышком стояли кот и пес и глазели на меня. Когда они развернулись и затрусили прочь по-прежнему бок о бок, сердце мое похолодело. А что, если я только усугубил положение вещей? Добрая гавань Хоппи была закрыта. Я воспользовался мужской комнатой и вернулся в контору, где меня дожидались на автоответчике еще 2 новых сообщения. Голоса на первой записи я прежде никогда не слышал, но я прекрасно знал, кто это.
4: «Где та паскудная мерзавка, что зовется моей дочерью? Ты меня слышишь, сучка? Даже и не пробуй снова запихнуть меня в богадельню. Я тебя прикончу. Богом клянусь, убью!»
2: Второе сообщение было от зумера.
1: «У нас здесь проблема, Янки», — сказал он, немного задыхаясь. «Старик окончательно сорвался с цепи. Он разбил стеклянную дверь стулом и вломился в кабинет Гейзерса, и сейчас он...»
2: Но тут послышался звук очередного разбивающегося вдребезги стекла, за ним короткий вопль и тупой удар. Частые короткие гудки сказали мне, что сообщение закончилось. Пока я его переваривал, зазвонил телефон. Подняв трубку, я опять услышал первый голос, но теперь вживую.
4: «Ты, богом проклятый отродье старой вонючей суки! Куда подевался мой олдсмобиль? Ты отдала ему этому грязному нигеру из богадельни!»
2: Я услышал, как зумер закричал:
4: «Нет! Ах ты, паршивый недоделанный!»
2: Грянул выстрел, я бросил трубку и ринулся в ночь. Взяться за руль после долгого перерыва почти что райское блаженство, но, как ни печально, у меня не было возможности насладиться им. Насчет полиции я не слишком волновался, полагая, что копы не задержат аварийку Хоппи, если не заметят, кто сидит за рулем. Поэтому я нахально проскочил красный свет, лихо вырулил на 4-рядку и понесся дальше, как демон из ада, по направлению к Беличьему Кряжу, санаторию, а не горе. Въехав на стоянку, я бросил там грузовик с урчащим мотором и горящими огнями и со всех ног помчался к боковому выходу. Випера Вилла я нашел в кабинете Гейзер с огнестрельным оружием, изъятым из ящика ее стола. 38-й калибр, навехонький экземпляр с перламутровой рукоятью, специальной для леди. И Випер Вилл был чрезвычайно занят, нацеливая его на зумера. Последний, неестественно выпрямив спину, сидел за рабочим столом Гейзер, крепко привязанный к одному из офисных кресел с колесиками. В стене за спиной зумера красовалась дырка от пули чуть выше и чуть левее его головы.
4: «Забрать все мои денежки, а меня упрятать в гнусную богадельню! Ах ты, подлая, маленькая дрянь!» —
2: взревел Випер Вилл. О боже! И так он говорил о Кэнди, своей единственной дочери. Волосы Випера Вилла, который стоял, я впервые видел его стоящим спиной к дверям, были уже почти совсем черны. Зуммер при виде меня стал подавать сложные панические сигналы с помощью бровей и бриллиантовой запонки в ноздре, как будто я без того не мог оценить ситуацию. Я сделал несколько шагов вперед на цыпочках, стараясь не наступать на куски разбитого стекла.
4: «Нет, ты только попадись мне на глаза! Мерзкая, лживая, бессердечная, развратная шлюха!»
2: Я услышал более чем достаточно, размахнулся и хряпнул его справа по голове. Всего один удар, короткий и резкий. Випер Вилл рухнул на колени, а я протянул руку через его плечо и вынул 38-й из его обмякших пальцев. И уже собирался добавить ему слева, но тут Випер Вилл покачнулся, рухнул лицом вперед и растянулся на линолеуме во всю длину.
0: «Отличная работа, Янки!» — сказал Зуммер. «А что это у тебя там за штуковина в руке?»
2: «Спецустройство для реверса антиэнтропийного поля».
0: «Больше смахивает на карманный фонарик в старом носке».
2: «Это только видимость», — не согласился я. Потом мы пыхтя перетащили Випера Вилла через холл в его личную комнату, по возможности заботливо и осторожно. Было уже почти 10 часов, когда я наутро пробудился в конторе Випера Вилла, лежа на жестком диванчике, который назывался моей кроватью. Встав, я подошел к окну и поглядел. Аварийка стояла под вывеской «Доброй гавани Хоппи», точно там же, где я сам ее поставил этой ночью. Натянув штаны, я спустился вниз и направился к пустырям. В верхней части накидки, как я увидел, оголилось несколько струн, в нижней части уже почти половина. Деревянные бусины во множестве рассыпались в красной грязи. Я обошел их крайне аккуратно, почти с почтением.
3: «Янки Випера Вилла!»
2: Хоппи менял тормозные колодки на очередном «Форде».
3: «Верно», — охотно откликнулся я. «Ну и как там старик Випер Вилл?»
2: «Да все по-прежнему, надеюсь». «Не стоит, пожалуй», — решил я сообщать Хоппи, что прошлой ночью я вынужден был позаимствовать его грузовик. «Сам знаешь, как это бывает у стариков».
3: «А то!»
2: Вернувшись в контору, я нашел на автоответчике два послания. Одно из них от Зуммера.
0: «Не думай о Гейзерс, Янки», — сказал он. «Я наболтал ей байку про грабителя, а копов Гейзерс точно не позовет. На тот 38-й у нее нет разрешения. Дырка в стенке, следы от пальчиков и все такое. Это теперь без проблем. Не вижу веских причин, чтобы расстраивать Кэнди из-за вчерашнего инцидента. А ты как думаешь?»
2: «Я тоже не видел». Второе послание было от Кэнди.
5: «Я вернулась. Надеюсь, все в порядке. Встретимся у Бонни ровно в полдень».
2: Я открыл банку вишневой диет колы без кофеина и разложил на подоконнике Коркорона. Когда я проснулся, было уже почти 12.
5: «Поездка была замечательная», — сказала Кэнди. «Спасибо, что присмотрел тут за всем. Утром я остановилась у беличьего кряжа по пути домой и...»
0: «И?»
5: «Папа совсем неплохо выглядит. Он мирно спал в своем кресле перед телевизором. Кстати, волосы у него опять побелели. Должно быть, Зуммер смыл, наконец, свою греческую формулу».
2: «Это хорошо», — сказал я. «По-моему, Зуммеру не стоило красить старику волосы».
5: «У меня такое чувство», — сказала Кэнди, «что дела опять пошли на лад».
2: Она нежно прикоснулась к моей руке.
5: «Может быть, сегодня вечером нам снова навестить беличий кряж, гору, а не санаторий?»
3: «Что мы сегодня закажем, влюбленные голубки?» — спросила Бонни, нацелившись мелком на грифельную доску. «Как твой папа, Кэнди? Я когда-нибудь рассказывал?»
0: «Да-да, и еще раз да», — сказал я.
2: «Все, что обычно, пожалуйста».
6: Модель для сборки. On Energy.
2: Если бы я выдумал эту историю, здесь бы она и закончилась. Но в реальной жизни всегда бывает что-то еще, о чем необходимо упомянуть. Этим вечером по пути к беличьему кряжу, горе, мы с Кэнди остановились у санатория. Випер Вилл спокойно сидел в своем кресле, поглаживая бумажную салфетку, и смотрел вместе с Зуммером ТНН. Волосы Випера Вилла были белы, как снег, и я с облегчением заметил, что во рту у него больше не было зубов. Зуммер украдкой подмигнул мне, и я ответил ему тем же. Маленький бриллиантик в ноздре Зуммера выглядел чертовски замечательно. В тот же вечер на смотровой площадке я опустился на колени и... Ну, вы знаете или способны догадаться, как это обычно бывает со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Тут моя история могла бы решительно закончиться, однако, когда я вернулся в контору, антикварный факс Випера Вилла громко рычал, стучал, фыркал и испускал пары, а телефон заходился звонками. Я поколебался почти со страхом, прежде чем поднять трубку. Что если это опять зуммер? Но это был не он.
0: «Мои искренние поздравления!» — сказал Ву.
2: Я немедленно залился краской, я обычно легко краснею, и в смущении пролепетал. «Вот как? Ты уже слышал?»
0: «Слышал!» — удивился он. «Я видел это своими собственными глазами! Ты уже получил мой факс!»
2: Я как раз поднимаю его с пола. Бумага была еще теплой, на ней красовались пурпурные мимеографические значки.
0: «Это наверняка эффект бабочки!» — сказал Ву.
2: Хотя бабочки — довольно романтичная материя в своем собственном роде, я начал подозревать, что Ву говорит совсем не о том, то есть не о моем предложении, ее согласии и всех вытекающих отсюда привилегиях.
0: «О чем ты, собственно, толкуешь?» — спросил я. «О хаосе и сверхсложных системах!» — объяснил он. «Бабочка взмахнула крылышками в тропическом лесу, а над Чикаго в результате разразилась снежная буря. Линейно-гармоническая обратная связь. Взгляни на мою формулу повнимательнее, Ирвинг. Ты реверсировала бертональные гармоники суперструны, и что ж получилось в результате? А то, что наша вселенная в раз затрепетала, как флажок на ветру. И, кстати, чем ты хряпнул ту самую накидку из бусин?»
2: 2 на 4 дюйма, коротко ответил я, не видя веских причин входить в подробности касательно Випера Вилла.
0: «Ну что ж, ты попал прямо в точку. Красное смещение вернулось, вселенная опять расширяется, Ирв. Но вот сколько это продлится, сказать пока не могу».
2: «Надеюсь, вполне достаточно, чтобы успеть устроить свадьбу».
0: «Свадьбу? Не хочешь ли ты сказать?»
2: «Хочу. Вчерашним вечером я сделал официальное предложение, и Кэнди его официально приняла со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Ты сможешь прилететь с Гавайев, Ву, чтобы принять на себя роль шафера?»
0: «Само собой разумеется», — сказал он. «Но только это будет не с Гавайев. Видишь ли, на будущей неделе я начну работать в колледже Сан-Диего».
2: «Сан-Диего?»
0: «Как метеоролог на Мауна-Кеа я сделал абсолютно все, что мог. Джейн и мальчики уже в Сан-Диего, и кроме того, мне дали грант на исследование в области метеорологической энтомологии».
2: «Что это за область?»
0: «Если в двух словах, букашки и погода».
2: «Не вижу, какое отношение к погоде имеют букашки и наоборот».
0: «Я только что объяснял тебе, Ирвинг», — раздраженно сказал Ву. «Ну ладно, я пришлю тебе свои вычисления, и ты сам все увидишь».
2: И он прислал. Но это уже совсем другая история.

Итак, в сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на Радио Energy вы услышали рассказ Терри Бессона «На краю вселенной» в переводе с английского Людмилы Щекотовой.